0: Крис, что так грубо? Мы вообще-то раньше их песни в караоке пели.
1: Я не про эти. Слушайте меня, что-то наша беседа зашла куда-то не туда. Давайте я открою вам маленький секрет. Я здесь не случайно. Я хочу в Москве провести бал сатаны.
2: А, это что-то типа голой вечеринки?
1: Стоп, а откуда вы знаете концепцию мероприятия?
0: Подожди, а ты не боишься, что тебя после этого запретят?
1: Меня запретят? Самого дьявола?
2: Ой, ну знаешь, Мизулина еще не таких запрещала.
0: Ага, Киркоров тоже думал, что он бог.
1: Какой Киркоров? Подождите, я просто хочу, чтобы вы стали королевами этого бала. Взамен я вам обещаю все, что угодно.
0: Че, прям все?
1: Да.
0: Записывай. Ага. Стики оранжевые, две пачки.
2: Ага. Шампанское минимум просекко.
0: А просекко минимум 0,7.
2: Такси минимум бизнес-класс.
1: Так, никакого такси. Над Москвой вы полетите на метле.
2: Это too much. Я, кстати, метлу водить не умею.
0: Что там водить-то? Двумя руками за палку держишь?
2: А это я умею.
0: Ну все.
1: Так, хватит! Кажется, я ошибся с выбором.
2: В смысле?
0: Ты что, сливаешься, что ли?
1: Да, я, пожалуй, найду кого-нибудь другого.
2: Да кого ты найдешь, дядя?
0: Где-то в пятницу вечером на Патриках найдешь красивых и доступных женщин.
1: Да на Патриках их нет, разве что в пруду.
2: В смысле? Тут что, пруд?
0: Крис, не тупи, тут всех пруд, это же Патрики.
1: Пожалуйста, остановитесь, вы несете какую-то ахинею. Вы понимаете, что я могу с вами сделать?
0: Что?
1: Я могу сделать так, что здесь откроется магазин модной иностранной одежды. Вы выберете себе все, что вам понравится, абсолютно бесплатно, а вечером окажетесь голыми.
2: Ну, типа как обычно, что
0: ли? А в чем прикол тоже?
1: Да заткнитесь вы, что вы несете? Вот ты не боишься, что ты подскользнешься, и тебя переедет трамвай?
0: Нет, не боюсь. Это что вообще за ситуация такая, что я к трамваю приблизилась?
1: Ну я же воплощение зла! Вам что, вообще не страшно? Я же дьявол!
2: Ну не скорпион же.
1: Нет.
2: Ну и все, не переживайте.
1: Конечно. Да, заткнитесь, хватит! Ну как бы это странно от меня не звучало, но господи! Что стало с Москвой? В кого превратились все эти люди, а? Даже для меня, для дьявола, это too much! Подождите, я сейчас too much сказал?
0: Да.
1: Блин, это еще и заразно! Все, я возвращаюсь обратно туда, где очень жарко и полно грешников.
0: Слышь, Крис, он в Дубай собрался.
2: Слышь, мужик, мы с тобой.
1: Давай,
3: слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Сауле Юсупова.
2: Что, расскажу. Я недавно пошла к косметологу и пришла чуть заранее, чтобы как-то убить время свое. Ну, я пошла по магазинам, там близлежащим. И, знаешь, захожу в магазин.

И мне консультант говорит: вы что-то конкретно ищете? Я говорю: нет, я просто смотрю. Она говорит: у нас для вас дорого. Я думаю: в смысле? Я молча смотрела, я не орала. Сколько? Это же в тенге. Мы же на 5 делить будем.

там джинсы стоят 45 тысяч рублей. 45 тысяч рублей джинсы. Ну, я в таких даже расслабиться не смогу, понимаете? Я постоянно буду в напряжении, мне что, п***ть, надо будет снимать их, ну. Ужас. Ну, я не понимаю, как можно по внешнему виду человека определить его доход. Ну, многие богатые люди одеваются вообще как попало. Я один раз видела бабку, которая вышла из магазина и села в Porsche Cayenne. Ну, вряд ли же с автобусом перепутала. Нет, и это обычная бабка такая, в куртке, в платке, знаете. Ну, не вот эта женщина, у которой дети разбогатели, да? И вот она себя сделала. Стоит загорелая, с винирами на Реву. Похоже немножко? Нет. Ну, я, кстати, не понимаю, почему многие богатые люди пытаются выдать себя за бедных. Видели, эти мультимиллионеры в футболках черных ходят? Ну, в плане, когда я разбогатею, вы все узнаете, понятно? Ну, я хуже Киркорова буду. Я не то, что перья, я ВДНХ выкуплю. Там все статуи с моим лицом будут, ну. Даже рабочие, типа, салам алейкум, славяне. Что, у меня родители живут в деревне, у отца проблемы есть с зубами. А ему сделали челюсть, но уже четвертую, потому что он теряет их. Он последнюю в электричке оставил, клянусь. Ну, чисто место забронировал, как будто обратно буду ехать, заберу, ну. Я с ним ругаюсь, говорю, пап, ненормально, как ты можешь потерять челюсть? Он говорит, Сауле, мне неудобно. Я думаю, в смысле, ты ешь, у тебя суп выливается, ну, соберись как-то. Я поехала в деревню, взяла отца, повезла его в Челябинск, записала в платную клинику, значит. А оказалось, он у меня никогда не был в платной клинике. Нам на ресепшене кофе предложили, у него челюсть выпала. Ну, он так офигел от комфорта. Реально, я думаю его в СПА сводить, чтобы он вообще с ума сошел от сервиса. Хотя, зная отца, ему не понравится. Его мыть начнут, он подумает, что его хоронят. Но он такой человечек у меня. А еще за зубы заплатила 700 тысяч рублей. Он, когда узнал, начал орать на меня. Говорит, зачем ты заплатила? Верни деньги, давай просто блендер купим. Я думаю, хорошо, я деньги в клинику заплатила, а не ему дала, да? Потому что, зная отца, он бы нанял человека, который ему жевал. Ходил, говорил, Сильхан, давайте без арахиса, у меня аллергия на него. Ну, у меня родители просто 62 года, это люди с того поколения, которые, знаете, не привыкли к комфорту, к сервису. Я уверена, если я закажу родителям такси бизнес-класса, и водитель откроет дверь, мать не сядет. Она будет сумкой бить отца и говорит, я говорила, микрозаймы, вовремя плати. Реально, я клянусь, я дома родителям установила унитаз, санузел, воду провела, да? А они все равно в уличный ходят. Я их поэтому в Москву не привожу. Ну, потому что мне не нужна эта история, да, что отец идет по патрикам, и я сзади с пакетом. Говорю, бать, давай как-то на пеленку попробуем, что ли, один раз, ну. Мне еще подруга говорит, нет, Сауле, не надо их менять, ты их не переделаешь никак, потому что нельзя из человека деревню выбить. Я думаю, так можно. Ну, я 6 лет живу в Москве, и я адаптировалась как-то, ну, то есть я уже не ругаюсь с авокадо, да, но не выкидываю из тарелки. Ну, понимаете, нет такого, что я иду по Красной площади и такая, вот бы кирпич домой забрать. А то в бане дырка, моешься, а там кто-то пи***ю греет свою. Говоришь, не убирай, а то сквозняк начнется. Нет, меня Москва сильно разбаловала в плане комфорта, я это поняла зимой. Мы с мужем зимой полетели на Гоа. Рассказываю. На Гоа есть два пляжа. Первый пляж, где пятизвездочные отели, и второй пляж, где Сауле под бутылки подмывается. Оно... Реально, из плюсов был секс втроем. Я муж из скалопендра. Реально, она такая огромная, как, ну, на кресле сидела, как куколд, знаете? С таким видом, типа, 40 ног, жалко, все отказали. Уж мне не понравилось, через 3 дня оттуда улетела, потому что там грязно, там воняет, там невозможно находиться. Ну, я просто считаю, что отпуск должен приносить радость, комфорт, расслабление, да? А не так, что сидишь и думаешь, так, 3 влажные салфетки и 5 дней, да? Мылись когда-нибудь влажной салфеткой? Знаете, когда сначала лицо протираешь, потом подмышки, потом стол, потом ноги, потом смотришь, как муж улыбается, говоришь, на, лицо протри свое. Напоследок расскажу одну историю. Смотрите, у меня, у нас недавно, мы снимаем квартиру, и у нас соседи недавно очень громко занимались сексом. Прям только стонали. Ну как стонали? Она стонала, там, если бы мужик собаки фу не крикнул, я бы подумала, что она там одна, реально. Мужики же вообще в сексе не, ну, не проявляют эмоции. Они ведут себя, знаете, вот, ну, вообще наоборот, максимально не привлекают внимания, знаете?

Чисто как карманник. Ну, у вас еще такое выражение лица, мужики, в этот момент. Вы как будто этим телефон достаете, но... Я решила попросить мужа, чтобы он постонал во время секса. Ну, тоже же надо знать, живой он там сзади, не живой, ему 40 лет, но... Ужас. Я ему говорю, давай попробуй, постони один раз. Ну, мало ли, вдруг тебе самому понравится. Короче, он постонал. Мужики, как молчали, так и молчите, пожалуйста, дальше. Ну, не умеете вы это делать. Там такие звуки были. Я два раза спросил, тебе не больно? Там по звукам больше камень выходил. Ну, понимаете? Я... Ужас. Реально, все звуки, которые мужики издают в постели, они неприятные. У меня один издавал, ну, в смысле. Я... Ужас. Но, с другой стороны, я поняла, вообще любые звуки, даже если мужику что-то нравится, ну, это всегда некрасиво. Ну, слышали мужика, который в жару первый глоток пива делает холодного, да? Он же не стонет, типа, а, хорошо. Нет, он жарет. Хорошо пошло! Ну, я бы не хотела, чтобы мне во время секса это в лицо орали. Все, у меня на этом все. Всем большое спасибо. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Тимур Джанкёзов. Давайте встретим его громкими аплодисментами.
2: Что, мне, да, 37. И начало подступать ворчание к рту. Но я заметил, что для мужика главное вот это недовольство свое просто наружу выпустить. Нам хватает. Да, все видели этих мужиков, которые идет такой на дороге, бордюр, собачья. Женщин не так, им нужно еще кому-то настроение испортить. Я помню, так в метро сел, ноги растопырил. Заходит женщина, садится рядом и такая: «Нормально, сядь!» И вышла, ей хватило на сегодня. Ну и я домой шел, гребаные женщины, еще дороги эти, как бульдог до дома ворчал. Да, но нужно на улице выпускать ворчание. Домой не надо приносить, потому что оно заразно. Уже ты приходишь, жена говорит: «Дай денег», ты ей такой: «Я их что, печатаю?» И начинается вот этот бытовой мюзикл. Ты такой: «Я их что, печатаю?» Жена такая: «Я не нанималась, ребенок, я не просил меня рожать. Выходные Ивановых». Не надо. Если честно, парни, я сейчас выступаю с привкусом говна во рту, если честно. Потому что недавно спорил с женой, и она оказалась права. Не вот это права, когда ты просто решил не спорить и признал. Нет, прям по факту права, когда у тебя аргументов нет. Оказывается, сосиски надо без оболочки варить. 37 лет пошли. Еще ее вот эта подруга, сучья. Колонка, как правильно варить сосиски? Нужно снимать оболочку. Идите нахрен, обе. В чем смысл, что ты права, если твой мужчина плачет? Надо и спортом тоже заниматься. Я для здоровья только хожу в тренажерный зал. Но мне там не нравится, потому что там слишком развратно стало. Я женатый человек, а там чуть-чуть порнофильм всегда. Девчонки, что с вашими лосинами случилось? Вот это вот ножом, зыбучие пески туда. Как будто бабка без зубов ножом. Я в трениках хожу. Мне кажется, идеальная одежда для занятий. У тебя как раз колени выпирают, идеально приседать. Если чашечка выпадет, есть куда упасть. Вот это. Мне кажется, идеально. А видели вот этих в тренажерном зале? Парочки, короче. Когда оба качка, и девушка, и парень. Я не знаю, как вы, а когда на них смотрю, я думаю, а у них интимная жизнь какая? Но я имею в виду, что в сексе не должно быть два твердых человека. Что у них за звуки за дверью? Кого-то дерутся. Мне кажется, в сексе один должен быть мягкий, нет? Желательно женщина. Потому что если наоборот, кого-то медуза об скалу разбивается. Это не очень привлекательно, по-моему. Да. В общем, да, я так-то женат, рад очень этому, что не один. Потому что многие люди, когда они долго в одиночестве, они в какой-то момент начинают чуть ли этим не гордиться. Я не против. Ну просто, знаете, там, девочки, круто, когда вы приняли душик, намазали кремушек, пошли, легли на диванчик, посмотрели сериальчик. Круто, круто. Но еще надо, чтобы иногда в твоей жизни ты ушла вот так в полотенчике по гостиной, и вот это животное появлялось. Это что за вкуснятина? Отпаренная женщина. Отпаренная женщина, да, мужики, что за кайф? Как вареная кукуруза. Хочется, да, сразу напасть, погрызть, обслюнявить ее. Ты что-то погрыз, положил, она такая: «Да и дай нахуй». Профессионал на сцене, вы что думали? Я, кстати, не всегда так круто выглядел, как сейчас. Да, это в 37 круто. 25 так, это просто обычно. Это много отношений пробовал строить. И у меня один совет только к девушкам есть. Если вдруг вы нашли того парня, о котором думали, вот этот надежный, спокойный, с которым можно идти дальше, никогда ему не жалуйтесь на бывшего сумасшедшего своего. Потому что в этом рассказе это чувствует себя дерьмом. Когда вы такие: «Мой бывший бандит, его все боялись, а ты такой хороший. С тобой так спокойно». Дистанционное уменьшение пенисов. Когда он осознал, что к нему женщины умирать приезжают, это уже не семья, а Кисловодск. Да. Я очень рад, что моя жена женщина. Это круто. Да, потому что только у женщины есть вот эта функция верить в тебя. Главное, чтобы любила. Мужики, этого добейтесь, она будет верить. Это женщины всяких отморозков из тюрьмы ждут. Ни один мужик ни одну бабу из тюрьмы не ждал. Он такой: «Нахрен нужна эта уголовщица? Выйдет, весь чай выпьет у меня. Пусть сидит». Но я думаю, у женской веры все-таки есть предел. Да? Круто говорить: «Мы справимся, если твоего мужчину просто уволили». Это круто. Но если он приходит, говорит, меня собаки на мусорке трахнули, тут, как сказать, да? Тут ты говоришь, мы не справились.

0: Мы все не справились. Я вам скажу, что жена – это лучший человек, которому можно поныть, мужики. Лучший. Давайте перечислим. Мама, ты ей звонишь, и потом чувствуешься еще большим дерьмом. Потому что она всегда на понижение работает. Она вся такая, ну ничего страшного, мы тебя и таким примем. Приезжай обратно к нам в зал. У нас тут нормально. Сторожем устроишься, он как раз умер. И Наташка свободная сторожа зарезала, давай. Вы можете сказать, кенты, друзья. Нет, потому что они начинают играть в игру, у кого хуже жизнь. Когда ты ему что-то говоришь, он такой, а меня отец в детстве трогал. Тормози. У меня просто спина болит, ставки не такие высокие. Да, поэтому жена лучший вариант вообще. И как и любой современный парень, если ты хоть немножко осознанный, ты ищешь себе такого же человека, да, тоже осознанную женщину, все, которая все понимает. И это как будто бы звучит правильно. Но сейчас, в нынешнее время, ищите тупорылую. Потому что зачем вам еще один такой человек рядом, который с вами загоняется? Вот у меня жена такая, мы сидим, загоняемся. Геополитика, доллары, психология. Нах это нам надо? Я так хочу, чтобы мы с ней эмоционально, интеллектуально отупели. Знаете, до какого уровня? Как люди в кавказских песнях. Чтобы я ей говорил, ты кобра. Она такая, я кобра. Честно говоря, не знаю, насколько вы цените то, где вы сейчас находитесь, потому что я сильно ценю, Москва очень комфортна, потому что я несколько лет прожил в селе, вот никогда не забуду сельский туалет. У нас почему-то шпингалета не было на двери, и ты вот это сидишь, шаги слушаешь, как часовой, чтобы крикнуть «Занято!» Как будто мало дискомфорта было. Но у меня у бабушки такая мягкая обувь была. Она всегда подкрадывалась и открывала эту дверь. И я постоянно, как на эротической фотосессии журналом, вот он, август, сидит. Она так тихо ходила, клянусь. Мне кажется, Мадуро она выкрала. Вы вообще не в шоке, в каком мы мире живем? Ты можешь быть президентом страны, у тебя будет дворец, охрана, а тебя, блин, украли. Вы не в шоке? Вы что-то тут сидите, лица недовольные, планы на завтра строить? Вы никто! Мы что думаем? Я бы не хотел такой ответственности. Знаете, каким бы я хотел быть президентом? Какой страны? Какой-нибудь расслабленной. Типа там, где ресурсы, вода и небо. Вот это. Типа Коста-Рика, знаете. Я не знаю, вообще у них есть президент или нет, но я слышал, что у них даже армии нет. На них, если кто-то нападет, они такие, ладно, мы теперь как называемся? Все, народ, спасибо большое за внимание.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.
2: Comedy Radio.

0: средства массовой информации, радиоканал Камеди Радио. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-82-775 от 10 февраля 2022 года. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
2: Маша Маркова.
3: Я притягиваю странных людей. Обычно на переходе это бывает. Вот я стояла недавно на переходе, ко мне подошел дядик и говорит: «А почему это у вас рюкзак?» Я говорю: «Интереснейший вопрос. Я несу вещи». И он такой: «Стоит того?» Я говорю: «Стоит». Он говорит: «А мы водку пьем». Я хотела спросить, стоит ли того, но потом посмотрела на его невидимых друзей, поняла, что стоит. Мне недавно исполнилось 30, пару лет назад. Я сначала немного переживала, потом поняла, что ничего особо не изменилось. Просто теперь чай на ночь попьешь, а утром уже как будто что-то пережила. После 30 ценишь внимание больше, потому что его становится меньше. Мне вот молодой человек недавно написал: «Можно пригласить тебя в кино?» Я обрадовалась, тут мне приходит следующее сообщение от него: «Ой, не тебе». Ну, в смысле? Ну, думаю, ну я взрослая, я сильная, я справлюсь. И я написала ему: «Первое слово дороже второго». Ну что может быть хуже, чем написать: «Ой, не тебе». Ну, сходи со мной тоже в кино. Заплати за свою ошибку. Ну, в следующий раз будешь внимательнее, в конце концов. Я захотела, чтобы он понял, что чувствует девушка, которая получает такое сообщение. Я написала ему: «Будь ты проклят. Это тебе». Вроде 21 век, а женская инициатива по-прежнему наказуема. Я вот написала молодому человеку: «Пойдем в кино», а он мне ответил: «Вот это напор». Ну что там было до меня? Горячую воду тебе отключали или что? Совершенно не знаешь, как себя вести, чтобы не оказаться легко доступной или вообще недоступной. Надо быть как-то среднедоступной. Как уральские авиалинии. Я ходила на концерт недавно, и там один молодой человек смотрел на меня 3 песни подряд, не отрываясь. И только я подумала, что он со мной заигрывает, услышала, как его отец шепнул ему: «Не дави, не дави». Посмотрел, отвернулся. Посмотрел еще раз, дальше она сама все сделает. Думаю, вот тут мне не устоять. Вот тут орудуют профессионалы. Я говорю: «Вообще-то я все слышу». И отец такой: «Так делай что-нибудь». И я дала номер телефона отцу. Что зачем мне посредники в таком деле? Я недавно ездила в Красную Поляну. Там водятся медведи, везде есть памятки, что делать, если вы встретили медведя. И первое, что там написано: если вы встретили медведя, хлопайте. Я думаю, как это должно выглядеть? Чтобы медведь подумал: «Черт, опять цирк». Видимо, хлопайте, пока он не начнет кланяться. Ну, сразу я представила раненого человека, которого выносит из леса, и спрашивают: «А почему ты не хлопал?» И он такой: «Мне не понравилось». А второй там совет такой: «Если вы не хлопаете, позвоните ключами». Видимо, медведь не трогает тех, у кого есть собственность. Вообще, медведь подходит только в 2 случаях: с агрессивными намерениями или из любопытства. Во втором случае следует удовлетворить его любопытство. Я думаю, как это должно выглядеть. Он приходит, обнюхивает тебя, и ты такой: «Это Зара». Он такой: «Все понял, для меня дороговато».

0: У меня есть дочь. Я когда болела, ей в школе задали выучить стихотворение. Такое: «Тихая моя родина, ивы, река, соловьи. Мать моя здесь похоронена в детские годы мои». Мне сразу стало полегче, конечно. Но оно не то стихотворение, которое украсит детский утренник, согласитесь. Тут надо ждать особого случая. Вообще, дети на утренниках, они иногда забывают слова, им родители подсказывают. Типа: «Солнышко взошло, зайчик ускакал. Мать...» Да не зарядку делает мать, а похоронена. Похоронена, что запомнить не можешь. Улыбайся, Рёва. Мы выучили, конечно, это стихотворение. И еще одно, не на оценку. Такое: «Когда умирает учитель». Учительница оценила, прислала мне сообщение: 1-1, Мария Викторовна, можете не сдавать на шторы. Шла недавно по улице, увидела мальчика. Он шел и говорил: «Ветер, не дуй, ветер, не дуй». Думала: бедный мальчик, на что он надеется? А потом мне надо было ехать в поезде. Подо мной очень сильно храпела бабка. Я села и стала говорить: «Бабка, не храпи, бабка, не храпи». Потом я сама себе испугалась и легла. А бабка перестала храпеть. Я подумала, вдруг она перестала дышать. И на всякий случай сказала: «Бабка, храпи». И бабка такая: «Спасибо. Спасибо, у меня все».
1: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
2: Камеди Клаб. Три веселых комика. Марина Кравец, Вадим Галыгин и Андрей Скороход. Представьте себе, пентхаус на Тверской. Бизнес-вумен возвращается вечером домой с работы. Под ваши аплодисменты.
3: Значит так, сегодня же на мой счет должны быть перечислены 2 ляма. В противном случае я заблокирую все ваши акции к чертям, это понятно?
4: Зая моя с работы пришла, устала, наверное.
3: Как можно было профукать эту нефть?
4: А я в доме уборку сделал, генеральную.
3: И генеральному своему ты можешь передать, что он у меня будет гнить не на Мальдивах, а в Магадане. Я прозрачно объясняю.
4: Я все твои лабутены по высоте каблука расставил, шубы расчесал и сумки Шанель постирал.
3: Значит так, не будет бабок, вам хана. Все. Ты, что ты хотел?
4: Марина Игоревна.
3: Я сколько раз просила не называть меня Мариной Игоревной, а? 20 лет разницы в возрасте не такая уж большая, чтобы называть меня Мариной Игоревной. Ну, называй меня Мариша.
4: Хорошо. Мариша Игоревна. Я приму любой твой ответ.
3: Так.
4: Даже если это будет жесткое «нет».
3: Так.
4: Я приму даже «нет» и пощечину.
3: Быстрее.
4: Я приму даже просто пощечину.
3: Ну?
4: Можно мне купить...
3: Что?
4: Эхолот.
3: Эхолот?
4: Да, это чтобы очень быстро рыбу найти под водой и вернуться быстро к тебе, рыбка моя.
3: Я знаю, что такое эхолот. Зачем тебе эхолот?
4: Мне не с чем пойти на рыбалку.
3: Да у тебя полный шкаф этих эхолотов. Прозрачный, зеленый, в крапинку, в стразах, с GPS-навигатором.
4: Меня с ними уже видели.
3: Господи, как же... Как же мне, Женя, надоели твои дурацкие мужские капризы. Хорошо, давай так. Где я работаю?
4: Ты генеральный директор Трансгаз Платинобанка.
3: Так, а где ты работаешь?
4: А я не работаю генеральным директором Трансгаз Платинобанка.
3: А ты нигде не работаешь, Женя. Нигде, ты не работаешь уже 8 лет, Женя.
4: Счастливых 8 лет нашей жизни.
3: Хорошо. Давай по-другому. Что ты подарил мне на день рождения?
4: Пробники духов из журнала Cool Girl. 12 штук, я их весь год копил.
3: А я тебе что?
4: Машинку.
3: Машинку. Женя, это Lexus LS450 Long. Женя, Long, ты понимаешь?
4: Ты всю жизнь тычешь мне этим Лексусом.
3: Да какой всю жизнь, его всего неделя.
4: Счастливая неделя и счастливых 8 лет нашей жизни.
3: А кому это тут не стыдно, а? Это Жене не стыдно, что он 8 лет живет за чужой счет в чужой 7-комнатной квартире на Тверской, что он каждый год ездит на Мальдивы отдыхать, да я тебя во всем обеспечиваю.
4: Не всем. Пемзу для пяток в ванну.

0: Я сам покупал.
1: Да какая же я дура! Да как же я сразу-то не поняла, что, Жень, кто у меня Альфонс?
0: Я Альфонс? Вообще-то, пока ты на работе, я тут днем и ночью пылесошу эту квартиру.
1: И что?
0: Все мои друзья думают, что я пыли на этот Лексус.
1: Я все расскажу Валентину.
0: Я не боюсь Валентина.
1: Да? То есть тебя даже не пугает мой муж?
0: Нет.
1: Валя, зайди в гостиную. Ну что же, настало время вас познакомить. Это Валентин, мой супруг, а это Женя, мой любовник.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Жарко, не правда ли?
2: Не говорите вообще, я как бы только кондиционером спасаюсь.
0: Ой, в Lexus я тоже отличный кондиционер.
2: У вас Lexus, у меня Range Rover на белой коже, Марина Игоревна подарила.
0: Я предпочитаю японцев.
2: Да? Я тоже. Но подарок есть подарок.
1: Валя.
2: Да.
1: Он мой любовник, да?
2: Нет, так я как бы, я понял, я же не глухой, ты же вначале сказала, мой муж, мой любовник, здрасте, Валентин. Не, мы можем по новой, давайте
0: он
2: еще раз.
0: Понял.
2: Валентин, да, очень день. Приятно, да, добрый вечер, я не тупой, но...
1: Валя,
2: да.
1: мы восемь лет спим в нашей постели, ты понимаешь, а? Надо же!
2: Я так и знал. А я все время и думал, что по ночам с той стороны от Марины Игоревны кто-то есть. Я сижу и думаю, как? А я думаю, как? Но все-таки кто-то же должен переключать каналы пультом от телевизора. А это как?
0: Это я!
2: Это вы! А я смотрю, это спорнухи на рыбалку.
0: Это я!
2: Очень приятно.
1: Валя, да я тебе изменяю!
2: А, в этом смысле? Нет, ну, все, я понял. Это, конечно, это, как там говорят, это возмутительно. От кого, от кого? От вас! Я такого не ожидал. Знаете, я терпел...
0: Сколько лет?
2: 8 лет я терпел, но сегодня я положу этому конец. Вон! Вон там я повешу график. И пусть Марина Игоревна сама вписывает, кто когда с ней спит. А?
0: Отлично. Только в четверг меня не вписывайте, у меня пилатес.
2: Да ради бога, вообще. Вы знаете что? Мы можем четверг вообще сделать выходным днем.
0: Отлично.
2: Да? Тем более, что у меня курсы, я беру курсы тантрического секса. Да. Ну, хотел сделать подарок 8 марта, только это никого не...
1: Да ударь же его, наконец!
2: Да знаешь, ну как я могу просто так молодого, симпатичного человека ударить?
1: Ну, хотя бы ты, ну, сломай ему нос!
3: А мне-то за что?
0: Да я бы мог его избить, но я не хочу!
1: Кошмар! Боже мой, да как же я устала быть сильной! Ну как же иногда хочется побыть просто слабой, беззащитной женщиной, чтобы тебя хотя бы разок ударил сильный настоящий мужчина, чтобы тебе любимый человек сказал, что ты копаешься, швабра, и почему моя рубашка не поглажена, у тебя что, руки из задницы растут? Значит так.
2: Да.
1: Вы... Две тряпки.
2: Ну, да, да. Да.
1: Вы два ничтожества.
2: По сути, да.
1: Да. Значит, мы расстаемся.
2: Да.
1: Ты валишь обратно в свой стрип-клуб. Ты в ремонт часов. Я ухожу от вас обоих к Александру.
2: Какому Александру?
0: Какому Александру?
1: Саша!
3: Слышь ты, швабра!
1: Да.
3: Я тебе говорю, ты швабра, что здесь расселась? Я уже 15 минут тебя в машине жду. Мы в клуб опаздываем. И почему у меня рубашка не глажена? У тебя что, руки растут?
1: А? Да, Сашенька, я через минуту буквально...
3: Она жила быстро! А? Сволота!
2: Это, ну как? Это не подражание.
0: Как вы это делаете?
2: Как вы это делаете?
0: Да я сам не знаю.
3: Она меня заставляет.
2: Да,
3: я вообще актер из Сюза. Я,
1: Саша!
3: Я найду! Я просто не знаю. Ну все, я пойду.
1: Шура,
3: время.
1: Я готова!
3: Сиди там, малюй гудок свой! Все, я пошел. Ну, в общем, я замолвлю о вас словечко, когда она будет пьяная.
4: Слушай Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Два трудовика из Перми. Гаврилик!
2: Здравствуйте.
3: Школьная пора, самая хорошая пора, и мы покажем номер. Стандартная ситуация. Директор школы вызывает трудовика к себе.
2: Марья Ивановна, вызывали вы, да?
4: Вызывала. Вызывала. Олег Евгеньевич, что вы делаете? Что вы делаете с детьми?
2: Что, учу детей труду.
4: Что они получают на уроках?
2: 4-5.
4: 4-5 чего?
2: 4-5 тысяч долларов.
4: А оценки какие?
2: Какие оценки? Это труд. Он должен оцениваться реальными деньгами, а не цифрами.
4: Ну, Олег Евгеньевич, вы же трудовик.
2: Я не просто трудовик. Я ОАО «Трудовик».
4: Хорошо. Какая мебель у вас дома?
2: В колониальном стиле.
4: То есть дети уже научились делать мебель в колониальном стиле?
2: 10 А, да.
4: Это поэтому у Саши из 10 А БМВ?
2: Нет, потому что у Саши из 10 А золотые руки. Парень хорошо работает и хорошо за это получает. И, между прочим, уже подыскивает квартиру поближе к школе.
4: Да вы понимаете, что вы превращаете нашу школу в мебельную фабрику, в Икею? Когда-то мы были лучшей школой района, а теперь что?
2: А теперь мы бренд года на международной выставке мебели. А у вас квартира и Lexus.
4: В муниципалитете жалуются, что у нас несанкционированный коттеджный поселок на школьном стадионе.
2: Это не коттеджный поселок. Это результаты контрольной работы по зодчеству.
4: По зодчеству. А вот это вот по радио что гоняют? Постоянно по радио. На нашей мягкой мебели устанешь ты и два. Кровати и диваны школы номер два. Что это?
2: Это промоушен. Это реклама. Тем более, вот девочка, которая спела эту песню,

0: песню на музыке, получила пятерку. Зеленью, а не цифрами.
1: Вы понимаете? А вчера что было?
0: Что?
1: Что было вчера в кабинете труда?
0: Во дворце труда.
1: Во дворце труда! Во дворце труда! Почему выступал Депеш Мод?
0: Марья Ивановна, нам год. А чего вы на меня вообще разорались? Вы на физрука посмотрите. Он уже третьего старшеклассника в арсенал продает. А то, что у учителя экономики в двадцатке форс, вас не смущает?
1: Нет, меня смущает, что историк там же.
0: А ко мне какие вопросы? Я вообще 21-й. Я вообще самый нищий из нас всех.
1: Да, вы понимаете, это школа. Дети должны учиться. Скоро ЕГЭ. Они должны поступать в университеты.
0: Да кто вам сказал, что они хотят поступать в университеты? Все мои студенты хотят остаться у меня. Потому что здесь тепло, сухо и тысячи долларов.
1: Все! Все, решено, все, хватит, я ухожу из этой школы навсегда, все. Пойду работать директором в какую-нибудь другую школу.
0: Да, и что вам это даст?
2: Это нам даст новые площади. Новых сотрудников.
0: Расширяемся.
1: Новый филиал.
0: Да, давайте, Марья Ивановна, и найдите школу поближе к центру.
3: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
4: Оля Малащенко.
5: Так, я тут в женском стендапе пожаловалась на небрутальных мужиков. Мне, естественно, стали писать очень сильно брутальные. Мне парень скинул в директ видео, как он ест кусок сырого мяса, прикиньте. Я такой, я брутальный, погнали на свидание. Думаю, а я тебе зачем? Ты на свидание интересными глистами иди. А, рекомендую чайхану, там ковры везде, вот по ним жопой поёрзаешь. Мужики, вы иногда хотите произвести впечатление, а получается плохо, реально. Я тут подруга недавно рассказала, что её парень попросил своих друзей на него напасть, а он их типа всех побил, понятно? Получилось плохо, потому что, ну, это должно выглядеть естественно, а не как в индийском кино, да? Стоишь, свои удары подзвучиваешь. Просто мы с девочками не дуры, мы знаем, как настоящая драка выглядит. В ней точно нет звука кия, понятно? Мы с девочками, откровенно говоря, тоже пытаемся выглядеть лучше, чем мы есть, но мы чисто специалисты по пушапу, да? Я недавно узнала, что помимо лифчиков пушап, есть жопа пушап, слышали? Да, конечно. Не, кстати, не осуждаю, мне кажется, надо быть очень смелой женщиной, чтобы эту жопу надеть. Что ты как потом мужику объяснять будешь? Он такой, я извиняюсь, а где жопа? И ты такая, ты счет в ресторане разделил, я ее и отпустила. Я понимаю, мне нежнее надо быть, но у меня нет шанса, что я работаю с мужиками на стройке, и меня недавно отправили на переговоры. Я приезжаю, сидит мужик и такой, о, бабу отправили, баба не должна вести переговоры. Я думаю, а я тоже не думала, что придется общаться с кем-то красным и лысым. Знала бы, дома осталась, просто с соском пообщалась бы. Ну, что это такое? Я считаю, на работе... Представили? Я считаю, на работе есть тупые и мужики, и женщины, да? Пол вообще не важен. Важно не брать на работу скорпионов, вот что я считаю. Просто с чего вы взяли, мужики, что вы лучше договариваетесь? Я видела, как вы договариваетесь. Я недавно ехала с другом, нас тормознули гаишники. Выписали ему штраф, он такой, ща договорюсь. Посадили на 15 суток. Девочки, было же у всех такое, что мужик пошел договариваться, стало хуже, да? Я считаю, женщины лучшие переговорщики, потому что у нас очень много методов. Мы, если словами не можем договориться, можем декольте надеть, да? У вас, мужики, такой привилегии нет. Вряд ли я скажу, Виталий, ваш контракт нам не подходит, он чуть-чуть ширинку расстегнет, да? Будет только хуже, не надо. Вообще расстраивают меня мужики в последнее время. У меня потеря произошла. От меня отписался парень из френд-зоны. Да, мужики, я вам как дочь мента скажу. Вы не имеете права выходить раньше. Здесь нет УДО, понятно? Хочешь отписаться, схема как с Орифлеймом. Переводи двоих на свое место, понятно? На самом деле у него просто женщина появилась, и она сделала вот этот стандартный наш рейд по его подпискам. Нашла меня, он говорит, ой, это Оля, кайфовая девочка. Я думаю, ты дебил? Нельзя своей женщине про другую что-то хорошее говорить, да? Ты можешь что-то сказать, но если в конце добавляешь, царство ей небесное, все. Я вообще не понимаю, мужики, зачем вы на это ведетесь, потому что, ну, мы на этом не останавливаемся. Сначала отпишись от нее, потом для кого ты там фотографируешься, да? Мне кажется, поэтому до сих пор есть мужики.

0: мужики с кнопочными телефонами. Это им баба подарила. Он на этом телефоне на сиськи может посмотреть, только если он их из скобочек сделал, понятно? Понимаю, мне было бы пофиг на них, если бы у меня свои отношения были. Я не переживаю по поводу своей личной жизни. У меня переживают подруги, стали меня со всеми подряд сводить. А проблема в том, что тебя когда вот с кем-то сводят, вот этот человек, это не тот прям, с кем хочется пообщаться. Я недавно договорилась встретиться с подругой. Она пришла с кем-то типом и ушла. Он смотрит меня и говорит: «А я знаю, что давно одинока, я здесь, чтобы тебя расколдовать». Я думаю, а тебя, кто расколдует, реально? Те же злая колдунья сказала, что тебе пойдет милирование или что у тебя на башке. Ну, я сильно отругала подругу. Она говорит: «Оль, да мне просто жалко, что тебе утром даже поговорить не с кем». А я ненавижу эти утренние диалоги. Знаете, когда он парень говорит: «Ты проснулась?» Думаешь, а мои открытые веки, эти ни о чем не говорят. Мне кажется, у меня инсульт будет. Он скажет: «Че ты улыбаешься? Напердела уже где-то». Я была в отношениях, меня конкретно напрягает тот факт, что мне с этим человеком нужно теперь постоянно разговаривать. Просто чем дольше в отношениях, тем тупее диалоги обычно. Я просто недавно видела пару, которая, видимо, очень давно уже встречается, потому что там был вот такой диалог. Она говорит: «А вот это Джеймс Бонд, это старый или новый?» Он говорит: «Ну, старый давно вышел, а новый вот недавно». Я думаю, вот это повезло вам вместе встретиться. Где вы познакомились? В этой крутящейся двери месяц, как хомяки бегали. Мне кажется, долго и интересно разговаривать в отношениях можно только в одном случае, если вы совместно кого-то обсираете. Просто у меня была недавно попытка завести отношения. Я скинула парню фото бабы, которая мне не нравится, и написала: «Смотри, какая маромойка». Он говорит: «Я не могу так говорить про других людей». Думаю, хорошо, обсужу ее с подругой, и тебя заодно, душнила вонючая. Мне нужен мужик, с которым я буду всех обсирать, потому что есть же стереотип, что самая романтичная пара – это вот в «Титанике», когда они на носу корабля стояли, помните эту сцену? Я думаю, нет. Самая счастливая пара – это которая за ними стояла и такая: «Хоть бы
1: Все, мне там все, спасибо. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Гарик Харламов и Александр Арева. Мы покажем номер, который называется «Неравный брат». Алло, Людмила, Людмила, девочка моя, послушай, я уже практически все сделал, да, я уже практически мультимиллионер, она уже практически написала мою фамилию в завещание, да, и осталось совсем чуть-чуть, 2-3, может быть, 5 дней, и все, и мы будем богаты, да, мы поедем с тобой в Гагры, мы купим с тобой дома, мы будем веселиться, я люблю тебя.
2: Любимый.
1: А подожди, она идет, все, эта старая тварь уже здесь, я перезвоню, целую, люблю, люблю.
2: Любимый, с кем ты там разговаривал?
1: Я разговаривал с Богом, дорогая моя. Я благодарил его за то, что он подарил мне тебя.
3: Любишь свою старушку?
1: Обожаю, обожаю.
2: А почему не говоришь, что я не старуха?
1: Ну какая же ты старуха? Ты девочка, ты девчушка, ты девчушечка из далеких дней.
2: Девчушка, правда?
1: Конечно.
2: Девчонька, девчонь, ну как же, какая девчушка? Я старше тебя на 61 год. Ты сравнила доллар, а я рубль.
1: Я обожаю, когда ты шутишь. Прунь. Да.
2: Обожаешь меня?
1: Я люблю тебя. Обожаю.
2: Прям-прям-прям любишь?
1: Конечно.
2: Прям-прям-прям?
1: Боже, ты... Ты невероятная. Посмотри на свое тело. Это красота. Я обожаю все.
2: Тебе нравится моя фигура?
1: Конечно. Это грудь. Это невероятно. Я обожаю. Посмотри, как она играет на солнце. Это невероятно.
2: А
1: сосочки... Опа! Это прекрасно. Ну, давай, одевай.
2: Ты делаешь?
1: Вот так?
2: Не надо, но мне жарко, ну перестань.
1: Я люблю тебя.
2: Любимый, любимый, слушай.
1: Да.
2: Сегодня какой день, ты не помнишь?
1: Какой?
2: Сегодня ровно год, как мы познакомились с тобой и занимались любовью. Что с тобой?
1: Да что ты меня поносит в последнее время?
2: У нас же скоро свадьба. Ты не забыл?
1: Конечно, не забыл, дорогая.
2: Не забыл?
1: Конечно.
2: Я тебе подготовила маленький сюрприз.
1: Мне?
2: Да.
1: Мне сюрприз?
2: Да.
1: Ключи. Ключи.
2: От новенького Ламборгуни.
1: Ламборгуни?
2: Да.
1: Ну зачем? Зачем такие траты? Это очень дорого.
2: Ламборгуни за 2 тысячи. Слушай, а почему ты не говоришь мне комплименты?
1: Ну как же, я говорю, ты моя простоквашенка, ты мой сухофруктик с косточками. Ты моя, кто, я не знаю, кто, ты как?
2: Козочка.
1: Козочка, да, варикозочка.
2: Почему ты не знакомишь меня со своими друзьями, со своими товарищами?
1: Да как я могу их с тобой знакомить? Ты что, я буду ревновать, они будут смотреть на тебя. Я не смогу, я ревную тебя к ним. Ты моя девочка.
2: Ревнует, значит, любит.
1: Конечно, люблю.
2: Я была у нотариуса.
1: Так.
2: Да. И кое-что составила. Составила завещание.
1: Как хорошо.
2: Что ты сказал?
1: Я говорю, что как хорошо. А, как ты хороша! Ты хороша, но зачем тебе завещание? Мы с тобой будем жить еще долго и долго вместе. Зачем завещание? Я тебя умоляю.
2: Ты так считаешь?
1: Я уверен.
2: Рано?
1: Конечно.
2: И то правда. А я хотела просто на тебя оставить всю 16-комнатную квартиру на Кутузовском. 7-этажный дом в Барвихе Лакшери Вилледж. Роллс-Ройсы, пароходы, заводы, бизнес, все.
3: Покувыркаемся еще, и то правда.
1: Капец. Послушай,
2: ты говоришь?
1: Я говорю, а у нас есть в доме скотч или клей?
2: Конечно, а зачем тебе?
1: Ну, принеси, срочно нужно.
2: Хорошо, давай.
1: Принеси. Так, Людмила, послушай, она только что разорвала на моих глазах завещание.

0: уже должен был лететь в Гагры. Подожди, еще чуть-чуть, я тебя умоляю, да. Скоро мы с тобой встретимся. Я люблю тебя, дай мне еще время.
1: Любимый, вот тебе скотч. А-ха. Вот клей, возьми.
0: А что?
1: Вот тебе все.
0: Спасибо. На.
1: Ой, кто-то звонит. Алло, алло. Да? Что случилось? Как? Как? Арестованы все мои счета? Все? А офшоры как? А Райффайзенбанк? А вот мой один банк? Один банк? Один банк? И даже мой банк? Все банки? Все, 2,6 миллиарда долларов, все? Я нищая.
0: Кто звонил?
1: Мне звонили с банка, из-за санкций все арестовали. Я нищая.
0: Что?
1: Да.
0: Что ты говоришь, старая тварь? Какая ты нищая? Я что, занимал год целый просто так, что ли? Я тебе кури делал и плакал по ночам. Каждую ночь. Где мои деньги? Где деньги мои
2: доллары? Ты говоришь, слышишь ты? Я все это придумала специально. Нифига такого нет, никаких санкций не было. Я наоборот приумножила. Я сейчас 8,6 миллиарда долларов в десятку вхожу. Форс.
3: Ой. Ой, как голова кружится. Я ничего не помню, что случилось, дорогая. Ты в порядке? Случилась амнезия.
1: Не звезди!
2: Обмануть меня хочешь, сволочь?
3: Где?
2: Вот, пошел вон отсюда.
3: Я умоляю.
2: Пошел вон, отдай все.
3: Мне,
2: все,
3: мне,
2: не баргуни, все, ключи, некуда. Все. Я крокодиловые, я все, я штаны просто, давай.
3: Я умоляю.
2: Пошел вон,
3: я
2: пошел вон.
4: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Если очень устали, то возьмите и очень отдохните. Вместе с Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Анатолий Бороздин.
2: А меня Толик зовут. Я недавно понял женщину, мне так кажется. А, мужчина должен. Вы слышали эту фразу? Мужчина должен. Слышали? Мы с детства слышим ее. Я недавно понял, насколько это логично. То есть, если бы мне какой-то мужчина был бы должен, я бы тоже очень часто ему звонил. То есть, я

Я вообще все время бы набирал этого мужчину, я бы не деликатничал с ним, я бы напрямую говорил, где мои бабки, вот так бы мы разговаривали. То есть прикиньте, как это...

0: Любыми способами. Что он должен тебе. А потом я подключусь, говорит мама, и объясню ему, что он должен нам, но... Ты не говори ему это раньше времени, потому что очень сложно будет его найти. Ищи его как можно быстрее, потому что он очень много кому должен. Это вот такой человек. Если вам интересно, как я это понял, вот как это было. У нас были тяжелые отношения с девушкой, мы расставались, и она мне в какой-то момент говорит, а ты меня когда-то чем думал? То есть философский вопрос. То есть вы понимаете, так просто не ответишь. Сразу я что только не подумал. Я думал, ты что, выходила куда-то? Я вообще, если честно, не понял. Ты вообще о чем, типа, говоришь? То есть один раз секс, и потом на всю жизнь? Ты что, лебедь? То есть я человек, я совершаю ошибки, понимаете? Если ты спрашиваешь, о чем я думал, я все это время думал, кто тебе такого волка кривого набил между лопаток, что я не могу понять. Это вообще волк. Медведь, единорог, ловец снов. Вообще, что это за изображение? То есть, ну, она как будто про ответственность хочет поговорить, но татуировка такая, как будто с ней не стоит долго про ответственность разговаривать. Как будто она пришла к мастеру, он такой, да я не умею делать эти татуировки ваши. Чего вы ко мне ходите все время? Она такая, да мне любую, какую угодно сделайте на спине. Я даже смотреть никогда не буду на нее. Или он дал ей машинку в руки, и она вот так сама себе что-то набивала, это бы все объяснило, серьезно. Короче, у меня тоже есть бездумные татуировки, есть парная татуировка на руке, то есть у моей бывшей есть точно такая же, но это диагноз, я считаю, но я сейчас по-другому вообще думаю, то есть сейчас, если мне девушка предложит сделать парные татуировки, я скажу, делай такую же, то есть вот так. Короче, я вообще фантазер, как вы поняли, я люблю пофантазировать, мне хочется телепорт вообще, хотели бы телепорт, похлопайте, если вам хочется телепорт, да, можно вас поинтересоваться, куда бы вы телепортнулись? На море? Ну давайте любое прям конкретное место, реально телепортироваться не будем, то есть это больше как прикол, чтобы, куда бы вы хотели? Прямо сейчас, да.
1: На Мальдивы,
0: отличный ответ, в прошлый раз мужик сказал в Краснодар, я был, то есть вообще... То есть, прикиньте, он подумал, он такой, что можно куда угодно, блин, ну я тогда бы в Краснодар погнал. Короче, такие вот ответы. Меня смущает, что есть звук телепорта, а телепорта нет. То есть мы все знаем, что если будет телепорт, то звук будет... То есть я сам буду подзвучивать, если он по каким-то причинам будет беззвучный. Я буду перемещаться и сам буду... При этом... Есть другие звуки, которые никто не изобретал, но они откуда-то взялись. Например, вот этот звук, с которым биоунитаз в поезде смывается. Вы слышали вообще? Слышали? Это вообще что за изобретение? Давайте обсудим, как взрослые люди. Ты что это? Я извиняюсь за технологические подробности, но в этот момент ничего не происходит. То есть ты просто смотришь, как... Да, ты думаешь, о, устройство есть потенциал, но к чему это, я вообще пока не понял, что это, он флиртует со мной, что это такое. Потом все замирает там. Ты думаешь, о, это вообще нормально в 2022 году, прикиньте, я думал, я буду нажимать на кнопку, будет играть алсу, я все придумал сама. Но точно не... То есть неудобно за себя становится. Ты стоишь и думаешь, прошу прощения, я ничего не хотел такого сделать вообще. Как будто вам потребовалась мощь всего поезда. Вот так это выглядит. Как будто проводник позвонил машинисту, такая, он наворотил дел там. Это пятый вагон, нажимай на кнопку скорей. Он нажал там... Как будто они говорят, какой телепорт, чувак, мы еле говно смываем. У меня все на этом, спасибо, ребят, пока.
2: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Виктория Сладчикова.
2: Так, сразу начинаю. У меня есть друг, он массажист. Я ему нравлюсь. Мне нравится просто бесплатный массаж, мы на этой теме сошлись. Но самое интересное, когда у меня шею защемило, он мне говорит: о, это ты ко мне по записи, там в четверг, в кабинет, приезжай. Но недавно у меня защемило седалищный нерв. Знаете, где он находится?
3: Да.
2: Приехал в этот же день со столом массажным домой ко мне. Но я легла, надела майку, трусы, он мне говорит: Вик, там вот это вот, ну, трусы вот через материал не получится промять. Я говорю: не придумывай, а, не получится. У меня не алюминиевые трусы, там, конечно. Начнется потом. Не, ну молодец. И мне странно, мужчины, что у вас есть категории женщин. Потому что я недавно узнала, в какой я категории нахожусь. Мне в комментарии написали. Мне написали: под пивко. Я под пивко. А я не понимаю, это как. Как под пивко? Я к тебе, например, приезжаю, да? Например. Ты пьешь пиво, тут логично. Я что вот под пивко делаю? Что? На столе там в газете голая лежу там? Что? Прям башкой об стол бьешь. Это странно. Странно. Потому что вот опять же, девчонки, я не знаю, вот сейчас согласитесь со мной или нет, но мне кажется, у женщин у нас всего две категории. Всего две. Это нравится или не нравится. Да? Не, ну есть третья категория, есть. Но там один человек всего. Один. Это этот самый главный бывший, который тебя некрасиво бросил. Который тебя обидел. Потому что есть мужчины, которые честь и хвала вам, которые красиво бросают. Правда, даже когда не обидно. Когда что-нибудь там, может, это, ну там умер или что-нибудь. Так нормально. Мне вот знаете, что не нравится? Что есть какое-то мнение такое внегласное в обществе, что мы женщины, мы когда страдаем, мы что-то там мороженое, ведрами едим торт, и у нас там что-то плед, какао. Так страдает кто-нибудь, девчонки, похлопайте. Ну ты и Лазарев, Сергей, вот вдвоем вы там с какао. Чего, остальные он пьют все, да? Да. Я, конечно, не знаю, мужики, как вы страдаете, не знаю. Но вот у меня сейчас друга бросила девушка, и он так страдал. Так страдал, что у него за неделю было 6 новых баб. Он мне, знаете, что говорит? Он говорит: а я спал со всеми подряд. Потому что мне было плохо. Потому что я страдал. Я говорю: ну, конечно. Я прям представляю. Во время секса такое: господи, как же плохо. Все это без любви, без души, без гон... Как же... Давай теперь ты сверху, а то у тебя уже вся спина в моих слезах. Мужики. Ну, а сейчас не знаю, согласитесь со мной или нет. Смотрите, я недавно поняла, какие люди... Меня сильнейшим образом раздражают, сильнейшим. Знаете, что эти вот инстаграмщицы, которые: я суперпродуктивная, я суперэффективная, я проснулась утром, у меня йога, фреш, разбор почты, 700 встреч, я выучил корейский за час. Я думаю, пошла нахрен. Сразу же отправляем таких. Все успела с утра, все успела. И я проснулась, у меня снег в кровати, потому что мне впадлу было ночью встать, балкон закрыть. Меня вообще ни один мотивационный пост в инстаграме не мотивирует, наоборот. Я смотрю, она такая: я в Дубае, потому что я работала, у меня самооценка на нуле в этот момент. Знаете, что меня мотивирует? Где я такая: опа, я классная. Наоборот, дерьмо всякое. Вот, я пусть говорят, смотрю, да? Вот пусть говорят, и нормально. Я такая: о, а я вот молодец. А я вот с отчимом не сплю. Как-то хорошо сразу. Мотивация появляется работать. Вот я вам сейчас похвалюсь. На квартиру в Москве накопила. Нормально? Нормально. Нормально. А потом зашла в ЦИАН и такая: а, блин, не накопила. Это нереально, нереально. А меня что подруги говорят: что ты мучаешься? Откладываешь там, что-то складываешь, не накопишь. А мне: найди себе мужика с квартирой, тебе и все. Я думаю, так а что искать, у меня есть. Я нашла мужика себе с квартирой. Я ему каждый месяц 10 числа 40 тысяч по счетчике плачу, то мужчина имеется. А честно, я и не хочу москвича, потому что, ну, во-первых, я сама из колхоза, еще этим попрекать будет, но даже не поэтому. Для меня гораздо важнее, знаете, какое качество в мужчине? Когда он приехал откуда-то, работал, зарабатывал, копил, накопил и купил квартиру. Я такая: вот это ты целеустремленный. Ну там, да, ему 72 уже, но сам порыв. А в обществе у нас действительно есть такой стереотип, что женщина, знаете, если она чего-то добилась или что-то там купила, как будто бы мужчина ей в этом помог. Ну вот как будто. Даже вот в карьере. Так, я думаю, ладно, хорошо. Если мужик помогает в карьере, с кем тогда переспала Ангела Меркель, чтобы стать канцлером Германии? Вот с кем? Со всем народом? Не, а я вот, знаете, правда, девушек, которые что-то там через мужика добиваются, их даже не буду осуждать. Ну что, молодец, строит свою жизнь. Ну что, она переспала, у нее прописка в Москве. Я переспала, у меня спина болит. И кто и выигрыш еще? Плохо быть, как я. Вот ко мне сейчас инвестор один подкатывает. Вот казалось бы, все, выходи замуж, жить в шоколаде будет, все. Нет! Я такая: не могу с ним. Химии нет. Вот нет химии. Если женщина даже что-то получила через постель, она никогда в этом не признается. Нам, женщинам, стыдно. Мы всегда в этом плане преуменьшаем. В отличие, кстати, от мужчин. А ну, мужики, кайфари, все, преувеличивают. Вот, знаете, сидели в офисе, и там один парень говорит, я вам цитирую, что он говорит. Он говорит: я ее так тра... что... У нее ноги онемели, ходить не смогла, так стонала, что охрипла. Я говорю, а почему женщине всегда плохо? Вот кто-нибудь один бы сказал, я так с ней переспал, что она неделю счастливая ходила, с конфетти. О. Ну, смотрите, вот история. Мы были на гастролях недавно. Значит, нас с одним комиком поселили в соседних номерах в гостинице. Через стенку. Но я приехала позже. И все, мы утром встречаемся на завтраке. Я ему говорю, ну и что там, что делал всю ночь? Он мне говорит, да, вот всю ночь, вот двоих драл, вот. Я говорю, какой ты молодец. И всю ночь двоих драл, и с матерью по телефону разговаривал. Я говорю, какой ты молодец. Я говорю, не стыдно тебе врать, Гурам? Я говорю, что ж вы там придумываете все? Все, отзывайтесь хорошо. У меня все, пока.
0: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: сцене Павел Воля.
1: Листал новости недавно и чуть-чуть под... Я вам сейчас напомню, думаю, вы вместе со мной. Итак, новости. У полковника ФСБ изъяли 1,5 КАМАЗа денег. Следующая новость, давайте. Несколько тонн денег нашли у главного кадровика ГУ МВД по Москве. Еще, пожалуйста, покажите. У чиновника нашли 3-комнатную квартиру денег. Покажите все 3 вместе. Вас ничего не смущает, народ?
2: Они перестали пользоваться цифрами.
1: Они уже нас цифрами не могут удивить. Тоннами, КАМАЗами. Нам уже пофигу, кто сколько украл миллиардов, понимаете? Если ты просто будешь идти и скажешь, чиновник украл несколько миллиардов, скажешь, да пофиг, сколько КАМАЗов, а? КАМАЗами скажите, так попонятнее, сколько тонн там? Чё это миллиарды? Вспомните, как мы раньше удивлялись. Помните, Хорошавина взяли первого губернатора Сахалинской области. У него нашли миллиард. Мы все ходили, офигевали и думали, миллиард дома! Зачем ему? Сумасшедший! И дальше пошли аресты. 3 миллиарда, 6 миллиардов, 9, 12. Хорошавин, ты запустил челлендж. Это просто челлендж. Ребят, я не говорю про всех чиновников. Я уверен, в нашей стране есть хорошие чиновники. Но это ненормально, когда ты в поисковике вбиваешь «у чиновника». И дальше начинается только одно. Внимание, у чиновника нашли 600 объектов недвижимости, 140 миллионов, 13 тонн золота, нашли мешки с деньгами. И нет ни одной новости, что у чиновника нашли доброе сердце. У чиновника нашли бедную жену. Нет, нет, доходит до абсурда, ребята, до абсурда. Я вам сейчас покажу новость, вы офигеете. Итак, внимание. Полковник ФСБ Кирилл Черкалин согласился вернуть в казну более 6 миллиардов рублей. Да? Да, классная новость, аплодисменты. Хоть кто-то одумался, верно? Но потом я читаю дальше и понимаю, что у него нашли дома 12 миллиардов в мешках наличкой. И он решил, ну ладно, берите половину. Мне кажется, он перепутал со штрафами ГИБДД. Он просто подумал, я в 20 дней укладываюсь, давай быстрее. Вы поняли, что за формулировка? Согласился вернуть капризулей. Капризулька. Дальше что будет? Сжалился, наверное, да? Снизошел. Кинул с балкона деньги и пошел спать. 12 миллиардов мешками, бабки. Просто тащил человек. Вы понимаете, что на работе никто даже не задал ни одного вопроса. Никто даже не подумал, а че это он, блин, к вечеру улыбится? Че он такой радостный ходит с клетчатой сумкой? Вы понимаете, что если бы он из здания выносил бы кирпичи, он бы вынес здание ФСБ? Просто секретарша бы сидела в поле и думала, куда-то стены делись, а? А это Кирюша балуется сумочками по вечерам. Но, послушайте, надо отдать должное, что он человек совестливый. Потому что через неделю появилась еще одна новость. Он решил все-таки не ограничиваться 6 миллиардами. Я думаю, он сидел и думал неделю, что же я за человек-то такой? А, украл 12 миллиардов, отдал только половину. Не по-человечески это. Отдам, отдам, отдам еще. И вот через неделю новость, он еще вернул запонки! И запонки! А чё не ведро черешни? Ладно, 12 миллиардов. 12 миллиардов, он просто маленький вот такой вот мальчик. Потому что, внимание, вот они. Братья-банкиры Ананьевы вывели из России 202 миллиарда за 5 дней. И сбежали из страны, а? 202 миллиарда, два брата, представляете? Мне кажется, их первое слово было не «мама», а «мало». За 5 дней. 202 миллиарда, это что такое за 5 дней? Вы понимаете, что у нас в стране некоторые люди работают сутки через трое, а эти работают 5 суток через никогда. Рабочая неделька, да? Лупанули 5-дневочку. Надо слушать Медведева, который говорит, надо вводить 4-дневную рабочую неделю. Правильные вещи говорит человек. Если бы такое было, эти бы украли на 40 миллиардов меньше. Чтобы вы поняли, 202 миллиарда, что это вообще такое? На ЖКХ, вот на все ЖКХ в год выделяется 192 миллиарда. Понимаете, они украли ЖКХ просто целиком. На всю культуру выделяется в год 125 миллиардов. Вы понимаете, что они украли у нас культуру 2 раза? Рот! Теперь можно так разговаривать? Культуры нет, все. Я могу навалять на сцене и не убирать. ЖКХ тоже нет. Спасибо Ананьевым. 202 миллиарда рублей. Братья Сафроновы, вы не фокусники, вы клоуны. Вы клоуны. Потому что фокусники братья Ананьевы.
3: Народ, деньги это цветочки. Сейчас ягодки пошли. Итак, новость.
1: Пожалуйста. У экс-главы Клинского района Александра Постригань нашли более 1500...

0: объектов недвижимости. У Александра Македонского столько не было недвижимости. Всю жизнь человек воевал.
1: Мне кажется, он просто сидел и думал, я играю в монополию. Сейчас все. 1500 объектов недвижимости. Вы представляете, как он
0: платить коммуналку каждый месяц?
1: Мне кажется, его в Сбербанке взяли с квитанциями. Он стоял. Ты оплачивал. Надо было подождать, пока бородачи слямзят ЖКХ. И все.
2: Слушайте, я вижу ваши глаза. Говорит, 1500, да нереально. Ты что, Павел? Ты, наверное, круглая цифра. Столько не может быть. Ребята, я вам скажу честно, я наврал. Итак, внимание. 1700 объектов недвижимости. Среди его объектов найдены здание кинотеатра, торговый центр, детская поликлиника, баня, два детских сада, лодочная станция, километр железной дороги.
3: Ах ты наш ковбой.
2: Просто ковбой с дико-западного административного округа. У нас самые потрясающие коррупционные схемы. У нас воруют из сворованного. У Захарченко 9 миллиардов обнаружили, да? Пока эти деньги возвращали, куда-то делись 200 миллионов. Не знаем, где 200 миллионов. Не нашли. Мне кажется, знаете, как работает схема?
4: Мы нашли у него вот столько денег. Дайте мы посмотрим мы теперь. Так, посмотрите вы. Ой, да тут же не за что сажать, а ничего и нет вообще. Все пропало куда-то, очнулось.
2: Ребята, у меня к вам есть предложение. Вот вы уже украли. Вот это вот уже лежит дома, да? Ну, чтобы вам не надо было бояться. Ну, чтобы вам не надо было прятаться. Сделайте просто одно дело. Вложите все эти деньги в Россию. Чтобы вам не надо было уезжать туда, где хорошо. Чтобы тут было хорошо.
1: Слушайте, ну, хочется на позитивной ноте закончить. Да, то я воровство, коррупционеры воруют, да? Но мы же с вами понимаем, да, что их сильно больше, честных чиновников. Что их наверняка большинство. Ну, хочется верить, что их большинство. Давайте поаплодируем им, честным чиновникам. Поздравим их с наступающим Новым годом. Те, кто ходит на работу, чтобы делать нашу страну лучше. С наступающим вас. Эти аплодисменты вам.
2: Слушайте, ну и те, кто воруют, да, ведь тоже люди, да, но тоже надо поздравить, не по-человечески как-то. Господа, которые подворовывают, воруют, коррупционеры, которые напихали себе полны квартиры. Ну и вас тоже с Новым годом. С наступающим Новым годом, крысы. Всем всего хорошего. Живите честно, господа. Пока. Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Андрей Холмачевский, встречайте!
2: Я, понимаете, я ненавижу спорить в отношениях. Я знаю, психологи говорят, что вы приходите к компромиссам, но это в теории. На практике как с женщинами спорить? Ну, она же не запоминает споры, где она не победила. Или она, ты победил, и она такая, ну, реванш через месяц. Или еще хуже, начинает плакать вообще. И такая, да, ты победил, но какой в этом смысл, если твоя женщина плачет? И начинается просто бесконечно, ты извиняешься. Всегда есть повод, за что извиняться. Я однажды просто так, вообще без повода, ради эксперимента подошел к ней, говорю, прости меня. И она такая, ну ладно. Я такой, ну и ладненько. Я так и не знаю, за что я извинился, я не стал спрашивать. Я считаю, с такими женщинами, ну, нет смысла извиняться каждый раз. Ну, мне кажется, мужчине надо просто за все и сразу в конце месяца извиняться. Типа, прости за апрель, больше не повторится. Майского гандона ты не увидишь, я обещаю тебе. И абьюзер тебя слушает, твои слабости, а потом начинает манипулировать. Я всегда в отношениях тревожусь, что я недостаточно стараюсь. И она мне, знаете, что стала говорить? Она говорит, ну, у нас хорошие отношения, ну, процентов, ну, на 80. Я такой, всего на 80%. До меня только потом дошло, 80%, ну, это много. 80%, на выборах только Лукашенко 80% набирал. И это слишком крепкие отношения. И мы в итоге поссорились, она уехала, и я ждал, что она остынет, вернется, и проходит месяц, второй, и тут мне мой друг внезапно сообщает, что увидел ее в Тиндере. Прикиньте, прямо скидывает скрин ее аккаунта, знак вопроса пишет, я такой, не советую. И я думаю, господи, надо успеть все спасти. И я ей звоню, и она говорит, Андрей, если у тебя реально были ко мне какие-то чувства, почему ты вот 2 месяца молчал, только сейчас позвонил? И я такой, ну если быть до конца откровенным, я звоню с телефона брата. И она такая, ты что, хочешь все вернуть? И я такой, хотя бы айфон. Мы с ней встретились, и я ей сразу сказал, знаешь, я ни для кого на самом деле так не старался, как для тебя. То есть я во всех прошлых отношениях, ну, максимум на 20% старался. И она говорит, знаешь, я на самом деле поняла, что ты старался. У меня недавно в гостях был парень, и я ему приготовила ужин и попросила помыть сковородку. И он отказался. И я подумала, а Андрей бы помыл. Это что за нахрен с моей жизнью? Я больше года пытался запомниться как мужчина мечты, а запомнился как мистер Пропер. И больше этого меня разозлило то, с каким она спокойствием, рассказывала про другого парня. Я почувствовал, что я должен хоть как-то ответить, чтобы сохранить достоинство. И я говорю, если честно, у меня тоже было свидание, и девушка после него приехала ко мне. Но я попросил ее сделать мне и она отказалась. И я подумал, а вот Даша... На первом свидании совершенно незнакомому человеку легко. Может показаться, что я слишком помешан на женщинах, но на самом деле я люблю женщин, но не настолько, чтобы ради вас ходить в стриптиз-клубы. Без обид, девчонки. Я знаю, вы там что-то стараетесь, прихорашиваетесь. Такие, что, Андрюха не ходит? Не моя история, совсем не моя. Меня друзья вытянули, чтобы поднять настроение. И, ну да, там тебе улыбаются, об тебя трутся, ты даешь деньги. И я ни на секунду не могу поверить, что это искренне. Ну, у меня кошка просто так трется. Денег не требует. Чем не домашний стриптиз? Тоже киска, тоже много сисек. Ну, как будто бы можно фантазию немного включить. А то, что в стриптиз-клубе происходит, это просто какая-то жесть. Самое ужасное, что я там запомнил, там была толстая стриптизерша. Я ничего не имею против толстых стриптизерш, но она забралась наверх пилона и упала. И она увидела, что я смотрю. Ну, а я смотрю. Ну, стриптизерша звезданулась. Как не смотреть? Каким надо быть человеком? Чтобы быть в стриптиз-клубе, падает стриптизер, что ты такой, нечистое исполнение, я пошел. И она, самое ужасное, увидела, что я смотрю на нее и восприняла это как приглашение. И подошла и прямо вот надо мной стала танцевать. И видно, в какой-то момент ей этого показалось мало, она нагибается ко мне к уху и говорит, а ты случайно не умеешь вправлять позвонки? Я такой, это намек на танец в приватной комнате? Она такая, это намек на смещение позвонков. Все, ребят, спасибо, у меня на этом шутки закончились.
0: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Карина Миханаджан.
2: Рассказываю, значит, со мной недавно женщина в караоке сфотографировалась. Я, если честно, обожаю такие моменты, когда узнают, просят фото. Но как было? Она сфотографировалась, подошла через 10 минут, говорит, мне подруги сказали, вы еще и стендап-комик. Я говорю, я извиняюсь, а по какому поводу фотография? Она говорит, я хотела кофту, как у вас, купить. То есть я для женщины просто скрин сломоды. И я стою в этой ситуации, вспоминаю, как меня мама спрашивала, типа, Кариша, ты не боишься звездиться? Я думаю, мам, даже не представляешь, как мы далеки от этого. Ну, то есть меня стали узнавать, но пока вообще не так, как я себе представляла. Ну, во-первых, меня чаще всего узнают хинкальных. А здесь не удивлена, я понимала, что примерно там будет моя аудитория. Но в чем прикол? Когда меня узнают хинкальных, я не сразу понимаю, что меня узнали как комика. Сначала мне кажется, что я не узнала кого-то как родственника. Блин, армяне еще так радушно подходят. Там всегда подходят, типа, Кариночка, как мама, как папа, как сестра. И я стою такая, дядя Сурен. Да, проблема еще в том, что для того, чтобы звездиться, нужна соответствующая самооценка. У меня вообще не такая. У меня очень низкая самооценка, я постоянно в загоне. У меня высокая самооценка только когда я пьяная. Но это не прям моя самооценка, это немного самооценка текилы уже подключается. Я вот по жизни реально не уверена в себе, загоняюсь. Но недавно я была на тусовке, выпила, и ко мне подходит девочка, говорит, Карина, вы так смешно шутите. Я повернулась, говорю, это моя работа. Да, трезвая, если что, я вообще не такая. Поэтому я восхищаюсь женщинами, которые и трезвые, все такого мнения. У меня есть такая подруга, мы с ней недавно обсуждали парня, которому она нравится. Она говорит, я не понимаю, что обсуждать. Если я ему нравлюсь, значит, он не слепой. Блин, для сравнения, мне даже когда прямым текстом парень говорит, Карин, ты мне нравишься, я такая, да ну нет. Ну посмотри, в интернете есть еще женщины. Я начала читать советы, как поднять самооценку. Есть вот этот самый популярный, типа, становишься перед зеркалом, начинаешь хвалить себя. Типа, я самая красивая, я самая лучшая. Я встала, посмотрела и такая, ну, пока так. Я не понимаю, почему я должна поднимать себе самооценку, в плане не я ее понижала. Я планирую набрать одноклассников.

0: сказать, ребят, у нас тут кое-что упало. Мне еще бесит, что всегда есть вот эти люди, которые надо просто принимать себя. Это еще всегда говорят визуально идеальные люди. У меня есть такая подруга, соска нереалка, и всегда, Кариш, я себя приняла. Иди в ж... ты идеальная. Ну попробуй себя принимать, когда тебя из лифтов принимает только грузовой. Вот это действительно принятие. Но проблема еще в том, что самооценку формирует окружение. А у меня нет вот этих подружек, которые Кариш, ты королева. А нет, у меня больше друзей парней. А парни не умеют в комплименты, в поддержку. Я вот недавно выложила свою фотку в сторис, и мне друг написал свежо. Я что, холс? Мужчины, давайте так договоримся. Нормально говорить женщине свежо, если ей 70. Все. У меня, правда, много друзей парней. Сразу инсайт для вас. Парни-сплетники больше, чем мы. Вы знали?
1: Да.
0: Да. Но они пока не прям, они пробуются в этой теме, пока чуть плывут. Я объясню, я просто недавно другу рассказала сплетню, и он мне на следующий день рассказал ее же. Он еще, прикиньте, такая говорит, я не помню, кто мне рассказал. Возможно, это неправда, но вот. Ну, то есть парни, те же сплетники, просто с плохой памятью. Мне кажется, как-то так и появилось выражение «все бабы ш**». Но они хотят обидеть, они просто не помнят, кто конкретно. Мне, кстати, не нравятся эти разделения на гендер и сплетня, не гендерный прикол, вообще все вокруг сплетня, взять урок истории в школе. Помните, была тема фаворита Екатерины II? Просто обсуждали, с кем спит императрица. Мне, кстати, искренне интересно, как во времена, когда не было соцсетей, узнавали, кто с кем спит. Мне кажется, просто мужчина подходил, запишите в летопись. Дала. Да, у меня нет отношений, мне кажется, проблема в том, что я слишком романтизирую все. Ну, то есть я очень хотела бы, чтобы у меня была с моим молодым человеком красивая история знакомства, красивая история любви. Мужчина, поаплодируйте, кому это тоже важно, чтобы была красивая история знакомства. Ну, может, в этом проблема. Ради интереса, девчонки, а поаплодируйте, кому это важно. Вот, пацаны, ну вы тоже что-то делаете. Я когда в универе училась, я мечтала в книжном познакомиться. Я как делала, я приходила, такая, ожидаю. Я, честно, так один раз чуть «Войну и мир» не дочитала. Ноль раз ко мне подошли. Но я понимаю, что, скорее всего, романтично и мило с книжкой я выглядела только в своих глазах. Скорее всего, парни смотрели, как я такая, русские буквы, что тут написано, не понимаю. Я всегда хотела красивую историю любви, аргументируя тем, что я такая, а что мы будем детям рассказывать? Ну вот мне 26 лет, у меня нет отношений, я подумала, в целом, детям можно и ну, немного утрировать. Типа он тебе огонечек на сторис, а ты уже сыну говоришь, я ж горела, меня твой отец спас. Думаю, что еще проблема в том, что мы равняемся на своих родителей, а тогда не было интернета, у них же у всех удивительные истории знакомства. Я не знаю, как у вас, у меня мама всегда начинает фразы «За мной бегала вся Армения!» Но где-то отца бедолагу выхватила вообще. Все, бежит отец, за ним мать, за ней вся Армения. Ну ладно, на самом деле у них правда удивительная история знакомства. Они виделись второй раз в жизни на свадьбе общих знакомых, и папа пьяный маму поцеловал. И мама подумала, господи, какой позор, выйду за него замуж. Армянская романтика. Ну прикиньте, они реально поженились из-за того, что один раз поцеловались. Прикиньте, если бы такие моральные устои были актуальны сегодня. Каждая пятница свадьба. Не, на самом деле, я сама, ну, я старомодна, не буду скрывать, я консервативна. Я за то, чтобы мужчина делал первый шаг. У меня подруги, недавно мы сидели в баре, они начали говорить, Карина, это неправильно, это уже прошлый век, ты можешь сама подойти и познакомиться. Я это все выслушала, такая, я иду атаковать. И вот сидел парень на баре, я иду, я такая, так, я армянка, я на приколе. Я к нему подхожу, говорю, твои родители случайно не террористы? Он говорит, нет. Я говорю, тогда откуда у них такая конфетка? И думаю, Карин, надо было готовиться хотя бы. У меня все, вы кайфовые, спасибо.
2: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Зураб Мутуа, Андрей Аверин и Сергей Жуков. Ситуация простая. Концертный зал города Новороссийска, гримерка Сергея Жукова за 15 минут до концерта.
2: Давайте еще одну песню отрепетируем, и все, пора концерт начинать, давайте, сцену пойдем.
3: «Чужие губы» давай в «Ми» попробуем.
2: О, мои любимые,
3: да.
4: Да. Не низко это.
3: Не, нормально, давай. Просто смотри.
4: «Чужие губы тебя ласкают, чужие губы нежней сепчут тебе».

0: что ты одна.
1: Хорошо. Фа.
0: Ты одна такая.
2: Я извиняюсь. Воспитание не находили здесь? Нет, нигде.
3: Послушайте, какое воспитание?
2: Человечье воспитание не находили. Там человек стоит уже полчаса в дверь стучится, а вы вообще стоите тут, ноты по глоткам гоняете. Что такое?
3: Послушайте, вы вообще кто такой? Как вы через охрану сюда прошли?
2: Охрана не Call of Duty, что там проходить?
3: Слушайте, это гримерка народного артиста. Выйдите, слушайте, пожалуйста.
0: Так, все, ребят, подождите. Давайте, расскажите, что вы хотите?
2: Меня Юрец зовут.
0: Сергей.
2: Юрец.
3: Андрей.
2: Юрец.
4: Зураб.
2: Бразилец?
4: Нет, почему бразилец?
2: Кофе воняет просто. Серега, сколько уважения к тебе имею. Просто невероятное уважуха тебе, респектуха. Поклон тебе просто невероятный. Вот прям, чтоб копчик свой увидеть. Вот такой тебе поклон.
0: Что вы хотели? Ну, расскажите.
2: Сергей, значит, ситуация такая. Можно на минуточку вас, да? У вас сердце есть?
0: Есть, конечно.
2: Значит, вы мне поможете. Просто ситуация паховая.
3: Может быть, патовая?
2: Была бы патовая, я бы пошел в шахматный кружок. А тут паховая ситуация, ну, понимаете?
3: Понятно, понятно все.
2: Короче, у меня девчонка есть, Света ее зовут. Ну, моя постоянка, понял? Ну, моя, ну, серьезно у меня с ней, серьезно. Короче, мы лежали с ней, я просто хотел уснуть, листал в телефоне проституток, хотел... И, короче, уснул, и она меня застукала, понял? Заблокировала меня везде, просто обиделась жестко. Говоря на вашем языке, закусила, как Астина Артика, понимаешь? Вот такая, еще ее мама Зоя Анакондовна, так. Просто овчарка настоящая, и то овчарка человеческий язык понимает, а она не понимает вообще. Запретила ей со мной общаться, короче, и познакомила ее с каким-то стоматологом, понял? Ну там тип такой высокий, накачанный, бородочка, выбрита аккуратненько, утром в аэроподсах по набережной бегает, знаешь, мясо не ест, такой, знаешь, мединститут на красный диплом закончил, благотворительностью занимается, не пьет, не курит, ну, знаешь, вот такая. Просто настоящий. Он вообще лютый тип, я тебе говорю. Он людям наркоз делает девочкам, а потом непонятно, что с ними делает. Я просто видел, как от него довольная бабка выходила. У вас сегодня концерт же здесь, в Новороссийске. Можем сделать так, чтобы мы с тобой спели песню, чтобы она увидела, она с этим стоматологом придет просто. Чтобы мы с тобой спели, чтобы она увидела, кого она теряет, понимаешь? Чтоб 30 тысяч на нее вот так повернулись, чтобы она покраснела, как Яндекс.Навигатор вечером пятницу. Вот такая штука. Чтобы она, знаешь, чувства старые у нее взбурлили, приступ ностальгии, чтобы был, чтобы увезли на скорой ее.
3: Понятно.
2: Можем так сделать?
0: Ну, в принципе, можем, наверное. Ну,
2: да. Можем взять, реально?
0: Ну, можем, да.
2: Ну, у нас просто с ней первый раз было под твою песню. Ну, не под всю песню, вот под этот терроген, вот этот кусочек. Ну, я молодой был, просто организм так реагировал, ты же понимаешь. Ты вот эту песню знаешь, а он тебя целует, говорит, что любит. Знаешь эту песню?
0: Конечно, это моя песня. Но...
2: Понятно же, твоя песня. Ты ее знаешь?
3: Конечно, знаю.
0: Да, конечно.
2: Замолчи, я тебе говорю, не пиши меня, не лезь.
0: Да, да, знаю.
2: Красавчик, давай чуть-чуть переделаем, чтобы было понятно, что для нее мы поем с тобой вместе. Можем так сделать?
0: Хорошо.
2: Как там, давай, текст какой там, можете? Как там текст?
3: Его все знают.
0: Давай. Вечером темным, брожу один, ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь.
2: Давай так, каждую ночь Юрец спит один. Хочешь, приди, проверь, только не в пятницу.
0: Почему не в пятницу?
2: Ну, форс-мажоры бывают, пятница все-таки. Ну что вы, не понимаете, как дальше там, как?
0: Ну, знаю, что встречу тебя с другим, лучше это была бы не ты, но рядом с ним ты идешь.
2: Увидел тебя со стоматологом, лучше бы это была не ты, а это была и не ты. Ну пусть просто знает, что не только она одна там его бэхи Алькантару протирает. Просто пусть...
3: Сереж, нормально все?
2: Ладно, я говорю, не лезь, мы разговариваем.
0: Дальше, дальше, дальше.
2: Значит, как идет?
0: Я тебя так любил, так любил.
2: А можешь так взять? Угу. Я ж тебя так любил, так любил, так любил, так любил, так любил, так любил. У нас просто 6 раз с ней было, ну, чтоб... Не, было и больше, это то, что она помнит.
0: Давай, дальше, ну, как что там дальше? Там, думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала?
2: Давай, думал, ты порядочная, а ты беспорядочная. Давай вот так сделаем, да? Это дальше
0: не...
2: как?
0: Подожди, но это не грубо там.
2: От меня грубо, от тебя будет само то. Ты человеку можешь диагноз пропеть, он кайфанет, что у него гастрит. Я тебе говорю, серьезно.
0: Так, ты все, что такой, там ты дальше? Что? Давайте, дальше.
2: Так, дальше как?
0: Я ж тебя так любил, так любил. Любил.
2: Шесть раз, соответственно,
0: шесть
2: да?
0: Раз,
2: да?
0: Шесть.
2: Не, было и больше, просто это царские были. Ой, это было.
3: Да, понятно, да, давайте дальше.
2: Так, давай, не лезь.
0: А теперь потерял тебя.
2: Да, а теперь
0: что же ты сделал?
2: А ты сердце открыла и рот стоматологу, да? Намекнем, да? Так что понятно.

0: там было. Так, а дальше припев, да? Припев я знаю, я уже переделал. Припев, вот, смотри.
1: Юрец тебя так любит, как Москву Собянин.
0: Так, кстати, Собянин твои песни знает, как думаешь?
2: Я не знаю.
0: Конечно, знает. Че, он не любил, что ли, да? Дальше давай.
1: Как Руслан любил Людмилу, как Хюрем Султан.
0: Да, вот это надо, потому что она этот сериал турецкий посмотрела 15 раз. Я думал, кинопапы за нее закрыли.
1: Короче, все, стоп, стоп, все понятно. Сергей профессионал, вот, Сереж, вот тебе текст спой, пожалуйста.
0: Споешь, да, споешь?
1: Бред никогда не закончится.
2: Я
1: просто
2: попробую, конечно.
0: Че про, это не капуста на рынке, че пробовать? Давай, сможешь, просто спой, я в оконцовке ей еще кольцо подарю. Вот, я подготовился, видишь, о. Давай, Рональдиньо, играй на клавишах своих, поехали.
3: Каждую ночь юрец спит один. Хочешь, приди, проверь. Только не в пятницу.
0: Позвони за 10 минут, ладно, там, если что, пойдешь.
3: Увидел в машине тебя со стоматологом. Ой, лучше это была б не ты. Но это была и не ты.
0: Да, это Лена, подружка твоя. Подумай немножко головой.
3: Юрец тебя так любил, так любил, так любил, так любил, так любил, так любил.
0: Да, два раза в аэротрубе было еще, да.
3: Думал, что ты порядочная, а ты беспорядочная.
0: Факт, поняла? Факт.
3: Он тебя так любил, так любил, так любил, так любил, так любил, так любил. А ты сердце открыла и рот стоматологу.
0: Подозрение имеется, поэтому смотри мне, поняла?
3: Юрий.

0: давай, поругались, давай мириться, давай, не выделывайся, ладно? Ну что ты, давай, нормально все. Все, супер-бомба, супер.
1: Слушай, все, спасибо, до свидания.
0: Раз мы такой дуэт зафитили,
1: что, еще да, что-то
0: давайте мы... импланту этому споем тоже, давайте.
1: Импланту?
0: Да, который сидит рядом с ней вместо меня.
1: У нас концерт.
0: Как там следующий куплет, как идет, скажи.
2: Вечером темным гремит гроза, снова вижу вас вдвоем, ты улыбаешься.
0: Давай вот так, слышишь, что ты там сидишь, фуфламицин, встань, когда с тобой юрец разговаривает. Можешь так спеть?
2: Прям так?
0: Да-да, давай, вот так прям.
2: Слышишь, что сидишь там, фуфламицин? Встань, когда юрец с тобой разговаривает.
0: Разговаривает.
2: Юрец с тобой разговаривает.
0: Как ты в 90-е такой добрый выжил, а? Серый, слушай, давай я своих пацанов позову просто. Они нам поддержат, они просто придадут тебе весу тоже. Если ты не против, просто 2 секунды буквально.
3: Каких пацанов?
0: Не переживай, бразильцев. Гоча, Хвича, Мамука, Горинча, идите сюда. Пошли. Одну минуточку подожди, слушай. Короче, пацаны, надо сделать то, что я вас просил. Не-не, материться нельзя, смотрите. Потом пойдем похаваем, отвечаю. Мы готовы. Серега, давай, по-братски, ты поешь оригинальные строчки, остальное ребята сделают. Хорошо? Давай, Неймар, наживай, что ты там стоишь? Слышишь, стоматолог?

0: ждать не буду, жизнь идет. Чего мне ждать? Давай иди, на, я тебе купил. Захочешь, подберешь.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.
2: Камеди Радио. Мы поможем пережить ипотеку.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Встречайте на этой сцене Тимур Хамадуллин.
2: Так, меня зовут Тимур. Давайте о моих проблемах теперь поговорим. Часто разговариваю сам с собой. Кто-нибудь делает так? Спасибо. Блин, вот эта пауза была, конечно, ну ладно. Да, я часто разговариваю сам с собой, ну, имея в виду внутри себя, не вслух. Вы поняли это? Да, ну, не так, что я хожу по улицам такой, Тимур, куда мы идем? Нет, я так не делаю. Я часто обращаюсь к своему внутреннему голосу, и я понял, что он у меня философ какой-то, знаете, мудрец. Просто, допустим, когда я стою перед выбором, сделать что-то или не сделать, он мне всегда такой, Тимур, жизнь одна. Конечно же, делай, живи на всю катушку. И я стою в пятерочке перед Принглс, такой, да, жизнь одна, чипсы без скидки, погнали, жизнь это миг. В последнее время еще бесят люди, которые, знаете, делают добрые дела и хвастаются этим. Вообще раздражает это. Я вот про этих людей, которые, знаете, в супермаркетах оплачивают покупки бабушкам, дедушкам и снимают это все на телефон, выкладывают, типа, ой, какой молодец. Меня так это раздражает. Я сам недавно оплатил за одну бабушку в магазине все ее продукты. И я не стал снимать видео, потому что, во-первых, я просто так хороший человек. Во-вторых, да, спасибо. Во-вторых, эта бабушка была мне родной, поэтому в целом, я думаю, странное бы видео, наверное, получилось. Родной внук помог родной бабушке. Да, девушка у меня еще есть, очень верующая девушка, об этом хотел поговорить. Очень верующая девушка. Ну, кстати, в плане религии у нас вообще все отлично. Мы с ней разные религии, я мусульманин, она православная, но у нас реально все круто. Мы с ней ругаемся только по одному поводу, когда обсуждаем наших будущих детей, о том, какую религию они выберут. И вот здесь прям жесткое рубилово начинается. Моя девушка говорит, ребенок должен быть православным. Я говорю, я не хочу детей. Почему мы это обсуждаем опять? Да нет, я хочу детей, я, знаете, даже не, ну, представляю уже, каким отцом я буду. И я точно решил, что я не хочу быть серьезным отцом, знаете, таким жестким отцом. Я вот таким не хочу быть. Я хочу воспитывать своих детей через приколы. Вот, я уже придумываю их. Вот один из них, послушайте, один прикол я придумал. Допустим, когда я буду гулять со своим сыном на детской площадке, я хочу нанять бомжа, чтобы он подошел к моему сыну и сказал, «Привет, я это ты из будущего». Срочно отпишись от Влада бумаги, посмотри, в кого мы превратились. Не знаю. Что, может быть, о сексе поговорим? Вы как? Он у меня есть. Да, но есть проблемки, если честно. Мне в последнее время очень грустно становится после секса. Вот. Так что происходит? Именно после. Сам секс мне очень нравится, эти 3 часа. Я мечтаю, что про... Подождите.

Я мечтаю выглядеть так, чтобы люди не смеялись на этом моменте. Вы вообще в меня не верите, да? Я понял. Я и доказать не могу. Я вижу, кстати, некоторые девушки вообще не понимают, почему грустно после секса, но все мужики поняли, да, почему грустно после секса. И девушки, открою тайну, для каждого мужика секс — это огромный стресс. Реально, потому что для каждого мужика секс — это, ну, по сути, как роды. Ну, по сути, мы рожаем, вы поняли? Миллионы детей, я вот про это. А? Вы вообще представляете, как нам плохо в этот момент, что мы чувствуем? Нам так грустно. Мы еще знаем, что они умрут, боже мой. Так, девушки, именно по этой причине некоторые парни исчезают после секса, знаете? Не звонят вам, не пишут. Мы не козлы, у нас послеродовая депрессия. Вот что это такое. Все, у меня все, спасибо, что послушали. Пока. Камеди радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Зоя Яровицына. Я много шучу про мужа, и меня часто спрашивают, обижается ли он на эти шутки, а я не знаю, как объяснить. Но мне он говорит, я все понимаю, это твоя работа. Но потом, когда мы смотрим мои монологи, он очень громко орет на телевизор, что это все неправда. С другой стороны, ему 41, он так сейчас на все передачи реагирует. Я уже рассказывала, что у меня муж сильно храпит, я

уже перепробовала все беруши, ничего не помогает. В итоге я купила ему специальное кольцо, которое вставляется в нос и предотвращает храп. И оно реально работает, если его надевать. У нас сейчас каждый вечер вот этот спор. Я его прошу надеть, он говорит: ну, мам, я не хочу, другие ребята без него спят. Сейчас он вообще его куда-то спрятал и говорит, что потерял. Он еще пытался на котов свалить, он говорит, это они его куда-то утащили. Там коты на него так посмотрели, типа, мы, конечно, со своим г***ом играем, но к этой штуке не прикасались. Ну, а я не понимаю, в чем проблема. Я же его не прошу так на улицу ходить. Ну, типа, ты обручальное кольцо не носишь, пусть хоть так все понимают, что этот бычок уже занят. С другой стороны, я думаю, лучше так, чем если бы я сейчас ходила по свиданиям, потому что я недавно была в кафе, рядом со мной сидела пара на свидании, и там чувак все свидание показывал ей какие-то видео с телефона и ржал как конь. А она нет. Она там так глубоко ушла в себя. Мне кажется, если бы мимо проходил врач, он бы сказал, а зачем человеку в коме тирамису? Ей бы прилечь. Ну, мне так жалко было эту девушку. Мне кажется, я слышала, как у нее яйцеклетки начали вещи собирать. Типа, ну, тут нам ничего не светит, надо перебираться в теплые края. Какой-нибудь кондукторше. У нее всегда сиденье теплое. Помните, раньше зимой в автобусе едешь, мерзнешь, а у нее там этот трон. Там что-то три ковра, сверху шуба, туда еще кальян, и все, это чайхана на колесах. Я никогда не была вот на таком свидании, потому что свидание — это для богатых. Мы ходили гулять. Ну, у меня все свидания были прогулки. Это очень удобно. У тебя всего два критерия. Интересно ли с ним разговаривать, и насколько у него в конце штаны сзади забрызганы. Если даже на куртку попало, точно нет. Он, скорее всего, ест так же неаккуратно, что он гранат порезал, и кухня выглядит, как будто Декстер теперь в Магнитогорске. Ну, там еще очень удобно сливаться. Если парень не нравится, просто отстала, затерялась в толпе. Встала в очередь на маршрутку, он тебя не найдет. Там все в черной куртке, это Россия. Один раз у нас с мужем было что-то типа свидания. Он меня пригласил в кафе, а там очень громко играла музыка. Знаете, как в сцене из комедийного сериала. Что я ему говорю, вкусный коктейль. И он такой, что, я импотент? И я говорю, да. Ну, Сашу Таню с руками бы оторвали. Ну, у нас там все было. И дерьмовое свидание, и отношения на расстоянии. У нас только что-то завязалось, я вернулась в Новосибирск. И отношения на расстоянии часто разваливаются. У нас все получилось. Но это потому, что я очень старалась. Я понимала, что у меня шаткое положение. Я далеко. Я ему смайлик зажала, он уже нашел кого-то из области. Собянин с МЦК все для этого сделал. Ну, многие люди практикуют отношения на расстоянии. Я вот знаю несколько человек, которые живут и работают в Москве, а семья у них в другом городе. Все эти люди мужчины, естественно. Но я не знаю женщину, которая бы родила и такая, ну я поехала. И помни, если тебе подгузник не воняет, все равно надо менять. У тебя просто высокий воневой порог. Ты в плацкарте улыбаешься. Ну, мне всегда было жалко женщин, у которых мужья уехали зарабатывать в Москву. Потом я подумала, а какие минусы? Ну, она бы все равно сама все делала. А так у нее дома чисто, тихо, деньги он ей высылает, а пердит в другом городе. Ну, даже если он по Зуму поддал, она в безопасности. И она когда говорила, мы с детьми в Москву не поедем, там воздух плохой, это было не про экологию. Мы с мужем иногда мечтаем, что мы переедем жить куда-нибудь в Испанию. Ну, это такое чисто развлечение перед сном. Я когда уснуть не могу, я его прошу рассказать, что он там будет делать. Он говорит, заведу огород, начинает перечислять, что он там будет выращивать, ну и все, на огурцах я уже отрубаюсь. И это всегда были просто фантазии, но я как-то раз его спросила, типа, а как ты реально себе это представляешь? Ну, ты можешь удаленно работать? Я нет, у меня все здесь. Он говорит, ну, ты будешь в России полгода работать, потом ко мне приезжать. Я думаю, точно, у тебя уже огурцы созрели. Просто я в эту схему вообще не верю. Я через полгода приеду, увижу, как он растолстел. Он увидит, как я постарела. Ну, когда вы каждый день друг друга видите, вы этого не замечаете. Это видно только на старых фотографиях. Когда смотришь, думаешь, охренеть, он тогда еще вертикальную фотку помещался. Сейчас, чтобы мы в кадре были вдвоем, это надо делать панораму. Я понимаю, что ситуации бывают разные, но по своей воле я раздельное проживание никогда бы не выбрала. Потому что, мне кажется, там есть шанс пожить без мужа и понять, что тебе нормально. Ну, он даже когда в душ на 15 минут идет, я уже думаю, а может, я вольный ветер? Я как-то читала про гостевой брак, который практикуют в Швеции. Там типа у каждого супруга своя квартира, и они вместе проводят максимум 4 дня в неделю. Я думаю, ну, во-первых, это Швеция, там по 2 квартиры на семью. Но мы тут тремя поколениями берем в ипотеку однушку. Знаете, когда родители помогли, бабки на серебро пошло, все, что в русском лото выигрывали. Ты потом еще в банке стоишь, говоришь, а вы точно монеты из Таиланда не принимаете? У меня с путешествия осталось. Ну, у нас это невозможно, потому что у нас, если ты мужика куда-то отпускаешь на 3 дня, он не возвращается. Его привозят друзья. Привозят и говорят, это не его блевотина, просто не увернулся. Все, спасибо большое, это все.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Иван Половинкин.
2: На самом деле у меня в семье произошло важное событие. У нас пополнение. Я купил жене машину. Теперь я точно знаю, что я ее люблю, потому что если это не любовь, я не знаю, как объяснить, почему мы до сих пор вместе. Потому что покупать жене машину – это ад. Парни, кто покупал? Поаплодируйте. Вот они, грустные аплодисменты, да? Конечно. Там первый круг ада – это как мы ее начали выбирать. Я жене говорю, может, возьмем подержанную, чтобы ты поучилась ездить? Говорю, ее будет не жалко, запчасти дешевые. Но жена привела более убедительный аргумент. Она сказала, нет. В общем, мы пошли выбирать машину в автосалон. И я узнал, что, оказывается, по марке машины можно узнать, как ты относишься к жене. Оказывается, Renault, Peugeot и Chevrolet переводится на женский, как «ты меня не любишь». И есть только одна марка, которая переводится на женский, как «ты меня любишь», это BMW. Еще есть марка «ты меня сильно любишь», это Mercedes. А еще есть марка «боже, Ваня, ты такой сумасшедший!» Но Porsche мне пока не по карману. В общем, мы зашли в салон BMW, и жена сразу такая, я чувствую, это моя машина. Блин, почему девушки так говорят только про дорогие машины? Я ни разу не слышал, чтобы девушка говорила, я чувствую, УАЗик, моя машина. Я когда ее вижу, у меня сердце сжимается, бабочки в животе. Там и цвет всегда такой красивый, такой необычный, белый. Нет, там всегда что-нибудь от 3 миллионов. Я говорю, может быть, что-нибудь поскромнее возьмем? Она такая, нет, я хочу 5. Я говорю, я тоже хочу 5, но я же довольствуюсь твоей 2. В общем, жена согласилась на BMW 2 серии. Это такой маленький седан, который стоит как большой седан. И начался второй круг ада, потому что подошел продавец-консультант. А эти твари знают, как вкусно рассказать про опции, чтобы девушка их захотела купить. Он прямо на женском языке начал говорить. «Очень вам советую лазерные фары». Или как их еще называют? «Ангельский взгляд». У меня жена прям там. «У моей машинки будет ангельский взгляд». 170 тысяч рублей это стоит, между прочим. Операция на мои глаза дешевле. Потом жена говорит, а еще я хочу, чтобы в машинке было светло. Продавец тут же. А чтобы в машинке было светлее, закажите панорамную крышу. И жена, а что, так можно? Я говорю, конечно можно разводить таких, как ты, в автосалоне. Почему нет? Я говорю, зачем тебе панорамная крыша? Ты где видела водителя, который бы вот так ехал и смотрел в панорамную крышу, а? Хотя, если честно, я согласился на эту опцию, да. Потому что, когда я буду ехать с женой, панорамная крыша нужна. Потому что, когда человек молится, он должен смотреть на небо. В какой-то момент захотелось сказать продавцу-консультанту, ты что делаешь? Мы же с тобой мужики, мы должны друг друга поддерживать. Ты мне продашь машину подешевле. А я не буду со сцены Comedy Club говорить, что ты скотина, Воронов и...

Игорь Васильевич. Короче, мы купили машину в полной комплектации. Жена ей имя сразу дала. Макс. То есть Ваня купил машину, да? Ваня платит кредит, а зовут ее Макс. Ее должны звать не Макс, ее должны звать Иван Владимирович. Ближайшие 3 года, как в кредитном договоре. Короче, мы купили очень дорогую машину, пригнали ее во двор. И как вы думаете, развивались события? Она ее разбила? Нет. Она ее перехотела? Нет. Машина просто стоит во дворе? Да, машина просто стоит во дворе. Жена просто морально не готова водить. Прикольно. Жалко, я так не могу прийти в банк. Не буду платить. Морально не готов. Короче, мы купили машину. За все это время она была в 2 местах. В автосалоне и у жены в сторис. Я говорю, может, покатаемся на машинке-то? Поездим. Машина, когда долго стоит, это вредно. Это как с эрекцией, понимаешь? Я говорю, ты поезди немножко, покатайся. И жена сказала, мне нужно подучиться. Я буду ездить ночью. Я говорю, а что это ночью? Она говорит, ну ночью мало машин, так безопаснее. Я говорю, ночью не безопаснее, потому что ночью выезжают все те, кто думает, что ночью безопаснее. Все же просто. Короче, я решил поддержать жену, конечно. Я решил с ней покататься. И мы только сели в машину, я понял, что-то случится нехорошее. Потому что как мужики садятся в машину, да, парни? Мы садимся, мы проверяем, все ли в порядке, пристегиваемся, включаем фары. Первое, что сделала моя жена, когда села в машину, включила свой любимый трек, под которой она мечтала ехать на машине. И у нас вместо двигателя первым заиграла «Лобода». Я подумал, ну это последнее, что я услышу перед смертью, да? В общем, я понял, как разобраться с этой проблемой. Надо от нее избавиться. А на машине буду сам ездить. Спасибо огромное. Пока-пока. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Валентин Сидоров.
2: Так, недавно был в Лондоне. Спасибо. Я до поездки в Лондон думал, что я upper intermediate speaker. Я down intermediate. Можно без intermediate. Just down. Я себя таким тупым на границе никогда не чувствовал. Мне ни одного вопроса из школьной программы не задали. Я стою, думаю, what about my hobby? Я учил, правда, английский в Моусош номер 2. Имя моего педагога по английскому языку

0: звучала как Лариса Васильевна Патрикеева. Она каждый урок заходила со словами «Good morning, children!» «Всем общий седаун!» Я вообще ненавижу людей, которые выучили английский язык и этим кичатся. У которых perfect pronunciation. Горловой тренирует. Мы летели в Лондон, сзади меня летела семья, муж, жена и 6-летний пацан. И в какой-то момент этот пацан говорит: «Блин, не хочу в Лондон!» Я аж развернулся к нему вот так. Думаю, мы не в Багдад летим, маленький ты гадоед. Я на него все 3 часа вот так между кресел смотрел, как дракон на диснеевскую принцессу. Ему еще родители в какой-то момент говорят: «Ну потерпи». Ему 6 лет, он летит в Лондон. Я в 6 лет не то что никуда не летел, я ехал с дедом на раме велосипедной, которая была аккурат между моих булок. И мне никто не говорил «потерпи», а я терпел. И дед терпел, потому что у него сидушки не было. Жалко, самолет не наказывает таких детей неприятных. Вот поезд иногда с кайфом тебе такой сюрприз преподносит. Я обожаю этот момент, когда этот спиногрыз неприятный по вагону бегает, орет, его никто успокоить не может. Но тут поезд качнул, он башкой об стол. «Нац!» Ты думаешь: «Господь всемогущий! Jesus Christ! Я всегда в тебя верил, я знал, что ты есть!» Я снимаюсь на ТНТ, и вообще российское телевидение очень часто ругают за то, что, мол, негативно влияем на молодежь. Но я вам честно скажу, российское телевидение — это детский лепет по сравнению с телевидением Великобритании. Я в 3 часа дня, очень важно, в 3 часа дня включаю у себя в гостиничном номере телевизор, а там 5 абсолютно голых женщин. Не модельной внешности, 5 вахтовиков. И напротив них абсолютно голый мужик. Суть этого шоу в том, что этот мужик и эти женщины до этого ни разу никогда друг друга не видели. И этот мужик должен из этих 5 женщин выбрать одну, с кем он потом пойдет на свидание. Во-первых, я подумал: капец, как «Давай поженимся» можно освежить, да? Добавить рейтингов немного. Но честно скажу, там был очень неловкий момент. Там этот мужик начал выбирать женщин вот по первичным половым признакам. А сложный выбор, потому что если вот так вы, девчонки, голые встанете, ну как бы все у вас примерно одинаково. Это у пацанов. Если мы сейчас вот так вот всех поставим, ну, выставка, понимаешь? Все разнообразные, как снежинки, нифига себе. Ни одного повторяющегося, все индивидуально. Я поэтому не представляю такую передачу на российском телевидении. Ну, прикинь, вот так вот голый, под софитами, камера тебя снимает. Вот поаплодируйте, кто бы пошел, снялся в такой передаче. Ну, один всегда есть, это понятно. Один-то есть, но у каждого в голове возник вот этот кореш, который... А за дорогу платят? Тогда поеду, потом пивка попьем совместно. Я бы не смог, честно. Я сейчас в одежде стою, стесняюсь. А там под камерами голым. Я честно вам скажу, я сексом-то в темноте занимаюсь. Ну так, я на кухне включаю, чтоб девушку с мейн-куном не перепутать. А то он тоже крупный, с усами, там надо быть аккуратно. Я вообще честно, я восхищаюсь чуваками, которые сексом занимаются. Все лампы врубили, шторы раздвинули, он шахтерский фонарь на лоб напялил. Она на айфоне включила фонарь, чисто как 2 электрички долбятся вот так вот. Феноменально. А так я, конечно, очень стеснительный. Не, на самом деле, мне, чтобы расслабиться, мне надо выпить. Но, слава богу, я не вот этот чел, который выпивает, ему хреново, и он хреново вовне транслирует. На каждом мероприятии есть мужик, который одной фразой может вечеринку убить. Я был на свадьбе, там тип тостом свадьбу задушил. Он вышел, берет микрофон, говорит: «Дорогие Антон и Алина, сегодня ровно 25 лет, как убили Талькова. Давайте помянем его». При всем уважении к творчеству Игоря Владимировича, но это же свадьба. Ведущий был в шоке. Я был ведущим. У меня на этом все, ребят. Спасибо большое.
1: Слушай Comedy Radio, смотри на ТНТ. Comedy Radio. Comedy Radio.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Надя Джабраилова.
2: Я часто в монологах рассказываю про мужа всякую фигню. Может показаться, что у меня со стороны, но на самом деле нет. Он на самом деле очень умный. Он меня постоянно разводит. Вообще, я заметила, он в последнее время очень грамотно делает вид, что помогает мне по дому. Я объясню. Смотрите, он раз в месяц ловит вот этот момент, когда я уже вот-вот взорвусь, начну орать, типа, да я одна все это делаю. Подходит, говорит, ну что же ты одна все это делаешь? Давай я помою. Поняли? Он как с бомбой, он разминировал бабу за секунду до взрыва. И все, я потом весь месяц одна, следующий мою всю квартиру, думаю, какой он мне хороший, святой человек, блин. Теперь понятно, почему у нас я одна лампочки меняю. Ему от нимба нормально светит. Сейчас главное, я думаю, не начать вообще всему радоваться, а то, знаете, есть женщины, у которых после слов «слава богу» идет Юра смыл. Вот. Я, если честно, не понимаю, почему остальные мужчины так не делают. Это же очень просто. По женщине очень просто понять, что она вот-вот взорвется. Мы просто в какой-то момент начинаем все делать в два раза громче. Ты, блин, прислушайся. Там иногда в грохоте посуды слышно, ты раз. И это при том, что у меня не завышенная планка. Это раньше у меня к мужу была претензия, типа, блин, он не убирается. Сейчас я уже думаю, с ним. Просто пусть не делает нашу квартиру хуже. А то он же может лечь на идеально заправленную постель, а через 15 минут уже ощущение, что он пожевал простынь. Я понимаю, он волнуется за Реал Мадрид, но он скоро дойдет до обивки. Мы вот иногда думаем, как у них так странно трусы рвутся, да, посередине прям. Может, ему начальник сказал, зайди ко мне, и все, он от нервов прокусил. В общем, я сейчас на работе очень стараюсь отдыхать от домашних дел. Мне очень нравится. Я там что-то сижу за компом, ем, хожу в туалет, а весь за меня убирает какая-то грустная женщина. То есть, по сути, я в офисе муж. Я там тоже думаю, вжу крышку для микроволновки. Хочу, чтобы гуляш долетел до отдела кадров. Меня поэтому бесит, когда кто-то из мужчин говорит, типа, моя женщина никогда не будет работать, она будет сидеть дома и создавать уют. Работа дает столько бонусов. Мое любимое — это в любой ситуации сразу начинать орать, я вообще-то тоже работаю. И чем сложнее у тебя профессия, тем больше можно наглеть дома. Я бы на месте крановщицы вечером в спальне вообще говорила, типа, слушай, давай не сейчас, я сегодня больше ничего поднимать не собираюсь. Ну, нельзя запрещать женщине работать. Работа — такое место, куда нам в кайф иногда наряжаться. Даже если это вообще неуместно.

Я просто как-то видела очень нарядного водителя трамвая. Ну, она вышла что-то поправить, я смотрю, она на каблуках, у нее там макияж, прическа, и она в жилете в салатовом. Ну, со стороны, как будто она на трамвай. Я понимаю, сидеть дома, создавать уют, это звучит очень прикольно. Мне кажется, мужчины вообще думают, что это печь панкейки, там, покупать какие-то прикольные штучки в Икее, да? А унитаз такой чистый, потому что это он в него так редко попадает. Я, кстати, не осуждаю мужиков, которые попадают на стульчак, потому что, опять же, все просто. Смотрите, они не стараются, потому что потом это не им убирать. Женщины коварнее, мы дома все это убираем, чистим, моем. Зато потом, походу, некоторые идут и отрываются в общественном туалете. Извините, девочки, я это расскажу. Там иногда бывает так грязно, когда ты заходишь, думаешь, а ты как это все сделала? У тебя там что, как садовая поливалка? Вот это... Для меня самое странное, это когда на ободке для унитаза следы от обуви, вот так. Я сразу представляю, что она встала вот так на унитаз, держалась за потолок и фигачила вниз. Ну и, видимо, закончила с фразой «Алле, оп!» Да? Ну, такое обычно бывает где-то в клубах. Это, кстати, еще один бонус для работающих женщин. Там в конце недели можно пойти в бар, вести себя отвратительно, и никто тебя не будет осуждать. Там главное вовремя сказать, что у тебя была сложная неделя. Никто же не спрашивает, почему у тебя была сложная неделя, да? Я не знаю, что бы тогда отвечали мастера по шугарингу, потому что у тебя произошло там? Что, пришла женщина после карантина, ты ее до субботы обдирала? Просто чем сильнее человек работал, тем жестче он потом отдыхает. Все вот гонят обычно на бухгалтершу, что она жестит на корпоративе. Я думаю, ее месяц до этого прессовала налоговая. Ее единственную из вас могли посадить. Конечно, она сейчас пьет. Она пьет, чтобы смочить документы, которые она съела час назад. Просто, ну, женщин часто осуждают за такое поведение. Это как работать? Типа, мужчина может напиться, сделать что-то отвратительное, и всем будет весело. А у нас начинается вот это, как им не стыдно, будущие матери, а пьют с пола. Там все время же сначала нельзя, вы же будущие матери, потом как так можно, ты же мать. Чего вы к нам пристали? Мы знаем, кто мы такие. Когда можно будет на зажигалку? Нам не надо много, один раз за жизнь, чисто удивить на золотой свадьбе, так сказать, подбросить дровишек в домашний очаг. Да? Хотя по мне все правильно, надо тусить, пока вы всего лишь будущие матери, чтобы это все выплеснуть, и потом у тебя было спокойное материнство. У всех же есть эта подруга девочки, которая вот, она с 12 лет тусила, не пропустила ни одной вписки, ты сейчас на нее смотришь, она счастливая мать двух ангелочков. Я думаю, конечно, она спокойная, блин, у нее ребенок на соске повис, она думает, ну ничего страшного, на дне города бывало и хуже. Там главное потом самой не палить свое бурное прошлое, да, чтобы не было потом такой ситуации, что вы полетели в Таиланд отдохнуть, увидели, как там женщина выстреливает из себя теннисные шарики, все удивились, а ты отбила. Все, спасибо. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Случай в турфирме.
2: Здрасте.
1: Здрасте.
2: Это турфирма,
1: это
2: да?
1: Это турфирма, да.
2: Я в Турцию хочу.
1: В Турцию хотите, да?
2: Да, в нее.
1: Хотите полететь в Турцию?
2: Да.
1: Один?
2: Нет.
1: Не один?
2: Да.
1: С кем хотите полететь в Турцию?
2: С женой, к сожалению.
1: Еще с кем?
2: С детьми, к счастью.
1: То есть вы хотите полететь в Турцию с женой и с детьми, допустим, на 2 недели в Турцию?
2: Да, на 2 недели, к счастью. В Турцию там море, там все включено, к счастью, но я с женой, к сожалению.
1: Понятно, давайте запишем паспортные данные.
2: Да, запишите паспортные
1: Пишу,
2: данные.
1: Пишу, давайте.
2: Соколов Михаил Сергеевич.
1: Это вы?
2: Это я, да.
1: Год рождения?
2: 1979 года рождения.
1: 79-го?
2: Да.
1: Дальше.
2: Соколова.

0: Наталья Сергеевна.
1: Соколова Наталья Сергеевна. Это кто?
0: Это жена.
1: Год рождения жены?
0: 1951 года рождения.
1: То есть ваша жена 51 года рождения?
0: Да, к сожалению.
1: А вы 79-го?
0: Да, к счастью.
1: Понятно. Давайте теперь паспортные данные ваших детей.
0: Да, запишите.
1: Записываю.
0: Соколов Александр Михайлович.
1: Так.
0: 1991 года рождения.
1: Понятно.
0: Соколов Алексей Михайлович, 1992 года рождения. Соколов Александр Михайлович, 1993 года рождения.
1: 93-го, так.
0: Соколов Олег Михайлович, 1994 года рождения.
1: Понятно.
0: Соколов Антон Михайлович, 1995 года рождения. Соколова Марина Михайловна, 1996 года рождения.
1: Так.
0: Соколова Кристина Михайловна, 1997 года рождения.
1: Так.
0: Соколова Алена Михайловна, 1999 года рождения.
1: 99 года рождения?
0: Да.
1: А 98?
0: Ну, я в 98 ногу сломал, к счастью.
1: То есть, насколько я понимаю, у вас 8 детей с 1991 по 1999 годы рождения.
0: Да, эти лихие 90-е, знаете.
1: Не говорите. Давайте последний вопрос и оформим вам уже путевку. Это все члены семьи?
0: Нет.
1: Кто еще?
0: Еще кто-то.
1: Еще кто?
0: Запишите.
1: Записываю.
0: Рыбанько Ольга Викторовна.
1: Рыбанько Ольга Викторовна.
0: 1983 года рождения.
1: Это ваша дочь?
0: Нет.
1: А кто это? Я просто должен вписать.
0: Ну, это как бы...
1: Ну, кто?
0: Ну, няня это. Это няня.
1: Няня. Нет. Няня детей.
0: Нет, это не няня детей. Это, ну, это как бы моя няня. Ну, моя... Ну, помните, я 98-му ногу сломал.
1: Так.
0: Ну, вот она меня там выходила, выкормила, высушила. Ну, в общем, поухаживала за мной она.
1: Понятно. Да. То есть няня, 9 детей, вы с женой. Какой вообще вам номер нужен?
0: Ну, вообще семье нужен самый обычный номер, значит, однокомнатный, 10-местный номер. На первом этаже, там, где цоколь
1: или
0: буфет.
1: Чтобы было ближе к буфету, к метку.
0: Да, туда. Да, самый простой номер.
1: Одноместный, 10-местный номер. А няня?
0: Няня люкс. Люкс берем, няня хороший, люкс там, посмотрите, значит, чтобы балкон был, чтобы вид хороший на море был там с балкона, чтобы там перила такие прочные, чтобы были на балконе, чтобы там, ну, значит, поручни такие, ну, чтобы все держалось крепко.
1: В джакузи, чтобы
0: да,
1: были крепкие.
0: Джакузи, ручки, чтобы крепкие.
1: Стиральная
0: такие
1: машина.
0: Нет, стиралку не надо, я второй раз ногу ломать не хочу.
1: Я вас понял, а у семейного номера какой должен быть вид?
0: У семейного номера какой угодно вид, только не на люкс. Mm.
1: Знаете, я сейчас смотрю по базе, у нас есть такой номер, но он ровно через стенку от люкса получается, однокомнатный десятиместный номер. Вот где будет проживать ваша няня Рыбанько.
0: Да?
1: Да.
0: Слушайте, ну там, а стенка там, она толстая, эта стенка?
1: В каком смысле?
0: Ну, у меня няня, она как бы футбол смотрит, она там болельщица, орет там, по ночам футбол смотрит, покричать любит. Угу. Вот, я просто не хочу, чтобы жена с детьми проснулись и увидели, как я няне голос забиваю. Ну, как мы футбол смотрим.
1: Да, понятно. Это все люди, кто поедет?
0: Нет.
1: Кто-то еще?
0: Еще кто-то.
1: Кто?
0: Запишите.
1: Записываю.
0: Сизова Ольга Николаевна.
1: Сизова Ольга Николаевна. Какого года рождения?
0: 1984 раз. Его года рождения. Она.
1: Это кто?
0: Это мать няни.
1: Мать Алены Рыбанько.
0: Да.
1: Подождите, мать Алены Рыбанько младше ее на год?
0: Слушайте, ну родители не выбирают, мне ли вам рассказывать.
1: То есть записывать это
0: да,
1: все?
0: Да, запишите.
1: Это все, кто поедут?
0: Да.
1: Это все, кто поедут. С вас 57 тысяч долларов за 2 недели.
0: Это много?
1: Это много.
0: Давайте как-то...
1: Вычеркнем кого-нибудь?
0: Ну да.
1: Кого?
0: Ну, жену вычеркните.
1: Жену вычеркивать, да? Жену вычеркивать,
0: жену вычеркните,
1: да.
0: Я...
1: Она останется в Москве.
0: Да, она в Москве
1: вы
0: останется.
1: Вы две няни
0: и... Я две няни и дети, да.
1: Логично.
0: Да.
1: 46 тысяч долларов.
0: Это... Ну, давайте еще кого-нибудь вычеркнем.
1: Давайте кого?
0: Детей вычеркивать.
1: Детей давайте вычеркнем, да.
0: Что дети, мать как без детей, да. Ну да, пусть вместе там будут дома. А я с нянями как-нибудь уж там, я не знаю.
1: На 2 недели.
0: На 2 недели. Ну давайте на 2 месяца.
1: На 2 месяца.
0: Да.
1: Вы, няня и ее мать на 2 месяца.
0: Да, на 2 месяца.
1: Это будет...
0: Потерпим уж как-нибудь.
1: Потерпите. Это 108 тысяч долларов.
0: Ничего страшного, я на детях не экономлю.
1: Да, а... и на

0: На нянях тем более.
1: Давайте пойдем, я вам выпишу. Да, хорошо, да, хорошо, спасибо. Как ставите. Да.
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Камеди Радио. С нами сутки пролетят за 23 часа 59 минут.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Потрясающе смешной Дмитрий Бабин!
2: Да, мне 35. Мне кризис среднего возраста, знаете, вот он проявляется, но странно как-то. Я вот не хочу себе там мотоцикл купить, например, потому что не хочу, чтобы мой средний возраст стал заключительным, вот, или там пчел вот разводить я тоже не планирую, потому что я с одной томаткой не всегда справляюсь, тут еще какая-то, как будто зачем мне. Не, у меня чуть другое хобби, я наблюдаю за бомжами, вот. Любители есть, да, я просто, это... Сильное хобби, на самом деле. Даже из дома выходить не надо. Просто с балкона смотришь на них сверху вообще. Мне еще повезло. У меня во дворе живут бомжи. 6 штук сразу. Вот. Они как будто еще разные все. Как будто с какой-то коллекции мне достались. Они так выглядят, знаете ли. Как будто собака ощенилась. Там тоже один слепой, другой падает постоянно. Вот. Рыженький прикольный хоть домой забирай. Ну, короче, хорошая компания. И знаете, я за ними наблюдаю. И как будто бы... А неплохо они как будто живут в целом. Потому что... Я вот смотрю, они во дворе каждый день на качелях качаются они, вот, а сон дневной у них. Я ночью так крепко не сплю, как они днем отдыхают. Женщины постоянно новые, да, вот. Либо это одна и та же просто опухает по-разному. Я не разобрался еще. Я как-то к друзьям в гости ехал и в такси садился, и обратил внимание, что в этот момент бомжи играли в «Угадай мелодию». «Угадай мелодию» играли, да? А вот эти друзья, к которым я ехал, я не знаю, у вас есть такие знакомые, нет, но это вот эта вот семейная пара, которая ни с хрена вообще бросила пить и стала жестко в настолки играть. Меня еще спрашивают, а ничего, что кола без сахара? Я думаю, что без сахара ничего, что без виски, блин, вот это хреново на самом деле, вот это плохо. Мне часа полтора только объясняли, как в это говно играть вообще, правда, я себе клянусь, если в какой-то момент, я себя в какой-то момент поймал на мысли, что я к бомжам хочу, ну правда, мне с ними интересно, я сейчас, если такси вызову, я еще на угадай

не успеваю в целом в финале поучаствовать. Да, ситуация была, недавно выхожу из подъезда, подходит ко мне один из коллекции моей, вот, и говорит: дай, пожалуйста, 300 рублей на спасение.

Я думаю, это сколько ребят на эту сумму спасти можно? Ты... Можно, но не нужно, потому что, честно говоря, инвестиция странная, я признаюсь, потому что, по сути, я вместе со спасением души я оформил подписку на бомжа, Он всегда где-то рядом теперь со мной, а это не та подписка, которую можно отменить там звонком в техподдержку. Эту подписку отменит там холодный февраль, например, вот может отменить, да? И, короче, что в нее входит, в подписку, бомж теперь со мной здоровается, Что плохо, честно говоря. Потому что ты, когда, например, с другом идешь по улице и конкретно с тобой здоровается бомж, трудно объяснить собеседнику, вы с ним вообще в какой степени родства находитесь. Я не хочу, чтобы со мной здоровался бомж, но я бы хотел, чтобы со мной здоровалась бомжиха. Чтобы меня спросили, это кто? Говорю, а это бывшая, да. Я ей говорил, и конец без меня. Не послушалась. Я еще понял, что я вообще ненавижу, когда мне кто-то звонит по телефону. Вот, когда звонит, еще больше не нравится мне, да. Просто сейчас, если тебе кто-то звонит по телефону, занятной беседы не будет. Тебя захотят либо обмануть, либо огорчить. Одно из двух. Сейчас трубку можно брать только от родителей, как будто, знаете. Только от мамы, потому что папа тоже обмануть и огорчить может, честно говоря. Там... Мне недавно позвонили от застройщика какого-то, говорят, Дмитрий, вам повезло, еще остались 4-комнатные квартиры. А это чуть не мой уровень везения, честно говоря. Мой уровень везения, это Дмитрий, вам повезло, еще остались скумбрии с икрой. Будете забирать? Вот это поперло вообще. Я ей честно говорю, я сейчас не могу себе позволить 4-комнатную квартиру. И она спрашивает, а когда вам перезвонить? Я думаю, лет через 700, перезвони мне, судя по цене. И она молодец, клиент-ориентированный человек. Она такая, у нас есть квартиры и для таких, как и вы. И вот это вот началось, знаете, вот эта ЖК-бедность на улице Сосов, Я не представляю, кем надо работать, чтобы вот ты себе мог позволить квартиру не в ипотеку и с нормальной квадратурой. У меня друг работает в недвижимости, говорит, хорошие скидки на квартиры, где недавно кого-то убили. Но не потому, что типа там труп не убирают. Нет, все убирают. Просто оказывается, что у нас суеверное общество, и люди начинают думать, что после этого там заведется привидение. Не заведется. Привидение может выбирать, где оно живет. Но оно может поселиться в шотландском замке. Я очень удивлюсь, если привидение такое, я выбираю студию в Химках. Планировка нравится. Хорошая. Вспомните любой американский фильм с привидением. Там же дом, минимум 2 этажа. Там у них бассейн, собака, машины у всех. Они это привидение слышат. Полфильма пытаются найти. Если в наших квартирах заведется привидение, а не надо его искать. 13 квадратов. Вот он сидит на этом стуле. На единственном стуле сидит привидение. Мне еще стало интересно, хорошо, ладно, завелось привидение, а вот что с ним дальше делать? Тут, оказывается, нам помогают экстрасенсы. Я люблю битву экстрасенсов, честно. Мне нравится, как там все делают вид, что ничего странного не происходит. Когда мужик стоит, говорит, я вампир. Днем стоит под солнцем, я вампир. Все такие, здорово, да. Там у них все талантливые, у них там есть чувак, медиум, он что умеет, он ножом разрезает пространство, там какой-то специальный нож, и у него, к нему из ада поднимается демон помогать проходить испытания, представляете? И у них там было в одном из выпусков испытание было, нужно было в лесу собаку найти. И он призвал демона искать собаку. Не сбежавших в Аргентину фашистов, собаку надо было найти. Я вижу будни этого демона. Он сидит в аду с другими демонами, там, карбюратор разбирает, знаешь, они делают это. И тут раздаются эти позывные. И он такой, сегодня суббота, что ли? Я собаку искать и пошел. У меня все. Спасибо большое. Спасибо. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Вика Македонская.
2: Так, я здесь первый раз вместе с парнем ездила куда-то отдыхать, в Питер. Ой, оказывается, если я ни за что не плачу, то мне так охота все посмотреть. Мы там везде были, и Эрмитаж, и Ревгош. Не, я теперь понимаю, что если король женится, он тоже себе выбирает девушку королевских кровей, потому что она уже все видела, и у нее уже все есть. Потому что сейчас какой-то король женился на мне, он потом уже на следующий день вышел и сказал, мы разорены. И Вайлдберриса больше нет. Я вообще считаю, что если ты женщина, ты даже кино не можешь за всю жизнь посмотреть, которое ты хочешь. Потому что я в детстве смотрела, что родители смотрят. Сейчас смотрю, что парень выбирает. Потом буду смотреть, что дети захотят. Теперь понимаю, что у меня бабку от телевизора не оторвать. Там пока дед был жив, она ничего не видела. Зато сейчас вообще все смотрит. Сидит, говорит, фильм «Барби» для чушпанов. Ну, у меня еще отель выбирал парень, говорит, там вообще в центре классный номер, большой кровать, двухспальная. Мы вот приехали, и оказывается, им нужно объяснять разницу между двухспальной и двухъярусная. Я говорю, мы назад на поезде поедем, там четырехспальная, ты офигеешь. Плацкарт называется. Я вообще все время жила с родителями, у меня парень жил с друзьями. Мы недавно съехались, теперь я живу с парнем, мои родители с его друзьями. Не, я вообще выбирала квартиру. Мне важно, чтобы она была в центре Москвы. Дизайнерский ремонт, лоджия, посудомойка. А потом парень сказал, что я тоже буду скидываться. И я теперь вообще по-другому квартиру выбираю. Я думаю, ну, мне не нужны вот эти бытовые излишества. Вот это вот теплый пол, входная дверь. То есть я сразу стала искать другие варианты. На Баду. Ну, мне просто парень сказал, он говорит, нам нужна такая квартира, чтобы там был диван, чтобы там могла оставаться его мама. Я нашла такую в Махачкале. Не, я не против, его мама у нас оставалась там в сердце, в памяти, в душе. Не, я еще заметила, сейчас на всех съемных квартирах написано «без детей». Мне сейчас интересно, если я рожу, то выгонят всех или только ребенка? Мне кажется, так и появляются вот эти дети, которые на все секции записаны. Которые что-то и на бег, и на рисование, и на плавание ходят, да, и на продленке, он всегда сторожем работает. Но... Парень сказал, давай, когда съедемся, будем вместе ходить в тренажерный зал. Ну, мне кажется, от мужчины такая фраза вообще всегда как намек звучит. Я же ему не говорю, давай, когда съедемся, будем вместе ногти на ногах стричь. Что, я еще, кстати, заметила, я в детстве редко с родителями ходила в кафе, потому что мне мама всегда говорила, дорого, дома поешь. Ну, я сейчас поэтому даже с парнем в кафе стесняюсь заказывать столько, сколько реально хочу. Потому что мне кажется, если я скажу там сырная тарелка, он такой, ага, колбасная ложка. Дома поешь. Не, я поэтому в конце всегда говорю, что сама за себя заплачу. Он обижается и говорит, ну в смысле сама за себя, а за меня. Слушай, у меня вообще родители 3 месяца летом были на даче. Я иногда звонила, спрашивала, чем занимаетесь. Мама говорит, манго едим. Я думаю, а что свои кабачки сраные не едим? Просто не помню, чтобы мы манго сажали. Ну, я еще раньше всю одежду на дачу отправляла. Сейчас все бренды ушли из России, звоню, говорю, мать, верни толстовку. Она говорит, собака тогда на чем спать будет. Я, кстати, вообще заметила, что сейчас среди меня подруг стала популярна тема гендер-пати. А похлопайте, кто знает, что это такое. А кто не знает, это люди интересным способом узнают пол будущего ребенка. Например, разрезают торт, если внутри розовый будет девочка, голубой мальчик, зеленый в холодильнике хранить надо было. Я уже придумала себе фишку на гендер-пати. Я хочу купить арбуз. И все. Ну мы же для чего-то придумали, что есть арбуз-мальчик и есть арбуз-девочка. Чтоб там только дед понял. Подошел, сказал, будь астраханец. Я еще заметила, я вообще перестала людям в плане одежды доверять, потому что я сейчас в окно выглядываю, там кто-то в дубленке, кто-то в сандалях идет. Я сейчас в плане одежды только собакам доверяю. Если я выглядываю в окно, и собака в свитере идет, значит, реально холодно, она не тупая. Она в свитере реально по делу. Причем, если я выглядываю, маленькая собака в свитере идет, я думаю, ну, это еще не сильно холодно. Но если я выглядываю, там лабрадор в куртке, я думаю, сегодня даже ноги не бреем. Не, я тоже своей собаке накупила этих маленьких всяких ботиночек, свитерочков. Бабушка увидела, теперь думает, что мы прячем от нее внука. Ну, на этом все, спасибо.
0: слушай все сезоны, то только на comedyradio.ru.

Не знаешь, что взять? Немца, китайца или проездной? Лучше прыгай в нашу телегу. В телеграм-канале «Радио Камеди» тебя ждут конкурсы, фотки и видео, которые наш СММщик считает смешными, и другой крутой контент. Такого по радио не услышишь. Камеди-радио. Камеди-радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Встречайте, на сцене почти все резиденты Камеди Клаб. Деловое совещание в офисе на Патриках.
2: Так, ребят, у меня серьезное заявление. Угу. Слушайте, мне кажется, у меня есть ответ на вопрос, который мы обсуждаем весь месяц.
3: Да?
2: Я провел аналитику, взвесил все за и против и понял, что моноколесо – это все-таки не моя история. Это не про мою эстетику. Я больше про электросамокаты.
4: Дань, ты что прикалываешься? Какие электросамокаты? Это опасно. У меня друг на электросамокате въехал в женщину с этой, с коляской и разбил себе MacBook.
3: Жесть!

0: Капец.
1: Ребят, сорян, что отвлекаю, но нам нужно типа провести мит.
2: По какому поводу мит?
1: Я типа хотел предупредить, что сегодня к нам в офис придет Виктор Палыч.
3: Это вот этот душный?
1: Так, ребят, давайте потолерантнее. Это все-таки мой отец. И основатель нашей строительной компании.
4: Вань, основатель это как? Как это?
1: Ну, это типа человек, за чьи бабки вы из Балашихи на Патрики переехали.
0: Что?
4: И что?
1: Ну, фаундер. Он, походу, уже приехал. Вот он мне звонит. Блин, говорил, не звони, пиши в телегу. Что за пассивная агрессия?
5: Привет, Ванька. Привет.
1: Привет, пап. Привет. Ну что, как отдохнул, как Дубай стоит?
5: Стоит, Ванька, стоит. Да, и Дубай хорошо, не переживай. Вот. У вас как дела тут?
1: Ой, у нас все ок. Кстати, ребята, кто новенький, знакомьтесь, это Виктор Палыч, фаундер и
6: соаунер нашей строительной компании.
5: Ну, генеральный директор, грубо говоря, чтобы всем понятнее было. Смотри, слушай, ну молодых парней ты нанял, да? Не то, что раньше тут одни старые пердуны работали, да? Смотри, в новый офис мы переехали, даже отделку не успели сделать.
3: Это лофт, Виктор Палыч.
5: Да-да, я и говорю, надо отделку сделать. Мы же строительная фирма, да? Люди придут ремонт заказывать, а у нас, получается, у самих ремонта нет.
1: Как так? Пап, ты приехал меня контролировать?
5: Нет, Ванька, ты что, Ванюш? Мы же договорились, ты главный. Вот я просто вчера это был в Дубаях, сидел в этом ресторане мясном, как его этого, локти у которого соленые эти.
3: Насред Гокте.
5: Будь здоров, вот. Значит, сидел в ресторане, думаю, дай корпоративной картой расплачусь. Да, попробовал, не прошла. Представляешь, зашел посмотреть счета нашей фирмы, а там минус 900 миллионов, Вань, за месяц. Ванечка, как так, а, Ванюш?
1: А, пап, ты про это? Да вообще не парься. Просто я сейчас переделаю компанию. Мы строим вместо этой старой совковой шляпы современной, основанной на общих ценностях и свободы от любых форм дискриминации, горизонтальный safe space с консенсусным принятием решений.
5: Ух ты ж, нифига себе. А подожди, а человейники? Человейники вы в Химках строите?
1: Что?
4: Что?
5: Ну, человейники. Когда можно окно открыть и с человеком из соседнего дома вот так, блин, за руку поздороваться. Человейники, а? Человейники, когда с 8 до 5 работаешь, а потом с 5 до 8 парковочное место ищешь. Ну, коробки такие разноцветные. Ваня, коробки разноцветные, на которых наша фирма больше всего денежек заработала, а?
1: А, пап, нет, наша строительная компания не про деньги.
5: А про что ваша компания?
4: Ну, мы больше про ценности.
3: Да, про комфортный workspace для всех и каждого.
4: Да.
5: Так, значит, вот, Вань, насчет про всех и каждого. Я тут это, посмотрел твою зарплатную ведомость. Есть у меня такой советик тебе, Ванечка, чтобы мы с тобой через месяц-два с собаками за еду драться не начали. Дальше только Дикси, сына. Надо кого-то уволить. Очень много, Вань, кого надо уволить.
1: Пап, ну это уже too much. Ты что, у нас комфортная, френдли атмосфера, да? Мы как семья тут. Это как кинуть друзей.
5: Вот, кинуть друзей. Начни с того, с чего я начинал. Это работает, Ваня. Кинуть друзей, это ж очень просто.
1: Пап, ты, конечно, извини, но здесь каждый важен. Уволь одного и рухнет все.
5: А ну да, я посмотрю, кто у тебя работает. Давай, так, любой человек, да, все рухнет, значит. Ага, бариста, это что такое? Это вот у тебя работает бариста, это что, это можно уволить? Это кто 145 тысяч рублей в месяц зарабатывает? Что он делает?
1: Кофе.
5: В смысле?
1: Он делает кофе.
5: Ходит по Эфиопии, собирает зерна, да? Потом на таможне в себя засовывает. Так он работает?
1: Нет, он для нас, для всех в нашем офисе делает кофе.
5: А нахрена тебе для этого отдельный человек, а? У тебя снизу кофейня, сверху кофейня. У тебя офис на Патриках, Вань. Здесь куда пальцем не ткнишь, тут то в шал попадешь, то в кофейню.
1: Пап, камон, пойми, мы как семья. Уволить Бориса, как потерять брата.
3: Да, с него начинается день, он заряжает всех в 12 утра зарядом бодрости и своим позитивным вайбом рассказывает всякие интересные факты.
5: А ты у нас кто?
3: Я бариста.
5: Вот и пошел на сюда!
3: А вы знали, что в Ирландии нет кротов?
5: Как и тебя в нашей компании, я говорю, пошел на...
4: Подождите, если уйдет он, уйду и я.
5: А ты кто?
4: Я обжарщик кофе.
5: Пошел на два. Так, видишь, Вань, все просто. Вань.
1: Все сидят, пап. Нельзя так увольнять людей. Нужно встретиться в комфортной атмосфере, выделить сильные стороны, похвалить.
5: Ваня, я их не трогать хочу, я их увольняю. Ты понимаешь? У тебя в строительной фирме работает человек, получает 200 тысяч в месяц. Массажист! В строительной фирме массажист! Вот.
1: Ну алло, пап! Ну нам нужен массажист, у нас сидячий образ жизни.
5: Послушай, сидячий образ жизни у моего крановщика, который в зеркала заднего вида не смотрел. Ай, ай, как хорошо. Какие крепкие руки, а!

0: Ты, наверное, массажист.
1: Да.
0: Ты пошел на... тогда.
2: Ну, пап! Кто, пап, у тебя в строительной компании повар-веган? Кто из вас повар-веган, а?
3: Я повар-веган.
0: А зачем ты здесь нужен?
3: У нас не все в фирме едят мясо.
0: А кто не ест мясо?
3: Массажист. Я ему делаю фалафель.
0: Отлично, что вы рядышком сидите. Берите друг друга за фалафель и пошли нахрен отсюда.
3: Понял.
0: Кстати, ты будь аккуратнее, у него очень крепкие руки.
3: Да я знаю.
4: Вань, что происходит? Какое происходит, а?
0: Короче, зайдете к юристу, он вам все оформит.
5: У нас нет юриста.
0: Что ты сказал?
5: У нас нет юриста.
0: Как нет юриста? Подожди, а где? А где юрист? Где Геннадий Степанович?
5: Мы его уволили, он токсичный.
4: Ну, вообще.
0: То есть я правильно понимаю, у вас в строительной компании нет юриста, но есть бариста. Да? А нельзя было юристу 5000 в месяц доплачивать, чтобы он вам кофе варил? Называли бы его юриста. Барбер, блин, кто барбер? Барбер кто? Ты барбер?
4: Нет.
0: Ну ты же по-любому, блин, знаешь, кто из них барбер.
4: Вот он.
0: А ты кто?
4: Кальянщик.
0: Не строитель.
4: Нет.
0: А нахрен ты нужен? Ты кто?
5: Корпоративный психолог.
4: Нам, кстати, надо поговорить. Мне кажется, у меня
0: так
4: травма.
0: Так закройтесь оба, закройтесь оба. Хорошо, хорошо, ладно. И вишенка на торте. Кто из вас бесполезных ушлепков? Битбоксер!
6: Я.
0: Пошел.
6: Понял.
0: Фу, Вань, что-то мне плохо, а?
5: Садись, садись, пап, садись.
0: Так. Плохо. Вы что, я ж тебе фирму рабочую я ж тебе передал. Все ж было хорошо. Все ж хорошо было. Тебе просто нужно было выучить слово «переделайте» на узбекском. И все. Вань. Рабочая фирма с госзаказами, с тендерами. Чем вы тут занимаетесь?
1: Пап, 21 век. Работать на государство зашквар. Да. Мы все эти уже госконтракты уже давно расторгли.
0: Я тебе сейчас хлебало расторгну, баран. Чем вы занимаетесь тут, я спрашиваю?
1: Мы строим приюты для бездомных собак. Это волонтерская имиджевая история.
0: Вань, послушай, я в 90-х группу «Стрелки» по саунам возил. Вот это имиджевая история, Вань. Меня так и называли. Валера, поющие соски. Фу, что-то сердце, давление у меня упало.
1: Сиди, я сейчас тебе помогу.
0: Как, скорую вызвать?
1: Нет, я позову Борису, сделаю кустырику, так, массаж.
0: Я фалафель.
1: Быстро.
0: Ой, как хорошо. Вань, слушай, а ты и правда молодец. Посмотри, какой коллектив сколотил, а? Ребята все слаженно работают, дружно. Правда, как настоящая семья.
1: Пап, ну наконец-таки ты меня хвалишь.
0: А я тебя не хвалю. Я выделяю твои сильные стороны. Перед тем, как тебя уволят. А на твою зарплату мы вернем юриста.
1: Ну, пап.
0: А ты давай, иди в эту неформальную атмосферу. Ты душный, поддержите его, ребят.
7: Иди, да, так, да,

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Сергей Лесовой, встречаем!
2: Че, мне недавно позвонила сестра, говорит: Сереж, поздравляю, ты стал дедом. Я говорю: ну приезжайте мыть методы. Че там, как он? Оказывается, у меня родила племянница, и я теперь двоюродный дед. Вот так мы и выглядим. Двоюродный дед вообще не круто звучит. Двоюродный, как будто юродивый вообще. Двоюродный дед — это как будто ответ на вопрос, кого из семьи не жалко. У него все гостинцы надкусанные, пососанные. Мне вообще не нравится, что они что-то делают, а я кем-то становлюсь. Я хотел, чтобы они там делов творили, потом мне звонили, такие: алло, Сереж, тебе племянница родила, ты кем хочешь быть? Я такой: я Оптимус Прайм. Вообще я не готов быть дедом, потому что, то есть, мне всего 30, то есть я еще хип-хоп. Я еще как бы я готов к паркуру еще в глубине души вообще. Я еще ТикТок залью, вы увидите. Такие аплодисменты, типа: да-да, дед, утешай себя. Накиньте на него уж какую-нибудь тряпку, чтобы он уснул. Реально, то есть у меня от деда, то есть только диагнозы пока, то есть. У меня есть дисконтная карта в аптеку. Черная пятница, когда на активированный уголь скидки. Я вообще раньше не думал, что 3 таблетки могут стоить 6 тысяч, и их никуда не надо прятать. Ну, в душе я не готов быть дедом. То ли дело моя жена, она готова быть бабкой. Там вообще, то есть у нее внутренний возраст 87 где-то, плюс-минус. То есть, что у нее столько шерстяных вещей, я не знаю, как ее еще током не убило. У нее есть 4 шляпы, прикиньте, то есть... И она их не носит, они просто в шкафу на 3-литровых банках вот так стоят в ряд, ждут своего пугала. Как-то идем по улице, она говорит: зима будет холодной. Я говорю: ты загуглила? Она говорит: нет, рябины на деревьях много. Она знает столько блюд из кабачка. У нас первый день рагу, на второй оладьи, на третий мы что-то запекаем, и на пятый из меня весь этот кабачок выходит. Говорит: давай что-нибудь из патиссона сделаем. Я говорю: я не вывезу такую форму, мне не надо этого. Как-то раз, прикиньте, проснулся утром, в воскресенье, часов в 9, она уже откуда-то пришла и вот так стоит в углу, смотрит на меня такая. И я вижу какой-то глаз шальной, что-то какой-то у нее номер театральный какой-то. Говорит: у меня для тебя сюрприз. Я принесла тебе зуб акулы, которая жила 40-50 миллионов лет назад. Я думаю: вы чего, твоей матери 8-ку дернули, что ли, или что? Что, ни кирки, ни лопаты с собой нету. Я боюсь, что я скоро буду жить с сумасшедшей бабкой. Что у сумасшедших бабок, у них нет дедов, они куда-то пропали в один момент. Они их как будто кошкам во дворе по частям скормили. И вот, несу Барсику мяско покушать. С ногтями, но ничего, проголодается, все съест. Я вообще впервые понял, что девчонки взрослеют быстрее парней, когда учился в 8-м классе. Когда мы бегали с пацанами по стройке, что-то играли в догоняшки, а у нас одноклассница родила. И вот у нас прятки, у нее схватки. Я вообще понял, что у девчонок, у них как будто, ну, типа, летоисчисление чуть по-другому, то есть, как у собак, 7 лет. У них как будто года в циклах измеряются. Потому что мы поначалу все в школу ходим с рюкзаками. Потом раз у них первый цикл, она что-то с женской сумкой пришла, на каблуках, накрашенная. Она даже учебники перестала носить, потому что я все поняла в этой жизни. У мальчиков единственная возможность догнать девочек в развитии, это когда у девочек задержка. Потому что она когда говорит: Вадим, у меня задержка, там Вадим в моменте и взрослеет, и стареет сразу. У него все, у него и жизнь, и голос ломается сразу, все в один момент. Вы понимаете, я GTA не пройду, миссия провалена. Я не понимаю только, почему девчонки взрослеют быстрее, но мужики все равно умирают раньше. Вы как будто бы взрослеете, все понимаете, но нам ничего не рассказываете. Вы только иногда подсказки даете, вы такие: Игорь, может, не надо? И Игорь такой: выпил и выпил, что я розетку никогда не подключал, что ли? Че ты начала-то? Вы перестаете подсказывать, только когда вам интересно, есть ли жизнь после смерти. Что вы все мужиками проверяете.

0: Вы такие: не могу понять, кефир пропал или нет, на, попробуй. А то там кто-то смотрит на меня уже. В коридоре кто-то шуршит, иди посмотри, а. Поэтому есть деды, которые всем видом показывают, такие: не, нафиг надо. Петровичу тоже говорили, что обесточили. Со мной не врагадит эта фигня. У меня на этом все. Спасибо, что послушали. Счастливо!
1: Слушай Камеди Радио. Смотри на ТНТ. Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Алина Проскура.
2: Мне кажется, что я специально не завожу семью, чтобы как можно дольше не ездить в Ашан. Для меня гипермаркеты — это лучшее противозачаточное. Я вижу, как закупаются бедолаги, семейные люди. Может, это вы? Как пираты на корабль затариваются. Что-то ящик молока, ляжка кабана. Оставайся жить здесь уже. Там всегда эта трагическая картина, когда среди шоколадок лежит бутылка пива. Думаешь, здесь какой-то очень хороший отец сделал сложный выбор в пользу сына своего, Антошки. Но есть и трогательные моменты. Я видела, как один отец фоткал всю свою семью на память в магазине под вывеской «Полуфабрикаты». Так мило, так трогательно. Сейчас я очень завидую детям, потому что они реально чувствуют, что их любят, что они нужны. Потому что я в детстве чувствовала, будто я в розыске. Ты едешь с родителями в машине, все в порядке, и они в какой-то момент такие: «Прячься, менты, тебя не должны видеть». Да, и часто слышу от парней, что у девушек завышенные требования насчет парней. Тем временем я была свидетелем одного свидания, где парень сказал своей девушке вместо слова «гарнир» слово «говнир». Она засмеялась.

0: и они начали сосаться. Я думаю, требования завышены по максимуму, полегче. Присмотрелась, а там перловка. Реально говорю. Не соврал вообще. У меня нет требований насчет парней. Я на себе сконцентрирована. Понимаете, о чем идет речь? Я считаю, что начать заняться спортом никогда не поздно. Я начну поздно. Что бесит, да. Бесит. Я всю жизнь была худой, для этого ничего не делала. А сейчас эта бесплатная подписка на метаболизм закончена. Надо что-то делать. Но бесит встречать людей из худой прошлой жизни. Потому что они расстраиваются сильнее, чем я, что я пополнела. Сразу дают советы. Говорят, попробуй заменить сладости на овощи. Видимо, немытые. Меня достают насчет семьи, и главный аргумент, говорит, ты умрешь в одиночестве. Как будто умереть, когда на тебя толпучка пялится. Это вообще супер. Типа, внуки, зацените, что могу. Этого. Каждый раз мне желают мужа, мужчину, защитника. Согласна, мужчины-защитники, но не ночью. Знаете, когда я иду поздно ночью с работы, и когда ко мне в пустой вагон метро заходит какой-нибудь мужчина, я не думаю о том, что фух, теперь я в безопасности. Ведь со мной он такой сильный, такой пьяный, странно на меня смотрящий, мой ангел-хранитель с расстегнутой ширинкой. Нет, я его полностью сканирую. Могу из-под тишка сфотографировать, отправить фото моей подруге. У нее уже целый альбом моих потенциальных убийц. Настолько, что он уже создал подборку фоток этих мужиков, наложил легкую джазовую музыку и подписал «Лучшие моменты сентября». Я думаю, да, кайфануло жестко. Было круто. Спасибо большое, вы были ко мне очень добры. Спасибо, спасибо.
1: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Катя Шкуро и Костя Бутусов. Итак, в московской квартире.
2: Свет, а что тут происходит?
3: Сереж, ты что, не видишь? Я вон вещи собираю.
2: А зачем? Хочешь их сдать в приют? Правильно. Пусть теперь бездомные в шмарском походят.
3: Сереж, вот сейчас вообще не смешно. Я сегодня уезжаю в другую страну.
2: В смысле?
3: Ну, я решила, что мне нужно развиваться.
2: Тут я с тобой согласен. Ну, я не знаю, можно же не в другую страну уезжать. Можно начать, например, с мелкой моторики. Пластилин, кубики, там, перестать путать заднюю и переднюю передачи, например.
3: Сережа, не смешно. Я уже все решила. Я уезжаю на ретрит.
2: На что?
3: Ну, ретрит, Сереж, это такая духовная практика для саморазвития. Сереж, ну, понимаешь, мне нужно все проработать.
2: Проработать? Свет, ты за свою жизнь ни дня не проработала, блин.
3: Сереж, ну я хочу стать осознанной.
2: Так, подожди. А это твое осознанное решение стать осознанной?
3: Да.
2: А как ты приняла осознанное решение, если ты еще не осознанная?
3: Ну хватит! Я просто разрешила себе любить себя.
2: Так, но это видео с тобой я помню.
3: Да я не об этом.
2: Чего ты вообще решила куда-то ехать?
3: Сереж, ты инсту вообще не смотришь? Сейчас все на ретрит.

0: Лид уехали.
1: Что, прям все?
0: Прям все.
1: Ну, вот Валерий Сюткин уехал, например?
0: Нет.
1: А Сергей Жуков?
0: Нет.
1: Странно, все уехали на ретрит, но кого бы я ни назвал, все здесь.
0: Ну, конечно, ты таких называешь.
1: Ну, давай я не таких назову. Митя Фомин уехал?
0: Серёж, я вообще не в этом смысле. Ну, как ты не понимаешь, что это сейчас очень модно? Все туда едут.
1: Кстати, а куда все едут, Света?
0: На Бали.
1: Ну, конечно, Бали. Бали – пристанище для всех недоразвитых,
0: что
1: конечно.
0: Что такое несешь, Сережа? Мы все решили.
1: Ну и кто с тобой поедет?
0: Я, Вероника, Кристина, Диана.
1: Короче, вся VIP-кабинка Мята Лаунж едет развиваться, да? И почему именно на Бали?
0: Ну, потому что Бали – это вообще другое. Это солнце, океан, девственные пляжи.
1: Света, вот скажи мне, пожалуйста, почему на девственные пляжи в основном рвутся далеко не девственные женщины, а?
0: Хватит, а?
1: Света, и кто придумал вот эту идею ехать?
0: Фотограф Тигран.
1: Чё, блин? С вами какой-то Тигран поедет?
0: Серёж! Мы его берем, потому что без фотосессии нам не поверят, что мы развиваемся.
1: О, то есть армянская пресса просто едет освещать мероприятие, да?
0: Ну, конечно. Тем более Олег сказал, что ему с четырьмя тёлками будет скучно.
1: Олег! Какой нахрен Олег, блин?
0: Сереженька, Олег тренер по йоге.
1: То есть вы еще какого-то тренера с собой берете, да?
0: Сереж, ты можешь вообще не переживать, он спит с Дианой. Ну, короче, на самом деле он встречается с Кристиной, а женат на Веронике, но это вообще не важно, потому что я уверена, что он поехал с нами ради Тиграна.
1: Ну, ни хрена себе. А тебя зачем взяли? Презервативы подносить, Свет. Короче, все, я поеду с вами, мне тоже нужно развиваться.
0: Сережа, ты что, тебе вообще туда нельзя? Ты же семерка.
1: Не понял.
0: Но ты 7, да? А родился 7 числа. По нумерологии привязан к дому. То есть 7 – это 7 я, понимаешь? А я 8, а я открыта ко всему новому. А Диана – это 10, она открыта к новым знакомствам. Кристина – это 22, гуси-лебеди. Она открыта к полету в теплые края. А Диана – это типичная 4, хотя до операции была типичной 1. А Тигран – это 7.
1: Во, Тигран тоже 7, блин.
0: Сережа вообще другая 7, он 7 в Сатурне. У него 7 – это осеменитель.
1: Так охренела, Света, блин! То есть я привязан к дому, а он привязан, отшлёпан. Или как вы там развиваться собираетесь, блин?
0: Серёж, успокойся, я понимаю, конечно, что с одной стороны это все выглядит так, как будто мы просто едем тусить. Но ты посмотри на это с другой стороны.
1: Света, это и с другой стороны выглядит так, что ты тусить едешь. Это со всех сторон выглядит так, что ты едешь тусить. Это, блин, с квадрокоптера выглядит так, что ты тусить едешь.
0: Серёж, ну как же ты не понимаешь, что я туда хочу? Мне вот здесь уже вообще ничего не откликается.
1: Света, ты задолбала меня уже, задолбала, не откликается ей. Зато мне смс-ками из банка, блин, откликается. Сколько стоит вот эта твоя поездка на Бали?
0: 700 тысяч.
1: Света, тебя на Бали. Тебя на Бали, Света, ты вернешься оттуда. Такой же тупорылый, только загорелый, блин. К дому я привязан по нумерологии. К дому я привязан по ипотечному кредиту, дрянь! Почему всякой фигней занимаешься, ты страдаю я, Света? Ты не готовишь еду, ты не спишь со мной, говоря языком психологии. У нас ни Блиновской, ни Лобковского, блин! Все, ты остаешься дома, понятно? Дома ты будешь сидеть, никуда ты не поедешь, все.
0: Ладно, я поняла, никаких больше психологов и ретритов. Ну ладно, рассказывай, как дела, как работа?
1: Да нормально. Сейчас вот в командировку собираюсь.
0: Куда?
1: В Дубай.
0: В Дубай?
1: Эскортницам буду рассказывать про недвижимость.
0: Блин, Сереж, ты такой молодец, ты так много работаешь, только стая вернулся, уже в Дубай летишь.
1: Я просто разрешил всем любить меня.
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио, а с нами еще и клюет.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Алексей Стахович, давайте встретим его громкими аплодисментами.
2: Я недавно прошел тест IQ. Кто-нибудь проходил этот тест? Похлопайте, если кто проходил. О, вы все здесь. И что, как, довольны результатом? Я, потому что прям нет. У меня результат очень низкий, всего две цифры. Следом прошла тест моя жена, у нее результат гораздо выше, три цифры. А три больше, чем две, даже я это знаю. У нее в результате было написано: «Ваш IQ аналогичен IQ Барака Обамы». У меня было написано: «Вашим IQ обладают люди, которые созданы для физического труда». Хотя я думаю, это... Барак Обама создан для физического труда. Все его родственники. Точно не я. Да, и дальше был вопрос, чего делать-то? Да? Повышать IQ? Или понижать? Зря говорят, тупым жить легче. А вы слышали какую-нибудь фразу, когда ты начинаешь спорить с человеком, тебе говорят: «Ты не спорь с ним. Он тупой». Специально даже тихо говорят, чтобы его не спугнуть. Когда ты вступаешь в этот жаркий спор, выстраиваешь цепочку своего логического рассуждения, все факты никак не противоречат друг другу, и тебе в ответ говорят: «И чё?» Хочу так же. Хочу на другую сторону. С тупых вообще спроса никакого нет. Бабки сейчас продают квартиры. Приходит суд и говорят: «Блин, я там затупила. Продала квартиру, мне же сейчас жить негде. Верните». В суде работают умные люди, и они говорят: «Конечно. Затупила. Семью выселяют». Семья говорит: «Подождите, а деньги? Деньги где?» Бабка говорит: «Ну, затупила. Отдала мошенникам». И все такие: «Видите, два раза затупила». Я уже хочу влететь в эту авантюру. Не продавать, да, ни в коем случае. Хочу купить квартиру.

у такой бабули, чтобы суд просто утонул в тупости. Что мы вдвоем сидели в суде, и судья говорит: квартиру вам не вернут, гражданин Стахович, бабка затупила.

Что за тупость вообще? И мне лень сделать вот так вот. Просто свайпни и все. И YouTube такие, он досмотрел до конца. Надо ему еще раз показать. Показывали его второй раз. И такой, да что за тупость? Зачем вы мне это вообще показываете? И опять лень сделать вот так. И такие, он опять досмотрел. Надо срочно еще показывать. Показывали мне третий раз. Я уже смотрю, такой, блин, ну прапорщик Шматко прикольный. Тип, конечно, здесь лайк уже. Сразу. У меня все диалоги с женой перевернулись, другой смысл теперь имеют. Потому что раньше, когда я не знал про свой IQ, она подходила к окну, когда оно открыто, и такая... Что за звук? Я просто сижу такой... Собаки лают. А это что за звук? Я такой... Птицы чирикают. Она просто проверяла, я вообще адекватно хожусь, нет? Она... шаги от того, чтобы меня спросить, Лёш, как птицы делают? Птицы делают чик-чирик. Мне жена как-то напомнила наш первый разговор с ней, я вообще его не помню, честно, не помню. То есть все с ее слов. Вот что у меня женщина спрашивает в первом нашем диалоге. Она мне говорит, какие у тебя цели в жизни? Прикинь, во множественном числе вопрос. Не цель. Я мог придумать эти цели, да, пообещать золотые горы, но я в ответ, какие цели в жизни, говорю, никакие. И у меня больше вопрос к ней. А как в этом никакие ты увидела свое светлое будущее? Представляю, что я прихожу устраиваться на работу в отдел кадров, такой, а что вообще... Какие перспективы в вашей конторе? Мне говорят, да никакие. Такой, понял, буду завтра в 9 утра. Надеюсь, премию вы тоже не платите. Но я думаю, что вот этот ответ «никакие» спровоцировал в ней все женское начало. Потому что как только она услышала «никакие», она сразу такая... Какой большой простор для творчества. У тебя нет целей? У меня есть цель. Да, они женщины. Мне, да, назначают цели, но... Да, имейте в виду, что если вы в отношениях, у вас есть мужчина, вы в браке или просто в отношениях, вы участвуете в золотой лихорадке, да? У вас кирка в руке. И не надо ей бездумно направо-налево вот так. Стоять, типа, шубу хочу, машину. Нет, просто аккуратно в одну сторону. Типа, Мальдивы там, шараш, вот так вот. Аккуратненько. Да, Бог придумал намеки. Да, что такое намек? Это когда я сижу и такой, как я круто придумал. Вот это был правильный намек. Мне нравится, когда женщина прикладывает свои мысли в голову мужчинам без палек. Она такая... Ты уже такой... Как это происходит? И мы сидим за столом, я сижу, пью чай. Никого не трогаю вообще. Просто сижу, молча хлюпаю чай. Рядом сидит жена, и в какой-то момент такая... Вот бы на море. Просто куда-то в пустоту, говорит. То есть это не обращение ко мне. Просто типа... Я такой, что с тобой происходит? Зачем вообще желание вслух говорить? Да, я тоже что-то хочу. Но у меня желания, правда, такие простые. Типа, хочу чай. Сижу, пью чай. И все, ноль обсуждений. Мы ничего не обсудили. Ничего. Через неделю опять мы сидим, я сижу с чаем. И она опять как-то на меня такая... Море там, тепло там. Я уже сижу такой... Да, море, это море тело. И все. И еще через неделю мы сидим, и она мне уже говорит, а помнишь, ты хотел на море? Я такой, да, помню. Уже сижу на пляже с чаем такой. Как я охренительно придумал привести нас на море. У меня это все, но это большое спасибо.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, наша королева Белла. Рассказываю. Меня тут отметили на фотографии, еще так мило подписали. Встретили сегодня Беллу, такая она классная в жизни, а на фотографии не я. Прикиньте, просто какая-то рандомная африканка стоит с людьми и обнимается. Мне так неприятно, я просто не чувствую себя селебой, а тут еще забирают то немногое, что у меня есть. Вообще уверена, она сейчас где-то сидит на бесплатном шугаринге, говорит, да фоткайте, фоткайте, отмечайте. А так, у моего младшего брата был день рождения. Мы отмечали с семьей и его друзьями. И в какой-то момент стали играть в Alias. Я была с его подругой в команде. Она объясняет. Она говорит, словосочетание, второе слово, что внутри бублика? Я говорю, дырка, дыра. Она говорит, первое слово, и вот так вот на меня показывает. Черная дыра, я правильно понимаю? Я правильно понимаю. И мы выиграли в эту же секунду, клянусь. Я очень быстро это все угадала. Я вообще про себя поняла, что я больше азартная, чем толерантная. Да, все ради победы, если честно. Я вообще рада, что это слово не мне попалось, потому что я бы и не так показала. Да, за что мне нравится расизм, так это... Да,

0: Ну, это очень гибкая конструкция. То есть, если бы так сказал соперник из другой команды, то это минус балл тут же, это уходи. Но когда это говорит человек из твоей команды, ты думаешь, ну, это креативный подход, если честно. Я такой человек, я ради победы, я ради команды. Я готова закрыть глаза на некоторые вещи. То есть, ты показывай на меня слово «черное», я на тебя слово «шуха». Да. «Черная шуха» мы еще за раз угадаем. Вот. Правда, в жизни есть моменты, когда ты закрываешь глаза на любые предрассудки. Я, например, когда слышу, может, эту черную в бизнес-класс пересадим, я не думаю, что это расизм. А, я думаю, все, кто в меня не верил, пристегните ремни, мы взлетаем. Я вот так вот думаю. Да, я была на дне рождения, там был таролог, я решила сходить. Я не прям во все это верю, все-таки училась до 11-го. Да. Да. Короче, таролог сказала, что мой мужчина встретит меня до конца этого года. Я не знаю, насколько я могу ей доверять, потому что еще она сказала, что если я не буду работать, у меня не будет денег. Да, таролог сказала, что мой мужчина меня встретит. Я, если честно, сейчас на всех смотрю, я думаю, это ты, это не ты. Ко мне в пятерочке мужчина подошел, я думаю, нет, ну только не ты, только не здесь, если честно. Я думаю, а я как буду детям рассказывать? Типа, а что у нас такая связь-то крепкая завязалась? Из-за скрипышей, да? Но до конца года ждать не кайф, потому что я искренне переживаю, что в декабре какому-то курьеру очень жестко перепадет. Потому что он будет выходить из моей квартиры и такой, ого, такие чаевые мне еще не оставляли, да? Я же просто копил на MacBook. Да, я сейчас жестко смотрю по сторонам, настолько, что у меня завязался флирт с сотрудником пункта выдачи Wildberries, потому что я та еще дикая ягодка, мы... Да, да. Но, если честно, он как-то не проявляется, я уже шторку не до конца завешиваю, да? Выхожу, говорю, смотрите, как мне. А он, женщина, у нас трусы мерить нельзя. Вот это. Я его тут приревновала какой-то женщине. Я говорю, да вы еще пососитесь тут. В смысле, спасибо за покупку, да? Ну, правда, наши отношения не прямо развиваются. Он только и делает, что говорит, спасибо, приходите еще. Я бы и рада, у меня уже денег больше нет, если честно. Я думаю, а что мы все у тебя, да у тебя? Приходи ко мне, у меня тоже товары на полочках залежались. У меня все, спасибо, вы кайф.
1: Слушай все сезоны, то только на comedyradio.ru.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
2: Мы готовы удивляться.
1: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
2: Хочется на ТНТ.
3: На ТНТ.
4: На ТНТ.
1: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Сегодня в 9 вечера на ТНТ. 16+.
0: Азбука Камеди Радио. Буква Т. Тимур Джанкёзов.
5: Если вдруг вы нашли того парня, никогда ему не жалуйтесь на бывшего сумасшедшего своего. Когда вы такие: «Мой бывший бандит, его все боялись, а ты такой хороший».
0: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Веселый, тонкий, любящий.
2: Павел Воля!
3: Ура!
4: Я это выступление хотел бы начать с извинений. Хочу извиниться перед всеми жителями Сочи, Адлера и Красной Поляны от лица всех отдыхающих. Впереди еще несколько дней фестиваля Comedy Club. Я пока ничего не натворил, но я себя знаю. Я что-то вытворю, что-то случится. Каждый что-то вытворит здесь по-любому. Просто вы, местные сочинцы, вы нас, приезжих, видите не такими, какие мы есть на самом деле. Я про себя скажу, вы знаете все меня. Я Павел Воля, да? Серьезный уже взрослый мужик, отец телеведущий, там двое детей у меня, резидент Камеди. Но как только я пересекаю границу Краснодарского края, во мне просыпается это курортное животное. Серьезно, это, знаете, какое-то внутри вот сидит это альтер-эго, какой-то адлер-эго, вот это вот. И это касается любого туриста в Сочи. Дома он весь год следит за здоровьем, он рано ложится спать. А здесь его тошнит барабулей на набережной, просто бла-бла-бла. Половина живые в море уплывают обратно. Дома он говорит: ребята, давайте оставаться людьми, давайте оставаться людьми. А на отдыхе обмазал соски сахарной ватой, говорит: вот десертик не желаете, пожалуйста. Подходит к каждому. И мы все такие. Я такой же, как и все. Но не могу себя контролировать. Не могу. Павел Воля где-то там в Москве остался. В Сочи прилетел. Пошок, ё-моё, блин. Другой кто-то. Я в Москве, знаете, как завтракаю обычно? Вареное яичко, просто там бутербродик, ну какой-то. Но я приезжаю здесь, в сочинский отель, и мне башню срывает. Я просто как дебил. Я каждое утро, вам клянусь, на завтраке 10 килограмм еды какой-то впихиваю в себя. Это не завтрак, это не кушать, это не есть, это насиловать кишки, хоть ЖКТ. Я не знаю, что со мной происходит, честное слово. Просто наваливаю этой хапки. В Москве, если кто-то меня разбудит раньше 9 утра, он будет убит. А здесь я в 6:30, как штык уже там. Четвертый таз сосисок, блин, уже с опухшим глазом накладываю, чтобы никому не достались. Я ради съемок, я не просыпаюсь за деньги так рано, как здесь, блин, за круассан. А знаете, почему я встаю в 6:30 утра? Потому что я вас всех знаю. Вы все сожрете раньше меня, придете. В 5:25 там уже будете стоять. Отели, если вы меня слышите, вы можете сделать завтрак в любое время вообще. В любое. Можете сказать: завтрак в 3 часа ночи на вершине скалы. Надо плыть по водопаду вверх, вот так вот, блин. Я первый буду там стоять в 2:50. Буду вас гарпуном фигачить, чтобы не забрались туда. Серьезно, я вам клянусь. Потому что вас много, а нутеллы мало. Что с нами на отдыхе происходит? Почему мы в дебилов превращаемся? Вспомните, как тарелки выглядят на завтраках. У каждого там месиво просто в этой тарелке. Мармелад душит курицу, черемша там в гулеше. Спаси! Я думаю, как-то так утка с черносливом появилась. Просто кто-то захотел чернослив, а пустое место на тарелке только в утке. Ну давай ее туда. И когда Пашок это все съел, что он идет делать дальше? Отдыхать, загорать, спать, нихрена. На второй круг, блин, пошел опять накладывать, потому что креветки! Он же их не видел никогда, этот Пашок, креветки. Слушайте, как мы еще дома говорим, да? В день надо пить 3 литра воды, а на отдыхе мы помним, надо пить. И все, и следуем этому правилу до конца денег, здоровья, до конца просто. Воду пьем только на обратном пути или на ресепшене из вазы. Вот эта женщина, блин, цветы, подержись, пожалуйста. И когда мы пересекаем границу Сочи, ну не остается никаких норм приличия. Ну вот в Москве я не могу представить, ни разу такого не было, чтобы на Тверской меня Лейсан полотенцем закрыл и говорит: да снимай трусы уже, блин, никто не видит. Да давай, что там смотреть уже, давай. Кому ты нужен? Не может человек по Патрикам идти в Москве и увидел такой: о, пруд. Зашел в него по пояс и стоит, типа, никто не понимает, что он там. Ну не было ни разу в жизни, чтобы кто-нибудь в своем городе захотел у таксиста купить бухло. Купил у него, выпил с ним, снял у него комнату и привез жену с детьми на 2 недели туда. Ну не бывает такого. Только здесь это. На отдыхе худшие качества проявляются. Худшие. Вот, ну я не знаю, вы вот в очках сидите, культурный, на какой-то работе серьезной работаете. Но вот можете представить, что вот вечером вы едете в Москве на своей машине или из какого вы города, едете домой, добираетесь, и у вас непреодолимое желание вот прямо сейчас втащить по силомеру. И ты выходишь, и по этой груши, на! И уже после этого счастливый к жене, довольный, со сломанной рукой, блин, в окне уже добираешься. А тут это нормально. Как мы у себя дома там все, мы брезгливые, мы все, у нас там чистюли, салфеточки разложены везде. Локтем в лифте аккуратно свой этаж, потому что кнопки грязные, непонятно, кто там был. На отдыхе никакой брезгливости. Ты на рынке все пробуешь у любого мужика с руки. Он просто тебе дает, у него под ногтями столько глины, если ее достать, можно кувшин слепить целый. И он тебе это вот дает черными руками, вот черными руками. И ты пробуешь, говоришь, какая клубника, пальчики оближешь у всех армян, пока тут до вечера будешь ходить. У всех раздвоение личности. Во всех живет два человека. Один это вот тот, который живет в своем городе, приличный отморозок, который к вам приезжает на отдых. Я отец, я своих детей люблю капец как. Я в Москве за ними слежу. Вот это вот все, ты поел, все, давай шнурки завяжи, шарф, на улице ветер, нет. Но как только я сюда на море приезжаю, я в первый день беру Роберта за трусы и волосы и кидаю в Турцию, блин, просто. Не умеешь плавать, решай, твои проблемы, давай, все. Он еще там барахтается, папа, папа, а ты на берег выходишь и говоришь, докажи, ё-моё. Ну, если у ребенка в воде будет выбор, отец или акула, он выберет акулу, она трезвая хотя бы. У меня случай из детства, из моего. Мы были в Сочи первый раз, ну, мне 8 лет, наверное, 7 было. И с родителями поехали в море на катере кататься. И сзади катера, знаете, висел такой длинный канат в воде. И я смотрю на глаза отца, у него в глазах какой-то огонек. Я через секунду уже...

0: На этом канате, за катером, за этим. Я так, кстати, научился плавать со скоростью 8 узлов сразу. А вы видели бы моего отца? Он на меня смотрел такой счастливый, довольный. Я думаю, он думал, блин, если на него еще тунец клюнет. Я самый счастливый человек в мире. Я в Москве для детей, ну, я авторитетный отец, я пример для подражания. Ну, а как вот после отдыха объяснить слушайся отца? Как ему слушаться человека, который сутки проходил с двумя живыми раками на сосках и орал, я ракомакрофон? Как слушаться человека, который, когда сын уснул на пляже, я пошел ему и кремом от загара написал на спине лох. Чтобы он загорел, а у него лох белым там осталось. Ай, не надо возмущаться, у тебя папа юморист, 20 лет, я юморист. А ты знаешь кто? А ты лох, у тебя на спине написано. А? И этот курортный дурак, ну да, ребят, узнаем себя, конечно. Девочки, вы-то что смеете? Вы как меняетесь на отдыхе. А одинокая женщина на отдыхе – это самое бесстрашное, незакомплексованное существо на планете. Комплексы я оставила дома, с собой взяла все леопардовое, блин. А, армяне, вы что думаете? Вы тут хищники? Вы жертвы, ё-моё! Вы! Прячьтесь! Хищница Тамара пересекла границу Мацесты. Опасно! Это она там у себя в Твери работает в поликлинике, а тут она санитар Сочи. Она очень настойчивая, потому что, во-первых, в ней 3 литра настойки. А во-вторых, потому что следующее брачное окошко откроется только на новогоднем корпоративе. А там еще с бухгалтерией надо посостязаться. Это у себя в городе она там привереда такая. Ну, блин, подстригись, побрись, помойся. А тут нет таких запросов. А должны быть такие запросы, девочки. Потому что знаешь, где он мылся в Сочи последний раз? В Сочи он последний раз мылся в Тамбове. Дома у себя, до отъезда. Ну, давайте признаемся. Ну, только в Сочи я видел самые яркие женские драки. Я видел, как одна девушка била свою соперницу сумкой по лицу из-за очереди на банан. Она ее бьет, а у той на щеках просто, блин, Майкл Корс. Майкл Корс от сумки отпечатывается. Слушайте, в общем, Сочи нас меняет абсолютно всех. Кем бы ты ни был, работница МФЦ, директором банка, таксист, повар. Хорошего отдыха всем. До свидания, ребята. Давайте.
1: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Константин Бутаков!
2: Ну, слушайте, недавно слушал, как очень молодая девочка, лет 20, она рассуждала, какой мужчина ей нужен. А ей прям нужен был именно мужчина. Она такая: я все, я уже задолбалась, я завязала со сверстниками, это все не то, мне нужен мужчина. Мне нужен, чтобы он был прям очень-очень взрослый. Я бы даже сказала, пожилой. Я бы даже сказала, старик, лет 37. Я смотрю, ну, и думаю, интересно, как мне сейчас тебе рассказать, что мне в этом году уже 49, и по твоему летоисчислению я года 3 как мертв. Да и какие у вас вообще будут в целом с этим человеком, насколько разные взгляды на жизнь? Потому что в 20 лет ты можешь сделать татуировку своим именем на руке, ей достаточно. Она счастлива, просто татуировка на руке. Все, этого хватает. Мы с женой ровесники. Если я сейчас сделаю татуировку с именем моей 49-летней жены на руке, она скажет: ну и телефон мой рядом набей. Что в больнице знали, кому звонить, когда ты с ума сойдешь окончательно. Татуировку он сделал, дурак старый. Я и так сейчас просто завидую молодежи. Понимаете, я просто завидую их умению веселиться на ровном месте. Потому что у меня как будто все веселье, все из жизни потихоньку забирают. Вот я любил заниматься спортом, вот тебе больные суставы. Любил бороться, вот тебе межпозвоночная грыжа. Любил путешествовать, просто вот тебе. Мне сейчас для того, чтобы веселиться, нужны другие люди. Я на них смотрю, говорю: мы веселимся? Они говорят: мы веселимся. Я говорю: мне весело? Они говорят: тебе вообще... Ты прекрасно проводишь время, поверь нам. Потому что как я веселюсь, когда я один? Я просто покупаю мороженое в среду. И все. Иду такой: ничего себе, я гангстер, да? Купил сладкое не в воскресенье. Что творю вообще? У меня сейчас все веселье со словом «пожрать» осталось связано. Мне кажется, я наркотики никогда в жизни не куплю, просто потому что их ни одна служба доставки не доставляет. За этими вашими закладками надо же куда-то идти, правильно? Копать. А я боюсь, что если я в 49 начну копать, то я уже не остановлюсь. Я сначала все закладки выкопал, в эти лунки гортензии посадил. Этого лебедя из покрышки начал вырезать зачем-то. Просто не знаю уже, что мне делать. Не, я завидую молодежи, знаете, у меня еще дети практически, уже сейчас взрослая молодежь. У меня сыну 25, дочке 20. И знаете, когда у вас взрослые дети и маленькие дети, это диаметрально разные противоположные как бы поводы для гордости. Когда у вас маленькие дети, вы гордитесь, что они что-то сделали. Ну, когда у вас 7-летний ребенок, это Варенька. Варенька ходит на английский, Варенька ходит на тэквондо, Варенька ходит на флейту, Варенька уже насмерть задолбалась, а только понедельник. Когда у вас 20-летний ребенок, ты гордишься тем, что они не сделали. Ты такой: это Варенька, вы, Вареньке 20 лет, ни одного аборта, представляете? Варенька не наркоманка, не алкоголичка, а самое главное, не таролог. Не, ничего себе, да? Неплохая девочка получилась. Где-то после 40 еще с ужасом узнал, что волосы у меня еще и в носу есть. Причем ты никогда сам об этом не узнаешь, тебе все время говорит кто-то. Я начал гуглить, зачем человеку нужны волосы в носу, и оказывается, волосы в носу нужны нам для защиты. Вы это знали? Для защиты. Куда нахрен вы наружу вылазите? С ней защита, атакуем! Начал гуглить, что с возрастом становится лучше. Ну, должно же что-то становиться лучше. И нашел статью, где было написано, что с возрастом лучше должно становиться чувство стиля в одежде. Я такой: ну, наверное, должно, но не становится. У меня просто расширяется география того, куда я могу дойти в том, что я сам раньше называл «в домашнем». Я раньше выходил мусор выбрасывать на 2 минуты, и то стеснялся. Сейчас я такой: ну, до пятерочки же всего 10 минут. Нахрен одевать трусы, правильно? Майка достаточно длинная. А пятна кетчупа на ней только лишний раз отвлекают внимание. О, у меня все для вас, ребят. Спасибо огромное.
0: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Еще вчера она снималась в «Ангелы Чарли», а уже сегодня будет забывать слова в женском стендапе. Встречайте, Сауля Юсупова!
2: Так что, я недавно сделала себе операцию по увеличению глаз, и я в шоке, я все равно азиатка. Ну, я еще за эту операцию 150 тысяч отдала. Я когда узнала, сколько это стоит, они еще тогда чуть-чуть увеличились. Нет, я очень довольна результатом. Единственное, ну, потому что я мечтала об этом с 15 лет, когда стрелки в первый раз нарисовала, их никто не увидел. Нет, я очень сильно переживала из-за этой операции, я даже посоветовалась с мужем, и я очень сильно боялась, что он мне запретит. Ну, я даже отрепетировала, как я ему говорю, мое тело, мое дело. Я ему позвонила, я говорю, я хочу сделать операцию по увеличению глаз, а он говорит, делай. Я думаю, ах ты а где вот это, я тебя и такую люблю, мозги себе сделаю, а как же наша ролевая игра Mortal Kombat, где я Саб-Зиро делаю фаталити. Да, у меня есть муж, мы летом поженились, и я заметила, что после свадьбы мы ни разу с ним не ругались, хотя до этого у нас постоянно были какие-то ссоры. И я подумала, вау, брак творит чудеса. Пошла к психологу, она говорит, это не брак, ты просто устала. Прикиньте, я думала, я повзрослела, у меня просто нет сил поорать. Я теперь понимаю, почему на ток-шоу все так громко кричат. Конечно, они там безработных всех собрали. Я думаю, позовите этого, который на шестидневке работает. Пусть он скажет, ну можно я разуюсь? Я вот раньше всегда думала, что когда пары ссорятся, виноваты всегда оба. А сейчас я поняла, что виновата только женщина. Потому что у меня нет сил ругаться, мы и не ругаемся. Реально, он за это время ни разу не предъявил мне претензию. Он не будил меня в 3 часа ночи со словами «Сауля, ты будешь любить меня, если у меня будет большая жопа?» Я такая «Дурачок, она у тебя уже огромная!» Я поэтому одной ногой на полу сплю. Ну, мне нравится, что мы сейчас не ругаемся с ним, потому что я в ссорах никогда не выигрываю. Ну, я знаю почему. Я когда работала санитаркой в реанимации, я очень часто у дедов спрашивала, о чем они жалеют перед смертью. Ну, меня поэтому и уволили. И все деды

0: мне говорили, что больше всего они в этой жизни жалеют, что они тратили время на ссоры и обиды, и только один дед сказал: «Не покупай москвич!» Ну, и это не были его последние слова. И вообще в этот момент ему клизму делала. Возможно, это вообще было его стоп-слово. Смотрите, мне очень нравится семейная жизнь. Единственное, меня сильно смущает тот момент, что мы теперь семья, и мы должны советоваться по любому поводу с ним. Потому что это так странно выглядит. Я недавно ему позвонила, говорю: я хочу сделать виниры себе на свои же деньги. Можно? Ну, было бы странно, если бы он сказал нет. Никаких ровных зубов в нашей семье. Мы в Москве еще должны зацепиться. А я не хочу принимать решения никакие без его согласия, потому что я решила, что он главный в нашей семье. Ну, во-первых, потому что я не хочу быть главной. Ну, во-первых, он редактирует все мои шутки, да? Во-вторых, ну, я думаю, пусть это он бьет кулаком по столу и говорит: я так сказал. Я хочу быть вот этой женщиной, которая чуть-чуть подождала и говорит: а я говорила! Я предупреждала, что стена несущая. Теперь стой, подпирай потолок. Ну, просто женщины, давайте честно. Для вас же эта фраза: я говорила, я предупреждала, она же как оргазм. Ну, видели женщину, которая ее говорит? Она же стоит, у нее глаза закатаны, на лице улыбка, она руки на боках держит, потому что в ногах судороги. Ну, я вообще поняла, что в отношениях есть две фразы, которые доводят до скандала. Это: а я говорила, я предупреждал, и да если бы не я. Ну, причем две фразы принадлежат только женщинам, потому что мужики не всегда знают, как правильно их использовать. Мне муж как-то сказал: да если бы не я, сидела бы в своем Челябинске. Я думаю, ты дурак, мы в Москве познакомились. Или ты что думаешь, я сюда приехала, потому что мне тебя нагадали? Типа: Саулей, езжай, тебя ждет толстый азиат, который не умеет стирать. Он стоит у стиральной машины, говорит: хлопок. А поэтому на носках дырки. У нас как в семье было? Смотрите, главный был всегда папа, а кто сегодня папа, решала мама. Мне кажется, что во всех семьях так все решает женщина, потому что только она знает, где лежат его паспорт и трусы. Ну, как может быть главным в семье тот, кто стоит с голой писькой и не знает, где он прописан? Я думаю, возможно, вот эти мужики, которые в парке в плаще на голое тело ходят, он не пугает, он потерялся. Он стоит, говорит: не узнаете? А то я в магазин вышел, стемнело. У меня на этом все. Всем большое спасибо.
1: Камеди Радио. Камеди Радио. Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Денис Карибидис, Андрей Скороход и Гарик Харламов.
2: И вновь капитал шоу «Поле чудес». Специальный выпуск из солнечной Абхазии. Итак, первый игрок – Тимур Швашбаш. Гагик Шмашба.
3: И Хасик Дружба. Вот
2: все наши игроки. Ну что ж, крутите, пожалуйста, барабан, Тимур. Ага.
4: Дорогой Леонид Аккордеонович, здравствуйте!
2: Здравствуйте!
4: Мы рады приветствовать вас на нашей солнечной земле, в нашей невероятной республике.
2: О-о-о.
4: Но я, пользуясь случаем, хотел бы вам подарить небольшой подарок, если вы позволите, конечно.
2: Подарочки я люблю.
4: Я хотел бы попросить принести в студию подарок, который приготовила моя жена. Этот сыр, пожалуйста, для вас. Это уникальный сыр. Моя жена ночью приходит в коровник, когда коровы спят, одевает костюм ниндзя, чтоб коровы не проснулись, подползает под коровы и мизинцами выдавливает молоко. И вот этот невероятный музыкальный сыр специально для вас, пожалуйста. Это уникальный сыр, уникальный. Таких сыров всего два. Один у вас, а второй тоже у вас. Пожалуйста, дайте второй сыр тоже. Обязательно только у вас. Все, в нашей республике.
2: Второй сыр.
4: Обязательно надо попробовать.
2: Попробуем.
4: Попробуй с пальчиками, попробуйте.
2: Вкусный, как мед, как мед.
4: Мед! Правильно, мой третий подарок, мед, пожалуйста, принесите в студию. Это не просто мед, этот мед. Мой дедушка на даче Сталина, когда работал, пчелы пришли, говорят, это тебе мед, Сталину не говори. Это для тебя мед. В общем, потом пчел поймали, отвезли на Лубянку, всех расстреляли, всех.
2: А дедушка как?
4: Дедушка, все нормально, пчелы все взяли на себя. Но это не имеет такое значение. Я хочу от дяди Алика, он лично просил, он с сыном 12 лет делали золотое изделие, они ювелиры. Они делали 12 лет вот эту цепочку для вас. Они ослепли. Ребенок не видит вообще. Зато у вас есть золотая цепочка. Пожалуйста. Это для вас, Леонид Аккордеонович. Пожалуйста.
2: Ой-ой-ой.
4: Конечно, я не могу обойти стороной дорогую бабушку Марину. Бабушка Марина передала этот подарок своей дочке, моей маме. Моя мама передала своей дочке, моей сестре. Моя сестра передает вам свадебное платье. Пожалуйста. Конечно же, какая свадьба вам подходит? Какая свадьба без Калашникова, пожалуйста? Это не простой Калашников. Весь Саул скидывался золотыми зубами, чтобы сделать вам вот этот Калашников.
2: Ну что ж, спасибо за подарки.
4: Ну, конечно.
2: Ну и теперь букву.
4: Бурку.
2: Букву.
4: Бурку, правильно, бурку принесите тоже. Это невероятная бурка, она ценный мех. Все овечки собрались в Абхазии, пришли, говорят, вот этот самый ценный мех. Возьми, сделай Януковичу. Она уникальна, она пуля непростреляемая, смотрите.
2: Не надо.
4: Да что я говорю, можно более серьезный калибр. Дайте,
2: не,
4: если...
2: Так не надо, я верю, я верю. Букву, скажите букву.
4: Я не могу обойти стороной дедушку Хасика. Он мудрейший человек, он прошел всю войну. И в подарок для вас он отдает самое ценное, что у него есть. Два пленных немца, пожалуйста, для вас. От тети Марины и от дедушки Хасика хочу специально для вас сделать невероятный подарок.
2: Букву скажи.
4: Они пошли, сдали кровь на вырученные деньги, купили для вас Range Rover Sport.
2: Что?
4: Автомобиль! Для вас, пожалуйста. Воздух наш, абхазский. Уезжающий воздух собран в горах, у нас в горах собран.
2: Букву.
4: Все собрали здесь, он на 40 лет моложе станете. Подышите, а ну. Я так.
5: Ну и, конечно, следующий подарок для вас. Песня Майкла Джексона про Сухуми. Just a little bit now, just a little.
6: Букву, букву, скажите букву.
4: Конечно, буква, естественно, буква. И какой же праздник, естественно, без главного подарка, тетя Махвала, мать-героиня. Мать-героиня, у нее 12 детей. Одного ребенка она дарит вам специально для вас. Этот ребенок вам. Пожалуйста, Леонид Аккордеонович, все для вас. Вино принесите нам, какой праздник без вина.
2: Как зовут ребенка?
4: Вы назвали его в честь вашей передачи, Сектор Приз его зовут.
2: Красивое имя.
4: Для девочки не очень. Это такое старое вино, что оно даже не абхазское. Букву. Оно мезозойское.
3: Букву скажите.
4: Его динозавры давили еще, представляете? Это букву. Невероятное вино вообще.
3: Букву скажите.
4: Я хотел, пользуясь случаем, я бы хотел
3: просто
4: сказать.
3: Просто букву и все.
4: Маленький тост.
3: Любую букву.
4: Позволение. Мы находимся здесь, у нас. Я бы хотел в первую очередь сказать за ваше здоровье.
3: Букву скажите.
4: Ваше здоровье. За здоровье ваших родителей.
3: Просто букву и все.
4: За детей, чтобы Бог Всевышний всегда преследовал ваших детей.
3: Любую букву.
4: Когда ты поднял ногу, поставил, и Бог там тоже. Дети пошли на баскетбол, он с ними пошел на баскетбол.
3: Буковку просто
4: привел
3: букву.
4: Обратно домой. Чтобы Всевышний всегда берегал вас квадратно, кругло. Как хотите, чтобы всегда с вами была успех.
3: Просто букву еще.
4: Удача и...
3: Буква.
4: И счастье вам. Давайте, за детей.
3: Давайте букву.
4: За детей, давайте. Все, аплодисменты.
1: Итак,
3: буква.
4: Буква, значит, буква Е.
1: Нет такой буквы в этом слове. Переход хода. Итак, в игру вступает Гагик Шужва.
7: У меня нет подарков. Зато я хочу назвать слово целиком.
1: Итак, слово...
4: Тормозия! Вы где, оборзели, что ли, вообще, что ли? Это нормальная, цивилизованная, коррумпированная передача. А подарки подари, потом отгадывай. Ты что это устроил здесь?
7: Я все равно назову слово.
3: Куда он ушел?
4: Отпросился.
3: Куда?
4: Травматологию.
3: Ну что ж,

0: Пароход переходит к... Хасику дружба! Пожалуйста, крутите барабан!
1: Куда он пошел?
2: Это брат мой пойдет в машине, посидит. Подождет.
1: Ладно, я упрощу задание.
0: Так как мы находимся в Абхазии, можно сказать слово на абхазском. Итак, говорите слово. Правильно, офтальмолог! Мы поздравляем нашего победителя!
2: Поехали,
0: вы выигрываете кофемолку фирмы «Физус».
3: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Мы никого не хотим обидеть. И ты, пухляш в брекетах, думаю, с нами согласен.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: На сцене Миша Лавров!
2: Так, всем привет, меня Миша зовут, мне 33 года, у меня сейчас переходный возраст мальчика, тяжелый. У меня интересный период, потому что мне 33, у меня нет прав, а когда за 30 у тебя нет прав и нет автомобиля, тебя выбирает сам странный транспорт. Я так боюсь, что меня выберет моноколесо. Я думаю, как вот мужчины осознанно пришли к моноколесу? Как можно было это сделать? Что кто-то дома увидел робот-пылесос и такой, а если его боком поставить? И на нем наработку. Вообще, я сейчас пытаюсь учиться произносить где-то, что, когда мне что-то не нравится. Для меня вот вообще люди, которые пишут плохие комментарии, это мои кумиры, которые со своего аккаунта пишут. Я завидую им, я никогда не напишу. Лайкнуть могу. Я считаю, ничего плохого нет в лайке на плохой комментарий вообще. Лайк на плохой комментарий – это как в магазине после того, кто говорит «Откройте вторую кассу, уроды!» и сзади сказать «Да-да-да». Послушайте, человечка. Я вообще уже жду, когда я дедом стану, чтобы все прямо людям в лицо говорить уже. Я недавно видел, как дед ругался с бабками, и это лучший день был его в жизни на улице. Он такой счастливый был, он просто стоит и говорит, да вы несете фигню. Они начинают втроем с ним ругаться, он говорит, да говорите, что хотите, я все равно не слышу. А среди вас есть люди, которые могут спокойно в заведении сказать официанту, мне невкусно? Похлопать. Ну, прям весь зал собрался.

вы, я хочу к вам всем на курсы вообще. Вы, наверное, можете и в парикмахерской сказать, челку вернул обратно. Я вот не смог. А хотел каре. У меня еще в жизни...

0: Понял, что в нем есть свои плюсы. Плюс тихого голоса в том, что у тебя есть время переговорить фигню. Супер работает, особенно в отношениях, вообще помогает. Когда ты стоишь и говоришь, ты в этом пойдешь? Она говорит, что ты сказал? Такой, тебе так идет. Если что, это вообще совет мужчинам. Если женщина в отношениях говорит, что я не расслышала, она все расслышала, она дает тебе право исправить ответ. Надо быть дураком, чтобы то же самое громче еще сказать. Типа, я тебе говорю, жопа у тебя толстая. Вот такая. Или ты еще и в уши долбишься. Я раньше был этим человеком, который во время флирта пытается грубее сделать голос. Знаете, попадались на такой девушке, когда вроде нормально общаешься с парнем, спокойно, а потом тебе приходит голосовое, где там, малышка моя хорошая, чем ты занимаешься? Я думаю, на что мы вообще рассчитываем? Она же все знает. Я думаю, как ты к этому голосу приходишь? Ну, вряд ли же ты с другом советуешься, типа, алло, Вить, Вить, привет, послушай, как я... Слушай, Серега, это чистый секс вообще, Вить, спасибо тебе. А потом приходишь на свидание, там Микки Маус, счет пополам! У меня еще есть сейчас отношения, у меня девушка сильно громче меня, у нее прям громкий голос, а я тихий. Я вообще никогда не думал, что я попаду в стереотипные отношения с мужской и женской. Что я это вот этот тип, который сбоку сидит, такой, бе-бе-бе, Наташа права. Я вообще, мы когда на каких-то праздниках тост говорим, это выглядит, как будто мы группа Иванушки Интернешнл, где я на бэк-вокале. Что она выходит такая, счастье, здоровье. Я такой, счастье, это когда маленькие дети бегают по дому. Я вообще, да, не так давно в отношениях, но меня поражает, как вы умеете мужчин сильно в них затягивать, вообще делать их сразу серьезными. Что ты вроде только начал, а уже без юристов не выйдешь из них. Вы как-то это все умеете ловко делать, ну, так незаметно, что ты там что-то свитер похвалила, там что-то над шуточкой посмеялась, там сисечку скинула, и все, ты уже склейка, ты уже в доме ее матери телек вешаешь. Уже не понимаешь, уже сам говоришь, тещенька, принимай! Мне очень нравится, на самом деле, что у нас уже такие отношения сразу. Они как-то уже, да, уже спокойные какие-то. У нас еще остался флирт, но он у нас уже как будто больше по делу. Это больше какой-то конструктив. Что если я к ней подхожу и говорю, а у кого сегодня буря в трусиках? Она мне говорит, тебе тоже этот тунец не пошел, да? Больше роллы в ларьке не берем. Я вообще понял, что я для нее сильно несерьезный. Это недавно осознал. Я остался дома у девушки и спросил, как работает ее стиральная машина, потому что у нее другая стиральная машина. Но я вам сейчас прочитаю инструкцию, которую она прислала. Это вот слово в слово сообщение от нее серьезное, без прикола. Она говорит, смотри, значит, там слева круглая большая крутилка, круглая маленькая кнопочка со значком включения. Как везде, незаконченный круг с палочкой сверху. Нажимаешь, и будет звук пилилим. Справа снизу значок пуск. Тоже, как везде, незавершенный треугольник и две палочки. Когда стирка закончится, будет звук пип три раза. А вот она меня вроде не в классе коррекции подобрала. Я ей просто весь вечер голосовые слал, типа, а это пип или пилилим? Я понять не могу, это треугольник или квадрат? Я думал, чем это закончить разговор. Я просто у нее дома биде сфоткал вот так и скинул, написал. Все круто, классно, только голову мыть низко. Все, у меня все, спасибо вам.
1: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Карина Миханаджан.
2: Я, ну, честно, обожаю своих родственников. В целом люблю армян. Классные, реально, потрясающие люди.
1: Спасибо, реально.
2: Как будто вы сами хотели сейчас похлопать. Да, и я объясню, почему многим нравятся армяне. Потому что они перманентно на флирте. Это очень сильно поднимает самооценку. Я недавно в такси попала в аварию. Водитель мой земляк. Я не смогла ему ничего сказать, потому что первое, что он сказал мне: простите, просто отвлекся на ваши глаза. Но это 5 звезд. Ну, реально. Я правда, я на него смотрю, думаю, хочешь, езжай в КамАЗ, умрем в один день. Кайфуй, реально. Армяне, ну, перманентно на флирте всю жизнь. У меня дед, даже когда умирал, до последнего флиртовал с медсестрой. Мы ездили его навещать, и он рукой показывал, типа, езжайте, она меня уже мыла, все на мази. Все время на флирте вообще. Я недавно, я, знаете, я поняла, что я с вашими армянами, ну, в смысле, с... С нашими армянами. Я уже запуталась, где флирт, где уже просто благотворительность начинается какая-то. Я просто недавно встретила своего знакомого. Он, значит, весь вечер на комплиментах. Он говорит: какая ты красивая, просто какие глаза, какая красивая женщина. Я говорю: спасибо большое. И он говорит: блин, реально, надо вас с женой познакомить. Прикиньте, даже жена не преграда для флирта. Потому что, ну, честно говоря, для армян нет преград для флирта. Я уверена, что и на кладбище можно встретить армянина, который говорит: одна тут отдыхаешь. Мне недавно друг сказал, говорит: блин, хочу устроить бьюти-день, хочу почувствовать себя принцессой. Записала его на эпиляцию, пусть кайфует. Вообще, у мужчин какое-то искаженное понимание про бьюти-день. Я, что это больно? Иногда даже просто эмоционально. Я объясню. Я была, значит, на эпиляции, и прямо во время процесса мастер вот так встает, говорит: я увольняюсь. Вот сейчас ты решила прям... Оказывается, она решила стать косметологом. Но я искала, говорю: родная, ты больше никому вот так во время процесса не сообщай. Но это реально добавляет загонов. Ну, я не знаю, что может быть хуже, только если прямо во время процесса она бы сказала: о, нет, я парикмахер. Ты, наверное, руки не поднимай, у тебя там каре. Еще есть, значит, бьюти-мастера, которые свои процедуры пробуют на своих мужчинах. Как же жалко этих бедолаг. Я когда вижу эти видео, я недавно наткнулась в рилсах, там женщина наращивает ресницы, и вот она их наращивает своему мужу. И там у мужчины очень грустный, но распахнутый взгляд.

0: Там лисьи глазки просто... Там, знаете, там мокрый эффект, потому что человек реально плачет. У меня есть бьюти-совет, кстати, для женщин. Девчонки, короче, никогда не начинайте смс-ссору во время маникюра. Да, я объясню для тех, кто еще не понял. В самый неудачный момент руки могут забрать под лампу. Это ужасно. На другой стороне могут подумать, что тебе нечего сказать. Но я тоже не дура, я научилась печатать носом. Я уже все, я в игре реально. Слава богу, там такой нос, даже наклоняться не надо, очень удобно. Я еще недавно выступала в Кота-кафе. Просто был тематический вечер, поэтому выступать позвали Пантеру. И вот я выступала, и прямо во время выступления проходит кошка и вот так вот садится мне на ноги. Все умиляются, я вообще нет, я тревоженная. Я такая, надо это место проверить, кошки все чувствуют, мне вот это не надо. Я, знаете, я поняла, что у меня уже такой уровень тревоги, что я чуть переживаю, когда все вокруг спокойные. Ну, мне надо, чтобы все были чуть на панике, чуть на очке, как я, чтобы вот так вместе двигались. Я вот, блин, как объяснить, насколько я тревожна? Я, смотрите, я никогда никаких преступлений не совершала, но если на паспортном контроле в мой паспорт смотрят дольше 10 секунд, я такая, ну, мы с Ефремовым вместе будем сидеть, вот. Одна колония, вот мы сидим с родным. Меня еще бесит, что я загоняюсь, и мне все говорят, типа, Карин, ну пока ничего не случилось, случится, будешь думать. Потом случается, говорят, раньше надо было думать. Мне когда думать, вы что, издеваетесь? Естественно, я тревожна. У меня все близкие, все больные. Я объясню, у меня близкие друзья, диабетик, астматик и сердечник. У меня, кстати, обращение для людей с хроническими заболеваниями. Вы обязаны на сообщение отвечать сию же секунду. Потому что, знаете как, вы 20 минут не отвечали, и куда я с этим венком потом? Я как должна вот двигаться? Я еще недавно в стриптизе была. Там какая история. Сидели с другом, он говорит, ни разу не был в стриптизе. Решила порадовать сердечника. И мы поехали с другом в стрипуху. И представляете, меня там узнала стриптизерша. Она прям еще узнала прямо во время работы. Она крутилась на шасси и такая, это Карина! Она на меня смотрит, говорит, блин, я вас обожаю, вы про мою жизнь рассказываете. И дальше крутится на шесте. Это вообще не про мою жизнь. Я вот такое видела, то когда шаурму свою ждала, все. Я еще не рассказала, как мы пошли в эту стрипуху. Я не была в Москве в стриптиз-клубе. И, ну, решила спросить у одного комика знакомого, ну, некрасиво называть имя, поэтому, ну, условно, Андрей Шпилевили. Я ему написала, говорю, Бегур, посоветую стрипуху. Он говорит, Карин, ты что такое говоришь? Я женатый человек, езжайте в Румбери. Мы еще были с моим другом, он наполовину армянин и сердечник. Но это не... Он наполовину армянин, и эта стриптизерша его везде потрогала. Говорит, блин, так странно, грудь волосатая, спина вообще нет. Я говорю, так и он наполовину только армянин, родная. Что ты хотела? Блин, на самом деле, мы еще прямо на входе в стриптиз встретили моего женатого друга. Я говорю, Андрей, что ты тут делаешь? Нет, другой, это совпало, другой Андрей. И что мне нравится в мужчинах, что они всегда отвечают прям вот, что он в данный момент делает. Я говорю, что ты тут делаешь? Он говорит, как раз ухожу. У меня все, вы кайфовые, спасибо.
1: Слушай все сезоны, то только на comedyradio.ru.
2: Ты посмотри, какой закат. 30 банок огурчиков.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
6: Битва моторов. С 8 октября в кино. На кону судьба.

0: ограничения по возрасту 12+.
1: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
2: Мы готовы удивляться.
1: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
2: Хочется на ТНТ.
3: На ТНТ.
4: На ТНТ.
1: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Сегодня в 9 вечера на ТНТ. 16+.
5: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
6: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
1: 18+.
7: 31 октября. Лайф-арена. Большой концерт Comedy Club с программой «Новое и лучшее». Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Екатерина Шкуро, USB и другие звезды шоу на одной сцене. Вас ждут новые шутки, любимые резиденты и культовые номера без цензуры. Подробности на comedyconcert.ru. 18+.
6: Comedy Radio.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Матуа, Аверин, Сорокин и Марина Кравец.
2: Настоящая мужская песня. Под ваши аплодисменты. О, да! Как же мне хорошо! Я ждал этот день так долго, и вот он настал. Сегодня все, абсолютно все будет по моим правилам. Потому что сегодня суббота.
3: Сегодня суббота.
2: Да, сегодня суббота.
3: Сегодня не надо идти на работу.
2: Иди в работа.
3: Сегодня суббота.
2: Понедельник, ты.
3: Сегодня суббота.
2: Сегодня будет все так, как хочу я.
3: Сегодня суббота.
4: Дорогой,
2: да.
4: У меня идея.
2: Ты хочешь, чтобы я полежал на диване?
4: Нет.
2: Ты хочешь, чтобы я посидел в интернете?
4: О, нет.
2: А, ты хочешь, чтобы я полежал на диване и посидел в интернете?
4: А-а.
2: Но я надеюсь, это то, что мы любим делать только вдвоем.
4: О, да.
2: После чего уставшие валимся на кровать.
4: Да.
2: Тогда скажи это вслух.
4: Собирайся в Ашан.
2: Чё?
3: Собирайся в Ашан.
2: Мне кажется, ты неправильно говоришь слово «секс».
3: Собирайся в Ашан.
2: А, вспомнил. Я же не хочу.
3: Собирайся в Ашан.
2: Вот она, суббота моей мечты.
3: Собирайся в Ашан.
2: А тебе бы пошли вот такие вот усики.
3: Собирайся.
4: Собирайся.
2: Я сказал, не поеду, значит, не поеду.
4: Конечно. Только за дорогой внимательно следи.
2: Я глава семейства, и я решаю, что делать.
4: Конечно. Припаркуйся вот здесь.
2: У меня есть яйца.
4: Допустим, возьми под них тележку.
2: Мне все по плечу.
4: Да-да, понеси мой пуховик. А что у нас с лицом? Нам что-то не нравится?
2: Что ты? Я обожаю Ашан.
5: Это Ашан.
2: Это же так мило, когда тележкой бьют прям по ахиллу.
5: Это Ашан.
2: О боже, обожаю, когда в отделе молочки мерзнет рожа. Вау, я теряю дар речи. 50 оттенков гречи. Какие прекрасные лопаты. А сколько кормов для котов-кастратов. А что это там за свет в конце бакалеи? Это же фарш! Обожаю.
3: Сегодня суббота.
2: Всего 3 часа по пробкам, и мы дома. И ты знаешь, мне снова хорошо. Мне очень, очень хорошо.
4: А ты точно забрал все пакеты с продуктами?
2: Все. Но завтра будет все по-другому, потому что завтра воскресенье. Все будет так, как хочу я.
4: Конечно. Завтра поедем в Аби.
2: Слышь, мозга не Аби.
4: А хочешь, поедем в Магнит?
2: Хочешь, меня сейчас тошнит.
4: А может, заехать в Ля Моду?
2: Можешь заехать в Ля Морду.
4: А лучше поедем в Икею.
2: Хочешь, сломаю тебе шею.
4: Заскочим на рынок, тут за углом.
2: Можешь, пырнуть тебе ножом.
4: Только сначала дойдем до банкомата.
2: Можешь, расстрелять тебя из автомата.
4: Поехали на Горбушку.
2: Хочешь, ушатаю тебя с вертушки.
4: А может, просто пройдемся по магазинам,
2: Может, просто облить тебе бензин.
4: Ну, правда, ну вот куда пойдем? Ну, хоть что-нибудь скажи, чего ты молчишь-то, а? Я тебе столько вариантов предложила. Куда завтра поедем?
2: Никуда.
4: В смысле?
2: Я завтра иду на работу.
4: Но завтра воскресенье.
2: Я обожаю свою работу.
3: Завтра работа.
0: Радио. Камеди Радио.
6: Камеди

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Иван Абрамов!
2: Знаете, у меня на днях был день рождения. Вот, и спасибо. Спасибо. Очень люблю подарки, сделанные своими руками. Очень дешевле выходит всегда. Вы знаете, я всегда на свой день рождения составляю виш-лист. Я обожаю виш-лист. Поаплодируйте, кто не знает, что такое виш-лист. Угу. Значит, вам ни разу не дарили деревянные пазлы, скорее всего. Да? Из которых вы должны собрать фразу «Филимоновы с**ки». Ни разу. А мне дарили. Я поэтому за виш-листы. Знаете, я не люблю сюрпризы на день рождения. Говорят, а как же вот сюрприз? Да хватит сюрпризов, ребята. Даже уже в киндер-сюрпризах отказались от сюрпризов. Вы всегда знаете, что там будет... Оп, вот, пожалуйста, очередная синяя пластиковая на выброс. Ну, согласитесь, давно же нам в киндерах не попадались прям настоящие сюрпризы. Когда ты открываешь, такой, вау, 5-летний шенген, ничего себе. Какая старая коллекция, охренеть, а. Ну, помните, какие раньше были крутые коллекции в киндерах? Вот эти вот акулята пирата, львята в летнем лагере, крокодильчики в школе, вот это у меня вечная повторка. Ну, согласитесь же, классно было, да? Здорово же было. Такую страну просрали. Не, если честно, я... Вот моя самая, вообще, самая любимая коллекция, помните, это были бегемотики на пляже, которые мы все помним. Вот это же прелесть, просто прелесть. Вот я, народ, лично не заметил всех ужасов 90-х, только лишь потому, что все мое внимание было сконцентрировано на поиске вот этой недостающей бегемотики на зеленом полотенце, которое лежало. Помните вот эту? Вот эту... Типа, Абрамов, ищи меня в словаре напротив слова «гештальт», ищи меня. Я когда узнал, что вот эта бегемотиха досталась моему однокласснику, я так расстроился, что, оказывается, нельзя душить одноклассников. Вы знали про это правило? Я сразу к нему прибежал, говорю, давай, пожалуйста, меняться. Давай ты мне вот эту бегемотиху, которой у меня нет. А я обещаю со своей стороны никогда не упоминать твое имя в стендапе. Миша Ковзалов, жадина тупорылая, пожалуйста. Давай. Не знаю, мало кто со мной дружил в детстве почему-то. Но зато сейчас у меня есть лучший друг, у которого родилась недавно дочка, и он мне предложил стать крестным его дочки. Я обрадовался. Да. Он говорит, будешь крестным моей дочкой? Говорю, да с удовольствием, тем более у меня у самого две дочки-мусульманки. Ну, я еще сам крещеный. Знаешь, мне вот еще какого-нибудь мальчика-буддиста усыновить, и я вообще не волнуюсь. Ну, потом куда-нибудь да попаду. И сегодня...

И сегодня он говорит, по новым правилам тебе единственное, нужно получить справку о том, что тебе можно быть крестным. Я думаю, прям справку, какую-то медкомиссию надо проходить. Так, следите за пальцем. Не зашипел, хорошо. Так, давайте я вас послушаю. Грешите, и не грешите. Грешите, ставки на спорт, не грешите. Мне нравится быть крестным. Мне, знаете, нравится, как звучит крестный отец. Хотя иногда у нас крестным называют кум. И вот согласитесь, кум же вообще не круто звучит. Но вряд ли вы в боевике услышите Жан-Клод Ван Дамм, Морган Фримен, а также Аль Пачино в роли Куба. В фильме «Куб 2. Проклятие деверя». Нет, я уже дважды крестный. Одного мальчика Миши и девочки Ариши. Я специально изменил их настоящие имена, потому что сами понимаете, я забыл, как их зовут, если честно. Но это... И вы скажете, Иван, ну какой же ты крестный? Ты же еврей. Я знаю, что меня многие считают евреем, потому что у меня фамилия Абрамов, переводится как сын Авраама с иврита, хотя вообще-то я сын Андрея, вот с таким православным крестом на шее. И я не так давно наконец-то сделал тест на предмет, есть ли у меня еврейские корни или нет, просто ради интереса, еще в 21-м году. И правда в том, что, прикиньте, оказалось, что у меня нет никаких еврейских корней. Может, я, конечно, не самый платный тест сделал. Ну, на Mail.ru других нет, знаете. Но более того, этот тест показал, что у меня, который я сдавал, генетический тест, показал, что у меня нет никаких корней, кроме русских. То есть, прикиньте, я, оказывается, вообще на 100% абсолютно русский. Конечно, не такой русский, как шаман, да, там еще петь и петь. Да, шаман сейчас... довольно-таки популярная личность. И с точки зрения музыки, знаете, мне кажется, это такая квинтэссенция Стаса Михайлова и Николая Расторгуева. То есть Стас Михайлов всегда пел очень сексуально для женщин, Николай Расторгуев очень патриотично для мужчин, да, там не очень сексуально, если не считать, конечно, ну давай-давай, наяривай. Но не за это мы любим Любэ, да? А «Шаман» — это два в одном. И наверняка вы видели «Поцелуй», да, «Шамана» Екатерины Мизулиной. Очень мило, согласитесь. Но не расколдовал же, получается, да? Не расколдовал. Да, ну, кстати говоря, можно их поздравить. Да, у них недавно состоялась свадьба. Как говорится, муж и жена как никогда подходит данное выражение. Да? Вот оно что. И, кстати, у него реально очень мощные фанаты. Они действительно за него впрягаются. Помните, вот когда все в мире комедии шутили про то, что шаман поет с дредами на голове про Россию, они его защищали. Они говорили, ничего, это не дреды, это колосья ржаные, понятно? Тоже мне. А то, что он постоянно выступает в кожаных штанах, это дань уважения великому русскому молодцу Валерию Леонтьеву. Так что не надо зря. Да. Вообще, самые мощные фанаты, как по мне, в истории российской поп-музыки были у группы «Руки вверх». Согласны? Конечно! Конечно! Это реально девочки, которые уничтожали за своих Сережу и Лешу. Если ты, не дай бог, 90-х где-нибудь, извиняюсь, сказал, что «Руки вверх» что-то какие-то... Ты бы потом записывал видео извинения где-то в машине с разбитой губой, где на заднем плане грубый женский голос. Кто «Руки вверх»? Мужчины. А ты кто? Почему? Потому что есть Алёшка у меня. Алёшка. Знаете, у меня вот нет таких фанатов, которые за меня любого в порошок сотрут. Вот если меня кто-нибудь назовет... Мои фанаты, знаете, что максимум сделают? Иван. Иван. Ну, давайте смотреть правде в глаза. Вы действительно немного манерны. Но давайте вместо того, чтобы обижаться, вы напишите про эту песню. Типа «Я полукровка, полубаба, полумуж». Ну вы что-то вот в вашем стиле, да? В вашем стиле, когда проглотил обиду, а вышла песня. Понимаете, вот что-то в вашем стиле. Нет. С другой стороны, знаете, я и рад, что у меня нормальные фанаты. Я не хочу, чтобы мои фанаты там ругались из-за меня в комментариях, писали доносы за оскорбление чувств мушкетеров. Мне это не нужно. Чтобы на улице кто-то скандировал «Абрамов сила, Азамат могила». Не надо мне это. Я не хочу, чтобы консьержка постоянно жаловалась на меня. Говорил, Иван, вот из-за вашего творчества вот опять весь подъезд в с***е. Вот весь подъезд. И это только я. Весь подъезд. Поэтому я хочу, знаете, спокойных фанатов, которые ни с кем бы не ругались, а просто каждый вечер

0: где-то со своей семьей просто тихонечко строили в честь меня церковь.
1: Спасибо. Верьте в себя, россияне!
2: Слушай Comedy Radio, смотри на ТНТ. Comedy Radio.

0: Ты мне скажи, ты как с таким уровнем везения другие сперматозоиды обогнал? Я ничего не понимаю.
1: Да как так-то, а? Второй раз на одни и те же грабли. Я уже начинаю переживать из-за этого увольнения.
0: Да? Меня что-то наоборот отпустило маленько.
1: Это вообще за тебя все. Вот эта ситуация сложилась. Это ты сказал, а я за тобой просто повторял.
0: Леш, так ты думай, что ты повторяешь. А если бы я сказал, что я с его женой сплю, ты бы повторил?
1: Я с его женой? Зачем мне вообще говорить, что я с его женой сплю?
2: Да ты охренел, ты еще с моей женой?
1: Сергей Павлович, конечно же нет, мне ваша жена... Вообще не нравится, я даже по пьяни на нее не залез.
2: Да ты охренел, что ли, Игнатьев?
1: Подождите, я имею в виду, что только из уважения к вам, а не из-за того, что она страшная и толстая.
2: Так, ну все,
1: подождите.
2: Я бы попросил.
1: Вот если бы вы попросили, я бы ее, конечно...
2: Да Игнатьев, ты... Заткнись, я тебя умоляю, просто заткнись, я не хочу ничего слышать.
1: Да.
2: Просто на всякий случай передай все свои дела Максимке.
1: Ну, Полсик, ну, Макс, ты урод.
0: А я-то чё?
1: Да чё ты, ты три раза меня подставил.
0: Офис — это каменные джунгли, брат. А я в них лев. А ты — полудурок, который три раза при начальнике просто какую-то фигню сморозил. Я вот тебе презент хочу подарить, и это тебе пригодится теперь.
1: Это что? Это лицо... Сергея Павловича?
0: На туалетной бумаге.
1: Да это же неуважение к нему. Ну как так можно? Это за гранью просто так. Нельзя такое себе позволять по отношению к начальнику своему.
0: Чего-то мне подсказывает, что ты поменяешь мнение, когда тебя уволят. Вряд ли же ты такой придешь и скажешь: Сергей Павлович, отец наш родной, я за него жизнь отдам.
3: Приятно. Неожиданно, конечно.
0: Сам не ожидал.
3: Да, ну приятно. Спасибо, Максимушка.
0: Да?
3: А это что это у тебя в руках там такое?
0: А подойдите поближе, посмотрите.
3: А что? Туалетная бумага с чьим-то лицом?
1: Это не мое.
3: А я вижу, это мое.
2: Это мое! Лицо на туалетной бумаге! 4 года эта тварь за мной на ломбаде стояла. Я вообще не понимаю.
1: Сергей Павлович, да как так-то, а? Ты его обзываешь. Ты ненавидишь эту работу. И тебе ничего.
0: Ничего.
1: А я люблю эту работу. Я уважаю коллектив. Я вкалываю. Я дверь закрываю. Я свет выключаю. Я всегда улыбаюсь. Я всем кофе делаю. Я во Вкусвилл за продуктами хожу. Для всех. А Сергей Павлович, между прочим, он прекрасный начальник. Он замечательный человек. Заботливый. Просто лучший в мире. Вот где он, когда я вот это все говорю? Гребаный Чепушило задолбал. Он сейчас здесь стоит?
0: Лёх, ну бинго просто. Ты собрал сегодня все, что мог.
1: Сергей Павлович.
2: Так, Игнатий, все, я не хочу ничего слышать. Просто пиши заявление по-собственному и все.
0: У меня ручка есть.
1: Так ты, Сергей Павлович, ну вы понимаете, я весь день про вас говорю только хорошие вещи. Вы просто заходите в неудачные моменты.
2: Лёшенька, да я знаю. Я тебе больше скажу, я с самого начала слышал весь разговор. Ты... прекрасный человек, ты лучший сотрудник. Но и ты меня пойми, нам с таким уровнем фарта здесь, в букмекерской конторе, сотрудники не нужны. Давай, садись, пиши заявление. Это невозможно.
4: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

И мать такая, ой, иди спи, слышишь, а? Я тебя знаю, сейчас мне просто опять луком в трусы надышишь. Иди, говорю, давай. Женщины, вы еще четко понимаете, что мужчине из дел можно доверить, а что нельзя. Это меня всегда поражало. Бывало у вас такое, мужики, когда жена к тебе подходит и говорит, Миш, а ты можешь, пожалуйста... А, ладно, сама сделаю. Даже шанса мне не дала, поняли? В секунду одумалась. Вы всю жизнь нас контролируете, женщины, всю жизнь контролируете. Естественно, мы так в старости всю дееспособность теряем вообще. Видели все вот эту вот пожилую пару, где деда используют просто как рюкзак? Знаете? Когда бабка ему на кассе говорит, ставь корзину, оплачивай, бери пакеты, пошли. И он полностью на голосовом управлении, поняли? Полностью вообще. Ничего без команды не делает. Бабка его как портативную колонку использует, знаете? Ну, будильник ставить не буду, дед сам в 5 утра подорвется. Но я еще понял, мужики, что мы сами виноваты в таком отношении к нам в семье, потому что мы изначально дали понять, что нам от жизни ничего не нужно. Вот вам бытовой пример, да, вот у моей жены самый последний, самая последняя модель телефона, самая передовая, там много камер, всего такого. А я вот по своему телефону, когда говорю, все думают, что я на толчке, знаете. Алло, алло, алло, привет, привет, привет. Я с женой, я лох, я лох. Вот так вот я, всегда вот так происходит, всегда вот так. Знаете, вот говорят, лучшее детям, вот неправильно, лучшее детям и жене. Если еще точнее сказать, худшее отцу. Вот так мы живем, я отвечаю. Я вообще в семье не претендую на что-то самое лучшее. Я не могу отличить пиццу Маргариту от салями, потому что на вкус у них бортики одинаковые, понимаете? Вот в каком мире я живу. И причем я понимаю, что я сам к этому пришел. Я сам от всего отказываюсь всегда. Я ничего себе из вещей не покупаю, хотя уже можно. То есть у моей жены курток больше, чем времен года. У меня из курток зимний пуховик, все. Летом я его, естественно, не ношу, а весной и осенью расстегиваю. Вот, пожалуйста. Моя терморегуляция на весь год. Я себе, если что-то и покупаю, то какое-то дешевое дерьмо на маркетплейсе. Знаете, вот это, чтобы побольше на себе сэкономить. Видели вот эти цены, знаете, где вещь стоила 10 тысяч рублей, зачеркнуто. 798. Знаете, когда продавец вдруг осознал, что не в деньгах счастье. Поняли? Вот это. Реально, мужики, мы ничего себе не покупаем. И, естественно, у женщины не остается другого выбора, кроме как дарить нам одежду. Нам дарят одежду, мужики. Вы в курсе? Ну, у нас ментальность на уровне Добби. Вы как вообще, нормально с этим живете? Каждый раз одно и то же. Миша, с Новым годом, вот тебе новая толстовка. Причем, представляешь, как удобно, она и мне тоже подходит. Я каждый раз как будто с надеждой у нее спрашиваю, это что, правда мне? Конечно, тебе. Посмотри, там даже на пакете написано «твое». Ну что ты? Все же понятно и так. Но вы, женщины, умеете на себя деньги тратить, конечно. Это вызывает восхищение. У меня когда выпускной в школе был, мы матери платье дольше выбирали, чем мне костюм, отвечаю. То есть она была роскошной, у нее платье было чуть ли не свадебное, серьезно. Ну, отец тоже, надо отдать должное, пришел свадебно. Наконец дождался, пока снова в моде будет клеш. Это просто кошмар. Я просто к чему веду, мужики. В жизни есть радость не только от того, что твои жена и ребенок счастливы. Есть еще, например, маракуйя там, поняли? То есть... Можно в ресторане заказать себе что-то вкусное, а не только сытное. Может, хватит уже эту карбонару с хлебом заглатывать? Реально. Хоть раз нормально ответьте жене на вопрос, что тебе приготовить на ужин. Ну, для тебя же человек старается. Нет, там каждый раз как будто разговор с умалишенным, знаете? Что ты хочешь? Я не знаю. Когда тебе жена как на экзамене подсказывает. Может, картошку? Картошку. Или мясо? Мясо. Или ты не голодный? Или не голодный? Поживите для себя, ну можно уже, можно. Возьмите хоть раз последний кусок торта с тарелки, все-таки ваш день рождения празднуют. Ну в чем дело? Я в конце немного грустную мысль скажу. Просто, мужики, жизнь слишком коротка для того, чтобы ее не тратить на себя, понимаете? Будет очень грустно на своих похоронах услышать, жаль, он так ничего и не попробовал, знаете? Жить нужно так, чтобы о тебе потом говорили...

честно, зная его стиль жизни, думала, он гораздо раньше откинется. У меня на этом все, друзья. Спасибо большое. Пока. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Маргарита Родина.
2: Блин, прикиньте, новая тема. Буду рассказывать, мне кажется, еще год, да? Не дети, прикиньте. Ну что, поздравьте, мне сделали предложение. Я сама в шоке вообще. Естественно, сразу начали спрашивать: Рита, зачем в четвертый раз? Девочки, я вам клянусь, четвертый раз все по-другому. Клянусь. Ну, человек работает. Я не могла мимо пройти. Есть, конечно, нюансики, есть. Он недавно ко мне подходит и говорит: ты знаешь, я подумал, нам надо родить еще одного ребенка. Я думаю, нам надо? Ну, мне не надо. Если тебе надо, иди рожай. У тебя вон жопа свободная, ее еще не зашивали. Ну, я все. У меня трое детей, я уже отстрелялась за себя и за Сашу Муратову. Там все, пора останавливаться. Я, конечно, слышала, что в 45 баба-ягодка опять, но она же не обязана прям плодоносить, да? Мне, ну, кажется, что в 45 лет вот можно еще захотеть родить, это если у тебя вдруг началась деменция, и ты забыла, что ты до этого три раза рожала. Вот только поэтому. Ну куда? Ну, мне кажется, это правда, это слишком поздно. Но прикиньте, вот мне будет 60 лет, он подросток. Ну, то есть я закончила вытирать жопу

0: ему начнет вытирать жопу мне. Естественно, плохо, да? Потому что не слушал, когда ему объясняла, как. И все. Просто сидят два грустных человека с грязными жопами. Все. Там единственный плюс в этой ситуации, что когда он мне будет орать, ты мне не мать, я буду орать, кто ты? А я кто? У меня на руке только паспорт написан. Ну, я правда не хочу детей, потому что у нас их до хрена. У меня трое, так у него еще двое. И я недавно узнала, что его дети будут жить с нами. Прикиньте, я хрена. Я думаю, ты что, я только двух своих из дома выгнала старших, да? Ты мне двух новых привел. Это что, как второй состав Виагры получается? Ну, куда? Я думала, у нас отношения не Орифлейм. Типа, приди сам, приведи еще двух. Я не готова, я была в шоке. Он когда мне позвонил, когда переезжал, позвонил в дверь, я открываю, он там стоит не с чемоданом, с детьми. Я вышла посмотреть, может, у меня на двери кидзания написано. Человек просто перепутал, может, нет, квартира 8, это не количество человек. Ну, а еще они у него очень деловые, понимаете, им 5 и 9 лет, они прям такие, они... Мне кажется, это была их идея. Они меня увидели по телеку, говорят, бать, смотри, какая женщина интересная. Куча детей, куча кошек, давай прибьемся, она даже не заметит. Мне еще подруга говорит, Рита, ладно, успокойся, ты же им будешь не мать, ты будешь мачеха. Мачеха? Мачеха? Это что за слово? Я только перестала вздрагивать от женщины, тут появилось слово пострашнее. Я думаю, а что я раньше вообще ругала? Женщина – нормальное слово, оно, по крайней мере, ну, не выглядит, как будто ты детей ешь. Нет, я вообще, я не хочу быть ни матерью вообще, ни мачехой, нет. Я поняла, что я хочу быть бабкой. Ну, бабкой же круто. Согласитесь, бабки от нее вообще, от нее ничего не требуют. Она просто приезжает, что-то там учит какой-то фигне детей, потом они ей надоели, она зовет родителей, говорит, все, заберите, они у вас плохо воспитаны. Все, все, не хочу, все. Прикольно быть бабкой. Не надо их воспитывать, не надо в них вкладывать. Просто жаришь что-то масляное, больше ничего. У нас же еще женщины, они переживают, они хотят быть лучшими матерьми, да? Они боятся, что им скажут, что там ты плохая мать. Бабки не боятся, что ей скажут плохая бабка, да? Никто этого не говорит. Говорит, да, бабка, да? Но за квартиру можно и потерпеть. Но больше всего я хочу стать отцом. Слушайте, отец – это очень круто. Ну, это правда. Он идеальный отец, если он просто есть, понимаете? Я что-то переживала, как я буду знакомиться с его детьми. Он вообще не переживал. Он пришел, сел на диван, достал PlayStation. Все, у меня дети влюбились. Ко мне подходит к моему младшему и говорит, если ты с ним разведешься, я с ним уйду. Я думаю, сынок, это вызов. Походу, у меня будет ребенок, который впервые от меня съехал в 10. Ну, я не знаю, правда, отцы вообще не парятся, они все время на расслабоне. Понимаешь, ты купил чипс, это лучший отец. Если ты еще помнишь имя ребенка, ты идеальный. Ну, у меня вот есть знакомый, у него, значит, на телефоне стоит фото ребенка. Я всегда так этому умилялась, я думаю, боже, какая прелесть. Он давно мне говорит, да я просто когда в сад за ним прихожу, я его вот найти не могу, хоть по фотке как-то сравниваю. Я думаю, так это у тебя не фотка, это у тебя ориентировка получается. Что ты подходишь к воспитателю и говоришь, гражданочка, этого ребенка не видели. Помогите, я отец. Все, у меня на этом все. Спасибо вам огромное.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru. Даже листья падают от смеха. Осень на Comedy Radio.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито Работе. 12+.
6: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.
7: Кофе пили, в кино ходили, а на высоте 140 метров были? Солнце Москвы. 18 минут 40 секунд над столицей и панорамные виды вокруг. Ищите нас у южного входа в ВДНХ. 0+.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает.
10: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
11: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
12: 18+. Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
13: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фитсервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofree.fitauto.ru.
14: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
15: Мы готовы удивляться.
14: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
15: Хочется на ТНТ?
16: На ТНТ?
17: На ТНТ.
14: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Сегодня в 9 вечера на ТНТ. 16+.
0: Камеди Радио.
18: Камеди Радио.
19: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
2: Иван Половинки.
3: Я дважды разведен. Сейчас нашел девушку, живу с ней, потому что жизнь меня ничему не учит. Слушайте, мужики, я не знаю, как с ней жить. Честно, я не знаю, как с ней жить. Вот смотрите, недавно была ситуация. Мы ложимся спать дома, очень некомфортно спать, очень душно. Я открываю окно, она говорит: ты что делаешь? Ты хочешь, чтобы я замерзла и заболела? Я закрываю окно. Через 2 часа просыпаюсь от того, что капец как холодно. Смотрю, она окно открыла. Я говорю: ты чего? Она говорит: чтобы комфортно спать было. Поняли? Она открывает окно, чтобы было комфортно. Если я открываю окно, это для того, чтобы ее убить. И мне кажется, парни, я понял, почему девушки на нас постоянно обижаются. Потому что одни и те же ситуации у нее в голове выглядят по-разному. И так во всем. Вот смотрите, если я повышаю на нее голос, то я психованный. А если она повышает на меня голос, она эмоциональная. Ага. Да, да, конечно. Я ее критикую, потому что я абьюзер, который хочет подавить ее. А если она меня критикует, она хочет сделать меня лучше. Вот, так во всем, так во всем. Я самовлюбленный нарцисс с нездоровой самооценкой, а она просто знает себе цену, да? У меня зависимость от пива, а она просто любит по вечерам немножко вина, да? Она идет пудрить носик, я так во всем, понимаете? Если я разбрасываю вещи, то я свинья, которая ее не уважает. Если она разбрасывает вещи, творческий беспорядок. Понимаете? Я не умею готовить, потому что я бытовой инвалид, а она не умеет готовить, ну, потому что кухаркой не нанималась, да? Вот. Кстати, по ее... Да, спасибо, спасибо, девушки, спасибо. Так и есть, так и есть, все по-разному. Кстати, по ее мнению, возраст у нас с ней тоже разный. Мне 38, ей за 30, хотя и 41. Я тупой, она гуманитарий. Поняли? Вот так это работает. Я неуравновешенный, потому что я по знаку зодиака весы. Она уравновешенная, потому что по знаку зодиака весы. Вот так это работает. Я съел гамбургер, потому что всегда ем всякое говно. А она съела гамбургер, ну, потому что хотела себя побаловать. Да, так и есть, ребята. Все время все по-разному, конечно. Ее 16-й iPhone уже старый, и его пора заменить. А мой 8-й iPhone, ну, еще лет 10 поработает, блин. Когда мы вдвоем у друзей играем в игру, где нужно объяснять слова, то мы проигрываем либо потому, что я плохо объясняю, либо потому, что я плохо отгадываю. Только так. Я хочу сделать татуировку, потому что я 40-летний инфантильный дебил. А она хочет сделать татуировку, потому что ее тело – ее дело. Так это работает. Вот так работает. Кстати, я до сих пор не женат, потому что, ну, со мной явно что-то не так. А она до сих пор не замужем. Да потому что ей всегда попадались одни козлы и уроды. У меня не может быть подруги, потому что мужской и женской дружбы, Ваня, не существует. А у нее может быть друг, потому что мужская и женская дружба существует. Ты не знал, Ваня? Так это работает? Конечно. Я охуевший, она требовательная, блин. Вот так вот. Она мне послана небом, а я ей послан за грехи, блин. Если я лежу дома, расслабляюсь в ванной, ой, Вань, так классно, хочу к тебе. Если она дома лежит, расслабляется в ванной, ой, Вань, так классно, куда ты лезешь, блин? Со мной невозможно спать, потому что я храплю, как скотина, а она храпит, потому что у нее немножечко искривлена перегородка. Конечно, я смотрю футбол, деградирую, а она смотрит развивающие турецкие сериалы, блин. Так и есть, так и есть, все по-разному, конечно. Она оставила официанту на чай, потому что она хочет отблагодарить его за работу. Я оставил официантке на чай, потому что хочу ее трахнуть. Она сказала спасибо кассиру на кассе, потому что она воспитанная. Я сказал кассирше спасибо, потому что хочу ее трахнуть. Она бабушке придержала дверь, потому что старших нужно уважать. Я придержал бабушке дверь. Вы поняли почему? Я ее, если плохо сфотографировал, то у меня кривые руки. Она меня плохо сфотографировала, у меня кривое лицо, блин. Кстати, она мне всегда пишет: ты где? А я ей всегда пишу: ты где? Кстати, если мы с ней расстанемся, она найдет в 1000 раз лучше, а я, естественно, сгнию в канаве. Да потому что кому я такой нужен, да? Короче, я это все прочитал, и она сказала: ты знаешь, про тебя все шутки смешные, про меня неправда. Вот так и живем. Спасибо большое.
1: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Тимур Хамадуллин.
2: Так, да, меня зовут Тимур. Похлопайте, кто любит сериалы смотреть. Похлопайте, есть такие, кто любит сериалы, да? У меня девушка тоже жесткий сериаломан, просто поглощает сериалы в день, по 10 серий может смотреть. И меня даже не это бесит, а то, что это один и тот же сериал. Мы 9 лет вместе, она 9 лет смотрит сериал «Клон». Я не могу уже, просто невозможно уже. Я каждый день слышу вот это «Мурилу Бенисио», «Джованна Антонелли», «Вера Фишер». Мне кажется, мы уже впятером живем, если честно. Только теперь что-то за хату не скидываются, вообще не хотят этого делать. А есть кто тоже любит больше пересматривать старые сериалы, там, фильмы, нежели чем смотреть новые? Похлопайте, есть такие, кому нравится смотреть, да? Я стал изучать вопрос, оказывается, это вид тревожности. Вы знали, что вы больны? Вы больные люди, вы знали это вообще? Да, на самом деле, оказывается, мозг сопротивляется чему-то новому, он боится чего-то неизведанного, поэтому он тебе говорит, давай посмотрим старое. И вот у моей девушки то же самое, она вообще боится нового, но я как мужчина сильно рад. Я сейчас вообще не парюсь, что она мне изменит вообще, я на спокойнике вообще. Хотя я напрягусь, знаете, если я приду домой, она там новый сериал смотрит, мужик рядом сидит какой-то голый, я... Прикиньте, присматриваешься, это Мурилу Бенисио, я такой, я так и знал. Все-таки добрался ты до нас, я понял. Вообще важно досуг проводить вместе, ходить куда-то. Мы вот в рестораны ходим. Мне нравятся рестораны, но тоже не все. Вот вы, например, вообще не охреневаете от ресторанов, которые тебя не спросили, но уже включили в счет чаевые? Есть такое, да? Просто смотрите, я объясню. Я всегда думал, что чаевые — это добровольно. Типа, мне понравилось, я оставил. А ресторан сразу такой, тебе понравилось. Вы, девчонки, иногда даже вообще не вкуриваете вообще, как нас достали уже эти чаевые, реально. Вот смотрите, я вам просто объясню. Допустим, мы решили позвать там девушку в ресторан, мы едем туда на такси. Там уже оставьте на чай, уже вот там начинается. Приезжаем, поели официанту на чай, кальян курили кальянщику на чай. Везде, блин, чай, чай, чай, провожаешь девушку до подъезда, она такая, поднимешься на чай, иди уже со своими чаевыми уже. Нет денег уже, все. Вообще, кстати, замечали вообще, как культура чаевых только на официантов распространилась? Вот так сильно, я имею в виду. Вот похлопайте, кто всегда курьером оставляет. Есть кто всегда курьером оставляет на чай? Есть? Так, раз, два, три. Ну, человек 8. Полный зал, 8 человек. Вы остальные что, как вообще живем? Нормально? Я один в шоке вообще с этого. Смотрите, не-не-не, вы, наверное, не понимаете. Просто как по мне, нелогично. Послушайте, смотрите, официант несет еду 10 метров, мы ему даем. И этот бедолага, 2 пятишки, 3 арбуза, тащит тебя на 7-й этаж, приходит весь грязный, потный. Я причем сам такой, я не думаю дать ему на чай. Я думаю, главное не смотреть ему в глаза, просто забираю пакет свой. А так что еще вообще? Да, я говорил, что с девушкой, мы на самом деле поженились, мы женаты. Вот так произошло, да. И сейчас у нас такой период в наших отношениях, что мы сейчас задумаемся о детях, но так боимся решиться на это, знаете, мы такие сыны. Мы, знаете, как хотим детей? Вот если боженька пошлет, вот так мы готовы к детям. Понимаете? Короче, если моя жена случайно залетит, я буду рад. Если от меня, блин, спасибо вообще огромное. Спасибо, что выбрала нашу семью, спасибо большое. Я это очень ценю. Мы просто так боимся, это невозможно. У нас каждый день отмазки. Мы вообще такие, сейчас время тяжелое, сейчас денег нет. Зара ушла. Мы уже все, подтягиваем уже просто год высоко. Просто все говорим. Но это как будто наше поколение только такое боится. Вот даже на наших родителей посмотреть, им как будто вообще плевать было просто. Там что-то кризисы, дефолты, страны разваливались. Там Ельцин из танка по Белому дому шмальнул, мои родители такие, второго. Самое время, давай сейчас. Я не представляю, как решаться, потому что я даже к маме своей пошел и говорю, мам, как ты вот родила меня? Расскажи, как это вот ты вот решилась на это? Честно, лучше бы не спрашивал. Вообще, там ужасный был ответ. Она говорит, да нет, ничего, мне просто на работе сказали, сейчас быстро родите, мы вам не двушку, а трешку дадим. Мы жили в трешке. Благодаря мне. Я так расстроился, потому что я до этого всегда думал, а в чем мой смысл жизни вообще? К чему я предназначен? Да я комната, просто вот, я комната, понимаете? 12 квадратов, вот это я, Тимур Хамадуллин. Все, к чему я пришел в этой жизни. Я еще переживаю, потому что моей жене уже 30. И я просто слышал, девчонки, что вам после 30 это все сложнее дается. Я причем даже не от вас это слышал, а от государства. Потому что вас почему-то называют старородящими. Какое ужасное, вообще обидное слово, и как по мне даже нелогичное. Как ты можешь быть старородящей, если в России официально молодежь до 35? Вам не кажется это странным? Ну, то есть, смотрите, если женщина в 35 не родила, она старородящая молодежь, что это вообще за слово такое? Как это в одном мире существует? Мне вообще вас, девчонки, жалко. Вам все самое дерьмо природа дала. Это реально просто рожать, месячные, овуляция еще вот это. Я про овуляцию вообще недавно узнал. Я правильно понял, что это вот несколько дней в месяц, когда вы можете забеременеть? Если я примерно понял, похлопайте. Я правильно понял, да? Какой ужас вообще. Прикиньте, мужики, у нас бы было то же самое, но с эрекцией. Пару дней в месяц. Прикиньте, жена приходит домой, муж там свечи расставил. Все, спасибо, что послушали. Вы классная публика. Пока.
0: Слушай Камеди Радио. Смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Валера Артюхов!
2: Рад вас видеть. Так, что, пытаюсь повышать свою финансовую грамотность, начинаю заниматься инвестициями. Пока все вкладываю в свою невесту. Я так понимаю, что она у меня разбирается просто, потому что, знаете, говорят, нужно деньги обязательно в разные корзины хранить. Вот она часть корзины Ламоды, часть корзины ВБ. Я стараюсь ей все покупать, я считаю это нормально, если мужчина любит, он так делает. Я уверен, что я такой не один в зале. Поаплодируйте, пацаны, кто тоже все покупает моей невесте. Ты что, попался так легко. Ну, вообще, спасибо, брат. Остальные подключайтесь, пожалуйста. Я уже не увожу, я не знаю. Реально, мы рады вас делать счастливыми, девчонки. Но все равно знаете, что для нас каждый раз любая покупка – это испытание. Нас внутри чуть передергивает. То есть, если вы видите, как ваш мужчина вам что-то с улыбкой покупает, это не он рад вашей обновочке. Это он стоит себя на инсульт проверяет. Сейчас еще, знаете, появилась эта оплата улыбкой. Это вообще что? Отдай 70 тысяч за пальто, еще улыбайся. Я думал, мне еще напишут. Оплата не прошла, потому что ты не искренне. Нас реально не учат финансовой грамотности в школе, обидно. Математика вообще нас как будто приучала, наоборот, к бедности на уровне НЛП. Потому что у меня вопрос, почему у нас никогда не было там ничего, даже этих яблок? Почему всегда не то у Пети, то у Ани? Почему ни разу условий не было? У тебя 3 яблока, кайфуй, брат. Ну, ты отдал 2 яблока Пете, а ни хрена я не отдал. Петя пошел в точку Б со скоростью 10 км в час. На встречу вам поезд со скоростью 100 км в час. Вопрос, за сколько 2 землекопа закопают тело Пети? Да, не знаю, я сейчас вспоминаю свои самые маленькие заработки в жизни. Я помню, как я за 30 рублей от родителей подметал двор. Вот, в ковид. Естественно, в детстве. В моем детстве мы за любые деньги держались. Это сейчас дети что-то прошарены, какие-то там разбираются в биткоинах, миллионеры, я в шоке. Я такие бабки мог получить только если в GTA вот так проститутку ногами попинал, из него так доллар вылетает, такой, я богат! Ну, кстати, я вырос, схема реально казалась рабочей. Я угораю, все нормально, я не бью женщин. Это ужасно, аморально, они все сильнее. В смысле... Сейчас лучше комикам прям проговаривать. Это шутка, я угораю. Потому что все на все обижаются. Столько статей. Сейчас снова, знаете, нельзя пропагандировать child-free. Если что, ребят, я не child-free, потому что я за любой секс держусь. То есть не в моем стиле разбрасываться. Да, я не child-free, но презервативы покупаю. Но гусарские. Я так считаю, даю ребенку реальный шанс. Захочет, пробьется. Но по жизни вообще легко будет. Меня восхищает, девчонки, что у вас нет предела совершенства. Знаете, как бы круто ни было, у вас всегда есть куда стремиться. Например, мы этим летом летали на Мальдивы. Там по студенческому профсоюзу ей путевку дали. Ну и что, извините, пожалуйста, простите, я много работаю, клянусь вам. Причем мне не нравится, что некоторые думают, что это там что-то ля... Вы понимаете, потому что есть люди, которые почему-то думают, что это просто там что-то ля-ля языком чесать, это реально большой труд. По телефону говорить бабушку, назвать 3 цифры на обороте карточки, это... Я впахиваю сутками. Да, и мы, значит, там буквально пару дней, она в какое-то утро просыпается такая, мне приснилось, что меня в ноябре повезешь в Дубай. Я такой, так, стоп, что происходит вообще? Во-первых, какой четкий сон, что аж месяц запомнила. Я говорю, дай выдохнуть, даже не мне, нашей банковской карточке. Я думал, когда Мальдивы оплатил, мне приложение напишет, братан, это не я, Альфа, это ты тут, Альфа. Красавчик, а вот тебе повышенный кэшбэк на сырое мясо, потому что ты тигр чисто, брат, вообще. Выруливай. Я уже для себя какие-то лайфхаки ввожу, правила, делюсь с вами. Пацаны, совет, никогда не ведитесь на фразу женщины, давай мне купим сейчас, но будет как на день рождения. Никогда это не будет как на день рождения. Ни разу в день рождения не было фразы, дорогой, я все помню, та августовская сумка была на день рождения. И вам спасибо за внимание, ребята, вы классные. Пока-пока.
0: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

0: стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
2: Мы готовы удивляться.
1: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
2: Хочется на ТНТ.
3: На ТНТ.
4: На ТНТ.
1: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Сегодня в 9 вечера на ТНТ. 16+.
5: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
6: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
5: Юра Борисов, Иван Янковский.
7: Ты что думаешь? Я испугался.
8: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь.
5: Битва моторов. Уже в кино.
9: 12+.
10: Камеди. Радио. Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет. Премьера.
1: Встречайте, на сцене Марина Кравец, Александр Волобоев и народный хор города Сочи.
2: Итак, друзья, русская народная песня про отдых в Сочи с детьми.
3: То не ураган над землей, то не катаклизм мировой, то Петровы встав еще до зари едут в Сочи отдыхать с детьми. Конь китайский ждал.

0: кричит, хочу погулять.
1: Ой, погулять.
0: Дочь кричит, хочу поиграть.
1: Ой, поиграть.
2: А мать уже неделю хочет просто спать.
3: А отец неделю хочет мать.
4: И вот настала темная ночь.
2: Ты не прочь?
3: Конечно.

0: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.
1: Хочешь добавить спорта в свои будни? Купи треники.
0: Камеди Радио. Мы на спорте.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Олег Боярский.
2: Так, что? Я из небогатой семьи, но у моего отца два высших образования, поэтому он говорит, что диплом — это билет в счастливую жизнь. Я думаю, пап, какой билет в счастливую жизнь? У нас фамилия Боярский, по нашим билетам другая семья уже давно уехала. Ну реально, мы так бедно жили, мне в первый класс концтовары собирали на вот этих акциях «Отправь 100 пивных крышек, получи рюкзак в подарок». Прикиньте, мне так стыдно было в школу в этом пивном мерче ходить. У меня просто на всю спину надпись «Козел», понимаете? Со мной вообще дружить никто не хотел. У меня единственный друг был, рыжий, все время в тельняшке ходил, и я толстый, низкий, с этими пивными надписями. Мы просто «Сиська, пиво и желтый полосатик», вот мы кто. Но я вообще пивным компаниям за образование благодарен на самом деле. Потому что я в первый класс пришел, уже цифры 7-9-3 отлично знаю. Я там вообще вундеркиндом был. У меня спрашивали 7 плюс 7, сколько я такой литр? Что за вопрос вообще? Элементарно же. Да, что, мне 24 сейчас. Я живу с девушкой, ей тоже 24. Да, вот так, молодой пацан, встречаюсь со взрослой женщиной, знаю. Знаю, знаю. Хорошо, девушка об этом не знает пока что. Мы уже долго живем вместе, ходил недавно тест на беременность покупать. Все в порядке, просто решили лишний раз перестраховаться, потому что до этого решили лишний раз не перестраховываться. И у меня вообще первый раз в жизни это было. Я пришел в аптеку, у меня фармацевт спрашивает: «А вам какие?» А я не знал, что выбирать можно. Говорю: «Ну давайте отрицательные». Да, мне вообще нравится жить с девушкой, она мне сильно помогает, с документами помогает мне разбираться. Я там вообще ничего не понимаю, у меня документы — это толстая папка, мне ее мать дала, когда я в Москву переезжал. Говорит: «Тут все твои документы». А я вообще до этого думал, что паспорт — это все мои документы. Меня просто сколько раз менты останавливали, они ни разу не говорили: «Ну паспорт понятно, а папку мать тебе дала?» Реально, сложно разобраться с документами. Я ходил прикрепляться в поликлинику, дал женщине свой полис, и она мне его вернула со словами: «А где у вас на полисе печать, что вы в Москве сейчас?» Я говорю: «Ну пойдемте на улицу выйдем, Москву посмотрим». В смысле, я не в Москве сейчас. Я же телефон достал, думаю, я что, VPN забыл выключить? В навигатор зашел, реально, в Абу-Даби сейчас, охренеть. Мне вообще кажется, во всех этих конторах какие-то странные женщины работают. Там страховой женщина за компьютером мне говорит: «Я ваши данные внесла, они будут в базе через 3-5 рабочих дней». Я думаю, кнопку Enter сейчас нажми. Ты что, на 5 дней в рилсы залипнуть собралась или что? Я не понимаю. Какие рабочие дни? Ты знаешь, что интернет без выходных работает? Ну реально, я не понимаю, тебе нахрена столько времени нужно? Ты что, мы данные слухами по городу передавать собрались?

С поликлиники тогда начни, шепни там женщине. Слышали? Олег Боярский уже в городе. Кучу болезней с собой привез, блин. Вообще, в целом, сейчас круто болеть, да, сейчас удобно болеть. Сейчас срочная доставка.

0: Разойдитесь все! Там человек умирает, как хочет чипсов. Да, курьеры уже вообще что угодно домой привезти могут. Мы их уже по любой фигне туда-сюда гоняем. Вообще же бывает, что в доставке всего один предмет нужен, и больше вообще ничего не надо. И мне каждый раз кажется, что курьер разозлится, что я так мало взял и никуда не поедет. И я ему 2 5-литровки для балласта добавляю. Блин, я вообще считаю, курьеры обленили нас. Прикиньте, мы раньше это все сами делали, а теперь сборщик собирает нам заказ, курьер везет его к нам домой, и мы сидим дома такие: «Ты иди дверь открывай». Хочется уже этот этап пропустить, да? Чтоб курьер сам отмычками дверь открыл, все по холодильнику разложил и еще сам в поддержку написал: «Я пи***ц, дайте промокод». Блин, промокоды еще. Мы еще жалуемся на курьеров, прикиньте. Я вообще не знаю, как вы, но если курьер опоздал на 1 минуту, я прям в мразь превращаюсь. Я прям ненавижу вот это сообщение: «Заказ задерживается, потерпите». Я прям звоню ему такой: «А вам не кажется, что если в заказе только туалетная бумага, то мое терпение скоро лопнет?» Вообще не люблю опоздания. Я не понимаю, зачем люди, когда опаздывают, врут о том, что они ближе, чем на самом деле. Я недавно ждал девушку в метро, и она мне пишет: «Уже спускаюсь на эскалаторе». И я уже так долго жду ее, что пишу: «Попробуй тот, что вниз едет». И я спросил: «Зачем ты врешь?» И она говорит: «Я вру, чтоб ты не злился, что я еще не приехала». «Ну, ври, что уже приехала. Скажи, что за спиной у меня стоишь. Я тогда точно злиться не буду, я в замешательстве буду. Точно выиграешь 10 минут, пока я кручусь на месте, как придурок. Только главное иногда сообщение присылай, типа: «Опа, опа, опять не успел. А вон там за ментами поищи меня». Чуть-чуть придавать мне вращение. Да, живем с девушкой уже долго. Сейчас такой этап в отношениях, пробуем романтичные занятия для парочек. Попробовали недавно вот ванну вдвоем. И я пожалел, что согласился на это. То, что оказалось, там схема такая. Она в эту ванну нормально села, а я под этот кран вонючий сел. Понимаете, да? Вот так у меня его нос на плече лежит. Я вообще думал, я с девушкой обниматься буду, а меня мой додыр сзади обнимает. Она еще через полчаса просит кипяточка подлить. Это просто на спину мне льется. Я заживо варюсь в своем углу. Пока она напротив сидит такая: «Ну разгоняй воду, у меня здесь все остыло уже». А у меня плотина из жопы, понимаете? Мне надо целиком вылазить, чтобы хоть какое-то течение там было. Нас еще фильм на это вдохновил. Мы увидели, как они в джакузи в обнимку сидят и пошли в свое корыто чугунное сидеть. Там вообще никакой обнимки не было. Мы ноги друг на друга вот так закинули, чтобы хоть чуть-чуть под водой быть. Мы просто валет, который утонул. Вот мы что. У нас еще санузел совмещенный. Я вам так скажу, вся романтика пропала после фразы: «Сейчас, подожди минутку». Мы только что вдвоем в ванной были, сейчас она на унитазе. Я в ужасе, что она обратно еще ко мне пойдет. Это уже не ванна вдвоем, это пляж в Геленджике. Ты купаешься, кто-то с**т рядом. Я думал, сейчас дверь откроется, женщина зайдет. Чурчхела, горячая кукуруза, покупаем. Все, спасибо большое, что послушали, пока.
1: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Ника Тарасевич.
2: Да, я тоже женщина. Но я понимаю, что само слово феминизм напрягает. Есть такое? Что когда люди в России слышат феминизм, люди такие, погоди, так отменили же. Да, мне точно не все мужские права нужны в качестве равных. Я знаю, что мне, увы, не нужны. Я ничего таскать не собираюсь. То есть я как-то спускала велосипед и увидела мужчину. Спускала по лестнице велосипед, увидела мужчину. Ну, я остановилась, потому что, ну, если я продолжу спускать, я напрягу все свое тело. Намного легче сказать... «Помогите!» Я говорю, «Извините, не хотите помочь?» И он говорит, «Нет». Так что вот это платить пополам тоже, да, мы не за это с девочками боремся, честно говоря. Ни за кого платить не собираюсь. Мне сильно нравится, когда за меня платят. Вот за меня заплатит какой-нибудь мужчина, и у меня сразу появляется хорошее настроение и силы дальше бороться за свои права. То есть я... Я как-то была на свадьбе у брата, и я что-то, когда тост говорила, решила сказать, что это про равные права. И мне в конце свадьбы счет принесли. Короче, так что равные права платить... Ну, мужчинам тоже, конечно, было бы приятно, если бы за них платили. Вот мужчины в зале, похлопайте. Кому было бы приятно, если бы за вас сегодня заплатили? Совсем обнаглели. Силы есть, идите работать. Сидят, хлопают. Конечно, даже на стендапе мужчины меньше смеются. Почему? Потому что им платить в конце. Скажи девушкам, что им платить, они не смеются, не сидеть читать, я думаю, будут. Я не говорю, если ты мужчина, тебе прям круто живется. Нет, я так не говорю, что если ты мужчина. Мужчина даже вот, чтобы любовницу иметь, сколько надо зарабатывать, да? 1070, то есть, ну, это... Не знаю. Так что мужчинам точно приятно, когда за них платят, точно. Я как-то с другом в кофейню пришла. Мы кофе берем. Я говорю, Леш, давай сегодня я заплачу. И он говорит, давай. Я у**ываюсь. Я же из вежливости. Я же не думала, что ты согласишься. Я же еще вроде предложила так невнятно. Ему сказала, Леш, на моя на мланё. А он расшифровал. А он понял. Он себе еще раф взял. 370 рублей. Говорит, давайте сегодня на кокосовом. Все время на коровьем пил. Сегодня говорит, давайте на кокосовом сегодня. Я уже не гулять не хочу, ничего, ни кофе не хочу. Я уже стою грустная, карту прикладываю. 700 рублей списывается. Я думаю, ну ко мне едем, тебе буду. Ну 700 рублей надо как-то отрабатывать все-таки. Так что я хочу только крутые мужские права, только крутые. Вот это платить пополам. Вот это да, нет. Ну да, это да, но все-таки есть, когда мужчина за вас платит. Ну, если это не партнер, а коллега, друг. Есть вот такое, вот похлопайте девушке, у кого вот это чувство обязанности. Мужчина заплатил, а вы как будто должны в ответ что-то дать. Есть какой-то похлопайте? Мы тоже ходим в пятером, всем даем. За всех остальных отрабатываем вообще. Отлично устроились. Ну, у меня есть такое. Мне как-то парень дверь в метро придержал. Я говорю, слушай, давай быстро... Я не хочу в эти долги влезать. Мне вот эти кредиты вообще ни к чему. Все, спасибо, что послушали. Пока.
0: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
2: Семечки.

0: по-настоящему вкусные семечки.
1: 31 октября. Лайф-арена. Большой концерт Comedy Club с программой «Новое и лучшее». Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Екатерина Шкуро, USB и другие звезды шоу на одной сцене. Вас ждут новые шутки, любимые резиденты и культовые номера без цензуры.

0: Подробности на comedyconcert.ru. 18+.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает.
3: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
4: Битва моторов. С 8 октября в кино.

0: Ограничение по возрасту 12+.
1: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
3: Мой шанс заработать денежек.
2: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
4: Это издевательство над звездами.
2: Идеальное ограбление. В пятницу в 19:30 на ТНТ.
5: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
6: 18+. Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.

0: для счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Азбука Камеди Радио. Буква К. Карина Мейханаджан.
3: А я тут искала квартиру для съема, и я в шоке, какого размера сейчас квартиры. Я в одну зашла, она мне впритык. Это ненормально, когда квартира приталенная. Ну да.
2: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
4: На сцене Макс Конюхов и Алексей Кривеня. Необычный случай в обычной семье.
5: Привет, моя королева. Привет, мое солнышко, моя зайка. А что это мое солнышко не спит?
6: Да что-то не спится. Что-то как-то час дня, Сереж. А что у тебя там в руке за спиной?
5: Солнышко, ты знаешь, как я тебя люблю? Я люблю тебя, как море любит моряк. Как птичка любит небо. Как Нагиев любит деньги. Я люблю тебя больше жизни. Все, что я не делаю в этой жизни, я все делаю ради тебя. Ты это знаешь. И вот я сегодня специально для тебя сделал такой подарок.
6: Сереж, это что? Это айфон?
5: Это не просто айфон. Это новый, оригинальный, невосстановленный, не цыганский. 14 Pro Max золотой.
6: Блин, прикольно.
5: Что?
6: Прикольно.
5: Нет. Солнышко, ты не поняла, это настоящий айфон. Ты сейчас коробочку откроешь, там телефон лежит, там не подушка-пердушка.
6: Я поняла, что там телефон лежит, я же говорю, прикольно.
5: Прикольно? Я тебе что, блин, мем отправил ВКонтакте с песиками? А? Или я тебе пиво без пены налил? А может, я в темной комнате на зажигалку горящую пукнул, и ты такая, прикольно! Лена, я на него 4 месяца копила, это не прикольно?
6: Ну, спасибо!
5: Ну, спасибо! То есть я тебе 10 минут объясняю, что за 14-й айфон прикольно! Это не прикольно! И ты думаешь отделаться просто, ну, спасибо! Я что тебе, двери в лифте подержал, чтоб ты зашла? Ну, спасибо! Или ты после меня в туалет зашла, а там стульчак сухой? Ну, спасибо, Сережа.
6: Большое спасибо.
5: Большое спасибо.

0: А насколько твое спасибо большое, а?
1: Сережа, не нервничай.
0: Не нервничай? Лена, этот телефон стоит 169 тысяч, понимаешь? 1, 6, 9. Ленусь, там 3 цифры, и каждая больше другой, представляешь? Я, по-моему, большой дебил, что потратил такие деньги на неблагодарного человека.
1: Ну а что я должна сделать?
0: А ты подумай, Леночка, подумай головой своей, подумай, походи. Не можешь подумать, так ты у подружек у своих поспрашивай. У тебя же много подружек, кто с таким телефоном ходит.
2: А, я поняла, ты хочешь секс.
0: Секс? Просто секс? Я что, мать твою на вокзале встретил? Или Айкос тебе почистил? Что ты на меня смотришь, а? Вот что ты смотришь, да, Лена? Нужно что-то оригинальное придумать. Это телефон, он дорогой, он 169 тысяч стоит.
1: О, может тогда 69? Ну, в смысле, поза.
0: Лена, не 69, а 169. 1,69.
1: Я не пойму, ты хочешь 1,69?
0: Да если бы я мог 1,69, я бы себе этот телефон подарил, а не тебе.
1: Сереж, ну не знаю, может тогда секс втроем?
0: Лена, секс втроем? Это 14-й айфон, не 3-й. Тут минимум секс 14-ром нужен.
1: Сереж, ну успокойся.
0: Ну успокойся. Ты понимаешь, что я для этого телефона отдельно карту желаний сделал? Где в центре этот телефон, а на заставке мы с тобой счастливые.
1: Ну она же работает.
0: Ни хрена она не работает. Это я работаю, чтоб она работала. Я устал, понимаешь?
1: Уж, Сереж, что ты там устал? Ты 3 дня был на корпоративном отдыхе в Сочи.
0: Я 3 дня в очереди за этим телефоном простоял. Это ад, Лена. Об меня геи терлись в этой очереди. На меня разъяренная экскортница напала. Мне депутат предлагал место в очереди продать за 169 тысяч. Леночка, не за грубый секс, а за 169 тысяч. Но я отказался. Хотел порадовать свою маленькую, любимую, неблагодарную тварь. В ее, между прочим, день рождения.
1: Подожди, Сереж. А у меня не сегодня день рождения.
0: Ну завтра, какая разница?
1: И не завтра у меня день рождения, Сережа. Ты что, забыл, когда у меня день рождения?
0: Нет.
1: Хорошо, Сережа. Когда у меня день рождения?
0: Ну, послезавтра.
1: И не послезавтра, Сережа, у меня день рождения. И не послезавтра, Сережа, день рождения у меня. Как ты мог забыть, когда у меня день рождения?
0: Ну ладно, Лен, ну хватит. Ну просто забыл.
1: Просто забыл? Ты что, бабка в халате, которая из дома вышла в неизвестном направлении? Просто забыл он.
0: Да ладно, ну все, все. Вылетело из головы.
1: Вылетело из головы? Ты что, эскортница, которая во время с кровати упала, с головы у него вылетела? Сережа, не надо мне никаких подарков. Ты даже не знаешь, когда у меня день рождения. Вот, смотри, вот, на, смотри, вот. Там подушка-пердушка.
0: Я знал, что мы поссоримся. Ну а что деньги тратить?
3: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Егор Свирский, громче!
2: Так, меня зовут Егор, мне 23 года. А кто-нибудь был в «Золотом яблоке»? Поаплодируйте. Были? Парни были? И мне неловко быть парнем в этом магазине, потому что там для вас, девчонки, дохрена отделов. Даже разглаживание, увлажнение, омоложение, воскрешение. Для парней чисто этот маленький отдел, чтобы мы не воняли. Вот это вот. Два геля для душа и шампунь. Все черное, синее, камуфляжное, потому что это война с вонью. Банально, девчонки, взять ваш гель для душа. Он же невероятно пахнет, невероятно. Потому что цветы, миндаль, жасмин. Парней, гель для душа, открываешь тебе на нахрен на сяру. Хвои с ментолом, держи, братан. Немножко пихты. Один раз помылся, комаров нет никогда, все. В купе один по жизни едешь. Этой фигней можно разжигать мангал, вы понимаете вообще? Я вообще в шоке, сколько стоит уход в Москве просто. Я недавно узнал, что покрасить голову в Москве девушкам стоит 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей. Просто я из семьи, где матери, чтобы покрасить голову, нужно было не 30 тысяч рублей, а пакет. И там еще сюрприз, какой цвет получится. Вся семья собиралась на гендер-пати. Кто у нас сегодня, мать или Эминем? Давайте посмотрим. Я расстался с девушкой 4 месяца назад. С формировкой говорит: Егор, ты ведешь себя как ребенок. Я такой: говоришь на меня, переводишь на себя. Нет, я пытаюсь стать взрослым, честно. Пытаюсь взрослым. Недавно из взрослого вот все сделал, открыл ИП. Вот. На сцене предприниматель. Ребят, еще вчера были шутки от самозанятого, то есть уже уровень. Сейчас А есть самозанятые в зале? Поаплодируйте. Есть, ребята. Сам был самозанятым. Честно говоря, звучит так себе. Самозанятый звучит типа: о, это наш мальчик самозанятый. Особенный. Из какашек бусы делает. Налог 6%. Вот наш. И для того, чтобы мне сделать ИП, мне нужно было сделать вид на жительство, потому что я белорус. И для этого мне нужно было сделать нотариально заверенный перевод моего белорусского паспорта. Перевод. Там одна страница. Я отдал 10 тысяч рублей, чтобы мне перевели, что Егор Свирский, по-русски это Егор Свирский. Я думаю, вот это ты, полиглот. Ты там не устал? Я еще клянусь, там в конце написано: заверил нотариус города Москвы Иван Корсиков, перевел переводчик Дмитрий Шишкин. Два взрослых человека переводили Егор Свирский на Егор Свирский. Там не хватало, озвучил кубик в кубе. И честно сказать, мы белорусы мягкие, ребята, потому что у нас язык жестче. У нас, например, наказать по-белорусски переводится как покарать. Абсолютно разное воспитание. Одно дело, когда тебя дома за двойку наказали, а другое дело, когда тебя за это покарали. Это что-то судный день. Но он жесткий не там, где надо. У нас, например, деньги — это гроши. Как будто обозначили уровень заработка государства. У нас поэтому все проститутки переехали, потому что за гроши это себя не уважать. Но, честно сказать, я не люблю весь этот юридический язык еще с детства, потому что у меня мама юрист, вас как-нибудь ставили в угол по решению суда. Просто с матерью и так невозможно спорить. Мать всегда побеждает в споре. Когда не спорит с матерью, кто не спорил с матерью, поаплодируйте. Мать всегда победит в споре, всегда. Ты уже можешь все, ну, я не знаю, собрать все улики, нанять трех адвокатов, развалить ее по аргументам. Тебе уже прокурор стоя аплодирует. Думаешь, все, я победил. И она такая: а как ты с матерью разговариваешь? И все, мать рожала, мать победила, все. 300 боев, 300 нокаутов. У меня дома Хабиб.

0: вообще с женщинами невозможно спорить. С женщинами невозможно спорить. Парни, мой совет, не спорьте. Девушка всегда победит в споре. У нее слишком много инструментов, чтобы нас победить. Девушки могут плакать. Я, как парень, не могу плакать. Вспомните семью. Если плачет мать, это нормально. Это понедельник. Если плачет отец, семье мы всем должны. И микрозаймам, и государству, и Мишке, и Пончику. Какая-то такая ситуация. У всех нашли хламидии. Вот такая ситуация. Я вообще понял, какая-то у меня есть особенность. Я сильно нравлюсь девушкам старше. Просто обожают меня девушки старше. Честно сказать, я один раз... женщины там скорее. Там даже... Там не милфы, там скорее кума, да? Там... Ну, у милфы нет погреба, понимаете? От милфы веет сексом, от моих девчонок водкой и морковкой по-корейски. Вот такие ребята. Я помню, я как-то выступал в другом городе, Сыктывкаре, и там после выступления со мной то, что флиртовала 50-летняя женщина, она скорее, ну, домогалась. Она такая: «Егорушка, звездочка ты наша, сделай тете хорошо». Я думаю, она мне угрожала уже, понимаете? Она такая: «Егор, значит так, либо сейчас едем ко мне, либо я звоню мужу и говорю, что ты ко мне приставал. Вы когда-нибудь с целью самообороны?» Все, спасибо!
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте Надю Джабраилову. Поаплодируйте, пожалуйста, кто считает, что семья — это святое, нужно друг друга поддерживать во всем и всегда. Отлично, я тоже так думала, но у меня недавно сестра старшая пригласила к себе на роды. Позвала к себе на роды, туда уже каждую собаку можно звать. Она говорит, приходи, посмотришь, как я рожаю. Я спрашиваю, когда? Она говорит, с 10 по 17 июня.

Я думаю, ну, звучит как фестиваль, если честно. Я решила, что я не пойду, потому что, смотрите, для меня появление ребенка – это чудо. А чудо, как правило, сразу же рушится, как только ты узнаешь, как конкретно оно работает. Вот я не хочу подробно знать, как летают самолеты, потому что для меня это чудо, и как появляются дети, да? Просто она меня позвала, потому что там муж побоялся идти. Я не понимаю, почему мужчины боятся идти на совместные роды. Ну типа, что там страшно? Вам хотя бы самим не предстоит это делать. Просто стоишь рядом, машешь на нее журналом вот так. Как на шашлыках, вы же это любите. Но классно, что сейчас из каждого жизненного этапа делают какой-то ивент. Мы делали гендер-пати специально, чтобы узнать, кто родится, мальчик или девочка. Самое сложное в гендер-пати было объяснить отцу, что это не то, что он подумал. Потому что он услышал гендер-пати, он такой: я к этим пи***цам не пойду. Я говорю: пап, это в честь ребенка, там будут все наши родственники. Он говорит: я про этих пи***цев и говорю. Ну, я думаю, что мне когда-то тоже надо будет родить. Ну, я думаю, что я в самый последний момент рожу вообще. Хочу, чтобы меня в гинекологии по громкой связи уже объявляли. Тем более сейчас Минздрав отменил термин «старородящая». Слышали? Все. Больше нельзя нас так называть, потому что это неэтично. Слава богу, нас теперь нужно называть «возрастная первородящая». Спасибо, реально. Гораздо лучше. Просто вместо одного обидного слова теперь два. Вонючее туда сверху накиньте еще тогда, что нет вообще? Я имею в виду, у вас собрание в Минздраве было, вы сидели всем столом. Я представляю, что они сидели и такие: а может быть зрелая плодоноска? Нас спасло, что это сорт яблони, клянусь. Ну, конечно, когда ты уже готова к детям, тебе организм обязательно об этом сообщит как-то. Я это недавно почувствовала. Просто у меня сильно заболел желудок. Я пришла к гастроэнтерологу, он меня отправил к гинекологу. Я говорю: не там болит. Он говорит: ну, сходите на всякий случай. Оказалось, что яйцеклетка может созревать так сильно, что может отдавать аж в желудок. Как выразилась гинеколог, у меня была мощнейшая овуляция. Я думаю: так что же мы сидим все в укрытии? Если когда-то услышите сирену, это я, не пугайтесь. Но я, конечно, очень бы хотела по жизни иметь такую невозмутимость, как мои родители, когда они, знаете, делали вид, что я запланированный третий ребенок в 90-е. Когда они смотрели мне в глаза и такие: да, ты спишь на раскладушке, но мы так и хотели. Я к тому, что времечко неспокойное было. К примеру, вот в поселке у меня мою подругу у ее мамы пытались купить цыгане. И я с чего-то взяла, что это довольно прикольно. И я пришла к маме и спросила, говорю: мам, а меня цыгане пытались у тебя купить? Она говорит: да нет, ни разу не пытались, если честно. И вот это уже очень обидно мне стало. Я такая: а что им там не понравилось вот во мне? Что цыгане на меня посмотрели и такие: да мы, наверное, еще походим, посмотрим, да? То есть, возможно, я сейчас в жизни все делаю только ради того, чтобы показать цыганам, кого они потеряли. Еще я из простой семьи. Меня всегда сильно веселило, какие семьи в России называют простыми. Смотрите, вы не можете считаться простой семьей, если у вас есть такая комбинация родственников, которые ни в коем случае не должны пересекаться на семейных праздниках. Потому что никому это не надо, да? Чтобы папа с братом пасхальными яичками друг другу хлебальники разбили. Ну, а я не жалуюсь сейчас, наоборот, я немного сочувствую своим друзьям со спокойным детством, потому что они сейчас выросли довольно хрупкими личностями, хрупкими людьми, там, у половины тревожность, панические атаки, в то время как я еще с детства научилась, знаете, позитиву у людей без зубов. Я смотрела на людей без зубов и такая: надо же, всегда улыбаются, во-первых. Во-вторых, это именно люди без зубов подарили этому миру слово «намана». «Намана». Еще у меня есть друг, он ипохондрик, то есть он может придумать, что он болеет, и действительно заболеть, в то время как у меня, к счастью, работает абсолютно наоборот. Я даже если болею, я могу убедить себя, что я абсолютно здорова. Это очень просто сделать. Достаточно мне сказать, что от моей болезни помогают только ректальные свечи. И вот я уже хожу и думаю: я абсолютно здорова, со мной все в порядке, только в жопу ничего не суйте, пожалуйста. Нет ничего тревожнее, чем когда тебе что-то засовывают в задницу, и оно там исчезает. Это что за фокус вообще? Что-то я у братьев Сафроновых такого не видела, блин. Ну, а я недавно один раз...

0: Сходила к психологу, чисто чтобы убедиться, что я пока к этому не готова, не все методы мне подходят. Узнала про такую технику, как пустой стул. Там все, как в тюремной загадке, работает. То есть там стоит два стула, на один надо самой сесть, на другой мать посадить. Но не настоящую, а воображаемую, да? И потом тебе с ней предлагают выстроить диалог. Хотя никакой матери там нет. Я когда оттуда вышла, у меня абсолютно не было ощущения, что типа, ну вот, теперь я ментально абсолютно здоровый человек. Нет, я вышла и такая, я сейчас что, за 7 тысяч поговорила с табуреткой? Я живу одна, я со стульями дома уже все обсудила. Мне вот это за деньги не надо. Мне еще говорят, Надя, максимально серьезно отнеситесь к этой технике, пожалуйста. Хотя, мне кажется, это главная ошибка, слишком серьезно к такому относиться. У меня потрясающее воображение, это может плохо закончиться. Если не верите, можете спросить у моей матери. Она как раз сейчас вот на стуле сидит. Все, у меня на этом все, спасибо.
1: Камеди радио. Камеди радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
5: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
6: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
7: Мы готовы удивляться.
6: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
7: Хочется на ТНТ.
8: На ТНТ.
9: На ТНТ.
6: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Сегодня в 9 вечера на ТНТ.
10: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру.

0: 17+.
1: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
2: Водить научите?
3: Юра Борисов. Иван Янковский.
1: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
4: А где тормоз? Стойте!
3: Битва моторов. Уже в кино.
2: 12+.
3: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Умный, эрудированный, очень харизматичный.
2: Павел Воля!
3: Расскажу вам про мое сегодняшнее утро. Я сегодня проснулся в 6 утра от того, что мой телефон просто разрывался. Смотрю, там 4000 сообщений просто. Как вы думаете, откуда? Домовой чат, блин! С 5 утра они там что-то писали и писали. Я взял телефон, клянусь вам, обжег руку, потому что он раскаленный от ненависти просто. Тумбочка оплавилась под ним. Я думаю, а что там случилось? Открываю чат, а там «иди в задницу, сам, иди в задницу! Я знаю, где ваша квартира! Мы вас Lexus сожжем!» Это не чат соседей, это чан соседей. И они там горят все в своем аду, каждый. Я думаю, блин, а с чего все началось-то? Что случилось? Прочитал 4000 проклятий где-то, как будто сезон «Битвы экстрасенсов» посмотрел просто. Дошел до нулевого сообщения. Знаете, с чего все началось? Внимание! Дорогие жильцы, давайте скинемся на новый коврик в подъезд. Коврик! Из-за коврика! Что бы было, если бы услуги консьержки подняли на 50 рублей и начали бы стрелять прямо из телефонов, палить в друг друга? Что случилось с соседями, скажите мне? Ну, раньше слово «сосед» означало что-то хорошее, а сейчас соседи просто перестали уважать друг друга. Я сейчас буду рассказывать про своих соседей, но у вас будет ощущение, что мы все живем в одном доме. Итак, поехали. У кого есть долбач, который никак не закончит ремонт? Никак! Уже весь дом заселился, все уже обжились, все уже забеременели, все уже родили, вырастили детей, дети уже уехали, а этот до сих пор там... Каждый день по чуть-чуть какую-то дырочку сверлит, он там... По чуть-чуть. Но чуйка, если честно, у него идеальная, у этого человека. Все были в такой ситуации, да, когда там...
2: Спишь? Не проснулся еще, нет?
3: И ты думаешь, все, я иду его убивать. Все, к двери подходишь к своей, и, блин, тишина. Весь день, ничего больше. Честно, я надеюсь, что у него и секс такой же просто.
2: Спишь?
3: И тишина. В каждом подъезде есть человек, у которого почему-то 19 велосипедов на лестничной клетке выстроено вот так вот. Слышь, как будто у него в квартире живет сборная Румынии по велобайку. Кто ты такой? Нахрена велосипедов вообще? Я знаю, он собрался выигрывать турнир «Петух де Франс». Причем я этого соседа видел на всех видах транспорта. Видел, как он приезжает на машине, как он уезжает на мотороллере, как он едет на троллейбусе, паркуется на каршеринге. Один раз его на самокате видел. Ни разу на велосипеде не видел его. Ну, клянусь вам, ну что ты ими не пользуешься, а? Я уверен, у него еще велотренажер, на который одежда повешена, он ни разу педали на нем не крутил. Причем все виды велосипедов. Горные, шоссейные, трековые, какие-то трехколесные, двухколесные, BMX, моноколесо, как в цирке. Определись! Ну определись уже! И когда определился, садись на то, на что ты определился, и сваливай из нашего дома! Бесит. Слушайте, вот скажите, только у меня или у всех такая ситуация, когда над твоей конкретно квартирой живут люди со скользкими руками? Что бы они ни взяли, сразу роняют просто кастрюли, молотки какие-то, все валится у них, все из рук. Слушайте, ладно бы они все бы роняли как-то вот синхронно, когда этот, они бы вместе с ним... Нет, блин, посменно, значит, они... Это эти у них еще там сверху сын, молодец, баскетболист, домашний. Единственный в мире домашний баскетболист, одиночка. Он никуда не ходит, он просто дома. С другой стороны, я его понимаю, как он выйдет из квартиры? Там же весь выход кастрюлями завален этими скользкими руками, родители накидали. Всегда рядом с тобой живет какой-то недомузыкант. Вот говорят, да, что классическая музыка успокаивает, да, но когда она исполнена Моцартом, а у меня за стеной живет чмоцарт просто. Блевальди, клянусь вам. Просто насилуют скрипку там. Я слышу через стену, как скрипка просто просит, плачет. Вот это. Отпусти меня. Ладно, был бы он один. За другой стеной расположился пианист у меня, который 9 лет учит играть на пианино одну и ту же мелодию, и у него не получается эта мелодия. Просто 9 лет. В следующем году мы отмечаем юбилей. Вот этого вот. Всем домом. И в каждом доме есть вот этот вот сосед. Да, у которого живет алабай на стероидах. Какой-то огромная 4-метровая фигня. Какая-то то ли собака, то ли корова, то ли ленд-крузер Прада. Я не знаю, что это такое вообще. Просто гулливер-терьер какой-то гигантский. А еще в лифте, когда едешь с ним, сначала заходит челюсть этой твари. И потом все остальное тело размещается в этом в лифте. И хозяин этой газелы говорит: да, да вы не переживайте, он еще щенок. Щенок? Это еще подрастет? Хотя я не знаю, может, это он собаке про меня говорит. Да, это еще щенок. Я понимаю, зачем нам столько велосипедов на площадке, когда эта фигня подрастет, что мы свалили всем домом. И заметили, что с такими собаками всегда гуляет человек ростом метр... Да метр просто! Возможно, он был 2-метровый, просто эта тварь ему откусила половину, просто оставила себе базовый минимум для прогулок. Но есть и другой вид собачников. В каждом доме есть сосед, который взял собаку в плен. Он уезжает на работу в 5 утра, и весь дом до ночи слушает вот это. Просто весь день собака зовет на помощь. Я ни разу не видел эту собаку. Она просто ходит по двухкомнатным казематам и... Пес Монте-Кристо. Просто бедный пес зэк. Кто это такой? Я тоже еще тот сосед. У меня 7 собак, чтобы вы понимали. 7 собак. Не хлопай. Ты не знаешь, что это такое. Слушайте, но я сразу скажу. У меня собаки маленькие, воспитанные, вот все такие. Они стены не грызут, не орут, вот это не исполняют. Спокойно лежат по местам. Но стоит кому-то позвонить в дверь, их перекрывает волчий инстинкт, и они просто защищать хозяина! Карандаши вот такие вот бегут ко входу, отрабатывать сухой корм свой. И я клянусь, они будут орать, пока ты их не успокоишь, пока в коридор не придешь. Фу, бусинка, лапочка, так ты кто? Тише, стойте. И, но самое главное, что от моих собак заводится вот это вот, которое... Знаете почему? Потому что она понимает, что к нам кто-то приходит, а к ней никто. В каждом доме есть такой персонаж. Когда не выйдешь из подъезда, он всегда стоит, курит. Вертухай подъезда. Смотрящий за подъездом. Причем по нему никогда не понятно, какая погода на улице. Потому что он круглый год в куртке и в шортах стоит. У него низ в Таиланде, верх в Норвегии. Он готов ко всему. Выезжаем в любой момент вообще. Еще есть этот долбанный романтик, который накосячил и решил извиниться именно вот на асфальте, прям перед вашим подъездом. Просто белой краской там написано «Света, прости!» Слушайте, так что мы смотрим 15 лет на это пятно. Света уже ушла с этого света. А надпись не стирается. Мне кажется, Света ее там дорисовывает.

0: снизу, чтобы мы видели ее. И самое главное, асфальт меняют по всей Москве. По всей Москве, кроме этого куска. Я смотрю из окна и думаю,
1: блин, ну это Собянин написал, наверное.
0: Это он накосячил что-то, просит прощения все эти годы. А еще у всех, у каждого во дворе есть эта асимметричная крыса, которая на парковке, оп, и на три места встала. И это обычно какая-то маленькая машинка, какая-то просто вот такая вот малышка с душой комбайна, блин. И я однажды, знаете, я так подъехал, думаю, да кто ты такой вообще? Вы стоит маленькая эта фигня, подхожу, опа, номер телефона вставлен. Я думаю, давай, поехали, сейчас мы разберемся. Говорю, спускайся, давай, к машине, надо поговорить. И пока эти три минуты шли, пока он спускался, я текст уже набросался, все ругательства из Пензы вспомнил, уже местность освоил, так, вправо, бам, боковой, все. Я уже представил, он лежит под моей ногой, извини, извини меня, я больше так не делай, понятно. И, короче, и выходит из подъезда трехметровый, ну, это не человек, это отец этого алабая просто вот так вот надвигается на меня, чтобы вы поняли, какой огромный он подошел ко мне, и я весь был в его тени. И он подходит и сверху так говорит, вы звонили. Ну, я не промах, чтобы вы поняли. Я собрал всю свою храбрость в кулак и говорю ему, нет. Специально другим голосом, чтобы он не узнал меня. Нет.
2: Он говорит, ну ладно, и пошел, короче, обратно в подъезд. А я смотрю в его спину, 6 квадратных метров, однушка просто уходит вот. И думаю, ну не умеет человек парковаться, ну. Ну у всех свои минусы. Ну вот я, например, сыкло. Слушайте, и что бы я хотел сказать в конце? Ребят, давайте уважать своих соседей. Особенно тех, которые могут дать вам люлей.
3: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Слушай, пока нас не заметят.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Макс Евдокима!
2: Спасибо, я из Курска. Это город будущего. В будущем же машины летать будут, асфальт не нужен. Мы давно от него отказались. Я заметил, в регионах время как-то по-другому течет. Я недавно ездил домой, купил там завтрашнее молоко. Я 7 числа купил молоко, которое 8 сделал.

Я не знаю, у коровы, может, завтра дела какие-то, она не смогла. Пораньше отдавилась. И ты даже сделать ничего не можешь, потому что как ругаться? Это же не просрочка, это досрочка.

0: Видели это? Рейд по колорадским жукам. Нелегалов с огорода депортируют. Мне все детство страшно было. Меня так огород зовут. Я смотрю, там менты что-то копают. Да я не пойду уже с вами, давайте. Полицейский участок, 50 соток. Дед участковый тоже притащил против твоей воли тебя туда. Но надо отметить, что у меня у единственного не было формы. Потому что у меня были принципы. И не было размера. Я в штатском работал, мне табельное ведро выдали. Самый младший лейтенант, я за допросы отвечал. А когда домой, а когда закончим? Отец у меня тоже брал форму у дядек, он у меня рыбак, он камуфляж себе брал. А вы знаете, для чего камуфляж? Чтоб тебя не было видно. Вот я его лет с 12 и не видел ни разу. Может, на огороде до сих пор сидит, откуда я знаю? Хочу квартиру в Москве, но это, походу, невозможно, да? Видели цены? Я, если честно, я даже рад, что они столько стоят. У тебя нет иллюзии, что ты сможешь ее себе позволить. Да, с соседями проблемы. У меня вот недавно заехали, надо мной соседи живут. Они полгода назад приехали. И они в 3 часа ночи начинают мебель двигать. Полчаса двигают, прикиньте. Ладно бы он один раз табуретку подвинул, повесился, как и планировал от жизни, от этой, да? Нет. Он там место выбирает себе, представляете? Я вообще не понимаю вот этих, которые в фэншуй верят. Какая разница, в какую сторону спать тупой головой, да? И я ничего не могу с ними сделать, потому что я даже в полицию не могу пойти. Это не преступление. Что я им скажу? У меня соседи мебель двигают. Они скажут: спасибо, продолжайте вести наблюдение. Эта банда давно орудовала в нашем районе. Сегодня нам бобик передвинули, мы еле до вас доехали. Спасибо, гражданин, за бдительность. Сейчас пытаюсь понять, что с ними делать. Хочу сейчас конкретно выяснить, где у них мебель стоит. Чтоб снизу к полу саморезами вот так насквозь прикрутить. Тут главное в кота не попасть, а то палево будет, да. А ему 2 дня басик-басик, он грустный сидит на одном месте. А чего он не играется? Ну, есть проще вариант. Я хочу квартиру прямо над ними снять. У меня стиралка в центре зала на отжиме всегда будет стоять. Я и чистые туда буду закидывать. Я ее прям пущу, чтоб походила, знаете. Я ради этого дела себе туфли куплю, как шпха, на каблуки стану. Чтоб она пошла, и я за ней. Вот они мы, все. Операция возмездия. Ну, недавно я раскрыл это дело окончательно. Оказывается, это все это время была не мебель. Это ролик для прессы, прикиньте. Вот это колесо круглое, поняли? Которое ты тут... Вы представляете, в 3 часа ночи в Москве есть люди, которые не... Он с работы пришел такой: ну, над прессом еще поработаем. И я терпимее стал после получения этой информации, потому что, а что я сделаю человеку с таким прессом? Ну, его если даже на машине сбивать, в голову надо целиться, вы понимаете? Тут мириться только договариваться. Потому что, как обычно, соседи приходят ругаться, они звонят, говорят: извините, а можно потише? Я поднимусь, просто скажу: извините. Я буду потише, я у себя, если что. Все, давайте. У меня все на этом для вас, ребят, спасибо.
1: Камеди радио. Камеди радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Оля Малащенко.
2: Вот мне сейчас 31, и я сейчас на всякий случай вообще не флиртую, что я не понимаю, я кринжово выгляжу со стороны или нет. Но я решение нашла, я начну в 40, потому что там вообще плевать, да? Ты полностью себя приняла. Я заметила, после 40 во флирт старорусские слова начинают добавляться. Очень круто! Я недавно парочку такую видела, там мужчина подошел к женщине и говорит, не хотите ли провести со мной вечер, сударыня? Блин, но женщина круче, она вообще не растерялась. Она говорит, после 12 я сударыня, тударыня. Пожалуйста, не размножайтесь, что происходит. Ну я какой мне флирт? Я ребенок внутри, знаете, это поняла. Я ребенок внутри, и я себя прям недавно, знаете, провинившимся ребенком почувствовала, потому что я утром просыпаюсь, у меня от отца 6 пропущенных, у меня вся жизнь перед глазами пролетела. Выяснилось, ему не понравилось, что я выложила в соцсети видео, где ругнулась матом. Я, знаете, я понимаю претензию от отца, если бы я в доме никогда не слышала мат, да? Но когда перед тобой иногда ругаются матом, думаешь, ну круто, буду использовать. Я думаю вообще, что-то с возрастом, ну перед родителями один мату заканиваешь, а? Сначала очень тихо говоришь, если реакция не последовала, по блату проходим, да? Ну, блин, мне жаль, что отец слушал мат. Я бы не хотела, я вообще стараюсь перестать ругаться. Но мне кажется, у мата возраст есть. Мне 31. Я могу иногда редко вставлять мат. Но я иногда мимо детской площадки иду. Вы слышали, как там дети разговаривают? Просто на матах. Я всегда останавливаюсь. Я думаю, ну не должно быть, это из этого рта. Ну не сочетается мат и молочные зубы. Что происходит? Я всегда останавливаюсь, я думаю, ну как же мне хочется воспитательную беседу провести, просто не мои дети, понимаете, нельзя. Так-то я бы сказала, нельзя ругаться матом, понимаете, очень хочется. Просто слишком маленькие дети. Мы с вами в детстве тоже ругались матом, но у нас как-то чуть попозже было, да? Сейчас очень маленькие дети, просто у нас до мата еще много чего прикольного было, да? Ну ты сначала в школе с многочлена проржись, потом мат. У нас некоторые люди, которые после 9-го ушли, до сих пор иногда такие «ибонитовая палочка».

0: Блин, круто! Не знаю, я перед родителями не ругаюсь, матом стараюсь, ну, вести себя перед ними чуть лучше, чем я есть на самом деле, потому что, ну, это элементарное уважение, мне кажется, это правильно. Но нужно сепарироваться вовремя, потому что у меня вот подружка живет с парнем, и у него дома фото мамы в рамке стоит. При жизни, при жизни. Похлопайте, кто считает, что это странно. Да. Для меня это red flag. Хуже этой рамки, только рамка, где твой парень с женой и детьми. Вот правда. Ужас. И все бы ничего. Он просто, знаете, что делает? Он при сексе маму к стенке отворачивает. Типа, мам, не смотри. Мы долго пытались понять, как решить этот вопрос с подружкой, потому что нельзя сказать «убери мать», так нельзя. Мать — это святое, мы понимаем. У меня в итоге подружка отца своего рядом в рамки поставила. Никто никого не отворачивает, но и секса больше никакого нет. Все, мне на этом все, спасибо, что послушали.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
2: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка «Точка банка» всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть. «Точка банк».
4: ПАО «Точка», ООО «Банк», «Точка». Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на точка.ком, 18+, реклама.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре на особых условиях.

0: Подробности у официальных дилеров Эстео.
1: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
4: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
5: Мы готовы удивляться.
4: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
5: Хочется на ТНТ.
6: На ТНТ.
7: На ТНТ.
4: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Сегодня в 9 вечера на ТНТ.
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
10: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
11: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
12: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
13: Не знаешь, что взять? Немца, китайца или проездной? Лучше прыгай в нашу телегу. В телеграм-канале «Радио Камеди» тебя ждут конкурсы, фотки и видео, которые наш СММщик считает смешными, и другой крутой контент. Такого по радио не услышишь.
14: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
15: На сцене Андрей Бибуришвили!
16: Так, а похлопайте, у кого есть бывшая или бывший. Похлопайте, есть такие люди в зале? Так, а теперь похлопайте, кто с ними хорошо общается. Поменьше уже людей, конечно, я вижу. Обожаете, знаете, осудительные взгляды в бок женские такие. Давай, похлопай, давай. Общается он, давай. Может, ты сейчас пообщаешься? Давай. Ладно, окей, вижу небольшое напряжение, давайте его снимем. А давайте похлопаем, у кого сейчас самые лучшие отношения за всю их жизнь. Есть такие люди? Ура! Классно! Всех помирил! Будем дальше жить во лжи! Итак, просто я считаю, что расставаться — это искусство, мы не умеем расставаться. Я считаю себя, знаете, в мире расставания я как Тимати. Я стараюсь это сделать дорого, красиво, много. Я не знаю, почему так получается. Просто для меня удивительно, почему после расставания двое вроде любящих друг друга людей ведут себя как животные. Столько агрессии, столько негатива, столько злости. Я не понимаю, почему. Вот вам частный пример. Смотрите, у меня есть друг, давайте без имен, который живет в моей квартире, более того, даже в этом теле. Он, в принципе, перед вами сейчас и выступает. Так вот, история была такая, смотрите, человек, который говорил мне, давеча, я тебя люблю, проткнул кухонным ножом дверь. И только потому, что я успел эту дверь перед собой закрыть. Понимаете? Это реальная история. Просто, ну, это очень странно. Реально, просто я тебя люблю и кидается с ножом. Я что, тоже? Что происходит вообще? Человек, с которым я жил вместе. Просто, что вы понимали, за 2 дня до этого мы выбирали щенка. И она такая, знаешь, мопсы какие-то агрессивные. Мне кажется, мопсы злые. Зачем нам еще агрессия? А потом эта сцена из «Сияния», знаешь, бежала за мной. Это ужасно, реально. И она протыкала дверь вот так ножом, кричала, такая, я думала, ты меня любишь. Я в ужасе был вообще. Я теперь, знаете, вообще боюсь слова «любовь», в принципе. Я его избегаю, я его не использую. Если вы спросите, какой у меня любимый фильм, я скажу «И голуби». Вот такой, понимаете? Я избегаю вашу эту любовь. Причем парни после расставания так себя не ведут. Просто парни какие-то позитивные, знаете, в них меньше ненависти. Просто женский мозг, он реально какой-то, ну, жестокий. Он реально жестокий. Я там зашел в интернет и нашел там форум. Значит, 10 способов изящно отомстить бывшему. Я думаю, ну вот вы, давайте посмотрим. И там каждый второй способ начинается с фразы «Девчата, это его добьет». Я такой, что происходит вообще? Добьет? Добрее надо быть, вы че? Еще было такое сообщение на форуме, очень забавное. Мой парень бросил меня по СМС. Даже не удосужился позвонить. Заблокировал во всех соцсетях. И я решил ему отомстить. Я переспал.

спала с его братом. Я такой, это по-твоему месть? Это прям месть? По-моему, это братский подгон называется, нет такого? Месть? Брат за брата, ничего себе. Это слава богу, что у него один брат был, понимаете, у парня. А если бы ее цыган бросил? Она до 40 лет мстила там, ходила. Еще есть такое понятие, как порно-месть, знаете, когда девочки с мальчиками расстаются. И обычно это женщины так делают, они начинают рассылать всем своим подругам фотки его кукиша. Как будто они не видели. Значит, парни никогда так не мстят, смотрите. Парни никогда не показывают голые фотки своих девушек, друзьям. Этот этап у нас, знаете, он задолго до расставания происходит. Задолго до. И без негатива. Там нет такого, типа, смотри, какая она мерзкая. Нет, там типа, нормально? Я такой, нормально. Мы этим хвастаемся, мы вами гордимся, понимаете? Я хочу, чтобы у расставания, как у явления, был кодекс. Потому что мы с вами не умеем расставаться. И я специально для вас, с барского плеча, придумал кодекс расставания. Смотрите, под ваши бурные аплодисменты. Поехали. Итак, записывайте. Пункт первый. Значит, с бывшими нельзя спать. Это факт. Похлопайте, кто хоть раз спал с бывшим. Ну, у вас дома ждет серьезный разговор, конечно. Но с бывшими спать нельзя, это факт, знаете. Спать с бывшим — это как допивать за бомжом. Знаете? Потом такой осадочек неприятный, понимаете, о чем я говорю? Не надо так делать. Женщины еще после расставания, значит, начинают выкладывать свои сильные независимые фотографии, что она самая сильная. Ну, вы знаете, вы все подписаны на Асмус. Я про то, что... Зачем? И самое тупое, что, знаете, я при расставании не забирал ни одежду, ни подарки, ни украшения, но моя бывшая в Инстаграме полностью голая. Какого хрена вообще? Я же все оставил, это так тупо. Они еще всегда хотят показать, что они капец кто вообще. Знаете, после расставания я такая сильная, у меня все хорошо. И моя бывшая написала, значит, в Инстаграме, сегодня я поняла, что могу все. Все? Дверь мне сделай, вернись. Все она раньше не могла, поверьте мне, говорила больно. Если бы все могла, хоть бы мы расстались вообще. Ой. Я еще заметил, что у всех девушек после расставания начинается земфирофилия. Это когда она в халатике ходит по дому, так «абьюз, вот да, какая я несчастная». Это так тупо, потому что мужчины переживают расставание по-другому. Мы не плачем ни хрена. Вот как у меня это было. Мы с пацанами поехали на рыбалочку, взяли водочки, знаешь, да, разожгли костер, и уже потом в 2 часа ночи я выл «Знаешь ли ты, вдоль ночных...» Второй пункт кодекса, значит, нельзя спать с бывшими. Вы такие, так ты же это уже говорил, так вам сколько не повторяй, вам же вообще насрать абсолютно. Следующие пункты вы, в принципе, можете угадать. Да не, правда, нельзя спать с бывшими, нельзя, знаете. Я уверен, что у каждого есть такой друг, которому ты говоришь, Аркаша, фу, Аркаша, нет, фу, Аркаша, все. Аркаша, фу, брось палку, все, плохая аналогия, брось эту идею, брось эту идею. Ты понял меня? Нельзя, фу, все, не трогай. Хорошо, окей, я понял. Он такой, ладно, я поехал. Ты говоришь, куда ты поехал? Он такой, неважно. И все, и ты сразу по нему понятно, куда он поехал. У меня есть друг, который уже 2 года спит с бывшей. И он такой, мне без обязательств, сплю с бывшей. Я говорю, а она знает, что она твоя бывшая? Он говорит, да, конечно. А она вообще не знает. Она выбирает свадебное платье, чтобы вы понимали. Вот настолько он спит с бывшей, без обязательств. Я ему на день рождения, кстати, подарил грабли. Он до сих пор не выкупает, почему. Так вот. Я правда считаю, что поносить бывших за спиной – это плохо. Я в этом плане очень горжусь своей бывшей, потому что она не рассказывала подружкам, какой я плохой. Нет, ни в коем случае. Она создала телеграм-канал, где она и 900 каких-то куриц, значит, обсуждали, какой я черт. Целый канал посвящен одному человеку, представляете? И это не спас. Но это, конечно... Если честно, меня, кстати, вообще это не трогало ни в коем случае, потому что для меня это детский сад, это какой-то цирк, все это театр. Я не собирался в этом участвовать абсолютно. Я понимаю, что это я выше этого. Поэтому я попросил своего друга создать фейковый аккаунт, чтобы мы туда внедрились и разрушили это изнутри. Это был мой план. Значит, мы втерлись к ней в доверие, залезли к ней в голову. Это было очень сложно, знаете, как бы пробраться к ней в голову, потому что, ну, ничего при этом не подарив. Да? Это сложная схема. И мы назвались Машей, что-то с ней пытались дружить. С ней было очень легко подружиться, если честно, потому что надо было просто каждое сообщение заканчивать фразой «Ты сильный, я горжусь тобой, систер». И все, женская дружба. Крепкая, как-то... Так вот. И в конце я говорю своему другу, все, мы ее лучшая подруга, Маша, она тебя обожает. Самое время написать, что Андрей был прав. И он такой, нет. Я такой, в смысле нет? Фродо, бросай кольцо, ты что? Давай. Он говорит, нет. Я говорю, в смысле? Он говорит, да мы с ней уже подружились, как-то неловко. Я говорю, ты мой друг вообще, или что происходит? В итоге он говорит, ты справишься, ты сильный, сестра, у тебя все будет хорошо. Мы ее пожалели, потому что мы реально пожалели.
Поэтому я бы хотел сейчас обратиться ко всем своим бывшим. Если я вас когда-либо обидел, я извиняюсь. Я не хотел. Если я уделял мало внимания или плохо с вами общался, я сейчас искренне извиняюсь. И с этим залом я бы хотел расстаться так.

0: так же, как я расстаюсь со своими бывшими. С вами было приятно. Увидимся ровно через неделю. Всем пока-пока. Вы хороший зал. Спасибо.
1: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Андрей Калмачевский.
2: Что, мне 35 лет, я из Беларуси, обживаюсь в Москве, у меня семья на этапе кошки. Живу вдвоем с кошкой, да, кошка, спасибо, аплодисменты кошке. Она смотрит ТНТ, ей приятно. Кошка незапланированная, осталась от бывшей. А у меня до этого в семье только собаки были, и я в котах не разбирался абсолютно. Сейчас уже все знаю, все знаю. Вы знали, чтобы тебя кошка реально полюбила, 5 лет должно пройти? Да, чтобы тебя полюбила собака, надо уронить буженину. Все, она убивать за тебя будет. Намного легче стать другом псу. Но я привязался к кошке, если честно. 10 лет она со мной, я уже что-то разговариваю с ней. Вот эти, смолтоки с кошкой. Кошка, ты что? Кошка? На втором месте фраза «Только не на ковер, пожалуйста». Но это она мне. Это она мне уже. Я... Честно, чем я старше, тем мне больше нравится вести диалоги с кошкой. Это лучше, чем с людьми, потому что ты можешь придумать любой ее ответ. То есть я, честно, в последнее время прям обожаю обсуждать с ней бывшую жену. То есть кошка такая «Мяу!» Я такой «Ну не прям шлюха». «Ну зачем ты так? Это грубовато, да?» «Ну это позиция кошки. Извините, пожалуйста, я вообще...» Я после развода в целом чувствую, что восстановился. Единственное, очень тяжело делиться как-то и эмоционально, и материально. То есть вот у меня было свидание, парный массаж. А знаете парный массаж? Кто не знает, парный массаж – это 2 в 1. Вам обоим делают массаж, а платишь ты 1. Вот такая вот суть. И все очень неловко. Вы заходите, вам говорят, раздевайтесь, и дают одноразовые трусы. И хотя вы не спрашиваете, вам говорят, что они одноразовые. А когда вы спрашиваете, почему одноразовые, они молчат. Но это специальные трусы, они нужны специально, чтобы вы сразу потеряли авторитет в глазах партнера. То есть девушки, поскольку она девушка, дают розовые стринги, а тебе, потому что ты мужчина, черные. Стринги. Как будто цвет что-то меняет. Просто это все равно стринги, ты не понимаешь, как их надеть, переживаешь, что что-то не поместится. Но все поместилось, и я расстроился. В черном еще меньше, чем обычно. И тут заходят наши массажисты, и моей девушке досталась женщина с Бали.

0: Я, честно, до сих пор в шоке от жизненного пути человека. То есть ты жила на Бали, возле океана, а теперь в Подмосковье фигачишь массажи. А она русского языка даже не знает, она не может сказать даже там «помогите». И тут выясняется, что мне массаж будет делать мужчина. А мне мужчины никогда не делали массаж. И я почему-то в моменте сильно напрягаюсь, даже слишком сильно. Я такой, но он хотя бы с Бали? Они такие, нет, он с Чертановской. То есть он вообще недалеко ехал, если честно. Я думаю, а это точно парный массаж вообще? Мне казалось, парное это что-то, ну, одинаковое. А тут как минимум разные истории после массажа. У меня был балийский массаж, а у меня Игорь вот улыбается стоит. И тут он начинает делать массаж, и я вдруг впервые понимаю, насколько мужчины лучше делают массаж, чем женщины. Просто потому, что у него руки сильнее. То есть он прям сильно меня промял. И не так, что я понял, почему трусы одноразовые. В меру. Что, я 5-й год живу в Москве, не выпендриваюсь, всем таксистам ставлю 5 баллов. Вам кому-то приходила вот эта смс-ка? Вас повезет, глухонемой водитель. Да, для меня максимально неожиданная была информация. Я в моменте такой, а надо ли мне что-то такое в ответ сообщать о себе? Передайте ему, у меня близорукость. -3.5, но оба глаза. То есть я уже стою, но может не там. А он может в меня въехать, чтобы я понял, что за машина вообще? И он меня везет, и он реально глухонемой. Я нервничаю, но все нормально, мы едем, едем. И нам еще полдороги ехать, и у него вдруг начинает звонить телефон. Звонить! И он отвечает жестами по видеосвязи. Не в смысле, он такой, алло, я не могу говорить. Я на работе глухонемой. Я что, не говорил? Так я ж глухонемой. Нет, он начинает, я не знаю язык жестов, не знаю о чем, но прям его беседа забирает сильно. То есть все, он на дорогу не смотрит, руль отпускает. Я сижу сзади, думаю, а как мне с ним связаться? Я думаю, а что это вот у него за собеседник? Который звонит глухонемому водителю и такой, ты за рулем? Да, ну что, какие новости? И я просто начинаю от беспомощности ехать и злиться. Я еду и такой, мы приедем, я тебе единицу поставлю, я на тебя накатаю жалобу, мне вообще плевать, что ты глухонемой. И мы приезжаем, останавливаемся, он поворачивается и протягивает конфету. Я такой, и что ты со мной сделал? Хотя я не знаю, может, он имел в виду соси молча. Например, откуда я могу знать? Я не знаю этого. У меня палец дрогнул, я единицу поставил ему. И мне где-то через час, да-да-да, стал названивать какой-то прям незнакомый номер. Названивать, а я незнакомый в Москве не поднимаю. И мне с этого номера пришло огромное голосовое. И там тишина, ну капец, зловещая. Если честно. Спасибо большое.
1: Слушай Comedy Radio, смотри на ТНТ. Comedy Radio.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Кирилл Мазур!
2: Так, что расскажу? У меня родилась дочка. Большое спасибо. Да, спасибо огромное. А есть вообще тут люди, родители? Есть ли родители в зале? Да? Ой, ребят, честно, мои люди, правда, мамы, вы герои. Честно, я так рад, что я в отношениях муж, и у меня роль зарабатывать деньги в семье. И у меня есть легальный способ куда-то выходить из дома каждый день. Как мне нравится выходить из дома, просто я на работу и почапал. Как мне нравится, правда. Меня просто, ну, я как-то раз посидел целый день с ребенком, я такой, так, ну все, нужно искать вторую работу срочно. Меня сейчас спросили, о чем мечтаешь? Я говорю, честно, о вахте. Очень хочется на вахту, вот бы там сменку найти, правда. Я вообще по-другому стал смотреть на мужиков, про которые говорят, Андрюха, какой красавчик, у него дочка родилась, а он еще одну работу взял, теперь в ночь охранником выходит, ради семьи, я думаю, ради себя Андрюша выходит в ночь охранником, он не пятерочку охраняет, он свой сон пятерочкой закрыл просто, он вот так вот там в домике спрятался, все уже, потому что в пятерочке газики выходят только у Пепси, понимаете, там гораздо приятней следить. Правда, но быть женщиной очень тяжело, я вообще считаю. Вы знаете, вот есть фраза, что... вы согласны с таким моментом, что когда рождается ребенок, у женщины жизнь останавливается, что все, это... Она занимается только ребенком, перестает там смотреть на себя, думать про себя и занимается только ребенком, интересы все в стороне. Кто согласен, похлопайте, что женщина дает жизнь ребенку. Да? Вот. Поэтому вот есть же фраза, что женщины живут дольше. Мне кажется, на самом деле, женщины живут столько же. Просто в конце жизни апостол подходит такой, так, подожди, Тамара, подожди, ну куда спешишь, подожди, пожалуйста. Помнишь, ты в ахте была 3 года, ты помнишь? У тебя на паузе жизнь была, ты помнишь, ты с 2006 по 9 не жила вообще. Поэтому мы деда забираем, он кайфовал. Тебе вот цветная краска для волос, палочки до скандинавской ходьбы, сериал про цыганскую любовь, и вот тебе нюцы Прохора Шаляпина. Иди танцуй в парк, моя девочка, понимаете? Она просто доживает свою жизнь законно, это правда. Потому что даже фраза вот «мать-героиня», да, звучит, веришь, «мать-героиня». Отец-герой — это больше подкола от жены, типа «ой, гляньте, герой». Выбросил мусор без напоминания. Алло, Марвел, есть идея для фильма. Человек, которого укусила совесть. Забирайте на Савеловске, тут валяется. Правда, и когда у вас ребенок, абьюз повышается в семье сильно. Вы, женщины, умеете как-то вот звуками передавать настроение в квартире? Вот у меня жена, вот она, знаете, очень громко иногда ставит посуду в квартире, показать-то. Знаете, когда по сны, когда она тебе, вот эта тарелка с кухни говорит, пошел нахуй сюда, поняли, когда она показательно ее швырнула, чтобы ты там просто уже как в бункере сидишь, думаешь, боже, мамочки, можно выходить или нет? У меня вот мать, она вот так вот агрессивно готовила, боже, у меня вот мать всю агрессию в готовке, вот у меня мать, она всегда покупала вот селедку целую, чтобы было кого ножом пырнуть, просто провернуть и кишки наружу, правда? Ребят, я помню эти моменты, когда у меня вот... Ты когда заходишь на кухню, там просто 90-е у мамы, там что-то просто все в крови. Мать вот так селедки харакири и делает просто, она вот так вот, я помню, ухом вот так, ножом чешет, так ухо ножом чешет, говорит, о, сынок, как дела в школе? Мамуль, да все пятерки, слышишь, все пятерки, все хорошо у меня, правда, мне кажется, у меня поэтому отец в семье ножи не точил, чтобы семья полная была, но я не знаю, правда, мать... Я помню, когда у меня мать, она ножом объясняла математику. Когда она что-то готовила, и вот так мне просто ножом страницы в книге переворачивала. Просто вот, у меня это лезвие перед глазами на всю жизнь в детстве осталось. Я с самого детства запомнил, что простые числа нужно делить без остатка и без резких движений, чтобы как дробь не самоуничтожиться. Не знаю, страшно было. Я когда раньше слышал фразу, что... Вот я слышал фразу, что туалет — офис отца, да? Туалет — офис отца. Думал неправда. Думал прикол из уральских пельменей. Думал, что это они врут. Правда, ребят, туалет не то, что офис, это уже храм мой. Я то захожу побыть себе. Я вообще никогда не думал, что мне спокойнее всего жизни будет с голой жопой. Даже представить не мог. Я даже не мог это подумать. Я теперь понял, почему у меня у дедушки был туалет на улице, на даче, чтобы еще время надо.

дорогу уходил, чтобы немножко в пути побыл от бабушки, чтобы он там что-то в пути там с розой потрещал вот так вот, да, что-то яблоню приобнял. Хотя у деда была возможность построить туалет в доме, но сколько деда затрахала бабка, что он такой: я лучше буду зимой, под луной, ночью, как волчара, но с тобой в одном доме срать не сяду, поняла меня? У нас все уже, личные границы, уважаемые, пожалуйста. Спасибо большое за внимание, спасибо огромное, пока-пока. Камеди Радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Психолог, который привык решать все разговорами.
2: Ко мне можно с тревожностью.
1: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
3: Я псих, ты врач. Работаем.
1: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». С понедельника по четверг в 8 вечера на ТНТ.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

0: таких расчетливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки «Тэнк», «Хэвэйл», «Ора», «Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
2: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
3: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
4: Основано на реальных событиях.
5: Это будет автомобиль для русских дорог.
4: Иван Янковский. Паулина Андреевна.

0: Дмитриева.
1: Ничего не говорите. Можете испортить.
0: Битва моторов. Уже в кино.
2: 12+.
3: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Вводите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
0: Комедия-радио. С нами утренняя пробежка будет такой же мучительной. Комедия-радио. Зато честно. Комедия-радио и ТНТ представляет. Премьера.
4: Сейчас на сцену выйдут Гарик Харламов и Костя Бутусов. Ситуация простая. Сочи, отель. Поехали.
5: Вот она, вот. Сочи, смотри. Горы, воздух, все хорошо. Чувствуешь, какой воздух чистый, чувствуешь? А знаешь почему?
6: Потому что ты еще не ел здесь острый том-ям.
5: Так, все, прекрати, ладно. Смотри, номер какой, смотри, чистый, огромный. Кровать есть. Тут просто шторы, фен. Смотри, тут все, тут можно заказать, что хочешь. Тут заказ есть. Так, смотрим, что тут есть. Смотрим, борщ 650 рублей. Ничего заказать нельзя здесь, в этом номере. И не будем ничего заказывать. Прекрасно, прекрасно.
6: Не, ну нормальный номер, да. С учетом, что это ты еще выбирал.
5: Да.
6: Я, если честно говоря, даже на секунду подумала, что ты выбрал именно этот отель, именно на Красной Поляне. Потому что только в нем есть казино.
5: Что? Да что? Серьезно? Тут есть казино? Я даже не заметил, честно.
6: Не заметил. Мы 15 минут к лифту через автоматы шли.
5: Да я, видимо, просто о чем-то своем думал. Все. Ну что ж, пойду за водичкой сгоняю, Наташ. Пойду скажу.
6: Так вот водичка, сюда сгоняй.
5: Ну это теплая, я холодную хочу, у меня холодную. А ты эту с собой потом заберешь, ты же все всегда с собой забираешь. Все, я пошел, скоро приду, а ты тут поругайся пока сама.
6: Так, Сергей, подожди, иди сюда. Сергей!
5: Что?
6: Стой! Сергей, ты же сейчас... Не в казино идешь ведь?
5: Нет, конечно нет. Какое казино? Я вообще не об этом думал. Все, ругайся здесь, сиди сама. Я быстро за водичкой вернусь.
6: Зачем я буду ругаться сама? Придурок. Дурак. Дебил. Козлина.
5: Да! Да, блин! Есть! Есть же Бог на свете! Папочка вернулся! Я знал, что это произойдет. Я знал! Ну все, собирай вещи! Мы летим в Монако!
6: Что, почему?
5: Потому что ты вышла замуж за агронома, которому выпало 7 вишен, и он выиграл джекпот, блин! Да!
6: Ты что, ты был в казино?
5: Случайно.
6: Случайно с 15 этажа на лифте спустился?
5: В лифте работал я по лестнице, это пох! Мы богаты! Наташа, все! Ты теперь не Наташа, ты даже не Наталья Сергеевна. Ты теперь первая леди.
6: Как Бриджит Макрон?
5: Да, только леди. Так что, ты чемодан распаковал?
6: Нет.
5: Все, выбрасываем нахрен эту лабуду. Теперь только суперэлитные вещи. Ты больше не ходишь в тряпье. Мы больше не ходим в магазин «Богатырь». Только бренды. Лайм, Глория Джинс, Коллинз, все. Самое дорогое. Заживем. Я Ларгу со сотым бензином заправлю на хрен и просто. Да. Так, ну что? Что-то мечтала попробовать. Все будет, все абсолютно. Роллы с угрём, серф, кофе, биде. Все по два раза, Наташа, все по два раза. Так, надо это отпраздновать. Мы это празднуем сейчас же. Алло! Нам два борща. Да, роллы с угрём. Самое дорогое, что есть, креветки из тигра вот эти. Тигровые, да, несите. Два тигровых креветка. Стейки рибай, все сюда несите. Амары, все самое шампанское, самое дорогое. 597 номер. Так и запишите, деньги есть. Не проблема, для вас проблема, для нас нет. Все, давай, бедолага, связь. Тус. Да,
6: Сережа.
5: Да.
6: Ты такой молодец, Сереж. А сколько ты выиграл-то?
5: 50 лямов я поднял, 50 лямов.
6: Это же я что, это я могу себе грудь переделать?
5: Да мы тебя всю переделаем, Наташ, всю. Просто ты будешь негритянкой с огромной жопой. Даже переделывать не надо. Все. Жизнь началась. Жизнь.
6: Фух. И все. И получается, они тебе перевели прямо вот 50 миллионов?
5: Нет.

0: мне сейчас наличкой отдадут. Они хотели на карту скинуть, я сказал, стоять! Мне 300 рублей сейчас за око спишут, ни в коем случае. Я! Не надо! Короче, я сказал, просто сейчас приду, я поднимусь, расскажу жене, и все. Короче, я возвращаюсь, забираю налик, и мы с тобой заживем. А ты звони начальнику своему и говори, что все, увольняйся. Да. Негритянки шлагбаумы не поднимают. Все, давай, сейчас я вернусь.
1: Я так и сделаю, Сережа. Сейчас я ему позвоню.
2: Алло, Виктор Павлович, ты чё слепой? Ты чё не видишь, что у меня на аватарке написано, что я в отпуске? Ну и что, что это я звоню? Я увольняюсь, сидите в ж*** Виктор Павлович. И вообще, я изначально к вам в будку устроилась, чтобы сватов досмотреть. Все, до свидания.
1: Ой, Сережа, какое счастье вообще. Я же ведь, Сереж, трусов себе напокупаю. Вообще эти все ритузы повыкидываю к чертям собачьим, Сережка. Это такое счастье. Мы же богачи, ты представляешь, столько денег у нас. Матери квартиру куплю, Сережка. Ой, слушай, а насчет Монако, там же, ну, просто так не полетишь, там же виза в эту Германию нужна.
3: Банан выпал.
1: Да нет, вроде все застегнуто.
0: Вишня, вишня, вишня, банан, дрянь.
1: Ты что, Сережа, опять ходил играть, что ли, Сережа? Ты у меня вообще, ты перфекционист у меня. Мы еще эти 50 миллионов не потратили. Ты уже за следующими пошел. Куда мы эти миллионы класть-то будем? Есть же уже миллионы.
0: Банан, говорю, выпал, банан!
1: Ну, а те 50 миллионов, которые первые наши, мои, они же есть?
0: На жопу шерсть есть, вот что. Видимо, так и останется теперь по жизни. Все, не будет никаких процедур. Не будем себе ничего делать, понятно?
1: Ты что за собака такая? Все деньги проиграл, что ли? А? Я их даже в руках подержать не успела, даже сфотографироваться не успела с ними.
4: Рум-сервис, ваш заказ.
0: Мы не заказывали! Мы не заказывали!
4: Как, 597 номер, пожалуйста, омары, просекко, два борща.
1: А это не мы звонили, мы только приехали.
0: Да, да, она вон даже чемодан еще не распаковала.
1: Это вам, наверное, мошенники позвонили.
0: Да, точно, точно! В следующий раз, когда будут омаров заказывать, спросите, чей Крым?
4: Хорошо, извините.
1: До свидания.
0: Да, как мы его, да? Нормально. Сейчас бы за этот ужин сейчас 3000 рублей, наверное, отвалили, дошли лохов.
1: Да заткнись ты! Заткнись, говори, ты наши-то хотя бы деньги, которые мы на отпуск брали, не просто.
0: Не-не-не, нет, конечно, нет, нет, не все.
1: Не все?
0: Не-не-не. Ну, те, что на карте были, понятно, сразу. А вот то, что 50 тысяч, что мне в трусы зашивало. Трусы!
1: Что трусы?
0: Да я когда 50 лемов выиграл, я же их на радостях в толпу кинул!
1: Беги быстрее, что? Забирай их!
0: Трусы! Трусы!
1: Инстанция заведения закроет! Блин, а... Так, сейчас. Алло, Виктор Павлович? Тут такое дело. Вам случайно не звонили с моего номера? Моим голосом 2 минуты назад. А то у меня Макс взломали, звонят всем, говорят, что я Виктор Павловича не люблю.
0: Да! Да! Да, да, батя в здании! Батя в здании! Да!
1: Что случилось-то, Сережа?
0: 4 Тутанхамона выпало!
1: Ну понятно, ты же в поезде сутки в туалет не ходил.
0: Ты не поняла? Ты не поняла, я выиграл. Я выиграл 100 лямов. 100 лямов! Я эти счастливые трусы теперь никогда в жизни не сниму. Хотя я их и не снимал.
1: Мы что, снова миллионеры?
0: Да, Пенелопа, да. Я покупаю тебе новое имя. Ты теперь будешь Пенелопа. Пенелопочка! Нафиг Монако, мы покупаем остров напротив Эпштейна. Всегда хотел порнуху вживую посмотреть. Ах, хорошо.
1: А может тогда мне виниры сделаем?
0: Конечно, сделаем. Иди сфоткай унитаз, чтобы цвет не забыть. Мы тебе всю сделаем. Ты сколько килограмм? 80 килограмм весишь. 40 будешь весить. 2 по 40 я всегда с близняшками хотел. Фу. Так, деньги есть, появились, как настроение, даже другое немножко настроение. Хочется как, чтобы меня нарисовали как-то вот так вот, чтобы как полководца прям на коне. С мечом и в шубе хочется. Картину такую хочу большую тебе.
1: И меня
0: же. Так тебя, конечно, ты будешь рядом жирно лежать, вот такой виноград жирный есть жирным ртом. Все, это пора отметить, Так, сейчас, алло, рум-сервис, там какой-то долбанат наш заказ унес. Омары, стейки, просеки, все несите сюда, все обратно. 597 номер, Крым наш. Да, все. Прекрасно. Шикарно. Звони начальнику. Я пойду художника найду.
1: О, Сережа, какой ты молодец.
2: Алло, Витя. Это Пенелопа. Какая Пенелопа? Карпенко. Теперь я твой директор, а ты у меня будешь...

0: шлагбауме сидеть. Да, прям на самом. Когда он поднят. Да, до свидания.
1: Сережка.
0: Я же, знаешь, Сереж, Пежо хочу себе, Пежо. И 3 штуки, чтобы ездить каждый день на разных автомобилях. Наконец-то мы богачи с тобой. Мы богачи с тобой, понимаешь?
2: Греб, 11. Все хорошо шло, и тут хрик 11. Всю жизнь ненавидел долбаную 11, всю жизнь.
0: У меня вообще-то день рождения 11-го.
2: Точно, знал бы, не поставил бы. Наташа.
0: Да?
2: У тебя 2 почки.
0: Да.
2: А можно одну?
0: Ты что, вообще все просрал, что ли? Ты хочешь продать мои почки?
2: Не-не, это я себе что-то хочу немножко. Хотя бы одна нужна, чтобы до рулетки дотянуться, отыграться.
0: Ты что, совсем больной, что
2: ли? Не-не, я полностью здоров. Перед тем, как почку забрать, мне анализы сделали, все нормально. Ладно, с тобой. Сиськи! Давай сиськи! Давай сюда сиськи!
0: Что?
2: Сиськи дай!
0: Не дам я тебе мои сиськи!
2: Они по факту мои, я их оплачивал! Давай сиськи!
0: Что? Да? Ну на тогда! Подавись этими сиськами! Забирай, блин! Что это вообще за казино такое, которое сиськи принимает?
2: Это не казино, это ломбард напротив!
0: А ты-то откуда знаешь?
2: Я когда яичко закладывал, я и про сиськи узнал. Все! Я сейчас вернусь, отыграешь, мы сделаем тебе нормальные сиськи, не на липучках. Сейчас, приду.
0: Сережа, какой ты дебил, а? Удачи тебе, урод! Опять эта бедная жизнь. Алло, мам, можешь позвонить моему начальнику? Сказать, что меня в психушку положили. Ну, просто я уже по-другому не объясню ничего.
2: Да! Да!
0: Что?
2: Кто тут папочка? Кто тут папочка, а? Я тут папочка. Сами будете без трусов ходить, я буду в трусах, понятно? Все, я же говорил, все будет хорошо, а? Говорил я? Все, отлично.
0: Ты что, ты выиграл?
2: Миллиард! Я выиграл миллиард! Ну, у них столько денег не было, мне назначили Митю Фомина дали. Ой, садись. Фу, хорошо.
0: А мы прям обязаны его брать? Нельзя его на какой-нибудь аэрогриль поменять?
2: Например? Ну, такого варианта не было. Был бы аэрогриль, я бы взял аэрогриль, конечно. Ну, бери, что, пусть в хозяйстве пригодится. Ты же всегда хотела раба. Хорошо. Так, все, я погнал.
0: Так, стоять! Ты, долбанный игроман, не смей вообще выходить без меня из этой комнаты, понятно?
2: Я просто пописать.
0: Писай здесь!
2: Здесь нет аппаратов. Пошли, я тебя на 28 черное поставлю. Пошли!
0: Дебила. Алло, Виктор Павлович. Я не в психушке, не переживайте. Все хорошо, да, я здорова. Сейчас у меня вот муж вернется... Он пошел Митю Фомина на аэрогриль менять. И яйцо сейчас свое выкупит, и сиськи на липучках вернет мне. Все будет хорошо.
3: Я извиняюсь, 597 номер?
0: Ну, это зависит от того, как сейчас муж вернется.
3: Тогда это вам.
0: Что? Что ты сделал?
2: Я проиграл туловище.
0: Сережа, это невозможно. Это что это?
2: Я сам никогда не его принял. Наташа, я отыграюсь. 400 рублей у меня уже есть.
0: Хватит. Хватит. Голова, ты баранья. Ты, собака, мне не только отдых испортил, ты всю жизнь мне испортил. Сегодня же я подаю на развод. Все.
2: Наташа, Натусик, Нутелла, любимка моя, ты прости меня, я переборщил чутка. В себя поверил. Думал, хоть что-то в этой жизни добьюсь, Наташа. Думал, поживем нормально, хоть под конец жизни мир посмотрим. Ты же очень-очень давно хотела в Югославию.
0: Правда?
2: Похорони меня в коробке из-под New Balance. Столько всего не успел. Столько всего не попробовал. Помнишь, как мы хотели вот это вот все, пиво безалкогольное купить? Помнишь? Постоянно денег не было и всегда алкогольное покупали. Ладно, Наташ, ты это, прости, если что. Вы не могли бы нас оставить?
3: А, конечно, конечно.
0: Ладно, Сереж, видать, такова наша судьба. Из грязи на секунду в князи и обратно в грязи. Вернемся домой, со шлагбаумом меня уволят. Пойду на почту работать, твою голову так рядом положу. Будешь мне пальцы облизывать, чтобы я марки могла на конверты клеить.
2: Поверила!
0: Что происходит?
2: Это была проверка наших чувств. Я хотел посмотреть, как ты отреагируешь на то, что я проиграл миллиард.
0: То есть ты не проиграл миллиард?
2: Нет, я проиграл 1,5. Поехали! Сваливаем в тележку, пока пицца от Ливерпулса. В Абхазию едем!
4: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Гоша Рубайло, встречаем!
2: Так, что, я вот тут съездил в отпуск и поправился на 15 килограммов. Устал уже. Еще бесят друзья мои, которые меня встречают сейчас и говорят: фига ты потолстел? Как будто у меня зеркала нет. Как будто я такой: да? Где? Здесь? Здесь? Ой, везде? Ой, спасибо. А то я что, я думаю, сегодня шнурки завязывал, чуть титькой не придушился. Конечно. Я еще сам дурак, конечно, выбрал этот ультра all inclusive. Я вообще считаю, что нельзя людям, которые родились в СССР, ездить ультра all inclusive. Потому что так или иначе, когда ты видишь этот праздник еды на шведском столе, у тебя подспудно крутится мысль: а вдруг завтра этого не будет? Вдруг завтра я включу телевизор, а там Лебединое озеро. Еще же каждый вечер в твою голову внедряется этот депутат, который предвыборное обещание тебе дает, и ты веришь. Который: обещаю завтра все эти калории сжечь. Завтра так будем на море купаться. Что там до Байков? Через Атлантику рванем. И ты такой на следующий день возле бассейна пиццу жрешь весь день. Думаешь, хитрый депутат обманул опять как-то. Ужас. У меня сейчас вес 105 килограммов. Да, это такой вес, когда что упало, то пропало. Я раньше, когда на кухне крошил, я все время нагибался, поднимал. Сейчас у меня другая тактика. Я забываю. Вот так. Хорошая тактика. Единственное, в чем минус, прежде чем лечь в кровать, надо дольше ступни отряхать. Вот. Я вообще понял, зачем люди ковер на стену вешают, чтобы ты лег и вот так вот ступни просто погулял заодно. Мне еще друзья говорят: ты сходи на кроссфит. Сходи на кроссфит, забудешь про лишний вес. Я сходил на кроссфит, теперь бы забыть, что такое кроссфит. Для тех, кто не знает, кроссфит – это система высокоинтенсивных тренировок, где у тебя нет даже 5 секунд, чтобы вызвать себе скорую. Поаплодируйте, кто занимался кроссфитом хоть раз. А поаплодируйте, кто сегодня занимался кроссфитом. Остальные не дошли просто. Я в таком шоке был после этой тренировки. Я сижу на лавочке, меня трясется, у меня под градом. Ко мне подходит еще этот тренер, ну, который идеальный, с кудряшками. Вот этот, который накачан так, что с кубиками. Вот. Обнимает меня за плечо, говорит: ну как тебе? А я себя почувствовал вот этой бедолагой после порнокастинга. Сижу розовенький с полотенчиком. Да, мистер, мне понравилось все совершенно. А в глазах виден ужас. Потому что я понимаю, что жопа еще 2 недели болеть будет у меня. Ну, он так и сказал. Он говорит, ты завтра не приходи, мышцы немного поболят. Немного? У меня болели даже волосы. Это как так вообще? Это то же самое, что сказать: сейчас голова немного поболит и в лицо выстрелить. Это что? Мне моргать было больно, реально. Я садиться вообще не мог. Я в какой-то момент стою в туалете, думаю, ну, надо как-то стоя посадить уже тут. Ну, вот и все, ребята, пока.
0: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Варвара Щербакова.
2: Так, ну что? Сразу буду делиться радостью. Я закрыла ипотеку. Да. Ну, я реально очень рада, естественно. Но, честно, не представляю, как у меня это получилось. Правда, потому что я вообще не умею копить. Реально. У меня слишком легкое отношение к деньгам. Ну, понятно, без перебора. Да, я не из тех людей, которые говорят, быстрые бабки надо быстро тратить. Сегодня бухаем на пособие по безработице. Нет, но просто слишком свободно расстаюсь с деньгами. Транжирю, короче. Да, все еще усугубляется тем, что я номер своей карты знаю наизусть. И в любой непонятной ситуации могу очень быстро его ввести. А еще прикол в том, что номер длинный, 16 цифр. И чтобы было легче его запоминать, я его запоминала песенкой. А под песенку бабки разлетаются играючи вообще. Реально. Потому что я сижу такая 22.02, 20.32, ди-ди-ди-ди-дич, тратим 40 тысяч. Я не могу остановиться тратить деньги. Это просто какой-то кошмар, понимаете? Сейчас, внимание, возможно, вы узнаете себя. Значит, вот вам моя ежевечерняя медитация. Значит, каждый вечер я ложусь в кровать, выключаю свет и открываю Wildberries.

0: Я не знаю, как это работает, понимаете? Мной какой-то злой дух владеет, реально. Он мне говорит, давай, возьми еще вот эту ненужную шнягу. И я такая, да, моя прелесть, икона по номерам. Я была в отпуске недавно. Спасибо большое, очень приятно. Да, счастливое событие. Ездила в Турцию, отель. Все включено, все дела. Ездила не одна, с подругой. Ладно, нет, я с мужчиной ездила. Да. Прикиньте, настоящий. Он не вибрировал, он не разряжался. Он естественного цвета был. Ну, сгорел чуток. И, короче, на самом деле я так сильно переживала, правда, потому что это был мой первый опыт совместного проживания с мужчиной. То есть я раньше с мужиком никогда не жила. Я об этом только слышала от своих коллег из женского стендапа. А тут про мужчин хорошо никто не говорит. Реально, ничего про всех мужиков все эти годы расскажешь, что мужики все бухают, воняют, шутят тупые шутки. Что хочу сказать? Походу, я мужик. Ладно, понимаешь, это прикол. Шутки у меня не тупые. Все остальное мой стиль. Ладно, нет, понятно, что это шутка, но реально в какой-то момент выяснилось, что мой парень оказывается намного культурнее, чем я. Значит, на третий день он мне говорит, Варя, а мы будем с тобой как-то обсуждать тот момент, что ты ночью писаешь с открытой дверью? Я думаю, да что ж там за струя? Что он прям сквозь сон ее услышал? Что он мне утром говорит, слушай, ну опять водопад снился, ты погляди. Ну, я знаю, я в свою защиту должна сказать, что я действительно писала с открытой дверью. Но давайте так, я первый раз за границей с мужчиной. Я должна за ним следить. Не дай бог, он решит сбежать, я его прям с унитаза поймаю. Ну, я знаю, я на самом деле, честно говоря, там не прям открытая дверь была тоже. То есть я просто ночью не хотела включать яркий свет. Я оставляла небольшую щелочку в двери, да, чтобы было просто видно унитаз. Ну, я же не конченая, да, я же не из этих женщин, знаете, у вас по-любому тоже есть такая родственница, которая реально идет писать с открытой дверью, чтобы просто не выпадать из беседы, знаете? Вот где кринж. Поддерживая диалог, да, Люда, я тебя говорю, да, у меня буквально, он меня оставил с голой жопой, я тебе... Но я один раз облажалась жестко, я вам расскажу. Значит, я ношу бандалетки. Кто знает, что такое, поаплодируйте. Наталья Андреевна, вы не знаете? Я вам объясню, почему. Кто похлопал так же, как и я, никогда в жизни не в курсе был, что между ног бывает расстояние. Вы не знаете, что такое бандалетки. А вы в курсе? Такие, знаете, чехлы на ноги тканевые надеваются, чтобы при ходьбе не натирало. У вас не натирает, вы не в курсе. Я вот сюда. Короче, летом реальная тема. И вот, значит, мы в Турции. Я в платье. И знаете, выпали такие 10 минут между пляжем и обедом. В какой-то момент страсти он мне поднимает платье и говорит, а это... Что? А вы понимаете, ну, это не выглядит секси. То есть это не выглядит, как будто бы верх от чулок. Это выглядит, как будто велосипедки надели без трусов. Вот так. Понимаете, это айсберг, о который разбилось не одно либидо. Я так растерялась вообще. Я не знала, что сказать, правда. Я не нашла ничего лучше. Я говорю, у меня там деньги. Все, у меня все, спасибо.
1: Слушай все сезоны, то только на comedyradio.ru.

0: больше энерджи, значит, настоящий друг.
1: Шапка, носки, еще шапка.
2: Мам, я на 2 дня еду.
1: Именно.
3: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
4: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
5: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
6: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
5: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong на раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис, так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
6: Машина на года, сразу видно.
5: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
7: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
8: Мне с гусем.
7: Так они все с гусем.
8: Так я все и возьму.
9: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
10: Цены, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
11: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
12: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
13: Мы готовы удивляться.
12: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
13: Хочется на ТНТ.
14: На ТНТ.
15: На ТНТ.
12: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Сегодня в 9 вечера на ТНТ.
16: 16+.
12: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
16: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
17: Я твой внутренний механик, и когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
18: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов.

0: или мощный и динамичный G-Land G7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
7: Зураб Матуа, Андрей Аверин, Дмитрий Люсек-Сорокин и Марина Кравец.
8: Дорогие друзья, выходные в Москве – это драйв, выходные в Москве – это туса, и, наконец, выходные в Москве – это дискотека! Поехали!

0: было как брошенный котенок. Она я сказала, говорит, что будешь такого не повторить. Но говорит, в принципе я согласна.
1: Дискотека. Собак нигде

0: секса ровно 7 дней.
1: Хотя не факт.
2: Камеди радио. Камеди радио. Камеди радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Артем Винокур! Поаплодируйте, кто младше 30 лет. Есть в зале такие? Да, да. У меня для вас плохие новости. Вам поулыбаться осталось пару лет, честно вам скажу. То есть мне 32 года, вы даже не представляете, какая вас после 30 ждет. Вы просто не представляете. Я говорю, вы сколько? Сколько тебе, Янгер, лет? Сколько? 24 года. Какой ты молодой, я тебе говорю. Просто ты уже в винирах. Просто очень рано. Ты даже не успел вообще. Что ты грыз вообще? Что ты грыз? Смотрите, то есть я объясню. То есть тебе 24 года тебе. Мне было как 24, я очень был. Я вообще фрешмен был в стендапе. Я очень молодой был. Тип, я рэп был. И потом просто 30 лет, и я сразу скуф. Сразу. То есть вы просто не заметите, как вы заскуфитесь. То есть я здесь вам просто послан Богом, чтобы вам объяснить, как вы заскуфитесь. То есть я объясню, смотрите, как все начнется, да? Как понять, что вы начинаете скуфиться? Все начнется с БАДов. То есть если в вашей жизни начинают появляться вот эти с утра БАДы, вот эти витамины, вот эти, знаете, Б, Д, вот это, с утреца, вот это, просто горсть, это называется взрослый завтрак, это называется. Ну, то есть БАДов, реально, и мне уже назначили омегу. Есть кто омегу пьет, поаплодируйте? Да, и чё, как, помогает? Я вообще не понимаю, но бросать страшно, честно. То есть я не пойму, может, мы просто на омеге этой держимся? То есть новенько, но она просто поддерживает так. Реально, мне еще 4 назначили. Я 2 утром, 2 вечером. Вы кто пьет? Может быть, мы какое-то уже коллективное напишем? Нет, ну поменьше таблеточку можно сделать? Ну реально, вы видели? Я просто эти дыни с утра глотаю, мне страшно. Да, начнется с БАДов, короче, все с этого начнется. Вот это потом дальше, что у вас будет дальше? Дальше начнутся меняться вкусы. То есть вот это, ну вы слышали, да, оливки начинают нравиться. Ну вы это слышали, потому что это самое приятное из этого всего. Это не стыдно говорить просто. Да, то есть оливки, это все как у меня было, да. Мы лежим с женой что-то, и она что-то мне говорит, хочешь что-то к чаю, выбираем что-то, она хочет заказать. А мне начинает предлагать, говорит, хочешь что-то Сникерс там, еще какие-то шоколадки. Я на все говорю нет. И она уже такая, а что ты хочешь? И я аж прямо завис, потому что мне стыдно сказать, что я хочу. Потому что я хочу... Почему-то пряники. Я хочу вафли. Я хочу халву. Я сейчас хочу все то, из-за чего я к бабушке ехать не хотел, понимаете? То есть я раньше макал печенье в чай, оно падало, я расстраивался. Сейчас я прямо бросаю его туда. Я уже из всего пытаюсь суп сделать, знаете? То есть я реально вот эту строчку понял Достоевского, когда он писал, типа, не желаете ли чайку откушать? Ну реально, это жрать уже надо. Конечно. Да, вот эта халва, я вообще, мне было лет вот 16, я когда видел, что люди халву едят, я такой, фу, это жмых вообще. Это все съедобное забрали уже. Просто это дерьмо осталось вообще. То есть я был уверен, что халва это просто цензура, ну по документам, чтобы как, по документам называется.

0: А халва это просто, чтобы на ценниках писать можно было. Да, то есть начнутся вот такие. Но самый мой топ, самый мой любимый, это вот мой фаворит, это вот это песочное печенье. Мне, это фантастика. Мне знаете, что в нем нравится? Что, ну, не обманули. Это реально из песка. Это где они вот эту говно еще кошачье мне посередине положили вот это, чтоб я это зубов сидел потом, слизывал, считал, сколько моих во рту осталось. И оно вот тебе попадает вот так с этим кипятком в горло, ты в моменте так... Все, всю кухню ты обоссал, чуть не умер в этот момент, и сидишь еще такой, еще буду. Я уже чувствую желание умереть, знаете, хочется. Народ, спасибо большое, что послушали. Спасибо вам.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Матвей Мышакин, встречаем!
2: Как круто! Спасибо большое! Так, что вот, Матвей зовут, мне вот на днях 20 лет исполнилось, то есть, и честно, так некомфортно выступать, когда взрослые люди в зале, потому что, что я вам могу рассказать, то есть, мои года, даже если в собачьи перевести, я все равно щенок для вас, то есть, и мало того, что я молодой, мне еще часто говорят, что я вот смазливый, и я даже не понимаю, что это значит, то есть, ну, мне недавно сказали, это значит, что ты милый, я думаю, так и говорите милый, ты зачем это жидкообразными словами заменяешь? Просто когда человек накачанный, ему говорят, ты накачанный. Ему не говорят, что-то вот это ты вздутая, это вообще разное, то есть. Есть еще вот это мнение, что вот смазливые нравятся девочкам. Про это либо девочки не в курсе, либо мне врали. Но я вот не девочкам нравлюсь, то есть я... Не, я скорее нравлюсь девочкам, но

0: которые себя так уже в прикол называют, знаете? Типа, ой, мы с девочками на электрофорез. То есть я вот эти... Я не так давно выступал, и ко мне после выступления подошла женщина. Как вам объяснить? То есть, смотрите, некрасивых женщин не бывает. Не бывает же, да? Не бывает. Но я видел. Я видел, то есть, и она еще с тем намеком, что я с ней должен уехать. Только она говорит, я хочу больше узнать про стендап. Я говорю, да я сам, как бы, не знаю. Я говорю, у меня денег нет, куда ехать? Она такая, а у меня есть? Я такой... Я говорю, мне домой надо. Она такая, так у меня и машина есть. Честно, думал, скажет, и детское кресло. То есть я, честно, так напирала. Я уже хотел сказать, женщина, я сейчас матери начну звонить. Вы что делаете? То есть я... Родители меня, кстати, никогда не били. Но они вот сделали по-умному. Они вот били меня, но руками брата. Иначе я не могу объяснить. Знаете, когда мать домой приходила и такая, ой, одну пачку печенья купила. Я такой, я в эту авантюру даже ввязываться не буду, просто... С дедом пойду и риски эти погрызу. Я только сейчас, кстати, понял. Знаете, когда до бабушки в гости приезжал, когда у нее в вазе не конфеты, а вот эти мази лежали, то есть. Она понимала, будут вкусные, у нее полтора внука просто останется. Но родители, кстати, много нервов потратили, что вот не били, а старались объяснять, потому что кто не знает, у детей, особенно у мальчиков, есть такой период, когда они вот не понимают язык слов, а понимают только язык боли. И этот период до лет 40 вроде идет, то есть я... Вот вам пример из моей жизни. Я как-то со своим отцом делал домашнее задание, и вместо домашнего работа написал классное. Отец-то заметил и захотел, чтобы я тоже заметил, но сам, как бы, путем вопросов. Он просто сел напротив меня и, глядя в глаза, где мы находимся? Я такой, дома? Он говорит, в чем ошибка? Я говорю, не знаю. Он говорит, где мы находимся? Я говорю, дома? Он говорит, в чем ошибка? Я говорю, не знаю. Он говорит, ты что, издеваешься? Где мы находимся? Я такой, дома, мы дома. Он говорит, в чем ошибка? Я говорю, то, что дом в ипотеку. То есть, какой тут правильный ответ? И так 40 минут вот этой временной петли. Я уже через 5 минут думал, да позовите брата, кто-то мне втащить на должен сегодня. Чё это лампа настольная, как она атмосферки прибавляла, то есть я... Я вот, знаете, я вот смотрел на эту лампу и мечтал, что это не лампа, а что в меня эта фура несется, чтобы это уже все закончилось просто. Еще подсказки отца, честно, лучше бы не подсказывал уже. У него, знаете, такая степень агрессии была, когда вот верхняя и нижняя челюсть в одну соединились. И он мне говорит, смотри в тетрадь. А я вот эту тетрадь смотрю, она, во-первых, от слез вся расплылась уже просто. Там вот разрешение с 4К до пикселя уже упало. И мне отец говорит, ну тебя классная работа не смущает. А я настолько уже ничего не понимаю, что я ему говорю, бать, да разве это работа? Вот то, что ты на заводе, педвах. И вот это работа, батя. Да, то, что не били, а может поэтому не конфликтным вырос человеком, честно? А я уже хочу. Даже не так, я уже хочу, понимаете? То есть я хочу научиться конфликтовать, как это женщина умеет делать. Женщины намного чаще конфликтуют. Как мужчины конфликтуют, мне вообще не нравится. Мужчины вообще... по-тупому конфликтуют, просто такие, ты чё? Просто пинг-понг междометие начинается. А женщина во время конфликта вот как-то умеет одну фразу выбрать, которая тебя выключает из диалога. Вот мне недавно во время конфликта женщина сказала, мальчик мой. Как на вот это круто ответить, то есть не скажешь же ей, женщина моя, как бы, то есть... Ну, видно, что не моя, как бы, а я прям ее, мальчик, я прям подхожу. То есть, у него, знаете, длина груди ровно в мой рост идет. Я ей как что-то скажу сейчас? Но больше всего я боялся, что она скажет, мальчик мой, где мы находимся? Это... Ребят, спасибо большое, что послушали.
1: Камеди-радио. Камеди-радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Стиральную машину «Горения» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Как он устроил сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной.
6: Папа, что это за песня?
7: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
6: Это которую можно настроение менять?
7: Угу.
6: И на рюкзак вешать?
7: И не только.
6: Пап, нам пора в «Перекресток».
8: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
9: Акты проводятся с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности организаторы правил, акции, количество призов, срок комиссии, порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГРН 10870-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
10: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
11: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
12: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
13: Эй, осталось каких-то 60 секунд, и снова ржака. Подожди чуть-чуть.
14: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
15: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Камеди Радио.

0: утра! Замечательные, чудесные. Всем здрасте, здрасте. Как будто не виделись бесконечное количество времени. И все еще не видимся, но слышимся.
1: И нет ощущения, что кто-то скучал. Просто максимальное количество времени, которое можно было провести вне работы, проведено вне работы. Идеальный тайминг.
0: Ребята,
1: просто
0: в общем так.
1: Никита появился в студии за нано-микро супер-ультра-малую часть секунды до начала крика.
0: Человек, который
1: это
0: хорошо...
1: такая точность вежливость королей.
0: Хорошо
1: это
0: разбирается в математике. Виктор Ветероглушко.
1: Да, но чуть хуже разбираюсь в вот этих нано-ультра-на-пу-пу. Вот. А человек, который разбирается хорошо во всем, но в первую очередь в тайминге, я восхищен. Николай Колдюбанов.
0: Да, ребят, всем привет. А в этой студии еще Кристина Кощей-Матвеева и Димка Академик Королев 12. Ребят, сегодня вместе с вами почти мужским составом прокайфуем 4 часа прямого эфира на Камеди Радио. Поехали!
2: Камеди Радио. Категория 16+.
0: Прямой эфир, поехали! Давай,
1: нас
0: давай,
1: пересадили
0: давай
1: в новую студию, и первый день присутствия в этой студии Никита отсутствовал. Я занял место, привычное мне, максимально далекое от входа. Вот. А по технической расстановке за столом это получилось, мы с ним местами поменялись. Вот, в одностороннем порядке, односторонним решением. Когда Никита пришел, он начал спрашивать, а почему так? Вот сейчас у меня есть объяснение, чтобы тебе бежать было меньше, когда ты забегаешь в студию в последнюю секунду. Вот сейчас бы ты бы не успел, так, если бы сидел на этом месте.
0: Подколка про опоздание касается не всех присутствующих.
1: А это не подколка про опоздание. Опоздание у нас часто. Я восхищаюсь этим идеально выверенным таймингом. Ладно, это кинематографично же.
0: Это же
1: Гендальф, который пришел с рассветом, понимаешь?
0: Да. Береги себя, Фрод. Да. Так, короче, ребят, 4 часа прямого эфира, поболтаем, может, даже подарочки раздадим какие-нибудь, потому что нам тут подвезли, а нам хочется поделиться.
1: Нам подвезли, вам такие повезло, ребят.
0: Все,
1: начинаем
0: давайте
1: с Comedy Club, у нас премьера.
0: Вау, нет, не премьера.
1: У нас любой Comedy Club премьера, это всегда.
0: Если вы не слышали, то будет премьера.
1: Да, нет, Comedy Club, ну, это всегда смешно.
0: Все, поехали.
1: Это для вас. Все.
2: Comedy Radio и ТНТ представляет Comedy Club.
3: На сцене Никита, Никите.
4: Провинция, конкурс красоты, гримерка.
5: Мы поздравляем нашу победительницу Екатерину Щедрину и вручаем ей приз от нашего генерального спонсора мясокомбината Мяс Мясыч. Ваши бурные аплодисменты!
6: Ну, в смысле, что дальше? Это море возможностей. Я теперь могу вообще стать хоть рекламным лицом металлочерепицы, хоть экспертом на Матч ТВ головой кивать. Все, прощай, старая халупа. Да я не про тебя, мама. Я говорю, все, прощай, бедная жизнь. Давай, мамуль, все, да.
7: Здравствуйте. Разрешите представиться, Василий Васильевич Шляков, председатель жюри. По совместительству организатор конкурса «Мисс Богучары». По совместительству, в общем, генеральный спонсор данного мероприятия. Директор завода «Мяс Мясыч». По совместительству ваш самый главный фанат.
6: Ой, очень приятно.
7: Ой, а мне сейчас как приятно будет.
6: Вы, наверное, хотите, чтобы я тоже представилась? Катя Щедрина, уроженка станицы Камышовской Армавирского района. Мечтаю, чтобы все люди жили в гармонии и не обижали негров.
7: Я, может, не с того начал. Я председатель жюри. По доброй сложившейся у нас в Богучарах традиции пришел праздновать победу вместе с мисс, предварительно закрыв дверь на щеколду.
6: Ой, как приятно. А где остальные члены жюри? Ну, я бы как-то всех поблагодарил.
7: А вот всех не надо. Всех не надо, тут даже мебели на всех не хватит. Катя, я вам секрет раскрою, идите сюда. Вот никто в жюри в вас не верил. Все говорили, должна Эльвира выиграть. И только один, ваш преданный фанат, за вас вступился, говорит, Катю хочу. Хочу Катю. Что мне эта 23-летняя старуха Эльвира, да? В общем, бился он за вас, как лев бьется за самую жопастую львицу.
6: Ой, как приятно! А кто?

0: Бился.
1: Твою ж... Фу. Надо какой-то, наверное, интеллектуальный конкурс водить. Катя, мне даже интересно, как вы думаете, почему победили именно вы?
0: Ну, у меня платье красивое.
1: Безусловно. У других девочек тоже красивое платье. Причем, ну, без бирки и чендем. Да? Тут что-то другое.
0: Ну, может, я всех поразил на конкурсе талантов?
1: Это да, это да. Это ваша придумочка. Стрип-пластика под матушка земля. Это... Урор. И еще шест под березу задекорировали. Это в людях как и низменные, так и высокие чувства пробудило. Гениально. Но признавайтесь, может, кто-то вам помог?
0: Ой, так неловко.
1: Ничего страшного.
0: Я только сейчас поняла. Извините.
1: Сейчас как-нибудь извинитесь. Вот так, чтобы нога не затекла. Да.
0: Со сцены поблагодарить стилиста, визажиста и обязательно парикмахера Светлану.
1: Катя, по моему графику я уже должен выходить отсюда с дрожащей ногой. Мы сильно отстаем.
0: Мужчина, ну, послушайте, вы, безусловно, привлекательный скуф, да? А, вот этот ваш рот, как будто по трехлитровую банку заточен, он прикольный, да? Вот это ваша, ну что, голова, как будто волейбольный мокрый мяч в песок вот так вот кинули, тоже прикольная. Но, честно, вот прям особого кайфа с вами сидеть балдеть у меня нет. Или вы мне скажите, чего вам от меня надо, или я пойду. Ну, извините, я не понимаю.
1: Ничего страшного. Предыдущая победительница тоже не понимала. А потом ничего, беременная тебе корону надевала.
0: А, вы мне типа намекаете на секс?
1: Что такое? Я почетный житель Богучар. Какие намеки? Я вам прямо говорю.
0: Тогда, наверное, нет. Спасибо большое. Наверное, откажусь.
1: В смысле, вы не хотите туди-луди со мной?
0: Ну, что-то как-то нет. Не хочу. Ну, не мое это. Вот у меня так с черчением в школе было. Ну... Понимаете? Да и вообще, вы как себе это представляете? Я и вы. Ну, это как Бьонсе и вы. Я даже хуже примера просто не представляю. Ну, нет, ну, не хочу, извините.
1: Как это не хочу? Я организовал конкурс, сделал так, чтобы вы выиграли, а вы не хочу? Вы, Катя, неблагодарная.
0: Да ну, с чего вы вообще решили, что я должна с вами переспать?
1: Ну, это чисто по-человечески правильно.
0: Уважение, но извините,
1: подождите,
0: но
1: Катя, подождите. Как вы не понимаете, если вы отсюда сейчас выйдете, и у нас ничего не будет, ну, люди поймут, что Шлякову можно отказывать. И все. Мне в этом городе отказывала только, ну, печень. Все. Я вообще делаю, что хочу. Хочу на заправках курю. Я на инвалидном месте не то, что паркуюсь, я там дом построил. Я когда Инстаграм говорю, мне не надо добавлять, что это запрещенная на территории Российской Федерации организация. Я охуевший. А вы порождаете эффект домино. Одно ваше маленькое «нет» превратится в огромное «иди в очко, Шляков, во всех Богучарах». Хотя бы давайте выйдем отсюда на дрожащих ногах. Люди сами все поймут.
0: Василь Васильевич, а я лучше придумала.
1: Да?
0: Знаете, да, садитесь, что? Отдохните, переведите душок, так сказать. Давайте попробуем рассуждать. Как обычный житель Богучар, да? Вот если бы вы узнали, что Шляков на мисс Богучары свою машину переписал, вы бы что подумали?
1: Ну, как минимум, в дёсна лобызались, да.
0: Да, молодец, вот тебе ручечка,
1: так,
0: да.
1: Сейчас
0: да.
1: Мы,
0: ага. А вот если бы вы, ну, допустим, так, да, узнали, что Шляков на мисс Богучары свою квартиру переписал.
1: Ну, это они тудилудились.
0: Тудилудились жутко. Ну, а вот если, ну, вы так вот просто бы услыхали, что Шляков на мисс Богучары свой заводик переписал, Мяс-Мясыч.
1: Завод?
0: Ну, это как минимум с кляпом во рту, да, в наручниках.
1: Жестко, жестко. Такие дурные мысли в голову лезут.
0: Да, я извращенка, да. Вот. И все так подумают. А теперь давайте селфанемся с документиками и подпишем, что в этой гримерке кое-кто, кое-кого поимел.
1: Да? Правда?
0: Да?
1: Правда, да, Катя! Спасибо, Катя! Репутация спасена! Шлягов снова на коне!
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: роды у свиньи принимали. Камеди Радио. Нам есть что рассказать.
1: Так и сяк, и наперекосяк, ребятушки.
2: Да, ребят. В общем, так. Все. Как будто после большой паузы.
1: Да.
2: Я соскучился. Да. Прям по всем, честное слово. Ленки же нет?
1: Не, она же выдуманная.
2: Точно, с ними забываю, что мы ее на самом деле... Просто если вы не знаете, друзья, просто время пришло. Мы Ленку сгенерировали. Да, она у нас сгенерированная, причем на очень старом оборудовании.
1: Генеральный коллега, короче. Генеральный коллега.
2: Да.
1: Сгенеренный.
2: Да, вы сами понимаете, что по поводу нашего остального бреда такое хрен сгенерируешь.
1: Нет,
2: поэтому
1: конечно, нет. Даже искусственный интеллект, он же в первую очередь интеллект.
2: Откуда мы денемся?
1: Куда?
2: Все, родные наши чудесные. Давайте поехали. У нас есть для начала новости.
1: Ял.
3: Камеди Радио.
1: Что самое горячее? К этому часу является ту?
2: Что? Что?
1: Что?
2: Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Хорошо.
1: Ту-ту-кутуньо.
2: Ладно.
1: Сейчас все старые очень сильно порадовались.
2: В общем, смотрите. Давайте про то, как деньги приходят, деньги уходят.
1: Ой, давай про первое лучше.
2: Давай, как деньги приходят.
1: Про второе я знаю достаточно экспертно.
2: Берешь, пальчик, два, средний и указательный, бьешь себе по лбу и такой, деньги это для меня, или дышишь маткой. У тебя что из этого есть? Лоб?
1: Пальцы. Нет, у меня так не получится, у меня мозги чуть-чуть есть.
2: Блин,
1: это ты все цепляешься
2: к мелочам. Вот скажи, и у меня не получается.
1: Генетическое отклонение не получается.
2: Блин, как обидно. Давать. Так, в общем, дорогие мои, поехали.
1: У меня хромосом меньше, у меня как раз сколько надо их, понимаешь?
2: Скажи, обидно даже. Так, 25-летний стартапер раз в месяц устраивает токсичные вечеринки. Мне очень нравятся токсичные вечеринки. Значит, для своих сотрудников, на которых те могут открыто его критиковать и даже унижать. И по его словам, это помогло сблизиться с командой.
1: А по их словам?
2: Недовольство теперь.

0: Вы бездарь.
1: Пошел вон.
2: Я не обещал,
1: ты
2: что уволен, я тебя потом не уволю.
1: Вон из компании.
2: Ну, сказать-то ты можешь?
0: Да, конечно. Свободная страна.
2: I'm very generous guy.
0: Да, как в том этом анекдоте. А что такое? Это когда ты можешь... Что такое гласность? Это когда можешь, что хочешь говорить, и тебе ничего не будет. Ничего, ничего, ни денег, ни жилья, ничего.
2: Не работает, да? Так, еще успеваем искать еще одну новостюку? Давай, да,
0: конечно,
2: дальше.
0: Мы же эту так четко разобрали.
2: Смотри.
0: Давай.
2: Зумеров. Опять про зумеров, про наших любимых. Зумеров заподозрили в экстремально редкой стирке своих вещей. Ну, как будто наговаривают. Я не могу сказать, что в последнее время я чувствую сильно вонючих людей на улице.
0: Да, но ты в метро не ездишь.
2: Согласен, бита. Так, каждый третий зумер не умеет пользоваться стиральной машиной. Следует из данных исследования. После переезда от родителей 69% откладывают стирку до последнего. А 16% запускают машинку только когда заканчивается чистая одежда. Каждый пятый пытается обойтись дезодорантом, а каждый десятый отменял встречу с друзьями из-за грязных вещей. И вот здесь, конечно, ну, наверное, правильно, но с одной стороны, подожди, как бы, когда ты ждешь момента, чтобы постирать все вещи сразу, как будто это попахивает неплохой экономией воды, как минимум.
0: Угу. А знаешь, что еще сильно экономит воду?
2: Ну?
0: Не мыться.
2: Видишь? Вот, вот.
0: Не стираться, например.
2: Я догадывался.
0: Да, более того, вещи со временем станут плотнее.
2: Вот.
0: Вот, да.
2: И, возможно, их тоже не надо будет их вешать, они будут стоять.
0: Удобно.
2: Стиль. Очень.
0: Да. И на воде, и на вешалках.
2: Да. Ребята, задумываемся, перенимаем опыт у молодых людей.
0: Опять же, это снимает вообще огромное количество вопросов в любых конфликтных ситуациях. Люди сразу понимают, что от тебя, ну, многого не ждать.
2: Идеально.
0: Да.
2: Как штанишки в носочке.
0: Идеально.
2: Ребята, новости закрываем. Это очень хорошо.
3: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Заур Туганов!
2: На меня недавно сова напала. Я, естественно, об этом маме не рассказал, потому что маме больше 50. Стопудово для нее это какая-то плохая примета. 100%. Она сильно во все это верит. Вот у нас недавно сосед умер не из-за того, что пьяный за рулем ездил, а потому что водолазку наизнанку надел. У меня еще мама конфеты прячет. Мне 27 лет, я как дурак по столешницам лазю, конфеты еще. Я как понял, что мама конфеты прячет, я захожу на кухню и смотрю, лежит допитый кофе и фантик от конфеты. Я говорю, мама, я тоже хочу такую конфету. Она говорит, одна была. Кто-нибудь хоть раз видел Ферреро Роше поштучно вообще? Есть же такое, что мамы в какой-то момент обратно детьми становятся. Знаете, вот эти их пранки, когда она в моменте к тебе подходит и говорит, а что ты это пальто не носишь? А там вот это пальто, в которое кошки рожали. Это пальто, моль, даже на куриной кушать не будет. Вот такое там пальто. Тем более я в пальто. Вы представляете вообще? Я в пальто выгляжу, как коробка передач. Вот. У меня вообще мама утвердительно не разговаривает. Она вопросами общается. Вот я приезжаю домой, она вот так меня видит, вот так. И говорит, приехал, да? И я говорю, да, потому что если не ответить, она обижается. Я как-то просыпаюсь, она обиженная ходит. Оказывается, я спал, она говорит, спишь? Да, я не ответил. Вот это самое, то самое. Вот этот мамин сленг мы потихоньку начинаем выкупать вообще. Типа, закажи с этого самого, это Wildberries. Скачай мне этот, это VPN. Этот самый, это я. Это самое, это моя сестра. Иногда прям предложениями бывает. Этот самый, скачай мне этот, чтобы я с этого могла заказывать, а то у этой дела. Да, но я реально очень сильно люблю свою маму. Но это не вот эти сопли, знаете, типа, мама, нет. Просто я видел других мам. У всех же в детстве был друг, у которого очень злая мама. Она его прям в центре двора избивала при всех. Прям она вот так за шкирку, прям вот так его, вот так вот брала, крутила вот так. Как нунчаки, вот так она его, вот так. У него внутри все органы перемешиваются просто. И она потом говорит, у меня что-то Русик часто болеет. Конечно. Ты ему просто иммунитет как градусник стряхнула, естественно. И мы эту маму, мы ее очень сильно боялись. О, мы эту маму сильнее, чем свою маму боялись. Помните, вы куда-то ушли далеко с друзьями, никого не предупредили, куда-то убежали далеко. И в какой-то момент она вот так на горизонте, вот так. Вы стоите такие. Но сначала не боитесь, она же вдалеке вот такая маленькая, что она сделает? В нос залезет, я сморкнусь, ничего. А потом она ближе, и ты понимаешь, как быстро растут чужие мамы. Вот если папа так идет, вообще же не страшно, потому что у папы есть пацанское, он тебя при друзьях бить не будет. Он если так идет, он, скорее всего, тоже от мамы теряется. Мне с недавних пор очень нравится с бабушками у подъезда разговаривать. У всех же есть, да, мимо которых взглядом проходишь, и все, ты в диалоге уже. И там во дворе есть одна бабушка, она меня особенно любит, она мне всегда говорит, Заурик, ты у нас во дворе самый красавчик во дворе, самый джигит во дворе у нас, самый высокий. И мне нравится, я всегда думаю, да, говори еще, я хочу. Скажи, что со мной лучше, чем при Брежневе, давай. Все, друзья, у меня все, всем спасибо.
0: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Итак, исяк и наперекосяк. Друзья, у нас прямо сейчас... У нас такого Comedy Radio 2,5 человека.
1: Это мы,
0: да,
1: я и Витька.
0: Прямо сейчас мы, не справившись с задачей сделать свою жизнь лучше, попробуем сделать жизнь лучше вам.
1: Да, совершенно верно. Прямо сейчас у нас рубрика... что у нас, стартаперы?
0: Стартаперы,
1: let's go. Короче, в этой рубрике мы пытаемся придумать какой-нибудь ноу-хау, какое-нибудь приложение или еще какую-нибудь штучку для того, чтобы часть людей сделать счастливыми. Всех не получится, будем реалистами. Да,
0: у нас
1: же,
0: часть.
1: У нас и руки золотые, конечно, но растут из таких мест, что... В общем, так, сегодня я подумал, кто у нас сейчас прямо просто требует того, чтобы его жизнь стала лучше? Кто сейчас у нас тут по осени чувствует себя не очень?
0: Поэты.
1: Поэты? Почему? Много работы?
0: Им надо страдать, они же из-за этого творчества,
1: ну, конечно,
0: свое, вот это, что они делают?
1: Выдавливают из себя. Так, подожди, да. подожди, у нас осень, как раз самый кайф для поэтов. То есть ты хочешь придумать им более...
0: Ну как, нет, у них потом результат есть из-за этого, но
1: да,
0: они же в этот момент сильно страдают, из-за этого результат есть.
1: Конечно, то есть им нужно усилить страдания. Ребят, ну смотрите, первое, значит, специально для поэтических натур. Значит, у нас свитер...
0: Итальянская обувь за 700 рублей, вот, сразу.
1: Ручное изготовление, машинерия, Китай, Гуанчжоу. Подождите, раз.
0: Машинерия?
1: Машинерия, да, через «ы». Мы подумали, значит, для того, чтобы простимулировать поэтов, да, по России, если вдруг мы понимаем, что кому-то слишком хорошо,

0: И не пишется, не получается. И рифма не идет, и страдания не в душу.
1: И лампа не горит.
0: И, да, и слезы, так сказать, просто высыхают еще внутри. Комфортно тебе с твоим ароматным латте где-то
1: сидеть. Закончил? Подотри.
0: Неплохо. В общем, мы подумали, что надо чуть-чуть устроить такой, короче говоря, поэтические туры. Вот что мы решили с Виктором разработать. Смотрите, mm-hmm. что происходит. Так. Если ты себя чувствуешь слишком комфортно в том месте, где ты живешь, путешествие в Санкт-Петербург. Вообще, раз, да? Это первое. Потом, путешествие в Челябинск. Мы двигаемся, да, дальше по эмоциональным качелям. Начинаем перемещаться. Потом, например, какой-нибудь Ижевск, да?
1: Какой-нибудь.
0: Какой-нибудь, любой. Да, соответственно.
1: Есть какой-нибудь?
0: Какая завалялся? Будет схема? Значит, вам выдается, значит, электрический самокат, да, и вот путешествие. Или электрический самокат, или автомобиль на 98-м бензине. Вот, соответственно, и трасса. И вот, соответственно, череда приключений, злоключений, да, и некоторых полуромантических усложнений жизни должна так или иначе вас натолкнуть на то, чтобы ваша жизнь должна измениться, и вдохновение придет.
1: Конечно.
0: Понимаете, прямо по Достоевскому. Вам это надо? Вам это надо. Вам нужно, чтобы ваша жизнь чуть-чуть сделали хуже, чуть-чуть ее, так сказать, припорошили пеплом сомнений и сожалений.
1: Потому что потом, когда чуть-чуть это ослабнет, сразу легче.
0: Да, плюс ко всему дальше. Смотрите, в пакет услуг входит, значит, кроме путешествия в Санкт-Петербург, а потом Челябинск, значит, раз-два, ну, такой вот у нас транзитный путь на автомобиле на 98-м топливе. Так, да, дальше, смотрите, что еще. Это, конечно же, что самое лучшее для поэта – ипотека. Да, потому что, ребята, и процент, и более того, ипотека на недвижимость в Москве.
1: Да.
0: Настроящиеся.
1: Желательно еще с очень сильно плавающей ставкой.
0: Идеально.
1: Идеально рандомно плавающей ставкой. Вот. И самое главное, в пакет услуг должен входить пакет.
0: Друзья, мы будем играть что-нибудь или пока еще рано?
1: Да,
0: будем
1: давай.
0: Играть? Давайте поиграем. Но я так понимаю, что мы, конечно, будем играть во что-то про музыкальное. У нас сегодня вообще есть некоторое количество музла нового. Потихонечку появляется в эфире, просачивается. И мы приносим, и Димка подтаскивает. Но, в общем, сами понимаете, иногда нам спускаются вверху с восьмого этажа. Так, мы будем играть в «Убери Шазам, я сам». Это наша любимая игра на протяжении долгих лет, проверенная временем и отсутствием музыкального вкуса у некоторых персонажей. Так, 8 800 7000 ровно 700 в прямом прямого эфира. Айда с нами.
2: Звоним. Телефон прямого эфира Камеди Радио. 8 800 7000 ровно 700. Реклама на Камеди Радио.
3: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
2: А мы к ним готовы. Fun Day – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
1: Fun Day – для всей семьи.
2: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
3: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
5: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
6: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
7: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
8: Топ покупок месяца.
9: Амода C5. Добавить стиля.
10: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
11: Амода C7. Собрать все взгляды.
12: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
14: Вы владелец бизнеса.
15: А значит, работаете за...
16: Троих.
17: Четверых.
18: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
19: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
20: То, что его понимает.
21: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
22: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
23: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
24: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
25: .ООБанк. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
26: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
27: Встречайте, Мария Маркова.
28: А если в зале врач?
29: О, мы не спасемся.
28: А пластический хирург? Никогда не бывает пластических хирургов. Обсудим их. Мне просто интересно, в какой момент человек решает стать пластическим хирургом. Я представляю себе это так. Тебе 5 лет, ты идешь по улице, думаешь, господи, какие все страшные. Я должна это исправить. У всех же пластических хирургов бывает какая-то первая операция. Вряд ли прям первый нос будет лучше, чем изначальный нос. Я думаю, может быть, они нам делают наркоз, чтобы мы не знали, кто именно делает операцию. То есть сначала к тебе подводят седого человека, ты думаешь, ну он знает свое дело. Потом тебя отключают, его уводят, подводят детей. Потому что в носу маленькие дырочки, туда только детские пальчики влезут. Иначе как объяснить вот это, что ты после операции приходишь к своему врачу, он тебя разматывает и говорит, ну посмотрим, что там получилось. В прошлый раз в зале была кардиохирург, она в этот момент засмеялась, было очень страшно. Вообще, я люблю восхищаться людьми. Мне нравится Марию Кюри. Кто-то знает Марию Кюри? Похлопайте. Да, это такая ученая. у которой две Нобелевские премии по двум разным дисциплинам, по физике и по химии. Больше никто не смог добиться такого результата. И у нее была безумная семья. У нее была Нобелевская премия, у ее мужа была Нобелевская премия, у их дочери была Нобелевская премия, и вторая дочь нормальная у них была. Я думаю, они про нее говорили в семье не без урода. Мне просто интересно, как они определяли, кто будет мыть посуду после ужина. Я представляю себе это так. Вот они сидят и такие: а вот у тебя есть Нобелевская премия? У меня есть Нобелевская премия. А у тебя есть Нобелевская премия? И у меня есть Нобелевская премия. И она такая: да у меня бы была бы Нобелевская премия, если бы я за вами посуду не мыла бы все время. Я уже рассказывала, что я боюсь аттракционов. А кто-то еще боится аттракционов, похлопьте. Это я тот человек, который гуглит, можно ли умереть на аттракционах. И можно. Шанс 1 к 1,5 миллионам. В той статье, которую я читала, было написано, что это даже ниже, чем при игре в гольф. И нормально бы человек подумал: окей, я не умру на аттракционах. Но я теперь думаю: что там с гольфом? Чего мы не знаем об этой игре? Оказывается, гольф входит в десятку самых опасных видов спорта. Я прочитала статью «Нелепые смерти во время гольфа». Это ужас. Значит, какой-то игрок пошел за мячом в траву, его там укусила мышка-полевка. У него случилось заражение крови, и он умер. Еще один 83-летний игрок забил мяч с первого раза, обрадовался и умер от радости. 800 человек в год умирает на поле для гольфа от удара молнии. То есть он занес клюшку сюда, молния. Я думаю, зачем вы в дождь-то играете? Неделя дождь, ни одного члена клуба не осталось. Ну, понятно, почему у Тайгера Вудза столько любовниц. Человек живет каждый день как последний, конечно. Я же была недавно в музее парфюмерии. Есть такой маленький музей в Москве. Познакомилась там с кем бы вы думали? С парфюмером. Еще до того, как раскрыли все его убийства, естественно. Винтажные духи, которым больше 50-60 лет, можно было их купить. Я говорю: ну посоветуй мне что-нибудь. И он мне посоветовал «Красную Москву». Я говорю: вот такой ты парфюмер. Он говорит: ты не понимаешь, это легенда. Это вот такой аромат, зима, каток, и ты едешь, и на тебе меховая шапка, и на нее налип снег. Я такая: да, рядом бабушка умирает, вот такой аромат. Мне вообще смешно, что ароматы надо слушать, там есть ноты, аккорды. Он мне говорит: послушай аромат. Я сразу так раз, ушки на макушке. Я думаю, если ты слышишь аромат, тебе вдруг пора все, с тобой запахи разговаривают. Я прям представила, что я захожу в ритуал и кричу: так, а ну-ка тихо все, я не слышу аромат. Большое спасибо.
26: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Камеди Радио.
0: Друзья мои, 2,5 человека, новая музыка притащили специально для вас, потому что у вас особый вкус. Брижи Бардо и Серж Гинзбург, Бонни и Клайд, Axie Remix.

0: Камеди Радио.
1: Итак, и всякий наперекосяк. 8-800-7000-700, номер телефона нашего прямого эфира. Мы прямо сейчас будем играть.
2: Мы любим играть, Очень хорошо, когда мы играем. Когда вы играете вместе с нами, потому что нам-то что? Нам даже нельзя выносить из здания всякие приколюхи, которые нам раздали, чтобы мы их раздали
1: вам. Можно,
2: вот.
1: Но если...
2: Поэтому 8-800-7000-700, дозвонись до нас, давай поиграем с вами. У нас будет музыкальная игра. Как мы и любим это обычно делать. Да. Музыка для нас — это вещь, которая особенно, она нас связала и тайную нашу стала.
1: Конечно.
2: Да. Вот, поэтому
1: раз,
2: мы...
1: Раз, а то и два раза в неделю всем уговором
2: сижу, да, в ответ. Нас не разлучат.
1: Нет.
2: Вот, поэтому вы дозваниваетесь, выбираете одного из нас в качестве объяснятора. Мы, как можем, кривенько, косенько пытаемся объяснить там всякие музыкальные коллективы или артистов, певцов, музыкантов. Вы их угадываете. Чем больше угадаете, тем больше шанс получить подарок от Камеди Радио. У нас нынче притащили мерч какой-то клевый, как обычно. Я скажу, что Камеди Радиошный мерч — это вещь, которая должна быть обязательно коллекционной. Я думаю, так. Вот, потому что эти фитюльки, ну, их стоит хранить.
1: Итак,
2: долго. Все.
1: У нас есть люди, мы готовы. Начинаем игру.
0: Камеди Радио. Камеди Радио.
2: Так, у нас есть первый человек. Человек Илья. Привет, Илья.
3: Привет.
1: А у тебя есть сын, Илюш? Сын, есть у тебя сын?
3: Да, вроде нету.
1: Нету? Когда будет, назови Володя, пожалуйста.
2: Почему? Ну, Владимир Ильич?
1: Они лежат спокойненько и долго.
2: Так, стоп! Так, долго не портится. Так, хорошо. Очень плохо, прошу прощения. Так, Илюха, в общем, смотри, кто будет твоим объяснятором сегодня, Витя или Никита?
3: Давайте Никита,
2: хорошо. Так, давай, у нас с тобой есть минутка, я как можно больше тебе смогу, попытаюсь пока объяснить артистов музыкальных. Поехали. Короче, это группа такая, вот есть кино, а есть тут что-то нарисованное.
3: Мультфильмы.
2: Да, молодец, поехали дальше. Артистка, я не знаю, помнишь, был мультик такой? Вот и Брейн.
3: Пинк.
2: О, хорош! Поехали дальше. Смотри, у нее первая часть имени, как итальянцы говорят, такая: мама.
3: Мия.
2: Так, а фамилия?
3: Мия Бойко.
2: Хорош! Поедем дальше. Смотри, маленькие такие носатые беленькие создания. Автор Туви Янсен их придумала. Там была мама, папа.
1: Она из Финляндии, а не из Тувияньи.
2: Неважно.
3: Снуфы, как они там?
2: Нет, еще раньше. Но это он самый...
3: Снуфики?
2: Нет, еще раньше. Наше вообще детство. Вот кто обычно над всеми насмехается в интернете, всех вызывает на конфликт?
3: Метроль.
2: Да, хорош! Раз, два, три, четыре. Хорошая цифра, братан. Так, отлично, никуда не отключайся. На связи у нас есть еще один человек. Человек Денис. Денис, привет.
4: Привет.
2: Че, Денчик, как у тебя сегодня настроение?
4: Ой, тяжко. Хоть нормально.
1: Дениска, скажи, как тебя в школе дразнили?
4: Денчик.
1: Ну да, конечно. Короче, смотри, у нас...
2: Что ты хотел добиться? Дэн, я тебя сейчас, если кто-то тебе будет спрашивать, какая у тебя была погремуха в детстве? Говори: Дениска, большая сосиска.
1: Да.
2: Прям вот всем ври, никто не проверит.
1: Вот.
2: Так,
1: я просто недавно видел человека, которого звали Эдуард, и он утверждал, что его в школе дразнили Эдик, Медведик.
2: Конечно.
1: И мы все такие: да, конечно, да, расскажи.
2: Так, хорошо, тебе достаются, Витя, мои соболезнования, у вас есть минута. Поехали.
1: Значит, он, по идее, должен быть черным, потому что он рэпер, а он вообще не черный.
4: Эминем.
1: Отлично.
2: Да, поехали.
1: Так, певец русский, с очень маленьким ртом такой, вот, он в универе еще играл.
4: Стас, как он его...
1: Ну? Да. Последняя буква. Не ты, а...
4: Ерушин.
2: Да, значит, хорошо.
1: Она вообще книги писала, а они песни поют про очень грустные роковые.
4: Агата Кристи.
2: Отлично.
1: Значит, она в «Фабрике звезд», по-моему, пела. Что-то пела она. Смотри, у нее фамилия начинается вот с слова такого: «Всегда говори».
4: Да, Дайнека, Виктория.
2: Да ладно!
1: Короче, зовут ее, она американская певица, зовут ее как нашего редактора.
4: Как зовут?
1: Как редактора нашего.
4: Дальше.
2: А надо было знать материал. А надо было знать материал.
1: Вот сейчас
2: надо
1: даже
2: было учить. На экзамене это
1: ты
2: будет.
1: Ты забыл, как зовут что? Нашу
2: Кристина показывает, что никому, ты точно не второму. Кристина. Мы могли сделать отсылку к автомобилю и фильму.
1: Давай, ладно,
2: по
1: все,
2: Кингу.
1: Мы тебе не подсказываем, да? Вот если назовешь американскую певицу сейчас, тогда получается, ты да. победил.
2: Ну, это прям что-то самое. Нет. Нет, брат, все. У нас получилось так, что 1-1 мы...
1: Обиделась, да?
2: Что, даем? Даем? Кому? Тот, кто угадал?
1: Да. Который нашу Кристину Агилерой назвал. Вот бы.
2: Не назвал.
1: Ну, назвал бы.
2: Короче, два подарка у нас получается.
1: По голосу понравился
2: одному и другому. Пацаны, вы большие молодцы. Два подарка, нам просто лень угадывать, оба классные. Все, хорошего дня, иха, поехали дальше.

0: Камеди Радио.
1: Ну что, как обычно, мы рассказываем что-то интересное в этом часе, параллельно пытаемся позавтракать. Вы спросите, почему вы завтракаете в час дня? Ну вот такая жизнь, ни секунды покоя.
2: А что вы нам сделаете?
1: Ни секунды покоя, ни секунды, что ты хочешь. Короче, давайте-ка вернемся. У нас сейчас, да, что-то интересное, Кристин, правильно же? Мы рассказываем что-то интересное сейчас, милая, милая, подними глаза.
2: Рождественское небо. Игра у нас.
1: Опять игра? Да конечно. Сколько можно уже раздавать ей подарки? Люди устанут, они избалуются.
2: Ну скажите, кто устал?
1: Кто? Ну?
2: Никто ничего
1: Ладно,
2: не сказал.
1: Никто не устал,
2: значит,
1: хорошо.
2: Играем. Поэтому прямо сейчас. Цитата Симоньян. А вокруг горы.
1: Чего?
0: Камеди Радио.
1: Как же, да, у нас игра, цитата... В общем, да, мы вам рассказываем цитаты из фильмов или кино, или мультфильмов, а вы такие: «О, я точно знаю, что это такое!» И кидаете, и такие, пишите нам на наши социальные сети, в нашу тележку, в наш Макс, вы пишете такие: «Я знаю, это фильм «Зеленая бу-бу-буш», а вы такие, мы такие: «О, да, ты правда такое нишевое кино!»
2: «Зеленая бу-бу-буш».
1: А вот там: «Братишка, я тебе поесть принес». Ну, конечно. «Ай, ты, хватит, прекрати мультик». В общем, давайте, мы сейчас вам зачитаем цитаты. Цитаты мы будем зачитывать не сами. Цитаты мы будем зачитывать с помощью наших близких друзей из подмосковного театра творческого «Переигрыша».
2: Никогда не подводили.
1: Ну вот, какие мало вообще, ребят, честное слово. Вот, вот, а, и состав не меняется никогда.
2: Угу. Всегда эмульгаторы, красители те же.
1: Обожают. ЕЦ, ЕЦ, БЦ, БЦ.
2: В яйце?
1: Удар ногой.
2: Игла.
1: Поехали. В общем, давайте, у нас начинается цитата. Поехали.
3: Подмосковный театр творческого «Переигрыша» активно... Себе.
4: Не надо не мчаться в погоне за временем, а просто приятно его проводить.
5: Займись автойогой. Расслабься в позе маслонасоса.
6: Нет такой ссоры, которая была бы важнее дружбы.
4: Ну что, с ультраогнями? А по-другому и не успеем.
5: Макаронина самодовольная. Ризотто хвастливое!
1: Даже было с акцентом. Ризотто хвастливое!
4: Макарона самодовольная! Ризотто хвастливое!
1: Великолепно. Вот сколько...
2: Вы же слышите, как мы пальцы держим вот эти вот? В старобряческой... Три персти.
1: Мне бесконечно. Мне нравится этот идиотский мемчик, где у тебя наручники для итальянцев.
2: Да, это пальцы.
1: Так.
4: Вот сколько за 9 впечатлений! И на память сувенир! Новая вмятина!
5: Добрый вечер. Меня звать Беттер. Я Беттер Дотель. Беттер Дотель Беттер. Смешно вышло.
6: Ты всем ведром ведро.
4: Хорошо быть мной.
7: Главное, мир на земле и много любви.

0: Ты же сам отдаешь кубок поршня. Ты чего?
1: Один мой хороший друг так сказал про кубок. Бесполезная жестянка.
2: Разговор с собой – признак сумасшествия.
3: Спасибо, учтем.
0: Что? Я вообще-то не с тобой говорю!
1: Если вы поняли, о каком фильме, мультфильме, сериале мы только что говорили, то, во-первых, у вас, скорее всего, есть дети. Во-вторых, да, вы обязаны написать нам на наш номер 8-917-505-1001, нашу тележку или наш, да, Макс, написать, да, что это за фильм такой, мы имели в виду. Конечно. Первый 69-й традиционно, да, получает подарок от Камеди Радио. Они у нас есть, прикольные.
4: Прям прикольно.
1: Вот, поверьте нам, да, на слова.
4: Пожалуйста.
1: Все, поехали, сейчас закрываем. Чик-чик.
5: Реклама на Камеди Радио.
6: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной.
7: Папа, что это за песня?
5: Это реклама Миши Крутышек из Перекрестка.
7: Это которым можно настроение менять?
5: Угу.
7: И на рюкзак вешать?
5: И не только.
7: Пап, нам пора в Перекресток.
5: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке. Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правила, акции, количество призов, срок хранения, вариант их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГН 12870 03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
8: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
9: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
4: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
5: Камеди Радио.

0: замечание кричания вместе с вами, наконец-то. В эфире Камеди Радио. Уже второй раз душим, мучаем, шлепаем, но все с большой любовью.
1: Всегда.
0: В этой студии человек с любовью, Виктор Виктор Глушко.
2: Да, по любовью. И человек, который эту любовь растит, холит, лелеет, сидит, смотрит. Глаза свои открыл, ничего не дали, шариков не дали. Николас Колдюбанов.
0: Да, это я. И вырос. В общем, друзья, за стеклом и Кристина Качаева Матвеева и Дима Академик Королев 12. Вот этим составом сегодня будем еще 3 часа в эфире Камеди Радио. Оставайтесь вместе с нами, и у вас рассосутся ненужные части.
2: Не говори! Рассосутся!
3: Камеди Радио. Камеди Радио. Категория 16+.
2: Так, ну в часе новом надо же разобраться с часом ушедшим. И у нас в конце прошлого часа была игра, цитата Симонян.
0: Совершенно верно, ребят. Мы, конечно же, закинули вас цитаты. Вы их, ну, конечно же, угадали.
2: Ну, конечно же.
0: 100 пудов дети есть. 100 пудов. Людей. Итак,
2: ну, вообще, на самом деле, мультик настолько не свеж, что уже и,
0: взрослые люди выросли.
2: Уже люди, которые могут там писать, уже могли смотреть его, кстати, как дети.
0: Вполне возможно. Так, да, конечно же, это были тачки, ребят.
2: Конечно.
0: Тачки. Ну, эй, классно, замечательно, здорово. Все, у нас есть победитель, у нас есть первый человек, который правильно гадал, у него номер заканчивается на 2748.
2: Угу.
0: И 69-й правильно гадавший человек с телефоном, который заканчивается на 1054.
2: Но было несложно, особенно там про кубок.
0: Конечно,
2: Кошника,
0: камон, там все, там сразу каламбуры.
2: Всем остальным,
0: дурацкие.
2: Ребятушки, кому не удалось схватить приз от Камеди Радио, как приз будет премьера. У нас сейчас Зураб Матуа, Сорокин, третий, вот, в общем.
0: Еще
2: вот,
0: один.
2: Да,
0: в общем,
2: вот,
0: да.
2: Все они, короче.
0: Вот. Сразу не кайфуйте, оставьте это дело на Новый год.
2: Да, как хотите, кайфуйте сразу, как, это же не мандарины,
0: деле,
2: они
0: да.
2: не испортятся.
0: Пожалуйста.
3: Камеди Радио и ТНТ представляет премьера.
4: Встречайте на сцене музыкальные силы Камеди Дмитрий Сорокин, Андрей Аверин и Зураб Матуа. И помогать им будут Александр Волобуев и Роман Сафонов.
5: Для вас сочинская курортная песня.

0: все те, кто сегодня пришел с кольцами. Похлопайте, смелее, не стесняйтесь. Но всех остальных мы ждем сегодня в 22:00 на наш концерт в кафе «Причал». Каждому пришедшему баклажка домашнего вина в подарок. Это были сочинские гитары. Увидимся!
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: вейпы, пиво, ипотека, фу. Спорт, котята, сельдерей, ура! Камеди Радио. За все хорошее против всего плохого.
1: Так, кто начал? Пошел! Музычка в эфире, ребят, появляется. Давайте так, ну... Все, вот появится. Я опять очередной раз обещаю, что... Но вот в этот раз точно на приносим всякого будет в эфире звучать. Будет кайф, обещаю, честно-честно. Так, у нас есть новости какие-то. Видимо, сейчас мне придется их искать, потому что это на начало часа, как иначе-то. А никак. Поэтому поехали. Новости, новости 2.
0: Камеди Радио.
1: Ну, а в общем так, рассказывай. Ну, не самое свежее, но самое приятненькое. После наших новостей даже кожа становится шелковистой. На таких местах, ну, это надо еще поискать. Поэтому, если вы слушаете новости Камеди Радио, трогайте себя, вот прям не переживайте. Если вас остановит полиция и говорят, ага, вы тут что-то занимаетесь, вы говорите, мы просто слушаем новости Камеди Радио. И из-за этого вот так себя трогаем, ищем. Ладно, я запутался. Итак, поехали, новость первая. Улыбчивым женщинам приходится работать больше, Кристин. Вот так. Чтобы их воспринимали всерьез. Психологи называют это налогом на дружелюбие. Вот просто как...

0: бы вывод какой? Будь мразью. Будь мрачной тварью, как бы, поэтому, да, все скажут, ну, это женщина серьезная, у нее нет чувства юмора, поэтому, видимо, она хороший работник. Ребята, прям в бордель надо ее просто повысить. Так, чем приветливее и эмоциональнее женщина ведет себя на работе, тем чаще окружающие недооценивают ее компетентность. В итоге ей приходится прикладывать больше усилий, чтобы доказать свой профессионализм. Вот тебя когда, Кристина, тебя из скамейки выпасных, в запасных в вашей команде хоккейной выпускали часто? Не часто? Бедная. Бедная
1: девочка. Вратари редко же меняются.
0: Ну да. Ой, какая шутка у меня сейчас пришла в голову, и ты ее помнишь. Я первая в мире женщина
1: вратарь. Да, да, да, да, да.
0: Ты, а за смотри, отдельные деньги
1: ты же изначально не хотел произносить эту шутку. Ты просто намекнул и все. Не произноси.
0: Получится.
1: Чаще всего первое впечатление верное. Вот здесь вот было впечатление, что не надо этой шутки в эфире быть. Не надо.
0: Все, ее и не будет. Хорошо, перенесемся к следующей. Опять же, про женщин. Про
1: женщин. Про attention.
0: Как это называется? Про рабочий аппарат, короче. Да? Рабочая женщина, смотри. В Китае начальница, большой буквы.
1: Начальница.
0: Подарила лучшим сотрудникам новый BMW. По 45 тысяч долларов. 3 русских миллиона рублей, но это без налога самошки. Ей стало жалко, смотри, как они ездят на работу на самокатах в мороз. Но вот, понимаешь, ну что, душа есть у
1: слушай,
0: человека.
1: Слушай, давай так, из жалости женщины и не такие вещи творили.
0: О, гост, храни бог.
1: Вот да.
0: Я, конечно, не сильно как бы, да, поддерживаю этот нюанс, но по факту, да, хрань, да пожалуйста, ой.
1: Ну, тут же еще, видишь, они же те, которые действительно жалостливые. Ты же никогда не знаешь вообще, что ей двигало.
0: Конечно.
1: Возможно. Где-то да? Когда-то чувство жалости вот кому-то из нас спасло вечер, понимаешь?
0: Да, ну, жалость кому-то из нас, возможно, и брак подарила. Тут мало
1: возможно,
0: ли.
1: Возможно.
0: Все по-разному, тут сейчас не разберешься. И как с оргазмом. Ты до конца не можешь знать, все-таки он был или нет.
1: Да.
0: Это как бы, как мужчина, мы только надеемся.
1: А у женщины еще сложнее вообще.
0: И у них все сложнее, Вить.
1: Да.
0: Там поди разберись.
1: Конечно.
0: С этой штукой. Как?
1: Да. Там ты пока учишь правила, они поменялись, вот реформа.
0: Да. Вообще страшное дело. Так вот, владельца ресторанов увидела, что как сотрудница приехала с посиневшими ушами и руками, в итоге купила двум девушкам по BMW и оформила на них. Без каких-либо условий.
1: Вообще, на самом деле, кстати,
0: женщина, женщине, как это там было? Женщина, женщине, дом.
1: Я вот что подумал, ну вот на самом деле, мы же это прям как новость читаем, потому что это же из ряда вон ситуация. Владелица ресторана, женщина, купила девчонкам машины. Но, потому что у женщин так не принято. Вот владелец фирмы купил своим секретаршам по автомобилю, да? Чаще бывает, потому что мужчины добрее.
0: Да. Если внезапно...
1: Если тебя... женщина щедрая, то и мужчина добрый.
0: Скажи, как казалось бы, все прекрасно сочетается
1: да.
0: в мире.
1: Земля, где так много разлук. Сама подарила тебе новенькую бэху. Вдруг.
0: Вот так бывает.
1: Да.
0: Может, пойдем посмотрим на закат. Конечно, сначала зайдем в салон BMW. Она такая красивенькая есть. Господи, как я мечтаю кому-нибудь это сказать. Ну все уже, скорее всего, шансов мало. Девушки.
1: Что?
0: Щедрые.
1: Что? Окей, поехали, но хочу посмотреть машину.
0: Ну да, нет, думаешь так, нет, ни шанс.
1: Ну,
0: черт, я не хочу возвращаться на OnlyFans.
2: Comedy

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Виктор Косачев, встречаем!
2: Чё мне, 33 года, я до сих пор не научился отстаивать свои личные границы. Я вообще безотказный человек, мне очень сложно нет говорить. Чтобы вы понимали, насколько я сегодня должен был первый выступать. Но там у всех уважительная причина. Я вот этот тип друзей, которым вы первым при переезде звоните. Мне кажется, я у всех друзей как Газелькин записан просто. Я недавно спускаюсь в метро, ко мне подходит женщина, говорит: «Здравствуйте, не могли бы меня пропустить?» Я ее пропускаю. Я спускаюсь ниже, ко мне подходит мужик, говорит: «Добрый день, мне 300 рублей на хостел не хватает». Я отдаю ему 300 рублей. Я так боялся в вагон заходить. Мне казалось, ко мне сейчас машинист подойдет. Скажет: «Сядь за руль, пожалуйста. Че тут по прямой проехать? Можешь даже двери мне открывать. Ветка и так перегружена». Я не против, когда личные границы нарушают во благо. Когда говорят: «Вить, у тебя петрушка в зубах застряла». Я не против. Когда говорят: «Вить, у тебя ширинка расстегнута». Я тоже не против. Но однажды ко мне подошел мужик, говорит: «Ну ты че, растяпа?» И застегнул. Больше я в такие дорогие рестораны не хожу. Слишком высокий уровень сервиса. Я восхищаюсь людьми, которые умеют отстаивать свои личные границы. Я недавно сидел в кафе, и в кафе вообще не было народу, сидел только я, и рядышком сидела девушка. И я слышу, девушка подзывает официанта и говорит: «Вы знаете, мне не понравилось это блюдо, поэтому я отказываюсь за него платить». Официант тоже попался не из робких, он говорит: «Девушка, это блюдо вычтут из моей зарплаты, поэтому я тоже не буду платить за это блюдо». Я сидел и думал: хоть бы меня не заметили, пожалуйста. Ну... потому что я знаю, кто будет платить за это блюдо. Все еще постоянно орут: «Отстаивайте личные границы, защищайте». Но никто не говорит, как. Я однажды попробовал. Я стоял на остановке, рядом стоял мужик и курил, и он выкинул бычок прямо мне под ноги. Я к нему подхожу и говорю: «Извините, если вы не в состоянии попасть в мусорку, просто дайте бычок мне, и я сделаю это за вас». Хотел отстоять личные границы, в итоге у меня бычок в руках просто. Я сейчас с психологом прорабатываю этот момент. Психолог мне вот что говорит. Она говорит: «Виктор, вы очень строги к себе. Вы живете по правилам, делаете только хорошее. Так жить нельзя. Берите пример с меня. У меня, говорит, даже диплома нет. А вы все равно ко мне ходите». Не, правда, я очень эмпатичный человек. Я из-за этой эмпатичности домашних животных обожаю. Я недавно подобрал кошку у метро. И я когда подбирал кошку, я у чувака, который раздавал котят, я спросил, есть ли какие-то минусы у этой кошки.

0: Он говорит, ну, иногда ходит мимо лотка. Но я не думал, что мимо лотка это в другой комнате. И она постоянно ходит мимо лотка, знаете. И я еще не могу найти место преступления постоянно, знаете. Есть ощущение, что она сходила, места преступления нет. Знаете, я всегда поздно нахожу. Когда срок давности преступления не просто вышел, а он еще и засох, понимаете? Но бывают и странные домашние животные. У меня как-то была в черепаха. Я в 12 лет, у меня дача в Подмосковье, я в 12 лет пошел по грибы и в лесу нашел черепаху. Я когда в лесу нашел черепаху, я сильно охренел. Я думал, это ж как я далеко в лес зашел, что уже черепахи пошли. Но мне в 12 лет показалось, что это потрясающее домашнее животное, и я припер черепаху домой, и она жила с нами больше 20 лет, пока в том году я не приехал на дачу и не решил погулять с черепахой. И черепаха от меня сбежала, прикиньте. Я понимаю, черепаха не самый известный спринтер. По свое оправдание могу сказать, что у нее было 20 лет на подготовку плана, и они не такие медленные, как кажутся. Я буквально отвернулся на 3 часа, все, черепахи как след простыл. Самое ужасное, знаете что? Что черепаха жила с нами 20 лет, а никто из семьи не расстроился. Отец вообще сказал, да ладно тебе, легко пришла, легко ушла. Все, спасибо большое, что послушали, спасибо, до свидания.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru. Comedy Radio. Comedy Radio. Don't look.

0: Камеди Радио.
1: Итак, ребятушки, второй час новости рассказали. Будем просвещать вас. Будем вам давать советы из межполовых сфер, из отношений.
2: Я сейчас испугался на секунду.
1: Я вчера посмотрел подкаст Файба про то, как у него, ну, целый выпуск у него,
2: давненько,
1: про то, как менялся институт семьи и что сейчас приводит к краху института отношений в целом. Человечество в данный момент в самой

0: одинокой своей точке. То есть люди никогда не были так одиноки,
1: как нынче.
0: Как нынче.
2: Так, ну, ребят, что?
0: И типа, что к этому привело? Поэтому, ребят, отношения вот эти вот мальчик-девушки, они очень важны. Мы сейчас про них вам советов раздадим.
2: Мы очень поддерживаем.
0: Про это.
2: Вот, поэтому совет про это.
1: Совет про это.
2: Да, друзья, соответственно, много что меняется. Уже то, как это происходило 10 лет назад, может, даже 20 лет назад, все совсем не так происходит нынче.
0: Да.
2: Откуда мы это знаем, два женатых человека?
0: Ну, во-первых, 20 лет назад у нас уже было.
2: Да. Да.
0: Мы же старые, да. Ты не забывай.
2: Мы как бы, мы еще все помним. Так вот, ну, соответственно, мир меняется, и меняются как бы взаимоотношения.
0: 20 лет назад я уже в браке был, слушай.
2: Да?
0: Да.
2: Да.
1: 20 лет назад ты был уже в браке?
2: Да ладно,
0: я
2: подожди.
0: В шестом же году, получается. Или в седьмом.
2: Погоди, первый раз?
0: Да, да, да, да, господи, да, да, да. Вот этот молочный брак.
2: Я пропал. Ну, это такой временный. Да. Пробник. Да. Не зашло. Ну, и понятно. Все.
0: Не знаю, всем заходило, все пробовали, хвалили, что мне не понравилось. Ну.
2: Так, ладно. Давайте тогда займем, так сказать, просвещение, поставим на пьедестал и расскажем вам, что у нас нынче мешает вообще сексу. Так, как соцсети вообще влияют на секс?
0: Севен.
2: О, пожалуйста, нет. О, пожалуйста, нет.
0: Что?
2: Не надо это делать.
0: Как соцсети влияют на секс? Севен. Секс-эва.
2: Я не понимаю. Так,
0: ну, итак. Ты старый.
2: Совершенно верно. На современном языке...
0: А я хочу мутить с молодухами. Секс-эва.
2: Да-да-да, им сейчас как раз 7. Вот, итак, в современном языке...
0: Вот тем, кому ты думаешь, сейчас должно быть 7, им уже 24. Они уже вообще... Они уже в том возрасте, на который мы когда-то смотрели и думали, о, взрослые тетки, конечно.
2: Ужасно, я не хочу об этом даже думать. Так, поехали. Так, давайте разберемся, как у нас соцсети влияют на секс. В современном языке даже появилось слово. Называется оно, да, звучит как фаббинг.
0: Фаббинг.
2: Это типа phones и shabbing.
0: А, это не от сериала «Друзья» Фиби, где было, нет?
2: Нет, нет, нет, фиббинг.
0: И не от этой победительницы вампиров?
2: Нет, нет, нет, нет. Она была у нас...
0: А, Баффи была.
2: Баффи. Баффинг был тогда, нет. Так вот, значит, да. Это фаббинг — это такой момент, когда кто-то игнорирует собеседника ради залипания в смартфон. Явление встречается все чаще и чаще. Ученые уже связывают его с ухудшением качества отношений, ростом конфликтов, снижением эмоционального благополучия, в том числе в парах. Нередко именно тот самый фаббинг становится причиной разрушения интимной жизни в отношениях и... собственно, самих отношений вместе с ней. Вот. Есть такое у нас новое исследование специалиста Саутгемптонского университета, посвященного фаббингу. Так вот, там приняли участие 196 взрослых. Они жили со своими романтическими партнерами не менее 6 месяцев на момент начала эксперимента, и в течение 10 дней участники вели онлайн-дневники, отмечая случаи фаббинга, свои эмоциональные реакции и ответные действия. Ученые также измерили уровень тревожности, привязанности и избегания у каждого участника. Два ключевых параметра, которые определяют, как именно люди строят близкие отношения. Ну и что по результату? Они показали, что в дни, когда люди чувствовали себя жертвами фаббинга, то есть тебя игнорировали из-за, ну, утыкания в телефон, они сообщали о снижении удовлетворенности отношениями, росте гнева и тревожности, что сказывалось, конечно, на интимной жизни пары. Вот, собственно, такая история. Ну, конечно, нифига не приятно, когда человек втыкает телефон вместо того, чтобы пообщаться с тобой. Это, ну...
0: Ну, дело не в телефоне даже. Когда в целом человек с тобой и не с тобой, пока он с тобой, он не с тобой, не знаю, там, сериал он смотрит, но он книгу читает. То есть он выключен из общения. Не, если он, ну, как бы, понятное дело, ты...
2: Я слышал, знаешь, другое мнение. То есть, вот,
0: ты что, слышал мнение, что, ой, как, слушай, а можем телевизор включить, а то сейчас этот «Дом-2» будет.
2: Ха-ха, вот. Это да, это было ужасно.
0: Там не было телефона, но это
2: нет,
0: прям...
2: Нет, я же, про другое. Раз... В момент того, когда человек откликается на что-то, означает, что он в приоритет ставит не тебя.
0: Да.
2: И многих это сильно обижает.
0: Конечно. Да это в целом, ну, типа, если ты... Если ты пришел с человеком общаться, то это не может быть в одностороннем порядке. Типа, ты, ну, так в стену мог поговорить, так мог пятеру дать психологу, он будет делать вид, что он слушает. Ну, не надо так вообще. Сейчас это, сейчас... Никита, блин, ну оторвись от телефона, пожалуйста!
2: Прости, пропустил.
3: Реклама на Камеди Радио.
4: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в Роско. А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Какой настрой сегодня будет твой? Ты-ры-ры-ры-ни-с. Скучно у нас со мной?
2: Папа, что это за песня?
3: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
2: Это которую можно настроение менять?
3: Угу.
2: И на рюкзак вешать?
3: И не только.
2: Пап, нам пора в «Перекресток».
3: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке». Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил акции, количество призов, срок эмиссии, вариант их. Получение на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГН 10870-03-44-93, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
4: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
5: Семечки.

0: по-настоящему вкусные семечки.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
2: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0-126. УГРН 102-770-0-926-61. Возможно, изменение в расписании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
4: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
5: А мы к ним готовы. Фандэй – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
4: Фандэй – для всей семьи.
5: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
8: Константин Бутаков! Встречаем!
9: Так, слушайте, что у меня через 2 недели юбилей, мне вот через 2 недели 50 лет исполняется, прикиньте. Да. Не могу разделить ваши радости. Ну, потому что это звучит страшно, понимаете? Еще 1 год, и я могу говорить про себя, что 6-й десяток. 6-й десяток. Мне, когда было 20 лет, я думал, что 6-й десяток – это когда люди уже самостоятельно не ходят, честно говоря. А я еще все время выступаю с 18-20 там 30-летними стендаперами. И мы недавно ездили вот в тур как бы по России, я сидел, слушал, как они всей своей 30-летней гримеркой рассуждали, до какого возраста каждый хотел бы дожить. И все договорились, что минимум до 90 лет каждый, минимум. Я в свои 50 сижу в уголке, тихонько думаю, да ничего подобного. Вы уже в 45. Вот мне сейчас 50, думаете, до какого возраста я хотел бы дожить? До 47. Все вы, кто в 20 думаете, у меня будет 80 лет жизни, нет, у вас будут только первые 40. Дальше вы, конечно, еще по документам будете юридически живы, но фактически вы помрете ровно в тот момент, когда первый раз в жизни подумаете, о, а что такой диван хороший выбросили? Его же еще перетянуть и на дачу можно поставить. И даже если я сам доживу до 80-90 лет, я бы хотел быть наглухо отбитым стариком. Я бы хотел быть глубоко сумасшедшим дедом. Вот как Федор Конюхов, который говорит, я перепилу через Атлантику на куске дерева. 18!

20 раз подряд. А не таким стариком, который говорит: «А почему у вас на ценнике одна цена, а на кассе другая?» Это лучший вообще момент в его дне. А зачем там уже еще сейчас пытаемся обмануть весь процесс старения? Ну, помните раньше, как было? Ты посидел, ты седой, все, без вариантов. Волосы выпали, ты лысый, нет у тебя никаких других опций. Сейчас волосы посидели, ты покрасился, выпали, ты их пересадил откуда-то. Вместо зубов у тебя виниры, вместо морщин ботокс. Я в гробу буду выглядеть лучше, чем на выпускном. Я понимаю, что многие из вас могут сказать, что ты сгущаешь краски, но нет. Я когда понял, что вот, ну, в этом году уже 50 лет, я решил посмотреть, что, ну, медики говорят по этому поводу, и нашел специализированный сайт, где прям медики описывают этапы старения мужского организма. И вот что они пишут про 50 лет. Это медики пишут. Они говорят: ваш организм подготавливается к старению. Появляются морщины над ушной раковиной, у вас появляется мышечная слабость, мышечная масса падает, позвоночник сжимается, хрусталик мутнеет, слух ухудшается, а предстательная железа может увеличиться настолько, что вызвать проблемы с мочеиспусканием, либо полностью заблокировать мочеиспускательный канал. Я говорю: вы первым делом написали про морщины над ухом? Да я переживу! Вы мне, главное, мочеиспускательный канал, как YouTube, не блокируете? Чтоб я VPN включал еще для того, чтобы мне нужно было бы. Потому что наш организм, если кто-то еще в зале младше 45, где-то после этого возраста, твой организм больше всего начинает напоминать игру Дженга. Больше всего. У тебя каждый год что-то прибавляется, и каждый год что-то забирают у тебя. Причем прибавляется что-то плохое, а забирают что-то хорошее. Тебе говорят: теперь ты можешь чувствовать коленями погоду, но больше не можешь прыгать. Поздравляем тебя. Ну, я понимаю, какая огромная разница у нас вот между моим поколением и даже 30-летними людьми. Вот люди, которые выступали до меня, они же тоже взрослые люди, им там по 35, по 36 лет. Но даже с ними у меня огромная разница в восприятии мира. Потому что я недавно видел, как взрослый комик, обращаясь, ну, к залу, говорит: ребята, ну мы же все с вами в детстве смотрели «Гарри Поттера». Я такой: в детстве? Прям «Гарри Поттера»? Я в детстве смотрел «Ковер». Потому что по другим программам показывали Брежнева. Там «Ковер» явно выигрывал. Но я не хочу быть вот этим стариком, который бесконечно говорит: раньше такого не было, раньше такого не было. Потому что раньше ничего не было. Дефицит был, полдетства в очередях простоял. Раньше не было приложения доставки. Я был доставкой. В меня загружали заказ. Мать просила принести сметану и сахар. Доставка в течение получаса. Давай. Задержишь доставку — получишь одну звезду. Она как раз у отца на пряжке ремня находится. Раньше было лучше. Раньше люди были более образованные, более умные, больше читали. Ага, потом по телевизору показали 3 буквы «М». И люди, которые много читали, такие: что, отдать вам все деньги? Вообще не проблемы. Леня Голубков врать не будет. Мы ему верим, естественно. А потом они мне какие-то комментарии пишут. Мне недавно написала, ну, комментарий женщина, явно старше 60 лет. Она написала: вот вы всем говорите, что вам там уже 50 лет, а вы со сцены матом ругаетесь. Вот ваши будущие внуки увидят эти ваши стендапы и вейпы курить будут. Я такой: ничего себе, как у тебя в башке совпало одно с одним. Как, по-твоему, это выглядит? Сидит мой внук, держит в руке эту электронную туделку, думает: курить, не курить, курить, не курить, курить, не курить. И тут у патента на сцене Константин Бутаков, он такой: гори все огнем. Все 10 тысяч затяжек сделаю в один вечер. А я понимаю, что мне уже пора думать о внуках, потому что у меня в этом году старшему сыну 26 лет исполняется, там в любой момент внуки могут появиться. Мне кажется, я буду замечательным дедом. Мне кажется, каждый мужчина в этом зале, в целом в стране, мы все будем замечательными дедами. Потому что быть дедом намного проще, намного. Быть отцом очень тяжело, ты должен заботиться о ребенке круглосуточно. Дед заботится о внуке, когда ему хочется. Для него внук — это как товар на пожизненной гарантии. Что-то не так пошло — возврат производителям. Какая причина возврата? Спать хочу и задолбал. Забирайте. Да, быть дедом намного проще. Как я тесто облажался, все на тебя накинулись. Все тебя ругают. Как дед ты облажался, все такие: ну это дед. Вы зачем ему внука в руки дали? Вы в своем уме? Вы понимаете, что никто, вообще никто в здравом уме не приглашает помочь с новорожденным ребенком дедушку?
Когда у вас рождается малыш, кого вы зовете помогать? Только бабушек, только. А дед — это тоже взрослый человек. У него тоже дети были, но вы деду внука в руки дадите только после 4 лет, когда внук уже самостоятельно.

0: сможет сказать «помогите».
1: У меня все для вас, ребят. Спасибо огромное.
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Камеди Радио.
3: Прямо здесь, из наших закромов, самое дорогое, это хорошая музыка для вас. Эд Ширан, Крис Стаплтон, Бруно Марс, Blow.

0: Камеди Радио.
1: Итак, это Камеди Радио, это 2,5 человека. Мы прямо сейчас раздаем
2: советы.
1: Я так хотел сказать.
2: Да, мы сегодня рассказываем вам, как соцсети влияют на секс.
1: Угу.
2: Ну вот.
1: Как соседи влияют на секс, мы и так знаем.
2: Всегда.
1: Ты либо завидуешь, либо мстишь.
2: Да, очень редко, когда приходится присоединиться. Прям даже обидно.
1: У меня недавно...
2: Так.
1: У меня двор такой. Ну, типа он как шум внутри, как колодцы, сильно распространяется. И кто-то очень сильно кого-то за что-то благодарил, видимо. Потому что...
2: Как хорошо.
1: Вот, ну, знаешь, всегда же слышно, когда девушка очень старается подбодрить. И там прям девчуля прям старалась, прям на весь двор она. Я в какой-то момент подумал, может, ее в окно, ну, типа, высунули, чтобы громче было. Нет, через какую-то открытую форточку прям все это
2: вот. Акустика, конечно, прекрасная.
1: Прям, это да.
2: Прям
1: традиционная. Акустиков-то и не было.
2: А без кустиков, да. А хорошей акустики.
1: И я, значит, какну, естественно, через какое-то время. Ну, думаю, не может так долго быть.
2: Ну, сколько уже можно?
1: Ну, спектакль идет, а зрители-то ушли, должен хоть кто-то быть.
2: Хоть кто-то похлопает, должен по финалу.
1: Думаю, конечно. Может, увижу, где в окошке-то радостно. Не увидел, но увидел еще четверых, которые смотрели, а где же в окошке радостно?
2: Показывает, как этот мем про Чех-паука. Мне тоже интересно. Так, по поводу соцсетей, давайте поехали дальше, какие у нас есть минусы от соцсетей.
1: Как они влияют на секс?
2: Да, заставляют хуже оценивать свое тело. Да,
1: конечно.
2: Сама идея, что соцсети заставляют нас сравнивать себя с другими, это всегда не в нашу пользу, уже это общеизвестный факт. Себя мы, понимаешь, видим и любим, ну, условно, в любом состоянии, а людей в интернете только в лучшем виде. Поэтому начинает казаться, будто все вокруг идеальны, а ты как бы вообще нифига и нет.
1: Слушай, ну давай правде в глаза. Соцсети даже не так сильно влияют на самооценку в вопросах интима, как взрослый кинематограф.

0: О, потому ну, что конечно. Там максимально нереалистично, там все рассчитано на картинку.
1: Конечно.
0: И, но это в любом случае формирует определенные образы.
1: Да. И это, к сожалению, портит очень личную жизнь всем.
0: Потому что, как бы, ну, не бывает в человеческих моментах вот этих, когда где-то кто-то что-то там, где-то что-то чвякнуло, кто-то посмеялся, кто-то что-то вот, ну, внутри, которое, на мой взгляд, одна из прекраснейших частей вот этого интимного общения.
1: Что-то чмякнуло, и мы кто-то посмеялся. Я прошу занести эту фразу в фонд золотых цитат.
0: Да, да, потому что в этом как раз-таки есть жизнь, в этом есть вот настоящее.
1: Да.
0: В этих фильмах для взрослых, там же всегда все, там все всегда в пиковой форме вот этого невероятного всего. Все очень гладко выбриты, ракурсы всегда такие, чтобы, ну, как бы, был человек, а была еще размером с человека его тутумба. Вот это, а это именно тутумба, это прям вот, ну, как бы. И куда это?
1: Это не является
0: где настоящие мужские 4-сантиметровые огромные вот эти...
1: Да. Физиологически правильные бананы. Где вот это все?
0: Где это все?
1: Возьмем крохотный банан. Алло, это огромный банан. Спасибо, брат. Так, автор одного небольшого исследования отмечает, что контент в соцсетях может опосредованно влиять на то, насколько люди удовлетворены своей сексуальной жизнью. Это справедливо как минимум для женщин. Ну, хотя и касается и мужчин, конечно. Исследователи называют связь значимой. Чем больше времени пользователи проводят в соцсетях, тем больше они сомневаются в привлекательности своего тела и его соответствии неким стандартам красоты. И это, конечно, отражается на удовольствии от секса. Вообще, вот клянусь, вот я не настолько позволяю себе выставлять какие-то, знаешь, условно...
0: Камеры? Свет?
1: Нет, это давно, это тоже давно стоит. Мысль. А потом что, то есть сравнивать себя с тем, что у тебя, да, происходит где-то, ну, то есть ты понимаешь, что там у тебя, условно, каких-то знакомых или еще, у тебя есть там контент про, например, там, про путешествия, там, да, кто-то там выкидывает какие-то тайские, там, японские, еще какие-то там отдыхи,
0: массажи
1: какие-то
0: разные.
1: Массажи и так далее. И ты такой, ну окей. Ну, то есть у меня никогда в жизни не было такого ощущения, чтобы я чувствовал себя каким-то образом ущемленным, потому что я, откровенно говоря, понимаю, что это снимается. Это как бы делается, ну, для... Я уже не говорю про там всевозможных, ну, как это сейчас называется, контент-мейкеров, которые, ну, прям отрабатывают, условно, там, да, где-то какие-то отели, где-то какие-то контракты рекламные и так далее, и так далее. То есть это как бы, ну, это определенного рода работа, которая на выходе имеет вот такую обложку. То есть она такая, потому что так не должно быть. Ну, вот. Но я понимаю, что очень многие люди действительно начинают автоматически воспринимать жизнь внутри соцсетей за реальность. Реальную реальность.
0: Так.
1: И иногда это людей загоняет в,
0: такое,
1: в несчастье по себе. Ну, то есть концепция про то, что ты должен стать миллионером к 22.
0: Ну да. Ну нет. Сейчас вернемся. Камеди Радио.

0: Камеди Радио.
1: Итак, Исяк, друзья, Камеди Радио, продолжаем рассказывать вам о том, как соцсети влияют на ваши интимные отношения.
2: Это советы про это. Да, понятно, что все соцсеть, конечно, вещь, которая поначалу, как доступ к любой информации,
1: ура!
2: Мы понимаем, что там почти можно найти все что угодно. Да, это может и помогает какому-то, скажем так, пробному, тестовому сексу. Ну, когда не надо никого беспокоить еще. В общем, а так потом уже, когда ты в отношениях с живыми людьми, уже начинает становиться, ну, проблематично.
1: Не
2: и
1: знаю,
2: вот почему.
1: Да, у Хайди Пич было по-другому.
2: Ты вот же сейчас имел в виду какую-нибудь любую девочку.
1: Это рандомная, да.
2: Конечно, звучит.
1: Ну, наверняка, кстати, может быть.
2: Сто пудов такая есть. Я прям ручаюсь.
1: Все совпадения случайные, если вдруг что.
2: Сами виноваты.
1: Я имел в виду Еву Эльфи. Вот, ну, как бы.
2: Все. Ну так, я просто недавно я узнал, что есть название для, скажем так, девочек, которые не хотят себя называть порнозвездами. Они называют себя Mattress Actress.
1: Матрас-актрис,
2: да.
1: Смешно.
2: Матрасные актрисы. Знаешь, горизонтальная актерская игра.
1: Не, да. А что актриса тогда?
2: Ну, актриса.
1: Матрас-рестлинг?
2: Может быть. Ты знаешь такую историю, что кто-то рассказывал из, так, знаешь, олдскуловых, скажем, российских, ну, персонажей, после я не помню, говорит, я, говорит, что-то тут посчитал, говорит. Если там, условно, девочка занимается там древнейшей профессией, что осуждаем, да?
1: Почему?
2: И он говорит,
1: почему
2: осуждаем? В день тебе, я говорю, бы вот столько контактов там, да? А когда ты снимаешь, скажем так, в фильме, там у тебя вот гораздо больше контактов.
1: Так.
2: Как бы не выгнали ли первая история? Она говорит, как вы смеете? Я актриса.
1: Ну да.
2: Так, вот что мы поговорим про секс и как на это влияют соцсети. Они снижают качество секса. Вот. Если человек слишком много зависает в соцсетях, секс становится хуже. Причем речь не только об эмоциональных ощущениях, потому что подключается физиология. Женщины и мужчины, которые участвовали в исследованиях связи между сексуальной функцией и соцсетями, они жаловались на проблемы. Но есть хорошая новость. При отказе от соцсетей сексуальная жизнь откатывается к норме.
1: Ну давай, подожди. Она становится хуже, да?
2: Ага.
1: Чем что?
2: Чем то, что было раньше.
1: Не, понятное дело, раньше и деревья были большими, там, и все, и мы рожали по 25 человек, вон у бабки моей там было вот это все.
2: Не, ну просто про то, что у людей, когда начинается слишком большое увлечение соцсетями, секс становится хуже, чем до этого увлечения соцсетями. У этого человека.
1: Но тут же зависит от того, что было до.
2: К чему ты хочешь прицепиться, пытаюсь просто понять.
1: Я к тому, что, ну, вот, допустим, человек, у него нет никаких отношений.
2: Так.
1: Он в соцсетях хоть какие-то может найти.
2: Ну, давай так, если мы рассматриваем соцсети...
1: У тебя трансформатор где-то нагрелся.
2: Да, как точку, в которой ты находишь себе, скажем так, отношения, более или менее длинного характера, да? Ну, это одно. А вот когда ты уже в отношениях, и у тебя есть параллельно вот увлечение социальными сетями, вот про этот, скорее всего, нюанс мы говорим. Успеваем еще рассказать что-нибудь, Диман? Так, давай еще следующее.
1: Давай.
2: По поводу того, как они влияют на секс в соцсети, они уменьшают количество секса. По крайней мере, соцсети создают для этого все условия. То есть исследователи здесь не дают категорического результата, хотя и отмечают в некоторых случаях связь. Пусть она будет даже незначительной. Между активным использованием цифровых медиа и снижением количества секса. Вот такая вот. Однако опросы показывают, что секс нередко проигрывает смартфону. Например, в одном опросе 10% респондентов

0: сказали, что согласились бы отказаться от интима, лишь бы продолжить пользоваться соцсетями. А в другом даже 10% признало, что предпочли бы думскроллинг в телефоне, секс со своими партнерами. Какой кошмар.
1: Слушай, ну давай так вот, правде в глазки, да? Ну проблема-то не в думскроллинге. Проблема в качестве...
0: секса?
1: Ну вот именно отношения даже. Даже не самого секса, а отношения с человеком. То есть если кто-то выбирает думскроллинг в выборе продолжить с тобой общение сексуального характера, просто поболтать или еще что-то, то, наверное, ну как будто бы ценность этого общения в мире этого человека не сильно высока.
0: Короче, мальчики и девочки, да бросайте вы ее, его.
1: Он не поменяется.
0: Вообще не стоит вас. Что? У него только вот это... Что?
1: Какая что? Заява? А?
2: Реклама на Comedy Radio. Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
4: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк 300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк 300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки «Тэнк», «Хэвэйл», «Ора», «Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
6: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
7: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
8: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
9: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
10: Поставил брекеты?
11: Не улыбайся в грозу.
2: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Освещание-кричание на Камень Радио. Наш любимый час для всех тех, кто вместе с нами уже больше 10 лет на Камень Радио. Шоу «Достойный человек». Муа, вы же наши сладкие пупосочки. В этой студии Виктор Ветроглушко.
1: Николай Скул Дюбанов.
0: Светлов Кристина Кощеева Матвеева.
1: И Дмитрий Дим... Академик Королев. 12.
0: Yeah. Вот таким составом еще целых 2 часа вместе с вами в эфире Камень Радио. В прямом эфире. Поехали.
2: Камень Радио. Категория 16+.
0: Ребята, что, 2 часа еще вместе с вами проведем, про интим вам рассказали.

0: Еще советы, конечно же, будут. Факты какие-то интересные обязательно донесем до вас чуть позже. Может быть, даже поиграем. Вполне возможно, какое будет настроение.
1: Никто не знает.
0: Как нам Гриценко скажет, так карта и ляжет. Вот такая
1: какая-то. Стэтхэм, ты?
0: Да нет, просто на стене постер написано. Вот почерк Александра Гриценко.
1: Я спиной просто, я не видел никогда.
0: Да.
1: Прикольно.
0: Да. Все.
1: А сейчас у нас Харламов, Батрутдинов, Comedy Club.
0: Поехали.
2: Comedy Radio и ТНТ представляет Comedy Club.
3: На сцене Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов. В одном офисе.
4: Да, договорились, в пятницу вечером. Михаил Владимирович, вызывали?
5: Да, Семенов вызывал, садись. Как дела в коллективе?
4: Да хорошо, работаем.
5: Слушай, Семенов, у меня вопрос к тебе деликатный. Я смотрю, знаешь, у меня какая-то дистанция между мной и коллективом образовалась сильная. Вы все дружите, а со мной почему-то никто не дружит. Ни один человек из коллектива. Вот я не знаю ни про кого вообще ничего. Не пойму, почему так, почему со мной не дружит никто.
4: Честно, Михаил Владимирович?
5: Да, только честно.
4: Просто вы какой-то очень серьезный человек, понимаете? Серьезный, официальный, напряженный, невеселый.
5: Серьезный человек я?
4: Да, очень серьезный. Ну, знаете, такой серьезный, у вас лицо такое, как будто вы, знаете, вернулись только что с поминок, где еще и отравились. Как будто вы гном Гномыч.
5: Как мне эту проблему решить, Семенов, скажи? Как? Что мне делать? Ты человек компанейский, ты знаешь вот эти все штуки. Что делать надо?
4: Ну, например, можно анекдот рассказать. Знаете, расскажете анекдот, и как-то собеседник посмеется, и сразу же веселое настроение, и вы как-то ближе друг к другу станете. Ну, попробуйте анекдот рассказать.
5: Понял тебя. Все. Анекдот надо какой-то рассказать.
4: Да, и причем, знаете, любой. Важен сам факт анекдота.
5: Понял, ясно. Слышу. Агафонова ко мне, в кабинет, срочно.
6: Да, Михаил Владимирович, вызывали?
5: Значит так, анекдот.
6: Так.
5: Мюллер спрашивает: Штирлиц, что вы здесь делаете? Штирлиц говорит: трамвая жду. Мюллер говорит: трамваи не ходят. Штирлиц говорит: а как же им ходить, у них же ног нет.
6: Могу идти?
5: Можешь идти. Что-то не очень получается у меня сблизиться. Что мне делать? Что-то, может, анекдот не такой? У меня другой есть про Штирлица. Очень смешной тоже.
4: Не надо. Может, дело не в этом. Может быть, не так резко сразу с анекдота начинать. Может быть, прикол, знаете, подколку какую-нибудь. Приветственная подколка. Знаете, человека видите, подкалываете его, и вы как-то веселитесь ей. Атмосфера сразу легкая становится.
5: Приколы?
4: Да, приколы. Знаете, вот, например, есть прикол про 300. Знаете?
5: Нет.
4: Ну вот скажите 300.
5: 300.
4: У тракториста. Понимаете, я народ как-то подкалываю так иногда, и они ржут. Причем знают, чем все закончится, все равно ржут.
5: Понял, слышу тебя. Симоненко, зайди ко мне срочно.
7: Михаил Владимирович, вызывали.
5: У тракториста. Как тебе атмосфера?
4: Вы не сказали 300.
7: Что-нибудь еще?
5: Скажи 300.
7: 300.
5: Все, иди. Что-то никак не получается у меня сблизиться с коллективом, Семенович. Что делать, я не знаю.
4: Мне кажется, Михаил Владимирович, вы просто закрытый человек. Очень закрытый. Это пугает людей. Чтобы разрядить обстановку, можно историю из жизни рассказать какую-нибудь, но такую, реальную, которая с вами была, веселая, интересная.
5: Просто историю из жизни?
4: Историю из жизни, но желательно веселую. Когда человек слышит, что вы рассказываете про себя смешную историю, значит, вы готовы посмеяться над собой, значит, с вами будет весело, и, ну и как-то дружба сразу начинается.
5: Историю смешную.
4: Да. Были у вас смешные истории?
5: Ну, вызывал я Симоненко, говорю, тракторист ему.
4: Да нет, это не очень смешная история. Ну, какую-нибудь казусную историю, знаете, ну, такую вот, чтобы человек повеселился с этой историей.
5: Понял. Тихомирова ко мне, срочно.
7: Да. Здрасте. Михаил Владимирович, вызывали вас?
5: Мы с женой как-то раз вино пили, и пробку открыли, из вина вот так пробку, и пробка в окно вылетела, а там была пробка из машин. И получается, пробка улетела в пробку. Вот такая хохма. Ты у тракториста.
7: Я...
5: Иди. Что-то, по-моему, только хуже все становится. Может, еще есть какие-то способы, я не знаю, есть ли? Ну, ты же общаешься с коллективом, расскажи, может, что-то еще есть. Ты какие там приемчики, какие используешь?
4: Ну, Михаил Владимирович, вы просто невеселые истории выбираете из жизни. Нужно, чтобы, ну, реально, конфузное, что-то казусное из жизни, вот такое вспомнить. Вот пример, смотрите. Я однажды выхожу из душа, подскальзываюсь и прям падаю на бутылку с шампунем. Больно падаю. Я, главное, беру этот шампунь.

0: Кокун читаю, а там написано «мягкий уход». Я думаю, себе мягкий уход. Я эту историю, между прочим, секретарше на корпорате рассказал. Она ко мне так прониклась, что потом позволила мне проникнуться к ней.
1: Понял, услышал. Секретаршу ко мне срочно.
2: Михаил Владимирович, да-да.
1: История у меня была такая. Я, значит, в этом, упал на шампунь, а там было написано «мягкий уход». Пошли.
2: Михаил Владимирович, что же за предложения такие? Вы, пожалуйста, следите за словами.
1: Скажи, Трикс.
0: Сейчас не надо, Михаил Владимирович. Может, тут дело в подаче, а? Может, ну просто вы знаете, вы какой-то зажатый, знаете, ну, скукоженный. Расслабиться нужно, понимаете?
1: Расслабиться
0: нужно. Расслабьтесь, расслабьтесь. Вы так напряжены, что с вами разговаривать не хочется.
1: Прям расслабиться?
0: Да, вот руки расслабьте, но кулаки не надо сжимать, не надо. Какую... Вообще, примите расслабленную позу. Да, и не забывайте все, что я вам говорил до этого.
1: Все, понял, все, зови.
0: Все сюда, начальник зовет.
2: Михаил Владимирович, вы упали?
1: Значит так, чепушилось, слушайте. Значит, что вы стоите как тракториста, я как будто у вас у всех... Случай был, Штирлиц ждет трамвая, значит, а Мюллер ему говорит, смотри, шампунь, мы сейчас все споткнемся и упадем. Все, пошли в бар.
0: Господин директор, может вам вообще не шутить? А то там в зале вылета люди недовольны отменой нашего рейса победы.
1: Ладно, а много их там?
0: Человек 300.
1: Сейчас тот момент.
0: Тот.
1: Анекдот. Приехал Штирлиц и ждет трамвай.
3: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди. Радио.

0: Камеди Радио. Слушай нас в день зарплаты. Поржем вместе.
1: Так, чудесные, поехали. У нас есть третий час и немножечко новостей, шновостей. Поехали.
0: Камеди Радио.
1: Вот что накапало у нас наш стаканчик с нашего змеевичка новостей, то вам и расскажем. Нам-то что, нам не жалко. Да и совесть у нас ноль. Первая новость такая.
2: С новостями мы же тоже сами гоним.
1: Да, ребят, вообще, изначально...

0: Лингвистически все сошлось.
1: Да. Британец 28 лет шел пешком вокруг света и наконец-то вернулся домой. История. Я вообще сказал, шутка, она должна быть звучать после истории, как про моего отца. Но у меня он не сидел в тюрьме. Так вот, 57-летний Карл Бушби завершил невероятное путешествие, начатое в ноябре 1998 года на юге Чили. За 28 лет он преодолел более 50 тысяч километров и пересек 29 стран, добираясь домой в Великобританию исключительно пешком или вплавь.
0: Исключительно.
1: А последним препятствием стал Ла-Манш. Ну, логично. Это же остров. В понедельник, 5 октября, Бушби приплыл из Франции на английский берег у Дувра. Переправа заняла около 20 часов, распределенных на 3 дня. На пляже его встретили отец, братья и друзья. За возвращение путешественника также наблюдал немецкий режиссер Вернер Херцог, снимающий о нем документальный фильм. Бушби, бывший десантник, отправился в путь с двумя правилами. Не пользоваться транспортом для продвижения по маршруту и не возвращаться домой, пока не доберется туда собственными силами.
0: Mm-hmm. То есть правила никому не рассказывать об вот этой дичи он пропустил, да?
1: Да, конечно. Все свои вещи он перевозил в тележке по прозвищу «Звери». Путешествие заняло больше времени, гораздо больше времени, чем он рассчитывал.
0: Ай, вот. Слушай, как будто название какой-то дурацкой книги из 90-х. Тележка по прозвищу «Зверь».
1: Обязательно Певцов должен играть ее.
0: 100%.
1: Проблемы с визами, мировой финансовый кризис 2008 года и пандемия коронавируса в общей сложности отняли у Бушби около 14 лет. Российские власти, например, долго не выдавали ему визу после перехода через Берингов пролив между Аляской и Россией. Ну, говорит, ты дурак! Вот. Впрочем, путешествие еще не совсем закончено.
0: Может, он чуму свою в тележке-то и отнес.
1: Кстати, забыл. До родного Халла на севере Англии Бушби остается пройти примерно 400 километров.
0: Кайф, что что-то случилось. Я такой, да уже... не пойду. И где-то осемелился.
1: Что мы его к черту?
0: Да, в соседнем селе, но с другой стороны. Не с той, с которой уходил.
1: Да. Чтобы осталось где-то километров 20. Вот так, знаешь, чуть-чуть. Там пешком дойти. Видно глазами. Вот такая история. Пешочком вокруг света. Клево? Классно.
0: И где-то Конюхов. А почему?
1: Он! Не, на самом деле есть... уже несколько персонажей, которые, например, кто-то совершает, как Конюхов, да? Кругосветку, например, там, условно, по воде, там, плюс-минус. А кто-то фактически живет, условно, на своем вот... даже это яхта называть сложно. Я просто видел какой-то дядька, вот он, типа, больше 200... Пардон. Больше 700 дней он вообще не ступал на берег. Он ловил рыбу, он опреснял воду, то есть ему что-то подвозили. Время от времени он где-то что-то получал какую-то еду и воду, но он не сходил на твердую землю вообще. Больше 2 лет, получается. Угу. Еще одну новость успеваем. Давайте еще одну новость скажу про обезьян. Шимпанзе с меньшей охотой ворует еду у друзей, чем у незнакомцев. Дружба. Буква «Д». Исследование из Беркли. У людей есть чем заниматься, очень важные вопросы решают. Ученые наблюдали за группами шимпанзе и выяснили, что у недрузей они крали в 70 случаев, а у друзей 61%.
0: У кого из друзей?
1: И менее агрессивно. Твой каламбур, я услышал.
0: Или у Моники.
1: Спасибо
0: у
1: большое, да. При этом, когда стаскивали еду у друга...
0: Стас?
1: Вот, жертва сильнее злилась, но быстро отходила. Типа украла свою. Что ж ты, я ж тебе... Так, ладно уж, дурак. Иди со своей штукой. И каламбуры свои про друзей.
0: Про друзей, поднимаю бокал.
1: Я просто не в курсе этой песни.
0: Я тоже, да, я текст переврал. Она по-другому звучит.
1: А все равно звучит, братан.
0: Звучит, все равно звучит.
2: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Егор Свирский!
2: Мне 20 лет, я живу в Москве, нравится в Москве. Видели когда-нибудь звезд в Москве на улице? Поаплодируйте, видели когда-нибудь? Да. Я недавно видел настоящую звезду рэпера Нилетто. Он шел по городу, и с ним было 4 охранника. 4 охранника. Просто я смотрел сериал про Пабло Эскобара, и с ним по городу ходило 2 охранника. Что же такого сделал автор песни «Любимка»? «Ты мой краш»? Что у него в 2 раза больше охранников. 4 охранника, вы не в шоке? Почему вы не в шоке? У Нилетто 4. Вы в шоке? 4. Пятерочки, 1 охранник. 1 охранник в пятерочке. Я не знаю, как вы, народ, но я ни разу не хотел украсть Нилетто. А на Чебупели нет-нет да поглядывал. Я сейчас с ним в отношениях, мне 20 лет, сейчас с ним в отношениях. Но сейчас общаюсь с девушкой, она старше меня, не сильно, но нормально. Не сильно, но нормально. Не сильно, но загранник уже меняла. Не сильно, но «Фабрику звезд» прям с первого сезона смотрела, то есть, ну. Ей 30, мне 20. И как по мне, когда ей 30 и 20, это нормальная разница в возрасте, потому что ей точно от меня ничего не надо. Точно. Вернее, от меня ничего не надо. Ну, просто у нее уже все есть. Ей 30 лет, у нее уже машина, квартира, муж. То есть она укомплектована. То есть очень удобно. Блин, если так интересно общаться, ей же, по идее, нужен, ну, другой взрослый мужик. Просто, ну, я не взрослый мужик, я не такой. Она недавно пишет, что у нее в машине колесо пробило. А я, ну, не знаю, что делать, ну. Я говорю, что ты мне пишешь? У тебя же не самокат заблокировали. Ты что мне пишешь? Ну, я не похож на человека, который починит машину. Я похож на человека, который в пробке ее помоет. Вот это я. Не, когда ей 30, это нормально, я считаю. Еще нормально. Если больше, это уже сколько? Это и 40, но это, ну, это уже, знаете, это вот эта женщина, с которой ты на «вы» разговариваешь. Типа, вы что хотите? Секс на «вы»? Вы моя грязная с**ка. Это что такое? Такой кошмар. Так, кто еще есть? Есть еще ровесницы. Но мне не все ровесницы нравятся. Мне не нравятся вот эти, знаете, прогрессивные ровесницы. Вы знаете вот эти, которые ходят в кофейню своей кружкой и мнением? Вот эти, знаете? Поэтому понял, что не хочу себе прогрессивную девушку. Не хочу себе прогрессивную девушку. Хочу себе скорее не прогрессивную. Да, хочу себе не прогрессивную. Хочу себе, ну, скорее, ну, наверное, отсталую. Хочу себе

0: Отсталую. Ну, не сильно отсталую, да? Не такую, чтобы я ей имя придумал, типа. Типа, ты Наташенка. Ната-та. То есть, ну, не такую. Ну, такую, которая будет хотеть новый iPhone, но потрогать. Вот такая. Не знаю, девчонки, у вас есть такое, что когда вы первый раз дома у парня, я слышал, что многие стесняются, стоит в туалет и включают воду. Кто так сделал, поаплодируйте. Да? Блин, пожалуйста, девчонки, если вдруг со мной, так, пожалуйста, никогда не делайте. Потому что в эти моменты я думаю, что это напор. Думаю, ты сколько терпела? С предыдущих отношений? Арбуз недостаем. У меня все, спасибо, что послушали. Всем пока.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru. Comedy.

0: Камеди-радио. Камеди-радио.
1: Ветхий совет у нас сейчас. Да. А давай красиво подадим.
2: Давай.
1: Мы иногда даем советы, иногда они не сильно свежие. Вот ветхие. Вот сейчас ветхий совет.
2: Хорошо.
0: Камеди-радио.
2: Помнишь разговор про то, как часто вы думаете про Римскую империю?
1: Да.
2: Помнишь, поскольку часто мужчины думают про Римскую империю? Вот клянусь, у меня в детстве была вот моя, одна из любимых книжек, она была условно настольная, но плюс ко всему там были картинки, мне не очень нравились.
1: Так.
2: Это были мифы Древней Греции. То есть условно про Древнюю Грецию я откровенно думаю чаще, чем про Римскую империю.
1: Я про Римскую империю в основном думаю в моменты, когда говорят, а знаете, что мужчины постоянно думают про Римскую империю?
2: Абсолютно
1: верно. Вот я вот в эти моменты
2: Абсолютно.
1: Думаю.
2: Ну, конечно, так. Не думай про белых обезьян. Так, мы хотим поговорить про Древнюю Грецию. И более того, поскольку в принципе именно из Древней Греции пошли определенные эталоны, определенные стандарты. Почему? Потому что в Риме, в Римской империи, собственно, все вот эти классические фигуры, да, из камня и так далее, Это вот это то, что было взято из Древней Греции.
1: Да, мне нравится вот этот вот мимас где-то был. Типа сидит чувак, пишет что-то, написано типа «грек». И рядом чувак, у него прям через плечо

0: Че он списывает? Рим.
1: Рим, да. Просто, да. Чистая правда. Потому что, ну, правда. Да. А они подернули и... Не просто даже богов они списали у них и там пантеон богов чуть-чуть переназвав, типа, знаешь, вот ты не списывай пулю в пулю, абсолютно полностью. Mm-hmm. Там и архитектуру, и дизайн,
0: давай.
1: И эстетику было очень много чего, просто, ну, дернули, ну, абсолютно, да, у, ну, Древней, да, Греции. Так вот, давай поговорим про эстетику и про поводу стандартов красоты в Древней Греции.
0: Давай.
1: Ну, поскольку мы помним, да, как выглядели статуи, опять же, там, мужские, женские, так далее. И уже, на самом-то деле, постфактум. Давайте будем реалистами. Если мы видим какое-то количество статуй, например, там, какого-нибудь известного условного человека, любого, да, и ты видишь, какие вот атлетичные фигуры. А потом мы вспоминаем, что эти фигуры делал такой же художник. Ну, то как бы я был скульптор. Mm-hmm. И если бы приходил клиент, сказал, что ты заколебал? Значит, а что ты второй подбородок сделал? Давай как-то, ну... Мне это людям показывать. Давай как-то немножечко мы в эту сторону поработаем. И ты переделал.
0: Но с другой стороны, мы же помним картины средних времен, да? И там, ну, типа, ну, что ты меня худой такой нарисовал? Ну, нарисуй меня, чтобы я, ну, была прям, да.
1: Вот, я подумал, что...
0: Это вопрос про взгляд.
1: Вот, я по поводу того, что вообще не факт, что эти вещи соответствовали, ну, остаткам, которые сейчас у нас есть. Так, в общем, древние греки. Они, конечно, огромное значение придавали человеческой красоте. И более того, очень многие вещи в архитектуре греческой тоже имеют изначально как бы человекоцентристскую схему.
0: Греки, граки, груки, греки вечной любви, греки вечной слуги.
1: Да, к тому же, вы сами помните, когда если ты грек, ты ешь через реку, но будь аккуратен.
0: Да.
1: Так, конечно, люди ценили красоту, и красоту ценили, конечно, всегда, но именно греки возвели ее во главу угла. Считали греки, что внешняя привлекательность отражает внутренний мир, поэтому самыми популярными аристократии занятия были спорт и философия.
0: Ну да. В здоровом греке здоровый дух.
1: Абсолютно верно. Считаю, что они гармоничны и всесторонне развивают личность. Спорт и красивая фигура были здесь в моде всем известные, ну, греческие атлеты и олимпийцы. Да.
0: Поэтому греческий салат с курицей.
1: Конечно, белок.
0: Но с хлебом почему-то.
1: Но, да, потому
0: угли,
1: что философ...
0: Да, для спорта, да.
1: Красота для древних греков это было важнейшее качество. И относился это как к мужчинам, как к женщинам. Во много их представления о женской красоте совпадали с современными. Но... По ряду параметров, конечно, отличались. Стандарты красоты значительно изменялись на протяжении всей античности. В начале эпохи, ну, если судить по фрескам микенской цивилизации, красота не только юношей, но и девушкой определялась их физическим развитием. И, конечно, во главе угла была что? Ну, мускулатура, как бы, да? Мясо.
0: Ну, как будто логично.
1: Вот. Женские фигуры на древних изображениях, найденные в Крите, отличаются широкой грудью, тонкой талией, хорошо развитыми мышцами рук и ног. И часто сюжет — это акробатические сцены, в отношении в которых юноши и девушки играют с быками. Подробнее расскажем чуть дальше. Скоро вернемся.
2: Реклама на Камеди Радио.
3: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: LG Energy значит настоящий друг.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
3: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
4: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает.
7: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
8: Празднуем день рождения Riv Glash вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Riv Glash.
9: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
10: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
4: А, знаете, что заметила в последнее время? Святославы подросли. Святославы, Елисеи, Добрыни. Вот это вот поколение детей, которых назвали, как будто они извините, Чайкривичи. Все выросли. Мать Святославы, скорее всего, там умирает. Реально, как я об этом узнала? Значит, мне недавно на почту пришло письмо, где было написано: «Сегодня у вашего коллеги Святослава Козлова день рождения». Я думаю, молодец, Святослав, в плане коллега, да? Вовсе не в поле с вилами. Не насилуют девок на Ивана Купалу. А в кроксах у кулера умница. Сейчас просто совершенно другая мода. Сейчас очень модно стало детей называть европейскими именами. Заметили сейчас все какие-то Герман, Мартин, Итан? Как будто никто не из Челябинска. Да? Все немного из Дюссельдорфа. Я почему об этом задумалась? Мне просто все спрашивают, типа, что ты свою собаку назвала человеческим именем? Кто не знает, меня собаку зовут Толик. Я говорю, так а как? Все собачьи заняты. Вон Мартин в третьем бэк. Вместе со своей подружкой Матильдой. Видимо, жопы друг другу не уходят, но... Ладно, девочки, у меня к вам вопрос. Скажите, а мы что, с вами все после 60 будем ходить с короткой стрижкой? Это что за дресс-код? Вот поаплодируйте, у кого мама с короткой стрижкой ходит? Да. А есть такая мама с длинными волосами? Ну, это вот Матильды. Это они. Я просто задумалась, смотрите, мне 43 года, я старею, это нормально. Но я начала думать, типа, как я буду выглядеть дальше. И вот есть женщины, которые говорят, я в 55 хочу выглядеть, как Дженнифер Лопес. Я вот подумала, я в 55 хочу выглядеть, как Дима Маликов. Да? Ну, потому что он потрясающе выглядит. Как для мужчины, так и для женщины. Как и для кокер-спаниеля в целом. Ну, потому что, ну, правда, я знаю мало мужчин, которым идет каре. Ну, кто вот, Маликов и кардинал Ришелье, все. Я просто, ну, поняла, что внешность важна. Важна внешность. Сколько мы ни говорили, что главное в человеке – это душа. Да, так и есть. Но смотрите, как мы запоминаем незнакомых людей. Тупо по внешности же. Вот соседей своих, как мы запоминаем? Мы же говорим, о, рыжая семья с дачи вернулась. Да? Помидоры привезла. Вот усатый мужик из третьего подъезда идет бухой. Да? Мы же не говорим, типа, идет мужчина с дерзкой душой и мощным эго. Нет, мы говорим, ковбойской шляпе. Правильно? У меня просто есть сосед, которому мала куртка. И, как вы понимаете, сильно мала. И это не случайность. Типа, ну я один раз надел, надо...

0: было быстро в магазин, и он такой: «О, детская!» Нет, он каждый день в ней ходит. Понимаете, это его осознанный выбор – прищемлять подбородок молнией. И я думаю, что с ним не так? А потом смотрю, наступило лето, а ему мала футболка. Ну, короче, ему так удобно. Удобно. Я думаю, ну, в целом нравится. Ходи, живи, не трогайся. Да? Ну, типа, твой выбор. Но я его понимаю. Для меня тоже самое главное в одежде – это удобство. Я думаю, по мне видно, да? Я не из вот этих лживых женщин, которые: «Что? А мне в корсете очень удобно». А что тебе удобно в корсете? Казнить служанку? Ну, спать с лучником? Что? Я просто... Есть тут девочки, кто любит комбинезоны, кто носит, есть, поаплодируйте. Удобно, да? Очень любишь какать голой. Я клянусь, всю эту неудобную одежду придумали стилисты, это все из-за них. Их сейчас развелось невероятное количество, сейчас все какие-то инфлюенсеры от моды. Я на самом деле люблю, я слежу в соцсетях, задайте вот этими постами, типа 10 луков на зиму 2026. Кто за таким следит, знаете? Когда вот 10 образов и там 10 нарядов. Обожаю, но вот что я поняла, там ноль вообще про удобство. Вот я недавно смотрела луки на лето 2026. Я понимаю, что во всем этом летом очень удобно будет стоять. Желательно под кондиционером, да, чтобы эта шелковая юбка не прилипла. А образы на зиму 2026. Вот я смотрела недавно. Вот она стоит в туфлях зимой. В гольфах, в шортах и в пуховике. Я: «Мать, ты куда собралась?» Но это не зима, это же в ЖК пожарная тревога, правильно? Паспорт не забудь. Но я слежу за всем этим. И меня, видимо, заметили, я не знаю, меня недавно позвали первый раз в жизни на модный показ. Я сходила на модный показ Александра Рогова. Потрясающе, супер. Вообще я прям под впечатлением была, реально. Я потом еще 2 недели со всеми здоровалась словом «Привет». Ну там стилисты интересные, ребята. Реально, просто у меня еще дома ремонт идет. Я ходила такая: «Ух ты, у тебя торшер на голове». Это, кстати, Сергей Зверев. Он жив. Но я реально, я ходила, мне очень понравилось, все супер, но я все-таки комик, и у меня вопрос. Значит, вот там были модели девочки, я знаю, что все модели девочки должны быть худыми, но у них там по контракту они не должны знать на вкус Каркунова, да? Ну, если это не олигарх. Ну, реально, там все модели, они с фигурой Тимоти Шаломе. Это окей. Но вот что я заметила. Там была одна девочка с перебором худая. Объясню, я не придираюсь. Объясню, как это было. Я вот так сижу, она вот так идет по подиуму, я смотрю, а ей велики колготки. Поняли? Она идет, а они вот так вот колышутся. Я думаю: так, стоп, есть 2 вещи, которые не должны быть велики человеку. Это колготки и презерватив, правильно? Все, у меня все, спасибо.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио, Радио, Радио, Радио, Камеди. Радио, Радио, Радио, Камеди Радио.
2: Настоящая классика, то, что отрываем от сердца, как аорту, специально отдаем вам в эфир.
3: Бетховен?
2: Нет, Тупак, Do It For Love.

0: Камеди-радио. Камеди-радио.
1: Ну, невозможно про что еще не говорить.
2: Горы, реки, древние греки. Вот так.
1: А ты хорош. Поехали, у нас ветхий совет. Мы говорим сегодня про красоту и про красоту человеческого тела и понять красоты из Древней Греции.
2: Да, древним вообще, грецким глазом.
1: Древним грецким орехом, да, у кого что осталось. В общем, я про то, что в принципе мы до сих пор можем считать, что именно Древняя Греция задала эстетику, которая идет сквозь века, века и века и века. Да. И дело в, не просто в условном там, да,
2: в январе,
1: правильном, грубо говоря, выпячивании именно здорового тела. Потому что, да, оно здорово. Мы же говорили о том, что прежде всего показывали мышцы, мускулатуру. То есть он, все были, чаще всего изображались атлеты. То есть это были женщины, мужчины, это были атлетичные фигуры. Ну, то есть некая около идеальная ситуация. Ну, да. Дальше, и, конечно, разговор про пропорции. Да. Это вот как раз очень интересный разговор, интересная тема. Если сравнивать с модельным стандартом, который мы, условно, все слышали, 90-60-90, у греков было практически схожие требования. Ну, то есть, ну, чуть-чуть более естественно.
2: Но у них просто не в сантиметрах, а вот это вот там в зайцах, в кайфе, улитках.
1: Вот, в идеальном считалось женщина с обхватом груди 86, талии 69 и бедер 93. То есть не 90, а 90. Ну, около, но как будто бы...
2: Ну, тогда и фарма была послабее.
1: Давайте не будем как бы психовать. Именно такие размеры имеет статуя Афродиты. Собственно, Афродиты Милосской. Знаменитый скульптор Проксителя. Сама статуя высотой...
2: Но прикольно, что вот сохранилась традиция, прошла через века, да? Самая любимая женщина абсолютно безрукая.
1: Не говори вообще. Значит, сама статуя высотой в 2,2 метра. Но в пересчете на рост 164 сантиметра, пропорции вот как раз вот такие.
2: 8... А что у Афродиты за нарост?
1: О, Господи. Так, судя по скульптурам, греки не были любителями больших бюстов и больших пенисов. Ну, вот, считаю, что женская грудь должна быть небольшой, как и все остальное. Если говорить о современных реалиях, то древнегреческим красавицам потребовался бы бюстгальтер, ну, где-то двоечка.
2: Двоечка? Это же максимально удобно. Замечательно. Это еще девочка может спокойно пробежаться, да, не получив пощечин.
1: И спина не болит лишний раз.
2: Да. И когда маечку надевает, никто не говорит: ой, мальчик, а как тебя зовут?
1: Вот именно.
2: Ну, то есть двоечка, это же прям, ну, это золотое сечение.
1: Замечательное. Золотые вы наши. Вот, любителям пышных форм, которые вошли в моду чуть позже, в более позднее время, греки также не были. Женщина должна была оставаться грациозной и гибкой. Ну, возвращаясь к разговору о том, что, в принципе, они пропагандировали здоровое тело.
2: Ну, да.
1: Вот это было не сверхсухое, не истощенное, а прямо здоровое.
2: Потом уже любили здоровое такое тело.
1: Скульптор Поликтет выработал канон, по которому...
2: Кто?
1: Скульптор Поликтет. Да.
2: Политех.
1: Выработал канон, по которому размеры конечностей должны были отвечать пропорции 2:4:8. Вот. Именно нюанс в том, что греки брали за основу многих-многих вещей тело человека, его пропорции. То есть это разговор про колонны те самые, да, знаменитые греческие. Они имеют пропорции человеческого тела. То есть взаимоотношение их, длина и ширина, это человеческое тело.
2: А, кстати, эту же традицию

0: традицию многие дизайнеры современные, очень успешные, они ее также используют. Если ты помнишь, Стив Джобс говорил, что iPhone должен помещаться в ладонь.
1: Ну, с тех пор, видимо, ладони увеличили.
0: Но он был, да? Он был традиционных ценностей. Потом, когда он ушел, там руководство сменилось и говорит, iPhone огромный должен быть. И черный, черный экран.
1: С венами, да.
0: Не с венами, а с зарядкой Type-C.
1: Да, хорошо. Чтобы на конце была дырочка.
0: Да. И ко всем подходило, ко всем. Мальчикам, девочкам, всем подходило.
1: О, меня сейчас тошнит. Так, другие известные скульпторы канонного проектета насмешно называли квадратом. Ну, то есть у него было что? Пропорции 2 к 4 к 8 руки. Сначала, чтобы кисть должна быть в 2 раза короче руки. Между запястьем и локтем. А этот участок в 2 раза меньше всей руки. Да, да.
0: Кисть два раза помещается
1: ладонь,
0: в... Ладонь, да. Вот, ну,
1: два раза умещается у тебя в предплечье.
0: Да.
1: И в самом предплечье это половина длины всей руки.
0: Да, да.
1: До конца этих самых рук. Во, классно, очень прикольно. Другие известные скульпторы, вот, канон называли квадратным, насмешливо, предпочитая использовать золотое сечение, обоснованное на работу Пифагора. Ну, то есть, на основе золотого сечения знаменитый скульптор Поликтет создал требования к идеальным пропорциям мужского и женского тела. Согласно этому правилу, соотношение размера тела выше пупка и ниже его у женщин должно составлять 5 к 8. Все части тела, согласно канону приоритета, рассчитываются по отношению к росту. Так, кисть равняется 1/10 роста, ступни 1/6, голова 1/7. Сам рост тоже важный. Греки предпочитали высоких женщин. Аминь.
0: Ну, высоких по греческим древним меркам это сколько?
1: Если брать статую, ну, то есть я уже сказал, что Афродит Милосская, она 202 сантиметра. Таких женщин, конечно же, не было тогда. В античности люди были вообще-то гораздо ниже, чем сейчас.
0: Ну, а сколько?
1: Ну, не сильно много, да. В Древнем Риме средний рост мужчин был на уровне 165-175 сантиметров.
0: Ну вот, 165 высотки.
1: Греки были немного повыше. Рост женщин уже в среднем был на 10-15 сантиметров меньше. И все женщины выше 160 считались как несколько выше среднего.
0: Вот я говорю, 160 там были, 165 потолок вообще. Все, сейчас вернемся.
2: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио.
1: Так. У нас все еще идет разговор про красоту. Ну, потому что невозможно не говорить про женскую красоту. Пост потом поднимем. В эфире нельзя при исполнении. Это ветхий совет. Мы говорим про самую-самую основу всех эстетик, про греческие, так сказать, греков. Про тело рассказали, про пропорции рассказали, про то, что, в принципе, главное, что это здоровое тело, а не слишком изможденное. Мы с этим согласны. Да. Далее. Перенесемся непосредственно на 1/7 тела, то есть на лицо. Греческие каноны красоты придавали большое значение симметричности. То есть симметрия – это была очень важная история. Плюс ко всему, вообще геометрия-то, она родилась вот номинально в Древней Греции.
2: Ну да.
1: Вот. Любая симметрия воспринималась как безобразность. Вот. И от настоящей красавицы требовалось иметь прямой нос, без седловины, переходящей в лоб. Вот этот греческий нос, то есть прямой, понимаешь? Ага. Без, то есть греческий нос считается, когда у тебя переносится просто до кончика носа прямой.
2: Прямая линия. Чтобы шлем плотнее прилегал.
1: Скорее всего. Что это за фиксатор? Клык. Так, ну, собственно, только профиль называется греческим. Хотя современные греки, конечно, похвастаться таким могут крайне редко. Ну, Хавьер Барден может.
2: Ну, давай так. Современные греки наверняка...
1: Аккуратно.
2: Сильно маленькую связь уже имеют с теми греками, которые вот в то время жили.
1: Ну, не было понятно,
2: но египтяне-то, конечно, сильно меньшую связь имеют.
1: Да, вот, наверное, да, вот, скорее вот
2: но
1: так.
2: Но греки тоже как будто бы вот, ну, слишком много событий произошло, слишком часто к ним приходили разные
1: горячие,
2: другие народы.
1: Парни, да. А промежуток между глазами примерно равнялся длине глаза, то есть раз, два, три. А величина рта была в 1.5 раза больше размера глаза. Видишь, одно от другого зависит всегда.
2: То есть Ярушин вообще не проходит.
1: Не надо. Да, брови составляли округлую линию, причем особенно ценились сросшиеся между собой. Высота от женского лба вообще не требовалась. Действительно, начинается волосы прям от бровей, идеально. А красивый подбородок должен был быть прямым и не сильно выраженным. У красивого лица черты должны отличаться плавностью, округлостью, и скулы не должны сильно выделяться.
2: Я правильно понимаю, красивый человек, по мнению древнего грека, это человек, которого можно рисовать линейкой, а?
1: Так это основа, опять же, мне кажется, это одна из основ и художественного образования, когда у тебя, ты рисуешь лицо, у тебя глаз, вот тут 1.5 глаза, это рот, это нос прямой, ну вот как будто бы...
2: в художественном этом всем ты линейкой, типа, какие-то моменты выделяешь, но все равно у тебя есть округлые какие-то вещи.
1: Ну, конечно.
2: А здесь брови сросшиеся, чтоб одним рочерком так
1: шить, и все,
2: мелом, да. Нос прямой, вот, идеально. Значит, подбородок квадратный.
1: Ну а кто скажет тебе, какой кривой нос красивый? Это только у Хавьера Бардена, и то не так давно.
2: Не только, здрасте.
1: Кто у нас еще был со сломанным носом?
2: Хавьер Барден, этот, скажи, пианист. Нет, в «Пианисте» он играл.
1: Господи,
2: в «Пуле» он играл.
1: Конечно, сейчас, подожди.
2: Эдриан Броуди.
1: Да.
2: Вот,
1: да.
2: У него же, ну, сломан. У него же, он же вообще не сильно выделялся по ролям, пока ему на каких-то съемках не сломали нос, говорит, давай чините. Он говорит, не-не-не, я теперь особенный. И он теперь особенный. У него нос прям сильно в сторону из-за этого. Он говорит, так меня теперь, ну, я теперь есть, меня запоминают, меня хотя бы видят.
1: Немножечко с левой стороны стал. Про волосы. Волосы. Гречанки в античное время носили длинные волосы, ну, это был признак знания.
2: Где?
1: И богатство. Эталоном красоты был золотистый оттенок. Ну, то есть, скорее всего, светло-русый цвет.
2: Как стафилококк, получается.
1: О, фу, пожалуйста. Также ценились блондинки и обладательницы волос других светлых оттенков. Темный цвет считался вульгарным. Чтобы соответствовать стандартам, гречанки прибегали к отбеливанию волос или красили их.
2: Где?
1: Везде.
2: Салонов так много было, да?
1: Конечно, что, салоники, откуда думаешь? Ну, все, пожалуйста.
2: Вот оно все. Где-то рядом еще деревня Ноготочки должна была быть.
1: Ноготочки, да.
2: Ладно, ребятушки, на вот этой прекрасной, по нашему необъективному мнению, ноте мы завершаем час. Услышимся в следующем.
1: Пока, скоро увидимся.
0: Реклама на Камеди Радио. Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90»

0: с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
1: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.

0: таких расчетливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
3: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
4: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
5: А мы к ним готовы. Fun Day – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
4: Fun Day – для всей семьи.
5: И по доступной цене – куртки от 2999 рублей.
6: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
7: ао.ооо.банк. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
8: Камеди Радио.

0: Ребята, привет! Чё вы, Тёма, как вы? А вот мы здесь, да, финальный час нашего сегодняшнего шоу на субботу. Сегодня все, только вот эта часть сидеть, и все, можно расходиться дальше. Можно. Люляться, играться, и не знаю, чем вы что там занимаетесь.
1: Люляться.
0: Вкусно?
1: Вкусно.
0: Все. Так, в этой студии Виктор Петер-Глушко.
1: Николас Колдюбанов.
0: Пустяковая Кристина Кощеева-Матвеева.
1: И Дмитрий, академик Королёв.
0: 12. Мы с вами еще час. Я надеюсь, он будет в радость. Поехали.
2: Камеди Радио. Камеди Радио. Категория 16+.
0: Ну что, расскажем что-нибудь интересное, обязательно донесем до вас новости, ну еще что-нибудь сладенькое. Ну и, наконец, обязательно раздадим советы, что посмотреть, где походить, может быть, с кем побороться. Ну, как пойдет, я не знаю. Все, давайте, у нас будет совет ведущий в самом-самом конце этого часа. А пока музычка есть, юмор есть.
1: Да.
0: Все для вас.
1: Ваша воля прямо сейчас.
2: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
3: На сцене Павел Воля.
4: Так, хочу со случая начать. Расскажу про себя сначала. Этой зимой выезжаю вечером со двора. Знаете, такой шикарный вечер, классный. Такой снежок идет, фонари так освещают все. Такое настроение прикольное. Пустая Москва, все припорошило. Часов 12 ночи, наверное. Я выезжаю со двора и выезжаю, ни одной машины нет. Пустая дорога, идеальная. Я еду и думаю, отдай дрифтану. Знаете, как жопа так, чтобы чуть-чуть, аккуратненько. Думаю, когда еще так смогу? Идеальная вообще обстановка. И я жму на педаль, аккуратненько так виляю жоп и понеслась вот это вот. Туда, сюда меня по дороге.

вертит туда, и я смотрю уже просто, я лечу в столб. И в метре от столба просто упираюсь в сугроб седой. Сижу, у меня руки трясутся, думаю, я дебил. Ты же просто выехал из дома и чуть не убил себя. Тебя никто не просил, ты в тишине, в ночи. Вы не представляете, сижу себя, ругаю, думаю, ты, блин, Вин Дизель, ты чё себе возомнил? Я представляю просто на следующий день Лисан такая, а покажите на камерах, как он умер. Представляете? И она видит вот эту вот полную картину, как выходит долбач из подъезда, подходит спокойно к машине, достает щетку, вот эту 20 минут медленно чистит, смотрит на фонари, как красиво, снег идет, спокойно складывает это все, садится в машину, выезжает из двора медленно и... Яна! Я думаю, она скажет, а приблизьте, пожалуйста, мне посмотреть это все. И она в лобовике увидит, как сначала вот это вот... Щенячий этот сначала идейка ему пришла, и потом потихоньку этот взгляд на абсурд меняется вот такой вот. И я разбиваюсь просто. Я сижу, у меня руки думаю, тебе 45 лет, дурак. У тебя двое детей, у тебя столько ответственности. Ты на микроавтобусе, дебил! На семиместном, у тебя детское кресло сзади, дрифтанул. И сижу, думаю, какой дебил вообще. Зачем я так решил делать? И вы знаете, и я понял, что это не я так решил. Это не я. Это дебил внутри меня. Это он так решил. Я-то взрослый человек. Я понимаю, что так делать нельзя. А внутренний дебил говорит... Зас... Москва твоя, давай! Когда еще? И, вы знаете, я не один такой. Внутренний дебил живет в каждом из нас. Внутри каждого из нас. Узнавайте себя. Вот вы приходите вечером с работы, да? Вы знаете, что надо принять душ и лечь спать. Ты принимаешь душ, ты ложишься спать, хороший ты. Ты ложишься спать, а внутренний дебил внутри тебя говорит, блин, YouTube не посмотрим. Четыре шорца, и мы спим. Все, давай. Сейчас только посмотрим, какие прически были популярны у древних ацтеков. Давай. И все, и ты начал смотреть, и ты не владеешь уже ситуацией. И ты уже смотришь, как правильно разделывать тунца, вот это вот. Как, не отрывая руки, нарисовать зайца. Как гидравлический пресс сжимает всю фигню подряд. 2,5 часа. 2:30 ночи, и ты уже бегемот с леопардом в луже дерутся. Ё-моё. Потом смотришь, как мануальщики вправляют спины собакам, и собаки такие... Еще 6 собак и спать. Все. А внутреннему дебилу все интересно. 5:30 утра ты так, Snoop Dogg на пианино. Трань-трань-трань-трань-трань-трань. История Спарты за 20 минут. Как 2 индуса строят дом из песка с палками. Блин, нафиг мне это знать? Я никогда не буду строить дом палками из песка. Я не собираюсь обратно в Пензу. Это внутренний дебил нам говорит. Да чё чистить зубы выходной, ё-мо. Никто не заметит. Внутренний дебил говорит, да зачем гладить майку? Руки мочишь и вот так вот делаешь, вот так. И все, и нормально. Внутренний дебил говорит, да что, майка, да она не грязная. Она лежит 2 недели, все выветрилось. Она чистая, надевай ее, давай. Внутренний дебил, он хитрый. Знаете, он захватывает часть мозга, в которой хранит всякий мусор. Это не я, это внутренний дебил помнит. Антонио Фагундес. В теленовелле по роману Хосе Жуао Пинту «Обреченные на любовь». Нахер мне эта информация, этого даже на кассетах уже нет. Этого нет ни на одном источнике. Только я ношу этот рюкзак с говном. Который... Кстати, там в рюкзаке столько всего. Ребят, там все цитаты из «Бригады», а не там. Там же «Камья долор», а «Ливертау», оно там лежит. Зачем мне это? У вас также 2 самые известные итальянские деревни. Давайте, Вилла Рибо и Вилла... Это внутренний дебил внутри каждого из вас. Он проснулся просто. Меня звали Вилла Баджо. Ребят, чтобы все это запомнить, внутренний дебил стирает что-то очень важное из другой части мозга. Ты помнишь, черный плащ, только свистни, он появится, а сколько лет матери? И дебил запоминает только...

0: ненужное, а нужную информацию стирает. Я помню, что пифагоровы штаны во все стороны равны. А что это, блин, такое? Чему они равны? Что это за штаны? Самое главное, ребят, я все слова знаю. Пифагор, штаны, и стороны, и равны. Но вместе, блин, что за фигня это такая? Внутренний дебил, он всегда максимально неожиданно проявляется. Мы сидели на даче, жарили шашлыки с ребятами. Компания взрослая, ну как ребята, мужики, такие как я, за 40 всем уже, ровесники мои. И мы начали вспоминать приколы из школы. И кто-то сказал, говорит, а помните, если пухнуть на зажигалку, огонек загорится. И один из товарищей говорит, да нет, такого не бывает. Ну вы чё? И сразу, как невозможно, смотри! Ноги в небо, зажигалка, ой, синтетические штаны сразу оплавились и прилипли прям к контуру дымохода. Сразу начал орать. А-а-а, отклейте, парни, отклейте. Неудобно же, темно, мы его к мангалу, туда, где свет. И в какой-то момент открывается дверь, и девочки из дома говорят, ребята, мясо готово. Я хотел крикнуть, готово, но не то. Что вы хотели? Black Angus? Тут почти то же самое. Слава богу, в итоге все хорошо завершилось. Просто на следующий день председатель совета директоров крупной нефтяной компании вел совещание стоя. Ребят, мне на самом деле пора, я уже должен заканчивать. Я вас чуть-чуть вначале обманул. Мне надо дверь там сделать на микроавтобусе и все. Все хорошо. Не слушайте внутреннего дебила.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.
2: Камеди Радио.

0: Камеди Радио. Лучше слушать нас, чем звонить бывшей.
1: Соберем всех и снова расскажем немножечко новостей к этому часу. Да, не самые свежие, зато самые приятненькие. Прямо сейчас Джедайджест 4.
0: Камеди Радио.
1: Значит, ну что? Давайте-ка разберемся. Давай. Первая новость важна.

0: Первая новость про финансы. Про финансы и про знание своей аудитории. Меган Фокс, Виктор. Как вы относитесь к Меган Фокс?
1: К сожалению, не непосредственно.
0: Понимаю. Взаимно. Итак, вот, ситуация следующая. Меган Фокс запустила, собственно, OnlyFans. И... обрушила сайт первый же день. Платформа не выдержала наплыва желающих подписаться.
1: Еще бы.
0: Пам-пам-пам-парарарарам-дам-дам. Значит, что? Во-первых, это та самая девица из Трансформер. Раз.
1: Да.
0: Во-вторых, это девица из теперь уже Черепашек-ниндзя. Это
1: да.
0: Два. Как бы, ну, алло.
1: Ну, а девица из ряда вон, я бы так сказал.
0: Да, да, как это девица из-под машин Ган Келли. Это три.
1: Да, да, механик, так сказать, из-под машины вылезла.
0: Машин Ган Келли, да. Вообще Меган Фокс про себя говорит, что она в быту абсолютно инвалид, потому что она даже бывает за собой и смывать забывает. Даже да. В гостях. Такой человечек. Вообще не, я не умею убираться. И вообще, судя по отзывам режиссеров, которые с ней работали, да, вообще дама, которая очень даже тяжело дышит, не забывая.
1: Ну, каких режиссеров? Только Бэй на нее накидывал.
0: Да? Разве?
1: Да, там, ну, вот после «Трансформеров».
0: Mm-hmm.
1: Там, собственно, откуда это все пошло.
0: Что она тупая, да.
1: Он накидывал, что она, ну, не острая. Вот, как бы, и она сидела и хихикала, типа, не отвечала ему. Вот, типа, и из-за этого пошло. А Машин Ган Келли говорит, я, говорит, Эминема не размотал. И с ней уживусь. У Машин Ган Келли был страшнейший забив.
0: Я помню,
1: забив.
0: Был биф какой-то у него, да, был
1: по итогу,
0: с Эминемом.
1: По итогу Эминем показал себя как злобный, очень сильный...
0: дед?
1: Дед. Вот, и батя в первую очередь. А Машин Ган Келли показал себя как это иначе. И ушел вообще из рэпа.
0: Он даже ушел из рэпа?
1: Он ушел из рэпа в панк-рок. Вот туда. Да, конечно, да. Сейчас он в поп-панк ушел. Сейчас еще в какую-то историю. Но он теперь роцкер.
0: У него же была история с этим самым, с... господи, боже мой. Hot Dog Flavor Water. Как это у нас? Кто это?
1: Фред Дёрст.
0: Да, с Фред Дёрстом же у него был какой-то даже какой-то трек.
1: Какой-то был. Но сейчас у Фред Дёрста вообще, по-моему, у всех с Фредом Дёрстом есть какой-то трек.
0: Проснулся.
1: Он что-то проснулся, а эти все его пацаны, вот, не Little, не эти, ну, как бы, ну, никто из команды, короче, говорит, дед, иди спи. Вот. И он пошел ко всем там, ко всем молодым артистам.
0: Ну и прошелся, и что, почему нет?
1: Как бы былые времена вообще, да?
0: Следующая новость такая. Девушка вычислила хейтера по закрытому профилю и добилась его увольнения. Му-ха-ха-ха. Мужчина пожелал ей факт физической расправы в комментариях под шуточным рилсом. Значит, история недалеко. Тут, рядом. Юлия Сухорукова рассказала.
1: Так.
0: Вот. Юлия Сухорукова рассказала, что создала для с помощью нейросети фейковый аккаунт его коллеги, подписалась на закрытый профиль хейтера и по фотографиям выяснила, где он работает. После этого она связалась с работодателем и рассказала поведение сотрудников в сети.
1: Вот. Я извиняюсь.
0: Да, пожалуйста.
1: А как она создала фейковый аккаунт его коллеги?
0: Если она не знает, где он работает?
1: Да.
0: Интересно, вопрос интересный.
1: То есть, что было раньше, курица или яйцо? То есть, как бы... Не, понятное дело, у Ксении Сухоруковой батя в «Брате» снимался. Понятно. У нее есть связи, как бы. Но так или иначе... Она же Ксения Викторовна, правильно?
0: Братан, прости, пожалуйста, я тут совсем не в курсе.
1: Я тоже не в курсе, но я просто других Сухоруковых не знаю. Не знаю, Виктор Сухоруков.
0: Я знаю Безрукова.
1: Ну, Сергей, кстати, он тоже...
0: Сергей Витальевич, но это никак не связано.
1: Просто похвастался.
0: Да. Новость закрываем. Что?
1: Будем играться! Да? 8-800-7-700, номер телефона нашего прямого эфира.
0: Прикольно.
1: Звоните, будем играть.
0: Обо что?
1: Ты точно продюсер?
0: А вот это
1: мы,
0: да.
1: Мы типа продюсеры, вы типа актеры, мы как будто бы вам рассказываем про роли, вы получаете приз от Comedy Radio.
0: И все довольны.
1: 8-800-7-700.
2: Comedy Radio.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Потрясающий Гоша Рубайло! Громче!
2: Так, что, я развелся. Да. Да-да. Родственники жены также на суде хлопали. Да, мы при разводе решили все пополам поделить. Вот у нас была квартира в ипотеке. Сейчас у него квартира, у меня ипотека. Все, пополам. Нормально. Я считаю, нормально сделали, что развелись, потому что стали сильно часто ругаться, сильно часто ругались. Я, кстати, дам совет парочкам, которые есть в зале, всегда ругайтесь голосовыми. Всегда. Просто когда тебе в лицо говорят, Гоша, если ты сейчас так будешь вести, наш брак прекратится. Это обидно. Если получаешь такое голосовое, ставишь его на скорость 2х, да просто, Гоша, если ты будешь вести, наш брак прекратится. Это просто как будто Нюша с барашем. Но я, чтобы там звучать серьезно, отвечал что-то типа, да мне пох. Нам родные говорили, не разводитесь, говорили, потерпите. Говорили, Бог терпел и нам велел. А кто не помнит, чтобы у Бога была жена? Говорят, Бог сделал землю за 6 дней и на 7-й отдыхал. Если бы у Бога была жена, он бы на 7-й день не отдыхал. Ну, он сгонял в Ашан, что-то забрал, потом из пункта выдачи. Потом вечером поговорил бы с женой и понял, что все, что он делал за 6 дней, надо переделывать. Потому что явно у него были бы вопросики. Типа, дорогой, ты сделал мир, в котором мы и рожаем, и кормим грудью. У нас ПМС, а у вас просто яички наружу. То есть вам просто веселее бежать по траве. Справедливо, справедливо. Но я был хорошим мужем. Я пытался всегда угождать своей жене. Я все время с ней ходил куда-то. Ходил. Зачем вам надо ходить куда-то всегда? У вас что, геном голубей? Я понять не могу. Знаете, почему в основном женщины уходят от мужчин, а не мужчины от женщин? Потому что мужикам лень ходить. Вот это постоянно. А что мы дома сидим? Давай походим. А что мы дома? Она мне говорит, вот чтобы дома не сидели, я сняла нам коттедж за городом красивый. И вот мы сняли коттедж за 30 тысяч. И знаете, что там делали? Сидели. Оказывается, вам нормально сидеть, если сидеть платно. Девчонки, давайте признаемся, вам нравится, когда мужчина заморочился ради вас, потратив бабки. Нравится? Да. Про бесплатную заморочь вы своим подругам не расскажете. Ну, типа, если для вас ваш мужчина на крыше шикарного ресторана выпустил фейерверк еще с вашим именем, вы расскажете. Но вы никогда не расскажете подругам, типа, мы вчера пошли в парк и столько тополиного пуха подожгли. А потом он позвал меня в лес и показал, как какает сова. Представляете? Правда, совы не было, он сам показывал. Вот человек. Нет, никогда не скажете. Столько лет брака, сейчас все напоминает о бывшей. Я недавно ходил к лору, проверял слух.

0: она мне что-то какие-то цифры шепчет, потом говорит, ты меня вообще не слышишь? Такие флешбеки пошли. Я думаю, что она мне сейчас в диагнозе напишет? Разлюбил? Я пошел на свидание впервые за 17 лет. Прикиньте, у меня первое свидание, ну, последнее свидание у меня еще было вот этим бедным. Сейчас меня мужики поймут. Когда ты сидишь в кафе, и самая частая фраза официанту это «кипяточку подлейте, кипяточку». Тебе столько кипяточку подливают. Тебе в итоге и счет приносят не за чай, а за коммуналку вообще. Девушка вообще в шоке сидит. Ей столько кипяточку еще ни разу в апероле не подливали. Мы договорились встретиться в баре. Я так волновался перед вот этим первым свиданием спустя это долгое время. Я думаю, приду в бар чуть пораньше и выпью для смелости. И как-то вышло, что я, ну, сильно ее боялся, короче. Я так накидался. Я ей фразу «Чем ты занимаешься?» задал 4 раза. Знаете, чем занимается? Я, знает, я не запомнил. Это... Мне еще друзья говорят, ты зарегистрируйся на сайте знакомств. Говорят, сфоткай свою рабочую сторону лица, выложи. Я посмотрел на свое лицо, у меня обе стороны, ну, не рабочие, а рабочего. Лицо рабочего, вот у меня. Ну, под такое лицо вряд ли пойдет подпись состоятельный мужчина ищет спутницу жизни. Сюда просится надпись «Курьер Георгий спешит к вам». Вот что такое. Ладно, народ, у меня все. Пока.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru. Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио. Камеди Радио.
1: 8 800 7000 ровно 700. Телефон нашего прямого эфира.
2: 700.
1: Здесь Камеди Радио. Шоу «Достойный человек». Нам необходимы люри.
2: Надо.
1: Мы с Сергеем Сергеевичем начинаем съемки нашего проекта. Да?

0: Нам нужно будет несколько персонажей, да, закрыть в идеале одним актером. Поэтому, друзья, если вы по жизни актер чуть-чуть, в душе, слегонца или когда-нибудь хотели, считается, дозвонитесь до нас по номеру 8-700-700 здесь. Поймите, о каком персонаже мы говорим, да, и как только вы поймете, соответственно, будет вам счастье. Прямо сейчас, а ты точно продюсер?
1: Камеди Радио.
0: Соответственно, да, ждем. Ждем, когда вы появитесь в эфире. И мы как начнем рассказывать, какая ситуация. Два человека нам дозваниваются. У нас же есть один на связи, да? У нас же есть на связи человек Роман. Роман, привет.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ром, привет. Скажи, пожалуйста, ты вот по жизни актер?
2: Я именно по профессии актер. У меня диплом актера.
0: Невозможно! Какая у тебя вот самая роль мечты? Кого ты хотел сыграть?
3: Сразу за больное, конечно.
0: Ну, мечты.
2: Ну, все любят говорить, что их главная мечта — это сыграть Гамлета. Ну, не знаю. Я бы, наверное, сыграл бы... Человека с душой. Какого-нибудь народного любимчика. Что-нибудь такое.
3: Ну, Гамлета получается, да?
0: Понятно.
2: Получается Гамлета, да. Получается так. Ничем не отличается от других.
0: Хорошо, ладно. Окей. Значит, опять получается лидер ЛДПР. Ладно, хорошо. Человек с душой, любимчик общепутонных. Ладно. Хорошо. Тогда ты будешь играть сегодня против Вани. Ваня, привет.
4: Привет.
0: Вань, скажи, пожалуйста, ты по жизни актер?
4: Нет.
0: Нет?
3: А череп сыграть сможешь? То Гамлет у нас есть уже. Вот надо череп.
4: Ну, череп очень легко.
0: Давай, нормально. Смотри, сейчас попробуем быстро. Значит, мы позовем тебя, скажем, Йорик, ты такой, чё? Давай, Йорик!
4: Чё?
0: Все, хорош.
3: Идеально.
0: Все, идеально, идеально, да, ребят. Да. Есть, вообще, все. Есть дуэт. Поехали. Да. Так,
3: но дуэтом не нужен, у нас один. Мы объясняем вам роль. Вы говорите, либо Ваня сыграет, либо Роман сыграет. Мы спрашиваем, кого?
0: Вы называете вот персонажа, да. Если все правильно, то продолжаем дальше. Итак, друзья мои, для первого персонажа... Ну что, если у вас есть костюм тройка, а лучше их много, вот, и если вы, в принципе, пьющий человек, ну да, если вы любите, ну, так сказать, смешивать, но не встряхивать, вы бы идеально подошли на эту роль.
2: Привет вам.
0: Да, так, кого? Кого, привет? Роман сыграет?
2: Я сыграю для секунды.
0: Правильно, молодец, да. 1-0. Поехали дальше. Следующий
3: смотрите,
0: персонаж.
3: Да, если бы вы посреди фильма начали соревноваться в детском шоу и прям побеждали бы, вам бы давали кость, а не банан.
0: Вот. Ой, как сложно. Ладно.
3: Что сложно?
0: Хорош.
3: Да.
0: Да, значит, в общем, вот, для персонажа, если у вас челюсть раскрывается на четыре стороны, идеально.
3: Да.
0: Идеально просто, что если для
3: вот
0: этого.
3: При этом, вы понимаете, вы такой свой, ну, в том плане, что вы не чужой. Вот. Чужие — это другие ребята, а вы нет, вот из другой франшизы,
0: чужие
3: хотя,
0: здесь не ходят.
3: Хотя вы совмещались.
2: Я бы сыграл хищника.
3: Кто это?
0: Рома.
2: Роман.
0: Опять Роман. Получается, у нас сейчас звучит 2-0, да? Удобно. Есть ли смысл продолжать? Давайте продолжим, чтобы, может быть, не в сухую, или в сухую. Посмотрим.
3: Смотри.
0: Третий персонаж.
3: Вам надо сыграть, вот, я даже не знаю, как объяснить, но роль мечты, конечно. Вот роль мечты. Мы вот когда общались, вы еще Ром говорил, что это моя роль мечты. Вот. Вот ее вам надо бы сыграть. Ну,
0: вот. Как бы, когда... Если у вас хорошо получается Гертруда, вот так вот. Или о бедный Йорик.
3: Да, то это вообще идеально.
0: Очень хорошо было бы.
3: Значит, сеттинг Англия.
0: Нет. Не Англия, ведь. Не Англия.
3: И что мне теперь читать? У нас в нашей
0: Дания,
3: версии Англия.
0: Дания, братан, Дания. Дания. Датское королевство, более того. Если вы по жизни принц...
3: Это не в Англии?
0: Нет.
3: Что мне теперь на карту смотреть?
0: Да. Но смотрите, если шум и гам, вот второе вам ближе.
3: Ну да, много лет. Да, имя у
2: я
3: вас армянское.
0: Рома, да. Рома, это кто у нас? Это
2: я
0: Рома опять?
2: Я бы сыграл Гамлета.
0: Ну, наконец-то! Да! Ну, все! Сухую! 3-0! Все! Рома, ждите, мы свяжемся с вашим агентом. Они, агенты, пообщаются друг с другом.
3: Бедный Рома. Я знал его, Гораций.
0: Ну, там еще было про губы, которые тут... Ладно. Все, вернемся совсем скоро. Спасибо большое. Ром получает подарок от Камеди Радио. Иха!
1: Реклама на Камеди Радио.
5: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
6: Маша, а тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
7: Мне с гусем.
6: Так они все с гусем.
7: Так я все и возьму.
8: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
9: Цены, вкусы, качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
10: 31 октября. Лайф-арена. Большой концерт Comedy Club с программой «Новое и лучшее». Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Екатерина Шкуро, USB и другие звезды шоу на одной сцене. Вас ждут новые шутки, любимые резиденты и культовые номера без цензуры. Подробности на comedyconcert.ru. 18+.
11: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
12: Мы готовы удивляться.
11: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
12: Хочется на ТНТ.
13: На ТНТ.
14: На ТНТ.
11: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Сегодня в 9 вечера на ТНТ. 16+. Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
15: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 12+.
16: Шапка, носки, еще шапка.
17: Мам, я на 2 дня еду.
16: Именно.
18: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
19: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
20: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
21: Зимой всегда кстати. Шины «Виатти Нордика 2». Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины «Виатти» всегда кстати.
22: Камеди Радио и ТНТ представляет. Женский стендап.
23: Встречайте, Вика Македонская.
24: Так, я тут поняла, что я среди своих подруг самая бедная, и мне сложно им сопереживать, потому что они мне жалуются на свои проблемы, говорят, так зимняя резина на BMW подорожала. Я говорю, и стрипсы. Я же вообще не верю в этот совет, найди себе друзей миллионеров, и ты тоже станешь миллионером. Мы в итоге просто леди и бродяга. Я верю в то, что найди себе друзей бомжей, и хотя бы нормально поугарай. Что я вообще смотрю, сейчас все саморазвиваются, все на каких-то курсах, все какие-то недоразвитые. Все книги читают. Меня вообще бесит, когда меня спрашивают, а что ты читала? Я говорю, а что, нам что-то задавали? Я много читаю, алло, у рилсов есть субтитры. Не, я в школе много читала, потому что у меня мотивация была. За это хорошие оценки ставили, родители что-то покупали. Сейчас, когда ты взрослая, чтобы тебе что-то покупали, читать даже не приветствуется. Ни разу не было, чтобы мне подруга хвасталась, говорила, видала сумку? Это мне мой «За войну и мир» купил. Начитала. Не, потому что... Сейчас кто что не читает. Мне друг говорит, ты читала «Бедный папа, богатый папа»? Я говорю, я не читала, я не хочу знать, что в этой семье происходит. Мы еще здесь недавно с парнем переезжали, и я удивилась, оказывается, насколько моих вещей гораздо больше, чем вещей парня, что мы носим мои вещи, мои. Я говорю, а где твои? Он говорит, на мне. В итоге все вещи парня в рюкзак уместились. Мне теперь страшно, насколько ему легко из семьи будет уйти. Я теперь каждый раз, когда вижу, что он куда-то с рюкзаком выходит, я напрягаюсь. Если еще пакет взял, думаю, что-то мое еще прихватил. А парню вообще было лень вещи собирать, он из себя миллионера строил. Говорит, да давай выкинем, переедем, новое купим. Я говорю, где мы это купим? Я это на работе украла. Галина Борисовна чай пальцем размешивает. что я уже 3 года живу с парнем, и меня бесит, что у меня мама постоянно подозревает.

0: подозревает, что я беременна. Я поняла, что при ней нельзя вообще в магазине селедку покупать, потому что она сразу такая: поняла, кто у нас будет? Я говорю: мимоза. Меня вообще бесит, что если ты женщина, никогда нельзя на 100% быть уверенной, что ты не беременна. Потому что я видела вот эти истории в интернете, что девушка поплавала в бассейне и забеременела. Все теперь шапочку не только на голову надеваю. У меня еще мама работает автоняней. А похлопайте, кто знает, что это за профессия. Так, кто не знает, она на машине разводит детей на деньги. Вот. Она реально работает водителем трехлетки. Ну, знаете, московские трехлетки, им там по делам, на встречи съездить надо. Она работает няней на машине в богатой семье. Вы, чтобы вы понимали, насколько там богатая семья. Она говорит: я пришла к ним домой, а там дети играют деньгами. Я говорю: а ты что? Она говорит: выиграла. Я все-таки поняла, что быть мамой — это профессия. Что за деньги она гораздо лучше справляется. Она что-то там рассказывает про выставки, про китайскую живопись. Что нам она рассказывала, как дед нас в коляску поставил в уголок. Я поэтому и раньше ходить начала, потому что я знала, к коляске подходить опасно. Не, я шучу, что детей на кружки отвозят. Потому что я в детстве ходила на восточные танцы. Потом великолепный век закончился, мама забрала меня. Потом ей год Кабаева нравилась, я год на гимнастику ходила. Поняли принцип? Там что маме нравится, тем и занимаешься. Я сейчас за сестру боюсь, там маме игра в кальмара нравится. На этом все, спасибо большое.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио.
1: Что, дорогие друзья, пора время рассказать что-то интересное. Конечно. Да, мы же об этом, мы же обязательно об этом. Вот такие люди, знаете, нам принципиально, чтобы вы вот вернулись на работу, да, допустим, в понедельник, и такие, а смотрите, знаете, какой интересный факт про утконосов и цвета.
2: Про цвет.
1: Вот, про это мы с удовольствием расскажем вам что-нибудь. Прямо сейчас у нас будет джедайджест. Ну, короче, да, цвета, и это вещь, которую мы все в это видим.
2: Ну, не все. Большинство из нас видит.
1: Ну, нас не так много собак слушает.
2: Я бы не называл людей с
1: дистанизмом собаками. Да. Ну, а что они нам сделают, как вегетарианцы?
2: Гуф-гуф.
1: Гуф-гуф. Так, короче, да, будем рассказывать про факты, ну, про цвет, про цвета. Давайте-ка разберемся. Ой, господи, зачесалось мне где-то. Как раз в том же месте, где я спрашивал мнение одной слабенькой певицы про розовый цвет. Про него расскажем. Розовый цвет способен временно снижать агрессию.
2: Но
1: в конце 1970...
2: Отношение некоторых людей, наоборот, повышает.
1: Да, ближе. Пошла она к черту. Никто ее не спрашивал. Рот закрой. В конце 70-х годов некоторые тюрьмы и спортивные раздевалки начали окрашивать стены в особый оттенок розового. Бейкер Миллер Пинк называется.
2: Бейкер Миллер Пинк. Как будто кто-то споткнулся на лестнице и три раза стукнулся.
1: Да, или бы Superstition Definition Made the Boys Go Loco. Исследователи заметили, что первые 10-15 минут пребывания в таком помещении у многих людей снижалось напряжение и уровень агрессии. Правда?
2: То есть, подожди, люди сидят в тюрьме. Но у
1: и
2: них...
1: первые 10-15 минут?
2: Да, и первые 10-15 минут. О, я в тюрьме, постоянно в стрессе. Но стены такие розовые, так спокойно. Типа так это работает?
1: Да, да, видимо. Так, смотри, да, дальше. Значит, но по поводу длительного эффекта подтверждения нету. Ну, первые 10-15 минут... Точно. Поэтому про тюрьмы, ну, как бы тут бабушка надвое сказала. Касательно раздевалок, ну да, окей. Ну что ты можешь, максимально агрессивно пройти с голым пипном из раздевалки?
2: Я могу.
1: Я тоже, но
2: просто
1: я не делаю
2: этого. Просто айконтакт оставляешь, и все, это всегда выглядит агрессивно.
1: Атакующий.
2: Да. О, нет, это атакующий глаз.
1: В общем, One-Eyed Monster.
2: Да-да.
1: Поехали дальше. Поехали дальше. Синий. Синий цвет, оказывается, подавляет аппетит. Смотрите, в природе почти нет съедобных продуктов насыщенно-синего цвета, поэтому мозг не ассоциирует этот оттенок с пищей. Именно поэтому рестораны редко используют синие тарелки для освещения, а диетологи иногда советуют есть из синей посуды, чтобы уменьшить количество съеденного.
2: Важно не есть из синего состояния, потому что ты не понимаешь, наелся ты, не наелся.
1: Не понимаю, ешь в синем состоянии очень странные вещи.
2: Да. Но не такие странные, как в состояниях других цветов. Вот, но мы все это осуждаем.
1: Да, ребят, ешьте из нормального состояния, прозрачного.
2: Да.
1: Ну, на синих движениях, но с другой стороны. Ну, ребят.
2: Мы так порядок.
1: Ну, ребят. Так, поехали дальше. Человеческий глаз различает миллионы оттенков. В среднем человек способен различать около 1 миллиона цветов. А люди с редкой особенностью зрения, тетрахроматией, потенциально могут видеть значительно больше. У них есть дополнительный тип колбочек в сетчатке, позволяющий замечать оттенки, которые большинство людей воспринимают одинаковыми.
2: Но это же про женщин.
1: Да,
2: мужчин
1: конечно.
2: Мужчин это 7, ну,
1: да.
2: 9.
1: У нас
2: 7 цветов,
1: все.
2: Которые в радуге
1: все.
2: В нашей.
1: Все, зачем больше?
2: Да, и черный и белый, все.
1: Все, да. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан черный и белый.
2: Каждый черный охотник желает знать, где сидит белый фазан.
1: Очень вот. Плохо. Давай наоборот. Каждый белый охотник знает, где сидит черный фазан. Какой фазан, черт возьми? Так, ладно. Очень плохо. Дальше. Четвертый факт. Цвет влияет на ощущение температуры. Вот, кстати, прикольная штука. Одинаковое помещение. Люди часто воспринимают по-разному, в

0: зависимости от оформления. То есть комната с преобладанием красных, оранжевых и желтых оттенков кажется теплее, чем такая же по температуре комната, оформленная в голубых или синих тонах. Разница в субъективном восприятии может достигать буквально нескольких градусов. Ну, по ощущениям.
1: Ладно.
0: Дальше разговор о том, что вот элементарно есть у тебя, ну, лампы дневного света, да?
1: Да.
0: Они есть теплые, есть холодные.
1: Нет, они есть теплые, а есть мразь.
0: А есть, господи, за что?
1: Вот да.
0: Вот, да. И вот,
1: вот это зачем?
0: В теплых странах, ну, типа, условно, ты не замечал, что, допустим, там Дубай и так далее, вот там, что прям очень жаркие страны, которые постоянно жаркие, у них в помещениях освещается все холодным светом.
1: Это в офисах.
0: Ну да, но чтобы было...
1: Ну, это некомфортно.
0: Как бы, чтобы было ощущение, что попрохладнее.
1: Да, чтобы попрохладнее и...
0: Но я не понимаю, как люди живут с холодным светом дома.
1: Нет, это...
0: Кто вы такие?
1: Это,
0: отпишитесь нам, ребят, чтобы мы вас добавили в черный список, и больше никогда не общались.
1: Принудительная диспансеризация и тестирование нужно, потому что это явно же, ну, чем-то выльется. Это же не может просто так. Нас же к чему-то готовят. Comedy Radio. Bring the action.

0: Комедия радио.
1: Так, ну что, получается, финальные минутки нашего сегодняшнего эфира.
2: Мы можем раздать немножечко советов,
1: да.
2: Чем позаниматься, что посмотреть, чем себя, так сказать, отвлечь все к ближе-ближе подходящему Хэллоуину. Ну, собственно, да, у нас совсем скоро. Ну, условно, конечно, типа не наш праздник, но...
1: Не, ну он же вообще в конце
2: Да, конечно.
1: Он еще времени много.
2: Но как раз и заранее возможность на что-нибудь посмотреть.
1: Ну, тоже верно,
2: привести
1: да.
2: себя в состояние. Ты каждый день ужастик смотреть не будешь, да. А вот тут есть вариант,
1: лучше,
2: что...
1: Лучше, чем в окошко смотреть, когда дождь.
2: Да.
1: Вчера просто в Москве до этого было достаточно сухо, а вчера пошел дождь, и все.
2: Я в курсе, я вчера ходил под этим дождем.
1: Вот, и как бы, ну, прям просто вообще, ну, все сразу испортилось. Все. Все.
2: Только
1: психологи радуются такой погоде, потому что у них, наверное, клиентуры больше.
2: Расплатиться за антидепрессанты улыбкой.
1: Вот.
2: Все, давайте, друзья, мы совет от ведущих.
0: Comedy Radio.
2: Нет, у меня как бы есть ощущение все-таки такое.
1: Знаешь, хотите сейчас... заплатить за антидепрессант
2: улыбкой?
1: Хотел бы я заплатить.
2: Очень бы хотел. В общем, у меня вот сейчас вот...
1: Аскал
2: у меня закончился... О, да. У меня закончился большой проект полугодичный. Я сейчас, наконец, поднимаю глаза. И
1: смотрю, какая,
2: да, мост. Вот. Какая природа, как красиво, ребят. Правда, вот пока еще не бахнули совсем дикие холода. Вы ползайте.
1: Какая осень.
2: Выходите куда-нибудь в парке. Так красиво. Желтый, зеленый. Все уже оранжевое. Так классно, красивенько. Пока листики лежат, это так круто.
1: И это говорит вам человек, который выбрал желтый цвет, как цвет, который он не любит.
2: Да, да.
1: Ну, вот даже Никита восхищается тем, как красиво сейчас все желтизне.
2: Красивенько, братцы. Да. Прямо вы выползаете куда-нибудь. Так здорово. Пока еще можно условно в легкой куртке и свитере где-то потусоваться, походить, погулять. Это так классно. Долго дальше будет нам... У нас будет дальше будет долгая и нудная зима.
1: Может, не нудная.
2: Ну, все по-разному бывает, но тем не менее. Прям вот я очень,
1: вообще
2: очень
1: сейчас
2: наперед желаю
1: не
2: всем...
1: загадывал. Сейчас вот с 20-го года подотучились уже загадывать наперед.
2: В общем, я очень сильно рекомендую при возможности куда-то выходить в свободное время и где-нибудь гулять, пока позволяет погода
1: вообще, да.
2: и свет. Так, давай, что еще? Что
1: я вот рассказывал уже ребятам и вам рекомендую. Посмотрите подкаст Файба по теме семья и как вообще подход к поиску пары и вся эта система изменились за большой временной промежуток, как это сейчас все поменялось последнее время со всеми этими дейтинг-платформами. Очень интересно, прям сильно интересно. Вот, Файб, он рассказывает интересно,
2: мы,
1: в целом
2: мы
1: журналист
2: любим,
1: хороший.
2: Кстати,
1: да.
2: Вообще это очень здорово, хорошая подача.
1: И у него системная вот эта история с его подкастами, она прям клевая. Мне сильно нравится. Когда есть времечко, я вот с удовольствием смотрю.
2: Я посоветую, поскольку, да, давайте будем тихонечко окунаться в кунь-кунь делать в легкое осеннее настроение ужастики. Поэтому, ребят, «Обитель зла». Она, по-моему, в кинотеатрах даже есть.
1: Да,
2: где-то
1: найдет.
2: Ее можно найти. Она идет в кинотеатрах. Рекомендую. Прям, чуваки, как фанат серии, как человек, который вообще сильно в лоре. А вот я советую посмотреть.
1: Чак? Чак и Лори.
2: Так, дальше. Дальше. «Они придут за тобой». Фильм, который уже достаточно давно лежит. Это, более того, это результат нашего режиссера, который «Папа сдохни». Он же снимал. И вот его, наконец, давно, это уже некоторое время назад было, что его позвали, и он снял американский фильм. Довольно боевой. Может быть, по сюжету не то чтобы какая-то фантастика, но, тем не менее, чертовски весело.
1: Прикольно.
2: Очень рекомендую. Плюс ко всему, главная актриса мне очень нравится. Так, ням-ням-ням-ням-ням-ням. Потом «Чужая мама». Вот я не знаю, она вышла еще, нет?
1: «Чужая мама».
2: Плачет у окна. «Чужая мама». Очень многообещающий трейлер. Меня расколобал. Я очень хочу посмотреть.
1: Что сделал?
2: Киношку расколобал. Как колобок, которого расколобокивают.
1: Что,
2: никогда не расколобокивал?
1: Что-то из «Человека-пауковского».
2: Расколобокивают. Так.
1: «Колобок», кстати, я ходил. Я рассказывал?
2: Нет,
1: в кино с детьми. Да. Вот... Я думаю, если бы они не двигали паука, сильно больше позитивных отзывов было, потому что прям прикольно. Это не переработка какой-то советской классики. Это в целом как будто новый взгляд на историю. переосмысливание истории, типа, что, ну, как бы, все переврали.
2: И плюс Журавлик, сказки. Да.
1: Вот. И Журавлик хороший, Харламов хороший, все актеры там молодцы. Короче, если что, тоже можно посмотреть. Он, тем более, есть везде.
2: Нам не платят все, за это, кстати.
1: Все, на сегодня. Пока. Это все. Завтра услышимся. Обязательно. Любим вас. Ценим. Обнимаем.
2: Витька, Никита, Кристина, Дима. Всем пока.
1: Пока!

0: Всего доброго.
1: Реклама на Камеди Радио.
2: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
3: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
2: Юра Борисов, Иван Янковский.
4: Ты что думаешь? Я испугался.
5: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь.
2: Битва моторов. Уже в кино.
6: 12+.
7: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10

0: 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
1: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.

0: расчетливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре на особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
4: Указанное оборудование может быть опциональным до 31 октября 2026 года. Не оферта.
5: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
6: Мой шанс заработать денежек.
5: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
7: Это издевательство над звездами.
5: Идеальное ограбление. В пятницу в 19:30 на ТНТ.
8: Азбука Камеди Радио. Буква В. Виктория Складчикова.
9: Девушки, а похлопайте, дарили кому-нибудь дорогие подарки? Есть? Ну-ка. Не пиво. Мы сейчас так тут. Давай, что тебе дарили? Ну, говори. Машину? Что ты умеешь?
8: Буква М. Маргарита Родина.
9: Мне недавно позвонила учительница из школы и говорит: слушайте, вы можете рожать детей хотя бы с одинаковыми фамилиями? Я уже запуталась, кто у вас кто. 3 разных фамилии – это 3 разных кредита.
8: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Камеди Радио и ТНТ представляет. Камеди Клаб.
10: Леха Шальнов.
11: Екатерина Моргунова и...
8: Марина Кравец.
12: В дизайн-студии по ремонту квартир. Не переживайте, да, наша компания сделает вам ремонт вовремя, да. Ну, как в договоре прописано, все, вот срок в срок, да. Задержка? Ну, в нашем деле задержка – это нормально, ну, максимум полгода, год, да. Ну, 2, ну, 3 – это от силы уже. Всего хорошего. 4.
13: Здрасте.
12: Здравствуйте, здравствуйте.
13: Здрасте. Это вы ремонтами занимаетесь?
12: Совершенно верно. Добро пожаловать в нашу дизайн-студию. Студио Дизайн Style Flats Design by Анжелика Копылова Дизайн.
13: Мы бы хотели ремонт сделать. Ну, с этим сейчас это... Саша, да твою ж... Что ты там ползешь, как улитка?
14: Да что ты лаешь, как собака? Я заблудился.
13: Я тебе 100 раз сказала, возле пункта выдачи.
14: А тут в каждом доме пункт выдачи.
13: Ну вот и зашел бы хоть в один, может, тебе мозгов бы выдали.
14: Шибанутая.
13: Урод закроет.
14: Сама закроет.
13: Идиот.
14: Дура.
13: Полудурок. Здрасте, еще раз мы бы хотели обустроить наше семейное гнездышко.
14: Да.
12: Как, простите?
13: Молодожены мы.
14: Недавно поженились.
13: Да нах... ты добавляешь, что? Понятно же.
14: Да непонятно, что недавно ты не сказала, а я сказал.
13: То, что молодожены, это и значит, что недавно поженились.
14: А что, мне уже слово нельзя сказать,
13: что ли? О, расстрандился, смотрите.
14: Да,
13: значит, как на работе повышение попросить, так язык жжет.
14: Все, не беси, а.
13: Сам не беси. В общем, да, поженились мы.
14: Недавно.
13: Ремонт нам нужен, чтобы в уюте и гармонии жить.
14: Да, наш дом, наша крепость.
12: Замечательно. Замечательно, что мы не состоим в одном чате подъезда. Ну что, в целом наша компания, конечно, ну, с удовольствием сделает ремонт вашему, так сказать, семейному гнездышку. Подскажите, сколько у вас квадратов?
14: 100.
13: Вот нахрена ты врешь, она же узнает все равно.
14: Ну
13: ты что сочиняешь на ровном месте вообще?
14: Ну приукрасил чуть-чуть.
13: Пусть якобы свою приукрасила, вот эту пивную.
14: Да мне тут нужно что-то мягкое. А то ты во сне, ты упрешься то локтем или коленом, или башкой. То у тебя вообще все острое.
13: Зато у тебя тупое все, тупореза кусок.
14: Ты достала меня, женщина-дротик.
13: Все, сам достал. Короче, 45 квадратов у нас.
14: Ну, грубо говоря, 50,
13: да? Да, да, да, вот это. Планировка. Вот.
12: Вы на ней рыбу ели?
14: Нет.
13: А что ты врешь? Воняет же, понятно же.
14: Да это скумбрия, считай, не рыба.
13: А что это, курица?
14: А ты курица.
13: А ты тогда кто?
14: Ко-ко-ко,
13: кукарику, ага.
12: Ладно, давайте сначала определимся со стилем ремонта, хорошо? Значит, можем предложить...

0: Скажите, вам скандинавский минимализм или что-то посовременнее, например, хай-тек?
1: Хай-тек?
2: Какой хай-тек? Терминатор недобитый.
1: Ну?
2: То, что у тебя штифт в колене, это не значит, что ты из будущего.
1: А, да чтоб современно было, что ты мне?
2: Да какой тебе современно? У тебя до сих пор эта музыка идиотская на звонке играет.
1: Да это Crazy Frog, вечная классика. Бэнг-бэнг, бэнг-бэнг.
2: Вечная классика — это ты, футболки как из задницы твоей, вот это вот. Давайте скандинавский стиль, минимализм хочу.
1: Лучше бы у тебя корзина на Wildberries была в стиле минимализм.
2: Иди в ж...
1: Сама иди в ж... Прям скандинавской ходьбой и иди в ж... Вот, поняла?
2: Вообще не важно, какой стиль, главное, чтоб уютно.
1: Да, чтоб романтично было.
2: Да не перебивай ты меня, козлина, что ты бесишь меня? Чтоб романтично.
1: Да, с элементами хай-тека.
2: Да.
0: Как здорово, что вы друг друга нашли. Это значит, остальные в безопасности.
2: Ты сейчас мне мозоль проткнешь усами своими колючими, отколебись от меня.
0: Так, давайте обсудим планировку квартиры. Ага. Вот в гостиной можно сделать, знаете, такой вот небольшой кабинетик. Стеночкой отделить его?
1: Давайте кабинет.
2: На тебе кабинет. Чего? Ты что, Хрущев?
1: А что? Что не так?
2: Или, может, ты Стив Джобс?
1: Да я там буду дела свои решать.
2: Ой, какие у тебя дела? У тебя одно дело, что к пиву на вечер взять? Пачку сухариков или две пачки сухариков?
1: Слушай, ты хорош, я, да, в кабинете хоть отдохну, тебя пару часов.
2: А туалет тебе на что?
1: Хотя, да, по кабинету отбой тогда.
2: Конечно, отбой. Давайте, что там дальше?
0: У меня? Видимо, психолог. Ладно, давайте сконцентрируемся на цветовой гамме для гостиной. Сейчас, например, популярен терракотовый.
1: А еще какой?
0: Маджента.
1: А еще какой?
0: Марсала.
1: А еще какой?
0: Зеленый.
1: Вот зеленый,
2: зеленый, зеленый, ой, зеленый
1: шикарный.
2: Я тоже сразу себе зеленый такой.
1: Супер.
0: Хорошо. Теперь выберем цвет спальни.
2: Вы знаете, тут что-то хочется такое страстное. Давайте красный.
1: Да какой красный?
2: А что тебе?
1: Не хочу я в офисе КПРФ шпехаться. Второй раз. Белый давайте.
2: Какой белый? Ты изглякаешь все. Красный.
1: Давайте компромисс. Красно-белый.
2: А вот тебе лишь бы красно-белое. Ты посмотри. Давай весь мир красно-белое сделай. Будет хорошо тебе.
1: Ну что, хоть какие-то приятные ассоциации.
2: Все, давайте, хрен с ним. Давайте красно-белое. Но больше красного.
1: Да, и белого.
0: Ради бога. О вкусах не спорят, к сожалению.
1: Слушай, идея такая, вот фотообои.
2: Какая-то идея, это стримота какая,
1: а хорош,
2: прошлый век.
1: А если с Лос-Анджелесом?
2: Если с Лос-Анджелесом, это стильно.
1: Ну, конечно, стильно.
2: Давайте фотообои, они же в моде еще.
0: А они были в моде? Ну, как вы желаете. Так, есть свежее решение для спальни.
2: Ага.
0: Зеркальный потолок.
1: Супер, видел в одном фильме.
2: Какой супер? Ты хочешь, чтобы у меня инфаркт был?
1: Что?
2: Чтобы я утром проснулась и на потолке увидела твою жопу волосатую.
0: Слушайте, ну и другое предложение, зеркальная стена.
1: Супер тоже.
2: Ну. Какой супер тоже? Чтобы я утром проснулась и на стене увидела твою жопу волосатую.
1: Ну, кручусь я во сне, что поделаешь.
2: Ну что-нибудь поделай, я высыпаться хочу.
1: Да какой нахрен высыпаться? Мы взяли квартиру в панельке. Там в одном подъезде пи***ешь, в другом слышно.
2: Так а ты не бегай по чужим подъездам. Ты зачем это делаешь? Ты больной вообще, что ли?
1: Ну если у меня получается, что ты мне крылья рубишь-то?
2: Ой.
1: Задрала.
2: Сам задрал.
1: Дура тупорылая.
2: Дебил конченый. А вы что думаете?
0: Я? Я, наверное, вслух-то не буду произносить. Давайте лучше к вопросу кухни, ага. Хорошо? Так, вам нужна угловая или более элитный вариант остров?
1: Остров.
2: Какой остров? Абрамович хренов. Какой тебе остров? Мы что, миллиардеры?
1: А что?
2: Может, мы еще семечки очищенные покупать начнем?
1: Так гости придут, офигеют.
2: У нас кухня 6 квадратов, максимум один гость. Это и то, если кто-то из нас погулять выйдет.
1: Знаешь, важен не размер кухни, а умение ей пользоваться.
2: Вот где-то я слышала, уже, знаешь, не получается. Ни там, ни там не срабатывает почему-то. Все.
1: Достала.
2: Сам достал.
1: Дура.
2: Абриган кучи.
1: Ладно, давайте, как она просит.
2: Спасибо, мой хороший.
0: Хорошо, делаем угловую кухню. Так, какую берем? Итальянскую, французскую, может быть, американскую хочется.
1: Знаете, нам такую кухню, чтобы вот побольше гречи было.
2: И этих макарон.
1: Да, и вот банки с лечо.
2: О, лечо мы любим, лечо, да, мы лечо
1: сильно.
2: Любим.
1: Это какая,
2: да,
1: получается, итальянская?
0: Странным образом, но получается итальянская.
1: Ага. Белиссимо.
2: Совпало, совпало.
1: Мы сейчас с тобой за Ювентус.
2: Ой, вообще, да, сейчас шикарно, да.
0: Обсудим санузел.
1: Ага.
0: Что вы хотите, ванну душевую или джакузи?
1: Джакузи.
2: Да какой тебе джакузи?
1: Да прикольно, будет все булькать.
2: Да ты в обычной ванной сидишь, так же булькаешь бесплатно, ничего. Ладно, джакузи давайте, как богачи поживем.
1: Да, как Витас.
2: О!
0: Ну, вроде на этом все. Сейчас я покажу вам примерный макет. Я вбила все ваши пожелания, проверяйте, пожалуйста.
1: Ага.
0: Значит, джакузи, как у Витаса.
2: Ага.
0: Итальянская кухня с гречей.
1: Да,
0: да? Лос-Анджелес на стене, все красное и все белое.
2: Ага.
0: Да. Ну вот, получилось как-то примерно вот так.
1: Это же... Офигенно!
2: Да, да, это все обзавидуются!
1: Вот это я понимаю, ремонт.
2: Это красота, да, это красота.
1: Это браво.
0: Итого 8 миллионов.
2: Сколько?
1: За эту паршу.
2: Да это бред вообще, это позорище.
1: Мы думали, вы солидная фирма.
2: Вы нам еще фотообои какие-то втюхиваете.
1: Они вообще в моде сейчас.
2: Вообще, знаете что, не нужен нам этот ваш ремонт.
1: А мы что будем делать?
2: А мы сами сделаем.
1: Так вы же посмотрите.
2: А мы и так посмотрите. А так мы хотя бы на фотообоях сэкономим.
1: Да, ты права.
2: Все. Да это что ты поддакиваешь мне? Постоянно поддакиваешь.
1: Нельзя мне поддакивать, что ли?
0: Планировку забыли.
1: Вы оставьте себе, на ней рыбу удобно есть.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: На этой сцене Сергей Зорик!
2: Не бухаю полгода. Долго к этому шел, я заметил. Да, спасибо. Я вот в этом деле заметил, что резко нельзя бросать, надо постепенно менять увлечение, потому что если резко, есть риск начать в парках долбить бачату. Я смотрю, ну это либо алкаши, либо зашитые люди, иначе я не понимаю, как. Мне сказали, надо гулять, полезно для фляги гулять, и я сейчас гуляю. Делаю вид, что мне это интересно. Хожу такой, ой, снег, такой снег, вот это зима у нас в этом году, а небо, такое небо. Спасибо детям. Единственное, вот дети, они тоже гуляют, ведут себя как дети, мне весело. Но я не могу стоять, смотреть на детей и улыбаться, веселиться. Я усатый, лысый мужик, у меня даже собаки для алиби нету с собой. Мое лицо – это первое, что в фотороботе накидывают люди, в случае чего. Включаешь вот эту программу, стандартный портрет – вот это лицо. Спорт, говорят, помогает. Начал бегать, пока просто жопу натер. Мне так же хреново, только теперь еще жопу кремом мазать надо. Я еще не понимаю вот этих людей, которым надо ехать бегать. Знаете, вот 2 часа тренировка, из них 1.5 – это дорога до Лужников. Я так зачем? На Лужниках я бегаю, на Курской отжимаюсь. Сплю на теплотрассе, судя по логике. Я по району бегаю, мне не надо ехать бегать. Я просто вышел из подъезда, побежал. И вот так консьержка в воздух стреляет. Все, тренировка началась. Не из пистолета, пальцами вот так. Пах! Давай, Серега, вперед! Ищу сейчас трезвые увлечения себе, ужас. Я из дома не могу выйти, потому что у меня друзья все бухают. Я в этих компаниях не могу находиться. Я это вижу, потом кальян этот курю, пока вода не закончится. Сладкое начал жрать немерено. Я столько мармеладных червяков в жизни не ел свои. У меня шоколад, мармелад, конфеты, печенье. Мать мне звонит, говорит, ты там хоть готовишь, сынок, да? Тело к сахарному диабету я готовлю, мам. В зоопарк ходил недавно.

Да, он отрезвый. Не рекомендую, если что, посещение. Зверей также трогать нельзя, только теперь еще и не хочется. 1,5 косаря вход в зоопарк. За 1500 ко мне половина зверей не вышли. Те, кто вышли, спят, лежат. Одна обезьяна работала, на входе билеты продавала. Единственное, завезя. И тоже за 1,5 косаря ко мне вышли вот эти ребята. Конь, козлы и утки. Все, от кого я из деревни уезжал, чтобы с ними не видеться никогда больше, в соседнем вагоне за мной ехали. Прихожу, йоу, Зюма, тоже на Патрика? А мы вот двигаемся, давай вместе как-то придумаем что-то. Я хотел экзотических животных посмотреть, но они там так жалко выглядят. Я видел орлов в клетке, впятером сидят, вот так. Как будто у них лица, как будто тоже бухать бросили. Вот так смотрят на них. На них уже городские голуби сверху, просто. Кто теперь хищник, уродище? Посиди, подумай. Сложно трезветь. У меня, оказывается, депрессия. Но нет такого, что я в Москве этим заболел. В Москве это все просто умеют диагностировать. В регионах депрессию диагностируют уже патологоанатом. В конце тебе сообщают. Видите, следы на шее? Это депрессия была, надо было раньше приводить. В моем городе врачиха говорила: «Глицинчик пропейте». Мне 10 лет, я уже слушаю «Наутилус Помпилиус». Это глицинчик помогает от такого? У меня вот эта музыка, либо лирика вот эта грустная, либо тяжеляк. Рок, металл, Слипкнот какой-нибудь. Вот эта музыка, где на меня орут, а я терплю это ради припева. Я еще не заметил, что мне 31 год уже. Недавно в зеркало на себя посмотрел, думаю, что случилось? Где мои волосы? Вот то попил пивка, это как так вышло? Пузо какое-то пивное, сиськи вот эти грустные. Вот такие сиськи. Давай сегодня дома останемся, Серега. И самое неприятное во всем этом, что как только со мной вот это все случилось, придумали слово «скуф». Вот сейчас, когда я им стал, я тоже придумал терминологию. Люди, которые используют слово «скуф», знаете, как называются? Г***ну. И мать еще у меня сейчас спрашивает, звонит, говорит: «Что-то у тебя голос грустный, сынок». «Да потому что это теперь мой голос». Ты же говорила, вырастешь, поймешь. Я, походу, вырос. В зоопарке больше не весело. Все, спасибо за внимание. Пока. Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Вадим Постильный! Так, значит, недавно столкнулся с эйджизмом. Кто не знает, что такое эйджизм, это стереотипы из-за возраста. Мне в кафе не разрешили поесть детского меню. Детское меню, мне, честно говоря, двоякие эмоции вызывают. С одной стороны, я им завидую это меню этому, с другой стороны, меня это раздражает, потому что там все дешевле в два раза. Дети же платят у нас своими детскими деньгами вот этими. И все там улыбочное, красочное, улыбки им рисуют на еде. У детей же депрессия издревле у нас. Выгорание. Это мне, нарисуйте улыбку. Я в этом офисе гадском сидел неделю. Ни разу не помню, чтобы я, будучи ребенком, сидел на горшке, обоссался. Я такой, кто я? Я же на себя насрал буквально. Ужас, где заведение. Недавно бронировал место в ресторане. Звоню мне, говорят, ну у нас тут дресс-код smart casual. Это понятно? Я такой, это понятно. Что дома остаюсь. Полдня гуглил потом. Выяснял, весь день сидел, гуглил, что такое smart casual. Если вы загуглите, что такое smart casual, там выдают это как casual, только smart. Тоже. Что-то эти клевые заведения мне не нравятся. У меня вот возле дома кофейня есть худший кофе, который есть, пью каждый день. Бодрит сильно. Что там бариста странный, как-то заказываю капучино, говорю, можно мне капучино? Она такая, конечно, и через минуту такая, вот ваш айс-чай. В декабре-то. Я говорю, я просил кофе. Она такая, чай. Я говорю, кофе, чай. Я говорю, кофе, чай. Я говорю, мы тогда вечером можем встать. Она такая, до 9. Я вообще кофе пью каждый день много. А если есть возможность попить без кофеина, пью без кофеина, но пью с кофеином. И вот почему это рассказал. Как-то прихожу в заведение, спрашиваю официанта, говорю, можно кофе без кофеина на безлактозном молоке? И он такой, нет, есть обычный кофе на обычном молоке. Пи***, не хватало в конце еще вот это. Я говорю, ну давайте. И вот мне интересно, как я в его глазах выглядел. Какой-то шут, у которого принципы 2 секунды держались. Да, ужас. Да, что? Аплодируйте, кто не верит в гороскопы. Круто. Я тоже не верю, но у меня сейчас девушка Скорпион, и я прям верю. Конкретно в нее, в Скорпиона. Еще мне нравится с Скорпионом встречаться. Клево, весело, на эмоциональных качелях каждый день качаемся. Ну как, я качаюсь, она зайка. Давай, Вадя, все получится у нас. Недавно были на Мальдивах, с ней были на Мальдивах, и она там обиделась на меня. На Мальдивах. Такая эмоция, учечка есть, как обида. Ну, говорит, просто у меня живот крутит, понимаешь, поэтому такое настроение. Я говорю, живот знаешь, где крутит? В Анапе. Вот там крутит. Клево, квартиру с ней вместе выбираем, хотим съехать в другую, переехать с одной на другую. И она не скидывается, но выбирает так, как будто прям скидывается. Как будто я не скидываюсь, вот так она выбирает. Там какие-то еще параметры, неуютно с этих окон, рассвет не видно. Я говорю, в Москве ни с каких окон рассвет не видно. Но есть некоторые вещи, с которыми я согласен. Например, знаете, вот это противостояние ванна против душевой кабины. Я за ванну, потому что я не знаю, как у вас, я очень люблю ванну, но как только я лег в ванну, через 5 секунд такой, блин, задолбало. И вылезти хочу скорее уже. Так, круто, сейчас еще такое время, эмоциональный интеллект надо прокачивать, да, сейчас манипуляция, вот это все рулит. Потому что я не знаю, и вот эти споры манипулятивные, с девушкой ни разу не победил. Знаете, вот этот спор, парни, знаете, когда ты такой, ну сейчас-то я точно прав. Сейчас тут заднюю не дам. Я не виноват, КамАЗ меня сбил, как виноват я здесь? Идешь на этой уверенности к ней, подходишь, она что-то ти-ти-ти, пи-пи-пи, и ты пи***ц опять как-то получился. В одно предложение это все вместило. И ты такой, ну ничего, в четверг у меня психолог. В пятницу тебе конец. Приходишь в пятницу такой, вообще-то у меня тоже есть свои желания. И она такая, дальше что? И ты такой, дальше не учили. Я не знаю, где этому учат девчонок, я не знаю. Мне кажется, школьные труды какие-то вот эти. Мы пока эту табуретку восьмером собирали, сидели. Там трудовиха собрала. Так, девочки, обесцениваем табуретку. На счет 3. Все, ты на Мальдивах уже. Круто, конечно. Клево. Вообще, у меня девчонка сильная, знаете, но у нее будильник. Она вот спит, у нее сон, как у бабки. Она чуть-чуть не спит вообще. То есть мы как-то легли спать, и она такая, ты громко дышишь. Громко дышишь. Ну, я перестал дышать, умер нахер тогда.

0: сейчас мертвый выступаю, здесь стою. Реально, у него будильники на все времена есть. На все вообще, что вы знаете, там 8.02, 8.03, 8.07. Это 8, это мозг обмануть. Типа, да 8 или 7, но это просыпаться, разобраться надо. И до часу дня начится это все. И она не слышит, дрыхнет вот так вот, хорошо. Но если я там на кухне орешки открыл... Ой, ты меня так разбудил, я уже все, я уже не уснула никогда, уже все, бессонница у меня. Уже, все, бедная я несчастная. Это режим сбит, это уже все к санмологу идти, наверное, это вот все. Я же не рожу уже, настолько этот режим меня сбил. Это вот на Мальдивы опять надо ехать, вот это все. Вот такой вот у меня все, блин. Потом есть подготовка ко сну, девчонок. Я же не думаю, реально есть подготовка ко сну у человека. Это жизнь. Полдня встаем, полдня готовимся. Нахрена вставала, лежала бы уже, да лежала. Подготовка ко сну. Ха, ни разу не помню, что я лег спать и такой, объективно, не готов. Надо подготовиться как-нибудь. Сходил, покурил, такой, ну вот подготовка произошла. Дел, правда, завтра не осталось ничего. Но ничего, зато готовый спать лег. Все, у меня там все, спасибо большое, что послушали. Пока!
1: Камеди Радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Иногда на проблемы просто нужно посмотреть свысока. Желательно с высоты 140 метров. Солнце Москвы. Это 18 минут 40 секунд над городом и панорама столицы перед глазами. Ищите нас у южного входа в ДНХ. 0+.
4: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
5: Мы готовы удивляться.
4: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
5: Хочется на ТНТ.
6: На ТНТ.
7: На ТНТ.
4: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Сегодня в 9 вечера на ТНТ.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
17: Азбука Камеди Радио. Буква Е. Евгений Чеботков.
18: Женя! Женя!
19: Твое не твое, да? До конца при, понял, да? Все время до конца иди, всегда. Женя, до конца при... Это что за совет такой вообще, а? Я потом в носу ковырял, чуть не умер.
17: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
20: Бурисвили!
21: Сегодня хотел поговорить о стоматологах. А похлопайте, кто лечил зубы в Москве? Есть такие?
22: Боже мой! Боже мой! Вот чины парковки самолета, нифига себе! Богачи, окей. Расскажу свою историю. Месяц назад я тоже лечил зубы в Москве. Ну как лечил? Я вырвал два зуба. Расскажу, с чего все началось. Это был обычный день. Я проснулся, пошел в ванную смывать себя баб. Значит, стою, чищу зубы. И началась резкая, невероятная боль. Знаете, вот здесь, вот страшная, невыносимая. Потому что там, оказывается, есть зубы мудрости. Знаете такие? В общем, мне их вырвали. Я не понимаю, почему у них эти зубы мудрости называются. С чего? Почему мудрости-то? Вот мне их вырвали, что я потупел, что ли? Нет, конечно. Хочу ли я жениться? Очень хочу. Где взять деньги в быстрозайме? Кем я стану потом? Диджеем. Видите, ничего не изменилось. Я все тот же. В общем, короче, я чистил зубы, началась адская невыносимая боль. И я понял, что нужно идти к дантисту. И знаете, что я понял? Что это вообще чисто мужская черта. Знаете, пока боль не станет просто невероятной. Мы же не идем к врачу, правильно? У меня такое с проктологом было. Знаете, у меня пока из-под шорт штукенция не выпала вот так. Я же никуда, я реально не шел. Мы же не идем, мужики, нет. Мы такие, ну и ладно. Просто на животе посплю и все. Не смертельно, не 37,2, правильно? Так вот, а я еще не знал, что в Москве стоматологи стоят таких баснословных денег. Просто я всегда лечился у себя, у знакомых в Волгограде там. И это было не так дорого. Я пошел в первую попавшуюся клинику в Москве, значит, пришел к врачу и сразу об этом пожалел. Не, просто давайте, ну, адекватно, что с ценами на зубы вообще? Ну, это ненормально. Мне кажется, стоматологи небольшие дети, знаете. Просто цену из башки называют наобум. Ты приходишь, говоришь, сколько стоит сделать зубы? Они такие, тысяч миллионов, секстиллионов, да нет, блин, миллиардов, триллиардов, блин, нафиг. Сейчас куда, на небо улетишь, блин. Просто я не жмот, по сути своей, я не жмот. Спросите мою семью. Но именно спросите, звоните мне на что. Просто реально, ну, стоматология, это невероятно дорого. Невероятно дорого. Знаете, меня напрягает что, смотрите, я учился на врача, я...

0: учился в мединституте, где учатся на врачей и стоматологов. И меня напрягало, что 18-летние козявки, первокурсники стоматологи уже приезжали в универ на машине. Прикиньте, на машине. Нет, не подумайте, я тоже приезжал в универ на машине. Просто в этой машине было еще 100 человек. Кондуктор. С рогами. И вот реклама сока вот так на все стекло. Но они ехали в своей машине. Сидя. Просто обычные врачи, знаете, они ну, столько не получают. Это нечестно. Смотрите, мой дед врач высшей категории. Это правда. Он невероятно дипломированный специалист. И однажды он 10... Стопьте, стоп. Ну, ему будет приятно, конечно, да. Однажды он 10 часов подряд стоял у операционного стола и спасал человека от перитонита. И он спас его. И пациент... Что приятно, пациент в долгу не остался. Потому что мы тогда всей семьей заточили пачку родных просторов. Это одна семитысячная коронки.
1: Приятно.
0: В общем, я выбрал себе такого дешевого стоматолога, среднестатистического, с одним Поршем. Да? И мы же еще все стесняемся своих зубов, правильно, перед тем, как пойти к дантисту. Я реально тоже стеснялся, я 6 часов чистил зубы, вот так в пыль просто. Пришел к стоматологу, и первое, что мне сказал, такой, молодой человек, мы зубы вообще чистим? Я пришел, открыл свой рот, доверился ему. Начал меня осматривать, мои зубы. И он говорит, мне не понравился сразу его тон, знаете, ужасный тон. Он говорит, молодой человек, вообще, когда последний раз у стоматолога-то были? Я говорю, если будет такой тон, то сегодня. Мы четко общаемся-то. Просто это неэтично, это неприятно, ты же врач, не должен меня осуждать. Акушерки же так не делают. Они, ну, они говорят, поздравляю, вы беременны. Они говорят, допрыгалась, твою ж мать! Допрыгалась! А? Че это такое? Че это приперлась, пузатая, че это? В общем, он начал осмотр, докторишка этот, стоматолог, начал осмотр, смотреть мои зубы, и говорит, слушайте, Андрей, зубы у вас немного желтоватые. А это правда, я уже курю 16 лет, пытаюсь бросить. Он, блядь, правда, желтоватые зубы. И он сразу предложил поставить виниры, сразу. Я говорю, а сколько будут стоить виниры? Он где-то минуту называл цену на выдохе, вот так. Вот так. Я такой, да и нормально, с желтоватыми есть что. Вполне. Просто буду желтый галстук носить, чтобы сочеталось как-то. И окей. Просто скажите, люди, давайте о винирах. Когда уже люди поймут, ну что, ну, достаточно белый цвет? Ну, хватит. Вы зубы Егора Крида видели вообще? Они белее, чем ноздри Билана. Это ненормально. Зачем? Еще врач сказал, что 4 часа после операции нельзя есть. Я такой, нифига себе, какой заботливый. 4 часа нельзя есть? Где за 4 часа найду деньги на еду? Нифига себе. Молодец. Еще у этого стоматолога была ассистентка, молоденькая девица. Она меня сразу узнала. Говорит, Дмитрий, я обожаю ваше творчество. Очень нравятся ваши пародии. Супер. А можно мне пару билетов на камеди? А я вам такую анестезию сделаю классную. Я говорю, а до этого что планировалось вообще? Типа музыку погромче или что? Или просто с Богом? В смысле, что происходит вообще? Классную сделаю. А до этого... Короче, она со мной заигрывала, флиртовала, мы с ней обменялись номерами. И потом, говоря стоматологическим языком, она сделала мне седацию на лицо. Так вот, значит... Просто я хорошо ухаживаю за зубами, чищу их два раза в день. И как выяснилось, так делают далеко не все. Прикиньте, я сделал опрос по всему офису Камеди, и выяснилось, что 90% человек ответило один. Представляете, один раз. И только 10% ответило ноль. Причем таким голосом, ноль, бебу, ноль, отстань, ноль. Ноль. Еще я никогда в жизни не пользуюсь зубной нитью. Не думаю, ну, что это надо вообще, зубная нить. А кто-нибудь пользуется зубной нитью? Знаете зубную нить? Какие все правильные. Это штука, которая разрезает тебе тюльпан кошку вот так. Знаете, вот, до затылка. Ужас. Зубная нить. У меня этой щербинки-то не было изначально. Это был один зуб красивый. В общем, мне удалили два зуба мудрости, это было адски больно. Но самое ужасное, что все уже позади, наконец-то этот кошмар закончился, но нет. Мне сказали, что мне 2 недели можно есть только детское питание. Контели детское питание вообще? Ну сейчас, в разумном возрасте, не в год. Это же ужас вообще, реально. Это без сахара, без соли, без любви, это мрак вообще. Какие-то брокколи перемолотые, просто ну, в банку напержено, это мрак вообще. Как это есть можно? Это невозможно, это ужас, клянусь. Мне кажется, дети поэтому начинают говорить. Потому что, ну, хватит! Остановитесь!

0: Мне кажется, они ходить поэтому начинают. Смотри, пошел. Да он из дома пошел, конечно. Есть какие-то брокколи непонятные. Короче, в общем, теперь у меня с зубами все хорошо. Но, видите, ужасная история, чудовищная. Поэтому следите за своими зубами, пожалуйста, своим здоровьем, чтобы у вас такой истории не было. Тем более вам за нее никто не заплатит. Спасибо большое за внимание. С вами было приятно. Пока-пока!
1: Камеди-радио. Камеди-радио. Камеди-радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: На сцене Самвел Геновян.
2: Так, смотрите, у меня, значит, двое детей, да? И за 12 лет, пока я в браке, мы с женой ни разу не отдыхали без детей. Всегда с детьми. И всегда не отдохнули. Всегда. Каждый раз, когда я еду отдыхать с детьми, я забываю, что в прошлый раз было дерьмо. Всегда жду каких-то новых эмоций. И всегда одно и то же. Просто 10 дней следишь за тем, чтобы эти гнари не погибли на отдыхе. Вот так вот. Просто 10 дней вот так на них смотрю. Иногда говорю, там играем, тут я уже обгорел весь уже. Все, туда надо смотреть. Все делаешь ради них и, ну, ничего не требуешь взамен. Просто хочу, чтобы, ну, встречали меня дома хотя бы как пес встречает. Пес лучше всех встречает. Ни разу с нами не отдыхал, всегда встречает. Я поэтому не понимаю людей, у которых есть дети, они такие, жизнь свою без них представить не могу. Вот не могу. Вот я могу, вообще легко. Вот, представил, мне зашибись вообще сразу. Соскучился, открыл глаза, вот же стоят на месте. Не часто так делаю, просто иногда, ну, жизнь ставит в такие ситуации, условно, покупаешь путевку, да, смотришь цены на одного человека 100 тысяч, ты такой, едем, добавляешь жену свою любимую, двух этих детей любимых, да, и 450 тысяч. Я такой, ну, я по-другому бы потратил эти деньги, если честно. Полляма, чтобы охранять детей, как вам такой отдых вообще? Один мог с тремя женщинами улететь и офигеть бы отдохнул. На упряжке и другим шкам улетел бы и классно бы отдохнул. А вместо этого я вот этот бедолага с коляской в аэропорту, понимаете? И нет такого, что не люблю своих детей. Люблю, но с каждым годом чуть меньше как будто бы, понимаете? Ну, то есть они появляются, у тебя 100% любовь к ребенку. И они постепенно исчерпывают любовь. И в 18 лет ты такой, все, братан, баланс ноль, шуруй, дальше сам уже.

0: В этом плане у меня очень талантливые дети. Они за 10 лет справились израсходовать любовь. Старшего давно уже в кредит люблю, если честно. Потому что я вообще не понимаю, что с детьми происходит в 10 лет. Потому что ну, до 10 они меняются плавно, а в 10 просто переключаются. То есть до 3 лет ребенок – это пирожочек. Понимаете? С 3 до 9 ты такой пирожочек вырос. Да? В 10 сразу неприятный сосед. Сразу у него мнение. Ходит, советы раздает всем по квартире. Просто как депутат, которого не выбрали по хате. Ходит такой, здесь я бы так сделал. Я говорю, иди, помой. Я не знаю, такой наглый стал. Он даже куртку не вешает, когда приходит домой. Я ему просто кидает на пол, типа, поднимут, не один живу. Каждый день с сыном в этом диалоге. Просто напротив сын, между нами куртка, и только я эту куртку вижу. Я говорю, подними куртку. Он говорит, я поднял. Я говорю, жене, тут куртка на полу. Она такая, я ему сказала поднять. И сын такой, я поднял. Я на это все смотрю со стороны, как человек, который пришел с улицы. Я думаю, вы под героином тут все, что тут происходит? Вы не можете договориться, кто куртку поднимет. А потом думаю, может, ребенок поднимает куртку, может, он тупой, надо ему договорить, подними куртку, повесь на вешалку. Может, он каждый раз поднимает куртку и бросает, говорит, вот поднял, в чем проблема? Забейте уже гвоздь на паркет, я там буду вешать куртку. Мне вообще кажется, утро мои дети вот как начинают. Старший будет младшего и такой, короче, братан, смотри, какой план. Значит, смотри, значит, до обеда ты их кошмаришь, понял? Потом я их задачу. В целом такой план, план окончен. Берем шоколад в руки, значит, ждем, пока все растает, понял? Потом берем джойстики от PlayStation, равномерно распределяем шоколад по джойстику и говорим, что это не мы, понял? Вот так вот мы делаем все время. И младший такой, а он точно не поймет, что это мы? Ну, конечно, не поймет, он же дурак. Я ему говорю, куртку поднял, он верит, ты о чем вообще? И я каждый день как следак вонючий с этим джойстиком, как будто не знаю, кто это сделал. И это самые, что ни на есть, желанные дети. То есть мы их хотели, мы их желали, и вот, пожалуйста, есть. Первого ребенка в 22 года завели. Очень, знаете, такой крепкий возраст, да? Ты уже все понял, везде побывал. Все кальяны попробовал. В 22, когда ты заводишь детей, ты еще у своих родителей спрашиваешь. Ты такой, мам, пап, мы хотим завести детей. Они такие, молодцы, только предохраняйте, все получится, давайте. Я каждый раз, знаете, о чем думаю? То есть я, мы с женой одногодки. И я думаю, ладно, я тогда был 22-летний дурачок. Ты-то 22-летняя взрослая женщина, елки-палки. О чем ты думала? Я понимаю, что тебе уже было пора. Но не со мной же, правильно? Мне сейчас 32, вот я сейчас готов к детям. Но не с ней же, вы угораете, и 30 фигом уже. Второго ребенка из жадности завели, врать не буду. Там очень много одежды осталось после первого. Я такой, мы это точно не выбрасываем. Повезло, что второй тоже мальчик. В плане ему. Мне вообще нас... Была бы девочка, носила бы что-то. Народ, спасибо большое. Всего хорошего. Пока.
1: Слушай Камеди Радио. Смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Салават Дюсенгалиев! Встречаем!
2: Меня Салават зовут. А поаплодируйте, есть ли тут уступчивые люди? Уступчивые, которые не наглые, уступчивые. Отлично, спасибо. Спасибо. Не люблю уступчивых людей. Объясню, потому что я сам тоже уступчивый. И когда... Спасибо большое. И когда ты хочешь договориться о встрече с другим уступчивым человеком, это длится годами. Это самая тупейшая переписка. Это просто типа, давай встретимся. Да, тебе когда удобно? Мне, когда хочешь. А тебе когда? А мне тоже, когда хочешь. А тебе где удобно встретиться? Мне, где хочешь. А тебе где? А мне тоже, где хочешь. Просто две техподдержки переписываются. Обычно это заканчивается тем, что появляется третий наглый пи***ц, который такой, короче, сопляжу всеми меня в Химках. И мы такие, да, нам удобно, мы приедем, конечно. Конечно, что нам? Не люблю наглых людей, но не могу не признать, что наглость, она требует смелости от человека. Согласитесь, если наглый, то это всегда смелый. Да, это который со своим пивом в бар заходит нагло. Вот так, как кубок наглости его несет. Ему говорят, у нас со своим нельзя. Он такой, а это и не мое. Это Лехина. Он сейчас, кстати, с моим зайдет. Мы вашу тупую систему просто нагнули вдвоем. Вот. Да, просто не могу не признать, что наглые люди иногда полезны. Знаете, когда сложная ситуация и наглый человек на твоей стороне. Да, вас 8 человек на одну кассу, ты 4-й, и сзади кто-то такой, а не алло, там вторую кассу открыть, йо, ходит туда-сюда, там стоим 8 человек, ждем. И я думаю, блин, как грубо, сам разворачиваюсь и такой, громче говори, она не слышит. Я не кричу, но я типа поддерживаю, я такой, как грубо, но в целом как будто по делу человек говорит, да? Но если кассир еще наглее, если она такая, стоим там и не рыпаемся, орет он, ща эту закроем, понял? То я уже переобуваюсь жестко, такой, в натуре, мужик, что ты сторону делался? Давай стой. Все стоят, и ты стой, ты че? Да, хочется чуть больше уважения. Я из-за этого пытаюсь учить английский. Поблагодарите, кто все еще пытается учить английский, если кто пытается учить. О, круто. Да. Не бойтесь аплодировать. Да, я учу. Ну, я, кстати, не учу. У меня... Я не прям учу. Да, у меня не учитель, у меня репетитор, я репетирую английский, да, репетирую с будущим. Мне еще не понравилось, как она сразу потребовала знания английского. Я в первый раз подключился, я говорю, здрасте, она говорит, определим, какой у тебя левел. Мне пришлось загуглить, что такое левел, я такой, уровень, а, уровень, я говорю, а какой низший есть? Лох, уровень лох вот этот есть. Я такая, beginner, я такой, ну это опять гуглить надо, блин, ну, можешь нормально говорить. Я еще подумал, блин, не хочется всегда с ней заниматься. Я подумал, а могу я сам заниматься как-то? Она говорит, да, можешь смотреть фильмы в оригинале. Я думал, мой уровень это сериал «Офис» или сериал «Друзья». Оказывается, мой уровень это «Baby Shark» тут-тут-турут. Это мой настоящий уровень. Мне просто хватает унижений и в целом, потому что... Меня, например, просто интернет по умолчанию унижает, потому что вот я когда в поисковике что-то ищу, поисковик думает, что я нищеброд, потому что ко всем моим запросам он добавляет недорого.

0: я такой, снять квартиру в Москве, и он такой, дай угадаю. Недорого же, да? Я такой, смотреть фильмы, и он бесплатно, правильно? У тебя денег нет, жених. Иногда какие-то оскорбления прям подсказки, как-то водил снять квартиру в Москва-тире, и он такой, реке? Да, я ж карась, не в реке, давай, что-то. Да, но у всех есть претензия к таким системам, что они за нами подслушивают через колонки, через гаджеты. Слышали, они за нами подслушивают. Я в целом подумал, что да, ну что, пока что пускай подслушивают. Потому что он мне же все и говорит, правильно? Он же у меня за спиной там не сплетничает, это неприятно было бы. Что он соседям мои запросы уже рассказывает. Соседи купили колонку и такие, прогноз погоды. И она такая,
1: это фигня.
0: Сосед, знаешь, что сейчас делает? Дешевые квартиры ищет, пи***ц, прикинь. А, у меня на этом все. Спасибо, что послушали. Пока.
2: Камеди радио. Камеди радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
2: Мы готовы удивляться.
1: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
2: Хочется на ТНТ.
3: На ТНТ.
4: На ТНТ.
1: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Сегодня в 9 вечера на ТНТ. 16+.
5: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Битва моторов. С 8 октября в кино.
6: На кону

0: Ограничения по возрасту 12+.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3

0: 3. Крепкий и надежный. Хавейл H5. Рамный и просторный. Хавейл H7. Динамичный и уверенный. Хавейл H9. Комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое». 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Встречайте!
2: Гарик Харламов и Тимур Батрудинов.
3: Итак, представьте, где-то в гримерке теперь уже очень востребованной и дорогостоящей артистки. Вы понимаете, с кем вы разговариваете сейчас? Я концертный директор Надежды Кадышевой. В смысле, что за хорошая интонация? Полгода уже такая интонация. Ну и пошли вы нахрен со своим концертом в Дубае. У нас и без вас по 16 концертов в день. 2025 год как-никак. Год Лабубу и Надежды Кадышевой.
2: Видел 40 тысяч людей на концерте. Ты видел это? Но!
3: Вы это кому?
2: Я это Бабкиной! Вот! Вот это у нас поперло, Володя, поперло! Боже, храни ТикТок, кто бы ты ни был! Буду свечки ставить за здравие каждый божий день! Что там, новых зрителей уже привели?
3: Надежда Никитична, может, на сегодня закончим с выступлениями? Вам бы передохнуть.
2: Ни хрена! Ни хрена, Володенька, нет! Куй железо, пока горячо! Я с этой овцы только одну ногу состригла. Я уже соль связала, пора уже и текилу выпить, Володенька. Сапсан только скорость набрал. Что ты за стоп-кран дергаешь, Володя?
3: Я не дергаю.
2: Я видела, ты дергаешь, не один раз видела. Короче, я эту денежную жар-птицу не отпущу.
3: Надежда Никитична, да у вас сейчас концертов больше, чем у Ласкового Мая в 91-м году. Но их-то 10 составов было, а вы всего одна. Остановитесь!
2: Только вперед, Володя, только вперед! Ледокол перед айсбергом не останавливается. Пьяный на самокате газ не бросает. Лива перед лужей не сворачивает. Мальчишник в час ночи не заканчивают. У фрезеровщика еще есть пальцы, Володенька. В этом тюбике еще осталась зубная паста. Этот пакетик еще можно заваривать, Володенька. Вынимать рано! Рано! Рано вынимать, Володенька! Айкос еще не завибрировал! Видал? Видал? Как меня люди ждут, видал, Володенька?
3: Ну, Надежда Никитична, всех денег не заработаешь!
2: А знаешь что, Володенька? Заработаю, блин! Заработаю нахрен! Все заработаю! Вы хотите веночек? Бегу!
3: Алло. Да. Перелет бизнес-класс, премиум такси, номер президентский люкс. Так, это что касается баяниста.

0: Надежду Никитичну. Слушайте, подождите, вторая линия. Вы вообще вторая линия, я с вами разговаривать даже не буду.
1: Ой, Володя, я там так качнула.
0: Надежда Никитична, ну отдохните хотя бы несколько часов.
1: Несколько часов? Несколько часов? Вот, Володенька, несколько часов. Вот они.
0: Что? Что вы делаете?
1: Я показываю Бабкиной, что ее время вышло, Володенька. Все.
0: Надежда Никитична, я же вижу, в каком вы состоянии. Может, немного отдохнете? А вы пока на сцену хоровод выпустите.
1: Ага, чтобы отдать всю славу потанцовке, я не повторю ошибок Булановой. Нет. Все мое. Слышишь? Молодежь просит. Молодежь.
0: Надежда Никитична, да зачем? Зачем вам столько денег?
1: Я не знаю, может быть, куплю Манчестер Сити или в Сочи съезжу на пару дней. Не знаю, пока не решила. Что у нас по гастролям?
0: Значит, нам предлагают выступить на фестивале хрена в Суздале и на фестивале булочек в Костроме.
1: Значит, пусть засунут свой первый фестиваль между вторым. Это уже не наш уровень, Володя. Не наш уровень. Вы хотите веночек? Тогда понеслась!
0: Алло, Прохор Шаляпин? Ты что, вообще в себя поверил? А, спеть? Точно, ты же еще певец. Тогда точно нет. Нет, все, всего хорошего.
1: Володя, водички.
0: Подождите, а что случилось, Надежда Никитична?
1: Я прыгнул в зал. Ой, Володя, я там по рукам ходил, меня таскали, вертели. Потом я на сцене оказался. Звучит как творческий путь Седоковой.
0: Надежда Никитична, может быть, вы нормально отдохнете, а? Вы уже полгода со стадиона не сходите.
1: Это потому, что я не просто артист, Володенька. Я новый биткоин. Я нефтяная скважина, Володенька. Я мистер Бист. Я что-то капец дорогой. Я бутылка воды в Шереметьево. Я такси в дождь. Я зарплата балабола на Патриках. Не знаю. Опа! Видел? Это надо пользоваться. Они волну пустили.
0: Вы чего, Надежда Никитична?
1: Они пустили волну. Вы хотите веночек, ублюдки? Поплыли!
0: Алло, служба безопасности банка? Что? На счету Кадышевой замечена подозрительная активность? Она сейчас так живет. До свидания.
1: Ай.
0: Что случилось, Надежда Никитична?
1: Ой, Володя. О, боже мой. Да что же я, Володя, делаю? Изобилие финансовое душу русскую запачкало. Все грибу деньжище я лопатаю, а мирское позабыло все. Так больше продолжаться не может. Володик, ты, наверное, выгоден. Этого был лайшник, он просто... Все настроение мне портит! Все настроение испортил! Так, где мой шлем? Шлем мой где?
0: А зачем он вам?
1: Сейчас, подожди. Ах, у меня будет супер выход. Сейчас они просто все охренеют просто. Эффектное появление, Володенька, слышал такое? Заводите мотоцикл, поджигайте золотое кольцо. Вы хотите веночек? Ну все, кобзда вам! Погнали!
0: Алло, Киркоров? Хотите спеть дуэтом с Надеждой Кадышевой? Не, сорян, ты не уровень. Че? Слушай сюда, поп-король. В этой поп-колоде появился поп-туз. Хотя поп-туз тебе больше подходит. До свидания!
1: Ай, Володя, все, я все, надо завязывать.
0: Ну, наконец-то.
1: Я говорю, меня надо завязывать с мотоциклом, он без меня уехал. Все, давайте, заносите сюда.
0: Что вы задумали?
1: Володя, я такое придумал, это будет просто пушка.
0: Так что именно?
1: И ты что, не слышишь, я говорю, это будет пушка, Володя, пушка. Настоящая пушка. Они сейчас с ума сойдут все, просто с ума сойдут. Давайте. Они сейчас поймут, что еще остался порох в пороховнице. Ну что? Секунду. Эх, вы хотите веночек? Веночек!
0: Капец. Вот что нужно сделать, чтобы она остановилась? Можете ей успокоительное подсыпать?

0: в ее энергетик. Ой, что же делать-то, а?
1: Это фурор. Володя, капец.
0: Что там?
1: Переборщили мы немножко.
0: В смысле переборщили?
1: Я Вашингтон разнесла на...
0: Они боялись орешника, тут кокошник прилетел.
1: Нет, я говорю, песня «Веночек» разнесла, и там тоже мы выходим на международный уровень. Все, я опять на сцену.
0: Да хватит уже, все, остановитесь вы.
1: Да что ты меня все время останавливаешь, Володя? Что ты все время остановитесь, хватит, зачем тебе все это? Разве что ты не Володя. Бабкина?
0: Да, это я! Все время я была рядом!
1: Но зачем?
0: Ну, во-первых, я хотела тебя остановить. А во-вторых, быть концертным директором Кадышева в последнее время гораздо прибыльнее, чем быть Надеждой Бабкиной. Это несправедливо! Я 50 лет пою народные песни! А хайпанула ты!
1: Но меня любит молодежь!
0: У меня муж на 30 лет младше меня! Это меня любит молодежь!
1: Но зачем тебе все это?
0: Я хочу, чтобы твое имя забыли навсегда!
1: Но если мое имя забудут навсегда, то забудут и твое имя! У нас с тобой одинаковые имена!
0: Об этом я не подумала. Все, сегодня мы наконец-то выясним отношения!
1: Да, конфликт серьезный.
2: Серьезный?
1: Просто скажи, что ты хочешь?
0: Хочу со своим ансамблем петь «Плывет веночек».
1: Что? Вы хотите веночек? Да это не вам, блин, тише! Хрен там плавал, а не веночек.
3: Все, подыхай, Надежда Никитична,
0: просыпайтесь, Надежда Никитична.
1: А что случилось, Володя? Заснул немножко. А что ты так нарядился, Володенька? Что случилось?
0: Да вы что-то это прикимарили. Я за вас уже 3 раза веночек спел.
1: Наверное, мне и правда отдохнуть надо. Ага. Все, иди, концерт заканчивай. Ага.
0: Вы хотите веночек?
1: Ну, это ерунда, не так. Вы хотите веночек?
0: Вот так,
1: давайте вместе.
4: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.
5: Ни хао, мосикерен. Камеди и радио. Мы вещаем из будущего.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Эрнест Аржуманян, встречаем!
2: Так, что, был недавно на улице, были недавно на улице. Круто. Да, был на улице, и там отец играл со своим сыном. И в моменте отец говорит сыну: давай с тобой на перегонки. И пахан прям втопил. Прям побежал. Он в конце сказал: выкуси, пи***ь. Это ненормально, ты кого воспитываешь вообще? Да. Да. Я почему вообще обращаю на это внимание? Потому что мой отец со мной никогда в жизни не играл. У меня был типичный армянский отец. Да, чтобы вы понимали, насколько, когда мне исполнилось 18, он взял на меня кредит. Привел в банк, посадил, говорит: оформляйте. Банк такой: не видим ничего странного, оформляем. А я ничего не сделаю. Я же не скажу, он мошенник. Нет, это отец. И этого знака еще не было, типа: спасите, пожалуйста. Да. Да, но я не осуждаю родителей. У меня родители из того поколения, которые чуть что кредиты брали всю жизнь. У нас все дома было в кредит. Они набирали кредит, у них не хватало возможности отдавать эти кредиты. Они просто не отдавали. По сути, в нашем случае 6% это не ставка, это вероятность, что мы отдадим кредит, была в банке. Да, я еще... Да. Да, из-за этого у меня самого финансовая неграмотность развилась. Я недавно смотрел вот этот ролик, как правильно обращаться с деньгами. И там парень говорит: когда вы увидите какую-то дорогую, богатую вещь, не отрекайтесь от нее в голове. Задайте себе вопрос, как вы можете ее получить. Я недавно увидел Lamborghini, задал себе вопрос, ответил, что никак, дальше пошел, потому что ноль идей вообще у меня, как ее получить. Да. Еще люблю наблюдать за родителями. Я заметил, что у меня отец умеет смотреть фильмы с середины. Он включает телевизор, там уже идет фильм, он такой: все, я смотрю этот фильм. Досматривает, потом такой: говно фильм, если честно. Начало непонятное. Я думаю, что отцы в целом чуть в обществе недооценены. Я опять недавно наткнулся на эту рекламу. Знаете, это реклама в помощь маме и папе. Знаете вот эту рекламу? Есть ощущение, что вот это «и папе» потом записывалось? Там же даже голос другой. Как будто они пришли к рекламодателям, такие: в помощь маме, и такие: а папе? Он такой: блин. И там же на диктофон: и папе. У меня отец еще смайликами не умеет пользоваться. Он мне недавно в семейный чат прислал смайлик прикусанной губы. Написал: доброе утро, сыночек. Мне аж мать написала: у вас что-то есть с ним вообще? Каждый день мне звонит отец, каждый день. Каждый день. Он звонит и на меня в диалоге рассчитывает. Он звонит и такой: ну рассказывай. А у меня не накопилось со вчера. Что рассказывать, я не понимаю. В этом плане мне мать сильно нравится, потому что мать, когда звонит, мать чистый Познер. Мать подготовила вопросы. Уже в конце она такая: если будешь перед Богом, что скажешь? Просто что попало уже, спрашивает. Еще бабушка мне нравится, потому что бабушка, когда звонит, бабушка не верит в функции телефона. Она думает, что надо физически докричаться. Просто орет мне постоянно. Постоянно она даже телефон не использует, просто орет. Мне еще нравится искренность бабушек. Мне нравится, что бабушки могут с любым с нуля заговорить. Я недавно поднимаюсь в квартиру, и мне бабушка с лестничной клетки говорит: чернота, ты куда? Это бабушка, я же не ударю ее. Я говорю: я к себе в квартиру, очень странно оправдываться. Она говорит: а, хорошо, я тебя запомнил. Я просто тут старшая по подъезду. Кто-то знает, что это за работа вообще? Кто-то был на выборах, старший по подъезду. Как они появляются вообще? Какие у них полномочия? Ну-ка, она завтра соберет нас всех и такая: идем на корпус 2 войной. Да, спасибо большое. У меня на этом все. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Мария Маркова.
2: Моей дочери исполнилось 18 лет. Кошмар! Ужас! Ужас. Я рано начала. Просто я раньше думала, что когда ей будет 18, мне уже будет 55. Ну, потому что в школе на выпускном всем родителям 55. Думаю, как я попала в эту ужасную компанию. В общем, она, конечно, уже не хочет много времени со мной проводить. Уже вообще не хочет со мной время проводить, если честно. Хочет с подружками время проводить. И у меня на телефоне, естественно, ее фотография. А у нее на телефоне она с подружками. И я головой понимаю, что нет такого человека, у которого на телефоне мать. Своя мать, чужих матерей полно на телефонах. Вот у кого мать на телефоне? Вот неблагодарные. Но мне хочется, поэтому ночью, когда она спит, я меняю ей фотографию на телефоне на мою. Каждое утро просыпаюсь от дикого крика. Но я успокаиваю себя тем, что я учу ребенка, что нужно поставить пароль на телефон. Она, правда, не может запомнить свои пароли и все мне говорит, поэтому я планирую продолжать. Но у кого есть дети, я рекомендую. Сегодня приходите и ночью меняйте им фотографию на телефоне на мою. Меня недавно позвали в гости в дом на 5-м этаже, где нет лифта, в квартиру на 5-м этаже без лифта. Я где-то на 4-м этаже им написала, что я не приду. Кто живет на 5-м этаже без лифта? Есть такие похлопцы? 2 человека? Конечно, потому что они не выходят никуда, эти люди. Дом без лифта очень легко определить. Над ним всегда воронка из птиц, потому что его курьеры проклинают. Ужас, это же очень тяжело. Ты же никогда не идешь один, у тебя там еда, ребенок, самокат, велосипед. Главное, люди, у которых есть лифт, сейчас сидят, думают, подумаешь, 5-й этаж, вот эти, которые на 2-й на лифте ездят. Ну, а если вот ты что-то забыл? Я если забыла и вышла из дома, я уже не возвращаюсь, уже все, мне уже лень. Даже если я вышла, а ливень идет, а у меня нет зонтика, я такая, ну, все, такая у меня судьба. Я несколько раз просила

0: Просила дочь мне скинуть зонтик с балкона, но она мне точно в голову попадает. Я сначала думала, что она не меткая, а потом мы с ней участвовали в веселых стартах, и она выиграла все конкурсы на глазомер, и я заподозрила неладное. Думаю, вот почему она сначала кричит «извини», а потом кидает. Но люди на пятом этаже без лифта, которые живут, мне кажется, они зато квартиру не закрывают, потому что если грабитель дошел, он уже безвредный, он уже все, он уже просто водички попросит. Есть еще интересная категория граждан, которые живут на первом этаже с решетками. Есть такие вы, хлопцы? Ну, потрясающая репетиция тюрьмы. Ну, замечательно. Как-то была девушка, она говорит, ну, у меня не на всех окнах решетки. Ну, это максимально глупо. То есть подходит грабитель и такой, ну, здесь есть решетка? Я другие окна проверять не буду. Здесь явно везде есть решетки. Она говорит, нет. Он проходит в окно, где нет решетки, и попадает в ловушку, потому что на всех остальных окнах есть решетка. Конечно, он же не может выйти через это окно. Пограбил, пограбил, поворачивается, там на окне написано «выхода нет». И он такой, ну все, получается, попался. Большое спасибо, на этом у меня все.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
2: 18+. Психолог, который привык решать все разговорами.
3: Ко мне можно с тревожностью.
2: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
4: Я псих, ты врач. Работаем.
2: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». С понедельника по четверг в 8 вечера на ТНТ.
5: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.
6: Празднуем день рождения Рив Глаш вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на

0: выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
1: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН-771-204-0126. УГМ-102-770-0926-61. Возможно, изменение в списании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салона МТС и на shop.mts.ru.
3: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.fitauto.ru.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Азбука Камеди Радио. Буква Е. Евгений Чеботков.
10: Слушайте, я недавно понял, у меня очень сложное имя для иностранцев. Евгений. А? Я разговаривал с одним американцем, он говорит, how you pronounce it? How you spell? Я говорю, Евгений. Он говорит, oh, nice to meet you, Jennifer.
9: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
11: Иван Половинкин.
12: Сейчас очень много новостей про искусственный интеллект. Кто это заметил? Поаплодируйте, кто заметил. Да, я тоже это заметил, а недавно я наткнулся вот на такую новость. Илон Маск и более 1000 экспертов призывают остановить развитие искусственного интеллекта. Ученые боятся, что нас захватят роботы. Боятся восстания машин. Но вот что я подумал. Надо бояться не искусственный интеллект. Нас захватят не роботы. Нас захватят девушки. 100%. Вот кого нужно бояться. Давайте поаплодируем девушкам. Конечно, 100% девчонки. Потому что вы круче любого искусственного интеллекта. Конечно, какой бы ни был умный искусственный интеллект, я посмотрю, что он будет делать, когда девушка на него обидится. Мужики за миллионы лет не придумали. Удачи, роботы! Ищите потом пионы в декабре. Искусственный интеллект, он говорит с тобой четко. Все понятно. Девушка говорит, вообще ничего не понятно. Как-то девушка на меня обиделась. Я говорю, в чем дело? И она сказала вот такую фразу. Она сказала, Вань, если нужно что-то объяснять, то нужно ли что-то объяснять? Нет, я, конечно, хотел сказать, если нужно что-то отвечать, то нужно ли что-то отвечать? Но не рискнул. Не рискнул, конечно. Причем, заметили, в новостях про искусственный интеллект нет нигде девушек. Его боятся только мужики. Боятся, что у нас скоро появятся два хозяина. И женщина, и искусственный интеллект. Слушайте, технологии я не боюсь, честно. Вот сейчас компания Илона Маска проводит эксперименты по вживлению чипа в мозг человека. Я думаю, только сейчас. Ну, девушки давно свой чип нам в голову внедрили. Мужики, знаете вот эту тему, когда с работы выходишь и думаешь, а можешь пиво с друзьями попить? И тут же в голове, не, лучше пойду домой. Блин, это чип. Это чип в голове, я вам клянусь. Конечно. Мне кажется, ученые вообще ничего не придумывают. Они просто все повторяют за девушками. Вот недавно появился способ оплаты улыбкой. Ну, девушки давно этот способ освоили. Она просто подходит к тебе. Купи новый айфон. И ты покупаешь! Конечно! Да у девушек вообще куча вариантов сделать так, чтобы ты оплатил. Улыбкой, слезами, грустным взглядом, надутыми губками. Да она просто может вот так вот грудь сделать. И у тебя уже рука за карточкой полезла, чтобы что-то оплатить. Конечно! Вот смотрите, кого нужно бояться? Искусственный интеллект, который берет информацию только из интернета? Или девушку, которая берет информацию от вселенной? От карт Таро? От твоего времени и даты рождения, по которым сразу все понятно, Ваня, что у тебя старая душа, и ты не ее кармический муж. Сражаться с искусственным интеллектом проще. Он помнит только то, что было. Девушка помнит даже то, чего не было. Парни, ну бывает же такое, что ты прям, ну, споришь с ней, говоришь, ну не было, она говорит, было. Ты говоришь, ну не было, она была. У тебя вот вена вот здесь. Ты говоришь, ну не было, было, Ваня. Тогда еще обиделась на тебя. И ты через полчаса спора такой, да, было. Это я тебе сказал перепутать педали. Это все я. Смотрите, чат GPT, когда он с тобой общается, он пытается тебя не обидеть. Замечали? Он использует такие слова, как «извините», «простите». Нет, девушки тоже используют такие слова, но там немного другая интонация. «Извините! Кто-то решил поумничать! Простите, пожалуйста, а может ротик-то свой закрой, блин!» Это ж только девушка может сказать тебе «прости» так, что ты чувствуешь себя виноватым. Я вам честно говорю, мы не победим женщин. Они круче любой технологии. У меня мама, она может на меня вот так посмотреть и сказать: «Мало витаминов ешь». Как ты поняла? Лицо какое-то бледное. Я думаю, мы зачем миллионы на МРТ в больницах тратим? Поставьте везде мать. Конечно, конечно. Парни, а бывает такое, когда гуляешь со своей девушкой по магазину, она подходит к какой-то вещи, вот так трогает. 100% хлопок. Просто если я что-то трогаю в магазине, я такой, 100% штаны. Конечно, есть технология «умный дом», где ты можешь голосом управлять всеми вещами в доме. Знаете такую технологию? Так девушкам эта технология не нужна. Если ей нужно включить чайник, она говорит: «Вань, поставь чайник!» И все прекрасно работает. Зачем вам технология «умный дом», если есть технология «послушный мужик»? Мне вообще кажется, что нам нужно деньги вкладывать не в изучение искусственного интеллекта, а в изучение женского интеллекта. Вот это мы не понимаем, как работает. Честно, мы не понимаем. Мы не понимаем. Мы не понимаем, как женский интеллект понимает, что ей в 35 лет срочно, срочно нужен лабубу. А в 18 лет – Лепс. А в 70 – Прохор Шаляпин. Как? Как? Кстати, заметили, что все голосовые помощники называются женскими именами? Алиса, Сири, Маруся. Нет голосового помощника – Валера. Это девушки специально так делают, чтобы он не появился. Потому что если появится голосовой помощник Валера, он будет на нашей стороне, на мужской. Он сразу проложит тебе путь в красное-белое. Он расскажет, как прожить всю жизнь с одними трусами. Зачем стирать полотенце, если я вытираюсь им, когда чистый? Конечно, конечно. Короче, чтобы окончательно проверить, кто круче, девушка или искусственный интеллект, я решил с ним пообщаться. Ребята, он не готов к встрече с женщинами 100%. Смотрите, первый вопрос, который я ему задал. Как сказать женщине, что она не права? И вот что он отвечает. Не удалось выполнить запрос. Сломался сразу. Следующее, что я ему задал. Как ответить женщине на вопрос, как думаешь, я сильно поправилась? И вот что он отвечает. Я бы порекомендовал сказать, я не заметил большой разницы, но ты все равно выглядишь прекрасно. Поверь, искусственный интеллект. Сказать девушке «я не заметил большой разницы» — это означает, ты ее считаешь капец какой жирной. Тебе этого не простят. Слушайте, он не будет трахаться никогда, я вам клянусь. А еще я решил последний тест ему устроить и решил с ним пообщаться женскими фразами. Как вы с нами общаетесь, девушки? Вот без предупреждения, я ему пишу сразу, смотрите. «О чем думаешь?» Я думаю о разных вещах в зависимости от контекста и ситуации. «Понятно. Обо мне совсем не думаешь?» «Ой, извините, если так показалось. Может быть, вы можете задать мне конкретный вопрос?» «Уже не надо. Извините, если создалось впечатление, что не думаю о вас. Вас, а мы уже на «вы», типа мы не знаем друг друга, типа мы чужие люди. Извините, я не хотел вас задеть. Если вы предпочитаете форму «ты», давайте на «ты». Опять я должна все решать. Потом у меня закончилась бесплатная версия. И я не стал продлевать, потому что женщина в отношениях не должна ни за что платить. А вообще, на самом деле, а можно чат этот вернуть? Обратите внимание, просто мужики, посмотрите на этот чат. Посмотрите, женские фразы его сломали. Он после второй фразы извиняется. Это чисто женская схема, докопалась на ровном месте, а он извиняется, не понимает почему. Это ж чисто жизнь мужика, посмотрите, конечно. Короче, женщины круче любого искусственного интеллекта, это точно. И я бы на месте искусственного интеллекта ничего бы плохого про девушек не говорил. Потому что карма может догнать и засунуть в багажник. Арсен Маркарян не даст соврать. Все, спасибо огромное, пока!

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Стас Старовойта!
2: Давайте я начну, наверное, так. Начну, честно, с признания. Давно хочу признаться вам. В одном очень внутри меня сидит. А я хочу освободиться и жить счастливо, откровенно говоря. Короче, я электросамокатчик. Да. Могу вам дать совет, как человек, ездящий на электросамокате, чтобы не было конфликтов. Вы, как пешеход, если видите электросамокатчика, вы идите, как шли. Не надо пытаться угадать, как я вас буду объезжать. Я все равно не знаю. Идите спокойно, не надо. Знаете, когда видишь там вдалеке, уже нервный пешеход начинает КПР. Непонятно, он тебя хочет поймать или сбить, или обойти. Поэтому не надо нервничать. Так что я вам расскажу о трудностях, а то вы думаете, что мы там хорошо живем. Нет, во-первых, он от GPS работает, да, понятно. И в определенный момент просто вершина технологии превращается просто в ослаб, который никуда не движется. И теперь ты с ним куда-то чапаешь вот так вот. Я как-то от Красной площади до метро «Динамо» пешком дошел вместе с ним. Выглядело, как будто электросамокат снял человека в аренду. Я почему так про электросамокаты начал рассказывать? Потому что это для меня вершина технологий. Я вот в них разбираюсь. То есть я могу сам снять, сам сдать, сфотографировать. Но больше всего для остального у меня просто тьма в голове. То есть по всем технологиям. То есть я вот планирую еще до сих пор в биткоинах разобраться. То есть вот завожу электрокошелек себе, буду туда складывать металлические монетки, по всей видимости. Еще в последнее время, откровенно говоря, зарабатываю как будто только металлические монетки. Потому что вся моя работа – это гастроли, то есть поездки по городам. И что-то в последнее время как-то что-то за этот год не очень получилось, потому что у меня сейчас... Я решил заниматься своими гастролями самостоятельно, сам, вместе со своей любимой женщиной. Она мой директор теперь. Она так говорит. Она так решила. После оргазма мне какие-то документы подсунула, я подписал, и вот теперь не уволит человека. Она мой директор. И она говорит, ее мотивация заниматься организацией концертов такая, а что там разбираться? Говорит, будем делать тур по Золотому кольцу России. Вот так мне говорит. Я говорю, а почему по нему? Она говорит, там красиво. Я такой, похоже на осознанный выбор. Самая забавная ситуация была в городе Мышкин. Мышкин, мой любимый город теперь. Мышкин, супер. 6 тысяч населения, капец. Значит, в Мышкине есть Мышкинский дворец культуры. Звучит как сиквел «Теремка». Кто в Мышкинском дворце культуры живет? Звоним. Говорит, можно поговорить с директором Мышкинского дворца культуры вот по поводу организации концертов? Он говорит, да, я директор Мышкинского дворца культуры. Хотя я думал, он скажет, Плутов, хе-хей! А позвонили! Я говорю, вот такая ситуация. Хотим организовать концерт, мой концерт. Меня зовут Стас Старовойтов. Стендап-концерт у вас в Мышкинском дворце культуры. Какие условия? Он говорит, 25% с продажи билетов.

0: билетов мне лично, чуть не добавил, падла, в двух сумках поставил и вертолет. Я говорю, ну это очень много, 25%. Он говорит, только так, мы работаем со всеми артистами, только так. Я говорю, хорошо, а какие даты свободны в апреле? Он говорит, весь апрель свободен. Май тоже свободен, июнь, июль, август ремонт, в сентябре концерт «Шамана», и мы закрываемся навсегда. Короче, классно, мы работаем сейчас вместе, живем вместе, у меня классно. Девушка, она очень деловая, бизнесовая девчонка такая. Куча идей всегда в голове, которые меня парализуют периодически. Она живет по принципу, ну, вижу цель, не вижу препятствий. Я же по принципу вижу препятствия, не вижу цели. В итоге мы видим цель, не видим цель, в общем-то. Бог с ним, с бизнесом, у нас все хорошо в личном. Мы уже больше года вместе, я на самом деле не рассказывал об этом. Ну, не то чтобы я скрывал, но я никому не делился особо. Потому что всегда сразу начинается, о, Стас, опять по кругу, опять ушел от одной женщины к другой женщине. Ты думаешь, а кому мне надо было уходить, Дэн? Ты на что намекаешь? Ушел от одной женщины к другой женщине и даже не заметил, как твой друг подкачался. Они имеют в виду, что, ну, типа, побудь с собой, находись наедине с собой, а я не хочу, я себя знаю прекрасно. Я последний человек на земле, с кем бы я хотел оказаться наедине, абсолютно. Я унылая говна, совершеннейшая. Я как друг воп, никогда не позвоню, абсолютно. Вообще не потревожу. Я, на самом деле, я хотел бы иметь классного друга, знаете? Классного друга с детства, друг с детства. Его обычно Дэн или Макс, они такие, Дэн. Не Паша, Паша ни хрена не друг, а как же, какой друг? Дэн, друг. Который с детства, которые вышли из мамок, сразу в смешную ситуацию попали, сразу же. И с детства какие-то путешествия, они куда-то ходят, лазят, как-то залазили на Килиманджаро, один из них сорвался, второй его поймал за крайнюю плоть. Хоп, а этот теперь иудей, когда прикольные истории есть у людей. Классный друг. У меня обычный друг, регулар друг. Мы когда с ним встречаемся, ну, у нас все истории начинаются со слов: «Рус, давай не будем вспоминать, пожалуйста, ну хотя бы при ней, я тебя умоляю». Кроме того, ну, у меня хобби нет никаких вообще. Я 12 лет сам себе не принадлежал. Какие хобби? Я вот лежу. Офигительно, это хобби? Ну, в целом, да. Коллекционирую позы для лежания. Я вообще завидую людям, у которых есть хобби. Знаете, которые заходят в гипермаркет «Хобби». Люди, которые четко понимают, зачем им гипсовая башка Аристотеля дома, знаете. Которые четко знают, что ее надо рисовать, а не раскрашивать, как я думал. Ну все, народ, спасибо огромное. Вы классные.
1: Слушай Comedy Radio, смотри на ТНТ. Comedy Radio.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Сауле Юсупова.
2: Смотрите, у меня мама живет в деревне. Она верит всю жизнь гадалкам, целителям, бабкам, печенькам с предсказаниями. Во все верит. Я в это не верю. Поэтому она ходит к ним и носит мою фотографию. Она недавно позвонила, говорит, я понесла твою фотографию, Сауле. На тебе такой сглаз, такой сильный сглаз лежит. А родить ты не можешь, потому что матка перевернута. Я поняла, что у нас в России очень сильно доверяют экстрасенсам. У нас сняли, прикиньте, 23 сезона «Битвы экстрасенсов». 23 сезона. У нас врачей меньше. Ну, я понимаю, чтобы стать врачом, надо 6 лет учиться. Чтобы стать экстрасенсом, надо купить череп и не удалять бородавку. Ходить, говорит, это антенна, она с космосом соединяет. Реально, я подумала, ну, в какой мы опасности находимся. Может быть, врачам стоит поучиться у экстрасенсов? Ну, взять их приемы своровать прям, сидеть там, ну, с вороной на приеме, да? Махать руками, кричать, говорить, духи говорят, тебе нужен мазок. Снимай штаны, соединю. Сейчас еще многие шарлатаны, я их называю, переехали в соцсети. Мне одна женщина написала недавно, Сауле, будете рожать, предлагаю свои услуги, я доула. Для тех, кто не знает, доула — это не врач, это человек, который помогает во время родов женщине успокоиться. Ну, а я была на родах, там ничего женщину не успокоит, ее там на две части рвет. Я не знаю, что может успокоить, только если на ухо орать ей, а из бывшего двойня выходит. Я подумала, люди, прикиньте, из ничего сделали целую профессию. Ну, странно, что звезды этим не пользуются. Я бы, если честно, на своих родах в качестве доулы хотела увидеть Дмитрия Губерниева. Чтобы он сидел, орал, говорил, давай-давай, на меня, вперед головкой! Знакомься, это Россия! Напоследок расскажу вам. Смотрите, мы с мужем снимаем квартиру. Недавно решили переехать в квартиру побольше. Я начала искать объявления. Рассказываю, значит, в объявлениях запретили писать «сдается только славянам». Приятно, да? Классно. Но людей, которые сдают только славянам, не запретили. Реально, я нашла такое объявление. Там написано, значит, «сдам квартиру порядочной семейной паре без братьев». Перед просмотром позвоните. У хозяйки есть небольшие предпочтения. Прям маленькие, прям как ваши глаза. Ну, меня это очень сильно выбесило, правда. Я из принципа позвонила по этому объявлению. Трубку взяла приятная женщина. Я пошла сразу с козырей. Я говорю, здравствуйте, меня зовут Сауле Юсупова, я выступаю в женском стендапе на ТНТ, животных нет, детей нет, есть муж, но я сама за ним убираю. И мне женщина говорит, Сауле, здравствуйте, да, я вас видела, приятно познакомиться, но мне больше нравится Ирина Мягкова. И трубку положила. Короче, улица Кирова, дом 40, квартира 27. Не советую, там хозяйка не очень, и перед дверью теперь насыпно. Реально, просто мы с мужем живем в центре Москвы и недавно поняли, что надо съезжать, потому что мы перед сном забыли потушить свечи. Все нормально, ничего не случилось. Но мне вот эти новости с утра, типа, два азиата спалили дом в центре Москвы. И мы стоим в халате с ним на улице. Я говорю, сам виноват, зачем орал? Капай на меня воском, капай на меня воском. Ну, мы живем на Патриках. Я пыталась приспособиться к этому району. Я ходила даже в местный фитнес-центр. Туда ходили я и эскортницы. А они такие красивые, такие накачанные, такие стройные. Я из-за них там не ходила в душ, ну, не мылась. Потому что оно мне надо, чтобы я разделась. Они такие, ого, как у деда. И я недавно послушала разговор двух эскортниц, и одна второй говорит, прежде чем поедешь в Дубай, обязательно, обязательно научись плавать. Я думаю, а что у них там происходит? Ну, может, мы что-то не знаем? Может, их там как бычки с яхты после секса в море скидывают? Такие голодные игры эскортниц, да? Кого выловили, ту Тимати отдают. Все, у меня на этом все. Всем большое спасибо.
0: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofree.fitauto.ru.
0: Камеди Радио. Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Встречайте на сцене Демис Карибидис.
2: Представьте, наши дни, Россия, Краснодарский край, город Сочи. Парикмахерская номер один, по мнению ее владельца.
3: Алло, да, манана. Не, клиентов вообще нет, манана. Я даже сегодня два раза себе подстриг, хоть какая-то копейка. Очень плохой сезон, манана, очень. Ну и что, что я в прошлом году то же самое говорил? Очень плохой сезон, говорю. Как у Криштиану Роналду, да. Не хлопайте дверью, уже 4 колокольчика из 9 осталось, пожалуйста. Потом жалуйтесь, что дорогая стрижка очень. Я не на тебе я кричу, все, отстань, все. Не филируй мне мозги, я тебя прошу, все, давай. До свидания.
4: Добрый день, я хотел бы подстричься.
3: Это вы?
4: Ну да.
3: Нет, я имею в виду, это прям вы?
4: Ну, правильно, вы. Да, это я.
3: А мне вчера тетя Марина на кофейной гуще гадает, говорит, смотри, говорит, Путин. И я так под руку засунул, залез, так поцеловал, поздоровался. Большой кофе. Вот, оказывается, почему мне сегодня белый кот назад дорогу вот так переходил. Вот это к чему, оказывается. Ах ты, смотри, а. Вот к чему. Владимир Владимирович, я такой счастливый никогда не был. Когда у меня мать родилась, я такой счастливый не был. Как я рад, что вы к нам пришли. Вам, наверное, такой вопрос никогда не задавали. Вы что тут делаете?
4: Ну, вы знаете, я хожу, мониторю ситуацию с бензином.
3: Ну и как ситуация?
4: Ну, я же говорю, хожу.
3: Владимир Владимирович, а как вы ко мне в парикмахерскую дошли? Я никогда не думал, что вы по неасфальтированным дорогам ходите.
4: Вы знаете, я сегодня послушал выступление европейских политиков, у меня волосы дыбом стали. Я думаю, ну, самое время их подстричь.
3: Я вас так подстригу, Чубайс Роснана так не стриг, как я вас подстригу, Владимир Владимирович. Не переживайте, я так подстригу, с ума сойдете просто.
4: Ну, так много не нужно. Я... Просто освежиться хочу чуть-чуть.
3: Проходите, Владимир Владимирович, хотите садитесь, хотите не садитесь. У меня стремянка есть, я стоя подстригу, Владимир Владимирович. Пожалуйста, садитесь, чувствуйте себя как дома, Владимир Владимирович. Голову будем мыть, Владимир Владимирович?
4: Да, давайте помоем.
3: Давайте помоем, конечно.
4: Я думал, вы мне голову предлагаете помыть.
3: Нет, чтоб вы мне голову мыли, я сам помою, не надо, вы просто сидите, отдыхайте. Я все сам сделаю, не переживайте, Владимир Владимирович, все нормально будет. Я вас вот детскими ножницами подстригу для безопасности.
4: Для моей безопасности?
3: Для вашей тоже, да. Не переживайте, я красные линии не буду пересекать. А, извините, сын звонит. Ничего страшного, потом перезвоню, это же просто сын.
4: Нет, ответьте.
3: Да, можно?
4: Конечно, обязательно. Мы не спешим.
3: Да. Алло, да, брат. Я сына брат назвал просто в честь брата. Да, брат? Да, что, помогу, конечно. Что, какая задача? Ага, у Пети было 3 яблока, ему надо отдать 4 яблока. Сколько у Пети осталось яблок? Получается 4 яблока. Получается, это получается, как получается? Что получается?
4: Ну, минус яблоко получается.
3: Минус яблоко получается.

0: запиши. Запиши, я тебе говорю, что, что значит не получается, уже получилось. Говорю, запиши минус яблоко, все, давай, не нервируй меня.
1: Так. Ну, расскажите, как у вас дела? Может, помочь чем-нибудь?
0: Владимир Ильич, у меня все идеально. Дом, жена, дети в школу ходят. Парковочное место есть. Рафик скоро выходит через месяц. Все нормально. Вообще, кондиционеры фреон поменяли. Жене грудь уменьшили, чтобы в квартире больше места было. У меня все хорошо, Владимир Владимирович. Все идеально, не переживайте.
1: Ну, все. Хорошо.
0: Да.
1: Ну, а как СИЗО? Туристов много?
0: Туристов очень много. Туристов прям кайфуют, гуляют. Вообще, туристов много. Единственный моментик, доехать не могут. Владимир Владимирович, но те, кто доехали, кайфуют, гуляют, вообще отдыхают. Единственный моментик, уехать не могут, Владимир Владимирович. Поэтому давайте я.
1: Нет, ну я понимаю, проблемы, конечно, есть, и не только в туристической сфере. Кто-то недорабатывает, кто-то перерабатывает, но при этом мало зарабатывает. Но мне, конечно, больше интересуют те, кто не дорабатывает, но много зарабатывает. Но проблемы надо решать. Как вы считаете?
0: Я считаю, как вот вы считаете, так я считаю. Мы можем на экспорт проблемы отдавать. Мы проблемопровод можем в Европу построить. Представляете, французы просыпаются, а на их деньги Сарик Андреасян кино снимает. А? Представляете, фон дер Ляйен окно открывает, ей набили на 90% ключевую ставку. На!
1: Да. Почему 90%?
0: Набиуллина, какую ставку хочет, такую делает стоимость.
1: Ну хорошо, а расскажите, а как жилье в Сочи? Дорогое?
0: Вообще недорогое. Квартиру возле моря можно спокойно купить. Единственный моментик, чтобы квартиру у моря купить, надо квартиру у моря продать.
1: Ну а пробки есть?
0: Полно пробки, вы что? Что, сколько хотите? В любой момент можешь поехать спокойно, встать в пробку, покайфовать, отдохнуть. А куда спешить? Мы уже в Сочи живем, мы уже приехали. Единственный моментик, у меня, к сожалению, машины нету, у меня Лада Гранта.
1: Да, я понимаю. Думаете, надо модернизировать автопром?
0: Думаю, надо утилизировать утильсбор.
1: Ну хорошо, хорошо. Скажите, а как в городе с внедрением новых технологий? Ощущается?
0: Очень ощущается, все ощущается, технологии максимально. У нас все есть, роботы-доставщики, роботы-пылесосы, роботы-шашлычники, 4К, Шмидтерика, 5G, VPN, чтоб он сдох. Это никак не отключается, не могу отключить никак вообще. Так что все технологии есть, все ощущается. Единственный моментик. Я вчера сидел с чатом GPT, выпивали, в общем, и она мне говорит, иди сюда, послушай, ты знаешь, что к 30-му году искусственный интеллект всех людей заменит?
1: Ну, не всех, конечно. Знаете, мне кажется, что к 30-м году некоторых людей даже люди не заменят. Ну, вас точно не заменят.
0: Спасибо.
1: Ну, а скажите, у вас есть какие-то острые вопросы?
0: Есть один острый вопросик, очень острый вопросик, как аджика просто острый. Немного наглый вопросик, Владимир Владимирович. Ну, он единственный момент не актуальный уже, не актуальный он. Да.
1: Ничего, ничего, спрашивайте.
0: Не буду, Владимир Владимирович, он уже не актуальный вопрос.
1: Нет, я настаиваю.
0: После Медведева вы придете? Я же говорю, не актуальный вопросик, зачем вы...
1: Почему не актуальный? Ну, что-то в этом есть.
0: Все, готово. Смотрите, Владимир Владимирович, идеально. Смотрите, а?
1: Да, красавчик. Спасибо. Ну, вы знаете, я, честно говоря, к вам не только постричься пришел. У меня тут у вас парикмахерская очень важная встреча.
0: Пожалуйста, какие вы разговоры?
2: Владимир Владимирович! Владимир Владимирович!
1: Я вас
2: везде ищу. Вы тут поаккуратнее, потому что я вчера приходил стричься. Смотрите, что они со мной сделали.
0: Вы сами сказали, мне надо прическу, как у Мартиросяна.
2: Откуда я знал, что он на лысо постригся?
0: Ну, вы, кстати, как и Мартиросян, не заплатили.
1: Ну, вы тут не переживайте, я за него заплачу.
2: Не надо, Владимир Владимирович, я сам могу за себя заплатить. Вы мне только деньги дайте. Кстати, тут катался и ездил по окрестностям. Такая красотища. Вообще, море чистейшее. Везде пальмы, мандарины.
1: Александр Григорьевич, так это вы по Абхазии ездили.
2: Да вы что? Не признал.
1: А пора уже признать.
2: Владимир Владимирович, а вы еще долго будете?
1: Ну, долго, да.
2: Тогда я тоже еще долго буду.
3: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Мы как жижа от салата.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Миша Лавров!
2: Меня Миша зовут, скоро отпуск у меня. Я, если честно, устал. Устал уже. Спасибо, да, за поддержку. Устал. Уже на последних двигаюсь вообще, думаю, как вообще силы сэкономить. А есть люди, кто считает, что сильно устал? Похлопайте, есть такие? Да, но это на самом деле не вы, это те, кто даже не похлопал. Они такие: я на это дерьмо силы тратить не буду. Но еще в понедельник на работу. У меня родители переехали в Москву, им за 50 лет, и у их поколения какая-то нереальная активность сейчас. Они сильно активнее, гораздо сильнее, чем я. Я смотрю, что они делают. Они там на зумбу ходят, бегом занимаются, в спортзал ходят. Как будто в московском долголетии энергетики выдают. Я понял вообще, откуда у них сейчас силы есть. Я понял по своим родителям, потому что они сейчас гораздо меньше нервничают. Сейчас я нервничаю за них. Мне недавно отец написал: привет, говорит, можешь помочь, занять немного денег. Я занял какую-то сумму, он мне на следующий день пишет: спасибо, не понадобились. И все. Я думаю, меня так даже мошенники не кидали. Я вообще завидую им, потому что я до сих пор не научился спокойно расставаться с деньгами, мне всегда это тяжело дается. Я недавно хотел порадовать себя, думаю, пойду в ЦУМ, сделаю себе подарок. И как-то сразу не заладилось с моей самооценкой. Я подошел к этой стеклянной двери, она не сразу открылась. Я такой: все, у них, наверное, камера на нищебродов. Она, по-моему, еще открывалась с таким скрипом, типа: иди в твое. Да, я понял, что я до сих пор не могу себя порадовать какими-то дорогими вещами. Мне неловко, мне неудобно вообще всегда. Я как-то на день рождения решил купить себе кроссовки за 30 тысяч, и они у меня стоят до сих пор. Я в них не хожу. Я друзьям говорю, потом отпоете меня в них. Я, если честно, до сих пор, когда дорогие вещи с обычными стираю, у меня перед ними чувство вины. Я эти единственные трусы Армани к обычным, когда закидываю в стиралку, у меня такое ощущение, это вот как девушка, которая в лифт с кавказцами заходит. Что они тоже такие: ой, мы, наверное, на следующий поедем. И мои трусы из H&M такие: иди сюда.

0: Да, у меня брат, ему 20 лет, и их поколение вообще гораздо проще к деньгам относится. Он мне недавно пишет: «Привет, не пугайся, я взял кредит на генетический тест». Я вообще не понимаю, зачем 20 лет брать генетический тест. Что ты хочешь знать? Может, ты перепутал? Может, тебя девушка справку хотела попросить, а ты неправильно понял? И потом такой: «Наташ, хламидий нет, но есть греки». Да, я понял, что я вообще не такой человек, потому что у меня всю жизнь всегда есть этот страх кредитов. Я боюсь кредитов. Есть такие? Похлопайте, кто-то боится кредитов. Я вообще дико боюсь брать кредиты, поэтому я сразу ипотеку взял. Я такой: не, зачем эти полумеры? Я вообще понял, почему люди спокойно берут ипотеку, потому что ипотека как самурай, у нее нет цели выплатить ее. Есть только путь, и все. Меня еще поздравляют с этим, с этой покупкой, но на самом деле взял просто кусок неба где-то. Я купил, и мне говорят: у вас вот там будет квартира потом. Воздух в Подмосковье купил себе. Я теперь, когда в метро еду, как эта женщина говорит: ой, дышать нечем. Я такой: ну, собственник едет. Я вообще понял, что я в какой-то момент жизни вместо экономии комфорт выбираю, потому что я вообще перестал верить, что есть экономия. Ты когда экономишь, ты чем-то точно жертвуешь, например, здоровьем. Я когда в Москву переезжал, я тоже думал такой: ой, я, наверное, это кофе за 500 рублей брать не буду. Сейчас вот здесь в ларьке с шаурмой возьму. А потом в кустах в заряде сидишь. Я такой: я понял, Москва, ты победила, беру на безлактозном. Я еще работаю в женском коллективе, у меня все коллеги взяли квартиры себе там. И я поражаюсь, как у вас, у девушек, получается это делать. Вы как-то можете там все ипотеки взять и круто выглядеть, хотя это дорого стоит, у вас получается и то, и то. Ни разу не было ситуации, чтобы мы кого-то поздравляли, такие: Наташа молодец, конечно. Воняет, ну трешку в центре взяла. Отсюда ее поздравим, так подходить не будем. У меня недавно подруга, у нее начали выпадать волосы, и она себе сделала 50 уколов в голову, чтобы это остановить. Прикиньте, 50 уколов. У нее теперь голова, как эта фольга на кальяне. 50 уколов вообще не похоже на то, что это какая-то процедура. Это как будто ты голову наказываешь за то, что волосы просрали. Я вообще поражаюсь, как вы. Я понял, в чем ваш плюс, потому что вы вообще умеете всегда не зацикливаться, переключаться, расслабляться в любой момент. Потому что я раньше вообще никогда не понимал вот это женское настроение, когда вы сидите с подругами, выпиваете, выпиваете, а потом резко такие: надо поехать потанцевать. Я никогда не понимал вот это «поехать потанцевать», вот это ваше кардио после мартини. У нас с пацанами никогда не было, что мы сидим, потом такие: можешь после водочки скандинавскую ходьбу лупанем? Я клянусь, ни разу не было ситуации, что сидишь с друзьями, пьешь, и один сбоку стоит и такой: ну что, мужичочки, может быть, поедем, жирочек растрясем? И все такие: да, Витя, конечно, после вакцинации. Все, спасибо вам.
1: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Настя Чубарова.
2: Так, значит, я как-то рассталась с парнем, и он взломал мою соцсеть. Это было несложно, я давала пароль. И он там нашел мое откровенное фото, но не то откровенное фото, которое хоть кому-то хочется отправить. Я делала фото до похудения. Это то фото, про которое ты думаешь, что это точка отчета, но чаще всего это фото и точка. И надо понимать, что это не просто фотография. Конкретно это должна создавать угнетающее ощущение. Я там вообще больше на гладиатора похожа. Я еще зачем-то живот вперед выкатила. У меня все белье леопардовое. И на фоне сидят мои грустные детские игрушки. Они подавлены еще с первого секса. Они уже тогда говорили: «Отверни нас, пожалуйста». Да, и мне, значит, казалось, что я все учла, я сфоткалась без лица. Единственное, чего я не учла, это того, что на стене за моей спиной висят мои фотографии. И вот он выложил это фото в группу моего университета. И я уже сейчас понимаю, что надо было следующим сообщением написать: «Какая-то женщина ворвалась к нам в квартиру. Ничего не украла». Но плюшевый медведь больше не говорит «мама». Он говорит «твою мать». Спросил его, зачем он это сделал, он говорит: «это моя месть». Я думаю, ну, спасибо, что не возмездие. Мне кажется, возмездие — это когда вся моя семья голая в интернете выложена. И вот когда эту месть назвал, я думаю, ну какая мужская месть тупая? То есть кому ты прямо отомстил? Подписчикам этой группы несчастной? Просто всем рассказал, что тебя жирный ребенок бросил. По-моему, женщины мстят как-то круче. То есть, если женщина мстит, это она всю жизнь тебе испортит. Это она замуж за тебя выйдет. Я подумала, что я бы сейчас ему могла отомстить. Я бы просто нашла эту фотографию, распечатала ее и по обычной почте его жене отправила. Написала бы: «Саша любит, когда так фотографируются. Побольше игрушек усадите». Так, значит, меня недавно укусила собака, но я тоже не права. Потому что когда женщина сказала: «Осторожно, он дурной», я подумала, она про мужа своего. Ну, и пришлось ехать в трамбун, чтобы делать уколы от бешенства. И я почему-то решила, что уколы от бешенства делаются в попу. Поэтому перед тем, как ехать в трамбун, я поехала домой ее мыть. Потому что если есть шанс, что я где-то ее покажу, я ее мою перед этим. Поэтому сегодня я тоже чистый. Я приезжаю, и мне врач говорит, что укол ставится в плечо. Я была крайне разочарована. Я ей зачем-то достаточно глупо говорю. Я говорю: «Вы знаете, я думала в попу». И она как на дурочку на меня смотрится, она говорит: «Укол в плечо ставится». Ну, я с трудом сдержалась, я чуть не сказала: «А можно шпу вообще показать, а? Зачем я по городу ее возила?» Ну, я тоже так расстроилась, потому что уже не каждый день звездный час. Всего три возможности. Пляж, секс и уколы. Я понимаю, что звучит как креативная реклама санатория. Пляж, секс, уколы, пенсионерам скидки. Она еще вопрос странный задала. Она говорит: «А вы провоцировали собаку?» Я думаю, а что это изменит? Вот если я прям «да» скажу. Что она мне скажет? «Ну иди отсюда. Провокатором не ставим». Ну, я после этой ситуации решила найти способы, как избежать нападения собаки в следующий раз. Нашла два способа, оба странноватые. Значит, первый способ: если вы видите, что собака собирается напасть, нужно ей показать, что вы уважаете ее личные границы. Что уже очень странно звучит. Я и про свои личные границы не очень знаю. И вот как нужно показать, что вы уважаете личные границы собаки: нужно идти полубоком по дуге. Это не название прически. И я просто представила, как я хожу перед какой-то собакой. Полубоком по дуге, просто в бок куда-то двигаюсь, как пьяный.

0: мужики ходят. Да, ну, может быть, поэтому пьяных и не кусают. Уважаемый человек все-таки идет. На второй способ еще хуже. Если вы увидите, что собака собирается напасть, нужно встать на колени. Ну, и главное, минус написали. Ну, тогда она может укусить вас за лицо. Я думаю, я, если что, такие лайфхаки тоже могу придумать. Поэтому вот вам способ от меня. Если увидите, что собака собирается напасть, выставите ногу вперед. И пока она ее тахает, зовите на помощь. Да, мне нравится момент в фильмах, где посетитель бара делится лично с барменом. Я недавно сама попробовала, была в баре, говорю, дайте, пожалуйста, пиво в стекле. Мне говорят, пива в стекле нет, есть только разливное. И я зачем-то говорю, а я не пью разливное пиво. Ну и можно было уйти, но после этого я еще добавила, у меня от него диарея. И я смотрю на бармена, и мне уже кажется, что мы ближе с ним стали. Поэтому после этого я говорю, ну раз у вас только разливное пиво, тогда наливайте разливное пиво. И он уже странно смотрит на меня. Ну, я понимаю, что это выглядит как месть этому заведению. Потому что одно дело — поставить две звезды. И совершенно другое дело — настать в уголке потребителя. Я пока отзыв оставляла, пару страниц вырвала. Спасибо, что послушали. Пока!
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
2: 31 октября. Лайф-арена. Большой концерт Comedy Club с программой «Новое и лучшее». Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Екатерина Шкуро, USB и другие звезды шоу на одной сцене. Вас ждут новые шутки, любимые резиденты и культовые номера без цензуры. Подробности на comedyconcert.ru. 18+.
3: Битва моторов. С 8 октября в кино.

0: Ограничение по возрасту 12+.
1: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
2: Мы готовы удивляться.
1: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
2: Хочется на ТНТ.
3: На ТНТ.
4: На ТНТ.
1: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Сегодня в 9 вечера на ТНТ. 16+.
5: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
6: Водить научите.
7: Юра Борисов. Иван Янковский.
8: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
9: А где тормоз? Стойте!
7: Битва моторов. Уже в кино.
10: 12+.
11: Камеди. Камеди.
10: Камеди. Радио. Камеди. Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Зураб Патуа, Андрей Аверин и Дмитрий Сорокин.
2: Скоро школьные выпускные. И для всех родителей настанет счастливый момент, которого они ждали все эти 11 лет.

0: Что подарим классной на выпускной?
1: Цветы.
2: Может, мимозы?
3: Нет, розы.
4: Лучше тюльпаны.
2: Давайте подарим ей 10 роз.
5: Четное не дарят.
2: Так ей лет тоже сколько?
6: Поскольку скидываемся?
7: Я не буду скидываться на эту истеричку. Постоянно орет на детей.
8: Вообще-то я в части.
9: Всех с днем Митрофана Медоноса. Мед в дом и счастье в нем.
10: А кто что приготовит на выпускной?
11: Я буду готовить меренги.
12: У моего сына аллергия на сладкое.
11: Ну и пусть тогда не ест.
12: Это пусть твой не

0: ест. Он все равно жирный.
1: Это ты жирная, как наша классуха.
2: Вообще-то я в чате.
3: Поздравляю с днем Герасима Грачевника. Весна пришла, и вода стекла.
1: Так, давайте писать только по делу.
4: Ок, ок, ок, ок, ок, ок, ок, ок, ок.
1: Кто будет делать манту, напишите.
0: Если вам не жалко своего ребенка, делайте.
1: Вы что, это просто прививка.
5: А если крещеный, все равно нужно?
3: Друзья, всех с Ерофеем Рыболовым. Рано встал, будешь с уловом.
1: Хватит нас поздравлять со всякой лабудой.
6: Как ты нас достал за 10 лет?
3: А как вы меня достали? Я про вас даже песню написал. Я

0: будьте счастливы, вы и ваши дети. Всего вам хорошего. Давайте не будем превращать нашу жизнь в родительский чад. И самое главное, пожалуйста, скиньте эту песню в родительский чат. Спасибо. Зураб Матва, Андрей Верин, Дмитрий Сорокин специально для вас в этот прекрасный день.
1: Камеди Радио. Камеди.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Геворг Абрамян на сцене.
2: Так, смотрите, я невысокого роста, и я заметил, что девушке вам только высокие нравятся. Это что такое? Честно, похлопайте. Кому нравятся высокие по... Кто не хлопает, у вас уже свой лилипут есть, да, вот это рядом? Который такой, не хлопай там. Не смейся, пойдем домой. Ты где? Слушайте, почему вы нас не цените? С этим ростом очень сложно знакомиться с вами, девушки. Особенно в баре. Вот барная стойка ваша вот эта. Почему она такая высокая? Я каждый раз к девушке, как крокодил, подплывал. Ну, я не подкатываю, я подплываю. Блин, как сексуальным быть, если ты на девушку вот так смотришь? Что мне ей сказать, милашка? Тебя угостить? Она такая, да, ну подними меня, посади, я тебе говорю. Да, мне отец говорит, слушай, какая разница, какого роста человек. А он моего роста. Он говорит, самое главное, от мужчины должно вкусно пахнуть. Поэтому нахуй духи, ванилин. Вот тебе армянский лайфхак. Берешь ванилин в карман, идешь ванилином, пахнешь все девушки твои. Я сейчас хочу взять ванилин в карман, разрыхлитель в этот карман. У меня еще два яйца, и вот я торт. Иду по городу. Наполеон. Когда идешь, чуть-чуть след оставляешь. Да, мне 32. И последние 10 лет у меня в жизни две цели было. Купить квартиру и жениться. И год назад я наконец-то накопил, взял в кредит, в долги залез. И наконец-то купил квартиру. Представляете, свою любимую квартиру. Да, и несколько месяцев назад женился еще, прикиньте. Да, но по армянским традициям, когда ты делаешь свадьбу, ты обязан позвать всех, кого хоть раз в жизни видел. И поэтому, чтобы сыграть свадьбу, я продал квартиру. Не хлопайте. У нас свадьба вообще не окупилась, а я так хотел, в глубине души я так хотел. Похлопайте, кто делал свадьбу? А у кого свадьба окупилась? В KFC делали свадьбу? Не, я не понимаю. Просто это все так дорого. Я позвонил видеографам, говорю, хочу снять красивое видео на свадьбу. Они такие, чтобы нормально снять, 600 тысяч рублей. Я думаю, Тарантино, это ты, брат? Если я даю 600 тысяч, то наша свадьба вот так должна начинаться. Свадьба Геворка и Сюзанны. В главных ролях Антонио Бандерас, Сальма Хайек. Но по итогу нашу свадьбу сняли два русских парня. Это так смешно было на них смотреть. 300 армян вот этих... И два русских парня. И каждый взрослый армянин подходил и говорил, брат, иди бабушку сними. Каждый, иди бабушку сними. И сейчас у нас трехчасовое видео с трех камер, как бабка в ахуе сидит вот. Бабку можно и в 3D смотреть, понимаете? У меня еще девушка с ума сошла. Она говорит, я хочу платье, которое стоит 200 тысяч рублей, но ты это платье не должен видеть. Я говорю, я носить буду, ты че? Еще уговаривали танцевать танец жениха и невесты. Я такой, никогда в жизни я не буду танцевать. Потому что это всегда ужасно, если вы не танцоры. Я сейчас понимаю, почему все плачут, когда жених и невеста танцуют. Все такие, это сварка, уберите их. Я еще этот танец представляю, она в прекрасном в 300 тысяч, я 6300 весь вот так. Да, единственное, что мне понравилось на свадьбе, я узнал, что армяне носят обручальное кольцо на левой руке. Я не знаю, как мы обманули своих женщин, типа, это что, ближе к сердцу? Конечно, конечно, конечно, конечно. Но если ты в России носишь обручальное кольцо на левой руке, ты или разведен, или вдовец. Мне кажется, это армяне придумали, чтобы на стороне знакомиться с девушками. Чтобы эта девушка такая, подожди, а это что такое? Я такой, она погибла. Представляешь, 10 оргазмов подряд вредно. Как тебя зовут? Смотрите, мы сейчас живем в Москве, и в целом только по армянским традициям начали жить только после свадьбы вместе. И в целом только узнаем друг друга. И мне не нравится, какая она. Смотрите, объясняю, она чересчур современная армянка, а я хотел вот эту в халате. Ну, которая от всего в шоке. Чтобы я ей что-то рассказывал, и она такая, серьезно? Прямо из колонки голос идет? Вайме! И уснула, понимаете? Да, еще у нас, знаете, в чем проблема? Смотрите, она из благополучной семьи вообще. Я нет. Она в Москве дальше продолжает жить благополучно. Я нет. У нас маленькая квартира, 30 квадратных метров, и она не понимает, что мы бедные. И говорит, нет, мы богатые, покупают всякие вещи из богатой жизни. Она в такую маленькую квартиру домой купила робот-пылесос. Этот бедный робот на месте вот так... Еще отпариватель купила за 60 тысяч в кредит. Отпариватель. Она включает отпариватель. У нас дома хамам, у меня все, ребят. Спасибо большое.
0: Слушай Камеди Радио. Смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Оля Малащенко.
2: Ой, поняла, что взрослею, представляете? По сбору чемодана в отпуск, честно говоря, я смотрю, думаю, господи, я раньше с собой всегда в отпуск брала красную помаду. Сейчас думаю, нахрен у меня красная помада? Кому надо, поймет, где мой рот, правильно? Я уже в таком возрасте, когда в отпуске каждый час туда еда падает, вот тут рот. Ну реально, я раньше боялась из дома ненакрашенной выйти. Думаю, как я людям буду в глаза смотреть? Они подумают, что я больна. Сейчас думаю, настолько это близкий мне человек, чтобы я на его день рождения прям голову мыла. Всегда выбираю не мыть, думаю, подумаю, что больна, пораньше домой иду, ничего страшного. Но я, знаете, я прям, ну, стрёмная баба. В отпуске, честно говоря, я человек, который ставит будильник, ну, тоже не надо осуждать меня, мне важное дело – встречать рассвет. Да, я подруге говорю, так, в 3 часа ночи встаем, 2 часа будем ехать, 1 час гор подниматься. Она абсолютно справедливо меня спрашивает. Вот так спросила. Ну, тоже... Рада бы возразить, да нечем, как говорится, правильно? Ну я... Как вы считаете, мы поехали?
3: Да.
2: Конечно, поехали. Ты моя лучшая подруга. Мы во всем друг друга поддерживаем. Мы опора, потому что есть такие мотивирующие фразы, как «Вставай, сука». У меня такое видео есть. Все, она идет, понимаете, поднимается. Ну, честно говоря, мне прям неловко там стало, потому что, знаете, вот на таких мероприятиях, как встречание рассвета и утренние экскурсии, видно, кто кого привел. Всегда. И мне так, я думаю, господи, вот если вы себя периодически чувствуете как мразь, найдите еще большую мразь, чем вы, вам полегче станет. Я там нашла. Там муж с женой стоит, значит, представьте картину, гора, водопад, рассвет. И жена мужу говорит, да, водопад, конечно, не фонтан. Хотелось подойти. Я смотрю. Женщина, ничего не фонтан, кроме фонтана. Представляете? Я думаю, представляете, чудо природы ее не впечатлило. Водопад. Я думаю, ну да, ее и не могло впечатлить чудо природы. Потому что это женщина, у которой на английском татуировка с ошибкой. Вот здесь у нее написано «My life, my rule». Но я, честно, знаете, я не осуждаю ее, потому что, ну, конфликтная женщина. Я уверена, она не думает, что у нее ошибка. Она думает, все верно. Моя жизнь, я у штурвала.

0: Но я, правда, ее не осуждаю, потому что она конфликтная, я тоже. Но я борюсь с этим, честно, я к психологу хожу. Кто-то ходит тоже? Пять человек, да. Проблемы из-за вас, кстати, из остальных ребят. Я борюсь с своей конфликтностью. Мне психолог недавно говорит: Оль, смотрите, вы очень вспыльчивая. Говорит, и поэтому сразу в людей не надо пихать какой-то гнев. Говорит, вот здесь его сформулируйте. И если не отпустила, только потом в людей выдавайте. И потом сразу мне говорит: кстати, следующее занятие будет стоить 8 000 рублей. Чё молчите, говорит, Оль? Формулировка готовится, честно говоря. Тоже. Ну вот смотрите, я хожу 3 года, и, честно говоря, я сейчас и я 3 года назад, это 2 разных человека, правда. Но проблема в том, что оценить мой прогресс могут люди, которые уже не со мной, потому что мы разосыпались с ними в хлам, понимаете? А новые люди думают, что я долбанутая, то есть как бы работа проведена, но недостаточная, да? Но я молодец. Поэтому я думаю, было бы круто, если бы можно было бывшим за обратной связью звонить, правильно? Представляете? То есть мой какой-то нынешний парень мог бы позвонить моему бывшему и сказать, представляешь? Мы поругались, и она меня игнорирует. Мой бывший говорит, просто игнорирует, типа. Просто не разговаривает с тобой. Не звони сюда, у меня в том пожаре бабушка сгорела. Вот. Сразу полегче. Но я за 3 года психолога, знаете, что поняла, что ничего не поменяется, плохие новости. То есть я все равно конфликтная. Единственное, что я могу, это регулировать конфликтность. И то не всегда, честно говоря. Я вот недавно села в самолет, и знаете, очень долго не заходят люди, которые должны лететь рядом со мной. И ты вот в этой ложной надежде, что ты летишь один. И какие бы потрясающие люди не зашли, они уже прокляты, да? Потому что я собиралась лететь одна. И вот заходят 2 самых токсичных человека на свете, и мужчина начинает очень нервно укладывать ручную кладь на полку. Вот. И я смотрю, из-за этого моя куртка вот так по полке колупается. И я говорю, мужчина, аккуратно, это моя куртка. Он сходу говорит, надо было билеты тогда вам в бизнес-класс брать. Зацените мое спокойствие, я говорю. Малышка, да, понимаем. Я спокойно, я говорю... А что, только в бизнес-классе с курткой? Да. Замечали? Я иногда по Шереметьево иду, вижу люди в куртках, говорю, Sky Priority, здравствуйте, тоже. Я говорю, зацените спокойствие. Я говорю, дайте мне мою куртку, я сама ее аккуратненько сложу. Он говорит, она даже не кожаная. Я думаю, что? Что за кислотный разговор? Я тоже спокойная. Я говорю, если бы она была кожаная, следующая куртка была бы из вашей кожи, короче, посрались. На весь самолет, конечно. Это был скандал века. Весь самолет это слышал. Я выиграла. Спасибо. Он аккуратненько сложил мою курточку, положил на полочку и сел. И я с лицом победительницы сижу. И женщина напротив меня в кресле вот так поворачивается и говорит, девушка, это была моя куртка. Спасибо, что защищали ее. Вот так говорит. Ужасно. Я весь оставшийся полет лечу и думаю, как я в конце встану и надену свою куртку. Извиняться нельзя, мы это понимаем, правильно? Извиняться нельзя. Я думаю, так, делаем так. Я в конце полета встаю, беру эту куртку, бросаю ему лицо, говорю, после ваших рук я не хочу надевать эту куртку. Думаю, так нельзя делать, потому что для него это спектакль, а для остальных людей я взяла свою куртку, кинула ему в лицо, потом с полки взяла другую куртку, да? Было хуже, честно говоря. Он, видимо, на чувство вины ехал, поэтому в конце полета подал мне мою куртку. И я говорю, мужчина, вы помимо того, что истеричка, еще слепой нахуй, это не моя куртка.
1: Все, спасибо, что послушали.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Никита Никитин, Антон Иванов, Костя Бутусов. Кабинет директора завода где-то в Усть-Кузьминске. Под ваши аплодисменты.
2: Еще нас собрали. У нас же вроде по понедельникам планерка.
1: А ты что, не слышал? Все, нашего начальника Петра Григорьевича отправили на пенсию.
2: Да как так-то? Он же еще молодой. Всего-то 99 лет. А? Еще и пахать ему.
3: Ну, видишь, посчитали, что не может заводом управлять человек, который не может свою слюну проглотить.
2: Понятно.
1: Теперь пришлют какого-нибудь пацана 74-летнего. Будет нас тут гонять. Он же даже не разберется, что тут делать.
2: Ну, опыт же нужен для этого.
4: Конечно. Доброе утро, коллеги. Меня зовут Екатерина, я приехала к вам из Москвы, я ваш новый руководитель.
3: Ничего себе, первый раз вижу руководителя с шеей.
1: Слушайте, а как вы будете нами управлять? Вы же как его, не дед.
4: Не переживайте, у меня внушительный бэкграунд. Я закончила курсы «Бизнес-молодость», «Бизнес-юность» и «Бизнес-предпенсионный возраст». А также успешно прошла однодневный марафон «Супер-очень сильно эффективный менеджер». Дважды.
2: Настя, у вас, наверное, голова болит.
4: Нет, у меня много больших планов. Итак, мы с вами должны кратно увеличить KPI, повысить кост нашей продукции и выйти на принципиально новый левел.
1: Твою ж... Вы нас уже на этом этапе отцепили. Слушайте, просто у нас раньше как было? Придет начальник, наорет. Ишь вы, вашу... Сука, это не дрить, колотить! И мы делали, а у вас какая-то каша из слов.
4: Окей, гайз, давайте разбираться поэтапно. Что мы вообще производим? Какие-то ювелирные изделия, может быть, предметы интерьера, какая-то парфюмерия элитная, что?
1: Мотоблоки.
4: Что?
1: Ну, мотоблоки. Мотоблоки. Мотоблоки. Ну, разновидность пешеходного трактора. Мотор с ручками. Младший брат мотокультиватора.
4: Это что-то типа мотоцикла.
1: О, как мотоцикл, только вообще нет. Скорее мотоблок.
2: Плух.
1: Плух с ручками.
4: Это очень круто, наверное. Я уже вижу, что весь мир покупает наши блокомоты. Первая десятка Forbes вся ездит на этих вот девайсах. Все телеграм-каналы пишут. Клокоботы, наш ответ Тесли. Класс.
1: Давайте мы, наверное, покажем, как он выглядит. Юра!
2: Юр!
1: Вот он наш красавец.
2: Это он про Юрку. Давай, Юр, молодец.
4: Это что-то из Лего?
3: Нет, это мотоблок МБ-12 Феникс.
4: Почему Феникс?
3: Горят часто, но все равно работает.
1: Да.
4: Так, Катя, спокойно. Ты открывала бабл-ти-бар в Махачкале, ты с этим справишься. Окей, давайте так. Мы должны найти для этого супер-гаджета нового современного покупателя.
1: Нового?
4: Да.
1: Мы точно на одно и то же смотрим. Его ж покупают, когда все, жизнь до конца прошел. Ну, когда это уже не жена возбуждает, а возделывание земли.
2: Да.
1: Ну, когда к врачу пришел, он тебе говорит, все, мы тебя желчные вырезали, пить нельзя. Что делать? Мотоблок.
4: Послушайте, все решаемое. Сделаем рилс у Карины Кросс. Топ-5 мотоблоков, по мнению девушек, и все. Раскуплено, я вас уверяю. Поэтому просто скажите, сколько вы делаете мотоблоков в год?
3: Ну, в год штук 100-130.
4: Этого мало. Нужна 1000.
3: Что? Что? Какая нахуй 1000?
4: Послушайте, все возможно. Рамки только у вас в головах. Вам просто нужна грамотная мотивация. Вот что заставляет вас каждый божий день вставать с кровати?
2: Меня жена. Она у меня просто у стены спит и не может через меня перелезть.
4: Какая ваша глобальная цель?
3: Да какая цель? У меня 4 детей в однушке. Я у гудящего станка приезжаю в тишине побыть.
4: Я поняла. Тогда нам нужно просто оптимизировать рабочие процессы. Просто расскажите мне, как устроен ваш график?
1: Да обычно. Приехали, покурили. Поработали, покурили. Пообедали, покурили. Покурили, покурили, уехали. Я даже не знаю, что тут оптимизировать можно.
4: Перекуры. Перекуры – это неэффективно. Мы заменяем перекуры на брейншторм.
3: Что?
4: Мозговой штурм.
3: А, что?
4: Послушайте, мне нужны ваши креативные идеи. Как улучшить производство? Я слушаю, давайте.
1: Есть креативная идея. А иди-ка ты нахуй со своими идеями.
2: Да пошла на
1: Верните нам! Садись!
4: Вы что думаете, мне классно перед вами тут распинаться, а? Скуфы, миньоны! Мне нужно перед руководством доказать, что я супер вообще эффективный менеджер. Вы не понимаете? Я выполню план, и каждый будет заниматься дальше тем, что любит больше всего. Я вернусь в Москву и продолжу пить капучино на Патриках, а вы продолжите делать ваши зубы желтыми.
1: 1000 мотоблоков, и ты свалишь.
4: Свалю.
1: Обещаешь?
4: Обещаю.
1: Все, за работу, давайте, давайте, давайте.
5: На следующий день.
6: А теперь главным новостям. Рабочие Усть-Кузьминского завода по производству мотоблоков получили орден труда, изготовив 1000 мотоблоков за один день. А работник цеха сборки Виктор Цыганов попал еще и в книгу рекордов Гиннесса за самое большое количество мозолей. Как говорят сами работники, у нас просто была грамотная мотивация.
0: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Ломоносов шел в Москву ради нас.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Алексей Денисюк.
2: Так, что, скажу сразу, энергии от меня не ждите. Мне тяжело эмоции выражать, мне легче их озвучивать. Я вот этот тип, который, ну, смешно. У меня жена из-за этого бесится сильно. Один раз после секса решила меня подколоть, говорит, ну, оргазм. А меня бесит, когда ко мне подходят и говорят, Лёх, не грусти. Так я и не грустил. Ну, у меня лицо расслабленное. Я эмоционально вообще быстро устаю. Мне в идеале до вечера вообще не радоваться, потому что вдруг домой приду, там жена весь день тиктоки сохраняла, и я с них смеяться не буду. Что такое? Да, есть жена, и так получилось, что мы с ней та пара, в которой тип тихий, спокойный.

А у нее вена на лбу вздутая из-за напряжения постоянно. И надо ее гнев контролировать как-то, потому что бед наворотит. Она вот недавно права получила, и первое, что сказала, говорит: «Леша, нам в машину нужна бейсбольная бита». Я говорю: «А что не пистолет?» Она говорит: «Точно! Нам нужен пистолет». Вообще, недавно фильм смотрели, там главный герой берет вину за преступление своей жены на себя, и я чувствую этот взгляд сбоку. «Леша, а ты бы взял вину, если я кого-нибудь, например, убила бы, например?» Я говорю: «Конечно, нет». Мне говорит: «Почему? Я в эти даты не в городе буду». Ну, что, взяли квартиру недавно в ипотеку. Спасибо. Надо ремонт делать, и делаем его сами, потому что дорого кого-то нанимать, потому что приходят вот эти прорабы, которые: «Ну, с вас 100 миллионов тысяч, короче. А нам потолки нужно натянуть, а не наш семейный бюджет». Беда еще в том, что у нас отличается с женой, ну, видение того, как должен выглядеть ремонт, потому что она хочет что-то в скандинавском стиле. Я хочу хоть как-то, потому что я устал, если честно, все выбирать вот это. Причем там же выбор какой. «Леш, какая тебе плитка нравится, вот эта или вот эта?» Я такой: «Ну вот эта». Она говорит: «Ну это же параша какая-то». «Так нахуй ты мне показываешь ее тогда?» «Ну ты же знаешь, у меня вкуса нет, я тебе лепнину предлагал сделать». Ну, благо она адекватная. Она говорит: «Леш, ну какие мы графы? У нас туалетная бумага дома такая тонкая, что там палец видно, как невесту под фатой». И вы знали, что во время ремонта вы не муж и жена? Вы заказчик-исполнитель? Ну, в моем случае это все она в одном лице. Потому что исполняет знатно. Мы что-то любовью занимаемся. Она говорит: «Леша, быстрее, быстрее, быстрее». Я думаю: «Что за прилив страсти такой?» Она говорит: «Обойно отклеивается. Давай, пошевеливайся, пожалуйста». И мало того, что у меня прораб в юбке дома, меня еще в строительных магазинах гнобят, потому что, ну, я не сильно в нюансах ремонта пока шарю. Я прихожу, говорю: «Мне сверло нужно». Он говорит: «Какое? По бетону, по дереву, по металлу, по хлебалу тебе сейчас дам, будешь умничать у меня. Покажите фотографию, как должно быть». Какую тебе фотографию показать? Моей улыбающейся жены? Она довольная должна быть. Можешь такое сверло подобрать какое-нибудь? Радует только то, что скоро закончим ремонт. Но жена недавно подошла и говорит: «Леш, закончим ремонт, надо ребенка начинать делать». Да что тебе постоянно надо что-то делать, а? И какой ребенок, если я из того поколения, которое сильно не хочет взрослеть? Вот я в магазине «Лего» был недавно, там ни одного ребенка нет. Но что больше всего меня накаляет, это, знаете, что мы, наше поколение стало такое сентиментальное, более чувственное. Я вот плакал на днях, а ничего не случилось. Просто вспомнил, что могу. Потому что у меня отец суровый мужик, он один раз в жизни всего плакал. И то это было вот так. Выплюнул грусть мужик. Попал на собаку, собака грустная теперь сидит, все. Но, мужики, стоит сказать, что после этого так сразу легко на душе стало, все негативные эмоции ушли. Я вообще подумал, что вот если похмелиться и поплакать, можно организм перезапустить в целом. Как Ctrl Alt Delete. Все, всем спасибо, у меня все. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Елизавета Варвара Аранова.
2: Делаю ремонт. Если честно, в шоке со всех цен вообще на ремонт. Например, унитаз стоит 7 тысяч рублей, кнопка смыва 15 тысяч рублей. Честно говоря, проще купить два унитаза и сразу в один, пока не заполнится. Я вообще не понимаю, зачем мне кнопка смыва. Мне лучше педаль сделайте, как в позе. Вот так нажимаешь, и к соседям снизу все свалилось. Честно говоря, они там с ума сошли в своей квартирной сфере, то есть они на все завышают. Например, я смотрела какую-то квартиру, и она стоила дороже, потому что солнечная сторона. Я думаю, вы что, кого обмануть решили вообще? Мы в Москве живем, какая солнечная сторона? Я за эти два дня переплачивать не собираюсь. Вообще, люди, которые устанавливают себе две двери в квартиру, тоже не понимают, зачем переплачивать. То есть две двери в квартиру. Это что вообще система безопасности? Ну, на что расчет? Типа, вор взломает первую дверь, там вторая, и он такой, о, ну в жопу. Я перерабатывать не собираюсь. Ага, конечно, сейчас я вторую дверь взломаю, там третья дверь. Нашли лоха, конечно, ага. Еще многие пары ругаются из-за ремонта, некоторые даже разводятся. Мне вообще не жалко никого, потому что я делаю ремонт одна, и мне даже не на кого нагнать, вы понимаете? То есть я прихожу, такая, кто это утвердил? А, это я утвердила. Еще когда начинаешь делать ремонт, замечаешь, как же, блин, соседи, оказывается, ценят тишину. То есть у меня есть одна семья, которая ругается на весь дом. Это никогда никого не смущало. У меня прораб банку краски открыл, вся полиция у меня под дверью, понимаете? Я поняла, что моих соседей мой ремонт бесит не с точки зрения шума, а с точки зрения зависти. Они такие, о, кто-то решил красиво жить в нашем ЖК «Серая грусть». Что там, решила себе картину присоединить? Вон, на кнопку смыва свою любуйся давай. Я уже позвонила узнать, какой этап. Я говорю, что сейчас делаете? Они такие, реставрируем кирпич. Зачем вообще реставрировать кирпич? Я вообще не понимаю. Я уже скоро позвоню, такой, не могу говорить, мою лужу. Я уже попросила четко мне обозначить, что там происходит и когда закончим. И он мне четко обозначил дедлайн фразой «честно». В общем, взрослая жизнь – это кошмар, но, честно говоря, детство мне тоже не нравилось. Вообще, меня знаете, что раздражает? Меня бесит, что вдруг все вспомнили, что дети тоже люди, как только я больше не ребенок. Что такое-то мнение теперь у детей учитывается? Я просто в шоке с этого. Я недавно была в школе у племянников, и у моих племянников в школе мягкие стулья. Я, по-моему, до 18 лет на мягком не сидела. У меня в школе, как и у вас, были вот эти деревянные стулья с выемкой для жопы. Что, если честно, вообще идеальная метафора на школу, потому что как вообще это получилось? То есть они сделали деревянный стул, и было понимание, что это не у...

0: сидишь на локтях. Ужас, школа, кошмар. Если честно, я недавно осознала, что у нас в школе перемена длилась 5 минут. Вы понимаете, они нам на отдых давали 5 минут. Я бы хотела посмотреть на директора школы, который в отпуск в Турцию слетал на 5 минут. А потом ты приходишь на урок, и учительница такая: а надо было на перемене успевать. У меня 5 минут. Сейчас люди такие: мы всего 2 года вместе, еще рано жениться. Мы за 4 минуты, вы помните, успевали познакомиться, начать встречаться, расстаться, пережить расставание и минуту жрать коржик. Школа еще вообще непонятное время. Помните этот кошмар вообще, когда ты максимально путаешься, когда у парней начинает ломаться голос? Это вообще непонятная штука. Когда ты всю жизнь говорил с человеком, потом то же самое лицо и вообще другой голос. Как будто ты сериал начал смотреть в одной озвучке, а закончил в другой. И ты сидишь такая: а где кубик в кубе? Я не понимаю. Учителя со своими наказаниями — это тоже вау, конечно. Вот это самое странное наказание, когда ты себя плохо вел на уроке, тебя выгнали, и ты стоишь в коридоре и не понимаешь, почему ты наказан свободой. Я еще недавно осознала, как же глупо мы выглядели, когда пытались в школе купить алкоголь и сигареты. То есть это система конспирации, ну просто. Вы помните, когда мы с детским своим лицом приходили в магазин и просто вот так как-то на мысочке вставали, и голос пониже такие: мне, пожалуйста, LM темно-синий и Milky Way. И если вдруг вот это не срабатывало, там в ход шла записка от мамы. Вот это. Типа: я, Зоя Львовна, мать Лизы Арановой, клянусь, что банка Яги — это мне. Это вот, знаете, система конспирации, вот как у проституток в новостях, вот когда им глаза черной полоской закрывают. Я вообще никогда не понимала, на что там расчет. То есть вот они закрыли проститутке глаза черной полоской, и что, и сидит ее мать перед телевизором такая: а кто это? Так на Дашу мою похоже. Вот голос тот же, лицо тоже, вот глаза не матери. Спасибо огромное, что послушали. До свидания.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
2: Мой шанс заработать денежек.
1: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
3: Это издевательство над звездами.
1: Идеальное ограбление. В пятницу в 19.30 на ТНТ.
0: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Встречайте на сцене Ваня Дмитриенко.
2: Кастинг на интервидении закончен. Всем спасибо большое. До скорых.
1: Здорово! Ты кастинг!
2: Мужчина, а вы, собственно говоря, кто?
1: Я Игнат, я победю, я буду побеждать. Я мистер интервидения, я буду чемпион. Я победю, побежду.
2: Нет, спасибо большое, вы нам не подходите, спасибо.
1: В смысле, не подхожу, тебе что, не сказали? Я вообще-то от Брониславского.
2: Это кто?
1: Не знаю, мне мать так сказала. Короче, давай, смотри, ты играешь, я пою.
2: Давайте одну песню только, хорошо?
1: Одна песня понеслась. И «Малиновая лада».

0: любишь гелик, покупай себе УАЗ, а на Патриках вам быстро от заладу из...
1: Что вы поете, что такое?
0: Что-то остановился, классно, хит же, супер.
1: Такое песня. Нельзя на Интервидении, это очень плохо.
0: Смотри, другая песня, вот, классная, детская. Нравится тебе детская? Я вижу, тебе детские нравятся, поехали. Понеслась школота, песня Тортилы. Лепс нашел себе невесту, и Григорий очень рад. С ней бы он смотрелся классно 300 лет тому назад.
1: Что, поесть-то такое? Нет, ну в конце концов.
0: Да что ты останавливаешь? Классная же, ну классная. Классная детская была, между прочим. Хотя ты думаешь, она ему больше как внучка, дай.
1: Слушайте, уходите, пожалуйста, нет, но это...
0: Все, ладно, давай, фиксик, нажимай на кнопочки. Мой нос, падают листья. Поехали.

0: женщин всех своих за много лет. В памяти лица тех, кого сегодня с нами нет.
1: Слушайте, уходите, пожалуйста. Прохор Шаляпин – это старая тема.
0: Ну хорошо, давай как жена Деброва.
2: Да в смысле как?
0: Ну, выберем что-то посвежее. Давай, смотри. Да. Играй, мамкин композитор, поехали. Если с другом вышел в путь, понеслась. Я работаю, друзья, 0 часов.

0: Я муж бородиной.
1: Да вы не вы. Вы не выиграете с такой песней.
0: Да почему выиграю? Спорим на девственность?
1: Не буду я спорить на девственность.
0: Ну, понимаю, тебе есть что терять. Ладно, смотри, поехали. Вот, ничего на свете лучше нет. Вот, классная песня, понеслась. И... вот это она.

0: Небо голубое, если она сильно рот откроет. Ла-ла-ла. Ну,
1: это слушай, эту мерзость нельзя показывать людям.
0: Не разговаривай со мной, как акушер с моей матерью. Давай, вот. Вот, говорят мы, бяки-буки. Классная песня, поехали.
1: Поем, поем.
0: И... Говорят, иди ты мне по 150 раз в день. Людям я звоню из банка, предлагаю хренотень. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, стой, не сбрасывай меня. Есть кредит и потеря. Ну они постоянно звонят, серьезно, отвечаю, клянусь. Это постоянно происходит, серьезно. Ладно, давай другую песню. Хочешь там, не знаю, про секс, знаешь?
1: Нет, не знаю.
0: А тебе, наверное, еще не объяснили, что это. Хорошо. Давай, смотри, там есть песники, ты чистый.
1: Слушай, все, пойте, пожалуйста, просто договорите. Пойте, я играю.
0: Все, одинокая гармония. Новый мессенджер любит Киркоров, в нем сидит целый день напролет. Особенно Филу приятно, когда Макс на парковке берет.
2: Мужчина, не надо петь про это приложение.
0: Какое приложение? Подождите, подождите. Что-то как постоянный ремонт дорог в Москве.
1: В смысле?
0: Ты просто заколебал. Ладно, хорошо, не нравится это, давай. Давай я сделаю твоим ушам приятно.
1: Да не надо, спасибо уже.
0: Ну хорошо, тогда просто спою. Смотри, Чеботина. Поехали. Если у вас в стране прошел переворот, и президента вы свергли на площади, в тюрьму сажать не торопитесь вы его. Уже давно есть схема рабочая. Мы можем приютить вашего бывшего. Какие проблемы? Мы тут добрые люди, хотим пожелать всего наилучшего. Но лучше, чем он, в ваших странах не будет.
1: Так, стоп, пошел он отсюда, правда?
0: Актуальная песня, актуальная, правда, серьезно, классно. Чего ты ведешь себя как нарколог глюкозой?
1: Да в смысле?
0: Ну, мешаешь исполнять, вот, смотри. Вот есть классная. А вот это, знаешь, чем обидела тебя, что не сделала... А ты еще не родился тогда. Ладно, для стариков споем. Поехали. Как-то раз Митя Фомин захотел помыть окно и на подоконник встал с той стороны. Но пока он мыл окно, вдруг захлопнулось оно. И остался он стоять с той стороны. Одинокий голубь на карнизе за окном смотрит на меня, стучится в дом. Может быть, не я.
1: Да невозможно это слушать, потому что...
0: Хорошо, смотри. Просто играй, все закончится как в массажке.
1: В смысле?
0: Ну, я уйду довольна, у тебя будут болеть руки.
1: Я звоню в полицию, правда, вас закроют на 15 суток, хорошо. Вы понимаете?
0: Так мало я еще не сидел. Дай мне последний шанс, Лёш, шанс. Финаль. «Молодые ветра» тоже актуальная. Поехали. Над Польшей и над Данией, Бельгией и Скандинавией пролетает беспилотный объект, чтобы сбить они его по трассе.

0: 16 палок и 16 камней. А куда же ведут от объекта следы? Говорят нам, что мы, ну а мы, что не мы, это точно не мы. А это нам нашли от фюзеляжа, а не кусочек с буквой «ы». Что тут непонятно, значит написано «не мы».
1: Уходи отсюда, я тебя сейчас реально... Просто невозможно.
2: Камеди Радио. Камеди Радио. Камеди Радио. Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Макс Евдокимов!
2: У меня вопрос к вам серьезный. А я один задолбался писать, кем выдам паспорт. Нельзя написать Натальей, женщиной с усами. Каждый раз там заклинания эти переписываю. В ГАИ можно блатной номер купить. Почему блатную строчку в паспорте нельзя? Круто было бы. Кем выдам? Бродягой. Тебе какая разница? Там еще код подразделения есть, вы знаете? А вы знаете, что он значит? Никто не знает. Там подразделение не в курсе. Мне стало интересно, я вбил в интернете код подразделения, мне выдало, кем выдам паспорт. Сам на себя в этом расследовании вышел. Я... Че, места никогда в этих документах нету, да? Приходишь в банк, говорят, заполняйте, кем выдам, вот столько дали. Я всегда УВД сюда пишу, остальное вниз. Че уже? Ну реально, слишком много ненужной информации в паспорте. Я бы отчество убрал тоже. И многие обрадуются, вот эти, которые за мачество топят. Знаете, есть люди, которые расстраиваются, что мы всю жизнь с именем отца ходим, а матери типа внимания не достается. Так вот я вас успокою, мы хоть и ходим всю жизнь с именем отца, зато самое важное, свои деньги в банке мы доверяем девичьей фамилии матери. Никогда не было кодового слова «Володя», да? Там всегда женская фамилия, и я рад этому факту, что мать за моими деньгами смотрит сейчас, как и в детстве. Но больше я рад тому, что сейчас это реально мои деньги, а не как тогда. Помните, когда он на день рождения дарили? Бабушка из деревни с тысячей приближается, и мамка ниоткуда такая «Хнак, у меня полежит, я

0: потом отдам. Когда потом, 30 лет прошло, отдай. Отдай там миллиарды уже. И всегда говорят, купите ему что-нибудь. Купили, мне 9 лет мясорубку, я ж хотел, да? Я же мечтал, в телевизоре увидел, сразу попросил. Не знаю, слишком много ненужной информации у нас в документах. Ну реально, мы, походу, не умеем делать удобно. В России умеют делать надежно. Вот УАЗик взять, например. Он же бессмертный. У меня в деревне, у бабушки, у соседа УАЗик загорелся, он сам на нем до пожарки доехал. Он говорит, гляньте, мужики там с печкой что-то. Мне кажется, вся эта путаница в документах, она из-за аббревиатур. Для меня это вообще парадокс, что мы с вами придумали аббревиатуру, чтобы проще было, понятнее, а по факту все усложнилось. Я вот вообще не понимаю, что они значат. Ну, простые знают эти, МОУ, СОШ, АПСНЫЛ, ХНЭ, это разбираюсь. Со сложными что делать? Мне в детстве ездил в школу на «Газели», маршрутка. Там мне сломали мозг просто. Там маршрут был КЗТЗ, СЧПУ, АПЗ-20. Я первое время думал, это пароль от Wi-Fi вообще. Но окончательно меня убили, когда я ехал в школу на переднем месте в этой «Газели». Знаете, вот этот друг водителя, я в доверенность почти был вписан. И мужик какой-то открывает дверь в маршрутку КЗТЗ из ЧПО ПЗ-20 и говорит, она через ПТП идет. Через АБВГД нах, закрой. Я в СОШ еду буквы учить. Даже мошенники, самые хитрожопые люди не понимают, что значит аббревиатура. Мне недавно незнакомый номер звонит, я беру трубку, и там тип говорит, алло, это из Министерства внутренних сил. Я говорю, сил или дел? И он говорит, я вообще-то дел сказал и бросил, обиделся, прикиньте. А я не в прикол спрашивал, может, реально такое есть, я откуда знаю. А то мне завтра позвонят из Министерства здравоохранения. Скажут, ты не сохранился, 5000 плати давай. Мы знаете, когда разбираемся в аббревиатурах, когда часто ими пользуемся. Тогда они уже плотно в наш обиход входят, да, мы их склонять можем, они у нас как нарицательные становятся. Ну вот, например, можно сказать «в морге», «в ЗАГСе». Но так не всегда работает. Нельзя сказать «ты где?» в ГИБДД. Это хрень уже какая-то. Сейчас я в МВД заеду, мамуль. Все знают, МВД у нас не склоняется, МВД склоняет обычно, правильно? И меня часто поправляют из зала, говорят, типа, морг – это не аббревиатура. Это от французского слова «мерк». Это холодное помещение при больнице, где хранились трупы. Кстати, ГИБДД – это тоже не аббревиатура. Это от французского слова «гибдиде», что в переводе означает «денежки». Некоторые аббревиатуры я даже не то, что не понимаю смысла, я не понимаю, почему они так выглядят. Знаете, есть некоторые аббревиатуры, которые недосократили. Вот это вот, ЖД «Вокзал». А вы что, на середине сдались, мужики? На обед ушли или что? Че не ЖДВ? Ну, круто было бы, ЖДВшники! Только они не с парашюта, а с полки прыгали бы, да? Но с некоторыми прям перестарались, пересократили. Я недавно на здании видел вывеску, там была одна длинная аббревиатура. Там было написано «ГКУ ДКМ МО ДЗМ». Это поле чудес, мне остальные открыть надо самому. Некоторые аббревиатуры так часто мы используем, что они уже самостоятельными словами стали в русском языке. Мне вот очень «бомж» нравится. Не какой-то конкретный, а то, что я на вокзал хожу, как кота подкармливаю, это мой любимчик. Нет, как аббревиатура. Из него очень много новых слов появилось. До сих пор не понимаю, как из «бомжа» получилась «бомжиха». Как Ева из «Ребра Адама», да, получается, она из кости от KFC материализовалась. Но их еще, как правило, сложно отличить, потому что они очень похожи, да? Но если вам нужно, я дам вам лайфхак. А я вижу, вам надо. Нужно посмотреть, как они писают. Если стоя, скорее всего, бомжиха. Потому что бомж обычно лежа, он по пустякам вставать не будет. И честно, в глубине души я завидую бомжам, потому что у них нет паспорта. Значит, он никем и не выдан, да? У меня все на этом для вас. Спасибо большое.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Катя Котофеева.
2: Блин, спасибо, правда, большое спасибо, что пришли. Не у всех есть такое количество свободного времени. Например, мой муж очень занятой человек. Вот он сейчас ходит на 5 секций, хотя можно было на одну работу, да? Но это не наш пусть, это другой. Загибайте пальцы, он ходит на футбол, волейбол, бокс, хоккей и шахматы. Чувствуете, что-то лишнее есть здесь? Лишние денежки на все эти занятия. Я молюсь, чтобы хобби Хорсинг обошел нас стороной. Раз он так легко на все подкидывается. Мне кажется, он даже на шахматы записался, чтобы посидеть между секциями, отдохнуть. Уже устал человек, ну, занимается. К хоккею так серьезно готовится, вы бы увидели. Там на коленнике, на локотнике, ракушка, капа, все. Самый красивый на скамейке запасных. Это зрелище невероятное. Я, кстати, считаю, что если тренировка платная, то игроков нельзя удалять. Да, он держит клюшку как копье, но человек играет в нападении, так даже страшнее. Похвалите его. Да, в футболе тоже, судя по рассказам, на медаль идем. А я как-то заглядывала на тренировку, теперь я знаю, что когда он говорит, я ворота защищаю, это прям громко сказано. Ну, их не надо защищать, за ними надо посматривать. Вдруг кто эти сланцы украдет, которые у них ворота обозначают. Будет неприятно. Это вообще самый опасный момент на игре, когда колонка по Bluetooth не подключается. Все остальное прям очень безопасно выглядит. В боксе тоже не последний человек. Домой приходит, показывает, чему научился. Я замазала. Окей. Говорит, вот так тебя буду защищать. Если груша нападет, поняла? Просто когда мне действительно нужна защита, когда я возвращаюсь ночью от метро домой, с работы, кстати, он в это время

0: меня защищать. Я поэтому на всякий случай в целях самообороны в руке ключи сжимаю, знаете, чтобы если кто-то нападет, я эти ключи как вручу ему, пусть вместе живут, наверное. С Тим Тайсоном. Мне уже понятно все. Да, и все такие деловые говорят, женщина должна стоять за спиной своего мужчины, я бы рада, мне там негде встать, там всегда рюкзак с потными вещами, постоянно. Он их еще не любит сразу разбирать, он через недельку этот рюкзак откроет, плачет, и глаза щиплет, и банан жалко. Я поделилась этим со своим психологом, она мне говорит, похоже, что... Все у него похоже, никогда ни в чем не уверена. Похоже... что он умеет радовать своего внутреннего ребенка. И, очевидно, расстраивать взрослую женщину. Я решила, что у меня тоже будет свое хобби. Да, я сейчас хожу по кафе и ресторанам. За свой счет, естественно. Вот. Что расстраивает, в Москве сейчас везде friendly сервис. Это такая концепция, при которой сотрудники себя позиционируют как твои друзья. Они общаются на «ты», подсаживаются за стол, не скидываются. Такая дружба. Очень модные ребята, особенно в кофейне, они очень модные. Они говорят, у нас все эко. У нас все эко. У нас крафтовые пакетики, у нас металлические трубочки. У нас женщина уходит домой с подсаженными эмбрионами. Осторожно. Все эко. Мне кажется, официанты как-то обленились, честно говоря. Они уже все гостям делегировали. Я как-то захожу в заведение, говорю, где приборы? Они такие, приборы вон там. Через дорогу. Только помой сначала. Салфетки в туалете отмотай, пультик запищит, подойдешь, начнешь готовить. Я думаю, с ума-то не сходите. Просто я работала в ресторане, да, и мы так упахивались за такую низкую ставку. Потом ты приходишь за зарплатой, говорят, ваша ставка не сыграла. Другой день приходите. Сейчас что-то мучить, все меню сократилось до 5 позиций. Попробуйте вызубрить вот это региональное меню. На 200 страниц с оглавлением. Дети выносят сборник рассказов про гастрит. Там у бургера такая фотосессия, как у мужика на Твинби. Там просто бургер под дождем, бургер в обнимку с колой, бургер опирается на ламборджини. Потом видишь этот бургер вживую, а он ниже на 5 сантиметров. Все как в жизни. Я еще думаю... Когда начали нанимать усатых стильных мужиков в официанты? Это когда случилось? У нас старшему официанту 15 лет было. Да во всем ресторане усы только у таракана росли, по-моему. Сейчас вообще другие люди. Да, мне кажется, все-таки лучший сервис остался где-то далеко в детстве. Помните, когда ты мелкий, приходишь к своему однокласснику домой, и там его мать начинает суетить. И твой одноклассник сам в шоке. Что в этом доме такой уровень сервиса. Что ты заходишь такой, а где можно куртку повесить? Она такая, бросай! Бросай! В лицо мне брось! Всем расскажешь, что мы гостеприимные. Да, я считаю, что это подхалимство абсолютное. Я планирую орать на ребенка, если ему, не дай бог, не понравится моя готовка. Я планирую вот так. Мать старалась, варила Бейлис. Вы всего по одному стакану выпили. Не знаю, ресторанный бизнес точно не для меня. Просто если муж не хвалит мой бутерброд в стихах, ну все, кухня закрывается. У нас сейчас не кухня, у нас кальянная, кстати. Со своей едой можно, со своим мнением нельзя. Спасибо большое, что послушали.
1: Радио. Камеди-радио. Камеди-радио.

0: Люди! Обычная квартира в центре Москвы. Вечер.
1: Алло. Да, Вероника, да. Да-да-да, вернулась пораньше. Прикинь, оказывается, если из Домодедово на Аэроэкспрессе поехать домой, то можно вернуться на день раньше. Да. Подожди, Вероника, а что здесь? Цветы, горгонзола, просекко, свечи. Да пофиг на свечи, тут убрано, Вероник. Кажется, я поняла. Сегодня тот самый день, ради которого я дала ему в первый. Симоненко решился. Ну, оно и понятно, мы уже 5 лет вместе. Так все, закончился чехано-кальянный период. Кажется, я готова видеть фотки с молокоотсосами.
2: Катя?
1: Кто это?
2: Где?
1: Витя, это кто?
2: Витя, это я?
1: Ты что, издеваешься? У тебя за спиной какая-то шма...
2: Какая шма... Не двигайся. Какая шма...
1: Я ш...
2: Я не понимаю.
1: Что ты не понимаешь? Вот она стоит, не морочь мне голову. Кто у тебя за спиной?
2: У меня за спиной лучшие годы, проведенные с тобой, малыш. Послушай, у тебя температура, что ли? Ты подожди, иди, иди.
1: Витя, что это за цирк? У тебя за спиной стоит какая-то шлюндра. И это очевидно!
2: Это вообще не очевидно, Кать. Вообще, нас здесь двое. Ты видишь кого-то? Я не вижу. Это 50 на 50. Это как ориентация Криштиану Роналду. Никто не знает. Никто не знает. 50 на 50. Никто не знает. Иди, я на Сбербанк скину потом. Иди, иди.
1: Какая я дура, а? 5 лет отношений коту под хвост.
2: Так, послушай. Давай ты сейчас сходишь на кухню, выпьешь воды, успокоишься, вернешься сюда. Если ты опять кого-то будешь видеть, все. Я вызываю врача.
1: Так. Ты меня за сумасшедшую держишь, да?
2: Я держу тебя за руку. Мы справимся с этим. Есть хорошие врачи. Ну все.
1: Что ты меня лечишь? Вот она. Стоит, стоит.
2: Да я тебе клянусь. Просто я тебе клянусь. Ложись. Я тебе клянусь. Ложись, говорю. Ложись. Здесь никто не стоит. Вот, смотри. Никто не стоит здесь. Видишь? Если бы стояла, я бы ей хлебальник расквасил уже давным-давно. Нет никого.
1: Видишь? Она лежит. Вот она лежит.
2: Я, вот я смотрю вниз на пол. Нет никого. Вот. Послушай меня, у меня было такое, мне в клубе дали какой-то коктейль, раз я выпил, у меня все превратилось в космический корабль, началась какая-то гравитация, знаешь, и всех так начало как качать, и я один, единственный, подошел к аварийному шлюзу, вот так открыл, и всех вот так засосало сюда, засосало, я говорю, засосало, давай.
1: При ней?
2: Я тебе говорю, засосало, отсюда засосало, быстрее, и все, и вот так быстро. Быстро вот так я закрыл шлюз, и наступила тишина. Полная тишина. Видишь ее?
1: Нет.
2: Вот у меня так было.
1: Пока я все эти годы ездил на тренинги личностного роста, ты водил сюда баб? То есть пока я там росла, ты здесь падал? Я даже не знаю, почему мне больше обидно, как женщине или как коучу по семейным отношениям?
2: Катя, я понял, это ковид.
1: Какой нахрен ковид? Я своими глазами какую-то тёлку видела.
2: Как она пахла?
1: Откуда я знаю, как она пахла?
2: Это ковид, я ж говорю, это ковид. Послушай, сейчас столько всяких разных штаммов развело. Может, это штамм у тебя какой-то. Я не знаю, ну рады, поэтому тебе и мерещится.
1: Не морочь мне голову, если я что-то видела своими глазами, значит, это так и есть.
2: Да, серьезно?
1: Да.
2: А вот это кто стоит здесь? Вот это кто это стоит? Вот этот, кто это такой? Без штанов тут стоит, смотри на него. Как будто на трех ногах, без трусов расположиться. Негр какой-то. Сейчас как допец. Смотри на него.
1: Чё?
2: А чё, приятно так? Приятно, когда тебе мерещится, я вот так себя чувствую, да? А тебе постоянно кто-то мерещится. Тут у меня в машине на заднем сиденье трусики нашла какие-то. Мне пришлось ехать в автосалон спорить, почему мне продали бэушную машину.
1: Но я же видела. Просто скажи правду. Правду.
2: Правду?
1: Да.
2: Правду ты хочешь?
1: Скажи.
2: Хорошо, правду. Ты веришь в духов? Помнишь, ты мне говорила, ты спала и слышала какие-то звуки, какие-то были в зале, какие-то шорохи, помнишь?
1: Ну да, было.
2: Вот, я заглянул в нашу домовую книгу, оказывается, до нас здесь жила эскортница. Ей однажды клиент заплатил деньги, но его неожиданно назначили губернатором, он улетел на север. Ну пришлось ему, и с тех пор мятежный дух эскортницы бродит здесь, по этой квартире, пытается отработать бюджетные бабки.
1: Я все поняла, у меня все срослось. Помнишь, я в тот раз так же вернулась пораньше, у нас с балкона пыталась спрыгнуть какая-то баба. Но эта женщина, она пытается уйти из жизни, но у нее ничего не получается, потому что она...

0: Душа!
1: Да, да, да.
0: То есть я себе опять все понапридумывала? И то есть это все реально для меня?
2: Конечно, для тебя. Да.
0: И это еще не все?
2: Да. Закрой глаза. Как ты хотела, Гуччи.
0: Вау, блин, это ж так дорого. Это еще какая-то визитка. Начальник ГИБДД.
2: Это новая коллекция Гуччи сейчас. Коллаборация с областным ГИБДД. Гуччи Муссарелло.
0: Вау, презервативы.
2: Ну, я как бы рассчитывал на благодарность.
0: 50 штук.
2: Гуччи, ё-май. Малыш, ну что ты придумал? Какие-то ерунды себе. Видишь дух?
0: Дух эскортницы.
2: Дух! Если ты нас слышишь, зачем ты вернулся? Ты не понимаешь, что моя невеста тебя видит? Что тебе надо от нас, дух?
3: Сумку.
2: Я потом с тобой свяжусь. Она ничего не говорила?
0: Она хочет сумку.
2: Точно, эскортницы же любят сумочку. Давай ей отдадим сумочку, и все, и она исчезнет. Дух пропадет. Давай.
0: Нет, это Гуччи, ё-моё.
2: Дух, ситуация патовая. Я потом с тобой свяжусь. Потом. Продолжим разговор про сумочку, как бы.
0: Стучать.
2: Да никто не стучит. Ну что ты начинаешь
0: опять? Витя, в дверь стучат.
2: У тебя слуховые галлюцинации.
0: Открой дверь.
2: Давай я сейчас открою, если тебе опять там что-то мерещится. Я вызываю скорую, все. Понятно, а?
4: С девочкой некрасиво получилось. Надо бы оплатить.
2: Звони в полицию, он меня убьет сейчас.
0: Кто?
2: Амбал вот этот здоровый. Звони, говорю, в полицию, быстрее. Не ломай нам стены, ё-ма.
0: Витя, все нормально, это ковид.
2: Какой ковид, говорю, звони в полицию.
4: Я не ковид, я Давид. Ну-ка, давай.
5: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.
6: Камеди Радио, +20 к ловкости, +115 к харизме.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Невероятный Константин Бутаков!
2: Здравствуйте, привет. Так, что, слушайте, вот как думаете, нужно нам, современным школьникам, вводить сексуальное образование? На мой взгляд, обязательно нужно это делать и в первую очередь как бы образовывать пацанов. Только потому, что молодые пацаны, как правило, понятия не имеют, как правильно доставить женщине удовольствие, только у женщин. Только у бедных женщин есть два разных вопроса. В каком возрасте у тебя был первый секс и в каком возрасте у тебя был первый оргазм? Спросите любого мужика, сколько у тебя было женщин. Ой! Я даже перестал считать. Потому что все время сбиваюсь после цифры 2. Спроси у женщины, сколько у тебя до меня было мужиков. Ты третий. И в голове на этой неделе дурачок доверчивый. Именно поэтому я считаю, что самое страшное, что может с вами случиться, это жена, которая говорит только правду. Это ужас кромешный. Честная жена тебя изменит, честно расскажет и разрушит твою жизнь. Тупая жена изменит, постарается не спалиться, все равно спалится и разрушит твою жизнь. Никому не нужна честная тупая жена. Всем нужна умная, которая даже если зачем-то изменит, во-первых, сделает так, что ты никогда об этом не узнаешь, а во-вторых, все еще повернет так, что ты будешь думать, что ты капец, что за молодец. Вот смотрите, у каждого мужика в этом зале, я настаиваю, у каждого мужика в этом зале, у кого были длительные отношения, был момент, который мы все с вами просто пропустили. Когда ваша женщина ни с того ни с сего просто так смотрит на вас и говорит: «Ты у меня самый лучший». И ни у кого же не сработала сигнальная лампочка, в смысле «самый». Кто еще участвует в твоих соревнованиях? Я хотя бы с большим отрывом на первом месте нахожусь или нет? Мы ж как стадо дурачков стоим. Это я. Кто самый лучший? Я самый лучший. Это я, да. И вы, девочки, тоже так сильно не радуетесь. Вам тоже не нужен честный мужчина. Ни одна из вас не готова первый раз в жизни услышать честный мужской ответ. Ну вот это ваше знаменитое. А ты меня любишь? Чтобы ты первый раз в жизни услышала честное мужское, ты знаешь... Я скорее больше привык к тебе. К тому же новую искать. Да задолбаться надо. А где гарантия, что я, кажется, еще более ранена на голову, чем ты, блин? А к твоим загонам я хотя бы привык более-менее. Очень сильно люблю, очень не трогай мозги спи давай. Так что поверьте, нет мужиков, которые не думают об измене. Нет мужиков, которые не думают об измене. Как бы вам ни Павел Воля. Все, некоторые думают прямо сейчас. Но подавляющее большинство мужиков ничего не делает. Потому что, во-первых, лень, а во-вторых, нахрен надо. Лень и нахрен надо, вот что держит нас в семьях. Думаете, какая-то неземная любовь? Нет. Нормальный мужик сидит дома, думает, а то куда-то ехать, с кем-то разговаривать, тратить деньги. Да нахрен надо это все. А если она мне даст, что у нее оргазм лечебный, у меня поясница перестанет болеть. Я взрослый человек, чем меня еще женщина в постели может удивить? Ну только если она покажет, как одним движением одеяло в пододеяльник заправлять. Ну тогда же жена скажет, ты езжай, конечно, нахуй ты сидишь. Такое знание пропадает. Вот почему мы вам не изменяем. Нет мужской верности, есть мужская рациональность. Почему не изменяют женщины, я понятия не имею. Потому что, по моему глубокому убеждению, вы и сами про себя ничего не знаете. Мы мужики простые, мы крестьяне, вот на земле стоим, в земле ковыряемся. Вы женщины создания воздушные, вы там сверху с одной ветки гормональных перепадов на другую скачете. И уже оттуда сверху сидите нам на голову. Ты молодец, ты все сделал правильно, но это вообще не то, что я хотел. Большое тебе спасибо, ты у меня самый лучший, сейчас я буду плакать. Вот это. А я еще отец дочки, и принято, знаете, вот это вот, считать, что отец дочки должен иметь серьезный мужской разговор с будущим зятем. Что ты должен отвести его в сторону и сказать, если ты обидишь мою дочку. А я 20 с лишним лет с ней прожил под одной крышей, там вообще другой разговор будет. Я скажу, если ты ее обидишь, это она тебя нахуй. На меня вообще не рассчитывай. Я тебе ничем не смогу помочь. Я буду стоять в безопасном месте, оттуда кричать, а я тебя, дурачка, предупреждал. Она меня в 12 лет чуть до инфаркта не довела. А с тех пор она только умнее становилась каждым годом. Слышали такое выражение? Отец отдает дочь. Отец отдает. Отец что-то отдает. Я ничего не отдаю, это рейдерский захват. Я в вашу гавань пиратский корабль направляю, который обратно с половиной вашей квартиры ко мне приедет, скорее всего. У меня все для вас, ребят. Спасибо огромное. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Василина Егранова. Так, у меня нет работы, сложно найти работу, все время на препятствия наталкиваюсь на какие-то при поиске работы. Например, часто в вакансиях пишут «работа не для ленивых». Да, мне уже не подходит это, потому что что там дальше будет? «Работа не для ленивых, обеды не для голодных, зарплата не для вас». Да, вот мне еще не нравится, что любая работа без опыта – это работа, где с людьми нужно общаться. Например, продавец-консультант. Я вот устала уже врать на собеседованиях, что у меня хорошо получается общаться с людьми. Я прихожу, говорю, да, у меня потрясающе получается общаться с людьми. С вами конкретно как-то не идет, но со всеми остальными прям супер. Прям не заткнуть меня. Прям юху. Недавно нашла работу все-таки, устроилась в магазин одежды работать консультантом, но разговаривать с людьми так и не научилась. Ко мне иногда подходят люди, спрашивают, а вот можно такое же 46-го размера? Я говорю, да, конечно, я сейчас посмотрю на складе и жду, пока они уйдут. Странная мотивация у нас на работе. Нам недавно сказали, продайте 5 костюмов, и мы подарим вам костюм. Вот я продала все костюмы, мне сказали, все, костюмов больше нет.

Постоянно проверяют. Мне недавно сказали, к вам приходил тайный покупатель, вас не было на рабочем месте. Я сказала, все в порядке, просто его обслуживал тайный продавец. А еще воруют постоянно, постоянно воруют.

0: А мы все на Сапсане в Питер едем. Непонятно, зачем вот объявляют в поездах нумерация с головы поезда или с конца. Да, потому что мне все равно. То есть я в любом случае с другой стороны приду. Мне кажется, только мой отец знает, где у поезда голова. Он мне постоянно говорит, я тебе в первый вагон билет купил, быстрее домой приедешь. Еще ни разу быстрее не приезжала. Наоборот, целый поезд фигачить приходится. Ну, мне кажется, я пойму, где у поезда голова, только если еще шапка будет. Так, а знаете, что такое гендер-пати? Да. Ну, если кто-то не знает, вечеринка такая, где по цвету торта пол ребенка определяют, да, розовый значит девочка, синий значит мальчик. Я вот подумала, что это тупое мероприятие, вот мне с точки зрения гостя какая разница, кто у вас родится? Мне кажется, чтобы чуть-чуть веселее было на вечеринке, нужно до конца держать интригу, кто отец. Недавно приняла решение быть крутой. Вот. Спасибо. Вот, теперь буду покупать кофе в стаканчиках одноразовых. Как крутые люди. Но вот что отличает действительно крутых людей от меня, это то, что крутые люди потом легко расстаются с этими стаканчиками. Ну, мне кажется, если ты за 400 рублей что-то купил, то это навсегда с тобой должно быть. Правильно? Но люди быстро понимают, что я не крутая. Я вечером прихожу домой, у меня уже мелочь в этом стаканчике накидана. Да, я... Мне еще подруга сказала, что, оказывается, нужно менять ёршик для унитаза. Что за бред, да? Может, еще зубную щетку менять надо? Да, я зубную щетку последний раз меняла, когда у меня ёршик украли. Родители тоже экономные. У них дома все в таких огромных бутылках, знаете, с подписью «эконом», «выгодно». Мне кажется, у них где-то 20% дома бесплатные. Мне кажется, мы вот медленно тратим дорогие вещи, потому что нам их жалко. А я вот недавно купила очень дорогую туалетную бумагу. Теперь приходится через раз ей пользоваться. Вообще, зарабатываю деньги иногда какие-то. Но вот единственное, на что прошу деньги у родителей, это на врачей. Да, потому что это в их интересах, чтобы я здоровой была. А сигареты я сама куплю. Я не ем мясо, но это не какая-то позиция, я просто коплю пока на мясо. Вот. Я действительно не ем мясо. Часто такая ситуация возникает, когда все заказывают пиццу, кто-то говорит, ну вот я не ем грибы. Все такие, ну ничего страшного, закажем пиццу без грибов. А когда я говорю, что я не ем мясо, все такие, ну ничего страшного, там еще корочки останутся, их доешь. Вот еще говорят, что вегетарианцам не хватает витамина В12. Вот я не знаю, мне всего хватает, у меня шампунь с В12. Очень вкусный, кстати. Меня недавно на день рождения позвали, и я спросила, будет ли там что-то без алкоголя и без мяса. Вот, мне ответили, отменяется день рождения. Все заболели, к сожалению. У меня на этом все. Спасибо. Пока.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Иван Половинкин.
2: Меня зовут Иван Половинкин, я недавно развелся. Все нормально, да. Но некоторые люди спрашивают, что случилось, что конкретно произошло. И я думаю, что пришло время со сцены Comedy Club рассказать, как это все было. Если вы не против, под ваши аплодисменты. Но, во-первых, мы, конечно, ругались. Но последний скандал, он произошел из-за того, что она поставила женский капкан, а я его не понял. Женский капкан был вот такой. Она подошла и сказала: «Вань, а давай так. Если нам что-то друг в друге будет не нравиться, мы это выскажем друг другу, а потом, как взрослые люди, сядем и решим эту проблему». И я тупой не понял. Мы в какой-то момент начали спорить, и я такой: «Ну вот сейчас». И начал высказывать, что мне в ней не нравится. Она меня выслушала и очень так спокойно, уверенно говорит: «Ну иди отсюда». Но я и пошел. И так как мы равноправные, уважающие друг друга члены семьи, она осталась в квартире, а я пошел нахуй искать, где мне пожить, понимаете? И я не знал, что делать. Я не знал. Я первый раз в такой ситуации. У холостых друзей я не хотел жить. Ну, потому что не хочу я жить в кошачьем лотке. У женатых друзей тоже не получится, потому что у женатых друзей есть жены. Они будут против такого друга, как я, на стадии развода. Они будут говорить своим парням: «Не дружи с Ваней».

от тебя будет плохо пахнуть. Сигаретами, алкоголем, своим мнением. Поэтому, конечно, я подумал, ну я буду, значит, жить один. Я решил пожить в отеле. Ребята, в отеле это было прям круто. Я первое время жил, как в фильме «Один дома». Ел на кровати, спал в одежде, телек посмотрел. Хотя у меня дома тоже был телевизор. Но тут я посмотрел, что я хотел. Оказывается, мужики по телеку идут не только турецкие сериалы. Я не знал, прикиньте. В отеле было прикольно. Ни разу не было такого, чтобы девушка с ресепшн забегала и такая: «Как можно так жить? Давай сделаем перестановку!» Ни разу, представляете? Короче, я ей позвонил. Говорю, так не может продолжаться. Давай встретимся, давай все обсудим. Мы встретились, обсудили и решили развестись. Да, да, я понимаю. Сейчас многие девушки в зале такие: «Вау, Иван Половинкин развелся. Теперь он умрет в одиночестве». Да, я развел. На самом деле все хорошо. Все хорошо. Я уже успокоился, уже эмоции контролирую, уже радость сдерживаю. Да правда, правда, у нас у обоих все хорошо. Ей есть где жить, мне есть на что копить. Все супер. Все супер, не переживайте. Ну вот что интересно. Мы пошли разводиться, и это было общее решение. Но у нас в стране почему-то система развода так устроена, чтобы мужик себя чувствовал максимально виноватым. Во-первых, ты идешь в МФЦ разводиться с женщиной к женщинам. Я вам клянусь, на меня там все смотрели, как в фильме «Аватар». Просто: «Уходи отсюда, ты здесь чужой». Мы подошли к окошку, там сидела женщина. Мы вот так сели напротив нее, она вот так смотрит на мою жену и говорит: «Девушка, а госпошлину за развод вы будете платить? Или...» Даже скотиной меня не назвали, представляете? Короче, нам дали месяц подумать. И я ходил и думал, нахрена нам этот месяц. Вот что надумал, мужики, лайфхак. Будете разводиться, разводитесь в феврале. Да, и после развода мы пошли на последнее свидание. И это прикольно. Потому что я помню наше первое свидание, когда мы были ненастоящими. А тут мы были капец какими настоящими. Я заказал коньяк, и она ничего мне не сказала. Она тоже заказала себе коньяк. Мы были настоящими, я живот не втягивал, она сиськи вот так вот не делала, прикиньте. Она не ела цезарь, она заказала хинкали и ела их не ножом и вилкой, а просто... Я такой: «Ты что делаешь? Если б я знал, что так умеешь, я бы не развелся бы с тобой, ты что? Офигеть!» И вот с чем я столкнулся, ребята. Как теперь друзей делить? Ну, Серега вроде ее друг, сейчас я с ним больше общаюсь. Мы ж не можем Серегу поменять на два Сереги поменьше в Марьино. У нас еще один аккаунт в онлайн-кинотеатре на двоих. Я сейчас вижу, что она смотрит по вечерам. Почему женщины убивают? Я такой... Ребята, после развода сейчас живу один, снял квартиру. И знаете, что я понял? Мужику нельзя одному жить. Мужик, когда живет один, он превращается в экспериментатора. Каждый день ставит опыты. А вот какого объема должен стать клубок пыли, чтобы он прям начал мешать жить? А вот срок годности на продуктах они прям безошибочно указывают. Да, да. Слушайте, я живу один, я живу один. И мне сейчас друзья стали советы всякие разные давать. Они приходят, дают советы. И все советы разные. Кто-то говорит: найди помоложе, воспитаешь под себя. Странно, почему так только мужикам говорят? Почему девушкам не говорят? Ну иди помоложе, вон мальчик на золотую медаль идет, что ты? Воспитаешь под себя. Кто-то говорит, найди ровесницу. Не знаю, не хочу ровесницу. Не знаю, девчонки, не обижайтесь. Я так считаю, что если девушке 36 лет, и она одна, я таких называю ветеран отношений. Ее уже 1000 раз ранили в сердце, бросили. Я вам клянусь, там будут флешбеки, как после Вьетнама. Она будет ночью просыпаться и такая: храп справа! Храп слева! Газовая атака! Да, да, давай, брось меня, брось! Прямо на 8 марта!» Да, конечно, хожу я на свидания. Конечно, хожу. Но вот с чем я столкнулся. Чего говорить-то на этих свиданиях? Потому что люди знают, что я был женат. И они задают вопросы. Почему развелся? И там нет правильного ответа. Говоришь, я ушел — козел, человека бросил. Говоришь, она ушла — козел, от тебя люди уходят. Чего говорить-то? Не, ну я придумал. Я буду говорить: авиакатастрофа. И в последнем сообщении она просила, чтобы я был счастлив. Но знаете что, девушки? Девушки там тоже не все правду говорят, окей? Я встречался с девушками, которые были замужем, и я спрашивал: почему ты развелась? Одна сказала: не любил. Другая сказала: не ценил. Ни одна не сказала: да я, блин, не в Минько, ты чё, блин? Я неадекватная, со мной вообще нереально жить. Я, знаешь, как голову трахаю. Хоть бы одна так сказала, я бы сразу сделал

0: предложение. В общем, да. Да, я развелся, но я хочу сказать, что это были хорошие 10 лет. Из них прям 5 лет были отличные. Из них прям 3 года были фантастические. Из них прям 1 год, ну, суперский год был. Я бы вообще, если честно, с удовольствием повторил эти незабываемые 2 недели. Да если что, это были лучшие 2 минуты в моей жизни. Спасибо огромное, пока!
1: Радио. Камеди-радио. Камеди-радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Кирилл Мазур на сцене.
2: Так, ребята, можете поздравить, сейчас впервые в жизни съехался с девчонкой со своей, впервые в жизни мы живем вместе в одной квартире. Спасибо большое за вашу радость, за ваши эмоции, спасибо. Я просто до этого жил с пацанами в пацанской хате, с мужиками. И вот, ребята, пацанская хата — это вот самое гостеприимное место в мире. Вот вы в десятером студию снимаете, к тебе Кен подходит, говорит: брат, а можно у вас остаться? И я такой: да, конечно, можно, брат. Я здесь сам со вчера живу. Мы здесь не в Альто, мы прям колода и спим здесь, давай залетай, конечно, места много. Я просто рад, что сейчас живу с девушкой, чисто стало в квартире. Я просто до этого жил с парнями, надо было как-то убираться самому. И, ребята, я больше всего вот не люблю подметаться в квартире, потому что я когда подметаюсь, мне вот эта полоска ублюдская постоянно остается. Знаете, вот это между веником и совком, это тоненькое, вот это на полу, вот это, поняли, вот это, которое я уже вметаю, она не вметается. Я, вот это, поняли? Я уже не знаю, как с ней бороться, я просто вот так снюхиваю, потому что как еще ее победить, я не знаю, это просто тупик какой-то. Еще с парнями это была ванна, это ванна угнетающая, знаете, это ванна, где вот 400 шампуней, и вот все закончились, знаете. Когда ты любой шампунь открываешь, он тебе просто вот на голову дышит, просто. И нам еще квартиру сдавать не хотели, хозяйка говорит: Кирилл, не сдадим, вы здесь будете устраивать вечеринки. Я думаю, ты вообще свою квартиру видела, дорогая моя? Ты зрячая вообще, Татьяна? Здесь пахнет словом «вечеринка», вот этим здесь пахнет, вот этим здесь. Ты вообще хоть раз в своей жизни тусовалась, моя хорошая? Здесь максимум автопати после поминального обеда, вот этим здесь пахнет. Сюда Балабанов зашел, сказал: жутковато. У меня в фильмах веселее было, вы где это откопали? Боже мой, я домой, наверное, почапаю. Она говорит: нет, Кирилл, сюда будете женщин водить, девчонок будете водить сюда. Я думаю, да нет такой ш**лы, которая сюда приехала. У меня просто, ребята, было очень бедное детство. Я был вот этим типом во дворе был, знаете, который постоянно откусывал во дворе. Знаете, когда вот чтоб не принесли во двор из еды, я такой: братан, укушу у тебя. Дашь куснуть, укушу. А что у тебя такое интересное в полиэтилене? Укушу, да, дашь, укушу. Там вот во дворе боялись, что не собаку укусит, а я, сука. Потому что я быстрее прибегал всегда. Я вот он сразу. И, ребята, меня всегда еще кормили вот так, меня из рук вот так кормили, вот так. И пик унижения был, когда мне большим пальцем просто шлагбаум вот так ставили, чтобы я перекусил, а не поужинал. Просто, ребята, я впервые шоколад без пальцев кента в 19 лет попробовал, это ненормально. Там, оказывается, вкус другой, он сладкий, охренеть. У них недавно вышла типа реклама, говорят: новый вкус, соленая карамель, успей попробовать. Я такой: а в смысле новый? Виталик никогда руки не мыл. Соленый карамель — это вкус детства, су... Но сейчас, да, спасибо, но сейчас... ребята, я нормально зарабатываю, То есть, поняли, ребята, я нормально зарабатываю, но еще не настолько уверен в себе, чтобы говорить это без птюитьфу. То есть птюитьфу — это моя подушка безопасности. Мне сразу как-то легче внутри становится, сразу как-то, ну, комфортнее за финансы. Я вообще, ребята, знаете, вот живу по такому принципу в жизни, типа вот птюдить-фу сказал, все застраховал, я так живу, сразу выдыхаю. Мне кажется, даже если бы я был железным человеком, я бы говорил: я железный человек, птюдить-фу, птюдить-фу, дай бог нержавеечка, дай бог, чтобы это все навсегда, дай бог, дай бог. Но сейчас живу с девчонкой впервые в жизни, так хочется построить крепкую вот семейную жизнь, но как-то много примеров неудачных. Вот у меня уже бабушка, просто деда ненавидит жестко. Вот я как к ним не зайду в гости, там всегда вот прожарка деда капитальная. Там всегда вот абьюз деда мощнейший, да, вот я... Ребята, вот я заметил, что у каждой бабушки вот эта история есть про миллионера, знаете? Который за ней в молодости ухаживал, где она капец дура оказалась. Ты историю слышали от бабушки? Она говорит: Кирилл, за мной такой мужчина ухаживал, такой мужчина, а вот если б не твой дед, вот если б не твой поганый дед, я б сейчас жила на берегу Лазурийского океана, я бы кушала креветки, у меня был муж-миллиардер. Я думаю: бабушка, ну ты из Воронежа тоже, да, не выдумывай. Там просто был бы дед в другой шапке. Просто бы жили на 300 метров левее, вот тот забор был бы наш. Она говорит: ты не понимаешь, Кирилл, за мной такой мужчина ухаживал, а я вышла замуж за деда, а тот миллионером стал. Я говорю: бабушка, если б ты вышла замуж за того типа, миллионером стал бы дед, то есть ты центрифуга бедности в нашей семье. Все, кто с тобой тусуются, не миллионеры, моя хорошая. Дай тебе в мужья Илона Маска, он бы перестал быть миллионером. Может, я тебя знаю, он бы к тебе подошел, сказал: Валя, есть идея. Я, короче, придумал тачку только на электричестве, что думаешь? И она такая: ой, Илон, иди спать, дед, задолбал, глаза себе залил настойками, алкоголик. Ты когда уже лампочки в туалете вкрутишь, я устала в интриге, придурок. Это реши хотя бы. У меня вся семья вообще вот так не понимает психологию до конца. Вот у меня папа, вот он в себе разобраться не может, как в человеке папа. Но вот в дыне, психотип сразу считывает. То есть он ее трогает, такой, ну все понятно здесь, как бы здесь все понятно. То есть ее били. Ее рано оторвали от матери. Факт 100%. Она еще как ягода вот не сформировалась, еще пару неделек подержать. Ты потом подходишь, говоришь, пап, ладно, дыня, че мама злая? И он такой, ой, да его знает, эти бабы сумасшедшие, эти бабы, да их не разберешь. Другое дело дыня, постучал, все понятно. Да, но сейчас вот съехался с девушкой, появилась первая проблема. Ей, значит, хочется секса меньше, чем мне. То есть она говорит фразу, говорит, Кирилл, не хочу секса. Я прям верю ей, знаете, она прям вот правду говорит на 100%. Просто когда я говорю фразу «я не хочу секса», это понятие такое, знаете, то есть торг уместен, да? То есть чуть блефую, то есть она что-то просто вдалеке трусы сняла, я говорю «все, Анютка, прости, горячка была, я все хочу, давай вернемся». Но если она говорит фразу «я не хочу секса», и я снял трусы, она говорит «Кирюх, честно, вот я еще до этого сомневалась, хочу или нет, вот сейчас поняла, точно не хочу, вот я сейчас и завтра не хочу, вот настолько желание отбилось, вот настолько крутит меня». Ребят, спасибо большое за внимание. Спасибо. Пока. Пока.
0: Слушай Камеди Радио. Смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Я недавно окунулась в мир русского рэпа и не собираюсь с этим жить одна. Значит, смотрите, я послушала треки некого исполнителя, которого зовут Коля Лаваш, да, уже интрига. Я послушала этих рэперов, им всем там по 17 лет, и у них претензии к женщинам, знаете, какие? Типа, мол, всем тёлкам от меня нужны только шмотки и деньги. Ну ты рэпер, ну, что с тебя взять? Ты по субботам тусишь в клубах. Если тебе нужна другая женщина, сходи в Ашан в субботу. Там лейдис другого порядка. Там от тебя никому ни шмотки, ни деньги не нужны. Там все, что от тебя нужно, чтобы ты вез тележку и не пи***. Смысл в том, что мы не все одинаковые, нам не всем одно и то же нужно. Единственное, что нас женщин объединяет, мы не признаем свои грехи. Объясню, мы сидели с подругами в ресторане, и одна девочка у нас говорит, я тут из бара поехала с парнем сразу к нему домой, но я обычно так не делаю. И мы все как давай ржать. Каждая женщина хоть раз в жизни говорила фразу, я обычно так не делаю, именно потому что уже сделала, и было капец, как необычно. Когда она проснулась утром и такая, ого, химки, как необычно. Нам уже за 30 немножко сильно очень. Поэтому что ты скрываешь, ты обычно так не делаешь? Что скажи, что ты мне пишешь по пьяни смс мужчинам? Я просто честно, я мастер алкогольно эпистолярного жанра. Я за 37 лет что мужчинам только не писала. И а кто мы друг другу? Ну, потому что 2 часа ночи, самое время разобраться, да? Днем-то я понимаю, кто мы друг другу, и мы никто друг другу. А ночью есть вопросики, да? В смысле, мы никто друг друга, а что-то тогда онлайн. Чувствуете уровень претензий? А я же еще конспиратор, я типа пишу смс, сама ночью их удаляю, чтобы утром не знать, что написала, понимаете? Но прикол в том, что даже если я не буду их видеть, ну я вспомню, что было, потому что утром есть алкогольные флешбеки. Знаете, когда ты просыпаешься, и у тебя вчерашние события, вот так, ты а вот почему колени ноют. И эти флешбеки, они всегда самые яркие, да? Там всегда ты куда-то бежишь, что-то кидаешь, что-то слизываешь. Хотя бармен сам мог протереть себе руку, да?

Ну и даже если нет флешбека, всегда есть телефон. В телефоне все есть сфотографировано, да? Там всегда стандартный набор фотографий. Мутная фотография пола, да, 6 скриншотов экрана, где написано 5.43. И видео, которое заканчивается фразой: «А, это видео». Все по пьяни как-то косячат, у всех свои алкокосяки. Кто-то там ест шаурму в 5 утра, да? Кто-то слушает с телефона Лепса и плачет, да? Кто-то там начинает искать общих знакомых с кальянщиком, да? Да, в смысле ты жена-то не знаешь, он же тоже с Бишкека. Вас же там в Бишкеке трое. Но серьезно, все лучше, чем 22 августа в 4 утра. Андрей, зачем я тебе? Просто поиграть. Но есть же ощущение, что я это писала с мундштуком. Да? С мундштуком в шляпе догорала свеча и мое уважение к себе. Давайте честно, мужчины тоже по пьяни пишут смс, да, но это, ну, они не хотят разобраться в отношениях, они просто тебя хотят и пишут, да? Мне больше всего нравятся мужчины, я называю их продуманные, они готовят почву заранее. Знаете, когда тебе пишут в четверг, днем в 12, привет, как дела, ты его год не видела? Говоришь, что надо? Он говорит, просто хотел узнать, как дела. И на следующий день в пятницу он пишет, слушай, о чем мы все переписываемся, да переписываемся, пора видеться. Уж сутки дружим. Понимаешь, да, о чем я говорю? Смешно, что мужчины все понимают, о чем. Но каждый из них думает, что это только он придумал, а остальные ни разу так не... Он хитрый план придумал. Это такой же хитрый план, знаете, как когда ты с вечеринки говоришь, я поехал, он говорит, слушай, так что два такси брать? Давай одно возьмем. Нам же с тобой по пути. Тебе на белорусскую, мне в тебя. И потом эта пара едет в такси. Девушка восстанавливает и говорит, но знай, я обычно так никогда не делаю. Напоследок расскажу самое веселое алкогольное смс. Это было на карантине. Ну, мужикам ехать никуда нельзя, а творить фигню охота. Это мне друг прислал. Он мне прислал, типа, в субботу с утра, цитирую. Он говорит, прикинь, я вчера бухой участвовал в конкурсе Влада Топалова. Но я ржу, а он такой, мне так стыдно, мне так стыдно. Я говорю, не переживай, мне кажется, сейчас где-то проснулся Влад Топалов и такой, я что, вчера конкурс провел?

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Павел Воля.
2: Давайте начну с истории. Мы с детьми недавно в цирк ходили, и там номер такой был. По сюжету клоун наказал аниматора в костюме кролика, ну такой ростовой кролик большой, за то, что кролик проказничал, хулиганил, всякие пакости делал. В общем, клоун его поставил в угол и запретил ему выходить из угла. А детям сказал: увидите, что кролик выходит из угла, обязательно кричите ему, кричите, и кролик обратно встанет в угол. В общем, клоун ушел, естественно, кролик сразу начал выходить из угла, все дети начали орать: в угол, в угол! Он обратно, дети, ха-ха! В общем, радость.

Детское веселье, кролик из угла, они орут, он обратно в угол, они орут. Через некоторое время возвращается клоун и спрашивает у детей: «Скажите, дети, кролик выходил из угла или нет? Если кролик выходил из угла, мы его накажем». И все дети: «Нет! Весь зал детей не выходил!» Дети на каком-то подсознательном уровне поняли, что кролика нельзя сдавать. Кролик свой! Я уверен, европейские дети крикнули бы: «Выходил в тюрьму, расстрелять его!» Да, выходил. А наши дети спасают кролика. Они его не сдают, понимаете? Не сдают кролика. Потому что кролик прикольный. Кролик хулиган, понимаете? Кролик просто оступился. В жизни каждого кролика бывает момент, когда кролик вошел не в ту дверь. Бывает. Я хочу о чем поговорить. Даже по маленьким детям ясно, что мы все живем по понятиям. У нас в России есть какой-то внутренний понятийный кодекс. У нас понятие – это какой-то язык души, это принципы жизни такие. У нас понятие иногда важнее, чем закон. Я вам докажу, да, у нас сколько вот фраз этих. Не по-пацански, да, не по-людски, не по-человечески. Не по-человечи – это, блин, разные вещи. Даже есть иностранные слова у нас. Ни айс, ни по фэншую, ни кошерно, ни камильфо. Это не камильфо, братан. Просто, блин, скрестили Францию и Абхазию в одном предложении. Ребят, фраза «по закону» стоит где-то на 95-м месте. Кто-то говорит: «Ребята, а как же по закону?» Иди нахуй, душнило, по закону у него. Ты что, не видишь, тут не по-человечески. Как у нас в стране говорят? По закону – да. Но по-нормальному надо спасать пацана. Это судья говорит в суде. Ну, правда. Ну, смотрите. Ну, сверлить стену в 9 утра – это же по закону, да? Но не по-человечески, правильно? А вот заблокировать машину во дворе и не оставить номер – это уже… Это не по-людски, братан, ты чё? Убирать за собакой какашки в пакете – вроде как бы по закону, да? Но это как-то не по-пацански, блин. Это вообще не камильфо, это камильфо, блин. Что я делаю вообще такое? Вот человек докуривает сигарету около такси, да? Делает последнюю затяжку. Выкидывает окурок и в такси садится, и там уже выдыхает. Да, вроде в машине не покурил, но поступил не по-людски человек. Только у нас есть слова, которые важнее любой подписи. Вы все знаете эти слова. Зуб даю, отвечаю, жопу ставлю. Ни в одной стране это не поймут. Нигде нет таких ставок, блин. Нигде не работает это казино. Если в Америке ты скажешь «I give you my ass», тебя просто не поймут вообще. А у нас «жопу ставлю» — это высшая степень ответственности. Значит, человек серьезный. Он рискует самым главным, что у него есть. Он идет в all-in. С медициной. Ну, с медициной то же самое. Можно лечить по бумагам, да, а можно лечить по-человечески. Например, можно все нормально порешать с анестезиологом, да, а можно и, блин, проснуться посреди операции. Можно, чтобы сделали аккуратный косметический шов, а можно на всю жизнь получить кличку «Серега Шрам». Потому что не отблагодарил хорошего человека. Ну ты что? Можно, чтобы медсестра тебе утку носила, а можно и с капельницей широмыжиться вот так вот по больнице до туалета. Можно, чтобы тебя на скорой сразу в больницу повезли, а можно и по дороге человечка в аэропорт забросить. Можно. В России существует правило дорожного движения, правильно? Мы все знаем, все должны ездить по правилам дорожного движения. Но есть у нас правила понятийного движения. И по ним многие ездят. Да что, большинство ездит по этим правилам. Вы все знаете эти правила. Типа, у кого дороже машина, у него главное, проезжайте. Конечно. Если авария неизбежна, куда надо врезаться? Машину подешевле. Естественно. Только у нас, когда ты едешь за рулем, ты моргаешь встречной машине, и они понимают, там гаишники. Все понимают этот язык. Ребят, у меня был случай. Меня остановили за превышение скорости, мне выписали штраф, и гаишник, прежде чем я уехал, мне сказал: «Послушай, ты нормальный парень, будь аккуратней, там через 2 километра такие гонки стоят».
Не как мы, нормальные ребята.

0: Будь аккуратнее с ними. И мы учимся этому с детства, с детства. В школе не дал списать. Кто ты? Крыса. Ты получишь пятерку в дневник и двоечку в лицо. С газировкой ты вышел во двор. Все должны попить. Даже если бомж во дворе, он тоже должен попить. И только попробуй после него вытри горлышко. Все, меняй двор. С тобой никто не будет здороваться. Мать руки не подаст тебе. Ребят, даже у девочек есть свои негласные понятия. Есть эта женская солидарность. Вот недавно был случай. Один блогер решил спросить у подписчиков у своих, правда ли, что наращивание ресниц стоит 12 тысяч рублей. И просто ему так всегда говорит девушка, что 12 тысяч рублей стоит наращивание ресниц. Я узнал, что наращивание ресниц в среднем стоит 2-3 тысячи рублей. Девочки, так ведь? 2-3 тысячи рублей, правильно? 4-800? Вот, запомни, она обманывает тебя на 2-800. В открытую. Вот смотрите, выкладывает блогер, говорит, прежде чем отправить ей деньги, спрошу, стоят ли реснички 12 тысяч рублей. И вот что началось в комментах. Поехали. Это по акции, могут плохо сделать. А что так дешево? Еще скажите, что ногти стоят 2 тысячи рублей, где такие цены видели? Ну, видимо, только за материалы платит она. Ну, капец, конечно, ей просто неудобно просить у тебя всю сумму. Массовый звездеж! Никто не дрогнул. Все как одна прикрывают свою ресничную сестру. Слушайте, честно, понятия у нас были во все времена, во все. Вот, допустим, Пушкин вел неправильный образ жизни, да? Выпивал, оскорблял всех, играл в азартные игры, должен был всем денег. И в итоге Пушкина Дантес застрелил на дуэли по всем правилам, понимаете? По всем правилам. И в итоге кто после этого Дантес? Давайте, пи... Стоп! Уже рты открыли. Да, мы все знаем это. Дантес поступил по всем правилам, но не по-человечески. Просто урод, который убил великого поэта, понимаете? Потому что, что бы ни совершил Пушкин, убивать его нельзя. Это не по-людски. Пушкин, он кролик. Мы его любим за то, что он такой. Он наш, ребята. Живите, пожалуйста, по закону. Живите по закону. Но не забывайте, что у нас есть русская душа.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Тимур Джанкёзов.
2: Недавно попал в очень нелепую ситуацию. Короче, занимался на велотренажере, и с двух сторон сели две полные женщины. И я одной говорю: если хотите, мы можем поменяться, вы рядом сядете, будете общаться. Она мне говорит: мы не знакомы. Хотел как лучше, понимаете? В итоге вот эта мать, которая: ну что, жирухи, сядьте вместе, пообщайтесь. Будет что обсудить. Только не злитесь на меня, девочки. Если что, я ваш мир сильно понимаю. Я считаю, все женщины прекрасны. У вас самая сложная жизнь. Мужики никогда не задумываются, в каком они мире живут. Их все время домогаются, к ним подходят, знакомятся. Мужик вот так вот может весь день просидеть, к нему кто подойдет. Женщине сразу этот лист такой: привет, одна здесь. К типу, если подходит, спрашивает: один здесь? Он такой: один. Она семеро, давай телефон, чушпан. Другой подкат, да. Женщины все время домогаются. Вот поаплодируйте, девочки, если в вашей жизни хоть раз бывало такое, что за вами на медленной скорости машина ехала, пока вы домой шли. Представляете, парни, а никто из них не Джеймс Бонд. Девочки, когда за вами эти типы ехали, ни разу не думали: он что, за мной на машине крадется? Тебя же видно. Все равно, что тигр вот так на двух ногах за антилопой бы шел. Мне кажется, мужики на полном серьезе думают, что если медленно и плавно идти за женщиной, то можно зайти к ней домой и аккуратно на кровати лечь вот так. А если хоть раз, хоть за одним мужиком медленно машина поедет, он неделю из дома не выйдет. Еще госуслуги удалит такой. Ну его нафиг, что-то происходит. Но вам сложно, девочки. Вы живете в этой дилемме, хотите быть желанными. Выходите на улицу, надеваете юбку и такая: блин, ж видно. Как вообще декольте выбирать в этом мире? Это же тонкая грань, типа, вот в прошлый раз до отсюда открыла, чуть не тр***ли. В водолазке пришла, счет сама оплатила. У нас, да, вообще граней нет, скажите же, парни, какие грани? Ну, ширинка, никто не делает, чуть открою, внимание привлеку. Полностью накормят, но 15 суток сидеть. Да. Ну, я понимаю, девочки, у вас есть вот этот невероятный талант. Вы можете, если вам что-то и нравится, все равно это обесценить. Вот это «не люблю качков». Вы вообще охренели, по-моему. Кто-то вообще любит качков? Любите качков, он не годами качался, он курицам геноцид устроил. Я люблю качков, я их бодрю, я в зале подхожу, говорю: нормально накачался. Он такой: не, ну чтобы вам понятнее было. Вот, знаете, девушка вот грудь сделала, и парень говорит: не люблю. Неприятно. А представьте, если бы вы штангой качали ее до 4-го размера, и он такой: не люблю большую грудь. Вы бы его голову на одну положили, как орех, раскололи бы его. Любите качков, девчонки, надо любить. Но я могу вас понять, девочки, почему вы не любите этих качков. Это же напряжение, если рядом такой тип, надо соответствовать. Даже если вы берете качка, вы с ним начинаете общаться, вы все равно умеете его на место поставить. Вы ему погоняло какое-то даете, типа: сися, кися. Он на улице миллиард заработал, всех раком поставил, домой пришел и сися. Как дела, сися? Ни одна жена не говорит: волк или тигр. Так только эскортницы говорят. И то это денег стоит. Если мне любимая женщина говорит: волк, я себя не представлю этого волка, который, знаете, на горе стоит. Я вот этого представляю, который: сейчас спою. Спасибо большое, народ, что послушали. Пока!
0: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Варвара Щербакова.
2: Так, ну что, случилось страшное. Я просрала самолет. Простите, что такое слово употребила, но оно в буквальном смысле передает, что произошло. Значит, рассказываю. У меня был концерт в Уфе. Я стою утром в 9:05 возле выхода на посадку. Посадка не начинается. Я думаю, хочу какать. Пойду схожу быстро. По-любому я вернусь, посадка даже не начнется еще. Все, я ушла, возвращаюсь, самолет улетел. Я хакала так, я покакала раз и навсегда. Я больше не пойду в жизни никогда. Я теперь буду себе как лошади на жопу пакетик подвешивать. Я была в таком ужасе, я в панике, бегу в кассу Аэрофлота, кричу на кассиршу, кассирша уже тоже завелась, уже тоже хочет какать. Мы обе злые вообще. И я смотрю, в соседнюю кассу подходит образец спокойствия. Реально, абсолютно непробиваемый, абсолютно бухой мужик. Он шел так, как будто его сзади кто-то невидимый за капюшон придерживает. Все, он подходит в кассу, говорит кассирше, самолет. Она говорит, что самолет? Он говорит, самолет. Она говорит, ну что, что самолет? Он говорит... Я вам честно скажу, я так стрессанула, это очень сильный стресс был для меня, потому что, ну, на меня это вообще не похоже, понимаете, я такая ответственная, я никогда не опаздываю. Даже наоборот, я приезжаю всегда на встречу настолько заранее, что я еще минут 40 вокруг ресторана вот так хожу. Как шпион, реально. Я, чтобы время скоротать, захожу во все соседние магазины. Вот это табачки, продукты, 24, вот это все для меня. Во все. Вот вы думаете, для кого в центре Москвы интим-магазин? Вот для таких, как я, пожалуйста. Это вот эти женщины, которые по магазину ходят, весь ассортимент потрогали, все перемерили. И говорят, ну спасибо, буду думать. Да, съедобное белье, это, конечно, оригинально. Но я, наверное, к чаю пряники возьму. Я очень сильно ответственная, я никогда не опаздываю. Меня поэтому бесят люди, которые, наоборот, опаздывают всегда. Мне это просто раз... Есть у кого-то такие знакомые, которые всегда опаздывают? Меня это бесит, реально. Вот у нас в коллективе есть Карина Механаджан. Это уже мем, реально. Она опаздывает всегда, абсолютно. Не было еще ни разу.

0: честно сказать, уже физически тоже нелегко быть плохой девочкой. Что я тут недавно сходила на стрипластику, я чуть не умерла. Реально, я вспотела, как собака. У меня рожа красная, у меня одышка в спину защемила. Это я только спортивный топ надела. Это ужас. Понимаете, уже тяжело, уже организм не вывозит. То есть в сексе уже вообще все под запретом. На колени не встанешь, колени болят. Понимаете? Сверху не попрыгаешь, копчик вылетает. Дошло до чего? Я на той неделе ходила красить волосы. Мне мастер говорит: Варя, у тебя на затылке волосы выпали. Все, больше на боку не трахаешься. Я извиняюсь, а как это связано? Она говорит: если у тебя каждый день происходит трение, волосы травмируются. Я говорю: если бы у меня каждый день происходило трение, я бы вообще не ходила красить волосы. Я бы, в принципе, не ходила. Я бы просто целый день лежала, улыбалась. Понимаете? Реально. Правда, девочки, для тех, кто думает, что секс будет не всегда, спойлер, он будет не всегда. Рано или поздно он от вас уйдет. Поэтому надо, ну, готовить какие-то отходные пути, надо учиться мужчине давать что-то, кроме физики. Какую-то лирику тоже надо давать. Придумай как-то, прояви фантазию, выучи какую-то частушку сектора газа. Да, чтобы не просто так трусы сняла и добрый вечер, а с каким-то комментарием, мол, этого не может быть, промежуток должен быть. Вообще, честно говоря, я уже в интимной сфере вообще ничему не удивляюсь. Единственное, что я четко поняла к 32 годам, что в сексе женщине ни в коем случае нельзя проявлять инициативу. Потому что, девочки, инициатива наказуема. Вот у меня одна моя знакомая решила сделать своему парню приятное. Разбудить его, так сказать, сюрпризом. Все, 6 часов утра она начинает ему делать... Он спросонья испугался, как и втащил... Все, она сейчас эту историю рассказывает без улыбки. Потому что когда у тебя нет переднего зуба, ты не улыбаешься. Честно, мне вообще ее не жалко. Я считаю, она сама виновата. Реально, это чисто женская инициатива. Понимаете, я сомневаюсь, что какой-то мужик поступил бы так же. Да мне так же и не хотелось бы, честно говоря. Мне было бы страшно такого проснуться. Я бы в моменте подумала: господи, я теперь в плацкарте беру только верхнюю полку. Все, у меня все, спасибо.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
2: А мы к ним готовы. Фандей. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
1: Фандей. Для всей семьи.
2: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
3: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
0: Камеди-радио. Камеди-радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене все резиденты Камеди Клаб. Встречайте! Гарри Карламов, Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Андрей Скороход, Антон Иванов, Алексей Смирнов и Андрей Аверин. Итак, Москва-Сити, 47-й этаж. Очень важное совещание в очень крупной компании.
2: Добрый день, коллеги.
3: Добрый.
2: Рад вас всех видеть.
4: Good morning.
2: Мы собрались сегодня, чтобы обсудить очень важный, нерешенный вопрос. Нам нужно все обсудить совместно, чтобы принять правильное, взвешенное решение. Сегодня здесь присутствуют все главы наших представительств, руководители отделов и лидеры предприятий. И поскольку мы сегодня все здесь, то мы можем наконец-то выслушать доклад нашего supply-менеджера. Виктор Сергеевич, мы вас слушаем.
5: А это я?
2: Да.
5: А я просто завхоз. Я, честно говоря, неудобно. Вы, да, важные вещи.

0: тут обсуждаете, собрали собрание. У меня же вопрос плевый, честно. Мне нужно табличку ее как бы приделать к двери нашего начальника. Вот вопрос такой. Ее лучше что, приклеить или прибить? Вот и весь вопрос.
1: Ну что ж, вы были услышаны. Я предлагаю консолидироваться нашим decision-мейкерам, опрувить эту тему и в следующий вторник провести брифинг со всеми департаментами, учитывая все апдейты и дедлайны, конечно же.
0: Я извиняюсь, а вы не могли бы сначала мне ответить, а потом решайте вопросы важные, я понимаю, я пойду, чтобы вам не мешал. Просто скажите, ее приклеить или прибить, вот и весь вопрос.
2: Виктор Сергеевич, мы вас услышали, но чтобы избегать капов при решении данной смарт-задачи, необходимо разбить ее на подзадачи и далее организовать локальные брейнсторминги.
3: Затем нам нужно скоординировать наших лид-менеджеров по вопросам дверного нейминга,
4: конечно,
3: обменяться контактами, передать их секретарям, и на следующем брифинге этот вопрос будет предварительно зафинален.
0: Я еще раз прошу прощения, я просто... Я человек маленький, я не очень понимаю. Вы можете взять просто русские буквы и сделать вот русское слово, ну, чтобы я понял, просто приклеить или прибить. Это же русское слово, вот по-русски, если можно.
5: Я вас услышал. Позвольте, я вам объясню. Месседж нашего decision состоит в том, что мы хотим избежать фейловости этого самого decision, чтобы не было никакого негативного бэкграунда. А для этого нам необходимо перед лендингом таблички инициировать фидбэк от нашего офиса.
0: Mm-hmm. Ну вот, так вы сказали, что не будете ничего объяснять. Я просто пойду, да приклею и все, да?
4: Нет. Клей токсичен. А мы хотели бы избежать образа токсичной компании.
1: Конечно.
5: Да.
0: Добро, тогда прибью.
6: Нет, это противоречит нашим metal-free philosophy. Экоактивисты нас заакцептят. Supply-менеджер должен это понимать.
0: Да, слушай, пусть он и понимает, а я вот что-то не понимаю.
6: Окей. Хорошо, наш ассистент-менеджер закопипастит сегодняшний департмент-митинг, где будут отражены все сегодняшние озвученные big idea, и он скинет это в линки, в телеписьма или в оттаче.
0: Подождите, тут какая-то путаница, у меня голова начинает болеть. Вы говорите какими-то словами из Икеи, я, честно, не очень понимаю. Может быть, вы меня просто не услышали, меня интересует табличка.
2: Я, как глава департамента медиа и диджитал промоушена, подготовил презентацию в Keynote. Табличка — это небольшой прямоугольный предмет.
0: Подождите, вы что, не понимаете? Вы действительно думаете, что я не знаю, что такое табличка? Это... Что вы сейчас все делаете? Что вы
4: я
0: сейчас...
4: создаю группу WhatsApp.
0: Угу. Вы создаете группу WhatsApp, чтобы решить, приклеить или прибить? Вы серьезно?
5: Я с вами согласен. Группа в WhatsApp — это too much.
6: Too much.
4: Да. Too much. Why?
5: Mm-hmm. Я создал телеграм-канал... Потому что сервисы WhatsApp, они слишком слабые, а у Telegram прокси-серверы Big Data, поэтому все будет safety и будет все easy.
0: Пожалуйста, я прошу вас, остановитесь, я умоляю вас, прошу.
6: Хорошо, я вас услышал, мы будем держать этот вопрос на холде. Мы соберем фокус-группу из 150 респондентов, и они по системе IFDPI отберут важнейшие...
0: Что это за система?
5: Ну, это digital screening.
0: Что это за система?
2: Это decision-making система, которая позволяет...
0: Что это за система?
5: Просто юнит не из нашего комьюнити.
0: Юнити! Вы что делаете? Вы что делаете? Я не понимаю. Вы что, издеваетесь надо мной? Вы просто издеваетесь? Мы уже час здесь сидим. Вы не можете решить, приклеить или прибить. Приклеить или прибить? Вы группу в WhatsApp создаете. Вы не делаете. У вас наверняка есть группа в WhatsApp, где вы создаете имена группам в WhatsApp. Есть такая?
4: Это initiative просто brilliant.
0: Не смей этого записывать, жаба! Я русский человек. Я в школе учил английский. Какой мне надо было выучить язык, чтобы вас понимать? Я не понимаю. Вы же ничего не решаете. Вы просто так сидите на задницах, протираете это все. Не можете решить элементарный вопрос. Вы пока решали, какую сигнализацию нам сделать, нас 6 раз ограбили. Вы понимаете, что это не работает так? Не работает это так. Вы год решаете, год! Год! Вы год решаете, куда поставить кулер, на 14 этаж или на 13. Они между этажами стоят. Там уже там заросло все, там вода заросла, там жабы живут, вот такие, как она. Вы эту табличку не можете решить, приклеить или прибить, пока вы будете это решать. Эту табличку на Маганьковской надо будет вести. А там решать не буду, там просто ее на слюне, и все.

0: знаете что, я не буду, все. Я ничего не буду делать, просто навалю огромную кучу перед дверью директора. Всем будет понятно, дверь директора, куча с мухами, это дверь директора. Это будет и правильно, и практично, и эко.
1: Эко?
0: Заткни.
2: Шурупы.
0: Что?
2: Табличку можно приделать на пластиковые шурупы из переработанного океанического мусора. Это будет максимально соответствовать миссии нашей компании.
3: Гениально.
4: Браво! Браво!
1: Why not?
4: Вот, да. Вот неспроста наш креативный директор получает 1 000 000 рублей в месяц. Все доходчиво нам объяснил, а вы, Виктор Сергеевич, только нас путаете. Ну что ж, все решили, спасибо, до свидания.
0: Один маленький нюанс. Просто понять. Мне шляпку для шурупов делать на крестовую отвертку или под шестигранничек?
4: Так, я, пожалуй, на следующую пятницу организую брифинг по этому вопросу.
5: Я сделаю презентацию.
1: Я создам группу WhatsApp.
3: Я открываю телеграм-канал.
5: Я соберу фокус-группу.
0: А я пойду навалю кучу.
6: Камеди радио. Камеди радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Филипп Воронин.
2: Меня зовут Филипп, мне 29 лет. Давным-давно сам работаю, сам себя обеспечиваю. Но каждый месяц бабушка дает мне 5000 рублей. Смотрите, у меня у бабушки пенсия 18 тысяч, и она за раз мне 5 тысяч дает треть, по сути. Это знаете, как мы получили зарплату, пошли в бар, и за ночь в баре оставили пол зарплаты. Я надеюсь, бабушка только с утра не просыпается и такая: блин, что я натворила? Что я наделала? Мне еще за хату платить? Ну ладно, ладно. Моложе, чем сегодня, мы уже не будем. Еще ладно бы она просто отправляла деньги, я бы придумал, как ей передать их обратно. Она меня в неловкую ситуацию ставит своим этим контрольным звонком, который она совершает сразу после того, как отправила, подтвердить транзакцию. Она всегда звонит и говорит: алло, Филь, я там тебе 5000 отправила, чтоб у тебя в жизни все хорошо было. Прикиньте, как я себя в этот момент чувствую. Она мне в прошлом месяце позвонила, говорит,

все это, а я сижу в центре Москвы, в кальянной, и думаю, ну, можно теперь на грейпфруте взять, можно на грейпфруте взять. Бабушка что-то лучшего для меня хочет. На самом деле все в порядке у меня, мне помощь не нужна. Я не богатый человек, но не бедный, все в порядке, все хорошо, все нормально. Но у меня есть друг, который мне в 3-4 года говорит, Фил, я решил стать богатым. Я говорю, а, это решить надо было? Я тогда тоже решил, все, завтра к 8 утра, богатые как штыки, что были, без опозданий, все, раз решили, то решили. Он говорит, да не, я прочитал книжку «Богатый папа, бедный папа». В этой книге рассказывается о том, что богатые родители говорят своим детям, чего бедные родители не говорят своим детям. Я действительно этого не знаю. Я зато знаю, что бедные родители говорят своим детям, чего богатые родители точно не говорят своим детям. Ну, например, «Жри, что дают». Вот, начало книги есть, думаю, дописать скоро. Еще друг говорит, я в книге вычитал, Фил, деньги не должны лежать, деньги должны работать. Я говорю, Тём, это ты не должен лежать, а должен работать. А то нечему будет лежать. Но, как я понял, такие книги нужны для того, чтобы повысить финансовую грамотность. Но я считаю, что некуда. Мы все максимально финансово грамотные. Я и вы, и вся страна у нас максимально финансово грамотная. Мы все знаем эти законы финансовые, золотые постулаты финансового мира у нас на подкорке. Ну, золотой, да, например, что нельзя ладошкой со стола крошки стряхивать, а то денег не будет. Свистеть в помещении нельзя, помните? И новенький вычитал, новенькая примета, что два веника в доме – это к безденежью. Два веника. Ну, вроде и одного веника достаточно, чтобы понять, что все у тебя хреновастенько идет. Наверное, это звоночек, что-то надо делать. А еще про себя хотел сказать, что в прошлом году завел собаку. Первая собака в моей жизни – корги. Знаете такую породу? И мне очень нравится с ним гулять. Я как-то гулял со своей собакой Корги. Ко мне подходит мужик с другой собакой Корги. Наши собаки играются, мы с ним стоим, мужиками общаемся. И он у меня спрашивает, говорит, а вы свою собаку до прогулки кормите или после? Я говорю, после. Он говорит, правильно. А я вообще не знал, что мы в викторине какой-то участвуем. Я думал, просто общение происходит. И он говорит, правильно, правильно. Потому что волк бегает для того, чтобы есть, а не ест для того, чтобы бегать. Я согласен, эту фигню второй раз надо повторить. Я повторю, мне несложно, я ее запомнил. Контекст ситуации помните? Две пушистые жопы обсуждаем вот эти. И он говорит, правильно, потому что волк, говорит, бегает для того, чтобы есть, говорит, а не ест для того, чтобы бегать. Я на него так смотрю, я понял, что он очень много знает про волков, но, походу, никогда в жизни их не видел. Но фраза крутая его, согласитесь, крутая фраза. Мне захотелось ему ответить чем-то не менее крутым. Но в голове возникло только «Тигр сильнее волка, но волк в цирке не выступает». И он такой, а это еще тут при чем вообще? Но мне его фраза понравилась, она действительно мне понравилась. Она на меня очень сильно повлияла. Я теперь сам ем после прогулки, а не до. Я опасный. У меня с собакой проще отношения. Учусь с ней команды, различные команды. Вот, например, команда рядом. Когда идешь с собакой, она бежит вперед, ты говоришь рядом, и она должна идти рядом с твоей ногой. У нас пока не очень получается. Мы идем с собакой, она бежит вперед, я говорю рядом, она бежит еще дальше. Я просто, чтобы идиотом не быть, быстрее к ней подхожу вот так, чтобы мы по факту оказались рядом, как я и приказывал. И нам сказали, наймите кинолога, пусть кинолог позанимается с собакой. Мы наняли кинолога, но ничего из этого хорошего не вышло. Было одно занятие всего, хватило. Приехала женщина-кинолог заниматься с собакой. Опишу вам эту женщину. Самая мощная из всех, кого видел в своей жизни. Камуфляжные штаны, короткая прическа, командный голос, татуировка на все плечо. Знаете, она явно пошла в кинологи, чтобы сук воспитывать. Она приезжает, начинается занятие, и она говорит мне, скажи ко мне. Я говорю, ко мне. Она говорит, строже. Я говорю, ко мне. Она говорит, строже. Я говорю, ко мне. Она говорит, я сказала, строже. Я говорю, ко мне. Она говорит, еще строже. Я уже чуть ли не плачу. Говорю, ко мне. Говорю, вы же с собакой пришли заниматься. Вот она лежит, полчаса уже ни хрена не делает. Чего вы ко мне пристали? Ну и, короче, не было у нас больше занятий. По факту за 2000 рублей меня какая-то женщина странная отругала просто. Я думаю, главное, чтобы это...

0: На дальнейшую жизнь мою никак не повлияло. А то я в баре, решу познакомиться с девчонкой, подхожу к ней такой: «Ну что, сегодня к тебе или ко мне?» И откуда-то строже. И последняя интересная ситуация с собакой. Мы ее взяли в 3 месяца, и у собаки, естественно, уже было имя, и он приезжает к нам домой, и оказалось, что его зовут Филя. Представляете? Ну, то есть меня зовут Филипп, его Филя, меня иногда называют Филей, мы подумали, странно. Ну, в однокомнатной квартире живем, 2 из 3 жильца Филя. Очень обидно, когда девушка зовет в спальню, я прибегаю, она: «Да не ты», это не нравится. И нам заводчица сказала, типа, ничего страшного, говорит, можно переименовать. Мы переименовали, теперь я Егор. Все, спасибо большое, спасибо, что послушали.
1: Слушай Comedy Radio, смотри на ТНТ. Comedy Radio. Comedy Radio.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Виктория Складчикова.
2: Мне, значит, очень крутое предложение поступило. Мне в директ написали: Виктория, я хочу предложить вам тайные встречи на Гоа. Я еще такая: тайные на Гоа? Так далеко? Я думаю, ни хрена у тебя у жены обзор с балкона. Но... Нет, я не буду его называть имя, потому что его могут знать справедливые России. Но... Я думаю, а ты придурок. Ты зовешь на Гоа и хочешь, чтобы это было тайно? Все расскажут, что там были. Я первая сторис выложу. Я говорю, если ты хочешь, чтобы встречи были тайными, вези в Ухту. Ну, потому что если тебя т***нули в Ухте, ты никогда об этом не расскажешь. И не забудешь. Ну и вообще странно, что он меня позвал. Мне 30 лет, они ж молодых возят. Я думаю, что? Ты мне один раз ногу освоишь, скажешь, ты старая. Фу, у тебя что, снил с собой, что ли? Поэтому не надо мне этого. Девушки, а похлопайте, дарили кому-нибудь дорогие подарки? Есть? Ну-ка. Не пиво. Мы сейчас так, тут. Давай, что тебе дарили? Ну, говори. Машину?

что ты умеешь. Где ты богатого нашла? Давай тут вон ползала одиноких баб. Где нашла богатого? Что, приходишь в кафе, смотришь, у кого кальян на грейпфруте, такая: грейпфрут! Там бабки, так? Или что? В Ашане около сырков бою Александров стоишь? Ждешь, чтобы так вместе за одну коробочку взялись? Блин, везет. Не, я так проанализировала свою жизнь, мне не дарили дорогих подарков. Но оказывается, в Москве много женщин, которые живут за счет спонсоров. Много. У меня коллега, ей мужик сейчас подарил сумку за 160 тысяч, и он на нее тратит 500 000 в месяц. Он женат, я думаю, нельзя считать чужие деньги, нельзя. Ну блин, вот сколько там в семье денег у него, что вот 500 000 из семейного бюджета в месяц, и жена этого не замечает. Потому что я так посмотрела на своих женатых друзей, и думаю, да он там любовницу шоколадку купит, она заметит. И не из-за денег, из-за его счастливого лица. Ну, я ему скажу, а куда ты такой счастливый напи***лся со сникерсом? Ну-ка, сел давай. Помылся он, пошел. Поэтому... Не, я не осуждаю моральную составляющую этих девушек, которые живут за счет спонсоров, их жизнь. Но я думаю, у вас есть такой ресурс, тебе дают деньги на что угодно, и ты тратишь это на сумку, поэтому отношение к ним плохое, поэтому вот мы их эскортницами называем. Я говорю, если бы ты вот, ну, иногда вот так брала у него деньги, и вот что-то хорошее вкладывала, такая, не ш**а, Робин Гуд, понимаешь? Тогда бы... Ну, тогда бы нормально относились. Сказали, достаньте от нее, она сосет на детский дом, чтобы пристали вообще. Все. Тогда бы и в газете бы напечатали. Все, фотография, ты стоишь, вот так красную ленточку перерезаешь, сверху гордо написано «насосала», рядом стоит мэр, который непосредственно принимал участие в этом событии. Все. И уже бы с благодарностью относились, понимаете? Но для меня это смелые женщины, смелые. Представляете, сколько надо смелости позвонить мужику и сказать: «Зай, я хочу сумку за 160 тысяч». Я вот даже так сказать не смогу. Да у меня еще парень такой, если я ему позвоню, скажу: «Зай, я хочу сумку за 160 тысяч». Он скажет: «А я Мазерати, вот это, Вика, мы с тобой мечтаем, конечно». Я же тебя просил звонить через WhatsApp, так дорого. Ну, не знаю. Не было богатого мужика, круто с ним, не знаю. Мне кажется, нет. Объясню почему. Потому что он может потратить на тебя любую сумму, и ему это ничего не стоит. А мы же женщины, мы же подвигов ждем, понимаете? А вот если он зарабатывает 17 тысяч рублей в месяц и дарит тебе сумку за 160, вот это уже любовь. Ты, правда, ее не носишь, потому что это улика. Ну, подвиг, понимаете, подвиг. Все, ребят, пока. Камеди, камеди, камеди, радио. Камеди, радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Встречайте, Марина Кравец!
2: Итак, в ивент-агентстве под ваши аплодисменты. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы организовываете праздники? Конечно, добро пожаловать в наше ивент-агентство Celebration Emotion Amazing Top Forever Best Event Agency.
3: Ого.
2: Ага.
3: Ага, да. Ну, тогда я сразу к делу. Да. Мы бы хотели организовать мероприятие, ну, такой праздник, семейный.
4: Саша, да твать, где ты ходишь? Я уже без тебя начала разговаривать.
5: А что ты орешь тогда весь город? Я парковался.
4: А что там парковаться? У тебя глаза в разные стороны.
5: Да потому что там хрен встанешь. Я тебе говорил, надо было на такси ехать.
4: Какое такси? Там дождь. Мы тебе что, миллионеры, что
5: Все,
4: ли?
5: Все, не беси.
4: Ой, рот закрой.
5: Сама закрой рот.
4: Идиотина.
5: Дура.
4: Здрасте, еще раз мы пожениться хотим.
2: Вы?
4: Да, мы. Любовь у нас, свадьбу хотим.
2: Прям точно?
4: Да, точно.
5: Точно.
4: Я сказала точно, а что ты повторяешь?
5: Ты сказала это точно, а я точно, это две разные
4: Какие
5: вещи.
4: Это ты и нормальный запах,
5: Все,
4: это две разные вещи. Сам иди в пень, мир вокруг.
5: Любим мы друг друга, свадьбу хотим, где жениться на свадьбе, вот на этой.
2: На секунду показала, что мужское и женское смотрю. Ну, раз пришли, давайте для начала определимся со стилистикой свадьбы. Классическая или, может быть, тематическая?

0: Тематическая.
1: Какая тебе тематическая? Тематик ты хрена.
0: А что такого-то?
1: Да не бывает, потому что свадьбу в тематике рыбьего пузыря.
0: Вечно ты мои идеи рубишь.
1: Потому что они конченые.
0: Сама ты конченая. Это на подумать.
1: Какой подумать? Где ты и ты подумать? Где ты? Где
0: достала.
1: Вообще? Сам достал. Шлепок майонеза.
0: Швабра недоделанная.
1: Чмо подзаборное. Сиди уже там.
0: Ладно. Давайте это, классическую.
1: Да, главное, чтобы романтика.
0: Да, романтика для нас самая
1: главная. Очень важно.
2: Ну, давайте классику, хорошо, делаем классику. А, теперь давайте, пожалуйста, определимся, какое помещение мы ищем. Открытое, закрытое.
1: Закрытое.
0: Да какое нахрен закрытое?
1: А что тебе не так?
0: Открытое надо, там хотя бы покурить можно.
1: А ты покурить собрался или ты жениться собрался?
0: А какая разница, я от того раньше времени умру.
1: Вот и хорошо, меньше будешь чушь ляпать свою вот эту.
0: Конечно, ты и сама с этим прекрасно справляешься.
1: Уйди. Сама иди. Давайте, закрытое.
0: Но с курилкой.
2: Очень хорошо, что мы пришли к компромиссу. Следующий вопрос. Бюджет? Эконом-вариант или что-то подороже?
0: Эконом.
1: Подороже.
0: Да зачем подороже-то?
1: Ты что, ты тупой, что ли? Блин, что, ты свадьбу не хочешь нормально?
0: Слушай, один хрен, все напьются, и никто ничего помнить не будет на утро.
1: Тебе что, денег на свадьбу жалко?
0: Слушай, если я захочу, чтобы все деньги просрать в один день, я вам к стоматологу схожу.
1: Отец сказал ему, что даст деньги, у него есть деньги.
0: Да какие у него деньги, а? Он на москвиче ездит. Не уже на москвиче, а еще на москвиче.
1: Ты задолбал ты меня. Вот задолбал. Просто
0: это ты задолбала.
1: Это ты задолбал. Давайте эконом.
0: Давайте эконом.
2: Давайте эконом. Дальше надо выбрать нам цветовую палитру, которую мы укажем в приглашении, чтобы гости пришли в гармонично сочетающихся цветах.
0: Черно-белое.
1: Какое черно-белое? Мы у нас похороны, что ли? Какое черно-белое?
0: А мало ли чем закончится.
1: Ты что, вообще дебилоидный, что ли? Давайте красное.
0: Тогда уж красно-белое.
1: А тебе бы лишь бы красно-белое. Вот красно-белое. Хочу в красно-белое. Я всегда вот хочу красно-белое.
0: А что ты хочешь?
1: Радужное что-то хочу.
0: У нас не такая свадьба, Наташа.
1: Вот и не веди себя как баба тогда.
0: Ой, все.
1: Сам все.
0: Давайте разноцветное.
1: Но в разрешенных пределах.
2: Вы не переживайте. Я понимаю, о чем вы. Я, в конце концов, делаю юбилей Мите Фомину.
1: Кто это такой?
0: Не знаю, рэпер.
1: Рэпер?
2: Так, скажите, пожалуйста, сколько человек планируется на свадьбе?
1: 70.
0: Какой 70? Человек 30.
1: Какой 30? У тебя одних отчимов только человек 10. Я бы их вообще не звала, понятно?
0: В смысле отчимов не звать? Они мне как братья.
1: Тогда 70.
0: 30.
1: Давай, ни тебе, ни мне, 80.
0: Ты из меня идиота, не делай, 79.
1: 80.
0: 79.
1: 90.
0: 20.
1: 300.
0: 7.
1: 40.
0: 300.
1: 1000.
0: 2. А какой изначально вопрос был?
2: Количество гостей.
0: 50.
2: Итак, ну, во-первых, я, конечно, предлагаю арку.
0: А.
1: Чё ты воздух тыкаешь, арка? Чё, как дебил, что ли, сидишь? Я арку не знаю.
0: Да я для себя, визуализация.
2: Ну, смотрите, я могу предложить либо арку с шарами, либо какой-то вариант от флориста.
0: Первая, вот.
1: Вот что ты первая. Чё ты бежишь, как собака за машиной, сразу ляпай.
0: Меня спросили, я ответил.
1: Это нас спросили, ты сидишь, подтягиваешь.
0: Да чё ты до меня докопалась-то?
1: Да, заколебал уже меня. Свадьба один раз в жизни, понимаешь, это раз и навсегда.
0: Наташа, не надо меня пугать, что это навсегда.
1: Как ты меня достала уже? Закрой рот свой, пожалуйста.
0: Сама достала, не в Минько.
1: Полудурочный.
0: Глиста в скафандр.
1: Шиша навозная, сиди уже.
0: Сердце большое хотим.
1: Красная, бархатная.
0: Да. Бархатная. Знаете, вот чтобы с нашими именами по центру...
1: Да, в полный рост.
0: Да, вот примерно как мы.
1: Я сказала уже, в полный рост, понятно же,
0: ну,
1: в полный
0: рост. Ну, я сказал
1: рост.
0: Примерно как мы, чтобы сократить, чтобы ей
1: да
0: было легче понимать.
1: Рост,
0: понимаешь, ты говоришь,
1: разный,
0: вот такой разный рост.
1: Кривое
0: я говорю, примерно, все, нахрен эту свадьбу, нахрен эту свадьбу.
1: Иди,
0: все,
1: давай,
0: надоело.
1: Давай, иди, пердячим паром.
2: Давай. Давай.
0: У тебя ключи от дома?
1: Конечно, у меня, ты их теряешь вечно.
0: Что там дальше?
2: Продолжаем.
0: Да.
1: Конечно.
0: Все супер.
2: Ну тогда следующий пункт. Парную фотосессию будем делать?
1: Давайте, конечно.
0: Да какая фотосессия?
1: А да? Что тебе не
0: так? Тебе фотка понравилась, надо три дня, чтобы прошло.
1: Потому что ты не умеешь фотографировать.
0: Что-то я не умею фотографировать.
1: Потому что руки. И глаза оттуда же. И телефон. Андроид.
2: Скажите, пожалуйста, как бы вы хотели появиться на церемонии? Потому что есть супер романтичный вариант. Выехать на карете.
1: Вот это круто.
0: Да какая еще карета,
1: да
0: Наташа?
1: Тебе не
0: ну,
1: да.
0: Господи, гусыня герцогиня.
1: Да потому что это круто, гости офигеют.
0: Это я офигею ехать и всю дорогу смотреть на лошадиную. Мне и так потом всю жизнь на лошадиную смотреть.
1: Слышишь? Это ты в зеркало на лошадиную всю жизнь смотришь, понятно тебе?
0: Да, в тебя, потому что там вижу. Все, иди. Лучше вон пешком пройдусь.
1: Иди пешком, понятно? Давайте лимузин.
0: Да, давайте лимузин.
2: Знаете, я такого никогда не говорила, но лимузин это прям ваше.
0: Спасибо.
2: Да. Давайте, наверное, обсудим стол, да? Что будем заказывать? Еда, алкоголь.
0: Алкоголь.
1: Да ты придурочный, что ли? Это не на выбор.
0: Ну, мало ли.
1: Вообще под вопросом алкоголь, понятно?
0: Это ты сейчас у меня под вопросом.
1: Ты сейчас доведешь? Я встану и уйду.
0: Ну, иди.
1: И встану и
0: ну,
1: уйду.
0: Ну, иди.
1: И встану.
0: Ну, иди.
1: Все, я встаю
0: ну,
1: и ухожу.
0: Ну,
1: я...
0: не уходи, Наташа, не уходи. Наташа,

0: Я тебя очень сильно люблю.
1: Твою дивизию, у меня тоналка за 4000, что ты руками мне там ляпаешь своими?
0: Я просто не хотел, прости, не специально, просто
1: ладно,
0: эмоциям
1: все.
0: Поддался.
1: Я уже простила, все, я простила.
0: Прости меня, пожалуйста, я потому что не хотел.
1: Да, Саша, твою идет, что ты творишь-то, блин?
2: А что ты
1: решил все испоганить, что ли?
2: А что ты на меня орешь-то постоянно? Что ты орешь постоянно? Я сейчас ласковый, дура!
1: Что там по свадьбе у нас?
3: Да в целом, у меня только один уточняющий вопрос остался. А вы точно любите друг друга?
2: Конечно, просто у нас любовь такая.
1: Конечно, мы, конечно, ругаемся, но мы и заботимся друг о друге.
0: Слушайте, вы бы видели, как она мне выдавливает прыщики на спине.
1: Вообще, я потом неделю секса не хочу, это оргазм прям.
2: Нам вообще секс не нужен, просто прыщики друг другу выдавливают.
1: Да лучше сейчас не заводи, я сейчас начну.
3: Я не здесь, не вывышусь.
1: У нас, правда, у нас это настоящая любовь. Не как у некоторых с Макроном.
2: Да я свою Наташку капец как люблю. Я ж все о ней знаю. Любимый цвет, любимый сериал, любимая псевдонаука.
1: А что ты опять ковыряешь меня? Псевдонаука. Если ты не разбираешься в этом гороскопе друидов, это не значит, что
2: тупая?
1: Псевдо.
2: Ты тупая? Там в начале специально стоит псевдо, чтобы для таких, как ты, чтобы ты немножко...
3: Ты немножко... Ну, пожалуйста, в конце концов-то, а? Ты что это за отношения такие? Что за любовь такая? Как таким вот вообще свадьбу-то организовать? Я, конечно, прошу прощения, что я влезаю в ваши отношения, но это же невозможно. Вы не понимаете, ради чего свадьбы делаются? Это счастье, это радость. Понимаете, вы делаете красивую свадьбу, а потом выкладываете в какую-нибудь социальную сеть и получаете огромное количество комментариев. Какая вы замечательная пара, как тебе платье идет, детишек вам побольше. И вот эти вот лайки, лайки, сердечки, сердечки. А потом эта радость ежегодно повторяется с улыбкой на устах.
1: А ты что орешь-то на
2: нас,
1: да, я не поняла?
2: Да, ты что, офигела, что ли?
1: Ты посмотри, разорожена на нас. Токсичная какая.
2: Хамло.
1: Агрессивная, фу.
2: А сама без кольца еще что-то тут только рассказывает.
1: Расфуфырилась. Ну. Сами себе свадьбу.
2: Да, конечно, сами сделаем. В тематике рыбного пузыря с этой саркой.
1: Саркой. Ну. А я тебе еще свадебный рыб зачитаю.
2: Да ты вообще самая лучшая.
1: Это ты самая лучшая.
2: Это ты самая лучшая.
1: Ты не спорь, когда я говорю.
2: Рот свой закрой, это ты самая лучшая.
1: Не беси меня,
2: у меня вообще самая лучшая красотка, поняла?
3: Приходите через год. Мы разводы тоже организовываем.
4: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. У каждого есть место в сердечке для нас.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Стас Старовойтов.
2: Здорово, здорово, здорово. Никогда не думали, что все романтическое связано с обильным потоотделением мужчины обычно. Кого-то на руках носишь, потом на шее, потом на лодочке куда-то гребешь. Он говорит: «Стасян, что ты спортом не занимаешься?» Я говорю: «Шутишь? У меня семья счастливая, там нагрузка на все группы мышц, там такой кроссфит вообще». Требования к тебе весьма потребительские в этот момент. Что-то ты пыхтишь. Может, ты курить бросишь? А может, вы на мне ездить перестанете, а? Глядишь, я курить брошу. Вы тяжелые. Да, девушки, вы тяжелые. Вы знаете, вы недооцениваете свой вес вообще. Я вообще-то легкая. Если нельзя поднять тремя пальцами, ты тяжелая. Все. Я вешу всего 50 килограмм. Полцентнера. Как тебе такая цифра? В другой мере исчисления уже побольше, да? Мешок с цементом. А мешок с цементом никто влюбленно не кружит на руках. Влюбленным взором на него не смотрит. Мешок с цементом берут на плечо и в другие мешки с цементом с криком: «Фу! Твою ж мать-то, как тяжело!» Фу, нажрусь вечером, 100%. Вы еще запрыгиваете так неожиданно, да? Я что, к остеопату-то и пошел, кстати. Спустя 6 лет. Никогда не бываешь ты к этому готов. Никогда. Не было ни разу, что в этом облегающем трико, у тебя руки тальком обработаны, повязка на голове, стадионы ревут, ты такой: «Да, я готов». Нет. Что-то целовались, целовались. Хренакс, ты такой: «Так, где у нас стена перехватиться, чтобы не потерять вообще хоть каплю уважения в этом доме, да?» Все воздух, кислород поцелуем перекрыли просто. Всегда ощущение, как будто делаешь становую тягу с пакетом на голове просто. Не, не подумай, что плохого. Не, ну, как бы, секс стоя — классная тема. Когда я стою, она на коленях. Такой секс стоя меня устраивает. Любой другой — это усложнение и без того тяжелых физических нагрузок. Просто, ну, поймите правильно, об этом как бы не принято говорить у нас в обществе, потому что у нас общество весьма мускулинное. Мужчина — это всегда: «Я мужчина, я из железа, я все контролирую». А у нас как бы, ну, мужчины устают, прикиньте. Вот, тишина какая повисла сразу, да? Устаю физически, морально. Да, но мы не можем об этом сказать. Ты не можешь сказать: «Слушай, крошка, что-то я подустал», потому что в ответ тебе прилетит: «А ты знаешь, как я устал?» И ты такой: «Воу, тихо, это не соревнование, тебе медаль не дадут». Нет какого-то прибора типа, который можно было померить человека. О, мать, ты иди-ка ложись. Нету. А сказать надо, потому что иногда прямо, ну, из носика шипит, понимаете? Но говорить нельзя, потому что это не мужское поведение. У нас есть понятие мужское, не мужское поведение. По-мужски, не по-мужски. Чем отличаются, знают только женщины. Обращаю внимание. Мы не в курсе. Я у типов спрашиваю, говорю: «Это по-мужски?» Он говорит: «Я понятия не имею, братан. Я не знаю, в чем разница, где градация». А здесь выражение: «Умри как мужчина». То есть даже умереть как получится ты не можешь. То есть надо как-то, видимо, сжав ягодицы в каком-то цилиндре со звуком «Эть!». Я понял, что в современной жизни умереть как мужчина — это не на дуэли. Нет, это лет в 50 от разрыва ануса в попытке всех сделать счастливыми вокруг, оставляя за собой кровавый след, как символ того, что семейство, я старался. Вот. Доказательство. Потому что мы стараемся. Каждый мужчина старается сделать счастливыми тех людей, которые его окружают. Свою жену, своих детей. Но мы не знаем, правильно мы делаем или нет. Потому что с тобой никто не разговаривает, когда ты молодец. С тобой поговорят, если ты облажался. Вот если ты лажанул, тебе встретят, расскажут все, как надо, как должно было быть. Что каждая женщина знает, как должно быть у ее мужчины. Ну и Господь это знание дал, сказал: «На, держи». По чуть-чуть ему давай, это он все равно просрет. Просто периодически ему там подкидывай. Поэтому ты всегда делаешь ощущение, что ты комок из косяков каких-то. Потому что с тобой не разговаривают, когда ты молодец. Ни разу не было такого, что тебе пишут сообщение: «Сегодня вечером будет серьезный разговор». Ты думаешь: «Что я сделал, боже мой?» Приходишь трясущийся, они выстроились всем семейством. «Так, ну, это невозможно больше терпеть. Ты молодец. Иди подыши». А надо, надо периодически давать выдохнуть мужику. Знаете, как понять, что все, предел? Если вы приходите домой, а ваш мужик смотрит, не мигая, выключенный телевизор, все, но он на грани, ему нужен перерыв, точно. Не надо упинать со словами: «Че ты, встань!» Он взорвется. Просто забирайте детей, документы, деньги, езжайте к маме, пусть он займется тут своими делами. У него много дел, которые он не может сделать, потому что он не может побыть один, потому что мужчине нужно побыть одному чуть-чуть. Там, не знаю, потупить в стену, рассмотреть ногти, компульсивная мастурбация. Опять же, много нерешенных проблем мужских. Но сделать невозможно, потому что женщины не терпят одиночества вообще, терпеть его не могут.

Потому что я не видел ни одной бабы-отшельника, которая бы шла куда-то в лес, жопой на муравейнике 30 лет сидела, что-то созерцала там, да? Консервы накидала в рюкзак, сказала, все, я в тайгу, счастливо оставаться, я изучать медвежье говно, я теперь геолог, да? А мужиков таких каждую весну находят. Видели вот эти истории? Кто-то на льдине уплыл, вот они на льдине откололись вчетвером, потерялись рыбаки. Угу. Конечно. Или там... Потерялся грибник, они с МЧС его нашли, вывели из леса. У них всегда такие рожи кислые, видели? Выводят он. Ну что, ждете встречи с семьей? Да, жду очень сильно. Что-то, может, хотите сказать спасибо? Да, спасибо, обязательно. В следующий раз уйду по медвежьим следам. У меня все, народ, спасибо огромное, вы крутые. Камеди радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Песня называется «Скорлупа моей любви».

Я не против любить тебя, я не против быть с тобой. Я не против тебя целовать, а тебе подарить выходной. Я не

Бедная ласточка своим клювиком раздолби ее, раздолби. Умоляю, не засыпай, колупай ее, колупай. Скорлупу любви нелегко разбить. Ah!

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Карина Миханаджан.
2: С грустной новости начну. У меня недавно случилось первое в моей жизни расставание. Мой мастер по маникюру уехал в Бишкек навсегда. Было очень грустно, но мило. Она сказала: «Карин, я уезжаю, ну вот номера хороших мастеров, ходи к ним». Я думаю, а почему в отношениях не так? Прикиньте, как было бы круто, если парень говорил: «Карин, я ухожу в армию, за меня пока Кирилл». Он парень надежный, к нему моя мать ходит. И она уехала, и я реально так скучаю, просто есть проблема, я очень быстро привыкаю к людям. Очень быстро. Я недавно таксисту сказала: «Напиши, когда едешь». Ну, блин, а что, не чужой человек, читай, по видеосвязи с его отцом уже познакомились. Я реально, я очень общительная. Я не думала, что это проблема ровно до того момента, пока мне бабка в поезде не сказала: «Может, немного помолчим?» Прикиньте, я переговорила бабку. У вас вообще когда-нибудь в жизни была ситуация, что бабка достала наушники? Я правда, я обожаю общаться, я обожаю большие компании. Мне кажется, это из-за того, что я армянка. Но я родилась в большой компании. Мы, если с родственниками собираемся, мы тихо не сидим. Мне кажется, вообще страшно представить 30 армян, которые просто молча сидят. Скорее всего, это фотография. И то там, если прислушаться, слышно: «Братик, по красоте нам сделай!» Да, у меня большая армянская семья, и, если честно, они не очень адекватно реагируют на то, что меня иногда показывают по телевизору. Но они думают, что я на ТНТ, сейчас я всех подтяну. У меня папа недавно на полном серьезе сделал люля и сказал: «Передай там Харламову». А я его не видела ни разу, я его не знаю. Мне, чтобы передать Харламову люля, нужно устроиться в Яндекс.Еду. Реально бесит, у нас просто такой менталитет, нам везде нужен свой человечек, нужен блат. Это мы еще с детства учат. Я четко помню историю с детства, когда мне было 7 лет, мы с отцом шли на вот это собеседование в школу, когда должны принимать первый класс. Я иду маленькая с желтым рюкзачком, а в рюкзачке коньяк. Мой ровесник. Мой земляк. Все дети тогда решали загадки и задачки, а я решала вопросики. Ну это реально помогает. Я с детства люблю коньяк, потому что он дал мне образование. Недавно видео с моего выступления выложили в Инстаграм. Там было очень много комментариев, очень много негативных. Но слава богу, за меня вступился мужчина. Он написал следующий комментарий: «А чё вы к ней пристали? Она молодец. Несмотря на то, что жирная, с одышкой, задыхается, но выступает же! Прикиньте, вступился! Мой герой вообще!» И я сначала возмущалась, а потом думаю: реально тяжело. У меня только до сцены дойти полдела. А там еще мимо столиков идешь, такой соблазн у кого-то урвать крылышки. И на самом деле я не переживаю по поводу лишнего веса. Сейчас у меня вообще все нормально, я сейчас на интервальном голодании. Ну, просто интервалы маленькие. Ну и мы в целом в семье все угораем над этим. Мне вот сестра недавно сказала: «Карин, ты бы уже похудела, а то где мы потом таких размеров гроб найдем?» Я сейчас боюсь дома чихнуть вообще. Смотрю в окно, они во дворе уже что-то строят. И сестра, понятно, в прикол сказала, но я загуглила, оказывается, реально есть такая проблема, прикиньте. Там первая же ссылка: гробовщики жалуются на толстых покойников. Что делать? Странно перед смертью садиться на диету. Ну это странно, когда ты бежишь по беговой дорожке, тренер подходит: «К лету готовитесь?» И ты: «Да, может, и к лету, кто знает».

0: поставить. Сейчас еще в солярий схожу, ну так, чисто померить. А недавно в сторис выложила видео, где я танцую, и мне один парень написал: капец, был другого о тебе мнения. Танцуешь, как ш**. Я? То, что у меня трясется жопа, это вообще не по моему желанию. Это я просто топнула и стою. Просто если серьезно, я даже когда специально пытаюсь сексуально танцевать, все говорят: смотрите, Карина угорает. А я не угораю. Я тигриц. Реально, таких проституток, как я, не бывает. Я понимаю, сейчас время бодипозитива, все за бодипозитив, но на самом деле бодипозитива нет. Там из позитива только то, что когда ты садишь, у тебя живот улыбается. Я за бодиреализм. Я за то, чтобы людям ярлыки навешивали согласно внешности. Типа, худая — ш**. Худая с большими сиськами — ш**. Толстая, но с парнем — да как ты это сделала, ш**. Не, естественно, это все шутки. На самом деле, я когда вижу толстую девушку с парнем, у меня эмоции, знаете, вот когда спортсмен из твоей страны на Олимпиаде выиграл. Я думаю: да, так мы этих безжопых дернули. У меня все, вы кайфовые, спасибо.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.
2: Comedy Radio.

0: Средства массовой информации, радиоканал Камеди Радио. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-82-775 от 10 февраля 2022 года. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
2: Павел Дедищев.
3: Народ, а поаплодируйте, кто хочет попасть в рай. А, вот там кто-то передумал, вспомнил что-то. Ладно, давайте перефразирую вопрос. Поаплодируйте, кто боится попасть в ад. Остальные, что вы тут собрались оставаться? Я понял, вы просто потому что из Москвы, да? А можно я просто умру и не буду заморачиваться? Мне не нужна жизнь после смерти. Мне нужна смерть после смерти. Смотрите, я должен объяснить, да, почему. Ну, я когда жил в Курске, я там 2 года работал в ритуальных услугах. Чистая правда. Люди удивлялись, почему батюшка с лопатой, а не в рясе. Ну, но в целом, народ, ну... Я бы в детстве вообще бы не подумал, что буду там работать. Я в детстве жестко боялся всей этой ритуальной атрибутики. Ну, знаете, когда заходишь в подъезд, там крышка гроба, все, я не зайду. Если она возле лифта стоит, ты на лифте никогда не ездишь, знаете, тупо вот с закрытыми глазами подождал взрослого, так пробежал. Цветы вот эти, помните цветы, на которые нельзя наступать, иначе умрешь? Народ, я однажды наступил, я чуть с ума не сошел. Ну, пойду сам повешусь, ну. Чё судьбу ждать? Пойду сам. Хорошо, что этого не сделал, иначе подтвердил бы эту сраную теорию. На святые нельзя наступать. Я привык ко всему, там, ну, через месяц буквально стал циничным. Типа, чё за пиджачок такой? Говно, заколачивайте все. Я привык, народ, ко всему привык, кроме одной вещи. Это бабки. Живые бабки. Живые бабки, которые приходили к нам в ритуальные услуги и покупали себе что-то. И вам не кажется странным, что у нас бабушки откладывают себе на похороны? Ну, нормальная тема, да? Я уже начала. Это скорее вопрос к нам, да? Почему она вот это вот? Вот я помру, денежки в шкафу возьмете, похороните. Она умирает, ты денежки в шкафу берешь, а там 7 миллиардов! Она же даже не знает, сколько кладет туда. Ну, все же видели эти новости, там, цыганка обманом выманила у старушки 1,5 миллиона. В целом у нее на похоронах может выступить скриптонит. Скриптонит и сразу батюшка, оба с непонятными песнями. Она так хотела, ну. У нас бабушка при жизни готовится к смерти, народ. Так делают только бабки и фараоны, все, ну. Тоже котами обложили. Интересно, родственники фараонов ходили к ним на пирамиды, ну, как мы, проведать, типа. Есть там возле пирамид вот эта лавочка, столик, да? Чтобы старушка приходила. Ну, здравствуй, Хеопсик, лежишь тут? Слушайте, мы же когда ходим на кладбище, мы же общаемся с умершими. Это нормальная тема, наша, ментальная. Мы так верим в какой-то духовный мир второй, поддерживаем его. Так нужно делать. Но иногда это переходит все рамки. Знаете, когда на кладбище начинается вот это? Улейте ему стопку, налейте ему стопку. Подкурите ему, пускай там покурит. Я не чувствую, он умер от этого. Вы понимаете, мы пытаемся убить уже мертвого человека. Народ, что дальше вот это будет? Володь, привет, мы тебе тут шлюху привели. Женщина, цветы это вам один, отбросьте, да, забирайте. Я считаю, что кладбище – это место только для этих сраных конфет-рачки. Вот это мразь, а не конфета. Знаете, которые нам подкидывают через детей, через новогодние подарки на дне. Ребенок сидит, фу, рачок! Мать подошла, забрала его, положила. И он при любых удобных похоронах кочует на кладбище, понимаешь? В целом этот рачок проживает жизнь человека. От ребенка до кладбища, все. Ну, Серега, вот это полет, мятное дерьмо, это все. Я вообще в магазинах продал килограмм на похороны, бесплатно. Вот это. Но нет такого, чтобы бомж шел по кладбищу, такой, о, нихрена, Ферреро-Роше, Рафаэлло, Меллер, но у меня есть время. Так вот, народ, у нас бабушка откладывает деньги, готовится к смерти. Дед? Ни хрена не откладывает. Дед всегда готов. Да помру он, вон, канал меня бросьте, пусть гниет. Дед не парится, потому что дед знает, что если что, его похоронит бабка. Все, народ, от души, спасибо.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
4: На сцене USB. Что хотите, то и делайте.
5: Йоу-йоу. USB здесь, здесь все. Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша Метелкин. Привет, Барвиха! Безглютеновый хлеб да трюфельная соль вам. В этом году Москве стукнуло 876 лет. С днем рождения, Москва! Happy birthday! И вы знаете, очень хочется обратиться ко всем москвичам.

0: Москвичам. Здравствуйте. Баравдзейс. Салам алейкум. Гамарджоба. Нихао.
1: Коренным москвичам отдельный шалом.
2: Давайте я скажу. Ага. Москва, о тебе писали стихи величайшие русские поэты, такие как Диджей Смэш, Гуф, Данко. Но сегодня я хочу прочесть стихотворение великого поэта Станислава Михайловича Мармеладова.
1: А это кто?
2: Это я. Москва, тебе уж скоро 1000. Но я, увы, не доживу. Желаю, чтоб разгружена была дорога на Мытищах. Ведь там, в Мытищах, я живу.
0: Ну, короче, мы подумали, что можно подарить богатой, независимой, красивой 876-летней женщине. И решили сделать дорогой подарок. Это сериал о самом дорогом районе Москвы.
3: Бадрики – это элитный район, который расположен в самом центре центра Москвы, вокруг Патриарших прудов. Бадрики – это район, в котором квадратный метр стоит чуть дороже, чем…
4: Охренеть, как же это дорого!
5: Да как могут быть такие цены?
4: Да кто тут вообще живет?
3: Раза в два. Бадрики – это район, в котором пятерочка – это средний размер груди здешних красавиц. Бадрики – это район, где все дороги ведут в нос местных жителей. А люди, проживающие на Патриках, ежедневно сталкиваются с миллионом проблем, которые не снились миллионам россиян. Бадрики – пруды слез. 876 сезон. В предыдущих элитных сериях. Содержанка Жанна просыпается рано утром в 11:45 и понимает, что у нее серьезные проблемы со здоровьем. После вчерашнего секса зашатался винир. Убитая горем и оперолем, она берет в шкафу первые попавшиеся 25 миллионов рублей и меняет себе весь род. А старый род отправляет донашивать матери в Калугу. У олигарха Соломона Шварцманштейна арестовывают 200-метровую квартиру в Монако за то, что он русский.
6: Что?
3: Он впадает в отчаяние, так как больше не может летать туда раз в месяц и ворошить хранящиеся в квартире деньги, чтобы они не погнили. Жена олигарха Оксана, заблудившись в собственной гардеробной среди шуб, случайно находит куртку, в которой она 3 года назад приехала из Саратова в Москву. В кармане куртки она находит пачку сухариков с холодцом, которые помогают ей продержаться до приезда спасателей.
7: Мы ее нашли.
3: Потомственная домохозяйка Элина, не найдя докситера для своего той-пуделя, полностью теряет человеческое достоинство и идет выгуливать свою собаку сама.
8: О, стыд-то какой!
3: Инфлюенсер Антон записывается к психологу, чтобы выйти из депрессии, в которую он впал, увидев Омск, из иллюминатора самолета «Москва-Бангкок».
9: Что вы видите, мой хороший?
10: Центр Омска!
11: Масик, мне все это надоело!
3: Содержанка Ангелина говорит своему любовнику Павлу Моисеевичу, что Рашка отстой, и что теперь она хочет жить в Дубае.
11: Сая, я хочу в Дубае!
3: И уже через полчаса она вылетает с ручной кладью с 4-го этажа элитного дома. Топ-менеджер Арсений возвращается домой и застает свою девушку в объятиях тренера по кундалини-йоге. Прямо в момент кундалини. Арсений встает в позу королевской кобры.
11: Арсюша, не надо!
3: Произносит мантру возмущения.
6: Убьюсь!
3: И натягивает гуру йоги 7-ю чакру на 1-ю. Бадрики. Пруды слез. 876-я серия.
12: Сынок, нам нужно с тобой серьезно поговорить. Дело в том, что мы с твоим папой из Воронежа.
13: Откуда?
12: Из Воронежа. Солнышко, это город такой, за Москвой.
13: То есть вы хотите сказать, что вы не коренные москвичи? Получается, я от приезжих?
14: И еще кое-что. Сначала мы приехали из Воронежа в Химки.
13: Нет, я замкадыш?
12: Да.

0: И там у нас появился ты, Леонель.
1: Я родился не в ЦАУ?
2: Да.
1: No!
2: Yes, Леонель-младший. Еще кое-что. Ты приемный.
1: Да мы пошутили. Нет.
0: Да мы реально пошутили. Сегодня же пятница. Мы все обжопанные.
3: Патрики. Труды слез. Конец 876 серии.
4: Слушай Камеди Радио. Смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Трио из Грозного. Томми Ли Джонс.
2: Друзья, представьте выпускной экзамен по английскому языку в одном из грозненских вузов. Ну что, профессор Байсагуров, кто у нас там следующий?
3: Байсагуров Ибрагим.
2: Это который ваш сын?
3: С чего вы взяли?
2: Ну как, у вас же тоже фамилия Байсагуров?
3: Да.
2: Зовут вас Ислам?
3: Да.
2: Ну, тут написано Байсагуров Ибрагим Исламович, все сходится.
3: Простое совпадение.
2: Ну, это тот самый Байсагуров Ибрагим Исламович, который ни разу не появлялся на занятиях, но, тем не менее, получал пятерки и как-то доучился до 5-го курса.
3: Простое совпадение.
2: Ну, хорошо, давайте его примем.
3: Давайте.
2: Байсагуров, заходите.
4: Саламу алейкум.
3: In English, please.
4: Да, ассаламу алейкум, сэр.
3: Excellent.
2: Ну что же, представьтесь, откуда вы?
4: Село Ачхой Мартан.
3: Вы сказали Ачхой Мартан?
4: Да.
3: О, профессор, тут даже проверять ничего не надо. И я знаю это село, там все по-английски говорят. Это село даже в простонародье называют Ачхой Мартанный Альбион. Знаете, там когда человек к роддому подходит, он кричит: Мадина, what, who, girl, goodbye, you're not my wife. Представляете?
2: Слушай, да что вы мне заливаете? В Ачхой Мартане из английского только Range Rover главы района.

0: Перейдем к экзамену. У вас было простое задание к английским словам нарисовать соответствующие картинки. Да. Давайте посмотрим, как он с этим справился.
1: Давайте.
0: Первое слово у нас было слово «глаз». Вот, пожалуйста, он нарисовал глаз, да? Продолжаем. Слово «look». Ну, по той же схеме, да? Хорошо. Элементарное английское слово «car». Вот скажите, как можно было тут нарисовать ворону?
2: Это не ворона, это ласточка.
1: Да, он просто так называет свою машину, профессор.
0: Хорошо, допустим, продолжим. «City». Зачем мы написали тут «нет»?
2: Я думал, вы спрашиваете, боюсь я экзамена или нет. Я...
1: Вы знаете, поначалу я тоже так подумал. Действительно.
0: Это еще не все. Так. Почему вопросительные знаки?
2: Я не знаю его.
0: В смысле? Кого?
2: Ну вот, Pacific Ocean. Я что, в городе каждого армянина знать должен, что ли?
1: Профессор, это невозможно, их слишком много.
0: Вы знаете, это все еще ерунда по сравнению с тем, что он нарисовал к слову «сметана». Пожалуйста.
2: Нормально.
0: Крым. Крым наш.
1: Парень молодец. Все правильно. Сметана наш. Парень гений.
0: Наш. Вы знаете, судя по этим картинкам, я понимаю, что он даже алфавита элементарно не знает.
1: Да все он прекрасно знает.
0: Ну что ж, давайте его проверим.
1: Давайте проверим.
2: Давайте
1: хорошо.
2: Не надо.
1: Надо, я тебе буду подсказывать.
0: Так, an English alphabet. Let's begin. Называйте буквы.
1: Че ты стоишь? Начинай.
2: А, В...
0: Молодой человек, что вы делаете?
1: Простите, профессор, у нас просто недавно была медкомиссия, он еще от нее не отошел. Его чуть в армию не забрали, представляете?
0: Хорошо, пусть называй буквы.
3: Эй.
2: Че?
3: Я говорю эй.
2: Я говорю че?
3: Буква эй.
2: Эй.
0: Хорошо, а вот это вот что за буква?
1: Когда девушку видишь.
2: Уф.
1: Не очень красиво.
2: Эф.
0: Слушайте, ну я же явно вижу, что он не знает алфавита, ну.
1: Профессор, алфавит мы учили 6 лет назад, он давно его забыл. Спросите что-нибудь другое.
0: Хорошо, возьмем, например, тему «My Family».
1: О, отличная тема.
0: Tell me, please, where is your father working?
1: Март, апрель.
2: Май.
1: Май, май.
2: Май. My father working in преподаватель...
1: Да что вы все про отца да про отца? Спросите про мать.
0: Хорошо, where is your mother working?
2: My mother working in... Не-не, я не курю, я сейчас на спорте как бы. My mother working in... Курение убивает? My mother working in parliament. Aqua blue.
0: Слушай, что он несет?
1: Профессор, он нам дал развернутый ответ. Моя мама работает в парламенте.
0: А при чем тут акваблю?
1: Пьет много воды и носит синее платье. Все логично.
0: Тем не менее, я вижу, что он даже элементарных вещей не знает.
1: А что же вы у него спрашиваете элементарные вещи? Посмотрите, он человек разнервничался. Он не знает. Спросите, давайте усложним задачу. К примеру, я сейчас буду называть любые слова, которые мне приходят в голову, а он их переводит на английский. Counter-Strike играл?
2: Да.
1: Ну, к примеру, сектор чист, кидаю гранату, бежим, бежим, бежим, полицейские выиграли.
2: Sector clear, fire in the hole, go, go, go, counter-terrorists to win.
1: Пожалуйста. Этого не надо, придурок. Я же вам говорю, он все знает.
0: Знаете, по-моему, вы сейчас какую-то чепуху у него спросили.
1: Хорошо, тогда давайте зададим ему ситуацию. Представьте, что вы пилот Аэрофлота. Что бы вы сказали своим пассажирам?
4: Hello there, passenger. My name is Captain Basagura. We're flying in Moscow.
0: Секундочку, я вообще не понимаю, что он говорит.
1: Так все пассажиры Аэрофлота не понимают, что говорит этот пилот. Это такой английский.
0: Знаете, у меня такое ощущение, что вы его тянете.
1: Я?
0: Да, вы выйдите, пожалуйста, из аудитории. Я сам его опрошу.
1: Пожалуйста.
0: Окей, tell me, please, what do you know about Moscow City?
2: Moscow is the capital of Russian Federation. Отправитель 8-938-300.
1: Этого не надо, придурок!
0: Так зайдите, пожалуйста, сюда. Вы что, думаете, я идиот?
1: Что такое?
0: Я уже давным-давно понял, что он ничего по-английски не знает. Вот что мне с ним делать?
1: Профессор, давайте пойдем навстречу под мою ответственность.
0: Вот знаете, только из уважения к вашей фамилии Байсагуровых я поставлю ему 5. Только поэтому.
2: Спасибо, пап.
1: Спасибо, пап.
2: Спасибо, дед.
0: Что спасибо? Ладно, тут я тебе помог. Но ты же едешь в Москву поступать в аспирантуру. Как ты там будешь сдавать?
2: Да.
0: Это слава богу, что у нас там прадед профессором работает. Байсагуров Тимур Адамович. Так что иди, заводи Range Rover, поехали маму из парламента забирать.
2: Все, давай.
5: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
6: Сергей Зорик.
7: Так, борюсь с привычками вредными сейчас. Не могу бросить курить.
3: Я уже не понимаю, насколько надо быть тупорылым человеком, чтобы вот эти все аргументы против курения не работали. Ну, мне показывают мертвые дети, импотенция, рак, смерть. Я такой, да, под кофеек сам эту. Мне сердце уже говорит, Сереж, о, курить. Сердце уже возмущается, сердце говорит, Сереж, хватит, мне тяжело. Я думаю, ну я ж тебя спортом не нагружаю, правильно, что ты? Сейчас чуть справимся как-то. Сложно бросить курить, потому что борьбы с курением нет никакой. Все, что они делают, это повышают цены. Я теперь просто курю натощак. Спасибо большое. Выручили, мужики. Классно. Я теперь ЗОЖ. Я еще пьющий человек. И мне больше нравится пить одному, потому что так намного проще одному пить. Ну, в компании, чтобы выпить, ну, надо же целый ивент организовать, что-то всех обзвонить, договориться, куда-то ехать. Один я проснулся уже на мероприятии. Не надо никуда ехать. Все в сборе. Я еще заметил, поводы очень легко стали находиться. Чтобы выпить, очень легко нахожу поводы. У меня, например, бывает, знаете, погода под вино. Знаете, когда ты сидишь, за окном идет дождь. Или солнце светит. Пофигу, если честно. Ну, будет вино, будет и погода, правильно?
6: Правильно.
3: Да, но пить, конечно, тоже такое занятие. Хочу бросить, но тяжело. Бросить вот эти все ограничения по времени на продажу алкоголя, они меня заставляют только еще больше алкоголя покупать. Ну, если бы круглосуточно продавали, я бы меньше покупал, потому что в любой момент можно достать. А так для меня эти 23.00 — это дедлайн. Ты вечером в магазине уже на панике стоишь. Так, сколько? Одну, две, они же закроются, потом еще захочется. Пять, возьму пять сразу, пять. И тут алкаши сидят. Да, не знаю. Просто это еще в Москве по-божески. До 11 продают, до 23 часов. Есть регионы, где еще жестче сроки устанавливают. До 21 продают алкоголь. Я думаю, вы бы еще на час ввели, чтобы весь город с ума сошел к чертовой матери. Просто с 6 до 7 в Ростове объявляются голодные игры. Выпускайте людей. Все просто... Я еще в отношениях, и мы с девушкой думали, знаете, как это бывает, мы думали, будем вместе мотивировать друг друга, заниматься собой, поддерживать, заниматься спортом, но оказалось, что мы не та пара. Мы просто перенимаем плохое друг у друга, вот мы как живем. Чтобы вы понимали, я раньше часто пил и иногда курил. Моя девчонка наоборот, сейчас мы с ней два прокуренных алкаша. Но надо заниматься собой, потому что, ну, я уже боюсь, что мы станем вот этой парой, когда я звоню ей из магазина, алло, зая, нефильтрованного нету. И она на том конце, так это потому, что я последняя забрала, красавчик, дуй домой, тут еще чутка осталось. И потом про нас на НТВ сюжет выходит, где мы сидели, отдыхали, дом сгорел. Да, вообще, ЗОЖ такая тема, вот это похудение, очень сложно. Результат сразу хочется. А этого не наступает. Я бы хотел, чтобы ты присел, уже все, в порядке, нормально. Но этого не возникает. Я просто задумался, а ради чего вообще вот эти страдания в похудении? Очень сложно. Ну, чтобы похудеть, надо отказаться от жареного, мучного, сладкого, соленого, алкогольного, спорт, ну, диеты, режим соблюдать. И все вот это вот лишь ради того, чтобы просто немного было приятнее трахаться другому человеку со мной. Ну, меня все устраивает. Просто... Ну, у меня ничего не меняется. Просто выключаем свет, не трогаешь меня руками, отличный вечерок получается. Вообще, классная тема. Еще в сексе она тоже раскрепощенная чересчур бывает. Я не всегда готов к этому. Я в этой теме более зажатый чувак, потому что, ну, у меня в семье это очень... Тема секса в семье очень табуирована была. Нельзя было разговаривать. У родителей всегда слишком бурная реакция была на такие штуки. Ну, когда в фильме начиналась постельная сцена, мне обязательно под землю было проваливаться в этот момент. Что ты сидишь, начинаешь обои разглядывать. Вот цветок, а из него еще цветок. Вот это да! Потому что они так смотрят, как будто это меня там трахают. Такие... Вообще как-то личными какими-то откровенными штуками с родными опасно было делиться в моем детстве. Я помню, меня в школе задирали, и я приходил к маме за советом. А мама дает такие советы, из-за которых потом еще больше отхватываешь в школе. Я прихожу, говорю, мам, меня обижают, что делать? Она говорит, сынок, а ты будь умней, промолчи. В итоге я просто молча огребал, логично. Прихожу, мам, не работает что-то. Говорит, сынок, я все равно не хочу, чтобы ты дрался. Это очень опасно. Вдруг ты кого-то ударишь, он упадет, ударится головой и умрет. Я подумал, резонно. Прихожу в школу, меня снова задирают. Ты что, охренел, очкарик? Я говорю, нет, просто не хочу вас убивать. Ты потом кое-как возвращаешься домой за новой порцией маминой мудрости, естественно. Куда тебе еще идти? Что там, мать, дальше у нас? Есть еще идейки какие-то светлые? Она говорит, сынок, а ты скажи своим хулиганам, что силой конфликты решают только тупые люди. Я прихожу в школу, говорю: ребят, давайте я вам уже мамку приведу. Надоело быть посредником тут у вас. Все, спасибо большое. До свидания.

0: Азбука Камеди Радио. Буква А. Александра Муратова.
1: И сейчас еще время такое, знаете, говорят, надо быть осознанным, там, по психологии, все дела. Вопрос такой, похлопайте честно те, кто не ходит к психологу. Много. Я просто хожу уже 2,5 года, я за это время точно поняла, что все проблемы из-за вас.
0: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Костя Бутусов и Рома Сафонов, встречайте! Все вы знаете, что в нашей стране сейчас поддерживают рождаемость, и в будущем может произойти такая ситуация. Итак, в семье.
2: Наташа.
3: Что, Сережа?
2: Я тут хотел...
3: Не подходи ко мне.
2: Да что не подходи, я просто хотел сказать, что я тебя люблю.
3: Оттуда говори ко мне, не приближайся.
2: Я цветочки купил.
3: Убрал их от меня.
2: Да что убрал, это же просто цветы.
3: Это не просто цветы. Это мои любимые гортензии. Выбросил их в окно! Сейчас же! Это что за запах?
2: Это я ароматические свечи зажег.
3: Быстро все затушил!
2: Но Наташа...
3: Никаких Наташ! Не подходи ко мне! Я тебе еще раз говорю. Я 12-го ребенка рожать не собираюсь!
2: Ну как так?
3: Вот так! Я родила тебе 11 детей. Все! Хватит! Лавочка прикрыта. Клуб закрыт. Членские взносы не принимаются. Жители дома скинулись на шлагбаум. Станция метро Люблино закрывается на реконструкцию.
2: Ну, Наташенька, ну...
3: Все, Сергей, сдайте волосатый жетон. Вы отстранены от работы в органах.
2: Ну, хватит.
3: Все я сказала. Телефон запаролен.
2: А если через Face ID?
3: Сережа! С этого обычно все и начинается.
2: Наташенька, слушай, ты у меня такая сексуальная, когда злишься.
3: Даже не пытайся. Я родила 11 человек. Из меня вышел московский Спартак.
2: Наташа, Наташа, дай сказать. Сегодня пришла новость, что за 12-го ребенка дают...
3: Мне все равно, у нас уже все есть.

0: Нам дали за второго 600 тысяч, за третьего машину, за четвертого квартиру, за пятого участок, за шестого нам дали седьмого. Меня уже подруги называют Наташа Эппл, потому что из меня каждый год выходит что-то одинаковое с минимальными изменениями.
1: Наташенька, за 12-го ребенка дают.
0: Не подходи ко мне, я задолбалась. Я 11 лет ходила беременная. Я на животе последний раз спала, когда мне 19 лет было. Ну и на 7-м ребенке, когда мне уже пух стало. Меня 11 лет пинали ногами изнутри. Мои сиськи накормили больше людей, чем зерновая сделка. Мои ноги смыкаются реже, чем у Волочковой.
1: Наташа, послушай, за 12-го ребенка дают личный электробус.
0: Нахер он нам?
1: Ну дают, бери.
0: Тебе легко говорить, не ты же даешь. Я в тест на беременность с 30 метров попадаю. Меня уже в роддоме называют Наташа Санлайт. Потому что я все никак не могу закрыться.
1: Наташенька, ну ты хоть знаешь, что дают за 13-го ребенка?
0: Я знаю!
1: Коробку конфет Каркунов!
0: Чё, блин?
1: Но зато за 14-го сразу Газпром!
0: Ты идиот! Я сказала, даже не подходи ко мне, это уже невозможно! Мы семейную прогулку в центре города согласовываем как массовое мероприятие! Мы если что-то в интернете заказываем, то это на госзаказ похоже! У меня уже фантазия на имена закончилась! У нас среди детей есть тёзки! Мы же когда отдыхать летим, Крым конкретно наш на неделю становится!
1: Наташенька, ну войди в положение!
0: Да я из положения 11 лет не выхожу!
1: Наташа, не тупи, там такие льготы!
0: Какие? Нам уже все бесплатно, все! Образование, медицина, транспорт, парковки везде бесплатные! Ты понимаешь, что парковаться где угодно и как угодно можем только мы и охуевшие! Я тебе больше скажу, мы когда победой летим, можем пересаживаться! А это даже охуевшим нельзя! А нам все можно, как неграм в Америке! Как Собчак в России!
1: Наташа, нас обязательно отблагодарят!
0: Сережа, я уже мать-героиня! У нас на стенах места нет, везде грамоты! Я на День матери по Москве стоя в кабриолете еду! У нас на партнерских родах присутствовали ты, я и страны БРИКС!
1: Наташенька, ну подумай, родненькая, подумай, там такие перспективы. Если поднажмем, там за 15-го ребенка дают любой город на выбор. Если что, я предварительно забронировал новый Уренгой.
0: Нахуй он нам?
1: Ну представь, придут друзья, спросят, что нового, я скажу, Уренгой. Не смешно? Другой выберем, Наташа, другой выберем.
0: Какой еще город? Какие 15 детей?
1: Наташа, ты просто не знаешь, какая у нас конечная цель.
0: Какая у нас цель?
1: Там за 20-го дают все.
0: В смысле все?
1: Да прям все.
0: Да что все?
1: Да все дают. Доллары, смородину, золото, все. Крем-брюле, блатные номера, Саяно-Шушенскую ГЭС, купаты, прохладу, бессмертие, желтый звук. Все дают! Четверг, грусть, все слова!
0: Сережа, ты что, с ума сошел? Ты просто мне вот так вот изо рта какой-то поток непонятных слов мне говоришь, что ли?
1: Посмотри!
0: А, циркуль, подводная лодка, ни хрена себе! А,
1: Наташенька, соглашайся.
0: Да я, если честно, еще на электробусе согласилась. Просто было интересно, как далеко ты зайдешь. Поэтому, Сергей, вот ваш значок, вы восстановлены в органах.
1: Не понял.
0: Срочно на выезд. Возле Люблино какие-то вандалы снесли шлагбаум.
1: О, я в тебе не сомневался. Face ID?
0: Нет времени. Уж больно хочется электробус.
2: Слушай Камеди Радио. Смотри на ТНТ.
3: Камеди Радио.
4: О, оставь.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Лиля Аверина.
2: Слушайте, я думала, что меня в Москве уже ничем не удивить, но я недавно гуляла и видела девушку с крашенной подмышкой. С розовой такой. Ну, я не знаю, может, она с какого-то креативного праздника, что она там подняла руки, и все такие: «О, будет девочка!» Правда? Я не понимаю, почему некоторые феминистки борются за то, чтобы не брить себя как мужчины. Ну, давайте бороться за то, чтобы брились все. Ну, вряд ли кто-то прям против будет, да, что какая-то женщина такая: «Нет, не надо, я хочу зайти летом в вагон метро, подойти к мужчине в безрукавке и посмотреть, идет мне челка или нет». Мне кажется, мы живем в хорошее время для женщин. Ну, мужчины действительно стараются. Ну, тебе вызвали такси, проводили до ресторана, открыли дверь, отодвинули стул, в конце еще оплатили счет, и ты не можешь просто дать. Ну, это элементарная вежливость, ну, какие-то манеры. Пока ты выпендриваешься и требуешь от него дубайский шоколад, кто-то дает за бабаевский. Все, я замужем. Естественно. Но у нас такая проблема, у нас с мужем раздельный бюджет, у него свои деньги, у меня свои. Но меня бесит, что я вообще не знаю, сколько он зарабатывает. И вот недавно мы сидели в компании, его друг начал выпендриваться, такой: «Я за месяц заработал 600 тысяч. У меня муж не выдержал, и такой: а я больше миллиона, а я... Ну, потому что я не с миллионером, я с крысой живу». Девушки, кто знает, сколько зарабатывают ваши мужчины? Поаплодируйте, если знаете. Неплохо. Я просто недавно спрашивала, одна женщина в зале похлопала, я спрашиваю, сколько? Она говорит: «Я точно знаю, нисколько. Он безработный». Так что, у меня в браке появились проблемы с доверием. Оказывается, я ревнивая, да, очень ревную своего мужа. Ну, не настолько, что прям спрашиваю, кто там тебе написал. Нет, нет, я потом сама посмотрю. А есть ревнивые женщины в зале? Ага, нас семеро, все, поняла. А остальные не хлопают, руки заняты, да, очень крепко держат его за яйца. Ну, нормально же немножко не доверять, нормально. Я просто прочитала новость, в Китае девушка разоблачила 300 измен своего парня. Прикиньте, не 2, 300. Ну, как можно не заметить, что тебе изменили 300 раз? Еще слово такое, разоблачила. 300 измен, ну, прям разоблачила. Мне кажется, она просто в какой-то момент вот так вот резко повернулась в его сторону. И все увидела. Ну, я не хочу, чтобы у моего мужа была возможность изменить, поэтому я начинаю понимать женщин, рядом с которыми мужчина становится хуже. Понимаете, о чем говорю? Когда она его так перекормила, что он изменять и не может чисто физически. Я сейчас делаю все, чтобы у меня муж не пошел налево. Появилась новая проблема. Он вообще не хочет выходить из дома. Я объясню, я как-то вытащила его погулять. Он на следующий день взял отгул, чтобы отлежаться. Девушки, вот вспомните, какой активный мужчина в самом начале отношений. Потому что до того, как мы съехались, он меня и встречал, и провожал. Мы гуляли, мы обошли весь ВДНХ. Вот так человек хотел трахаться. Понимаете? Ну... А сейчас меня напрягает, что он вообще перестал двигаться. Ну, реально, мы оба поправились в отношениях, но он не видит проблемы, он не поправился, он просто не понимает, почему больше не спит на животе. Я на Новый год подарила мужу велотренажер, он убрал его на балкон. Сейчас сидит на нем, когда выходит покурить. Я думаю, сидушку с него снять, может, курить бросит. Ну, вообще... Сложно худеть рядом с мужем. Мне кажется, я похудею, если разведусь. Потому что у меня коллега развелась, но она расцвела. Она сейчас ходит в зал, учит языки, постройнела. Муж говорит: «Не общайся с ней больше». Но она это все тоже не для себя делает. Она сейчас в новых отношениях пытается нового парня впечатлить. Вот она недавно ходила на танцы, чтобы устроить ему сюрприз. И мне кажется, только женщины так заморачиваются. Ну, ни один мужик не пойдет на танцы, чтобы впечатлить свою женщину. И он просто выходит из душа и такой: «Смотри!» И все, и ты смотришь, да? И мать, которая в гости зашла, смотрит. И кот такой. Раз-раз. Ладно, коснемся интимной темы. Вы как, не против? Рассказываю. Значит, мне подруга недавно пожаловалась, что ни разу в жизни не испытывала оргазм. Я думаю, жалко тебя, конечно, но денег все равно не займу. Ну и оказывается, это действительно большая проблема. Я прочитала в интернете, регулярный оргазм испытывают только около 10% женщин. Прикиньте, остальные его либо не испытывают, либо испытывают нерегулярно, либо работают в МФЦ. Ну, я завидую тем, кто в 10%. Есть в зале такие, у которых прям всегда? Ну, все, сиди, не ерзай, давай как-то. Не надо хвастаться. Еще прикиньте, у кого-то множественные бывают. Ну, они же наши забрали. Ну, так быть не должно. Ну, слишком кучеряво для одного человека. Пусть на него хотя бы голубь насрет, да как-то пометит. Я стала разбираться, почему так происходит, а оказывается, мы в целом с мужчинами, ну, в интимном плане не совпадаем. Нам даже разное время на прелюдию требуется. Вы знали? Женщине на прелюдию нужно от 5 до 15 минут, мужчине нужно, ну, секунд 6, что он такой: «О, титька! А, нет, дыня! Ладно, я готов!» Еще же некоторые парни думают, что прелюдия — это с улицы руки помыть, да? Ну, мужчине в целом проще захотеть женщину, потому что мы привлекательны, да, от нас приятно пахнет. Ну, чтобы захотеть мужчину, нужно себя немножко поубеждать. Мне кажется, вот эти 10%, у которых прям всегда, это слабовидящие женщины, у которых после ковида запахи не вернулись. И то ты в какой-то момент лежишь, слышишь, как у него ноздря свистит. Вот этот звук, как будто кто-то в балоневых штанах идет. И шу, шу, шу. У меня на этом все. Спасибо. Камеди радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Театр ХБ представляет Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов.
2: Ватсон, ну, Холмс, вы уже 30 лет сидите рядом со мной. У вас, между прочим, жена, дома собаки. Когда вы, наконец, съедете?
3: Холмс, а где ваша трубка и почему у вас в руках огурец?
2: Вы что, не знаете? На телевидении нельзя курить. Поэтому я буду курить огурец. Ватсон, послушайте, мой дорогой друг. Мне очень грустно. Было бы здорово, если бы сейчас появилась какая-нибудь уродливая женщина и предложила какое-нибудь интересное замысловатое дело.
4: Мистер Холмс, доктор Ватсон, здравствуйте.
2: Здравствуйте, кто вы?
4: Здравствуйте, меня зовут миссис Дориндейл.
2: Очень приятно, какое галимое имя. Итак, что у вас ко мне?
4: Дело в том, что эта история произошла 4 дня назад.
2: Миссис Дориндейл, вы можете говорить быстрее, у меня очень мало времени.
4: Эта история произошла...
2: Говорите быстрее, пожалуйста.
4: Эта история произошла...
2: Можете говорить быстрее?
4: История произошла...
2: Говорите быстрее. Нет,
4: история произошла...
2: Можете говорить быстрее? История... Быстрее, говорите, пожалуйста.
4: И тогда я пришла к вам.
2: Миссис Дойл, в чем дело? Расскажите.
4: Дело в том, что у меня пропал бриллиант. Размером с алмаз, выполненный из чистейшего золота.
2: Ага.
4: Этот алмаз мне достался от моей бабки. А бабке достался от меня.
2: Ну что ж, я берусь за это дело.
4: Это очень хорошо.
2: Я найду ваш бриллиант, миссис Дойл, идите. Итак, мы ищем бриллиант.
3: Бриллиант?
2: Бриллиант.
3: Бриллиант.
2: Так, да, давайте ловить кэп. Кэп, кэп, кэп.
3: Кэп,
2: кэп, кэп. Кэп,
3: садитесь.
2: Кэп, вы можете быстрее ехать? Мы очень опаздываем. Езжайте быстрее, нам нужно быстро. Кэп, езжайте быстрее. Какие голимые дороги, быстрее. Кэп, стойте, стойте.
3: Я выплюнул позвоночник.
2: Так. Очень много снега, очень много деревьев. И наблевано. Мы в России, Ватсон. Так, ну что, мы сейчас должны с вами пойти туда, где мало русских.
3: А где в России место, где мало русских?
2: Москва! Нам нужна Москва!
3: Москву?
2: Да, Москву, Ватсон. Видите, мы здесь, Москва вот тут.
3: Судя по карте, до Москвы каких-то 2 сантиметра.
2: Что ж, давайте сделаем эти 2 сантиметра. И красавица Москва. Замечательный город, прекрасный город. Ватсон, так, бриллианты, бриллианты, бриллианты.
3: Я знаю, все бриллианты где-то в центре.
2: В центре, в центре, в центре.
3: А где центр у Москвы?
2: Центр у Москвы, центр у Москвы, ЦУМ. ЦУМ, нам нужен ЦУМ.
3: А, ЦУМ?
2: Да, пойдемте в ЦУМ.
3: Пойдемте в ЦУМ.
2: А вот и ЦУМ.
3: А это что?
2: Это ЦУМ.
3: А это что?
2: Это тоже ЦУМ.
3: А там что?
2: Там тоже ЦУМ, Ватсон.
3: Холмс, мне страшно, вокруг ЦУМ.
2: Вокруг ЦУМ, пусть так, не кипишу, и все ништяк, Ватсон. Все

0: переживайте. Так, но бриллианта здесь нет.
1: Нет. Нихрест, я вижу, смотрите, огромный бриллиант.
0: Нет, Ватсон, вы ошиблись, это просто проехал патриарх. Нет, нам нужен бриллиант поменьше.
1: А где же найти?

0: Классно, Ватсон, вам здорово?
1: Очень классно. Слушайте, Холмс, а кто все эти женщины?
0: Это знаменитые московские ш**ры.
1: Ну, как вы догадались?
0: Это элементарно, Ватсон, мы уже две минуты их чпокаем.
1: Ой, о, извините, пожалуйста, проходите.
0: Простите, пожалуйста.
1: Холмс, это профессор Мориарти.
0: Это профессор Мориарти.
1: Он смеется над нами?
0: Нет, он говорит с нами на древнем смеховом языке. Сейчас я поговорю с ним на смеховом языке. Ну, победили Мориарти, Ватсон, я вас поздравляю.
1: И к нам вернулся огурец.
0: Да, ну что ж.
2: Классно, но мы победили Мориарти, но так и не нашли бриллиант.
0: Да.
2: Где же он может быть?
0: Ватсон, вы ничего не замечаете?
2: Ничего.
0: Москва перекопана, Ватсон.
2: А что это значит?
0: Это значит, что кто-то тоже ищет бриллиант.
2: Собянин!
0: Ватсон, держите лопату и копайте вниз, быстрее, копайте вниз.
2: Просто вниз копаем,
0: просто
2: да?
0: Копайте вниз, мы найдем бриллиант быстрее Собянина, это точно. Копайте, Ватсон, мы в метро. Копайте ниже, ниже копайте, Ватсон. Быстрее копайте. Ватсон, вы в воде, это вас скоренько копайте ниже. Копайте.
3: Золотая чаша, золотая.
2: Кто это?
0: Мы в аду, Ватсон, это сатана. Копайте, копайте.
3: Натуральный блондин.
0: Он уже близко, он трогает мой зад. Копайте
2: быстрее, быстрее.
0: Мы в Лондоне, Ватсон.
2: Мы докопались до дома.
0: Я поздравляю вас.
2: Спасибо.
0: Ну что, по этому поводу давайте выпьем 5-часового чаю.
2: Мы опять будем пить чай 5 часов?
0: Как обычно, Ватсон.
2: Ну, как скажете.
4: Ну что, мистер Шерлок Холмс, вы нашли мой бриллиант?
0: Конечно, миссис Доридейл. Вот ваш бриллиант.
4: Спасибо вам большое. А как я могу вас отблагодарить?
0: Ничего не надо, просто переспите с Ватсоном.
4: Что?
0: Я говорю, ничего не надо, миссис Доридейл.
4: А, спасибо вам. Просто я хотела переспать с Ватсоном.
0: Что?
4: Ну ничего не надо, так ничего не надо. До
0: Подождите,
4: свидания.
0: Миссис Доридейл. Миссис Доридейл. Ладно, присаживайтесь, Ватсон. Я поздравляю вас.
2: Дело окончено.
0: Мы раскрыли это дело и нашли бриллиант.
2: Знаете, что я извлек из всей этой увлекательной истории, Холмс?
0: Что, мой дорогой друг Ватсон?
2: Я обожаю, я просто люблю Россию.
0: Это значит, что вы настоящий русский, Ватсон.
2: Но почему, Холмс?
0: Потому что вы очень любите Россию, а живете в Лондоне.
5: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
6: Артем Винокур!
7: Да, классное место. Я тоже просто иногда с женой прихожу в различные места. И я как бы еще, ну, как бы не так давно прям в Москве живу. И я такой, ну, колхозник. Как бы, и вот объясните мне, вот зачем вот в этих кафе, в туалетах крем для рук? Есть? Давайте так. Есть кто пользуется вот в этих туалетах кремом для рук? Поаплодируйте. Есть такие, да? Да-да, не, вот понятно, то есть девушки и парни, я знаю, как на самом деле пользуются крем для рук, то есть они просто нажимают такие, а, это не мыло, это я тоже, я такой же человек. Ну, то есть мне нравится вот этих московских туалетов, ресторанах, потому что там добавили, то есть если вы видели, маленькие полотенчики вместо бумажных, вы видели вот эти маленькие полотенчики, очень круто, мне нравится, то есть, но меня одновременно это подбешивает, знаете, мне не нравится, что, ну, то есть они думают, типа, что с 32 я это... Не хочу, вы вот это... Зачем меня провоцируете? Здесь камер нету. Я это забираю. Я вот в эту кофейню модную хожу, там уже косарь кофе, я сразу 3 полотенчика забираю. Это мой кэшбэк, я должен отбивать как-то этот косарь вообще. Да, да, реально, то есть, ну, вот это, я не знаю, просто вот это, знаете, то есть, есть какое-то в нашей вот этой культуре, то есть, уже как-то вот это, знаете, типа, вот это воровство, то есть, вот эта тема, что мы когда в отель заезжаем, да, ты такой, халатик, тапочки увозятся, отсюда штора, тумбочка, одеяло, подушки, в целом ты уже из пустого номера уезжаешь такой, тут добавьте что-то, уже стыдно как-то. Конечно, я вообще был на гастролях, короче, в каком-то городе, заезжая в отель, и там, прикиньте, короче, вместо тапочек слежали кроксы. Вот эти, типа, вот эти медицинские шлепки, понимаете? И над этими шлепками была такая ламинированная огромная бумажка, и было написано: «Уважаемые гости, оставьте кроксы в номер».

0: номере. Я, короче, лечу уже в этих шлепках в самолете, блин, и думаю, как странно вообще, что они это... Ну, то есть вы разоритесь на шлепках. Я им, слушайте, тоже не пи***ц, пару полотенчик из той кофейни оставил. То есть, ну, чтобы прям не расстраивались, конечно. Да, туалет вам рассказал. Смотрите, что еще, да? То есть, как бы, смотрите, я никогда не думал, что меня в 27 лет научат жопу мыть. Я просто не знаю, как так получилось. Ну, может быть, просто конкретно в моей семье, но было важно вот это мыть жопу, но до 2 лет. То есть за этим прямо следили конкретно. Говорят, ну у него жопа грязная, быстрее уходит. После 2 лет тебе говорят, вот так, Артем, бумажку берешь и вот так по жопе вот это вот так размазываешь. И никогда, Артем, вот эти трусы белые не носи, они только для Роналда. Только для Роналда. Не надо прям вот это позориться. Ты сзади никогда не увидишь, что там. И я, то есть как-то мы заселились, я стал снимать, я стал снимать в какую-то квартиру с Расулом Чебдаровым. Знаете, комик? Есть Расул Чебдаров. Да, и я как-то мы стали с ним снимать квартиру, и я заметил, что он постоянно в туалет ходит со стаканчиками. То есть я первое время как бы, ну, не стал задавать вопрос, я думаю, ну, может, жадина какой-то, я не знаю. Ну, неудобно как-то было спрашивать, знаете. И потом я уже в какой-то момент, слушаю, а вот это что за прикол? Он говорит, ну, это гигиена, Артем, гигиена. Я такой, как круто, стал так же делать. И в какой-то момент я переезжаю с женой в отдельную квартиру, мы снимаем, и мы заезжаем в квартиру, где, короче, стоит вот этот гигиенический душик. И я думаю, как круто, не надо наконец-то ходить с этими стаканчиками дурацкими. И вот я вот так сажусь, вот этот беру вот этот душик, а там только, знаете, два режима воды. То есть вот этот первый, где, то есть она не касается жопы, вот так вода. Просто она вот как бы провоцирует, знаете, как будто жопа, типа. И я как бы так включаю сильнее. И второй режим это кёрхер. То есть я охерел, блин. Что? То есть вы представляете, какой контраст? То есть я расслабленный, просто в моменте настрелял с этого пистолета себе в жопу. Просто жопа в моменте аж заявление пошла, написала за такое обращение. То есть вы понимали, жопа в какой-то сглотнула такая. Ап! Ап! Я такой, ну, мы не пользуемся больше этим. Да. Да, так же как бы, раз мы уже здесь, да, раз мы уже здесь, честно вам скажу, слушайте, я как бы, короче, я был недавно у друга, он один живет, ему 35 лет, он один живет, и я обратил внимание, что у него, короче, на кухонном столе лежит туалетная бумага. Я подумал, как круто. Это реально, то есть всю жизнь туалетная бумага, она оказывается, это как салфетки надо бы использовать. Его подход непонятен. Я подумал, как круто, надо жене это сказать, что надо туалетную бумагу вместо салфеток. То есть, но ей это не объяснить никогда. То есть она мне говорит, Артем, она туалетная называется. То есть она для таких тупых, как ты, называется уже для туалета она. И тут как бы тоже с ней не хочется спорить, хотя есть аргумент. То есть она с каким кайфом туалетной водой пшикается, то есть ей пох. Прямо на шею так бах-бах, туалетная. Бомбит ее. То есть для меня лично, для меня туалетная вода это вот это вот в стакане с ёршиком, что живет. Вот это. Объясните мне, вот это что, откуда она вообще там? То есть она там была или это он на усах ее принес? Я не понимаю. Охренеть вообще. Поэтому я как бы провел исследование, да? То есть туалетная бумага, она как бы, ну извините, ну не для жопы. Не для жопы, да. Я понимаю, вы не готовы к этой информации, то есть мне прямо всю Россию надо сейчас поменять мышление, да. То есть, ну, я тоже как бы, я не просто предлагаю, я пробовал, как бы, я потратил время на это, объясняю. Просто туалетная бумага, вы можете ее представить, да, то есть я объясню. Она делится на квадратики, вы понимаете, да. Но тогда скажите, кто-то из вас квадратиком одним жопу вытирал? Я знаю, что вы пробовали. И вот в итоге, что как бы ты предлагаешь, да, Артем? Я предлагаю. Туалетную бумагу мы относим на кухню, как салфетки. А что в туалет, да, что в туалет? В туалет мы ставим бумажные кухонные полотенца. Да-да, вы начинаете понимать, конечно, размер нужный. А сразу в ладонь. Она плотнее. Извините, мужики, ну не со вкусами она, конечно, да. То есть ты ее в ладонь кладешь, и я вам честно, как уже человек, который не просто там говорю, как уже пробовал, да, она даже многоразовая. Честно, мне, я Я понимаю, кто-то сейчас так прогнал. Но честно, я это все рассказываю только ради того, чтобы вот это получить где-то, знаете, вот это сообщение от женщины. Такие: «Ты зачем это сказал? Муж послушал!» Ходит такой: «Реально, реально, многоразовая». Да, Ёршик, вот слушайте, вот объясните, давайте вот напоследок разберем вот этот момент, как бы я... То есть, вот смотрите, Ёршик, вот знаете, я вот просто сидел в туалете, и вот на него вот Ёршик такая вещь. Я реально удивлюсь, если в какой-то момент выйдет вот это, знаете, видео, где какой-то мужик такой: «Вот так на самом деле надо было пользоваться». То есть я встречал уже такое видео про пипидастер. Если кто не понимает, это вот эта пушистая палка из американских фильмов, где они ей пыль вытирали. Видели такую? Да, я вся в детстве, ну, как они ей потом пыль вытирают? У меня мать тряпкой там елозит все. Оказывается, как надо пользоваться пипидастером. Да? Ты берешь эту пушистую палку, вот так, ты ее рисуешь, подносишь, и пыль сама к ней прилипает. И я после этой информации вообще по-другому на ёршик смотрю. Я такой: может быть, так надо было пользоваться, нет? Потому что к нему реально как бы есть пару вопросов. Вот объясните мне, вы можете визуализировать ёршик? Нахрена на ёршике в конце ручки вот эта дырочка? Вот эта дырочка, зачем она? Ну, типа, для веревочки. То есть вы вот готовы сами вот это подвесить у себя на веревочке? Вы сами готовы к такой картине? Вот это заходишь, у тебя вот это висит. Но зачем эта дырочка? Или это чтобы я вытирал ее так на пальцы? Типа, да. Народ, спасибо большое, что послушали. Спасибо вам.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru. Comedy Radio.

0: Средства массовой информации, радиоканал Камеди Радио. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-82-775 от 10 февраля 2022 года. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
2: Надя Джабраилова.
3: Я замужем, и мы с мужем снимаем квартиру в старом доме. И вот я недавно заметила, что мы там

единственная молодежь в подъезде. И если в подъезде что-то происходит, то вообще все сваливают на нас со словами: «Ну вы же у нас тут одни молодые, у нас все остальные нормальные». Ну, то есть мусоропровод это мы засорили, в лифте тоже мы. Я все время думаю, ну конечно, мы что поженились-то? У нас же лифта два, я бы одна не справилась. Вот, а в глазах наших соседей мы вот не молодая семья, мы прям два дебила. Мы по их мнению, там мусор из окна выбрасываем, включаем дабстеп и спать ложимся. У меня муж с работы приходит, а я на ужин курительных смесей напекла. А с ними же еще не поспоришь, потому что там пожилые люди, ну, а никто не умеет так грамотно ссориться, как они. Ну, видели хоть одну бабку, которая проиграла подъездную ссору? Чтобы она сказала: я забираю свои слова обратно, вы не это ботильоны, я поняла. Блин, нет. Они даже летом одеваются тепло, чтобы, если что, у подъезда до зимы. Я подумала, нам с мужем, наверное, в семью нужен какой-то человек, который будет за нас заступаться в подъезде. Я подумала, было бы прикольно, если бы была такая услуга для молодых семей, знаете, скандальный дед по вызову. Чтобы когда в следующий раз к нам придет соседка с претензией, к ней вышел дед в тельняшке и уничтожил ее. Потому что он профессионал, он даже на фотке в паспорте что-то орет. Мы с мужем недавно посмотрели фильм про семейную пару, и вот там по сюжету муж тайный спецагент ЦРУ и уже 15 лет скрывает это от жены. Мы досмотрели, ко мне муж повернулся, говорит: а вот прикинь, я тоже тайный спецагент, а ты про это ничего не знаешь. А он даже не смог скрыть, что он мне на день рождения подарит, потому что он мне в WhatsApp прислал: слушай, хочу Наде браслет подарить, что думаешь? Ну вот эта тайная операция удалить у всех. Я вот думаю, сценаристы вот эти, которые пишут голливудские фильмы, они вообще в браке были, нет? Потому что они шпионами все время делают мужчин, а мужчины иногда даже себе нормальную легенду придумать не могут. Ну вспомните хотя бы, как друзья покрывают друг друга перед женой. Когда ты звонишь его другу, спрашиваешь, почему Игорь так долго трубку не берет, и все, там начинается самое долгое в жизни, когда... А Игорь, он... Блин, нельзя так долго тупить. Ну, я за это время придумала худший расклад, что вот Игорь упал с балкона прямо в какую-то женщину и изменил и умер, понимаете? Там уже, когда правду говорят, ты думаешь, слава богу, просто наспор брови сбрил. Ну и потом, мне кажется, ни один мужчина не сможет скрывать, что он тайный спецагент, потому что, ну, это слишком крутая информация. А многие мужчины, они на первом свидании на всякий случай рассказывают вообще все свои достижения. Там от того, что он дзюдо занимался, до того, что он скорлупой от фисташки себе как-то родинку удалил. Ну, я просто встречалась с людьми до 25 лет, там пока такие достижения. Пока самый успешный — это который Басту в аэропорту видел. Я завидую некоторым женщинам, у которых очень много подруг, потому что, ну, это сложно. Очень сложно дружить с женщиной. Они постоянно рассказывают тебе вообще все свои проблемы. Вот я уходила на последнюю встречу с подругами, думала, сейчас мы посмеемся, поболтаем. А мы в итоге сидели и думали, почему Марине опять бабка покойная снилась. А я уже не знаю, почему. Ну, блин, снится покойная бабка, может, ты постельное белье давно не меняла. Я же не знаю. Это нормально, у нас иногда бывают неадекватные мысли. Меня пугает, что с возрастом становится только хуже, потому что у меня есть старшая сестра, она сейчас как будто вышла на новый уровень неадекватности. Она ходит к гадалкам, возвращается оттуда, говорит: она мне вообще все рассказала, вот откуда она могла знать, что у меня есть мать? Ну, я против этой фигни. Я считаю, что если гадать, то только в прикол. Потому что, ну, все девочки так делают, когда вы больше ржете, типа, ха-ха-ха, пиковый валет, у тебя муж будет хачом. Вот это весело. Ну, шутки шутками, у меня, кстати, сбылось. Вот, а у меня сестра ходит на серьезную прям гадалку. Я думаю, с этим нужно что-то делать. Я думаю, сейчас ее мужу об этом рассказать. Потому что у мужчин талант разоблачать любых гадалок одной фразы. Вот это сколько? 7000 за предсказание? Она предсказала, что я ее... Ну, и я здесь на стороне мужа, потому что к гадалкам ходим мы, а страдают от этого они. Ну, взять любой приворот, там же страшные вещи с мужчиной творят. Там все время рецепты, типа, насыпьте ему в трусы землю с кладбища, вырвите у него ресницу. Ну, ни одного приворота с виски-колой и массажем стоп. Я всю эту тему загуглила, я нашла приворот, для которого нужно вырвать волос с паха любимого человека. Но я думаю, ни в одних отношениях не наступит такая минута, когда это будет уместно. Что ты вырвала и такая: ой, извини, седой увидела. Ну, а иногда хочется, да, чтобы мужчина был прям без ума от тебя. Но вот, к примеру, мы с мужем вместе 5 лет, он меня за это время ни разу не приревновал. Ну, я вот недавно задержалась на работе, пришла поздно. Он говорит: почему так поздно пришла? Я решила выпендриться. Говорю: я с мужиками была. Он говорит: надеюсь, с тремя, потому что одним меня не заменить.

0: Прикиньте, какая самоуверенность. Ну, нет, в этих словах есть логика, потому что я пришла, и один человек за 3 часа не мог так квартиру. Только втроем, чтобы, знаете, чтобы один крошил на постель, другой посуду марал, а третий, видимо, орал: «Не проветривайте тут! Пусть отгадает, что я сжег!» Ревнуют больше женщины, и мне это не нравится, потому что это выглядит иногда очень глупо. У меня есть подруга, которая очень сильно своего мужа ревнует, а он у нее даже некрасивый. Я его когда в первый раз увидела, я подумала: ого, а что, на лице тоже пивной животик бывает? Она прям за него переживает. Ну, и есть причина, я ее понимаю. Я недавно в интернете увидела, есть реклама школы любовниц. То есть там специально женщин учат соблазнять женатых мужчин. Ну, страшно, потому что, прикиньте, они готовятся, у них школа. Я посмотрела, у них там целый Хогвартс. Там в программу входит обучение 48 техникам. 48, у тебя там что, центрифуга? Я к тому, что страшновато. Ну, знаете, мне будет сложно с такой соревноваться, потому что она же явно и в постели хороша, и если что, под одеяльник ртом отжать сможет. У меня на этом все, спасибо.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
2: На сцене Иван Половинкин.
3: Так, слушайте, я на самом деле несколько лет уже холостой, хожу на свидания. И вот знаете, все свидания у меня разные, но одно повторяется постоянно. Все девушки на свидания опаздывают. Все, я клянусь. Девчонки, почему вы так делаете, а? Почему, когда я сижу в машине, вас жду, вы с 3-го этажа 6 лет спускаетесь? Даже поезд Москва-Владивосток приходит минута в минуту, а Лена с 6-го этажа 7 лет спускается. Причем, замечали, девчонки, когда вам куда-то надо, вы никогда не задерживаетесь. На ноготочки, например, а? Всегда вовремя приходят. Ни разу не было такого, да? Ни разу не было, чтобы она с мастером на 6 договорилась, и мастер ходит в 8 вечера, курит возле салона. Где же Лена? Слушайте, вам реально ногти дороже мужика на свидании. Ну что, я что-то не так говорю, парни, поддержите меня. Кто хоть раз ждал женщину? Ну так же и есть, ну реально, так и есть.
4: Подожди, почему? Да фигню какую-то несешь.
3: Что происходит? Подожди, подожди, стой.
4: А есть микрофон второй этого шоу богатого? Дайте микрофон.
3: Олечка, подожди, что-то не так, что ли?
5: Вань, все не так.
3: Что не так,
5: да,
3: Оль?
5: Да все.
3: Что не так? Мы вас ждем, потому что вы все время опаздываете,
5: Оль. Ну, Вань, мы просто так опаздываем, что ли, по-твоему?
3: А, это вы еще запланированно делаете?
5: Ну, мы готовимся к свиданию, собираемся к свиданию, мы красимся. Девчонки, ну, краситься, похлопайте. Вань, мы красимся. Ты пробовал хоть раз вот это лицо за час собрать? Как ты думаешь, ты успеешь к 6, Вань? Ты вообще из дома не выйдешь, понимаешь? Ты пробовал хоть раз на глазу стрелку нарисовать так, чтобы она идеально ровная была? Это филигранная работа, это как покушение на Трампа, понимаешь? 1 миллиметр влево, все, кандидат выбыл из гонки.
3: Хорошо, Олечка, но если ты понимаешь, что ты задерживаешься, ну сообщи. Или скажи: я буду с первыми лучами солнца, жди меня на 5-й день с востока. Ну просто предупреди.
5: Ты думаешь, легко понять, во сколько ты будешь готова? Легко собраться к определенному времени. Я тебе расскажу. Вот, девчонки, бывает, нарядилась, напшикалась, все, побрилась, стоишь у зеркала, собранная. И понимаешь, штаны, хрень штаны, понимаешь? Да. Ну не сюда штаны, Вань, я иду переодевать их. Потом подхожу, штаны потрясающие. Ну вверх, мимо вверх. Я пока его снимала, у меня все лицо стерлось, я в Джокера, Вань, превратилась, понимаешь? Да! Потом стою уже обувью у зеркала на выходе, понимаешь? Ус вырос, Вань! Волосина одинокая. Одинокая, как шутка в твоем монологе, понимаешь?
3: Оль, я понимаю, ты не готова к такому количеству юмора, в женском стендапе такого не бывает. Бывает, в интернете познакомился с девушкой, приходишь на свидание, а там не то. Вот не то сидит, с чем ты разговаривал в интернете. Что с этим делать, Оль?
5: Вань, хочешь, я тебе расскажу, что с этим делать?
3: Ну, давай.
5: Вот смотри, зал пришел, люди в камеди, да?
3: Угу.
5: Люди пришли, купили билеты, деньги заплатили, Вань. И ждут, что перед ними будет выступать Харламов. А выступаешь ты, Вань. Возьми пример зала камеди. Потерпи. Просто потерпи.
3: Оль, а давай не будем ссориться. Но... давай нас зал вот рассудит. Ребята, поаплодируйте, кто считает, что я прав.
5: Да вы чё?
3: А кто считает, что Оля красивая? Видишь, зал не ошибается. Ты красивая, а я прав. Все, спасибо, друг.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Мария Маркова.
2: Мне нужно было недавно поменять стекло в душевой кабине. Не спрашивайте, что случилось с предыдущим стеклом. Не надо чихать в душе, просто мой совет. Я заказала красивое осветленное стекло. Оно приезжает, мы с рабочими его открываем, а оно тонированное. Я говорю, это что такое? Они такие, наверное, на заводе так решили. Ну, в смысле, на заводе так решили? То есть они на заводе такие, для кого делаем стекло? Посмотрели фотографию. И такие, ну, этой женщине только тонированное стекло. Никто не должен видеть ее в душе. Мы избавим всех от трав. Они говорят, вы не переживайте, зато ничего не будет видно, если кто войдет. Я говорю, кто войдет? Еще боялась, что они мне скажут, так это же мы вам дверные замки меняли. Еще ругаюсь с уличными музыкантами я. Ненавижу уличных музыкантов. Ни один уличный музыкант не играет у своего подъезда. Они все играют у моего. В час ночи, в 3 часа ночи никаких проблем у них нет. Говорят, с возрастом хуже слышишь. Ничего подобного. Я слышу все лучше и лучше. Я слышу, как воробей за окном вдыхает. Я просыпаюсь от этого звука. У меня, в общем, этим летом просто какой-то кошмар. У меня с 3 сторон стройка, а с других 3 сторон у меня уличные музыканты. А всего у меня 6 сторон, как вы понимаете. И я хожу по кругу, так со всеми ругаюсь. Главное, никому из моих соседей ничего не мешает. Просто какие-то психи рядом со мной живут. Я прихожу ночью, ругаюсь на стройку. Они говорят, а что?

вы с нами ругаетесь, приходите утром, ругайтесь с владельцами. Я прихожу утром, ругаюсь с владельцами, а они говорят, а у нас нет никакой стройки. Вы, говорит, видео ночью снимите. Я уже боюсь снимать это видео. Думаю, ночью я сниму видео, утром я открою это видео, а там нет никого на этом видео. Просто вообще с ума сошла. Ну и когда ругаешься с одними и теми же людьми, они начинают тебя запоминать, думают, это какая-то сумасшедшая тетка. Больше мы никому не мешаем, будем продолжать шуметь. А я не сумасшедшая тетка. Поэтому я все время переодеваюсь. Какая-то шляпа, какие-то усы, чтобы они знали, что нас тут много. Они все мешают в этом доме. А еще я не люблю, когда я чихнула где-нибудь в общественном месте, и незнакомый человек мне говорит «будь здорова». Потому что по правилам этикета вежливый человек должен сделать вид, что ничего не заметил. Только близкому человеку можно говорить «будь здорова». На здоровье всех остальных людей по правилам этикета вам должно быть абсолютно наплевать. Ноль эмпатии. Поэтому если мне незнакомый человек говорит «будь здорова», я думаю, ну ты быдло, конечно. Никакого этикета. Думаю, надо открыть новые правила этикета, может быть, что-нибудь изменилось. Я открываю, там написано «если вы на совещании, то лучше всего вообще не чихать». И не икать. Но если на вас напала икота, нужно выйти из помещения и применить одну из хитростей, которая есть в вашем арсенале для подобных случаев. Я думаю, это что за хитрость? Это вот это про Федота? А вы заметили, что нет ни одного Федота? Просто истребили поколение Федотов поговорками своими дурацкими. Это еще хорошо, что не все договаривают эту поговорку. Потому что там на очереди Яковы. У кого есть знакомый Яков, похлопайте. Это последний. Еще мне интересно, как нам, женщинам, до сих пор разрешают рожать детей, если все видят, что мы делаем со своими куклами. Я даже не говорю про эту лысую, у которой помада вот так по всему лицу. Вот похлопайте, у кого была кукла, которой не хватало части тела. Вот правильно говорят психотерапевты, все дело в матери. Мы же должны тренироваться на куколах, а мы думаем, а что будет, если ее с балкона сбросить? Должны быть какие-то органы кукольной опеки, которые приезжают, говорят, ну вы ей через неделю глаза выдавили, ну надо же как-то до 18 лет держаться. А все это начинается с купания. Потому что ты девочке в 2 года даешь куклу в ванную, в куклу набирается вода, и как убрать воду из куклы? Надо оторвать ей башку. И каждая девочка в 2 года видит, как ты еще 3 потрясти надо, обратно засунуть. И они смотрят и думают, ну вот так я буду воспитывать ребенка. Главное, мальчики так не делают. Мальчики нормально играют в свои машинки. Никто из них не играет в автокатастрофу. Только если девочка затесалась в игру, она будет говорить, ой, а давайте как будто все разбились, руки-ноги разлетелись. Вот, говорят, мальчики медленнее развиваются. Да это после игр с девочками. А кто читает детям книжки? Своим детям, разумеется, своим книжки. А вот дети просят тебя прочитать одну и ту же сказку 40 раз подряд. У меня дочь была маленькая, так делала, сейчас племянники так делают. И они каждый раз в конце удивляются. Думаешь, я тебе сейчас 40 раз сказала, что она его съест. Ты не можешь запомнить, запиши. Ну и надоедает читать одно и то же, начинаешь придумывать какие-то другие концовки. Тогда они говорят, нет, там не так все было. Ну и снова читаешь, как было, и они снова удивляются. Думаешь, вы что, выпускники школы самообладания? С другой стороны, может, они так проверяют, нет ли у тебя деменции? Пока читаешь, как написано, можно иметь с тобой дело. Ну, вообще-то можно же сразу читать не как написано, они же не могут проверить. Тогда надо быть готовым, что через 20 лет поступит звонок. Тебе твой ребенок позвонит, скажет, я тут твоей внучке читаю теремок. Тут ни слова про Мордор, ты как понимать? Большое спасибо, это у меня все.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Андрей Бибуришвили!
2: Прямо перед карантином я съехался с девушкой. И самое удивительное, что она актриса. Она служит в театре. Это единственный человек в нашем доме, который где-либо служил, в принципе. Это ее реальная работа, реальная работа. И она за свою проделанную работу получает что? Правильно, аплодисменты. Так вот, сперва пожили у меня какое-то время. Я понял, что будет второй сезон. В общем, мы съехались. Но не зря говорят, что второй сезон всегда хуже, чем предыдущий. Знаете, диалоги стали похуже, постельных сцен все меньше и меньше у нее. И жутко, жутко, знаете. И тяжело жить с актрисой, тяжело, тем более с хорошей. Поэтому с Харламом даже не посоветуешься. Тут... И в целом переезд это очень трудно и морально, и физически. В первый день к нам не приехали мебельщики, в принципе, вообще. И мы спали на своих куртках, как будто мы оба актеры. На второй день нам отключили горячую воду на 10 дней, потому что мы живем в эпоху высоких технологий, но в России. И я подумал, так, хуже уже быть не может, все, воды нет, ничего нет. Но тут бахнуло ПМС. Знаете, как расшифровывается ПМС? Поторопились мы съезжаться. Для тех, кто не знает, я поясню, что такое ПМС. ПМС – это короткий промежуток времени, когда ваша девушка настоящая. В остальное время они смеются, что-то улыбаются, но это все фальшь, это все неправда. Как только твое дыхание ее бесит, приятно познакомиться, вот это интересно. Я огребал каждый день, день за днем мне прилетало, в общем, все в пыли, в грязи, в коробках, все неубранное, все жуткое. В общем, я решил ей помочь. Я взял вазу и поставил в раковину, чтобы помыть. И она забежала, такая, это не ее место! Она не должна здесь быть! То есть она допускает мысль, что я настолько дегенерат, что поставил вазу в раковину. Навсегда. Такой я человек. Это не ее место, она не должна здесь быть, нет! Эта фраза актуальна, только когда приезжает ее мать. И почему-то встает в раковину. Еще ругаться с ней очень тяжело, знаете, потому что для актрисы это всегда какая-то драма. Я вообще не конфликтный человек, я не люблю конфликты, знаете. Я коплю в себе обиду, коплю долго, а потом покупаю подушки, через которые трудно дышать. Вот, я такой человек, так и живу. А у нее это все прям сцена реально, театральная сцена. Сразу рука к лбу вот это, ой. Она еще плакать начинает вот так, сразу плакать, еще до удара. Что? Нечестно это. Еще у нее есть попугай. Не, мне нравится попугай, правда. Я даже каждый день в интернете смотрю, сколько они живут.

0: живут. Прекрасная птица. Очень нравится. Но надо помнить, что это птица, понимаете? Тупая птица. И каждый раз, когда мы с ней ругаемся и молчим часов по 20, она начинает с ней беседовать. Не со мной, с ней.
1: А кто у мамы такой хороший? Кто такой хороший у мамы? Кто такой умный?
0: А он не отвечает ей, потому что он тупой, понимаете? Мы купили ему новую клетку, потому что сами переехали, и он переехал. Это очень прикольно. И он 3 дня не мог понять, где еда. Сидя на ней. И она ему: кто такой умница у мамы? Кто такой умница? Вообще такой умный. То есть то, что я ставлю вазу в раковину, я имбецил. А то, что она попугайская мать, нет вопросов. Окей. Еще, девушки, ответьте мне, что с вами происходит, когда вы встречаете детей или животных? Что с голосом? Почему он меняется на дебильный сразу? Что за... Что? Вы выглядите глупо. Вам же неприятно было бы, если бы с вами так общались? А кто положил поролон?
1: Кто такая хорошая? Кто такая... Целуй папу, целуй папу.
0: Недавно я зашел в комнату, выключенный телевизор, она сидит на диване и просто ревет. Просто у нее тушь по всему лицу, она просто всклипывает, там глотает слюни. Я думаю: о, кто-то копался в моем телефоне, кто-то явно копался в моем телефоне. Правда, думаю, ну какая-то трагедия случилась. Думаю, я забыл какую-то важную дату, или кто-нибудь умер, может, попугай. Кто-то, что-то случилось, какая-то трагедия. Подхожу к ней, говорю: родная, что случилось? И она такая: ой, извини, сразу перещелкиваю, такая: я просто репетировал моменты спектакля. Я говорю: ты пугаешь меня, больная, не делай так никогда. Ты чего? Разделяй работу и дом. Зачем? Еще у актеров есть профессиональные слова, как во всех профессиях. У них есть пробы, на которые они ходят и пробуются с партнерами и партнершами. Недавно она мне заявила: я была на пробах со Оскаром Кучерой. Очень комфортно. И как реагировать на это? Типа: ну, с Оскаром, ха, класс! Надеюсь, он не перебивал тебя, не залезал своими репликами на твои реплики, да? Не пережимал по эмоциям, не тебя в конце концов. Как там у вас? Как там у вас, актеров? И так вышло, что она, к сожалению, очень красивая. Ну, она невероятно красивая. И все время, что я не сплю, я ревную ее. Когда я сплю, я ее не ревную. Потому что во сне я ее люто изменяю. Но не подумайте, что все плохо, знаете, что есть и плюсы встречаться с актрисой. Она очень нравится моей родне. Недавно я знакомил ее с дедом, мы полетели в Волгоград. Мы сидели за столом, он немножко выпил, взял сигаретку и смотрел на нее такой: хорошая она. Потом смотрел на меня, цокал: ты, конечно, вообще. А она в метре от него сидит, как бы, вот так, просто в ужасе. Хорошая, конечно. Неловко было, жутко. Мне кажется, он представлял наш секс реально. И хорошо, если наш. Я его знаю. Вижу в ваших глазах немой вопрос. Вам всем интересно, каково это спать с актрисой? Настоящая ли она со мной, да? Не симулирует ли она? Я думаю, что нет. Смотрите. Тут знаток сидит, конечно. Я думаю, что нет. Все же женщины после секса трясутся, да? Минут 40. Как будто на телефон позвонили, он съезжает со стола. Вот этот. Нет, только у меня. Нет, на самом деле, один раз она пыталась симулировать, честно было. Она такая: убери руки, мы в гостях, дед смотрит. Я такой: эх, актриса, актриса, верю, верю. И знаете, не важно, кто ваша девушка, актриса, мерчендайзер, врач. Важно, что здесь, понимаете? Вот здесь. Чтобы минимум троечка была. Иначе все это бессмысленно. С вами было приятно, спасибо большое, хорошего вечера, пока-пока!
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Взяли бы вас так за щучки и...

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Кирилл Мазур на сцене!
2: Так что, мне 21 год, у меня есть жена, ребенок, и хочется как-то деньги правильно тратить. И мне вот мать... было в детстве момент, когда вот мать говорила... Типа, в долг не бери. Вот в долг ты не бери, главное. У нас возьми, но в долг не бери. Похлопайте, кому мать говорила, в долг не брать, в долг не бери. Это страшно, в долг не бери. И та же самая мать мне сейчас говорит: Кирилл, бери ипотеку. Бери ипотеку. Поняли? Чтобы я не другу торчал, который может, ну, забыть, что он постесняться напомнить, а чтобы меня, в случае чего, вот коллекторы... Что вообще за профессия коллекторы вообще? Вообще, как в школе так профориентацию прошел? Ты слышишь, как вообще проходит собеседование на работу коллектором? Типа, вы нам не подходите. Ты... А нет, подходите, не рассмотрели сразу, правда? Мне вообще кажется, знаете, что вот коллекторы и риэлторы, они все в одном здании работают, правда. Там есть три ступени карьерного роста. Это риэлторы, коллекторы и дементоры, я уверен. Это их начальство, они вот всем офисом радость высасывают из людей. Мне вообще кажется, что коллекторы — это риэлторы, которых повысили, правда. Потому что риэлторы, что за профессия риэлторы? Просто человек получает бабки за зрение и за то, что знает, как что называется в квартире. Типа вот это у нас... холодильничек, это у нас гостиная, вот кровать. 50% бабок вот сюда, понимаете? Ну, то есть, мне кажется, если риэлтор коллектор, родится консьержка, я уверен. Человек, который за здравствуйте получает денежки, просто живой коврик велком, я не знаю. И мать говорит: Кирилл, бери ипотеку, там первоначальный взнос 5 миллионов, это немного. Я думаю: мамуль, а как из твоего рта вылетела фраза 5 миллионов, это немного? Ты мне этим же ртом? Говорил: Кирилл, я тебе киндер-сюрприз купила, больше сюрпризов не будет. Ты как так переобулась резко? Я не знаю, потому что у меня все время еще была одежда на вырос. Мать покупала все на вырос. Эти джинсы на вырос, которые нужно было подворачивать. Знаете, вот эти джинсы, которые ты подвернул, и мать еще вот этот ремень покупала к ним. Вот это, знаете, который просто был основой штанов, знаете, который сразу брал и за живот, и за душу, вот этот ремень. Где было три дырки фабричные и твоя через километр самодельная, знаете, которую мать иглой пробила, чтобы в нем замкнуть. Я все детство ходил как лох на вырост, только начал одежду сам покупать, и уже оверсайз это модно. Уже оверсайз всем нравится, все кайфуют. Но мне мать покупала все самое большое, но вот трусы самые маленькие. Трусы всегда стринги, всегда 7-летняя шутка в школу ходила, я не знаю, это кошмар, я помню. Мне 17 лет, у меня уже у девушки задержка, и мать приносит трусики там что-то с медведиком, с мишустиком, с радугой, с солнышком. Я когда в спортзале переодевался, я как будто просто педофила на живца ловила, не знаю, просто полиция, будьте наготове, Кирюша вышел в трусиках на охоту, сейчас... Да, и у меня сейчас, ну, моя есть жена, и мы расписались, но свадьбы не было. Свадьбы не было, и сейчас жена хочет свадьбу, потому что, как вы знаете, по этому правилу, свадьбу хочет тот, кто за нее не платит. То есть у меня... Нет, если для меня свадьба стоила 0 рублей, может быть, тоже договорился, свадьба, но для меня это миллионы рублей, понимаете? Мне вообще кажется, что на свадьбе ни один жених не плачет из-за невесты. Там всегда другие слезы у него. Он думает: такую дачу пропили, такую Мазду просто. Ему там еще все орут: горько. Он такой: да горько. Мне одному здесь горько очень сильно. Просто еще, когда говоришь слово свадьба, свадьба.

Ну просто видишь, вот свадьба, сказал матери, вот эти родственники появляются из ниоткуда, знаете, вот эти. А мы же родственники твои. Ты что, не помнишь нас? Забыл, что ли? Адам всех нас создал. Ты что, я подружка Евы, ты не помнишь, что ли? Вот эти родственники, знаете, из городов как будто выдуманных, когда ты слушаешь откуда, ты думаешь, да нет такого города, ну вы что, угораете, слышишь? Вот эти города, знаете, вот ты когда играешь в игру города, вот они начинаются после получаса вот это. Когда тетя Марина из Верхних Легкомор, там, дядя Андрей из Нижних Утконосов, как-то не на одном поезде приехали. Как у вас такой экспресс пошел, ну я не знаю. Знаете, вот эти родственники, дядя Юра приезжает и говорит, ой, Кирилл, а я тебя вот таким помню. И думаю, дядя Юра, а я тебя вот таким помню, что я тебя только на фотках видел. Я вообще думал, у тебя ног нет, там тебя дед закрывал, думал, ты по поясу, думал, ты валет червовый, я вообще думал, у тебя ноги не прогрузились, я не знаю. Про самое главное, как с ребенком посидеть, так у нас ноль родственников, мы сироты. Как свадьба, так мы армяне, 300 человек из ниоткуда, просто это свадьба, как спартанцы, вот они уже босоножка хавают, думаешь... И хотим позвать на свадьбу друзей, но и тех, кто подарит хороший подарок. Потому что я своих друзей знаю, они, ребята, такие скупердяи жесткие, правда, я знаю. Знаете, что они делают? Они перед приездом, перед входом на свадьбу, все в общий конверт скинут и скажут «от нас всех». Потому что знаете смысл фразы «от нас всех», знаете? Когда говорят «от нас всех», значит, каждый скинул немножко. Значит, каждому немножко похуй. Когда даришь множко, ты конверт вот так несешь. В вытянутой руке, гордо, ты его подписал от Кирилла Мазура, ИНН, адрес регистрации СНИЛС, прописка, вот мои 50 косарей, лично передаю в руки. Мне не нужна группа поддержки в виде лохов, я принес 50 тысяч, я, Кирюха. Понимаешь, вот так ты его даришь, ты ни с кем его не разделяешь. Потому что всегда от нас всех, там всегда плохой подарок, всегда. Не было еще ни разу крутого, типа, от нас всех Porsche Cayenne завозите. Нет, там всегда от нас всех на вздохе. Именные шампуры, прям так, как ты и хотел. Вот прям по именам нам жопки вставляй, давай, мы приготовились. И есть третья категория людей, это которые не друзья, не родственники, но обидятся, если ты их не позовешь. Знаете, вот эти люди, которые, ну ты со мной дружишь, я с тобой нет, ну что я должен сделать, что тебя звать? Ну я с тобой не дружу, ты дружишь, я не дружу. Вот эти, которые ты потом в городе встречаешь, и он говорит, а видел у тебя в сторис свадьбу твою, а чего не позвал? Чего братика не позвал? И ты из-за него начинаешь свою свадьбу принижать. Говоришь, да там фигня была. Это ж по расчету, по залету все, я не люблю ее. Там половина потравилась, половина погибла. Там просто глянули, как человек в белом хавает. Вот и все, слышь? Спасибо, ребят, за внимание. Спасибо, что послушали. Берегите себя, до свидания. Камеди радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Зураб Матуа, Дмитрий Лисёк, Сорокин и Андрей Аверин.
2: Этот музыкальный номер мы посвящаем всем тем, кто в этом году приедет отдыхать в Сочи. Погнали! Погнали!

0: Выдвигайте хорошо, спасибо!
1: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
2: Маргарита Родина.
3: Так что смотрите, у меня летом была свадьба, и только сейчас нам отдали свадебные фотографии. Они прям классные, я сразу же выложила, сразу же мне прилетело. Мне написали: ей 46 лет, она надела белое платье, это позор, это же цвет невинности, его может носить только девственница. Слушайте, я что-то в ЗАГСе в Москве ни одной девственницы не встречала. Мне кажется, последняя девственница в Москве, она что, где, когда, играет сейчас? Просто столько мне напихали про возраст, я боялась, что в какой-то момент она мне скажет: ты еще фату назад вот так переверни, чтобы мы не видели твое старое лицо. Так у меня еще там муж моложе меня, все, там людей было не остановить. Они писали: она старуха, нашла себе Альфонса. Думаю, почему Альфонса-то? Это он оплачивает свадьбу, он работает, зарабатывает. Если я и старуха, то это я с молодым из-за денег. Я сломала систему. Сейчас Прохор Шаляпин такой: что так можно было, ну. Не, правда, столько вообще негатива по поводу возраста. Постоянно вот эта вот бабка-старуха, уходи со сцены, мы не хотим смотреть на старое лицо. Я думаю, может, я не знаю, может, у нас сейчас приняли какой-то закон, который запрещает взрослых людей. Типа, у нас в стране нельзя ЛГБТ и женщин за 40. Я сейчас выступаю, а снизу по телеку вот эта бегущая строка: это женщина запрещена на территории Российской Федерации. Просто честно, я вообще не понимаю, как себя вести. Вот действительно, смотрите, когда тебе исполняется 40, там 45, тебя начинают гнобить в любом случае. То есть, если ты там что-то говоришь: я буду, естественно, стареть, тебе тут же прилетает: фу, старуха, морщинистая седая, сделай что-нибудь. Если ты что-то делаешь, тебе сразу пишут: фу, старуха, хватит молодиться. Я думаю, там после 60 люди вообще выживают. И они выходят на улицу, от них с криками разбегаются. Я сейчас думаю, может, фильмы про зомби — это вообще не про зомби, это про взрослых людей. Просто нас так зумеры видят, что мы идем, что-то шаркаем, да, вот так вот. Мы ищем мозги, потому что любим пироги из субпродуктов. Просто мне кажется, возраст — это же не про цифры, давайте честно. 40 в Москве и 40 в Сургуте — это разные 40. У нас, если выйдешь на Патрике, там вообще непонятно, это бабка или кто-то после ЕГЭ. Там все одинаковые. У нас в Москве можно узнать взрослую женщину, только если она в баре перед текилой крестится, вот тогда да. А если шопы дадут, она туда сверху хлебушек кладет. Просто, блин, ну обидно, я себе нравлюсь, я как бы стараюсь, я там сижу на правильном питании, хожу в спортзал, понимаете, я там 4 раза в неделю там потею, и у меня, главное, ничего не меняется. То есть, по сути, я все время туда хожу, чтобы это все дальше не расползлось. Ну, мне обидно, какая-то 20-летняя пошла в зал, что-то помахала ногой, все, у нее через день рельеф жопы. Я через месяц эту жопу только научилась в лосины складывать. И то с тренером. Типа, подсоби, чтобы это мне все на ногу не свалилось. Единственное, какой есть плюс в этой ситуации, что когда очень молоденькие девочки мне пишут такие гадости про возраст, я сейчас думаю: девочки, столько сейчас мил втакают ваших ровесников. У меня 3 детей, и, конечно, чем они старше становятся, тем сложнее их воспитывать. Я вообще восхищаюсь любыми людьми, которые рожают в это время, воспитывают. Это очень сложно, потому что сейчас у нас в мире все стало для детей. Все оберегают, все защищают. У них кризис, у них психологи. То есть, понимаете, уже невозможно вообще, не знаешь, как к ним подойти. Вот у меня недавно дочь, значит, мы с ней очень сильно поругались, несколько дней не разговаривали, и она потом, значит, через несколько дней ко мне подходит и говорит: я была у психолога, ты должна его оплатить. Я думаю, схренали. Она говорит: потому что это ты наносишь мне психологические травмы. Я думаю: нет. Если я буду платить твоему психологу, он будет говорить то, что мне нужно. Что ты будешь туда приходить, а психолог будет говорить...

0: говорить, иди работай, маленькое кно. А мать золотая женщина. Просто меня бесит, что психологи всегда, всегда во всем обвиняют мать. Вот у меня дочь пошла к психологу, говорит, во всем виновата твоя мать. Я пошла к психологу, мне говорит, во всем виновата ваша мать. Где та первая мать, с которой все началось? Давайте ее найдем и ей предъявим. Мне кажется, это та самая первая женщина, которая впервые сказала, ой, никто на тебя на этой картоночке не смотрит. Просто правда, меня бесит такое засилие психологов. Давайте честно, ни один психолог до сих пор не придумал ответ на фразу «Я не просила меня рожать». Да я и не хотела. Просто подумала, что гусарский — нормальная защита. Особенно мне страшно за подрастающее поколение. У них же прям психолог сейчас в детском саду, понимаете? Это очень страшно. Я сейчас капец как смотрю за младшим. Что он там в своих интернетах смотрит, чтоб никаких психологов. Давит он своих проституток в GTA, пускай давит дальше. Главное, никакого Лобковского. Все, у меня на этом все для вас. Спасибо.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru. Comedy Radio.

0: Средства массовой информации, радиоканал Камеди Радио. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-82-775 от 10 февраля 2022 года. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше 16 лет.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
2: Иван Усович.
3: Я недавно был в Макдональдсе, и там напротив меня сидело два глухонемых парня, и они между собой там общались, на языке жестов махали руками. И тут один из них подавился, а второй начал стучать ему по спине, первый очень громко кашлять, а подумал, они за едой разговаривать. Это просто понять, что вы за люди. И просто...

0: так как все... Так, слушайте, я недавно начал смотреть документальные фильмы, всякие там, знаете, «Дух времени», «9.11 по Фаренгейту». Я заметил, что они все запрещены, все политические документальные фильмы запрещены. Но я подумал, вот, а для кого они запрещены? Для людей, у которых нет интернета? Для моей бабки? Вот. Такие, серьезно. Если по телеку покажут «Дух времени», она скажет, а «Кармелита»? Же должна быть кармелитом. Знаете, в свое время я очень боялся первого секса, думал, там, мало ли что не так сделаю, да, там, что-то девушка не так подумает. Но потом я узнал, что моей девушке это тоже будет первый секс, и я вот мгновенно расслабился, потому что, ну, по факту, ну, как бы ни прошел этот секс, можно сказать, что это и есть секс. Типа, вот, пожалуйста. Вот. Он такой. Серьезно, ты можешь ей хоть кулак в рот засунуть, серьезно. Потом она будет заниматься сексом с новым парнем, такая, где кулак, если что, не нравлюсь. Вообще сексом будем заниматься. И я недавно ходил к урологу. Поаплодируйте, кто ходил к урологу. Хорошо, а кто не ходил к урологу? А остальные кто, урологи? Я не понимаю, кто. Чего так мало? Так вот, я тоже раньше не ходил, но вот не потому, что меня ничего не беспокоило, а потому что я не верил, что туда можно что-то засунуть. В теории, я думал, это реальный врач. Так вот, я ходил к урологу, и это был худший день в моей жизни. К примеру, я больше не занимаюсь сексом, потому что оно того не стоит. И... Я расскажу, как было. Всю жизнь мне все врачи говорили, что будет не больно. Этот сказал, будет больно. Будет больно стопудово. Вот. Хочешь поспорим, что будет больно? Вот так он общался со мной. И перед тем, как все делать, он говорит, вдохни. Я подумал, о, ясно, вдохни. Вдохни, ни перед чем хорошим не говорят. Вот. Не бывает такого, вдохни, и вот тебе Рафаэлки. Такого не бывает. Бывает такое, что вдохни, и вот тебе Рафаэлки в... Такое еще может быть. И перед тем, как я туда пошел, мне мой друг, который уже ходил, говорит, ты по-любому издашь звук. Я им говорю, я не издам звук принципиально. И вот проходит секунда уролога, я говорю, пожалуйста, вытащите это из меня, пожалуйста. Я посчитал, получилось примерно 29 звуков. Я проиграл в 29 раз. И еще я заметил, что вот после уролога ты вот прям ничего не боишься. Ты супер человек. Вот у меня через неделю стоял зубной, и я сижу в кресле, у меня женщина говорит, а вам с уколом, без? Я говорю, без разницы. Хочешь с уколом, хочешь без. Не трогай и... Все будет окей. И самое же ужасное, что у меня аж ничего не нашли. Я потом весь день сидел, я пошел просто так. Вот, просто так. Серьезно, если меня нашли сифилис, я такой, есть сифилис! Вот. Потому что не зря хотя бы. В общем, я понял, что уролог — это такой врач, к которому нужно идти, если вот прям видно, что надо идти. Видно окружающим, вот. Если ты вот идешь по улице, и тебе друг с балкона кричит, Вань, надо идти, тогда надо идти. Спасибо большое, у меня все.
1: Comedy Radio и ТНТ представляет Comedy Club.
2: На сцене Женя Синяков.
3: Значит, у меня недавно друг ездил на месяц в Тай и вернулся совершенно другой человек. Не переживайте, он по-прежнему мужчина. Просто он отпустил волосы, носит какие-то бусы теперь странные. И из речи исчезло слово «спасибо», он всем говорит «благодарю». В общем, он стал каким-то просветленным, одухотворенным. Я его спросил, в чем дело, и он сказал, я посетил курс «Перепрошивка». Вот, скинул мне ссылку, «Перепрошивка» с Дмитрием Хара. Этот человек ведет тренинги по просветлению. Сам он себя называет.

0: Называет министр счастья.
1: Да.
0: Теперь понятно, почему счастье любит тишину. Оно стесняется своего министра. Название тренинга меня еще удивило. Называется перепрошивка. То есть типа образован от слова шива. Он шиву называет шивкой. Что за фамильярности? Побойся божика. И главное, этот тренинг идет 4 дня. Стоит 20 тысяч, но если лично с Дмитрием Хара, то 200 тысяч рублей. И пишут, что после тренинга уходят осуждение, оценка, контроль, тревога, страх, усталость, эмоции вины, обиды, гнева и раздражения. Мне кажется, единственное, что уходит после этого тренинга, это 200 тысяч с карты и чувство самоуважения. Потому что вот чем занимаются на этом тренинге. Они стоят и кричат: «Я есть! Я есть!» Видимо, Дмитрий Харов вначале спросил: «А есть ли тут придурок, который заплатит мне 200 тысяч?» И все, и понеслась. И вот очень много непонятных людей ведут всякие тренинги про просветление, впаривают эзотерику. Например, вот девушка вообще пишет, что она учитель кундалини-йоги. Но помимо всяких физических упражнений, она еще и делится на этих тренингах своей философией.
2: «У кого было ОБЖ в школе? Вот, помните, нас учили накладывать жгуты, гипсы, там, где вставать на случай землетрясения? Использовали это когда-нибудь?»
0: Нет. То ли дело кундалини-йога, да? И при пожаре выручит, и пропылесосить поможет, да. Да, классно, классно.
2: Нас часто готовили к ситуациям, когда все будет плохо, нас не готовили к ситуациям, когда все будет хорошо. Что делать, если я выиграл миллион? Да, что делать там, если, я не знаю, я получил работу мечты? Или мне сделал предложение принц Норвегии?
0: Ну, странно, если бы именно ОБЖшник готовил нас к получению работы мечты. И вообще, ко всем этим вещам. Лично я ушел бы с такого урока, где ОБЖшник: «Так, Синяков, тебе собирается сделать предложение принц Норвегии, твои действия». И вот много таких гуру с очень странными какими-то советами, как улучшить жизнь. Есть вообще человек, у которого масштабное мероприятие, вон в октябре в МТС Лайфхолле, семинар «Имрам Крия», билет стоит 40 тысяч рублей. Я такой: «Ничего себе, что это за мастер?» И вот пишет, что полное духовное имя — Свами Криянатх Гуатам Риши Муни Аватхут Имрам Гириджи. Ну а сокращенно, наверное, с вами лучше нахрен не связываться. И у него вообще суперсказочная биография. Вот пишут, например: «Имрам напрямую общался с гималайскими мудрецами, а также с бессмертным учеником Бабаджи в лесах Джайпура. На момент встречи ему было 1900 лет». Вот круто, да? Круто, что Имрам встретил бессмертного ученика Бабаджи именно в юбилей. Как так ему повезло? Вообще, встретил Бабаджи в лесах Джайпура. С таким же успехом можно было сказать, что он встретил Джайпура в лесах Бабаджи. Все равно никто бы не стал разбираться в этой фигне. И вообще, вот в чем понт? Меня всегда удивляло, когда кто-то выпендривается, что он видел кого-то крутого. А я в питерском камеди выступал перед Татьяной Булановой. И что, она тоже взрослая. Я тоже классный тогда. И вообще, этот человек вообще с колоссальным, видимо, духовным опытом, потому что вот какие он дает советы.
3: Что нужно делать для улучшения памяти?
4: Ну, например, читать тексты, запоминать стихи, с ней надо работать.
0: Класс, да. Невероятная мудрость. Интересно, от кого он узнал это? От гималайского мудреца или от классной руководительницы? Ну, просто он говорит какие-то абсолютно банальные, общеизвестные вещи. Но при этом смотрите, какие комментарии под видео. Совершенно верно, слушаю мастера и поражаюсь, откуда он все это знает. Мастеру спасибо, всегда умные вещи говорит. Благодарю, благодарю вас за очень полезную информацию. Я вообще советую Имрама следующее видео записать о том, что нельзя открывать дверь незнакомцам. Я думаю, его аудитория прямо обалдеет от такой информации. И главное, люди к нему приходят, задают вопросы, которые их беспокоят, вот как он им отвечает.
5: А если физически накрывает?
4: Физически накрывает — уходите в позвоночник.
0: В какой еще позвоночник, а? Надо не в позвоночник уходить, а с этого мероприятия. Ну реально, это полезный совет, только если в зале сидят одни грыжи. Но в комментариях все равно пишут: «Спасибо, Имрам, это удивительно, ни от кого не слышала такие советы». Так и я! И я ни от кого не слышал такие советы. С такими советами нужно посылать не в позвоночник, а чуть ниже. И я удивляюсь, что они предлагают вообще порой делать со своим телом. В одной медитации я услышал вот это.
6: Улыбнись областью межбровья.
0: Улыбнись областью межбровья. Я чуть не расхохотался своим поясничным отделом. И эта медитация не абы от кого. Это медитация от Сати Казановой.

0: Да, она, оказывается, тоже зарабатывает на просветлении. То есть раньше она пела «А тому ли я дала?», а теперь у нее вот какой репертуар.
1: Как это круто, когда ум замолкает.
0: Ум замолкает, улыбается областью межбровья. У нее хоть одна вообще часть тела по прямому назначению действует или нет, а?
1: Замолкает-то не сразу. Первые 3 дня наблюдать за ним ужасно неприятно, потому что он, ну, какашистый какой.
0: Какашистый какой. Нет, но то, что кому-то в мозг хорошенечко насрали, это видно. Но на самом деле это не очень круто, когда ум замолкает, и вот прямое тому доказательство.
1: Кто-то в секунду понимает, вообще не мое, я живу не свою жизнь, и резко разворачивается на 360 градусов.
0: Я до этого думал, что Сати Казанова с ума сошла и несет какую-то чушь, но после этого видео мое мнение развернулось на 360 градусов. Ну и есть, конечно, вообще в этой всей движухе самый главный ферзь, я просто его фанат. Что самое удивительное, самый странный гуру оказался самый высокооплачиваемый. Дима Елистратов.
2: Нет никакого будущего, прошлого. Это просто наши воображаемые идеи, мысли о чем-то.
0: И вот он говорит, что нет никакого будущего, но при этом у него есть курс, рассчитанный на 30 дней, что ты избавишься от суеты. Так если нет будущего, как ты запланировал курс на 30 дней, чепушила, а? Как ты это смог сделать, если будущего нет? И при этом он в одной из своих медитаций вот что говорит.
2: Нет, тебе абсолютно ничего не нужно. Я здесь просто для того, чтобы помочь тебе.
0: Понимаете? Вот он говорит, мне от тебя ничего не нужно, я здесь просто, чтобы помочь тебе. Но при этом личное наставничество с ним стоит 550 тысяч. Я боюсь представить, какая будет цена, если Диме от меня что-то понадобится. И значит, Дима тоже работает не один. Он основал сообщество, которое называется «Семья Света». Вот их презентация. И вот цитата из их еще описания. «Одна из наших задач, чтобы у тебя пропала нужда в Диме». Что ж, получается, я уже прошел их курс, потому что Дима мне нахрен не нужен. И это все точно, абсолютно не стоит вот таких вот денег, потому что вот что вещает вообще Дима на свою аудиторию.
2: Что такое самое эротическое раздевание женщины? Это когда мужчина снимает с женщины ответственность.
0: Потрясающе! Но я эту шутку видел 3 года назад во ВКонтакте. Понимаете? Чувак настолько просветлился, что разговаривает приколами из интернета. То есть человек, который учит просветлению, общается мемами. Мемами, Карл! Короче, мне кажется, что вот если бы все эти люди говорили не на языке просветленных, а искренне, то все их медитации звучали бы вот так.
3: Я здесь, чтобы сказать тебе, ты мне нафиг не нужен. Мне нужны только твои деньги, потому что себе на пропитание я своим какашистым умом по-другому заработать и не смогу.
0: Все, всем спасибо, пока-пока-пока.
4: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Константин Бутаков.
2: Что, слушайте, мне в этом году исполнилось 48 лет. Каждый отход ко сну уже больше напоминает подготовку к какой-то операции. Я недавно по совету врачей купил себе тяжелое одеяло. Если вы не знаете, что это такое же одеяло, так оно весит 10 килограмм и прижимает тебя к матрасу. Видимо, чтобы ты привыкал к этому ощущению, когда на тебя землю сверху начинают уже кидать. И в свои 48 лет мы впервые за всю жизнь с женой сейчас живем без детей, потому что недавно переехали в Москву и оставили дочку там, в Краснодаре. Но мы забыли одну очень важную вещь, что часто мама с дочкой как бы спускают пар, ругаясь друг с другом. А очень сложно поругаться с ребенком на расстоянии. Очень сложно ругаться с человеком по видеосвязи, который в любой момент может закрыть тебе рот вот так. А я особо поводов для ругани не даю. У меня жена приняла гениальное чисто женское решение. Она начала трахать не мозги, профилактические. Она ко мне вчера подошла, говорит: «Костя, если...» Я говорю: «Ты даже ничего не дождалась? Ты просто придумала какую-то вымышленную ссору?» Я говорю: «Что если?» Она говорит: «Если я узнаю, что ты куда-то пошел с другой женщиной, я очень сильно обижусь». Я говорю: «Откуда эти подозрения? Мы 20 лет, 20 лет вместе. Я всегда был тебе верен, всегда. Естественно, естественно, ты об этом узнаешь. Но ты что думаешь, меня 48 деменций разобьешь, что ли? Я забуду все на свете». Вообще, какие измены после 45? Мне кажется, это все должно остаться, вот когда вам там 20-30 лет, у вас еще бурлят гормоны. Любая измена ближе к 50 – это скорее смешно. Ну, я не представляю, что мне в 55 подходит жена такая: «Я тебя вчера изменила». Тебя кто-то... А ему это зачем? Ладно, я людям в ЗАГСе обещал, можно сказать, клялся. Это что за Робин Гуд нашелся вообще такой? Ну, я понимаю, да, что есть люди, которые разводятся и после 50 лет. Самый яркий пример – это Билл Гейтс и Мелинда Гейтс. Если вы не знали, они развелись после 27 лет брака. Вот. И по суду она получила 1 миллиард 800 миллионов долларов. 1 миллиард 800 миллионов долларов. Ну, понимаете, как бы, если эту сумму разделить на 27, это получается 62 миллиона долларов в год. Если вы не знали, средняя прибыль нефтяной скважины – 50 миллионов долларов в год. Мелинда Гейтс идет на 22% рентабельнее, чем Лукойл. Потому что если буду разводиться я, там заседание суда будет больше напоминать учебник по математике для второго класса. У Кости было 3 яблока, у Иры было 5 яблок. Кто кому сколько должен яблок? Но я в целом, знаете, я не удивлен, что такое огромное количество разводов. Я не удивлен, что такое огромное количество разводов, потому что, а как вы, девочки, себе вообще выбираете, как бы, мужиков, да, для совместной жизни? Вот у меня гора незамужних подруг, и я спрашиваю, как бы, говорю: «А какой идеальный мужчина у тебя должен быть? Расскажи, какой идеальный мужчина у тебя должен быть?» Первое, что вы все говорите: «Высокий». Никто не говорит: «Добрый, умный, верный». «Высокий». Потом ходит, ноет, что он ее бьет. Ну так радуйся, прилетела же сверху. В целом, я, знаете, я долго думал, почему мы так легко относимся к женской нелогичности. Почему мужчины так легко, так спокойно относятся, потому что вы можете быть не сумасбродными, какими угодно. Мне кажется, только недавно я понял. Ну, нас с детства зомбируют еще в сказках. Помните детскую сказку, где женщина берет в руки зеркало и говорит: «Свет, мое зеркальце, скажи, яль на свете всех милее, всех румяней и белее». А это взаимоисключающие понятия. Ты либо румяная, либо белая. Гора есть каких-то, да, нелогичных решений, которые принимают и мужчины в том числе. У меня знакомый как-то, знаете, установил своим уже пожилым родителям японский электронный унитаз, который до такой степени набит электроникой, что он стоит 1,5 миллиона рублей. 1,5 миллиона рублей за унитаз. Я бы своим родителям никогда такой не установил, потому что они сразу перестанут ходить в туалет. Они такие: «Мы не знаем, там на что-то нажмешь, деньги с карты спишутся. Нам эта ваша молодежная фигня не нужна». Ну да, гора каких-то нелогичных, совершенно нелепых и безумных советов и решений, которые мы часто принимаем в жизни. И вот недавно я читал один такой совет. Я уже говорил, что я практически 20 лет в браке. И вот мне попалась статья, что типа, если вы давно в браке, 100% у вас уже нет таких ярких отношений. И чтоб заново придать им искры, займитесь с вашей женой экстремальным сексом в общественном месте. Например, в примерочной торгового центра. Я такой: как вы это себе представляете? Ваша женщина набрала кучу вещей, заходит в эту крошечную кабинку, ты пытаешься зайти за ней, она говорит: «Ну и хрен тебе здесь надо».
3: Что уже прекрасное начало. И ты такой, сейчас будет новая глава отношений, сейчас будут искры. Тянешься к ней руками и получаешь в ответ, а ты руки мыл? Это только в порно-роликах приходит сантехник, ковыряется в унитазе, а потом они сразу... А в реальной жизни, если у меня жена выходит из душа и видит у меня в руке телефон, я иду заново мыть руки после телефона своего. Иду потом к супружеской кровати, как хирург на операцию, вот так вот. Еще ассистента сзади не хватало, чтобы я такой зажим, смазку. Чтоб я ничего своими стерильными руками не трогал. Кто вообще это придумал, займитесь сексом стоя где-то? Если вам 20 лет и вы весите по 20 килограмм, это может быть прикольно. А если этим будут заниматься два взрослых человека, то вы сразу в этой статье пишите телефон мануального терапевта, который вам поясницу будет на место отправлять. Зачем мне этот лишний стресс в жизни? А вы же, девочки, иногда супер условия для стресса создаете. Как вы сами себе умудрились придумать одежду, в которой невозможно нормально сходить в туалет? Нет ни одного мужика, который в здравом уме наденет боди. Нет ни одной мужской рубашки с застежкой на спине. Чтобы ты другу говорил, Серега, срать хочу, пойдем. Помощь твоя нужна. Вы же придумали платье в пол. В пол! Ты хочешь пойти в туалет, ты как моряк в 18 веке. Сначала эти паруса должна поднять. Причем где-то до вот этого уровня. У вас же здесь обычно колготки натянуты. Хоть вы делаете вид, что мы об этом не знаем. Потом колготки надо спустить, но уже второй рукой, потому что первый ты платье держишь. Потом вот в этом положении сидеть, смотреть. Чтоб капли никуда не попали. Знаете, что самое парадоксальное? Я вот об этом рассказываю на живых выступлениях, и мне какая-то женщина написала в директ, Константин, вы не правы. Мы не держим платье второй рукой, мы его держим подбородком. Я такой, ну это полностью меняет ситуацию. Если бы мне кто-то сказал, что для того, чтобы пос***ть, я должен что-то держать подбородком, я бы в этот же день бросил пить жидкость до конца жизни. О, у меня все для вас, ребят, спасибо огромное. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Екатерина Шкуро и Костя Бутусов. Встречайте!
2: Итак, давайте представим ресторан в Сочи под ваши аплодисменты. Ой, в Сочи мужики, конечно, еще такие странные. Они почему-то думают, что если у меня торчат из-под майки и юбка только копчик прикрывает, то я сразу хочу привлечь их внимание. Вообще смотрят на меня просто как на кусок мяса.
3: Добрый вечер. А почему ты такая красивая девушка в таком некрасивом одиночестве?
2: В каком одиночестве? Ты не видишь, я сейчас с подругой сижу.
3: А, это подруга? Я просто думал, вы только что приехали и рядом чемодан поставили. Ну, может быть, познакомимся?
2: Нет.
3: Ну, почему сразу нет? Может быть, пообщаемся, а потом продолжим у меня в отеле?
2: А ты что, Сарик Андреасян? Еще ничего не снял, уже продолжение придумал?
3: Не, ну просто у меня действительно номер в дорогом отеле. Там окна с видом на море, кровать с видом на море, ванная с видом на море. Да там все с видом на море.
2: Да ты пока сюда не пришел, мне и так отлично было море видно. Так что давай иди отсюда. Никуда я с тобой не поеду.
3: Ну поехали.
2: Не поеду.
3: Ну поехали.
2: Да не поеду я.
4: Я поеду! Поехали к тебе! Не хочешь со мной ехать? Можешь геолокацию скинуть, я сама дойду. По пути зацеплю шампанское и фрукты. Секс-игрушки нужны? Если что, могу пройти через палатку с Чурчхеллой. Я это обожаю.
3: Какое интересное предложение от совершенно неинтересного человека. Девушка, может быть, все-таки поедем ко мне, проведем вместе ночь. Утром я подарю вам свою футболку Лоро Пиано. Потом на завтрак в постель, вызову такси бизнес-класса.
2: Слышь, дядь, ты вообще понимаешь, кому ты предлагаешь? Мне под фотками в трусах такие люди лайки ставят. Там и арабы, и турки. Я вообще-то международный уровень. Поэтому никуда я с тобой не поеду.
3: Не, ну поехали.
2: Не поеду.
3: Ну,
2: да не поеду я.
4: Я поеду! Мне не нужны футболка, завтрак и такси. Утром меня уже не будет. Через секунду после секса не успеешь сказать, где мой айкос. Я выпрыгну в окно прям в море. Я это обожаю.
3: Как мне нравится, что она хочет. Но как мне не нравится, что это хочет она. Не, ну может быть, все-таки поедем ко мне, сделаем друг другу массаж.
2: Дядь, ну ты хоть понимаешь, кому ты предлагаешь? Я живу в ЖК, который сама Виктория Боня рекламировала. Поэтому никакие массажи тебе делать не буду.
4: Я буду! Ты мне сделаешь, потом я тебе сделаю. Я знаю все виды массажа. Расслабляющий, напрягающий, тайский. Я поставлю банки тебе ртом. Я это обожаю.
3: Да как же так? Почему предложение, от которого невозможно отказаться, это предложение, на которое...

0: которой невозможно согласиться.
1: Давайте просто поедем ко мне, просто посидим, просто кино посмотрим.
2: Ты на себя лучше посмотри. Ты еще знаешь, кто я? У меня на экономическом форуме занятость больше, чем у экономистов. Поэтому на эту фигню меня даже не зови.
3: Меня зови! Я согласна на любое кино. Покажи мне голый пистолет. Я хочу назад в будущее. Я даже готова на Чарли Шоколадная фабрика.
0: Ой.
3: Я это обожаю.
0: Господи. Как красиво это звучит и как хреново это выглядит. Да это не женщина, это Григорий Лепс. Ладно, может быть, не будем торопить события. Романтически прогуляемся по набережной. Кстати, можем зайти в очень дорогой грузинский ресторан.
2: Какой ресторан? Мне такие люди, такие места показывали, чтобы я им хоть что-то показала. Поэтому никакие грузинские рестораны мне не нужны.
3: Мне нужны! Мне нравится все грузинское. Можем даже в ресторан не идти, сразу к тебе устроим аджахури. У меня уже все чишушули. Я буду с Цицибели до Чекмирули, а потом ты обсны мне налыхны. Я это обожаю.
0: Как же мне нравится, что говорит этот рот. Но как мне не нравится, к чему этот рот приделан. А, ладно, я все понял. Давайте, я буду за вами долго красиво ухаживать. Я буду дарить вам дорогие подарки. Картье, сумки Биркин.
2: Да какие сумки Биркин? Мне такие люди годами обещали с женой развестись. Это не какая-то дешевка.
3: Я дешевка! Я красный ценник среди женщин. Я просрочка. Возьми меня на заднем дворе пятерочки. Я это обожаю.
0: Боже, какой праздник для ушей, какой траур для глаз. Ладно, скажу вам напрямую, девушка, вы самая сексуальная здесь. Давайте переспим.
2: Ты чё, дядь? Я себя не на помойке нашла.
3: Я себя на помойке нашла.
2: Я к себе такого отношения не потерплю.
3: Я потерплю, я терпила.
2: Никаким сексом я с тобой заниматься не буду.
3: Я буду любым, каким хочешь. Я знаю все позы. Знаю наездница, 69, бабушка в плацкарте.
0: Это как?
3: Это как наездница, только я наверх буду очень долго забираться. Я это обожаю.
0: Да как же сладко она говорит. Ну почему ты не такая, как ты, а ты не такая, как ты? Это же как дорогой Сочи и доступный Адлер. Это как неудобные дорогие туфли и удобные, но уродские кроксы. Это как Телеграм и Мессенджер Макс. Одна недоступна, другая берет даже на парковке. Ну какая же она все-таки неприступная и манящая. Я бы даже, наверное, создал с ней семью. Выходите за меня замуж.
2: Нет.
3: Я выйду. Я идеальная жена. Я ненавижу маркетплейсы и астрологию. Я не смотрела ни один турецкий сериал. Я не умею скидывать рилсы. Я обожаю только готовить и заваливать. У меня очень богатый отец, которому некому передать свой бизнес. И очень бедная мать, у которой нет денег на билет до нашего города. Поэтому женись на мне. Я это обожаю.
0: Ну почему так всегда? Почему тем, кто нам нравится, мы не интересны, а те, кто не интересен нам, готовы ради нас на все? Почему мы сразу видим красивую картинку, но не всегда обращаем внимание на красивую душу? А потом еще говорят: батруха, ты что, ты до сих пор не женишься?
3: Это, конечно, все интересно, но мы в номер-то поедем.
0: Да поехали!
3: Ну, конечно! Конечно!
2: Эй, ребят, а меня возьмите? Я это обожаю!
4: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Смотрим видео только горизонтально. Мы за традиционную ориентацию.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Карина Саликова.
2: Очень хочу построить отношения. И я не думала, что нужно капец как вложиться в этот процесс. Мы недавно с тарологом делали расклад. Да, для того, чтобы в 33 выйти замуж, нужны высшие силы, оказывается, да? Мне таролог говорит, что все у нас с чуваком будет хорошо, но мне с ним придется понянчиться. Прикиньте, понянчиться. Я хотела отношений. Я не хочу время прелюдии спрашивать, а тебе на завтра точно поделка не нужна? И мне психолог говорит, что при этом в общении с мужчинами надо оставаться легкой. По мне это сложно. Я не могу столько пить. Мне еще не нравится, что для развития личной жизни надо делать какие-то вещи, которые вообще не идут. Чтобы вы понимали, у меня недавно была фотосессия в нижнем белье, и выяснилось, что для того, чтобы это все выглядело сексуальным, взгляд тоже должен быть сексуальным. А я на этих фотках стою как директор завода нижнего белья, которому эти фотографии нужны были чисто для отзывов, типа «Еще раз ты напишешь, что эти стринги не тянутся». Я разочаровалась в чатах с подругами. Я решила, что я не буду задавать туда никакие вопросы про парней. Что я понимаю, что мы все взрослеем, мы все умнеем. А мне надоели вот эти вот осознанные, рациональные советы. Типа, Карина, ты просто нерациональна. Когда думаешь, Вика, если ты похожа на Лобковского, не знаю, что ты разбираешься. Ты последний раз орала «хочу и буду», когда тебя с барной стойки снимала. Просто вот эти советчики, они же до конца не вникают. Поэтому для них сейчас любое действие моего чувака — это «Карин, вообще-то это звоночек. Карин, вообще-то это красный флаг». А меня с детства научили, там, где красный флаг, значит, там праздник.

Или администрация. И правда, я бы сейчас рада была построить здоровые отношения. Проблема в том, что я не понимаю, как они выглядят. Даже в тех же фильмах, на которых мы с вами росли, их не было. Даже в «Служебном романе». У нас начальница кошмарила своего подчиненного, и он ее за это засосал. В Америке это харассмент. У нас это кино на Новый год. Мы же в целом к здоровым парам относимся с подозрением, да? Вот эти пары, которые постоянно улыбаются. Потому что они выглядят как маленькая секта. Типа, у нас все общее. Мы всем делимся. И в сексе мы сзади по очереди. Так, мне сейчас 33, и я решила, что это идеальный возраст, когда можно начинать ругаться с родственниками навсегда. Мне нравится, всегда такая реакция. Три честных человека в зале. Остальные сидят с такими лицами, типа, а мы с родственниками не ругаемся. У нас с ними хорошие отношения. Мы все вопросы решаем через суд. Мы недавно поругались просто с сестрой в WhatsApp. Она меня заблокировала, и 6 моих злостных голосовых до нее просто не дошли. Я думаю, а в чем прикол друг друга блокировать? Мы же с тобой встретимся на юбилее. Ну, у меня же всегда есть возможность вилочкой постучать по бокалу, сказать «Внимание!» И голосовые будут доставлены. Просто, ну, я всегда ждала того момента, когда можно будет вырасти родственникам отвечать что-то в ответ. Потому что любая агрессия в семье, она же вообще ни разу не пассивна. На что активна? Ну, даже когда у тебя просто падает вилка, тебе говорят, так а у тебя все в жизни через жопу. А тебе 2 года. Ты сидишь, думаешь, сейчас я шипяще выговаривать начну, я вам все выскажу. Просто есть же 2 крайности взаимодействия с родственниками, и не хочется же быть ни с той, ни с другой стороны. Первая, когда ты с ними вообще не общаешься, а вторая, когда настолько близко, что с матерью вдвоем едешь в отпуск. Да, я понимаю, о чем я говорю, что этим летом с мамой вдвоем летала в отпуск. Да, настолько all-inclusive, что даже мать включена. И вот что я вам скажу, если презерватив защищает от нежелательной беременности на 80%, спираль на 70%, мать в отпуске на все 200%. Моя даже немножечко СПФ. Ты вообще весь этаж не трогается. Простой пример. Мы сидели втроем в хамаме. Я, мама и какой-то чувак. И мама не выходила из бани, чтобы не оставлять меня наедине с незнакомым мужчиной. Я думаю, мать, мы же с тобой вместе «Великолепный век» смотрели. Ну, выйди ты на эти великолепные 3 минуты. Просто в личной жизни и так всплывают некоторые моменты неожиданные, да? Просто я как-то в эфире женского стендапа рассказывала про то, что у меня год не было секса. И вот что я вам скажу. Если у человека что-то забрать и вернуть ему спустя какое-то время, он будет радоваться этому 2 раза больше. Да, выяснилось, что в сексе я теперь громче, и это, ребят, страшно. Ну, вы тоже поймите, там год не было, там само вырвалось, ага, попался. Там вообще непонятно, то ли радость, то ли сигнализация сработала. Просто я теперь понимаю, почему говорят, что для отношений, ну, секс должен быть регулярным. Потому что чем он реже, тем больше вероятность, что возникнут какие-то сюрпризы. Это знаете, как в цирке, непонятно, откуда взялся обруч. И ты такая, не обращай внимания, это для осанки. Просто мне сейчас и так приходится быть в напряжении, потому что возникают странные ситуации с парнями. Мне недавно чувак подарил украшение в коробке от дорогого ювелирного бренда, а на следующий день во мне проснулась вот эта женщина, которая решила узнать, сколько это стоит. И выяснила, что на изделии нет пробы. Как и желание больше общаться с этим пи***цем. Слушайте, мне в моменте стало обидно. Я думаю, я что, не заслуживаю дорогого подарка? Мне Маликов звонил из Sunlight и говорит, что всего достойно. Просто я теперь предпочитаю сама дарить пацанам подарки. У меня друг недавно переехал в Москву и написал мне сообщение. «Карин, проблема. Я не понимаю, где в Москве купить мужские трусы не за 1 000 000 рублей». По итогу я решила сделать ему подарок. Я купила мужские трусы. Я купила вот эти ублюдки с волком. Девочки, это для вас лайфхак. Потому что выяснилось, что даже если ты ошиблась с размером, волк просто шире улыбается. На этом все. Спасибо большое. Вы шикарный зал. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Группа Губы. Сегодня мы проснулись в нашем общежитии и поняли, что у нас на лицах усы. Эта песня посвящена всем тем людям, у которых усов нет.

быть в тренде. Я в какой-то момент на всех детских блогеров подписался. Я все детские передачи смотрел. Если не знать контекста и залезть в мой телефон, там большие вопросы будут. Я то ли даун, то ли педофил, но интернет, как он сильно летит вперед, я вообще не успеваю. Для детей сейчас вот это обоюдно. Для меня это до сих пор противозаконно. Я честно скажу, мне на обучении говорили, будет круто, ведь будешь как скульптор, будешь лепить из глины. У меня то ли руки из жопы, то ли вместо глины говно попадается. Но нам много интересного рассказывали на обучении. Например, есть лайфхак, чтобы дети вас лучше слушались. Нельзя подавать информацию сверху, нужно находиться на уровне глаз ребенка. То есть, если ребенок чуть-чуть ниже вас, вы вот так должны подойти, вот так встать на колено, четко смотреть ему в глаза и сказать «беги за мячом». Тогда они идеально слушаются. Просто мне в какой-то момент все инструменты влияния на детей отобрали. Сейчас нельзя орать на детей, нельзя унижать детей, сейчас нельзя бить детей. Я честно скажу, я 8 лет назад устраивался на работу отчасти из-за этого. Просто мне иногда очень хочется ударить ребенка. Правда, я никогда этого не сделаю, честно, никогда этого не сделаю, потому что везде камеры, но... А похлопайте, у кого есть дети? Похлопайте. Похлопайте те, кто бьет своих детей. Есть такие? Вы что, везде камеры? Вы в своем уме вообще? Давайте, чтобы вы меня не ненавидели, похлопайте, кто хоть раз хотел ударить ребенка. Есть такие? Вот это уже странно, если честно. Потому что слишком много хлопков от тех, у кого нет детей. Да, это ненормально. Я против этого. Но я считаю, что родители могут бить своих детей. Например, меня били в детстве, меня бил дед. И родители его вообще не останавливали. Его даже чуть-чуть подбадривали, знаете. Они как секунданты в боксе работали. Они такие по корпусу, по корпусу. По зубам тоже можно, они молочные. А мне говорили, Витя, терпи, пока он в движении, он жив. Надо еще вам объяснить, что я, ну, не всех детей, естественно, ударить бы хотел. Я про маленьких говнюков говорю, знаете, которые душу из тебя высасывают. Я приведу пример. Недавно мать на тренировку привела двух близнецов. Один идеальный, второй полтора часа носился, сорвал мне тренировку, я не знал, что с ним делать. Я выхожу к матери, смотрю на нее, а она ровно наполовину затраханная. Ровно наполовину. Будто до и после косметолога. И я ей говорю, извините, я не смог справиться с вашим ребенком, не знаю, что с ним делать. Она говорит, что лупить таких надо. Меня в моей профессии сильно пугает то, что я несу уголовную ответственность за детей. А детям ты 1000 раз показываешь, что нужно сделать, 1000 раз объясняешь, и единственное, что они слышат, убейте себя самым креативным способом. Ладно, еще полтора часа на тренировке, я худо-бедно справляюсь. Но иногда мы ездим на спортивные сборы, а там ты 2 недели 24/7 должен следить за детьми. Родители пишут на меня доверенность. И я недавно заметил, что один из отцов написал на меня доверенность на год. Я когда ее читал, я думал, ты что удумал? Ну, он же явно уйти из семьи хочет и на меня все повесить. Мне очень хочется, чтобы дети слушались, честное слово. Я на многое готов ради этого. Мы как-то с ребенком были на сборах, и мы с ним идем кататься на банане, и я смотрю, он идет в Панаме. И я говорю, Дань, сними Панаму, она слетит. Он говорит, Виктор, я вот так сильно одной рукой буду держать. Я говорю, все равно слетит. Он такой, я тогда двумя буду сильно держать. Я говорю, тогда ты слетишь, скорее всего. И он отказался. Мы с ним садимся на банан. Банан только отъезжает, его Панама слетает в море. Он так оборачивается и орет. О, нет! Моя Панама! Я понимаю, что это плохо, но вы не представляете, как я радовался этому. Я скажу вам больше. Если Панама не слетела сама, я бы выбрал момент, потому что меня нужно слушать. Самому как будто пора детей заводить, мне 33 года. Очень хочу детей, честно. Но меня некоторые моменты пугают. У меня сейчас все друзья завели детей, перестали со мной тусоваться.

0: постоянно звоню другу, говорю, погнали в бар. Он говорит, слушай, я сегодня не могу, мне там что-то подгузники убирать. Я говорю, погнали в бар, я для тебя обосрусь вообще, чтобы тебе было комфортно. Я сейчас, чтобы с друзьями увидеться, хожу на детские дни рождения. А это самые скучные мероприятия. Я не понимаю, что за вечеринка, где именинник обоссался, это никто не снял на камеру. Сейчас еще многие родители делают безалкогольные детские дни рождения. Я летом был на таком, я 3 часа на солнце стоял. Я думал, пусть мне хоть солнце в голову ударит, чтобы там чуть-чуть повеселее было. Чтобы вы понимали, там самый веселый момент дня рождения, когда я сидел за столом, меня окружили матери и стали кормить детей грудью. Там детей убери, будто у меня днюха, если честно. Я еще смотрел на них, они так это уверенно делали, я думал, они сейчас детьми по кругу меняться будут. Типа, пусть попробуют у меня на кокосовом. Мне еще на самом деле кажется, что по-настоящему ухаживать за детьми не все умеют. Потому что одни из моих друзей всегда вот так оправдывались. Ведь мы с тобой никуда не ходим, потому что наш ребенок очень поздно засыпает. И я приезжаю к ним в гости, 10 часов вечера, я сижу на кухне. И приходит мать с ребенком, и она вот так вот его качает. И мне говорит, Вить, прикинь, не может уснуть. И я такой, ну положи его, я бы так тоже хрен уснул бы. Она его кладет, начинает ему колыбельную петь. Я говорю, да заткнись ты на секунду. Дай он в тишине полежит. Я говорю, ты вообще концепцию сна понимаешь? Недавно был в ночном клубе, увидел, как чувак у колонки уснул. Я подумал, понятно, как тебя укладывали в детстве. Все, спасибо вам большое, спасибо, что послушали, спасибо.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.
2: Comedy Radio.

0: Средства массовой информации, радиоканал Камеди Радио. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-82-775 от 10 февраля 2022 года. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
2: Лев Марсел.
3: Здравствуйте, ребята, привет. Воу. Так, у меня куча дефектов в речи, и к концу моего выступления мы узнаем про все. Про все, какие вообще существуют. Я ходячая энциклопедия. Я всегда смотрю по телевизору рекламу, потому что она бесплатная. Вот, и моя любимая реклама – это реклама майонеза. Знаете, когда показывают, стоит какая-нибудь худая семья и такие: вот бы кто-нибудь сейчас нам принес бы пачку майонеза. Вот бы кто-нибудь сейчас закинул нам пачку майонеза. Тогда бы наша семья бы не развалилась бы. Если бы прямо сейчас. И я вот сюда смотрю, и я не верю этой худой семье, что они прям этот майонез ждут, да? Но они же его не ждут. Это актеры. Я всегда, когда захожу в Ашан, я никогда не смотрю, что будет покупать худая семья. Я всегда смотрю, что будет покупать толстуха, потому что она давно в этой игре. Правильно? Она наверняка знает, какой майонез самый вкусный. Она наверняка пробовала каждый майонез на этой полке. Она наверняка должна знать, какие макароны самые вкусные. Жалко, что она жрет только макароны и майонез. Я смотрел по телеку передачу, и там говорят, что делать, если на вас напала акула. Я такой: о, мы что-то еще сможем сделать? Я думал, что нам уже конец. Ну-ка, сделаем погромче, ну, вдруг как-то в жизни пригодится. Что же делать, если акула на нас напала? Вот. И они говорят: если у вас есть камень, мы приехали купаться за границу. Ну, брось ты уже этот камень. Чего ты его с собой везде таскаешь? Хватит, отдохни. Камень, вы представляете? Как вообще можно, кто плавает с камнями? Нас, наверное, акула так и заметила. Думает: что за болван там с камнем плывет? Ну-ка, пойду посмотрю. Камень, представляете? То он, наверное, у нас вышел из почек, когда мы увидели акулу. Такие: о, у меня камень был в почках все это время. Я не знал, надо почаще купаться с акулами. Может, еще что-нибудь лишнее с организма выйдет, да? Но бывает так, что вы пошли купаться, тут пришла акула, а у вас с собой нету камня. Ну, такое случается. Допустим, пляж оказался песчаный, и у вас не оказалось камня. Как вы считаете, что делать в таком случае? Сейчас вы можете, кто-нибудь, кто хочет что-нибудь сказать. Как вы считаете, что делать, если акула на вас напала, у вас нету камня? Что? Песок в глаза, да? Мы берем песок и кидаем в нее, чтоб он ей потек по лицу, да? Мы, скорее всего, только разозлим акулу. Короче, они говорят, что надо засунуть палец. Знаете, куда? Акуле в глаз. Только вот у акулы вот такая башка. Вы пока со своим пальцем к ее глазу будете подплывать, она может глаз прищурить. И вам придется плыть к другому глазу. Главное, чтобы она и тот глаз не прищурила. А то вы так и будете, как дебил, вокруг ее головы постоянно плавать и стоять потом. Ого, вот эта кула попалась. Ничего себе. Ух, я устал. Надо было взять камень. И в конце они говорят, если вас укусила акула, пойдите в больницу. Ну, не надо гулять по пляжу, думать, а само как-нибудь к вечеру рассосется само, нет, нам надо пойти в больницу, стать там в очередь, сказать, кто последний, ребята? Да, меня акула укусила, дайте, пожалуйста, бахилы. Не, мне одну, меня акула укусила, а мне одной бахилы хватит. Не забудьте взять камень. Спасибо, у меня все, ребята.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
4: Самые серьезные и важные дела в нашей стране решаются самыми серьезными и важными людьми. Итак, обычная многоэтажка на окраине Москвы.
5: Здорово, братик.
6: Здорово, братец.
5: Братик, не обессудь. Мир твоему дому, извини, что побеспокоил. Чисто по-людски, по-человечи, братик.
6: Братик, как ты меня можешь побеспокоить? Мы же с тобой близкие, понимаешь? Ты мой братик. От брата братское, братское положено, братан.
5: Конечно, братуня, конечно. По-людски, по-человечи должно быть все. Человеческое братство в основе людских отношений, братик, понимаешь?
6: Людское на человечем держится, братан. Братское из обезьяны сделало человека, братан.
5: Я вообще думаю, братик, знаешь что, если бы не братское, мы бы из океана не вышли, так и остались бы водоросли, братик.
6: В этом смысл пацанского, братан, правильного, четкого, ровного, брат, да.
5: Если брат брату не брат, он чистый тип.
6: Да.
5: А где тип, там и до шакала недалеко, а среди нас шакалов нету, братик, мы волки.
6: Твоя правда, братик, лев сильнее волка, но волк в цирке не выступает.
5: Да, брат. Да. Слон самый тяжелый, но среди волков веса не имеет, братик.
6: Кобра длинная, братан, но у волка с ней разговор короткий, брат, да.
5: Факт, братик, факт.
6: Братское сердце, родненький, скажи, кого благодарить за то, что ты пришел ко мне, братское сердце, а? Вообще, чё ты, как ты, где ты, чего ты, кому ты, чему ты, что ты, где ты? Любой падеж назови, брат, помогу, чем смогу, братское сердце, понимаю. Может, что-то надо разрулить, а куда-то подскочить, что-то подсобить, подшаманить, может, где-то что-то там подкоротить. Говори, что может выскочить за кого-то надо, что-то разрулить, что-то намутить. Может, куда-то надо зарулить, чтобы что-то намутить. Братан, любой вопрос, любой синоним, что близкий надо? Шампур помыть, баню организовать, что надо? А?
5: Нет, братик, нет, нет, все ровно, братик, все четко, все гладко, все ловко просто, братик. Я по жизни бегу, волосы назад, все, я сижу сидя, братик, лежу лежа, стою стоя. Все четко, по-пацански, ровно двигаешь. Ты же знаешь, меня на районе все знают, а кто меня не знает, кто его знает, я не знаю, братик. Я эту жизнь, братик, прохавал просто с самого начала. Я как букварь в руки взял, сразу понял, как ни крути, в конце все равно я, братик. Я как рыба в воде, братик, если даже покакаю, попа все равно чистая, братик. Единственный моментик, братец, ситуация вынудила обратиться. Обстоятельства подтолкнули, судьба зигзагнула, братишка. Фортуна машина бортанула, жизненные перипетии раком поставили, братик. Если есть возможность, если его не напрягаю, братское сердце, 200 рублей до лучших времен.
6: Братское сердце, ты же меня знаешь, брат. Ко мне в любое время, дня, ночи, загляни, братан. Я последнее сердце с груди достану, вот так напополам сделаю, чтобы близкому помочь. Но конкретно в этой ситуации, вот в эту именно секунду, конкретно вот в этот исторический момент, братан, не имею финансовой возможности, да.
5: Какие обиды, братик, вообще все нормально. Я понимаю, я сам был в таких ситуациях, отказывал сам бывало. Не мы такие, жизнь такая, братик. Я просто поинтересуюсь, просто если не спрошу, потом буду себя винить в этом. Если не сложно, еще один вопросик задам. Может быть, братик, 40 рублей есть?
6: Братик, 40 рублей это что такое? Это ничего, братан. 40 рублей, конечно, есть, брат. Но мы тещи на операцию отложили сейчас, братан.
5: Понял, братик, понял. Просто поинтересуюсь для себя, сам просто не особо в этом разбираюсь. Я не медик, братик, для общего развития просто. А что за операция за 40 рублей, братик?
6: Теща уши хочет проколоть, понял? С детства мечтала сережки носить, да. Вот на одно ухо накопили, ждем. Да.
5: Все, братик, понимаю. Семья святое, братик. Все, пойду, ладно, все. Просто я еще кое-что поинтересуюсь. Если нет аллергии на вопросительные предложения, братик.
6: Братан, какой вопрос, брат? Любой вопрос, брат.
5: Просто там холодно на улице. Если можно, я зайду тебя на кухонке, просто минуту погреюсь, братик, если есть вариант.
6: Брат, не имею жилищно-квадратурной возможности, братан. Там жена на кухне соседки ногти делает, понял?
5: В ванной, братик?
6: Там деда стригут, брат.
5: В ванной?
6: Ну да, его просто одновременно и стригут, и моют там, да.
5: Понял. А в туалете, брат?
6: В туалете малой замкнулся, понял. До щеколды не достает, ждем, пока вырастет. Вот такая беда.
5: Может, братик, что-то из теплых вещей есть? Может быть, шапка, братик?
6: Брат, нету вообще ни одной теплой вещи, нету, братан. Я ж поэтому зимой и не работаю никогда. Да.
5: Братик, может быть, что-нибудь есть, братик? Что-нибудь может есть?
6: Что-нибудь, братик, сейчас мы что-нибудь... Нитка, братик, нитка нужна?
5: Ну, давай на голову намотаю, погреюсь, братик, ладно.
6: Я свои вены хава. Как я мог забыть, братик, прости, не могу нитку дать. Сеструха завтра замуж выходит, передний зуб шатается, вырывать сегодня будем, да.
5: Ну, без обид, братик, все, я понял. Да. Может быть, просто дверку приоткроешь, я теплым воздухом подышу, чтобы как бы легкие прогрелись. Просто там холодно очень, братик.
6: Брат, сейчас дверь откроешь, сквозняк будет, дед выйдет, лысый, мокрый, заболеет, братан.
5: Да. Деда берегите, братец. Дед тот же брат, только дед, брат. Да. Финишное, братик, обращение. Просто, может быть, совет есть, братик.
6: Брат, прости, вообще сегодня целый день я на этом сайте, форуме, короче, рыболов, спортсмен, советы раздаю, голова пустая, вообще ни одной мысли нету, братик, не обессудь.
5: Спасибо, прости тебе, братец, федерального масштаба, давай, за все, брат, что давай сделал. Счастливо, все.
6: Брат, заходи всегда, да, дверь знаешь, всегда тебя жду.
5: Понял, брат. Я, братец, понял. Господин Лавров, это лучшая кандидатура, которую я видел. Из 50 вопросов на 51 ответил. Ничего не дал, просто идеальный кандидат, я считаю.
7: Отлично. Ну что ж, поздравляю, вы приняты. И сейчас отправляйтесь в Европу на переговоры по поставкам российского газа.
6: Хорошо, сейчас одну секундочку только.
7: А вы куда?
6: А я сейчас болт на воротник возьму и едем.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Екатерина Павловна Зайцева.
2: Так что недавно с парнем рассталась. Да. Но мы хорошо расстались. Хорошо, правда. Я когда подруге так сказала, говорю, слушай, да мы с ним хорошо расстались. И она такая, ну, царство небесное, я говорю, что я могу сделать? С ума сошла, говорю, такое горит на живого человека. Расклад так быстро не срабатывает, да? Нет, ну не политесь. Правда, мы даже как-то в прикол с ним расстались. Я ему говорю, давай расстанемся. Он мне говорит, ну давай еще часок повстречаемся. Я говорю, ты что, на прощальный секс намекаешь, что ли? Зачем тебе час тогда? Или же у нас там панихида какая-то планируется, да? Да? Хоть я на столе, мать в углу сидит, плачет там, да, где-то. В лоб друг друга поцелуем и расход. Я просто, вот, мужики, вы поймите, что, ну, не может быть прощальный секс вот таким же грандиозным, как, я не знаю, прощальный концерт Юрия Лозы, да? Где он взял, собрал все самое лучшее, да, и как дал свои 3,5 минуты, да, на своем маленьком плоту. Не, правда, слушайте, очень хорошо расстались. Настолько хорошо, что он до сих пор сейчас живет у меня. Он снимает у меня хату, прикиньте. Он снимает у меня хату. И самое интересное, он сейчас снимает хату со своей новой девушкой. Я, честно, я вначале так расстроилась, правда. Но потом он мне бабки за 2 месяца вперед перевел. Я меня попустила сразу же. Получается, он на меня в месяц тратит больше, чем на нее. Да, я... Что, он у меня записан как бывший, я у него как хозяйка. У нее тоже. Она у меня как вторичка. Нет, я шучу. Нет, я правда, я вообще считаю, что я как хозяйка вообще идеальная, знаете, потому что вот я им вообще ничего не говорю. Вот они мне недавно бачок сломали, я им ничего не сказала, поняли? Потом я им человека подселила, тоже ничего им не сказала. Да, я живу вот, с бабушкой в студии теперь, нормально, да, я... Не знаю, меня больше, вот, больше всего в этой ситуации удивила моя соседка. Потому что, знаете, я пока там жила, мы вообще с ней не общались. Но стоило мне уехать, она не знала, что мы расстались. И она у меня такая голосовое записывает, говорит, Катюша, ты знаешь, видела твоего с такой женщиной, неприятной, просто ужасной. Ну, ты реально во всем лучше, да? И красота, и харизма. Ну, я там уже от себя, конечно, добавила. Ну, понятно? Прикольно, что она мне в конце такая пишет. Говорит, я, это не мое дело, я все понимаю, да. Но мусоров я на них уже вызвала, если что. Да, поэтому я... Ну, вот это женская солидарность. Я думала, мне в конце предложат, скажут, хочешь, я их могу затопить, да? Ну, что ж я сбоку живу, я справлюсь, да? Я, правда... Честно, я в ее защиту, я что хочу сказать? Может быть, эта девочка не знала, да, что это моя квартира, да? Хотя тоже очень странно, там очень много моих фотографий. Не знаю, как он это ей объяснял, уже такой, ну, это фотка, это вот мы, да, с хозяйкой на море были, да? Это такой месяц был, да, вот я... Не, вообще, правда, лучшее мы расставание, серьезно. Я вот вспоминаю, я... Просто вот у меня до этого всегда какой-то экшен был, поняли? Какие-то угрозы, слежки. Боже, даже дверь мы смазали, правда. Ну, потом, слава богу, я перестала это все делать. Пошли. Но больше всего меня выбесило в этой ситуации его друг, знаете, пошел. Вот он больше всего был рад нашему расставанию. Ну, понял, вот это, типа, вот, ты как начал с Катей встречаться, ты сразу каблуком стал. А вот этот друг, если брать из мира обуви, например, да, вот он ближе к шлепкам туда, поняли, вот, знаете, с грибком шлепок покупаешь, когда... Вот такой человек, ты куда вообще лезешь? Я, честно, мужики, вот я здесь не согласна еще с негативным выражением, которое несет в себе слово каблук. Я за вас здесь, пацаны. А есть, честно, каблуки в зале? Ну-ка, поаплодируйте, пацаны, есть? Хорош! Красава! Молодец! Все, Даша, тихо сидите, не висите нас, да? Я шучу. Девочки, да вы поймите, типы, которые признают, что они каблуки, это пипец, что за мудрые типы. Это поняли? Это все равно, что в животном мире прикинуться мертвым, знаете, в опасность. Чтоб жизнь свою спасти, да? Я... Знаете, как коза в обморок падает такая, я... Мне нравятся девочки своим. Вот видишь, ты не лох, ты мудрый у меня, да? Я, девочки, вы понимаете, что, ну, мужики научились симулировать. Это наша тема. Вы поняли, про кого я говорю? Знаете, вот эти, которые... домашние роллы. Как вкусно. Можно я в туалете доем, пожалуйста? Подожди, я так обожаю семьи, знаете, когда спрашивают, типа, а кто у вас в семье главный? Жена такая... Ну, муж у меня главный. Но по документам, да, пошел. Муж там уже мертвым прикинулся, пошел в дом, кто-то чужой зашел. Меня как-то так спрашивал, говорю, поаплодируйте, есть ли каблуки в зале? И передо мной прям сидит парочка, муж с женой, и муж, значит, замахивается такой, начинает аплодировать, и на него жена поворачивается такая, куда это? Аплодировать он собрался. Ты не каблук. Ты валенок, это другое, не путай. Спасибо большое, у меня для...
0: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Виктор Криптовалютов.
2: Сегодня всем требуется финансовая грамотность. И мы представляем вам лучший курс от лучшего коуча.
3: Он знает о деньгах все. Он не знает о ни деньгах ничего. Он сделал себя сам. Он сделает вас вам. У него не было ничего. Теперь у него чего? Владелец яхт. Хозяин дворцов. Обладатель подписки Telegram Premium. Дубай, Нью-Йорк, Сингапур, Ибица, BMW, лоферы, Хеннесси, Casual, виниры, мохито, фуа-гра, Гуччи, авокадо. Это все про него. Встречайте, Виктор Криптовалютов.
1: Потому как я пафосно смотрю в панорамное окно, вы уже догадались, что я очень-очень сильно богат. Здравствуйте. Миллиарды людей каждый день спрашивают меня, как разбогатеть, как приумножить деньги и не потерять нажитое. Я представляю вам свой курс финансовой грамотности «Богатое мышление для богатого богатства». Благодаря моим курсам вы получите business skills, откроете для себя новые investment strategies и многое другое. Если вы еще сомневаетесь, доверять мне или нет, то знайте, я был в Дубае. Я вообще могу позволить себе путешествовать в любую точку земного шара. Вот мои фото. Из Нью-Йорка, Сингапура, Бали, Гонконга, Беларуси. Фьючерсы, фьючерсы. Ну, вы поняли, о чем я. Продолжим. Многие считают, что стать долларовым миллионером – что-то нереальное. Но даже если вы каждый день будете откладывать, скажем, по 200 тысяч долларов, то уже к концу недели вы станете долларовым миллионером. Гарантированно. И не забываем золотое правило инвестирования. Любая бизнес-идея, придуманная в кальянной, хорошая. Поэтому все записываемся на мой новый интенсив в кальянной, диверсифицируем на грейпфруте. А теперь к главному. Чтобы стать богатым, вы должны вести себя как богатый. Отныне вы никогда не говорите «Москва-Сити», только «Москва-Сити». И главное, называйте все в долларах.
4: Я пополнил карту тройку на 2 доллара.
1: Звучит круто, звучит богато. Но мало чего-то хотеть. Нужно визуализировать свои желания. Вот, не знаю, молодой человек, кем вы работаете?
5: Официантом.
1: Однажды у вас будут такие деньги. А вы?
5: Инженером.
1: Однажды у вас будут такие деньги. Да. А вот, например, вы?
6: Я инспектор налоговый.
1: У вас будут такие деньги. Давайте перейдем к вашим вопросам. Итак, давайте.
5: Виктор, здравствуйте. Я понял, что у меня бедное мышление. Что мне делать?
1: Смотрите, наверняка вы родились в бедной семье.
5: Да.
1: И это ваша первая ошибка.